0: же могла бы заупрямиться, сказать, что я была все-таки обучена, как скаковая лошадь, сослаться на свое прошлое. Все. Я ведь помню еще те времена, мои милые, когда еще жили принцы и принцессы, короли и королицы. Не, ну как же это? Вот видите, что происходит с памятью. А ведь была безукоризненная, феноменальная память. Ах, какая у меня была память.
1: Королевы.
0: Ах, да, королевы. Ну, конечно, королевы. Спасибо, детка.
1: Пожалуйста.
0: Ты хорошо играешь на этой, как ее?
1: На скрипке.
0: На скрипке? Ну да, скрип. Да, но почему в ванной? Почему бы тебе не пойти в дом пионеров?
1: А я хожу в дом
0: пионеров. Не перебивай меня, это невежливо перебивать.
1: Она просто зануда, эта твоя лошадь, и спит все время.
2: Тише, что ты? С ума сошел? Она просто очень усталая, пожилая лошадь.
0: Спит, спит. О, это были удивительные времена. Где оно, мое светлое прошлое? Королева. Я родилась в королевской конюшне, да, дети в королевской. У меня была феноменальная память, и такие бабки. Ах, какие у меня были ноги. Однолеткой меня отдали в королевский манеж. О, я там танцевала и пела. Пела и танцевала.
3: Эй! Эй, вы!
2: Яшка, как всегда все испортит. Ну, чего тебе?
3: А ничего. А вы чего? Опять хлеб даешь этой кляче?
2: А тебя?
3: Смотри, все тете Клане скажу.
2: Тебя это не касается, между прочим. Извините, лошадь. Вы же знаете, что это за тип Яшка.
3: Ты музыкант, вали с нашего двора. Будут тут всякие со своими скрипками.
2: Он ко мне пришел, а не к тебе. И не лезь.
3: Ну, вали, кому говорят. Понял?
2: Яшка, как тебе не стыдно?
3: Че там Яшка? Ну ты что, музыкант, оглох, да?
1: А ты дурак, да?
3: Что? Ты еще? Ну, держись.
2: Яшка, ты что, с ума сошел? Яшка, не смей! Не смей, Яшка!
4: Володюшка, дай Володя!
5: Что случилось? Яшка, замри!
2: Володечка, он же волшебник. Ну, сделайте с этим Яшкой что-нибудь, пока он замер. Вы же умеете.
6: Сейчас, Анна Мария, мы что-нибудь придумаем. А не оставить ли нам его здесь, в этой глупой позе, чтобы он померз как следует?
3: Ага!
2: Да ну его, еще замерзнет.
3: Еще замерзнет.
6: Замерзнет. А ну, отомри.
3: Ну, смотри, музыкант, еще попадешься у меня во дворе.
6: Яшка, опять?
3: Что там Яшка? Что Яшка?
6: Яшка, прекрати.
2: Давай, Яночка, давай, что с тобой? Покажи. Ну, покажи, пожалуйста. Синяк. Ой, какой кошмар. Геночка, ну, пожалуйста, пойдем к Ирме. Она такая хорошая, ну, пойдем. Лошадь, до свидания. Понимаете, должна идти. У Гена тут неприятности, понимаете? До свидания, лошадь.
3: Стой, девочка, стой.
2: Смотри, смотри, Генка, это тот самый грузчик, который так любит издеваться над лошадью.
7: А я тебя знаю. Ты опять с своей клячей разговариваешь. Господи, да не слушай ты ее. Ну, сколько раз тебе говорить? Чудачка ты, честное слово. Старуха все выдумывает. Девось опять рассказывает про королевскую конюшню. Благороднейших кровей, фундаментальная память, понимаешь ли? Главный манеж там еще, да? Не слушай. Ну, глупость это все, честное слово. Просто любит очень врать, честное слово. Ног-ног, ты, научная фантазия. Что, не нравится? Правда, это на глаза
2: колет. Зачем вы так? Ну, зачем? Это не надо.
7: Я тебе точно говорю. Обыкновенная орловская лошадь из деревни, купленная в позапрошлом году. Нахваталась тут в городе кое-чего. Опять же, кино у нас рядом с конюшней, все слыхать, когда показывают. Да тоже, ну кому сказали-то?
2: Я пойду, до свидания.
7: Иди, иди.
8: В квартире Катиной троюродной сестры, десятиклассницы Ирмы, идет веселье. А Катя? Катя в полном унынии сидит в прихожей, в кресле у вешалки.
9: Катька? Я тебе скажу, ты бессовестная. Ты еще не ушла.
2: Ирмочка, ну можно? Ну, пожалуйста.
9: Катя, ну я же тебе сказала, что сегодня нельзя. Сегодня квартира занята. Сегодня все десятиклассники. Все танцуют, говорят разные вещи. Наверное, в бутылочку будем играть.
2: Ой, а что это такое?
9: Катя, не что это такое, а тебе пора домой. Я тебе объяснила, приводи своего мальчика завтра. Сережка согласился его послушать.
2: Ну, хорошо, хорошо.
9: Завтра,
2: ну, хорошо. Только можно мне туда на одну секундочку, Ирмочка?
9: Зачем?
2: Ну, пожалуйста, ну, меня я очень прошу, понимаешь? Я посмотрю и уйду. Я же не могу долго, у меня же Генка ждет.
9: Катя,
2: а мне
9: нет.
2: Очень интересно, я потом Генке расскажу, ну, пожалуйста.
9: Да ты в валенках в этом платье. Один вид школьного платья может испортить всем настроение.
2: Ну, что ты, меня никто не увидит, я спрячусь. Ну, пожалуйста, Ирмочка, я тебя очень прошу, ну, пожалуйста.
9: Катя, Ирмочка, не проси, нет.
2: Ну, какой-то противный вред, ну, на одну секундочку не можешь быть.
9: Ну,
2: жалко,
9: ну ладно, пошли.
2: Ура!
9: Мальчики, тихо, тихо, тихо. Вот вам новая барышня. Прошу любить и жаловать. Моя сестра Катя.
10: О, Ирма, вы нас сразили. Игорь, ты посмотри, какая девочка. Это же просто принцесса.
11: О нет, это же Мальвина.
10: О, Мальвина, вы где живете? В домике с голубыми ставнями.
11: Вы в какой группе в вашем детском саду? В средней или уже в старшей?
9: Никакой.
11: О, какая деловитость.
10: Вы не хотите с нами веселиться?
9: Подумаешь, воображала.
11: Ну, а глаза, какие глаза?
10: Вы не ответили на мое предложение, принцесса.
9: А какой у вас сегодня праздник?
10: Грандиозный.
11: День голубого неба.
9: Ой, правда? Ой, Игорь. А я на такой тоже хочу.
11: Ну, так прекрасно, вы будете у нас Золушка.
9: Золушка? Как в сказке?
11: Ага.
10: Замечательно.
11: О, вальс Золушки.
10: Давай.

0: танцую только с ней.
1: Слушай, Игорь, ты смотри, она и правда танцует.
2: Ой, какая смешная у тебя сестра.
1: Каблуки надела.
2: Плесецкая. Слушай, ей кажется, что она плесецкая.
1: Стойте, стойте, подождите. Ой, извините, я же забыла. Ой, мне надо идти. До свидания, извините.
3: Куда же наш?
4: Солнышко,
3: почмочу одну.
1: Ой, Ирма. Я же совсем забыла, меня же Генка ждет на улице.
5: Да что ты, Катя, куда? Оставайся, ешь пирожные, печи и оставайся.
1: Не могу,
5: Катя.
1: Спасибо, меня же Генка ждет. Спасибо, Ирочка, большое.
5: А ты где теперь живешь?
1: У дяди Пети. Ой, прости, у дяди Любы.
5: Катюха, не обижайся, но вообще-то странно, чтобы какой-то мальчик приходил в нашу ванну играть на скрипке.
1: Да я понимаю, понимаю.
5: Иду, беги, Катюха, и не обижайся.
1: До свидания, спасибо ей.

0: наконец-то.
1: Ты не займёшься, а?
0: Нет.
1: Ой, я так долго, понимаешь? Ну, там это, там у Ермы рождение, ну? Гостей так много.
0: Пойдем?
1: Да понимаешь, она сначала сказала давай-давай, потом говорит, что лучше завтра. Вот.
0: Да? А сама сказала, что и ванная есть, и играть можно. Как войдешь, так и играй. Говорила, нет, все, хватит, я с тобой больше никуда не пойду.
1: Ты что, Генка, ты
0: ничего.
1: Что? Мы сейчас с тобой пойдем к тете Любе. У меня тетя есть, тетя Люба, она
0: чего,
1: такая добрая.
0: Чего?
1: Тетя Любочка, она нянечка в детском саду, она очень добрая. У нее и ванна есть, прямо войдешь и играй.
0: Мне заниматься надо, а мы время теряем.
1: Геночка, тебя очень прошу, правда, она такая хорошая, у нее столько вещей дома красивых. И это собака, ты собак-то любишь?
0: Люблю.
1: Ой, что ты, Генка, какая у нее собачища такая... Маленькая-маленькая, хорошенькая-хорошенькая. Такая беленькая, пушистенькая, глазки такие черненькие, умненькие.
0: Беленькая, пушистенькая. Шпиц!
1: Чего?
0: Ну, порода такая, шпиц, что ли?
1: А, шпиц-шпиц, ее зовут это как ее...
0: Шариком.
1: Шаритик. Такой шаритик-шаритик, такой хорошенький. Она не кусается, ничего такого, с ней играть можно. Слушай, Генка, что с нами однажды произошло? Пойдем, я тебе по дороге расскажу. Ну вот, отдай, чтобы шарика пошли в лес.

0: Катя всю дорогу так увлекательно рассказывала Гене про Шарика, что когда они вошли в дом тети Любы, не сразу заметила, что комната совершенно пуста, а тетя, стоя на табуретке, клеит обои.
1: Представляешь себе, а у него такой хвостище длинный, а Шарик его как цапнет.
2: Ой, тетя Любочка, здравствуй.
3: Здравствуй.
2: Что это у тебя, ремонт?
3: Ремонт.
2: Ну вот, видишь, ремонт, Генка. И, конечно, все книги, все вещи красивые вынесла.
3: Какие книги?
2: Так, тетя Любочка, все ясно. Так, знакомься, тетя Люба, это Гена.
3: Здрасте.
4: Здрасте.
2: Он не из моего класса, он скрипач.
4: Да ну.
2: Ага. Геночка, ты раздевайся, открывай скрипочку и начинай. Между прочим, тетя Люба, на каком-то там конкурсе он первое место получил.
3: Да ты что?
2: Получил, чего? Да чего ты стесняешься? Ну, давай, открывай скрипочку. Вот так.
3: Подожди.
2: Что?
3: А собака-то где?
2: Какая же?
3: Шарик.
2: А, собака. Ну, так и знала, тетя Люба, что ты Шарика-то выпустила. Ну, где Шарик?
3: Да
2: ты выпустила, да?
3: Что это?
2: Ну, какая-то тетя Люба странная. Ну, зачем ты Шарика на улицу-то выпустил? Сейчас его Геночка моментально приведу. Ты пока начинай, а я за Шариком. Моментально. Шарик!
4: Катюшка-то наша вылитая мать, вылитая. Чем старше становится, тем больше похожа. Мы с Катькой-то матерью сестры. Да точно такая же, точно.
5: Скажите, а правда, что они поехали в Америку и разбились там возле острова Сейбл?
4: Кто?
5: Ну вот они, родители.
4: В Америку?
5: Ну да.
4: И чего это?
5: Разбились.
4: Да кто?
5: Ну вот они, родители.
4: Родители?
5: Анны Марии.
4: Родители Анны Марии разбились. Это что ж, насмерть?
5: Ну да, наверное.
4: Ах ты, несчастье-то какое! Это как же вышло-то?
5: Как вышло? Ну, поехали они на корабле в Америку.
4: Ой, куда?
5: Ну вот, и возле острова Сейбл корабль потерпел крушение, и они погибли.
4: Ой, ох ты, батюшки, вот страху-то. А я вот вечно воды боюсь, сроду ни на какой корабль, даже в лодку не сяду. На воде-то хуже нет помирать, а тут Америка. Ну, она-то что, спаслась?
5: Спаслась?
4: Да.
5: Она что, с ними была?
4: Не с ними, а где же?
5: Да что, как где же?
4: Да что, как где? Что, как где?
5: Да вы что, ничего не знаете, что ли?
4: Да я, откуда же мне знать, милый ты мой? Я сроду отсюда никуда не выезжала. Сроду нянечка в четвертом детсадике работаю, тебе любой скажет.
5: Ничего не понимаю.
4: Ну она что, сиротой осталась, что ли? Ах ты, Господи, вот жалость-то. А вот возьми нашу Катьку. У ней с родственников много. Мать, правда, все по командировкам. А вот мы с братом Петром, и еще бабушка у нее есть. У кого ей жить?
5: Не знаю. Скажите.
4: Что тебе сказать?
5: А собака-то беленькая, у вас правда есть?
4: Собака? Собак? Ах, тут собака-то. Собака-то вроде и мелькала тут эта какая-то, мелькала.
5: Вы извините, а я домой пойду.
4: Погоди, она сейчас прибежит. Собаку найдет и прибежит. Ты
5: нет,
4: только обожди.
5: Нет, поздно уже, меня мама ищет.
4: Ну ты играй, она сейчас прибежит, сейчас она у нас ведь как ртуть, Катюшка, ты как огонь, у нее собака будет, и все будет, ну ты только обожди.
5: Вы меня извините, но никакой собаки у вас нет, и вообще ничего у вас нет, ваша Катька все сочиняет и выдумывает.
4: Чего это она выдумывает? Выдумывает, ишь ты, какой, ушел. Наша соседка тоже ее все вруша да вруша, пересмешницу какую, говорит, вырастила, самостоятельная боль.

0: пожалуйста. Я тебя очень прошу. Ну, на полчасика. Ну, пожалуйста.
1: Ну, не нужно. Не хочу я. Не могу, понимаешь, я занят.
0: Ну что, тебе жалко? Ты же согласился?
1: Да, ну...
0: Ну и, пожалуйста, скажи, что тебя зовут Шариком. Отзывайся на Шарика.
1: Ну вот, какой еще Шарик, какой? Какой я Шарик? Я полкан.
0: Полкан, полкан, полкашечка. Полкашечка, мой полкашечка. Ну, побудь Шариком. Ну, будь человеком. Это так нужно. Мальчик такой бедный, такой больной и такой талантливый. Ты знаешь, я в одной книжке читала, что когда нужно было, к больной девочке даже слон пришел. Понимаешь? Слон.
1: А я не слон. Я не Шарик. И вообще врать нехорошо. Понимаешь? Стыдно врать.
0: Да это же не врать. Ну, совсем не врать. Ну, почему врать, полканчик? Ну, полканчик, ну, пожалуйста. Он такой бедный, такой больной. Ой, ну, пожалуйста, полканчик, ну, пойдем, ну, миленький, ну.

0: родимый хороший.
1: Здрасте. Ноги вытираю.
0: Тетя Люба.
1: Ну что?
0: А где же Генка?
1: Катенька ушел. Поздно, говорит, мама ждет. Ты-то куда пропала?
0: Как ушел? Да что ты, тетя Люба, как ушел? Его ж там все ругать будут, тетя Люба. Я же шарика-то привела.
2: Да не шарик, я полком.
1: Пойду, говорит, все равно никакой собаки у вас нет. Катенька, что это за собаку-то ты выдумала? Зачем она тебе?
0: Была собака, понимаешь, была. Маленькая, беленькая, шариком зовут. Что ты наделала, тетя Любочка? Что ты наделала? Его же там ругать будут.
3: Гена! Гена!

Снова парк, снег, черные стволы лип. Появляется Катя. Теперь она уже никуда не спешит. Она садится на заметенную снегом скамейку, замирает, закрывает глаза. И кажется ей просторная ванная комната. Гена играет на скрипке. Тут же на низенькой скамеечке сидит Катя. Наконец-то!

0: Катя, открой!
1: Открывать? Открывай, конечно. Давай не будем. Это же твоя ванная, ты же имеешь право, ведь договорились же.
2: Открывай,
1: но ведь человек играет. Вы слышите, как человек замечательно играет. Не надо, Анна-Мария, что же делать? Открывай. Но ведь сейчас ни утро, ни вечер. Никому не умываться, не нужно ничего такого. Открывай. Войдите.
3: Что же это, Катюшка?
4: Так, Гена, ты все свое продолжаешь. Тебе говори, не говори, а Гена свое. Матерь от тебя плачет. Учителя плачут, а Гена свое.
5: Учился бы пока, старался. Там на пенсию выйдешь
4: и играй. Зачем, Люба, пенсия? Пусть выучится, на ноги встанет, свою квартиру заведет. А там хоть 5 скрипок играет.
1: Ему же играть нужно, ему же каждый день играть нужно.
4: Ему каждый день играть нужно, а нам каждый день жить нужно.
3: Я где хочешь могу рисовать, мне все едино, хоть в чулане, а ему ванную подавай.
6: Да.
1: Здесь резонанс.
5: А где ж ты такой увидел-то?
1: Раз вы так, то я знаю, что я сделаю. Я в эту ванную вообще никого не пущу. А вот сейчас увидите. Пожалуйста, пожалуйста, проходите. Вам здесь хорошо будет. Воды сколько угодно, горячей, холодной. Мойтесь на здоровье, а вам тоже будет хорошо. Вы посторонитесь, у вас в ванной будет лошадь жить.
4: Люди добрые, ты что же это такое делаешь?
0: Да это та самая лошадь, которая пиво возит.
3: Подожди, Яша, подожди.
1: Скажите, лошадь, вам ничего, если рядом на скрипке будут играть?
7: На скрипке? Да можно. А ну, гармонь-то, конечно, получше будет. У нас бывал чек Колька кривой, как Ливенку-то вынесет, как Елецкого-то пустит. О, боже мой, что я говорю? Ну, конечно, скрипка – это божественно. У тебя не Страдивари, мальчик?
1: Чего?
7: Ах, какой я слышал о Страдивари в этом... Как его?
4: Дилигент.
0: Устала она, устала.
4: За день ты намотаешься.
7: Да. А вот это мыло ваше. Можно я его съем? Очень я мыло есть люблю, особенно детское. И зубную пасту тоже. Очень вкусная паста.
4: С куска не обеднее. Да.
7: Вот и прекрасно, все великолепно. У нас даже в королевской конюшне не было такой замечательной ванны. Спасибо, Анна-Мария. И вам спасибо, уважаемые. Однажды у нас в королевском манеже... А что ты грустный, Гена?
0: Да вот бегает целый день со своей скрипкой.
4: Играй, Еночка, играй.
0: Да, и лошадь пущай живет. Я ей овса нарисую. Можно перегородочку поставить. Лошадь в ванной пусть плескается, а парнишка тут пилит.
8: И дырочки-то не затыкай, задохнешься еще.
0: Да дырочка-то еще можно навертеть.
4: Играй, Еночка, играй. Я сама по радио люблю песни слушать. Вырасти же, Гена, большой, не забывай нас. Мы к тебе всей душой.
0: Так, Генка, знаменита будешь, небось, и руки не подашь.
5: Конечно, пускай играет, мы потерпим.
4: Да.
5: Раз нужно для искусства.
1: Сыграй, Гена. Ты видишь, какие все хорошие, какие все добрые.

0: Филармония.
1: Что ты грустная, Анна-Мария? Ведь все же хорошо.
2: Что вы, лошадь? Ведь это только снится.

0: Генка, Генка, Геночка, где же мне тебя искать-то? Везде была, и в магазине, и в аптеке. Ну, везде была. Ой, холодина какая.
1: Слушай, ты что, обидела, что ли? А? Ну, хочешь, пойдем, я согласен.
2: Спасибо, теперь уже не нужно.
1: Ну, не обижайся, а. Ну, тесный я очень, понимаешь? Ну вот никак не могу заснуть, все думаю, правильно я поступила или неправильно. Ну, Кать, ну не молчи,
2: я
1: а.
2: Тебе не Катя.
1: Ну хорошо, хорошо, Анна-Мария, ну не обижайся, а. Ну можешь, зови меня Фариком, я согласен, так и быть.
2: Теперь уже поздно, Шарик, ну теперь уже все поздно.
1: Ну зато я знаю, где этот живет.
2: Кто?
1: Ну, Дор-ми-фа-соль-ля-си, вот этот.
2: Не понимаю.
1: Ну, со скрипкой которая, со скрипкой.
2: Генка!
1: Ну?
2: Шарик, что же ты молчишь, Шаричек, миленький, ты пойдем же скорее. Пойдем скорее, Шаричек, пойдем.

0: История наша подходит к концу. Значит, Гене пора бы прийти домой, где его, наверное, ждет мама. Ждет и волнуется, как все мамы. А когда люди волнуются, всегда звонят по телефону.
1: Галя, нет, не пришел. Ой, это просто идиотизм какой-то. У меня коллоквиум завтра, всю ночь буду сидеть зубрить, а он как сквозь землю провалился. Ну да, это все понятно, переходный возраст. Но у меня тоже нервы не железные. Что? Ну как не расстраивайся? Правду говорят, маленькие детки, маленькие бедки. Ой, подожди, Галя, кажется, пришел мой изверг. Ну ладно, я потом тебе сама позвоню. Ну пока.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй.
2: Дина дома?
1: Да нет, нет его, я вот жду. А ты что, из его класса, что-нибудь случилось?
2: Нет, вы не волнуйтесь, с ним ничего не случилось. Просто он не хочет идти домой.
1: Как-то не хочет? Я не понимаю, он тебя, что ли, прячется? Поди, скажу, чтобы сейчас же шел. У меня 4-й курс, мне заниматься надо, он мне будет свои фокусы показывать. Пойди, приведи его немедленно, а то хуже будет. Ну что ты молчишь?
2: Вы ничего не понимаете. Я сама не знаю, где он, я его весь день искала. Он на скрипке хочет играть.
1: Опять эта скрипка. Ну и что? Кто ему мешает?
2: Конечно, дело не в одной скрипке. Просто все его ругают. Все и в школе, и дома, и ребята бьют. И он один, понимаете? Один. Когда еще я одна, так понятно. То есть, если бы вы были бы одна.
1: Уж я-то так одна, что... Мне как только минута свободная выдастся, я... Гена. А Гена отвернется и молчит, как будто мать ему зла желает. Мы с ним неделями не видимся, а он даже не разговаривает. Вас вообще не разберешь, вы странные какие-то дети.
2: Почему странные? Когда со мной разговаривает, я разговариваю. Да, а когда со мной не разговаривает,
1: да,
2: конечно,
1: ты разговорчивая. Вы что, с ним дружите?
2: Да, нет, просто я шла по парку, а там такой мороз, холодина, он сидит...
1: Как своей... сидит? Где?
2: Нет, сейчас там уже его нету, понимаете? Потом мы пошли к моей тете, тете Любе, а там у нее ремонт...
1: Я ничего не понимаю, где он сейчас? 11 часов скоро. Да... Да нет, не поздно. Я еще не сплю. Да. Да ну, у нас коллоквиум завтра. Всю ночь придется просидеть. Во сколько? Не обещаю.
2: Так. А ты что здесь делаешь?
3: Генка! Геночка!
1: Ой,
4: тебя там собака спрашивает.
1: Да, ну ладно, пока. Пока, а то тут мой ойстрах пришел.
4: Ойстрах.
1: Ну и как это называется? Где ты был? Почему я должна весь вечер сидеть, волноваться? Что ты отворачиваешься? Вот и поговори с ним, он еще обижен, как будто мать ему враг.
3: Это что такое?
1: Синяк, ты дрался? Я тебя спрашиваю, кто тебя ударил? Молчишь, ну ладно. Я знаю, мне просто вообще надо перестать с тобой разговаривать. Делай, как знаешь. Зачем я буду себя нервы трепать? Пришел в 11 часов, где был неизвестно, уроки не сделаны, глаз подбит, как хочешь. Все. Там на кухне на нашем столе борщ, котлеты ешь. Мне некогда.
4: Опять все холодное. Не буду греть.
1: Разогреешь, не маленький. А тебе тоже, наверное, домой пора, уже поздно. Родители волнуются.
2: Нет, я не люблю рано спать ложиться. Ну ладно, я пойду.
1: Иди.
2: До свидания. До свидания. Только вы с ним неправильно. Ну вы с ним как-нибудь по-другому поговорите, пожалуйста.
1: Смешно это, как я еще могу поговорить?
2: А вы знаете...
1: Ну ладно, ты иди. Мне действительно заниматься надо.
2: Помирись с ней быстренько. Ну, пожалуйста, Геночка, помирись с ней, она плачет настоящими слезами. Ну, пожалуйста.
3: Помирись.
1: Ну ладно, хватит дуться.
4: А я и не дуюсь.
1: Ну, вот садись здесь. Я тоже с тобой поем. Целый день ведь, наверное, не ел.
4: Конечно.
1: Вот видишь, голодный какой. Я звоню домой с работы, из библиотеки. Мне потом пришлось в библиотеке сидеть, тебя все нет и нет. Замерз?
4: Еще бы. По всему городу туда-сюда.
1: Вот тетя Надя в Ленинград едет. Я хочу попросить, чтобы она тебе ботинки купила. Может, меховые попросить?
4: Нет.
1: Не хочешь? Подожди, а где же... Я не заметила, как она ушла.
4: И я не заметил.
1: Странная девочка.
4: Анна-Мария.
1: Анна-Мария?
4: Да.
1: Подожди, но ведь уже поздно, она, наверное, боится одна.
4: А нет, ей все равно, рано, поздно.
1: Да, она вообще смелая. Она не с тобой учится?
4: Нет.
1: А почему у нее такое странное имя? Анна-Мария?
4: Выдумала она все. Катька ее зовут.
1: Как? Просто Катька?
4: Конечно, Катька. Она вообще такая выдумщица. Она говорит, у моей тети Любы все есть. И книги, и картины, тепло, уютно. И собачка такая маленькая-маленькая, беленькая-беленькая, пушистенькая-пушистенькая. Шариком зовут.

0: А Катя в это время бежит через парк. Она торопится, но на ходу касается каждого дерева. Ни одного не пропускает.
1: Есть, пошел.
0: Приложит к стволу ладонь, подержит немного и спешит к следующему дереву.
1: Ой, есть, пошел!

0: Эдишер кипиани, гобой. «У каждой профессии есть свое надоедливое однообразие», – утешал себя Димитрий, когда вечером, помахивая своим неразлучным гобоем, входил в здание оперы. Он молча, привычным кивком головы приветствовал оркестрантов, раскрывал черный деревянный футляр и пробегал по клапанам короткими пальцами. В зале медленно гасли люстры, словно кто-то приспускал фитиль огромной лампы. Суетились в поисках места запоздавшие зрители, к пульту подходил дирижер, поднимал палочку, и начинался очередной спектакль. Если случалось, приезжал на гастроли какой-нибудь знаменитый певец, Димитрий в паузах тихонько привставал на цыпочки, чтобы получше его разглядеть и послушать. А так ничего не нарушало каждодневного однообразия. Кажется, с тех пор, как Димитрия приняли в оперный оркестр, а было это 35 лет назад, когда партия Абесолома и Хозе еще пел Сараджишвили, ничего не изменилось. Классический репертуар Димитрий знал почти на память, а новые и хорошие оперы создавались нечасто. Поэтому дни премьер не приносили ничего такого, что могло бы взволновать старого музыканта, строгого ценителя искусства. Конечно, после премьер писали рецензии, хвалили постановщика, возносили певцов и где-нибудь в конце мимоходом отмечали, что оркестр звучал отлично. Кроме такой похвалы, Димитрий за всю свою жизнь больше никакой не получал. Разумеется, если в отличном звучании оркестра подразумевался и его гобой. Надо сказать, что вместе с другими музыкантами Димитрий был награжден медалью за участие в концертных бригадах во время войны. Вместе с другими и Димитрий получал благодарность за хорошую работу. Но все это было отмечено походя, некоторые оркестранты и другие. Боже упаси! Димитрию и в голову не приходило, что он лучше других, и потому его следует как-нибудь отличить. Нет. Но иногда на улице, а чаще дома, перед самым сном, как закроешь глаза, вспомнятся юные годы, родное село, деревенские парни и девушки, седобородые старики, и он сам со своей неразлучной свирелью. Скольким односельчанам доставлял он удовольствие этим нехитрым инструментом, сколько юных сердец волновал, сколько раз старики отечески целовали его в лоб и просили сыграть еще. И все это, успех, всеобщее признание, восхищение и уважение, принадлежало только ему, Димитрию, и никому больше. Да, а большой город словно поглотил юношу. Талант его затерялся среди тысячи таких же, как он, а может и лучших. Теперь уже эта тысяча волновала сердца зрителей, и тысяча завоевывала аплодисменты. Правда, был среди них и Димитрий, но только как часть целого, как капля в водопаде. Ну, а дальше свыкся со своей долей Димитрий. Днем репетиция, вечером спектакль, поздно ночью домой. Днем репетиция, вечером... Нет. Нет, погодите. В тот вечер, о котором я хочу рассказать, произошел необычайный случай, который вернул скромному безвестному артисту радость, изведанную в отрочестве. Давали Даиси. Вернувшись с репетиции, Димитрий даже не стал доставать гобой из футляра. Только завернул футляр в свежую газету и часов в 7 вышел из дому. Он давно уже привык заворачивать гобой в газету. Однажды на улице компания подвыпивших молодых людей подняла насмех низкорослого, тщедушного Димитрия. «Оставьте его!» – презрительно бросил один из них. «Он весь не больше своей дудки!» Гуляки захохотали. Ничего не сказал им Димитрий, только с того дня стал заворачивать футляр в газету. Димитрий осторожно пробирался по людной улице, стараясь никого не задеть, не обеспокоить. Взглянув на витрину кондитерской, Дмитрий вспомнил, что жена просила купить чего-нибудь к чаю. Выйдя из магазина, он заспешил. Толпа гуляющих мешала скорому шагу, и он сошел с тротуара, не заметив идущего сзади троллейбуса. Дмитрий успел, правда, вскочить на тротуар, но в самый последний момент. Раздалось несколько испуганных возгласов. Прохожие думали, что его сильно ударило. И как раз в ту минуту, когда троллейбус промчался мимо, обдав его пылью, гулом и невежливо дунув в лицо, как раз в ту минуту кто-то позади Дмитрия явственно произнес: «Ты знаешь, кто этот человек?» Дмитрий с трудом удержался, чтобы не оглянуться. Но шаг резко замедлил, будто кто-то схватил его за ворот. Удивительно, как он почувствовал, что эти слова относились именно к нему. «Кто?» – спросил приятный женский голос. Дмитрий напрягся, словно сейчас решалась его судьба. Внезапно стало очень тихо, и в этой тишине он ждал приговора. «Без этого человека не смогут начать даиси», – произнес мужской голос, снижаясь до шепота. У Дмитрия дух захватило, словно гром грянул средь ясного неба. Радость или чувство большее, чем радость, пробежало по всему телу. А сердце, этот крошечный комочек, так дернулось и с такой силой заколотилось в груди, что чуть не перевернуло худенького Дмитрия. Залившись краской, он робко оглянулся, пытаясь в толпе отыскать говоривших. Сзади шли молодые люди, улыбались ему. Следом за ними пожилая чета, наверное, муж с женой. Они тоже глядели на него приветливо. А дальше снова молодая пара, а за ними старики. Высокие и ростом поменьше, худые и толстые, нарядные и веселые. Столько народу, что и улицы за ними не видно. Столько, что земля не выдерживала непосильной тяжести и легонько покачивалась под их шагом. Город словно сдвинулся с места и пошел вслед за Дмитрием. «Кто же это мог быть?» – думал Дмитрий. Тут опять промчался троллейбус, опять напугал Дмитрия, и когда он пришел в себя, оглянулся, на него смотрели совсем другие глаза, улыбались совсем другие лица. «Кто же?» – опять подумал Дмитрий и начал рассматривать идущих впереди. «Без этого человека не смогут начать даиси», – повторил он про себя и невольно пропел вступление к опере. В самом деле вступление начинает гобой. Его мелодия – грустная жалоба, еле сдерживаемый стон. Потом вступает кларнет, и за ним весь оркестр. Гаснет где-то жалоба, оркестр мечется, борется, яростно сопротивляется. Но сила его иссякает, и снова гобой повторяет свою мелодию, как грустное воспоминание о прошлом. «Конечно же, без меня им не начать!» Едва не вырвалось слух у Дмитрия, и он заметил, что уже не идет, а почти бежит к театру. Теперь все уступали ему дорогу, все глядели на него, все улыбались ему. И, казалось, все шепотом повторяли слова того незнакомца. Внезапно Дмитрия кто-то остановил. Он увидел своего соседа. «Ты куда так спешишь? Ведь еще рано!» «Что поделаешь? Такая наша служба. Надо являться раньше», — по обыкновению проворчал Дмитрий, но в душе у него через край переливалось блаженство. Кроме этих давно привычных слов, он знал и другие, совсем на них не похожие. Но соседу его ничего про них не было известно. Он завел какой-то нудный разговор, Но Дмитрий слушал его невнимательно. И только тогда, когда собеседник чересчур насел на него и потребовал подтверждения какому-то своему замечанию, он рассеянно отозвался.
1: Да-да. Продолжая думать о своем и глядя в одну точку.
0: За кулисы Дмитрий вошел весело, насвистывая, чувствуя удивительную легкость во всем теле. Ему хотелось выкинуть какую-нибудь ребячью шалость, спрыгнуть на сложенные горкой стулья или дать кому-нибудь шутливый щелчок. Он прошел между пультами и положил на свое место гобой. Тут ему страшно захотелось курить. Выходить из театра уже не было смысла, оставалось мало времени. Дмитрий по крученой лестнице поднялся на второй ярус и купил в буфете приму. Прохаживаясь по коридору и жадно затягиваясь, он то и дело поглядывал сквозь раскрытую дверь ложи на сцену, скрытую занавесом. Оттуда доносились нестройные звуки настраиваемых инструментов. Какое наслаждение доставляли ему сейчас эти обрывки невнятных мотивов, эти короткие минуты до начала спектакля. За первой сигаретой последовала другая. У него даже голова закружилась. Он снова подошел к буфетной стойке и попросил стакан минеральной воды. Он сам поймал себя на том, что специально оттягивал возвращение в оркестр. «Поглядим, как они без меня начнут», — думал он, испытывая одновременно какое-то двойственное чувство. Страх, что вдруг начнут без него, и уверенность в невозможности этого. Фойе пустело. Закрыли дверь ложи. Дмитрий быстро сбежал по той же лестнице и прошел за кулисы. Пройдя коридор, ведущий в оркестр, он остановился у открытой двери и застыл. В зале уже гасли люстры, словно кто-то приспускал фитиль огромной лампы. Суетились в поисках места запоздавшие зрители. Все было как обычно, только дирижер у пульта, напряженно щурясь, глядел на дверь. Видимо, волновался.
2: «Где ты до сих пор? Тебя ждет дирижер!»
0: Укоризненно и взволнованно прошептал контрабасист.
1: Дмитрий даже покраснел от удовольствия.
0: Он быстро нашел свой стул, прошелся короткими пальцами по клапанам, глубоко вдохнул в легкий воздух, и начал.
1: Никто, кроме дирижера, не заметил, что в тот вечер гобой слегка фальшивил.

0: тысячи героев были и в рядах защитников Севастополя.
1: Наш город дал много героинь. Вот Мила Анилова, пулеметца-добровольца, уничтожила свыше 500 фашистов.
0: Учительница начальной школы Федоринчик. Выступление на втором антифашистском митинге. Май 42-го года.
1: А вот в Черняшке вместе с нашей славной морской пехотой идет в бой сам дружинница комсомолка Шура, только что окончившая 9 классов. Штамповщица Анастасия Чау. Под разрывом вражеских бомб бесстрашно работала она над своим станком на заводе. Во время одного налета она лишилась руки. Но едва оправившись, Анастасия Чау вернулась к станку. И одной рукой она работает с таким воодушевлением, что дает от 3 до 5 норм. Электросварщица Анна Новикова, презирая опасность, ремонтирует орудия на линии огня. Электромашинист Ольга Роленко работает на фронте под орудийным и пулеметным огнем.
2: Клеветникам. Молвы язвительной и дерзкой, внимая ложный приговор, стыжусь ответить бранью резкой на необдуманный укор. Гонение зритель равнодушный, я испытал уже давно, что зло вечерне малодушный, ответ презрение одно. Пускай позор несправедливый она готовит мне в тиши, грозу я встречу терпеливо и сохраню покой души. Моей невинности сознание и незапятнанная честь, незаслуженное страдание дадут мне силы перенесть. Я прав, и этого довольно. И что бы ни было со мной, я не унижусь добровольно перед язвительной молвой. Я не подам руки свободной ожесточенному врагу. Скорей погибну благородно, но твердость воли сберегу.
3: Среди присутствующих были министры внутренних дел и юстиции, начальник полиции, несколько депутатов парламента и высших чиновников, видные юристы и ученые, и, разумеется, представители печати. Без них ведь дело не обойдется. «Джентльмены», – начал профессор Гарвардского университета Роуз, знаменитый американец чешского происхождения. «Эксперимент, который я вам буду показывать, основан на исследованиях ряда моих ученых коллег и предшественников. Таким образом, мой эксперимент не является каким-нибудь откровением. Это, как говорится, новинка с бородой. Я, собственно, разработал лишь метод практического применения некоторых теоретических открытий. Итак, мой метод заключается в следующем. Я произношу слово, а вы должны тотчас же произнести другое слово, которое вам придет в этот момент в голову, даже если это будет чепуха, вздор. В итоге я на основании ваших слов расскажу вам, что у вас на уме, о чем вы думаете и что скрываете. Понимаете? Вы должны автоматически произносить все, что вам приходит в данный момент в голову. А моей задачей будет анализировать ваши представления. Свой опыт я проделаю сначала на одном преступнике, а потом на ком-нибудь из присутствующих. Начальник полиции сейчас охарактеризует нам доставленного сюда преступника. Прошу вас, господин начальник. Начальник полиции встал. Господа, Человек, которого вы сейчас увидите, слесарь Ченок Суханок, владелец дома в Забеглице. Он уже неделю находится под арестом по подозрению в убийстве шофера такси Йозефа Чепелки, бесследно исчезнувшего 2 недели назад. Основание для подозрения следующее. Машина исчезнувшего Чепелки найдена в сарае арестованного Суханока. На рулевом колесе и под сиденьем шофера следы человеческой крови. Арестованный упорно запирается, заявляя, что купил авто у Чепелки за 6000, так как хотел стать шофером такси. Поскольку больше никаких данных нет, арестованный Суханок должен быть передан в подследственную тюрьму в Панкратце. Но я получил разрешение, чтобы наш прославленный соотечественник профессор Роуз произвел над ним свой эксперимент. Итак, если господин профессор пожелает...

0: Итак, внимание. Стакан.
1: Болван, злорадно произнес Суханок.
0: Слушайте, Суханок, мешался начальник полиции, если вы не будете отвечать как следует, я велю отвезти вас на допрос, и вы пробудете там всю ночь. Понятно? Заметьте это себе. Ну, начнем сначала.
1: Стакан, повторил профессор Роуз. Пиво, проворчал Суханок.
0: Вот это другое дело, сказала знаменитость. Теперь правильно.
1: Суханок подозрительно покосился на него. Не ловушка ли вся эта затея?
0: Улица, продолжал профессор.
1: Телега, нехотя отозвался Суханок.
0: Надо побыстрее. Домик.
1: Поле.
0: Мамаша.
1: Тетка.
0: Собака.
1: Будка.
0: Солдат.
1: Артиллерист.
0: Перекличка становилась все быстрее. Суханок это забавляло, похоже на игру в карты. «Дорога», – бросил им Роуз в стремительном темпе.
1: «Шоссе».
0: «Прага».
1: «Вероун».
0: «Спрятать».
1: «Зарыть».
0: «Чистка».
1: «Пятна».
0: «Тряпка».
1: «Мешок».
0: «Лопата».
1: «Сад».
0: «Яма». «Забор».
1: «Труп».
0: «Молчание». «Труп», – настойчиво повторил профессор. «Вы зарыли его под забором, так?»
1: «Ничего подобного я не говорил», – воскликнул Суханок.
0: «Вы зарыли его под забором у себя в саду», – решительно повторил Роуз. «Вы убили чепелку по дороге Вероун и вытерли кровь в машине мешком. Все ясно».
1: «Неправда!» – кричал Суханок. «Я купил такси у чепелки! Я не позволю взять себя на пушку!»
0: «Помолчите», – сказал Роуз. «Прошу послать полисменов на поиски трупа, а остальное уже не мое дело. Уведите этого человека». «Обратите внимание, джентльмены, весь опыт занял 7 минут. Это очень быстро, потому что казус пустяковый. Обычно требуется около часа. Теперь попрошу ко мне кого-нибудь из присутствующих. Я повторю опыт. Прошу, господа, кто хочет подвергнуться опыту?» Наступила пауза. Кто-то хихикнул, но никто не шевелился. «Прошу», — повторил профессор Роуз, — «ведь это не больно».
1: «Идите, коллега», — шепнул министр внутренних дел министру юстиции.
0: «Иди ты, как представитель нашей партии», — подталкивали друг друга депутаты.
1: «Прошу вас, джентльмены», — повторил американский ученый. «Надеюсь, вы не боитесь, что будут открыты ваши сокровенные мысли?»
0: Министр внутренних дел обернулся к задним рядам и прошипел. «Ну, идите же кто-нибудь!» В глубине аудитории кто-то скромно кашлянул и встал. Это был тощий пожилой субъект, сходившим от волнения кадыком.
2: «Я, застенчиво сказал он, если никто, то я, пожалуй, разрешу себе».
0: «Подойдите», перебил его американец. «Садитесь здесь. Говорите первое, что вам придет в голову. Задумываться и размышлять нельзя. Говорите механически, бессознательно. Поняли?»
2: «Да-с»,
0: поспешно ответил испытуемый, видимо, смущенный вниманием такой высокопоставленной аудитории. «Дуб», бросил профессор.
2: «Могучий»,
0: прошептал испытуемый.
2: «Как?» переспросил профессор.
0: «Лесной великан».
2: «Ага, так, улица.
0: Улица?
2: Улица в торжественном убранстве.
0: Что вы имеете в виду?
2: Какое-нибудь празднество или погребение?»
0: «А, ну так надо было просто сказать празднество. По возможности одно слово.
2: Пожалуйста».
0: «Итак, торговля.
2: Процветающая. Кризис нашей коммерции. Торговцы славы.
0: Огонь. Огнем и мечом. Отважный пожарник. Пламенная речь».
1: «Странный случай», – озадаченно сказал профессор.
0: «Повторим еще раз. Слушайте, говорите только то, что автоматически произносят ваши губы, когда вы слышите мои слова.
2: Рука.
0: Братская рука помощи. Рука, держащая знамя. Крепко сжатый кулак. Не чист на руку. Дать по рукам.
2: Глаза.
0: Бревно в глазу. Открыть глаза на истину. Пускать пыль в глаза. Хранить, как зеницу ока.
1: Не надо так много.
0: Пиво. Пиво настоящее пилзенское. Дурман алкоголя.
2: Музыка.
0: Музыка будущего. Мы народ музыкальный. Манящие звуки. Концерт держав. Боевые фанфары. Национальный гимн.
2: Бутылка. Бутылка с серной кислотой. Несчастная любовь.

0: в ужасных мучениях скончалась на больничной койке. Профессор Роуз почесал затылок. Никогда не встречал ничего подобного. Так, дальше. Счет, баланс истории. Свести с врагами счеты. Поживиться на чужой счет. Бумага. Бумага краснела от стыда, обрадовался испытуемый. Ценные бумаги. Бумага все стерпит.
1: Довольно, сказал профессор. Все ясно. Вы журналист, да?
0: Совершенно верно, учтиво отозвался испытуемый. Я репортер Вошатко. 30 лет работаю в газете.
1: Благодарю, поклонился профессор. Заканчиваю на этом, джентльмены. Анализом представлений этого человека мы точно установили, что он журналист. Я думаю, нет смысла продолжать.
0: «Смотрите-ка!» – воскликнул вечером репортер Вошатко, просматривая редакционную почту. «Полиция сообщает, что труп Чепелки найден, зарыт под забором в саду у Суханока и обернут в окровавленный мешок. Этот Роуз молодчина! Вы не поверите, коллеги!» Я и не заикался о газете, а он угадал, что я журналист. Господа, говорит, перед вами выдающийся заслуженный репортер. Я написал в отчете о его выступлении. В кругах специалистов выводы нашего соотечественника получили высокую оценку. Постойте, это надо подправить. Скажем так, в кругах специалистов интересные выводы нашего соотечественника получили заслуженно высокую оценку. Вот теперь хорошо.

0: В эфире передача отдела сатиры и юмора Всесоюзного радио. Вы нам писали.
1: Перед зеркалом девчушка лет пяти. Перед зеркалом девчушка лет пяти. Хохотушка и вертушка лет пяти.

0: Да, время идет себе, идет.
1: Оно отсчитывает минуты и секунды нашей передачи.
0: Оно уносит с собой наши зимы и весны.
1: Идет себе, идет.
0: А мы его еще торопим.
1: Подгоняем.
0: И вот уже нам есть что вспомнить, на что оглянуться.
1: И вот уже у нас в руках следующие письма идентичного содержания с аналогичными просьбами.
0: Вот у меня письмо. Немолодой человек просит исполнить песню. Может, однажды за тысячу лет дайте до детства плацкартный билет.
1: Так, а у меня?
0: Ну-ка.
1: И зимой, и летом, и по лужам у ручья будет кто-то бегать, но не я.
0: У меня? Так, детство мое, постой, не спеши, подожди.
1: А у меня? Все, что было и растрачено в пути, возврати, возврати, возврати.
0: Да, как заметили в свое время композитор Аркадий Островский и поэт Лев Ашанин, детство ушло вдаль, детство чуть-чуть жаль.
1: И, пожалуй, лучше всего содержание всех этих писем может передать вот это новое стихотворение поэта Геннадия Георгиева.
0: Легки, бесшумны, словно тени, вдоль рощи синей-голубой летят пятнистые олени над свежескошенной травой. Мгновение, и их нет на свете, следа их даже нет нигде, и только ветер, ветер, ветер ломает ветки по тайге. Вот так же и у нас с тобою. Мгновение... И детства нет, мгновение, и за рекою остался юности расцвет. И не удержишь, не удержишь. Но мы не станем унывать, пока не тают в нас надежды, что все возможно удержать. Пока мечту еще лелеем, что все на свете впереди, летят пятнистые олени, сбивая звезды на пути.

0: Новую песню Олега Сорокина и Бориса Салибова «Эпизод» исполнил Алексей Глызин.
1: А время не убавляет ход.
0: И вот уже в почте постоянной рубрики нашей передачи «Улыбки в конвертах» замелькали, зачастили корреспонденции, подобные вот этой.
1: Вот этой шуточной сценке Анатолия Раса «Двойная игра».
2: Из аудитории института, где вот-вот, или точнее с минуты на минуту, должен был начаться вступительный экзамен по русской литературе, вышла на высоких каблуках молодая особа с большими круглыми очками на миловидном лице. Абитуриенты, столпившиеся под дверью, невольно расступились, а один из них, сделав глубокий вдох и еще более глубокий выдох, последовал за молодой особой.
3: «Девушка, извините, вы здесь учитесь?»
4: «Я? В общем, да».
3: «А вы хорошо его знаете?»
4: «Кого?»
3: «Ну, того, который экзамен будет принимать. Сейчас посмотрю его фамилию. У меня записано. Т.Е. Грач. Вы его знаете?»
4: «Ну, как вам сказать? Немного знаю».
3: «Ну и как он? Он строгий экзаменатор».
4: «Строгий, мне кажется, но справедливый».
3: «А дополнительные вопросы задавать любит?»
4: «Хлебом не корми, обожает».
3: «А по какой теме?»
4: «По той, что хуже всего знаете. У него чутье. Вот вы какую тему хуже всего знаете?»
3: «Я, так в общем, все знаю. Хотя, пожалуй, письма Белинского Гоголю – мое слабое место».
4: «Спросит непременно».
3: «Ой, спасибо, что предупредили. Девушка, а как вас зовут, если не секрет?»
4: «Секрет».
3: «А мы бы не могли с вами встретиться где-нибудь?»
4: «Я думаю, можем. И в самом ближайшем будущем».
3: «Правда? А где?»
4: «В аудитории номер 11. На экзамене. Дело в том, что Т.Е. Грач – это я. До скорой встречи».
2: И экзаменатор застучала каблучками по коридору в полной уверенности, что оставила абитуриента в полном замешательстве. Однако растерянность быстро сошла с его лица. Он снова глубоко выдохнул и сказал:
3: «Так, Тамара Евгеньевна Грач, предварительный экзамен я выдержал успешно. Вы решили, что я вас не знаю в лицо, и что письма я знаю плохо, поверили. Хотя именно эту одностороннюю переписку я знаю почти наизусть. Так что будет здорово, если дополнительный вопросик на экзамене вы зададите мне именно по ней».

0: В редакцию пришло письмо от старшего зоотехника Александра Ивановича Рыбалка, проживающего в селе Степное Родинского района Алтайского края. Он пишет:
1: «У нас на Алтае очень любят народные песни. Хорошая веселая песня всегда настраивает на хороший рабочий лад. Мой отец – герой социалистического труда. Он отдал своей профессии чабана многие годы. Он часто бывает в степи, и когда по транзисторному приемнику слышит любимые песни, у него весь день хорошее настроение. Всей нашей семье нравится песня в исполнении солистки русского хора Всесоюзного радио Валентины Готовцевой. Впервые мы узнали о ней из вашей передачи «С добрым утром». Хотела снова прослушать рассказ о ее творчестве и услышать в ее исполнении хорошую веселую песню».
0: Откликаясь на эту и многие подобные просьбы, мы попросили журналиста Владимира Демина побеседовать с певицей. Он сделал это на репетиции хора в перерыве. Включаем запись.
2: Варя, писем подобных пришло на радио множество, и в каждом из них люди просят вас рассказать о себе.
3: Всем, кто прислал письма в мой адрес, я говорю спасибо. Мое песенное начало идет из далекой деревни Верхняя Пожня Сумской области. А началось все это с песен, которые звучали у нас в селе. Я никогда даже не могла подумать, что мне когда-то придется выступать на столичной сцене. Я просто всем сердцем любила народную песню. В селе стали поговаривать: неплохо бы тебе, Валя, поехать в столицу учиться пению. И все же посоветовалась с мамой и решила поехать в Москву. Так я попала в музыкальное училище имени Ипполитова Иванова.
2: Теперь вы являетесь солисткой русского хора Всесоюзного радио. А вот на недавно прошедшем всероссийском конкурсе исполнителей народной песни вы стали лауреатом первой премии. Какие песни вам больше по душе?
3: Вообще-то по характеру я человек веселый, и для меня веселая, задорная песня ближе всего. Русский народ ведь какой, он всегда любит шутку, какую-нибудь смешную подковырочку, ну а какая частушка без подковырочки? И вы знаете, я замечаю, когда выходишь на сцену с такими песнями, народ как будто вместе со мной поет, улыбается, смеется и дружно аплодирует. Вспоминаю один случай, который произошел со мной во время выездного концерта в селе, в Подмосковье. Выступали мы прямо на поле во время обеденного перерыва. Наскоро из досок нам сделали небольшую площадку. Люди, кто работал на поле, уже собрались и расположились вокруг этой самодельной сцены. Объявили мой номер. Я под аккомпанемент баяна запела веселые припевки «Скоморошины». Ну, по ходу пения мне нужно было и приплясывать. И только я начала каблуками дробушку делать, как почувствовала, что ногу не могу от пола оторвать. Каблук застрял в щели досок. Что делать? Я уж привыкла здесь отплясывать дробушки. Ноги замерли, а сама пою. Что делать? На раздумье было мало времени, и я, вытаскивая ноги из туфель, и пустилась в пляс босиком. Правда, дробушек не было слышно, но я так легко тогда отплясывала. Потом мне говорили, что я, мол, хорошо придумала номер с туфлями. Не знаю, догадались тогда мои зрители, что со мной произошло, но аплодировали дружно.
2: А сейчас, Валя, я думаю, наши радиослушатели с удовольствием послушают ваши веселые припевки «Скоморошины».

из грудки пролили галушки, ехал ромастром Маюхай на серой кобыле. Поворачивай туда, и девки ровыли. Кобыла упала, ты тоже не пропала. Ты из кожи сапожки, из копыт гребешки, из хвоста дергала, скрипочка играла. Барыня, ты

0: что ж, любовь к песне и тяга к музыке всегда живут в народе.
1: Чувствуя эти неподвластные времени.
0: И одних эта любовь со временем приводит на профессиональную сцену.
1: В то время как других, как правило, в раннем детском возрасте, она приводит в музыкальные салоны и магазины.
0: Давайте-ка сейчас и мы с вами заглянем в один из них.
1: Вслед за персонажем новой юморески Евгения Тарасова из города Электрогорска Московской области «Кислый патефон».
2: Музыкальный магазин был заполнен звуками. Появившийся в дверях магазина мужчина в шляпе и плаще робко двинулся в сторону прилавка. Подойдя к продавцу, он спросил.
3: Это вот такое... ноты, в общем, есть. Ну, вот такие вот...
4: Так. Ну и для какого инструмента вам это нужно?
3: Для какого?
2: Переспросил мужчина, разглядывая музыкальные инструменты на прилавках магазина, и неуверенно ответил.
3: Ну, для этого, ну вот где клавиши?
4: А, ну ясно.
2: Кивнул продавец и достал со стеллажа ноты.
4: Вот, 30 рублей, пьесы для фортепиано.
3: Ну, у нас нет этого самого фортепиано.
2: Отнекивался мужчина.
4: Ну, может быть, клавесин или физгармония?
2: Ехидно поинтересовался продавец.
3: Не филармония. У нас, ну, такое маленькое, кислое такое.
5: Что?
2: Захохотал продавец так, что не слышно стало скрежета трубы.
5: Кислое? Вы что, гражданин, в овощной магазин пришли, что ли?
3: Это музыкальный.
2: Покрылся испаренный мужчина.
3: Да ведь название такое на патефон похожее.
5: Кислый патефон? Послушайте, гражданин, ну хватит, довольны. Сходите домой и уточните, что вам нужно.
3: Да ну я же в командировке, а дочка так просила. Ну вот это вот самое... А, вот вспомнил, для кислофона.
4: Наконец-то... Для ксилофона, наверное.
3: О, точно! Точно для него! Ну, давайте эти ноты.
2: Продавец радостно заулыбался и поинтересовался.
4: А дочке сколько годков-то?
3: О, большая уже. 6 годков.
4: А, ну, тогда я дам вам сборник детских песенок из мультфильмов. Это ей наверняка подойдет.
3: Из мультфильмов? Может быть, только она ведь еще вот что просила.
2: И он вдруг принялся почти не фальшивя напевать турецкий марш Моцарта.

0: как известно, всему свое время.
1: И сейчас подошло время вот этого письма.
0: Письмо из города Белая Церковь Киевской области.
1: Уважаемая передача, здравствуй. Пишет тебе ученица средней школы Марина Вирина. Недавно я услышала в вашей передаче певицу Анни Вески. Мне очень понравилось, как она поет. Вот еще раз бы услышать.
0: Итак, повторяем всему свое время.
1: И сейчас подошло время исполнить в нашей передаче и эту просьбу.
0: Новая песня в исполнении Анны Вески.
1: Композитор Игорь Корнелюк, стихи Регины Лисиц, «Но не со мной».
0: Поет Анна Вески.

0: Так, не считаете ли вы, что вновь настало время улыбнуться?
1: Да-да, разумеется, самое время.
0: В таком случае...
1: Простите, что это вы взяли в руки?
0: Маленький зеленый блокнот.
1: Какой же это блокнот, когда я вижу всего две страницы машинописного текста?
0: И все-таки это маленький зеленый блокнот, потому что это рукопись нового шуточного рассказа словацкого писателя Имриха Ёжа, который так называется. А познакомиться с этой юмореской мы можем благодаря московскому журналисту, литератору и переводчику Виктору Пескову.
2: Встретился я тут как-то со своим давнишним знакомым, Светозаром Задверной. Судя по всему, он очень торопился, летел куда-то прямо как на крыльях вместе со своим большим портфелем. Однако, все-таки, заметив меня, стал тормозить. Я поздоровался. «Добрый день!» Светозар растерянно поморгал глазами, потом достал из кармана маленький зеленый блокнот, заглянул в него и ответил.
3: «Добрый день!»
2: Мы остановились, чтобы перекинуться парой слов.
3: Как твои дела? Все ли у тебя в порядке?
2: Завязал разговор Светозар, впрочем, снова заглянув в свой маленький зеленый блокнот. Я, ну так, в общем, ничего, промямлил я, удивленный таким странным началом разговора. Ну а ты, как у тебя, тоже ничего? Светозар заглянул в блокнот.
3: Что ты, меня повысили?
2: Поздравляю, протянул я. А у самого даже сердце как-то кольнуло.
3: Что у тебя нового?
2: Перевернул Светозар страницу в блокноте. Ха, да ничего, я улыбнулся. А у тебя? Тебя зовут еще по-прежнему, как когда-то Светозар Задверный? Подчеркнуто иронически спросил я.
3: Да, по-прежнему.
2: Не поняв моей иронии, сказал Светозар. Приятель, ты за эти годы совершенно не изменился. Увеличил я дозу своей иронии.
3: Благодарю,
2: ответил Светозар с добродушной улыбкой и не отрывая глаз от блокнота. Я покачал головой. Послушай, ты меня, конечно, извини, но мне уже надо идти. Попробовал я распрощаться с ним.
3: Прошу тебя, задержись еще буквально на одну минуточку.
2: Попросил Светозар, снова перелистнув страницу своего зеленого блокнота.
3: Видишь ли, остался еще неохваченным один только вопрос.
2: Он помахал перед моими глазами этим самым зеленым блокнотом и сунул мне его под нос. Как твое здоровье? Прочитал я вопрос, записанный в Светозаровом блокноте. «Благодарю за внимание», — ответил я. «А как твое?»
3: «У меня тоже в порядке. Я тоже благодарю».
2: Светозар, наконец, захлопнул свой зеленый блокнот.
3: «А теперь нам и в самом деле пора разбегаться. Я спешу на важное совещание. До скорого!»
2: «До свидания!» Мы пожали друг другу руки, и Светозар помчался дальше по тротуару. С минуту я еще смотрел на его стремительно удаляющуюся фигуру. Фигуру энергичного, целеустремленного человека, уверенного в том, что нет преград на его пути, что от него зависит очень многое, если не больше того. Я повернулся и, заметив поблизости магазин канцелярских товаров, направился туда, чтобы купить три таких же маленьких зеленых блокнота.

0: Дорогая передача, вы нам писали. Недавно нашему сыну, военнослужащему Карпинчуку Владимиру, исполнилось 20 лет. Мы очень просим передать для него песню в исполнении певца и композитора Юрия Антонова. Семья Карпинчук из города Анапа, Краснодарского края.
1: Письма с просьбой передать какую-нибудь песню в исполнении Юрия Антонова пришли...
0: Из Курганской области от Березиных, Плехановых и Федоровых.
1: От москвичек Лены Чулковой и Иры Карагодины.
0: И многих-многих других.
1: Естественно, мы, не теряя времени, пересмотрели и переслушали нашу музыкальную фонотеку с записями этого певца и выбрали из них вот эту.
0: Поет Юрий Антонов песню на слова Виктора Дюнина. «Просто пойми» из кинофильма «Салон красоты».
2: Сколько в жизни

0: А эта музыка, без сомнения, уже подсказала вам, друзья, что настало время нашей постоянной рубрики «Юмор в коротких штанишках».
1: Ее ведут заслуженная артистка республики Людмила Гнилова
0: и поэт Михаил Либин.
2: Сшей, свяжи, почитай, расскажи, включи, застегни, заточи, почини, принеси, привези, поймай, купи, подари, дай. Подобные просьбы родители слышат буквально 100 раз на дню. О чем это говорит? О немыслимых, ненасытных потребностях детей? Ничего подобного. Потребности у них самые, что ни на есть, скромные. Просто многое им самим пока не под силу. Ну а в тех случаях, когда дети отлично обошлись бы без нашей помощи, им все равно приходится просить нас о чем-то. Ведь мы бдительно и неукоснительно следим, чтобы ничего не делалось без нашего разрешения. Вот поэтому и только поэтому просьбам нет конца. 5-летний Саша Сорокин из города Волжского, Волгоградской области, без труда управился со своим мороженым и обратился к папе.
3: Пап, а давай-ка мы дружно твое мороженое съедим.
2: Через некоторое время снова обращается к папе.
3: Поиграй со мной, а то мне одному тесно.
2: Из города Валуйки, Белгородской области, пишет Мария Яковлевна Дементьева. 3-летний Саша просит бабушку почитать ему сказку. Бабушка объясняет, что у нее сломались очки, а без очков она не видит. Саша тут же находит выход из положения.
3: А я вижу и без очков. Давай я буду смотреть, а ты читай.
2: Рассказывает Надежда Емельяновна Хатунцева из Симферополя. «Мой 4-летний внук Витя попросил меня пойти с ним погулять. Я ответила, что не могу, потому что, во-первых, очень устала, а во-вторых, мне холодно». Он немного подумал и сказал:
3: «Ну, ты же устала только во-первых, а если ты потеплее оденешься, то во-вторых, мы сможем погулять».
2: Пишет Тамара Гавриловна Ястребова из Наро-Фоминска Московской области. Сабине 3 года. Идет с мамой по улице, мама держит ее за руку.
3: «Мам, давай отдохнем, а то у меня рука устала ходить».
2: Рассказывает москвичка Тамара Коровина. Когда Юленьке было 2 года, как-то на прогулке с интересом разглядывала кошку, а потом сказала:
3: «Ой, какие у нее красивые усы! Ты мне купишь такие?»
2: Письмо из Кисловодска, подпись Фраткин. 5-летняя Алла не отстает от бабушки.
3: «Бабушка, купи мне сережки. Ну, пожалуйста, ну купи. Ну, хочешь, я тебе за это буду по 6 часов днем спать?»
2: Рассказывает Борис Михайлович Алексеев из Анапы. 4-летний Андрюша подходит к старшему брату, который что-то выпиливает из фанеры.
4: «Саш, а это у тебя что?»
2: «Это лобзик».
4: «А, ну тогда облобызай мне вот эту дощечку».
2: Вот и все, друзья, на сегодня. Ждем ваших новых писем.
0: А за те, что вы нам прислали, большое спасибо.
5: Перед зеркалом девчушка 5 лет. Смотрит в зеркало невеста не спеша. И, вздохнув печально, женщина прошла. И когда успела внучка подрасти,

0: Идет себе. Итак, а время идет себе, идет.
1: И вот уже подошел к концу сегодняшний выпуск передачи отдела сатиры и юмора Всесоюзного радио «Вы нам писали».
0: Пройдет время, и мы, получив и прочитав ваши, уважаемые слушатели, письма, снова встретимся с вами.
1: А сейчас время прощаться.
0: Остается лишь сообщить,
1: что эту передачу вели артисты Виктория Левко
0: и Аркадий Песелев.
1: А подготовили ее для вас
0: режиссер Клена Белявская,
1: музыкальный редактор Татьяна Бесфамильная
0: и редактор Нина Леонтьева.
1: Всего вам доброго!

0: Жил-был пискарь. И отец, и мать у него были умные. Помаленьку да полегоньку аридовы веки в реке прожили, и ни в уху, ни к щуке в хайло не попали. И сыну тоже заказали. «Смотри, сынок, — говорил старый пискарь, умирая, — коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба». А у молодого пискаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит, куда ни обернется, везде ему мат. Кругом в воде все большие рыбы плавают, а он всех меньше. Всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает, зачем глотать. Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха в хребет впиться и до смерти замучить. Да даже свой брат, пискарь, и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросится отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой драться. Только комара за даром растреплют. А человек? Что это за ехидное создание такое? Каких каверс он не выдумал, чтоб его пискаря напрасной смертью погублять? И не вода, и сети, и верши, и нарота, и, наконец, уду. Кажется, что может быть глупее уды? Нитка. На нитке крючок, на крючке червяк или муха надеты. Да и надето-то как? В самом, можно сказать, неестественном положении. А между тем, именно на уду всего больше пискарей ловится. Отец-старик не раз его насчет уды предостерегал. «Пуще всего берегись уды», — говорил он. «Потому что хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами, пискарями, что глупее, то вернее. Бросят нам муху, словно нас же приголубить хотят. Ты в нее вцепишься, а в мухе ты смерть». Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту пору целой артелью. Во всю ширину реки не вот растянули, да так версты с две по дну волоком и волокли. Страсть, сколько рыбы тогда попалось! И щуки, и окуни, и головли, и плотва, и гольцы, даже лещей-лежебоков из тины со дна поднимали. А пискарям так и счет потеряли. И каких страхов он, старый пискарь, натерпелся, покуда его по реке волокли. Это ни в сказке сказать, ни пером описать. Чувствует, что его везут, а куда – не знает. Видит, что у него с одного боку щука, с другого – окунь. Думает, вот-вот сейчас или та, или другой его съедят, а они не трогают. В ту пору не до еды, брат, было. У всех одно на уме – смерть пришла. А как и почему она пришла, никто не понимает. Наконец, стали крылья у неуда сводить, выволокли его на берег и начали рыбу из мотни в траву валить. Тут-то он и узнал, что такое уха. Трепещется на песке что-то красное, серые облака от него вверх бегут, а жарко таково, что он сразу разомлел. И без того, без воды тошно, а тут еще поддают. Слышит, костер, говорят. А на костре на этом черный что-то положено. И в нем вода, точно в озере во время бури, ходуном ходит. Это котел, говорят. А под конец стали говорить. Вали в котел рыбу, будет уха. И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыбак рыбину, да сначала окунется, потом как полоумный выскочит, потом опять окунется и присмиреет. Ухи, значит, отведала. Валили, валили, сначала без разбора, а потом один старичок глянул на него и говорит, какой от него, от малыша, прок для ухи, пусть чай в реке порастет. взял его под жаброды и пустил в вольную воду. А он, не будь глуп, во все лопатки домой прибежал, а пискариха его из норы ни жива, ни мертва выглядывает. И что же? Сколько ни толковал старик в ту пору, что такое уха и в чем она заключается, однако и поднесь в реке редко кто здравые понятия об ухе имеет. Но он, пискарь сын, отлично запомнил поучение пискаря отца, да и на ус себе намотал. Был он пискарь просвещенный, умеренно либеральный и очень твердо понимал, что жизнь прожить не то, что мутовку облизать. Надо глядеть в оба, сказал он себе, а не то как раз пропадешь. И стал жить да поживать. Первым делом нору для себя такую придумал, чтоб ему забраться в нее было можно, а никому другому не влезть. Долбил он носом эту нору целый год, и сколько страху в это время принял, ночуя то выли, то под водяным лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно, именно только одному поместиться впору. Вторым делом, насчет житья своего решил так. Ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят, он будет моцион делать, а днем станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить есть все-таки нужно, а жалования он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около полдён, когда вся рыба уж сыта, и бог даст, может быть, козявку другую и промыслит. А если не промыслит, ну, так и голодный в норе заляжет и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться. Так он и поступал. Ночью моцион делал, в лунном свете купался, а днем забирался в нору и дрожал. Только в полдень выбежит кое-чего похватать. Да что в полдень промыслишь? В это время и комар под лист от жары прячется, и букашка под кору хоронится, поглотает воды и шабаш. Лежит он день-деньской в норе, ночей не досыпает, куска не доедает, и все-то думает. Кажется, что я жив. Что-то завтра будет. Задремлет грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет, и он на него 200 000 выиграл. Не помня себя от восторга, перевернется на другой бок, глядь. Ан у него целых полрыла из норы высунулось. Что, если бы в это время щуренок поблизости был? Ведь он бы его из норы-то вытащил. Однажды проснулся он и видит. Прямо против его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно колдованный, вытаращив на него костяные глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался. И целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак его поджидал, а он тем временем все дрожал, все дрожал. В другой раз, только что успел он перед зорькой в нору воротиться, только что сладко зевнул в предвкушении сна, глядит, откуда ни возьмись, у самой норы щука стоит и зубами хлопает. И тоже целый день его стерегла, словно, видимо, его одним сыта была. А он и щуку надул. Не вышел из норы, да и шабаш. И не раз, и не два это с ним случалось, а почти что каждый день. И каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день восклицал. Слава тебе, Господи! Жив! Но этого мало. Он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал так. Отцу шутя можно было прожить. В то время и щуки были добрее, и окуни на нас мелюзгу не зарились. А хоть однажды он и попал было в уху, так и тут нашелся старичок, который его вызволил. А нынче... как рыба-то в реках повывелась, и пискари
1: в честь попали.
0: Так уж тут не до семьи, как бы только самому прожить. И прожил премудрый пескарь таким родом слишком 100 лет. Все дрожал. Ни друзей у него, ни родных, ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными девушками не гоняется, только дрожит, да одну думу думает. Слава Богу, кажется, жив. Даже щуки под конец и те стали его хвалить. Вот, как бы все так жили, то-то бы в реке тихо было. Да только они это нарочно говорили. Думали, что он на похвалу-то отрекомендуется. Вот, мол, я. Тут его и хлоп. Но он и на эту штуку не поддался. А еще раз своей мудростью козни врагов победил. Сколько прошло годов после 100 лет, неизвестно. Только стал премудрый пескарь помирать. Лежит в норе и думает. Слава Богу! Я своей смертью помираю так же, как умерли мать и отец. И вспомнились ему тут щучьи слова. Вот, как бы все так жили, как этот премудрый пескарь живет. А ну-тка, в самом деле, что бы тогда было? Стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто шепнул. Ведь это, пожалуй, весь пескарий род давно перевелся бы. Потому что для продолжения пескарьего рода прежде всего нужна семья, а у него ее нет. Но этого мало. Для того, чтобы пескарья семья укреплялась и процветала, чтобы члены ее были здоровы и бодры, нужно, чтобы они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтоб пескари достаточное питание получали, чтоб не чуждались общественности, друг с другом хлеб-соль бы водили, и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь может совершенствовать пескарью породу и не дозволит ей измельчать и выродиться в снетка. Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пескари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пескари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия. Живут, даром место занимают, да корм едят. Все это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла. Вылезу-ка я из норы, да гоголем по всей реке проплыву. Но едва он подумал об этом, как опять испугался. И начал дрожа помирать. Жил дрожал и умирал дрожал. Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? Кого он утешил? Кому добрый совет подал, кому доброе слово сказал, кого приютил, обогрел, защитил, кто слышал об нем, кто об его существовании вспомнит. И на все эти вопросы ему пришлось отвечать. Никому. Никто. Он жил и дрожал только и всего. Даже вот теперь смерть у него на носу, а он все дрожит. Сам не знает из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде. Ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнет. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный, никому не нужный. Лежит и ждет. Когда же, наконец, голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования. Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы. Может быть, как и он, пескари. И ни одна не поинтересуется им. Ни одной на мысль не придет. Дай-ка спрошу я у премудрого пескаря, каким он манером умудрился Слишком 100 лет прожить, и ни щука его не заглотала, ни рак лишнего не перешиб, ни рыболов на уду не поймал. Плывут себе мимо, а может быть и не знают, что вот в этой норе премудрый пискарь свой жизненный процесс завершает. И что все обиднее, не слыхать даже, чтобы кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят, слыхали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба соли не водит, а все только распостылую свою жизнь бережет. А многие даже просто дураком и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит. Раскидывал он таким образом своим умом и дремал. То есть не то, что дремал, а забываться уж стал. Раздались в его ушах предсмертные шепоты. Разделась по всему телу истома, и привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл, будто бы он 200 тысяч, вырос на целых поларшина и сам щу глотает. А покуда ему это снилось, рыло его помаленьку да полегоньку целиком из норы и высунулось. И вдруг он исчез. Что тут случилось? Щука ли его заглотала? Рак ли его клешней перешиб? Или сам он своей смертью умер и всплыл на поверхность? Свидетелей этому делу не было. Скорее всего, сам умер. Потому что какая сласть щуки глотать хворого, умирающего пискаря? Да к тому же еще и премудрого.
1: Сегодня мы представляем спектакль театра имени Вахтангова «Милый лжец». Спектакль этот по пьесе Джерома Килти поставил Адольф Шапира. Поставил к очередному юбилею Юлии Борисовой как бенефис. Роль Патрик Кэмпбелл, Стеллы Патрик Кэмпбелл, абсолютно бенефисная. Впрочем, и роль Джорджа Бернарда Шоу, в этой роли Василий Лановой. В основе пьесы Джерома Килти «Письма», переписка актрисы и драматурга, любовная переписка. В следующую субботу в цикле «Летний радиотеатр истории любви» вам будет предоставлена возможность послушать запись спектакля Ленинградского театра имени Ленсовета «Пигмалион». Эту пьесу Джордж Бернард Шоу написал для Стеллы Патрик Кэмпбелл. Именно ее он видел в роли Элизы Дулиттл. Ей эту пьесу посвятил. Нынешний спектакль «Милый лжец» станет своеобразным прологом к нашей следующей встрече. Тема будет продолжена. Что касается писем, то читайте их. Они опубликованы. Несколько цитат. Джордж Бернард Шоу, Стелли Патрик Кэмпбелл. «На брак нас толкает тоска по уюту широкой кровати после краешка шезлонга». Или вот еще. «Мне все равно, где люди занимаются любовью, если только они не занимаются этим посреди улицы и не пугают лошадей». Или вот еще. «Первое дело всякой успешно совершенной революции – перестрелять всех революционеров». «Все земное ранит мне душу. Пустяковые сложности, вроде описанных, для меня ужаснее военных кампаний Юлия Цезаря. Смотрите, Стелла, не запугивайте меня. Вы даже понятия не имеете, какой я робкий. Женщины вообще не понимают, что за

0: Добрый вечер.
1: Добрый.
0: Прославленная английская актриса Патрик Кэмпбелл и знаменитый вегетарианец,
1: он же и драматург,
0: Джордж Бернард Шоу были у всех на виду. А между тем целых 40 лет между ними шла тайная и очень интимная переписка. Когда Шоу, по его собственным словам, был уже далеко не мальчик и мог бы поостеречься, он вдруг без памяти влюбился в Патрик Кэмпбелл. Он ног под собой не чуял. Он пел во все горло на улице, когда шел на свидание со своей Стеллой, со своей блистающей звездой, со своей прекраснейшей из смертных. «Любовь его, — говорил он, — нерушима и будет длиться вечно».
1: Но через 40 лет, когда он узнал, что она умерла, Шоу написал: «Все почувствовали облегчение, и прежде всего, наверное, она сама. Она ведь не умела жить среди реальных людей, в невыдуманном мире».
0: И все-таки...
1: И все-таки это была настоящая волшебница. И заодно со всеми она околдовала и меня. Мы расскажем вам об этом волшебстве, описанном в сотнях писем, которые много лет подряд они посылали друг другу, свято хранили, писем, из-за которых отчаянно ссорились и которые чуть было не погибли во время Второй мировой войны.
0: В 1940 году миссис Патт, как звала ее публика, умерла на юге Франции. После ее смерти и остались все эти письма. Она берегла их в шляпной коробке у себя под кроватью. Англичанка, которая ее похоронила, бросила все, но умудрилась довести эту коробку до Лондона ровно за 5 дней до того, как немцы взяли Париж.

0: Но началась эта история на 40 лет раньше. Представьте себе, если можете, конец прошлого века. На троне королева Виктория, Англия – повелительница мод, миссис Патрик Кэмпбелл на вершине славы. Джордж Бернард Шоу расстается с профессией критика и начинает писать одну пьесу за другой, но, увы, они не имеют успеха. Шоу увидел миссис Кэмпбелл на сцене и был покорен ее красотой и талантом. Он начал писать «Цезаря и Клеопатру», надеясь заинтересовать Кэмпбелл ролью. Думая об этом, он пригласил ее в гости на воскресенье в свой загородный коттедж.
1: Давайте начнем, мистер Шоу.
0: Пожалуйста, миссис Патрик Кэмпбелл. Хайнхед, 12 апреля 1899 года. Дорогая миссис Кэмпбелл, мы сняли этот домик только до 14 мая, поэтому приезжайте поскорее. Миссис Шоу будет очень рада видеть вас. Овощи взяли верх над своими хулителями. Мне твердили, что еда без мяса непитательна и что сломанные кости моей ноги не срастутся. Я только что сделал рентгеновский снимок и, ура, узрел там такую прелестную белую косточку, что тут же распорядился в случае моей смерти сделать из нее распялку для перчаток и выслать вам на память». «Я видел вашу последнюю фотографию. Она, конечно, изумительна. Но я бы снял вас в постели и сделал надпись «Нельзя так дразнить судьбу». Надеюсь, вы сможете приехать. Искренне ваш, Джордж Бернард Шоу».
1: «Кенсингтон, сквер 33, Лондон. Дорогой мистер Шоу».

0: Я теперь трепещу при виде своих фотографий. Пришла пора морщин и вторых подбородков. Да поможет мне Бог, как и всему женскому роду. Боюсь, что я не смогу принять ваше предложение. Я где-то растеряла всех своих многочисленных детей, и они прорежутся не сегодня-завтра и помешают мне подписать контракт на гастроли в Америку 20 недель по столько же долларов в минуту. Мне предлагают сыграть в замечательной сказке Растана. Вот, было бы прекрасно, если бы вы ее перевели для нас. Сообщите, как вы на это смотрите?
1: Дорогая миссис Кэмпбелл, не думаю, чтобы мне стоило совать нос в это сказочное предприятие Растана. Он сразу запахнет серой. Нет. Нет, и не обездоливайте наших современников. Обратитесь к кому-нибудь из восходящих светил. Я устал, заработался, опошлился и слишком стар для подобных забав. В июле мне стукнуло 45. Искренне ваш, Джордж Бернард Шоу.
0: Прошло 4 месяца нового века. Моего мужа убили на войне в Южной Африке. Я почувствовала мучительное одиночество. Единственным спасением была работа. И в том же году я сыграла в новом спектакле.
1: Дорогая миссис Кэмпбелл, я наконец-то достал билет на ваш спектакль. Да, да, это большое событие. И то, что оно сопровождается музыкой Генделя, его даже украшает. Я, правда, думаю, что хор «Аллилуйя» не мешало бы окунуть в кипяток. Ах, да, право же неестественно, что ваш партнер умирает без посторонней помощи. Не зря же он клохтал, как Отелло с перерезанной глоткой. Но это пустяки, впечатление потрясающе. С искренним восторгом, Джордж Бернард Шоу.
0: Потом я играла во множестве замечательных пьес. Успех сменялся успехом. Гастроли шли попеременно то в Англии, то в Америке. Мой сын Бео и дочь Стелла подросли и переженились. Прошло несколько лет, прежде чем я снова получила письмо от мистера Шоу.
1: А я в это время выпускал одну пьесу за другой. Они имели оглушительный успех и начали давать такие деньги, о каких я не мог и мечтать. После очередной премьеры я сел, наконец, всерьез работать над пьесой, которую давно задумал для миссис Кэмпбелл. «Пигмалион». И к началу 1911 года она была окончена. «Дорогая миссис Кэмпбелл, я недавно узнал, что вы вернулись из Америки. Я как раз случайно завтра в половине дня буду в ваших краях. И можно мне забежать к вам на чашку чая?»
0: Не успела я опомниться, как раздался звонок. Он убежал в гостиную, и вот я уже слушаю его пьесу, корчась от противного жаргона, на котором изъясняется его Элиза.
2: «Фиалки, фиалки, купите фиалки, Элиза! Эй ты, что это ты там мараешь? Я девушка честная, ей-богу, честная!» «Хиггинс, женщина, либо прекрати свое непристойное кваканье, как у простуженной лягушки, либо ищи убежище в другом месте!» «Элиза, я имею право быть, где захочу, не хуже твоего!» «Хиггинс, женщина, которая издает такие отвратительные звуки, не имеет права быть где бы то ни было, не имеет права жить. Вы все-таки существо, наделенное божественным даром речи. Как вы смеете об этом забывать, Элиза? О-у-у-у! Дайте мне это существо хотя бы на полгода, и я выдам за герцогиню на любом дипломатическом приеме. Элиза, о-у-у! Да-да, я сделаю вас царицей Савской».
0: Кончив читать, он объявил, что писал эту пьесу для меня, и тут же удалился. Я хотела его поблагодарить, я ему написала: «Дорогой мистер Шоу, но прежде всего мне хочется сказать вам спасибо за то, что вы пришли ко мне, прочитали вашу пьесу и думаете, что я смогу сыграть эту вашу уличную заморашку. Не думаю, что я понравлюсь вам. Ну, признаюсь, однако, что мне было приятно так неожиданно увидеть вас».
1: «Стелла, я очень боялся, что вы сразу догадаетесь, но не знал, как заставить вас дослушать пьесу до конца. Когда же вы нелестно о ней отозвались, я понял, что всему конец, и что вы никогда не будете моей маленькой цветочницей».
0: «Но я же ничего не сказала. Ну, конечно, я сразу догадалась. Да вы вспомните, как только вы прочли первую картину, я встала и сказала вам: нахал. Вы это писали для меня, каждую реплику. Я даже слышу, как вы меня передразниваете. Вот и все. Что я сказал? Но если вы серьезно перейдете к делу, скажете, когда, где, с кем это надо сыграть, может быть, в один прекрасный день я и сыграю вашу уличную девчонку. Да ладно, чего там, приходите. И он пришел с улыбкой в глазах и договором в кармане.

0: Когда он ушел, я подумала, что наша дружба крепнет слишком стремительно. А когда я получила следующее письмо, то я уж в этом не сомневалась. Я его поймала на том, что он хотел мне его просунуть под дверь.
1: Но вы знали... Знали, что это случится? Я спокойно шел к вам, бесчувственный, как чурбан, чтобы поговорить о деле. И провалиться мне в тартарары, если я не влюбился в вас, как полоумный, в первую же минуту. И вы думаете, это сразу прошло? Нет, это продолжалось около суток. Я витал в облаках, я ходил как одержимый несколько часов до самого вечера, словно мне нет еще и 20.
0: Но вам не 20, а театр — это дело, и очень серьезное дело. Если я смогу, повторяю, если я смогу сколотить для вашей пьесы труппу, то я сыграю эту вашу уличную девчонку. Большего пока не обещаю. Ну, а что касается облаков, так ведь и их можно вывернуть наизнанку, и Бог знает, кто где витает.
1: Ну что ж, по-деловому так по-деловому. Придется обнародовать потрясающую весть, что вы полонили меня и сделали рабом вашего театра. Видите, как плохо иметь со мной дело. Не успеет это письмо дойти до вас, как ваши помыслы станут известны всем. К тому же еще в романтическом ореоле. И факты будут настолько точны, что вам придется... играть честно.
0: А я всегда играю честно и не прячу карт в рукаве. Это ваша манера. Я случайно окажусь в ваших местах. Какая тонкая уловка.
1: Вполне достойная военная хитрость. Что с вами? Что с вами? Боитесь отдать ваше сердце нераскаянному социалисту и актеру, как он отдал вам свое? Или боитесь, что уже не способны влюбиться?
0: Беатриса Уэ права. Вы злой дух. А разве можно влюбиться в лешего? Приходите в пятницу. Обещаю, мы будем одни.

0: Если Стелла задумала вас покорить, сдавайтесь заранее, она неотразима. Весь Лондон знал, как она очаровательна со сцены. Но я имел возможность убедиться в этом куда ближе. И не подозревал, что еще способен на такое чувство. Дорогая Стелла, большое спасибо за пятницу и за субботу. Вы превратили меня в небожителя и дали забыться в пленительном сне. Но теперь я пришел в себя и вернулся на землю. Оглушительные вульгарности снова раздирают уши моих жертв, но я был бы последним подлецом, если бы стал отрицать, что вы необыкновенная женщина, или что ваши чары не погрузили меня в блаженное небытие на целых 12 часов. GBS.
1: Ближе к делу, мистер Шоу. Я начала переговоры об аренде театра, объявила всем, что набираю труппу и собираюсь сыграть Элизу мистера Шоу. Вы, наверное, читали об этом в газетах. Кто будет моим партнером и сыграет Генри Хиггинса, я еще не знаю. А, это ерунда. Найдем кого-нибудь.
0: Прекраснейший из смертных. Я только что прочел об этом в газетах и буду вести себя как последняя свинья. Не завидую вашему зубному врачу. Вот, наверное, кому тяжело приходится. Он не может вас не любить, между тем вынужден мучить вас. Мне кажется, я всадил бы в себе нож в сердце и спустил дух у ваших ног, между тем я сейчас вырву половину ваших зубов, притом без наркоза. О, Стелла, Стелла, звезда моя! Ничто так не яствует из движений светил, как полный ваш провал! Если вам вздумается ставить спектакль по однозвездной системе, ничто не спасет вас, даже мой гений в соединении с вашим, ибо и сотворил Бог мужчину и женщину. Но где? Где мне найти для вас подходящего партнера? Вы любите играть рядом со всякими ничтожествами, с ними спокойнее, а в постановочных пьесах они даже создают ансамбль, но в моих пьесах надо играть, играть как следует». Мне нужен Хиггинс-герой. И потом я обязан спасти от разорения и вас, и себя. Тебя не мог бы так любить, голубка, когда бы не любил я деньги еще больше.
1: Мистер Шоу, да вы просто рыжий. Я буду звать вас Джой. Клоун Джой. Как будто я сама не знаю, что спектакль с двумя звездами лучше, чем с одной. А спектакль, где все роли играют звезды, зрелище для богов.
0: Если вы знаете, что же вы упрямитесь.
1: Я не упрямлюсь. Если вам все равно, приятно ли мне будет работать над другим, это не все равно. Джеймс Барри написал для меня новую пьесу. А Чарльз Фроман предлагает мне целое состояние, если я повезу ее в Америку.
0: Знаю, все знаю, но, Стелла, ради всего святого, будьте вы благоразумны.
1: Да не хочу я быть благоразумной. Мне противно торговаться с вами, как на рынке. А если Хиггинс более важная роль, чем Элиза, ну так что же, договаривайтесь с каким-нибудь знаменитым актером и обойдетесь без меня.
0: Стелла, не болтайте глупостей. Вы всеми признанный ветеран сцены.
1: Ветеран? Я? Ветеран? Да как вы смеете? Я не ветеран. Я что, рысак, взявший когда-то приз и теперь пущенный на подножный корм? Ветеран. Можно подумать, что я ношу фальшивую косу, стекляшку вместо глаза и деревяшку вместо ноги. Извините, глаза у меня свои, волосы тоже, и на ноги мне жаловаться нечего. Мне 39 лет и не на один день больше. Правда, у меня дочь 28 лет. Ну и что? В Индии это никого бы не удивило.
0: Вы кончили?
1: Нет! Я не кончила. Все говорят, что вы заставляете меня сыграть Элизу только для того, чтобы поиздеваться надо мной. Ну и смех. Вот
2: так смех. Она играет молоденькую девчонку. Ну так мы посмотрим, кто будет смеяться последним.
3: А кому нужна ваша идиотская пьеса, если я не буду играть Элизу?
2: Вы, может быть, хотите знать, какое положение вашей антрепризы и в каком театре пойдет ваша пьеса? Ну, так не волнуйтесь, вам будет все доложено.
3: Только я вас прошу, не болтайте вы, перестаньте вы болтать.
0: Я не желаю, чтобы мне докладывали. Я художник и не разбираюсь в денежных делах. Я хочу, чтобы в пьесе была моя Элиза и никакая другая. Я пьесу написал, чтобы в ней была моя Элиза. И мне нужен для моей Элизы подходящий Хиггинс. Я не желаю больше слушать никаких доводов. Я вот так сяду и буду сидеть. Я ничего не прошу, только пусть все будет по-моему.
3: Родненький, а что же это за письмо? Я вас назвала родненькой, потому что, дорогой мистер Шоу, это же пустые слова. А родненькой — это самый дорогой. Это человек. Его ум, его манера говорить. Такой ум, как ваш. Такая манера говорить, как ваша. Мне очень хочется поскорее начать репетировать, и я назначил репетицию на 1 сентября.
0: 1 сентября меня вполне устроит, если мы найдем подходящего Хиггинса. И с этого вы меня не собьете. Наши друзья уже начинают злословить. Я утопаю в сплетнях и намеках, как Монблан в снегу. В понедельник вечером мы с миссис Шоу были у Джеймса Барри. В 11 я собрался домой. Барри спрашивает меня: «Вы сегодня ночью опять встречаетесь с миссис Кэмпбелл?» Вот какие непристойности я навлек на вашу голову. Обидно, что я не могу даже влюбиться без того, чтобы об этом не узнал весь свет. А я все еще никак не стану взрослым. А теперь я должен пойти и прочесть это письмо моей жене Шарлотте. Мои любовные истории ее всегда ужасно забавляют. К тому же мне необходима аудитория. Стелла, репетиции с 1 сентября, да? Да.
2: Да, с 1 сентября.
0: Но им не суждено было начаться, по крайней мере, тогда. Через несколько недель, вскоре после того, как я уехал отдыхать в Европу, Стелла попала в автомобильную катастрофу. Она ехала в такси в Альберт-Холл, держа на коленях очередного китайского мопса.
1: И вдруг чудовищный удар. У меня искры посыпались из глаз, голова раздулась на четверть метра. Я до сих пор похожа на страшилище. Боюсь, что я не смогу сыграть Элизу. Вот было бы прекрасно, если бы вы мне разрешили взять Элизу с собой во Францию, где я буду лечиться. Я буду читать пьесу, которую уже никто не увидит. Пишите мне, чтоб я смогла поскорее выздороветь. Но одного письма в день мне будет мало.
0: Отель Дюрюсси, Бад Киссинген, 9 августа 1912 года. О, Стелла, Стелла, все северные ветры поют наперебой те тысячи писем, которые я написал вам этим летом. Но если вы надеетесь, что я еще способен на любовную ерунду, вы жестоко ошибаетесь. Колени мои вышли из строя, икры распухли, как у приказчика за прилавком, и я не смогу испытывать любовного утомления еще, по крайней мере, 10 минут. Если вы почему-либо уедете из Франции до конца месяца, дайте мне знать. Шарлотта пробудет здесь все время. Она жадно глотает разреженный воздух, а ее сестра барахтается в грязи. По 5 марок за каждое барахтанье. Ни та, ни другая, кстати, абсолютно ничем не больны. Но Шарлотте хочется похудеть, а ее сестре пополнить. И обе решили прикинуться астматичками и лечиться. Я сам лечился здешней водой, выпил глоток, и этого мне хватит до конца жизни. Я торжественно клянусь, что когда я входил в ваш дом на Кенсингтон-сквер, я был тверд, как кремень, и уверен в своей неприступности. Но не прошло и 30 секунд. О, Стелла, Стелла, если бы у вас была хоть капля порядочности, всего этого не случилось бы. Но где же мой разум? Где же мое достоинство в мои-то годы? Слюнявый бред, полнейшее слабоумие. Нет, нет, я поборю в себе эту слабость. Или, что еще лучше, пущу ее в дело и напишу об этом не одну пьесу.
2: Нет, вы можете писать пьесы о ком угодно, только не о нас с вами. Моя дочь, когда была маленькая, пела одну песенку, которая казалась ей очень забавной. Он с ума сошел совсем. Он свихнул себе мозги. Он берет клубничный джем, чтобы чистить сапоги. Вот, ей-богу, это про вас. Может быть, когда-нибудь, если вы будете очень послушным и будете пристойно вести себя на репетиции, я вам напишу настоящее любовное письмо.
0: Любовное письмо? Святая невинность. Разве вы когда-нибудь писали мне что-то другое? Нет уж, вы лучше молитесь за нас обоих. Когда вступает в свои права эта чертовщина, любовь, человеку угрожает гибель. Ах, я хотел бы, чтобы вы были со мной. Вы бы тогда удержали меня от компота, в который я вчера попал. А именно, в городишке, милях в 20 от французской границы, моя машина надорвала себе какой-то важный орган. Мечтая о тишине, я зашел в парикмахерскую, забыв, что постригся только вчера. И теперь меня обкарнали так, что я почти лысый. До меня дошло то, что происходит, когда цирюльник принялся за мои брови, приняв их по ошибке за вспомогательные усы. И теперь я обстрижен наголо, как фокстерьер. Я 5 целых 10 минут не смогу испытывать любовный истом.
2: Ах, за что же вам дан такой ум? Нет, вы его не заслуживаете. Да и не ум это вовсе, а жизнерадостность и ехидство. Мне не хватает вашей жизнерадостности. Сделайте что-нибудь и поскорее. Я так больна. Пожалуйста.
0: Глупости! Я никогда не потворствую болезни. Жена моя больна, мама больна. Я репетирую сразу 2 пьесы. И если половина земного шара провалится в преисподнюю, я буду только хохотать. Сочувствие, во всяком случае, заслуживаю я. Вчера я получил письмо от одной суфражистки. Она пишет: «Бедненький, всеми обиженный, голубчик мой, нет уж, это вы встаньте и утешьте меня».
2: Ну вот что, дорогой, я еще не вознеслась на небеса, у меня еще нет 16 подбородков, а грудь, она у меня осталась. Выглядит неплохо, когда я в корсете. Вчера меня посетил Джеймс Барри. И не стану от вас скрывать, он смотрел на меня без всякого отвращения. Приезжайте поскорее. Я скучаю по вас. И по Элизе тоже.
0: Мне хочется когда-нибудь написать пьесу о Жанне д'Арк. Она будет начинаться с того, как выметают с площади золу после ее сожжения. И как она приходит на небеса. Вольтер и Шекспир побегут от нее в разные стороны, чтоб только с нею не встретиться. Хотите сыграть деву?
2: Если вы приедете в понедельник или вторник, приходите в 4 и посмешите меня. Может быть, я в самом деле поверю, что мне выздоравливать стоит?
0: Увы, я хоть и снова в Лондоне, но ни в понедельник, ни во вторник не смогу до вас добраться. Мне необходимо съездить в Ливерпуль и провести репетицию «Цезаря и Клеопатры». Генеральная была чудовищной. На мой глаз, самое правдивое место в спектакле, когда Клеопатра говорит «как темно и как тоскливо». Она сказала это так естественно, что осветитель пожалел ее и дал полный свет на сцену.
2: Ну что ж делать, дорогой? Теперь мне придется принимать вас и любить таким, какой вы есть. Но все-таки кто-то в детстве должен был вам крикнуть «Циц!»
0: Моя прекрасная беломраморная богиня, все, что происходило со мной в детстве, было непреднамеренно. Меня не баловали и мне не помогали. Никто не запрещал мне по мере моих сил открывать чудеса мироздания. Меня принимали за того, кем я и был на самом деле, противным гаденышем. Сама жизнь подсказала мне, на что я способен, вернее, на что не способны другие, и я был страшно поражен. Вы себе не представляете, до чего я был скромен и робок.
2: Сегодня я трижды принимала с вами писать, и трижды температура подскакивала до небес. Ну, потерпите меня еще немножко. 12 лет... как я вдова, 4 дня как бабушка, и несколько недель тому назад чуть было не приказала долго жить. Ну что вы там болтаете? О скромности, робости. Я сама знаю, что вы чувствительны. Ну, а тот дурной тон, на который мы так часто жалуемся, это особый вид кокетства. Да... Письма ваши, западня. Такая же опасная западня, как ваш певучий ирландский говор.
0: Ах, дорогая моя, вы правы. Посильнее зажмите уши, чтобы он не смущал вас, этот ирландский лжец и лицедей. Он наполнит свое вечное перо кровью вашего сердца и продаст театру ваши самые святые чувства. Непременно продаст. Конечно, я должен был предупредить вас об этом заранее, но мне казалось, что 56 лет делают всякую любовную игру немыслимой, смехотворной. Ну, а теперь слишком поздно.
2: Да вы ведь и не думали... что я верю в то, что вы пришли ко мне потому, что вас интересовала я. Мне было ясно, что вас интересует только Элиза. И мне понравилась вся эта ваша деловитость и ни на что не похожая прелесть. Но я не сказала вам «поцелуйте меня», потому что жизнь слишком кратка для того поцелуя, которого жаждет моя душа. Посмотрите молча, хоть 2 минутки мне в глаза. Ну, и насколько вы после этого опоздаете к обеду?
0: По-моему, вы уже выздоравливаете. Я слышу звонкую ноту в голосе, вижу блеск в глазах. Сильная, смелая Стелла восстала к жизни. Стелла. А кто она такая, эта Стелла? Женщина. Но разве она может полюбить человека, для которого жизнь только повод для пьес? А ведь и я такой. Неужели она может прижать к груди бесчувственное дерево? Ах, ее грудь! Я ведь помню, кокетка. Когда она впервые пожала мою руку, она тряхнула ее, и моя кисть коснулась ее груди. Низкая, бесстыдная уловка. Меня охватила дрожь. Она пробрала бесчувственное дерево насквозь. Что ей была тогда моя косточка на указательном пальце? А дрожь прошла через эту косточку. Она пробрала бесчувственное дерево насквозь. Если бы она тогда чувствовала то, что чувствовал я, она бы вознеслась прямо на небо и посадила бы меня рядом с собой по правую руку. Ах, вас надо, надо скорее поднять с постели. Не то я сам лягу к вам в постель. И мы оба погибнем самым скандальным образом.
3: На некоторые пассажи вашего письма я могу ответить только молчанием. Оно ведь золото. Кажется, я вас когда-то назвала рыжим. Это, очевидно, в тот момент, когда вы заявили, будто вы бог. Эта неделя у меня тяжелая. Они, наконец, собираются меня оперировать. Так что несколько дней я не смогу даже писать. А моим друзьям советую за меня помолиться. Я рада, что мы узнали друг друга.
0: Знаете, какими вычислениями я занимался, пока вы болели? Во-первых, деньги. У нее, наверное, есть деньги, если она позволяет себе так долго болеть. А есть они у нее? Все видят, что у женщины деньги текут, как вода, и она ничего не зарабатывает, а люди продолжают твердить, что замечать это бестактно. Слава богу, у меня нет ни такта, ни хорошего тона. Она сама это говорила. Сколько я смогу ей дать? Осел, ты же отлично знаешь, что собираешься дать ей 1000 фунтов.
2: Нет, никогда. Слышите? Никогда. Ну и письмо. Никогда таких не получала. Вы бы лучше дали мне какие-то бактерии. Доктора их не находят у меня в крови и хотят приготовить искусственные и насадить их в меня. Они остановились на лошадинах, но я предпочту ваши. Ой, как бы я хотела, чтобы вы приехали и выкинули всех докторов в окошко. Ну, скажите вашей Шарлотте, чтобы она была подобрее. Ну, если она меня считает сумасшедшей или авантюристкой, ну, может она вам позволить приезжать ко мне, когда я больна. Ну, в этом же ничего нет неприличного. И потом я могу вести себя как порядочная.
0: Нет-нет, лучше ее ни о чем не просить. Я стараюсь не поминать вашего имени. Вчера Шарлотта нечаянно подслушала наш телефонный разговор. И впечатление это произвело на нее просто ужасающе. Мучительно видеть, когда человек так страдает. Видно, я теперь должен убить себя. Либо убить ее. Я воздеваю руки к небесам и вопрошаю, почему я не могу дать счастья одной любимой женщине, не жертвуя при этом другой.
2: Милый, ну не говорите вы глупостей. Мне она вчера приснилась, ваша Шарлотта. Она приветливо мне улыбнулась и сказала: «Я-то думала, что вы райская птица, а вы просто глупая гусыня». Сон кончился тем, что я выскочила из кровати и понеслась. Стелла — опасная женщина. И вот тут я стала выздоравливать. В январе я стала двигаться. В феврале ко мне стали пускать посетителей, и они приходили толпами. И те, кого я знала в Лондоне, и кого не знала. Среди них был один, который приходил каждый день и приносил в мою комнату розы. Джордж Корнуэльс Уэст. Мистер Шоу вскоре узнал об его частых посещениях и стал вести себя в высшей степени странно.
0: Неужели это правда? Мой бес нашептывает мне, что вы собираетесь дать мне отставку. Неужели я в самом деле отвергнут? Значит, я больше не должен посвящать вам стихов. Правда, каюсь, никак не могу придумать рифму к «Стелла». Разве что «Ты все пела» или «И уж вот какой пробел, люблю я миссис Кэмпбелл». И хотя Джорджи мне нравится, он все-таки молод. Пусть подождет, пока вы мне не надоедите.
3: Успокойтесь, драгоценный Джой. Ах, вы бедняжка. Но как вам не тяжело, это ничто в сравнении с тем унижением, которое я испытываю в обществе Шарлотты из-за того, что у меня нет мужа. Я понимаю. В этом вы мне ничем не можете помочь. А вот Жорж Корнуэлис Уэст может всерьез. Так что будьте любезны, приходите на небольшой званый ужин, где вас будут кормить яблоками, орехами и бананами. Ну и Шарлотта ваша тоже пусть приходит, если она меня перестанет считать пожилой.
0: Скажите, не знает ли Шарлотта что-нибудь от Джорджа, чего не знаю я? Она из дракона вдруг превратилась в русалку. Поразительно, она напоминает теперь ваше имя без всякого бешенства. В чем тут дело?
3: Женский инстинкт, дорогой. Но довольна об этом. Я только что узнала о болезни вашей матушки. И помню, как вы сказали однажды, ум и характер я унаследовала от нее, что делает ей честь. Милый Джой, я знаю, как глубоко и нежно вы к ней привязаны. Если она нас покинет, это будет огромной утратой.
0: Мама... Да... У нее прорезался зуб мудрости, когда ей было 80. А теперь, говорят, конец. В мире все ужасно меняется. GBS.

0: Мне только что сообщили печальную весть. Мир праху ее. Напишите мне, когда сможете.
1: Ну и день. Почему похороны так обостряют чувство юмора и подбадривают? Эти похороны прошли блестяще. Никаких погребальных изуверств, никаких похоронных рож в трауре, шмыгающих носом и предающихся притворному горю. Никто ни о чем не знал, кроме меня, Гринвилля Баркера и хозяина похоронного бюро. И раз уж я не мог устроить праздничную процессию с яркими флагами и веселой музыкой, лучше было ограничиться обществом нас троих. Я нарочно назвал хозяина бюро, ведь комизм положения проявился прежде всего в нем. Мы с Баркером вошли в крематорий. Туда же вскоре явился и гробовщик со своим катафалком, который торжественно шествовал похоронным шагом, несмотря на мороз. Хотя мама предпочла бы немного согреться, двигаясь побыстрее. Гробовщик подошел ко мне с видом человека, убитого горем. Я же всячески бодрясь душою, ведь память о матери доставляла мне живейшую радость, попытался разъяснить ему, что это профессиональное жульничество совсем не обязательно. Но чудо! Его печаль отнюдь не была профессиональным жульничеством. Он многие годы выполнял для нее разные работы и в самом деле расстроился, потеряв мою маму. И гроб был покрыт лиловой тканью, а не черный. Но вот в стене отворилась дверь, фиолетовый гроб таинственно вошел в нее и скрылся. Люди думают, что это дверь в печь, но это не так. Я пошел за кулисы, когда служба кончилась, и видел самое главное. Люди почему-то боятся на это смотреть, но это замечательное зрелище. Я увидел фиолетовый гроб перед следующей дверью, на этот раз и в самом деле в печь. Дверца поднялась. Открылась простая маленькая каморка из цемента и огнеупорного кирпича. Вид у нее был прохладный, чистенький, солнечный. Любой вошел бы туда или сунул руку без боязни. Но вот фиолетовый гроб снова двинулся и вошел туда ногами вперед. И что же мы видим? Ноги, таинственно вспыхнув, превратились в ленты чудесного гранатового пламени, живого и яркого. А когда туда вошел весь гроб, он весь загорелся огнем, и мама сразу обратилась в прекрасное и жаркое пламя. Дверца упала. Нам сказали, что если мы хотим увидеть финал, надо прийти часа через полтора. Я вспомнил высохшие тельцы с удивительным лицом и сказал себе: слишком долго. Мы ушли. Когда мы вернулись, финал показался мне гомерически смешным. Я уверен, мама смеялась бы до упаду. Мы поглядели в окошечко в полу. Там внизу открылась просторная кухня с большим цементным столом, над которым хлопотали два повара. Они держали в руках щипчики и деловито вытаскивали из аккуратных кучек маминого пепла гвозди и кусочки металла от ручек гроба. Сама мама, которая в эту минуту стояла, наклонившись рядом со мной, просто тряслась от смеха. Потом они смели ее в сито и просеяли. Осталась кучка пыли и кучка косточек. А мама шепнула мне на ухо: «Интересно, в какой же из этих двух кучек я сама?» Вот этим смешным происшествием все и закончилось. Осталось только измельчить кости в пыль и разбросать ее по цветочной грядке. О смерть! Где же твое торжество? Итак, спокойной ночи, милый друг. Вы, кто понимает, что такое мать и все остальное.
0: Я много думала и поняла, что мне дорого всякое чувство любви, молодости, веры. чувства к детям и тысячи всяких других. И еще я обожаю акробатов на проволоке и умственную акробатику, как у вас. Ах, дорогой вы мой, дорогой, все пути ведут к яме в земле или к дверке в печь. Я очень угнетена. И тут врачи, которые меня лечили, заявили, что я выздоровела.
1: И премьера «Пигмалиона» была назначена на апрель 1914 года.
0: Я знаю себя и свои силы. Мне необходимо было хоть ненадолго уехать, чтобы привести свои мысли в порядок. Я знала, что я стара для Лизы, и слышала, кто же этого не слышал, как Джой ведет репетиции. Как беспощадно он загоняет актеров до смерти, пока не добьется того, что ему нужно. И я должна была себя к этому как-то подготовить. Но были и личные причины для того, чтобы уехать из Лондона. Мой ежедневный визитер Джордж Корнуэллис Уэст. Я начинала чувствовать, что между нами возникает настоящая близость. И понимала, что заводить сейчас роман глупо и вредно как для спектакля, так и для моих взаимоотношений с Джоем. Разумнее всего было провести несколько дней у моря в обществе только собаки и горничной и сообщить об этом Джою как-то мимоходом. Я ему написала: «Милый Джой, вы были всегда сама доброта. Ну, без вас мне было бы куда больнее. Да. Кстати, я на несколько дней уезжаю. Хочу побыть у моря одна, пока не начнется работа над пьесой. Ну, иначе где же мне обрести выдержку, силу и Лизу?»
1: Моя самая разлюбимая. Одиночество – великая вещь, но не тогда, когда ты один. У вас, наверное, после болезни упадок сил. И если бы я был с вами, я бы с этим как-нибудь совладал. Одиночество. Когда я одинок, вы всегда со мной. Когда вы одиноки на берегу моря, где же быть мне? Можно мне приехать?
0: Нет. У моря я должна быть одна.
1: Но разве я мог оставаться в Лондоне теперь, когда она была снова прежней Стеллой? Я уложил чемодан, сел в первый же поезд и вскоре уже бежал по пляжу к ее гостинице, распевая во все горло: Стелла!
0: Джой!
1: Стелла!
0: Что вы здесь делаете? Разве вы не получили моего письма?
1: Стелла!
0: Джой, уезжайте! Сейчас же уезжаете в Лондон. Если вы не уедете, уеду я. Ну, должен же кто-нибудь вести себя по-джентльменски. Джой! Нет, не захотел уехать. Вечером я увидела его опять и пообещала, что я пойду с ним завтра вечером купаться. А когда он пришел, то нас уже не было. Мы уехали и оставили горничной для него записку.
1: Когда вы получите это письмо, меня уже тут не будет. До свидания. Я еще не отдохнула. Уехать должны были вы. Вам это путешествие далось бы легче, чем мне.
2: Стелла!
1: Ну что ж, ступайте. Ступайте! Разлука с женщиной – это еще не катастрофа. Солнце светит, плавать – одно удовольствие, работать я люблю. Ей-богу, моя душа вынесет одиночество, но я глубоко, глубоко уязвлен. Фи, у вас нет характера, у вас нет интеллекта. Вы гонитесь за жизнью украдкой, а когда она оборачивается к вам и открывает свои объятия, вы спасаетесь бегством. Ну и ступайте, ступайте! Ступайте!
2: Кислород, который исходит от шоу, сжигает ваши маленькие легкие. Ищите себе более душной атмосферы. Там вы будете свободнее дышать.
1: Вы нанесли удар моему самолюбию. Невиданная смелость. Непростительные преступления. Вы не любите. Нет, не любите. Любил я. Вы же никогда не любили. Джорджа вы не любите ничуть, как бы вы себя не обманывали. И вы не выйдете замуж за Джорджа. В конце концов, вы сбежите от него, или вас кто-нибудь отобьет у него посмелее. А вот я...
3: Хватит! Довольно. Вы нанизыватель слов, бедняга, не способный понять обыкновенную женщину. Вы потеряли меня, потому что так никогда и не нашли. Я сказала вам, что я буду вести себя по-джентльменски, я так себя и вела. А вы подавляете меня, раздувая из себя кадилы и твердя ваши вечные «я».
1: Но вы же обещали.
2: Обещали?
1: Чего вам не хватало? Устрицы шампанского. Ну что ж... Это путешествие мне все же кое-что дало. Я написал пьесу о нем. Да-да, пьесу. Действие первое. Стелла говорит: «Давайте пойдем купаться до завтрака без четверти восемь». А Джордж Бернард Шоу отвечает: «Нет, восемь». «Слишком поздно. Постарайтесь без четверти восемь». «Пожалуйста, не раньше восьми». Занавес опускается. Действие второе. Джой приходит за ней. «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». Входит улыбающаяся горничная.
4: «Они уже уехали, сэр».
1: «Как? Сегодня? Хо-хо-хо-хо-хо! Я думал, что это будет завтра!» Голос горничной нагло в публику. «Какой обаятельный голос и улыбка у этого старого кавалера! Его все это не трогает!» Занавес. Между тем его это трогает. Трогает. И все эти письма зря. Рана никогда не затянется.
3: Джой, милый, да вы вспомните, когда официант принес пиво, он сказал: «Вы уже заплатили по счету, поэтому с вас за пиво один шиллинг». Ну, я думала, вы понимаете, что раз я заплатила по счету, значит, я уезжаю. Но вы были такой... Кстати, я должна вам один шиллинг. Ну, почему же вы меня ругаете за то, что я такая, какая я есть, а не такая, как вам хочется? Джой, милый, когда мы увидимся, я вам кое-что расскажу, и вы все поймете. Не огорчайтесь. Джой, милый, не огорчайтесь.
1: Декабря 1913 года.
3: Желаю вам в новом году забавляться с луной, перецеловать все звезды и думать, что весь земной шар у ваших ног.
1: Канун Нового года. Самая прекрасная ночь в году. Помните ли вы прошлый канун Нового года? Подумать только, что мне приходится спрашивать вас, помните ли вы его. Я его помню, память о нем терзает меня. Мне кажется, что в прошлый канун Нового года мы были оба здоровы, а вот с тех пор мы оба больны. Как же иначе объяснить все это бессмысленное блуждание вокруг да около, всю эту историю? Разве это не болезнь, не безумие? В прошлый канун Нового года, да и во все кануны до этого, у нас с вами была вечность, красота. Бесконечная, беспредельная красота и покой. Я думаю о них с горьким отчаянием. Вы пробудили во мне ощущение горечи всего происходящего. пробили броню юмора, убили во мне снисходительные, надуманные умения видеть во всем смешное, смеяться над всеми бедами. И если ваша роль в этом была мною выдумана, тогда я и в самом деле одинок, как бог. Поэтому вам все равно придется быть владычицей небесной, время от времени напускать на себя божественность и восседать рядом со мной на райском троне. И сколько бы мы с вами ни умничали, это единственное, к чему мы предназначены. Будьте же и вы верны мне в том, что выше всякой любви. И тогда я вас прощу. Хотя бы вы и изменяли мне во всем остальном. Прощу вас. Благословлю. Буду почитать и преклоняться. Стелла превыше всего. Этой вере я воздвигну храм свой. А теперь давайте снова послушаем звон колоколов. Вы на троне с голубым покрывалом в волосах, а я возносящий молитву. Но не коленопреклоненный, а выпрямившись во весь свой рост. Ибо для вас я возношу голову как можно ближе к небу.
3: Джоэль, если бы я умела писать такие письма, я бы завела переписку с самим Господом Богом.
1: Пигмалион наконец репетируется. После бесконечного ожидания и разговоров мы начали работать. В театре Его Величества в середине февраля с миссис Патрик Кэмпбелл в роли Элизы и сэром Гербертом Бирмамом III в роли Хиггинса.
3: Жребий брошен. Теперь надо быть умницей. Я буду коротка, как овечка, и такая послушная. Джой, сможете ли вы сделать из меня то, что хотите? Я немножко побаиваюсь.
2: Стелла!
1: А нам было чего бояться. Стелле 49 лет. Она должна была играть девчонку моложе 20. К тому же и самого, что ни на есть простонародье.
2: Итак, Стелла, как вы знаете, пьеса начинается подаркой церкви Святого Павла. Ночь, моросит дождик. Несколько человек укрылись здесь в ожидании машин после спектакля в опере. Среди них знаменитый профессор Генри Хиггинс, крупнейший в мире авторитет по вопросам фонетики. Постепенно, среди всеобщего гомона, мы начинаем различать ваш голос.
5: Фиалки, фиалки, кто купит букетик фиалок?
2: Хиггинс напрягает внимание и вытаскивает карандаш.
5: Ой, кто купит фиалки?
2: Вы роняете букет в грязь.
5: А?
2: Роняете букет в грязь.
5: Ну?
2: А? Ну и видя, что цветы погибли, начинаю реветь.
6: Вот.
2: Хиггинс записывает с бешеной быстротой. Какой звук, какой упоительный звук.
5: Эй, ты, че ты там орешь-то?
7: Я девушка честная. Ей-богу честная. Чего я тебе сделал?
2: Нет, Стелла, нет! Вот это вот-вот нет!
1: Произносите так, будто вы разговариваете

0: дерьмо, если захочу.
1: Женщина, которая издает такие отвратительные звуки, не имеет права быть где бы то ни было, не имеет права жить. Вы еще такой человек, наделенный божественным даром речи. Не смейте об этом забывать.
2: Видите это существо, говорящее на языке сточных канав? Так вот дайте мне ее хотя бы на полгода, и я выдам ее за герцогиню на любом дипломатическом приеме.
3: И что ты там свистишь?
1: Да-да, Стелла, я сделаю вас царицей Савской!
2: Ну вот, Стелла, ну вот, вот. Не пройдет и месяца, как мы чего-нибудь и добьемся. Не понимаю, почему вам так трудно быть вульгарной? Постарайтесь быть естественнее. Может быть, эдак у вас что-нибудь получится.
3: Так. У нас четвертая репетиция, а вы уже умудрились испортить мне настроение. Передайте вашей Шарлотте, что из каши ни рыбы, ни мяса не сделаешь. Ах, извините, кажется, становлюсь несносной. Все равно. В сцене чаепития Элиза не может быть такой вульгарной, как вы того требуете.
1: Верно, верно, верно. Я и написал ее там наполовину уличной девчонкой, а наполовину уже дамой. Вы же изображаете уличную девчонку, которая прикидывается дамой.
3: И что? И что? Вы думаете, что вы меня обидели? Да нисколько. Я сама знаю, что я в этой сцене похожа на базарную дурочку. Но меня не интересует, что вы думаете обо мне. Има, обо мне и о моей бездарности.
2: Меня все же беспокоит сцена приема гостей. Сегодня вечером я заеду к вам домой, давайте прочтем ее вместе. У вас она получается как вставная клоунада.
3: Вы написали ее как вставную клоунаду. Дайте публике хоть немножко посмеяться.
2: Начнем с того места, где вы вошли и сели. Вошли и сели. И не забудьте, что у нее уже походка, как у дамы. Миссис Хиггин спрашивает, как вы думаете, будет дождик? Будет дождик?
3: Небольшое сгущение облаков к западу от Британских островов движется в восточном направлении, однако значительных изменений в погоде пока не наблюдается.
2: Вот это да!
3: Ну и что вы там зубы скалите? Небось, я сказала, как надо?
2: Конечно. Миссис Хиггинс, надеюсь, не похолодает кругом, и так все больны гриппом.
3: Говорят, моя тетка умерла от гриппа.
2: В самом деле?
3: Ну да, но мне кажется, что они старушку пришили.
2: Пришили?
3: Ну да, боже ж ты мой, но зачем же ей помирать от гриппа? В прошлом году она дифтеритом болела, так стала как встрепанная. Она аж посинела, вот до чего ее забрала. Мы-то уж думали ей каюк, но папаша как стал ей лить ром в глотку полными ложками, она как вскочит и пол ложки откусила. Ну, скажите, зачем такой здоровенной бабе помирать от гриппа? А где ее новая соломенная шляпка? Да ее кто-то слямзил. Это как пить дать. А кто шляпку слямзил, тот и старушку пришил. Ах, извините. Мне кажется, пора идти. До свидания, миссис Хиггинс.
2: До свидания.
3: До свидания, миссис Лонгфорд Хилл.
2: До свидания.
3: Да прощайте вы.
1: Вот Стелла! Вот Стелла!

0: Вот, получается, получается, Стелла. Получается.
1: Стоит вам захотеть, у вас все прекрасно получается. Спокойной ночи.
2: Джой, премьера через 4 дня, а мне кажется, что у меня все не так, как надо.
1: Еще нет. У вас наступает спад к концу пьесы. Может быть, вам будет проще, если вы представите, что Хиггинс — это я. Тогда вы будете злее. И произносите хотя бы текст погромче. Иногда в последних рядах я не слышу ни слова.
2: Если у вас хотя бы уши в порядке, то у меня слышно в любом театре отовсюду. Да я сама знаю, что я в этой сцене не играю, а представляю. Но я же вам с самого начала говорила, что я слишком стара для Элизы, и не могу я играть этих мещанок из предместья. Хоть меня убей! Или хоть вас убей.
0: Стелла, еще одно усилие. Пока не хватает отчаяния души. И пока это не прозвучит, я никогда не поверю, что вы можете играть пьесу шоу.
2: А я твердо верю, что вот вы когда получите кучу денег, так и умрете, твердо веря, что это только ваша заслуга и ваши пьесы, а что вокруг вас одни идиоты и бездарности. А если у вас есть замечания, то можете передать мне их через режиссера.
0: Сегодня премьера!
1: Сегодня премьера. И все будет зависеть от того, почувствуете ли вы вдохновение. Сегодня ваша задача — выиграть это сражение. И как это ни странно, я убежден, вы его выиграете. Выиграете, Стелла, выиграете с блеском.
2: Джой, я выполню все ваши указания. Спасибо, что вы довели эту титаническую работу до конца.
1: Ну, а теперь вперед.

0: Спектакль прошел, как во сне. В зале все время стоял веселый смех. Право же, ни одна премьера не приносила всем такой радости.
1: С каждым действием смех и овации становились все громче и все восторженнее. К концу спектакля стало ясно, что Стелла покорила весь Лондон безраздельно. В один вечер мы вознеслись с нею на самую вершину успеха. После спектакля был устроен банкет, и когда я пришел за нею... Стелла! Стелла!
0: Джой!
1: Стелла! Стелла! Разве вы не собираетесь на наше торжество? Неужели вы пойдете домой в такой вечер одна?
0: Я пойду не одна. Я пойду с Джорджем. Он ждет меня в машине.
1: С каким Джорджем?
0: С Джорджем Корнуэлис Уэст. Я в среду вышла за него замуж.

0: «Пигмалион» стал гвоздем театрального сезона, но шел 1914 год. Немецкая армия вторглась в Бельгию. Мой муж и мой сын Бео вступили в армию, отправились на фронт. Лондонские театры закрылись. Я решила вести «Пигмалион» в Америку. Бернард Шоу писал статьи. Он, как всегда, настолько опередил свое время, что многие соотечественники наградили его кличкой «Предатель».
1: Стало бессмысленнее этой войны не придумаешь. Ни та, ни другая сторона ничего не добились. Они уже доказали, что этой дурацкой войной ничего не докажешь. Единственное, что они умеют, это убивать, убивать, убивать. Вот бы женщинам восстать и заявить: мы в муках рожали этих мужчин, и если вы не перестанете их убивать, мы откажемся производить их на свет. Но, увы, женщины так же глупы, как и мужчины. Вот и все стало. А вы... Вы никогда не спрашиваете себя, что стало с моими любовными сонетами?
0: Нет, Джой. Я не скучаю ни по вашим сонетам, ни по вашим признаниям в любви. Я так хорошо все знаю, Джой. И знаю цену вашей любви. Я решила везти «Пигмалион» в Америку и потеряла на этом $7000. Американцы считают пьесы Бернарда Шоу слишком высокой материей и боятся подходить к вам на пушечный выстрел. Я подурнела, волосы мои седеют. Меня очень тревожит мой сын Бео. Он заболел в окопах у Дарданелл, и его отправили в Александрию. От всего его взвода осталось 3 человека. Я очень тоскую по вас. И все думаю, увидимся ли мы когда-нибудь, Стелла?
1: На фотографии вы выглядите слишком молодой и красивой, даже не верится. Посмотрели бы вы на меня. Мне можно дать 70. Я отхожу от театра, как и от всех увлечений молодости. Возвращаюсь к политике, религии, философии. От них у меня болит голова, зато на душе легче.
0: Проведя 2 долгих года в Америке, я вернулась в Лондон. Моему мужу удалось вырваться из Антверпена, а сына Бео отправили обратно на фронт. Война с каждым днем становилась ужаснее. Списки убитых калеки на улицах. Прошло несколько месяцев, прежде чем я снова получила весточку от Джоя.
1: Стелла, я болел гриппом. И хотя провел у моря 2 недели, впору руки на себя наложить. Моя новая книга должна была выйти месяц назад. Но некому ее печатать, некому переплетать. Не было пароходов и не было поездов, чтобы привезти ее в Лондон. Я думаю, что вы в Лондоне, но мне уже все равно. Никогда не чувствовал себя так скверно. Не могу писать, ничего не получается. Кроме этой газетной болтовни. Главным образом по поводу этой проклятой войны. Я стар, и песенка моя спет. Временами стараюсь продраться сквозь новую пьесу. Пишу по 2-3 реплики в день. Сам не пойму, о чем пишу. Мы живем в отвратительное время. Интересно, что приятнее, морфий, синильная кислота или газ? Ну, прощайте. Больше мы с вами, должно быть, никогда не увидимся. Скоро у меня будет новый адрес. Лондон, Голдесгрин, крематорий, Джорджу Бернарду Шоу.
0: Бедный вы, бедный богач. Мой Белл в большой опасности. Сердце мое надрывается, и часы тянутся бесконечно.
1: Вы прислали мне 2-ю половину письма, нацарапанного самым нецивилизованным образом. Пришлите 1-ю, и я вам отвечу. Есть 3 бездны невежества, и каждая из них глубже другой. 1-я – невежество тех невежд, которые даже не догадываются, что они невежды. 2-я – невежество Элизы, которая не дочитала до конца даже пьесу о самой себе. И 3-я – невежество тех, кто вообще не читает моих произведений. И есть только 1 чудовище, которое 3-жды невежда. А я, величайший из всех живущих корифеев литературы, выставляю себя с ним на посмешище перед всей Европой.
0: Мой Бео убит. такое чувство, словно он где-то заснул и приедет ко мне, если я сохраню мужество. Как вы думаете, захочет Макдонна, чтобы я с ним играла Элизу в гастрольной поездке по большим городам? Полковой священник пишет, что мой сын и его командир стояли на верхней ступеньке блиндажа и были убиты одним снарядом. Я бы хотел показать вам это письмо. В нем столько доброты. Священник очень хвалит моего храброго сына.
1: Не хочу утешать. Все это приводит меня в бешенство. Хочется ругаться, и я ругаюсь. Он убит, потому что люди идиоты. А священник еще пускает по этому поводу слюни. Его дело не слюни пускать, а орать во всю глотку. Кровь сына твоего взывает к престолу Всевышнего. Нет, нет, не показывайте мне этого письма. К черту вашего священника вместе с его письмом. Надеюсь, что следующий снаряд разорвет и его в куски. Тогда другой священник напишет такое же добренькое письмо его матери. Как хорошо, да? Зря я вам все это пишу, Стелла, но погодите недельку. Я приду в себя, вооружусь терпимостью, стану таким же добреньким, как ваш священник, и позабуду, что ваш сын жил на свете. Черт! Черт! Черт! Черт! Черт! Ах вы моя дорогая! Дорогая! Дорогая! Дорогая! Самая дорогая на свете!
0: Если бы моего сына не убили тогда, он дожил бы до конца войны. Она вскоре кончилась.
1: Война кончилась, и все в мире пошло по-другому. Не в политике, конечно, но в нравах и в быту. Время Георга V стало обгонять Стеллу. Медленно, но неумолимо. И тут наши с ней отношения приняли трагикомический оборот. Мы начали отчаянно ссориться из-за всех этих писем, которые, как это ни странно, оба свято хранили.
2: Джой! Я получила письмо от какого-то издателя и хотела бы с вами посоветоваться. Он мне прислал договор на мою книгу, а я боюсь его подписывать. Скажите, когда вы будете в городе?
1: Моя самая разлюбимая. О чем вы там написали? О вашей жизни, о моей или о нашей жизни друг с другом?
2: Джой, вы же знаете, что я не жнец и даже на дуде не игрец. И книги писать я не умею. Я же неграмотная. Слова у меня складываются как попало. А из всех знаков препинания я предпочитаю только многоточие.
1: Стелла, придумал. Вашу книгу надо назвать «Наука обольщать».
2: Джой, да вы просто пьянеете от своей болтовни. Говорят, Шарлотта опять обижается. Или это только сплетни? Но вы сказали ей, что я веду себя по-джентльменски, или что моя лебединая песня спета? Ах, как я люблю перечитывать эти письма! И как они хороши! Я велела снять копии из тех, которые, думаю, напечатать. Ну, если вы не возражаете.
1: Послушайте, джентльмены не болтают о своих любовных интрижках. Я сейчас пишу автобиографию для полного собрания сочинений. Представьте себе, что я включил бы туда самые интимные из ваших писем.
2: Джой, я разрешаю вам печатать любые мои письма, если вы расставите знаки препинания и исправите ошибки.
1: Пожалуйста. Году в 95-м я написал целый том страстных писем Элен Терри и получил от нее целый том столь же страстных ответов.
2: Джой! А почему бы вам не попросить разрешения у Элен Терри напечатать ваши любовные письма к ней заодно с моими? Ага. Хорошо. Можно я приеду?
3: Стелла, в одном из писем есть фраза, на основании которой Джордж Корнуэлис Уэст может добиться развода.
0: А я думала, вы знаете, что он бросил меня 2 года назад.
1: Ладно, пришлите мне гранки. Я скажу, что можно печатать и чего нельзя.
0: А вам бы понравилось, если бы Шекспир вместо того, чтобы встретиться с вами, просто разругал бы вашу первую пьесу, а его жена разнесла бы ее в пух и прах?
1: Мне приходится разговаривать с вами, как с 9-летним ребенком. Начнем с того, что публикацию интимной переписки порядочные люди считают неприличной. Если же это любовные письма, это становится в 10, в 100, в 1000 раз более неприличным. Ну, а если это любовные письма женатого мужчины к другой женщине, да еще невесте другого, за которого она потом вышла замуж, тут уж просто говорить не о чем. Если такие письма публикует мужчина, он подлец, если их публикует женщина, она дрянь. И после всего этого вы спрашиваете, почему бы вам не опубликовать моих писем? Вы лучше спросите, почему бы вам не стать карманником или не торговать собой на улице?
2: Когда я поняла, что вы против, я поступила по-джентльменски. Скажите Шарлотте, пусть не волнуется. Если нужно, я возьму ангажемент в Америку и заплачу издательству неустойку.
1: Я уже все сказал. Возвращаю вам письма. Я их привел в порядок.
2: Какая наглость! Я сгораю от стыда за вас. Вы искорежили мою книгу. Вы искорежили историю моей жизни. Вы скрыли от всех то хорошее, что в ней было. Радость наших встреч. А без всего этого ваши письма просто пустая болтовня.
1: Ну что ж, ну что ж. Может быть, у вас есть письма от других ваших авторов? Они, пожалуй, рассердятся, если вы их обойдете. Должны же у вас быть и другие любовные письма. Не может же прославленная красавица иметь только одну жертву.
2: Не беспокойтесь, вы еще прочтете письма Пиннера, Матерлинка,
1: Барри,
2: и прочих. И вот тогда вы пожалеете, что были на вторых ролях.
1: Стелла, вы такая дура! Такая дура. Я категорически отказываюсь дальше изображать из себя старого Мерина, на котором вы горцуете.
2: Вас бьет подучие, потому что вы не можете быть сверхчеловеком, как не пыжитесь. То, что осталось от ваших писем, ерунда. Они лгут обо мне и о моих чувствах. Я не флиртовала с каким-то сверх-Дон Жуаном, а я привязалась к человеку, который такой мещанин, что считает безумием то, что делает ему честь. Мне ничего не остается, как стукнуть вас кочергой по голове обеими руками, без всякого уважения к вашим жидким сединам. Я напечатаю все, что мне заблагорассудится. Если вы мне писали не то, что думали, не надо было писать вообще. Благодарите Бога, что я кое-что вымурю, но еще больше оставлю, чтобы вы могли смотреть людям в глаза. Молитесь, пора. У меня есть ваше письмо,
4: где вы мне разрешаете печатать все, что мне заблагорассудится. Извольте быть со мною вежливой, а если вам в следующий раз захочется соблазнить актрису, не пользуйтесь ею для того, чтобы подразнить Шарлотту.
2: Это низко.
4: Письма были напечатаны с большими сокращениями, но кое-что там было. Пресса приняла их восторженно. Все говорили, что я открыла миру настоящего шоу. Человечного шоу.
5: А какие лавры пожинал тем временем он? Его пьесы наводнили все театры.
4: Дом, где разбиваются сердца. Как люди женятся. Мезальянс. И, наконец, Святая Жанна. И вот на завтра, после триумфальной лондонской премьеры, я снова получила от него письмо. После 16 месяцев сердитого молчания.
1: Так вы еще живы? Я прощаю вам историю с письмами. У вас, вероятно, есть где-то своя счастливая звезда, благодаря которой вы оказались правы на сей раз. Вот на этой звезде нам с вами бы надо и родиться. Как смешно, что так мало людей знали о нашей любви. Ладно. Как ваше здоровье? Много ли вы зарабатываете? И действительно ли к вам вернулась ваша девичья краса? И помните ли вы еще Тристана и Изольду? И позабыли ли наши глупые ссоры? И избавила ли вас книга от долгов? И вообще, как поживаете? В июле мне исполнилось 68. Вот и все мои новости.
5: Джой, милый, а вы не пригласите меня на дневное представление вашей Жанны? Это бы наградило меня за многое. Я с такой радостью читаю, как вас хвалят в газетах. Вы, говорят, глубоко, глубоко проникаете в человеческую душу. Да неужели вам 68? Нет, 22. А я ваша бабушка. Я никогда не забываю Тристана и Изольду. Вам 21, мне 17. И в воздухе звучит арфа.
1: Господи, Стелла, нельзя, чтобы все началось опять. Разве что после нашей смерти.
5: Джой, я себя сейчас чувствую, как маленькая негритянка, которую поцеловал англичанин. Она прибежала к матери и сказала: «Англичанин меня скушал». А на следующий день разыскала его и попросила: «Откуси еще кусочек».
1: Для Стеллы настали тяжелые дни. Она вынуждена была давать уроки дикции, а ее мировая слава баловницы судьбы уже была ни на чем не основана. Ей все труднее и труднее приходилось добывать новые пьесы. Мешал возраст, да и денег она требовала много. Но больше всего в ней была гордость.
5: Когда-то я думала, что великую битву за жизнь мы ведем в молодости. Ничего подобного.
2: Вот когда мы стареем, и наш труд никому не нужен, вот когда битва за жизнь кипит с новой силой, и кипит, и кипит, и кипит.
6: Радиокультура и гостелерадиофонд представляют спектакль «Милый лжец». Это история любви.
2: Домовладелец не разрешает моим ученикам заниматься у меня, а снимать специальное помещение для школы. Для меня сейчас это слишком большой риск. А, впрочем, этого и не понадобится, если будет иметь успех пьеса, в которой я получила новую роль. Я играю в ней 70-летнюю старуху. Джой, приходите. И почитайте мне вашу новую пьесу. Вы мне это почти обещали.
1: Стелла, я не могу читать пьес с голодающим женщинам. Что ж нам с вами делать-то? Может быть, устроить ваш бенефис?
2: Вовсе я не голодающая и ем больше вас. И не хочу я бенефиса. А что же касается моей новой роли, то пьеса называется «Матриархат». Я в ней играю 70-летнюю старуху. Если эта пьеса будет иметь успех, эта старуха меня позорит. А если нет, то я никогда больше не получу нового ангажемента. Джой, вы, который всегда говорили, что останетесь моим другом во веки веков, приходите. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, приходите и почитайте мне вашу новую пьесу.
1: Вчера я смотрел «Матриархат». Браво, Стелла, браво! Ваше возвращение на сцену – подлинная сенсация. Только вы удерживаете публику, чтобы она не бросилась вон из театра. Браво, Стелла, браво, браво! Что же касается тележки с яблоками, ей-богу, я никак не могу решиться прочесть вам единственную сцену, которая может вас заинтересовать.
4: Это что такое? Вчера я была на артистическом балу, встретила там Эдит Эванс, она уставилась на меня и сказала, что в тележке с яблоками она играет... Меня.
1: Стелла.
2: Это низость.
1: Стелла.
2: Это скандал. Это скандал.
1: Стелла.
2: На всю страну.
1: Стелла, только не надо никому об этом говорить. Это будет нашей тайной.
2: Какая же это тайна, когда Эдит Эванс сказала, что играет меня?
1: Эдит Эванс могла догадаться. Может догадаться еще десяток людей. Но знать наверняка можем только мы с вами. Главное, чтобы об этом не пронюхала пресса.
2: Нет, нет, нет, нет.
1: Стелла,
2: нет.
1: Стелла.
2: Если бы у меня была в руках рукопись, я бы тут же подала на вас в суд. Я знаю, какие там прозрачные намеки. Этой пьесе не место на сцене.
1: А я не вижу в ней ничего плохого. Она очень сценична. И потом, я художник и не намерен ни с чем считаться.
4: Фигляр! Клоун!
1: Разумеется, мы оба клоуны. Но почему я ничего не могу дать вам? Ведь вы дали мне так много. И Хэшебай в доме, где разбиваются сердца, и змей в Мафусаиле. Я так и слышу, как он говорит вашим голосом. А теперь вот Оринтия, это все вы. Я уж не говорю об Элизе. Но на этот раз прав я. Как вы были правы насчет писем, увидите, моя милая лгунья показана здесь, как живая всему свету. Пусть все ее полюбят, как полюбил ее я. Я писал по воспоминаниям о вечерах, проведенных с вами на Кенсингтон-сквер. Сегодня вечером я приду к вам, и мы прочитаем эту сцену вслух. Вот рукопись. Вы Оринтия. Место действия — ваш будуар. Вы красивы, поэтичны и прекрасно одет. Вы сидите за письменным столом и что-то пишете. Входит король Магнус и останавливается у порога. Ваша реплика. Ваша реплика.
5: Кто там?
1: Его Величество, король.
5: Скажите королю, что не хочу его видеть.
1: Он ждет вашей милости. Входит и садится.
5: Ступайте вон. Пауза. Я не хочу вас видеть. Снова пауза. Если в мои покои врываются... Только потому, что они расположены во дворце, а король у нас дурно вас... А король у нас дурно воспитан, мне придется уехать отсюда.
1: А сегодня из-за чего мы ссоримся, любимая?
5: Спросите вашу совесть.
1: Когда я имею дело с вами, у меня нет совести.
5: Возьмите эту книгу.
1: И что?
5: Прочтите первую строчку.
1: Оринтия, любимая моя.
5: Вы говорили... что имя Оринтия придумали вы сами.
1: Да.
5: И только для меня.
1: Да.
5: Да. Среди лжецов и обманщиков вы поистине король. Да, Джой, это точно.
1: Стелла, читайте без комментариев.
5: Она отворачивается.
1: И ремарки тоже читать не надо. Оринтия, дорогая, зачем? Зачем вы разрываете мне сердце?
5: С каких это пор вы завели себе сердце? Вы и его купили у старьевщика? Джой, это мне нравится. Послушайте, Магнус, а почему бы вам не стать настоящим королем?
1: В каком смысле, любимая?
5: Для того, чтобы стать настоящим королем, вам нужна... настоящая королева.
1: Но у меня уже есть настоящая королева.
5: Глупец, небеса предлагают вам розу, а вы обнимаете кочан капусты. А вы обнимаете кочан капусты. Джой, вы тут не очень обидели Шарлотту?
1: Прекрасная метафора, моя дорогая Стелла. Любой разумный мужчина, если ему надо выбирать между розой и капустой, непременно выберет капусту. Кому же знать лучше, чем вам, что мужчина бросает жену не потому, что она подурнела и постарела. Новая возлюбленная часто бывает старше и уродливее первой.
5: А почему это я должна знать это лучше других?
1: Как почему? Как почему вы дважды были замужем, и оба ваших мужа сбежали от вас к более глупым и некрасивым женщинам?
5: А хотите, я вам скажу, почему они сбежали?
1: Ну?
5: Я была на голову выше их. Им было не дотянуться до меня.
1: Как это великолепно! Чувствовать себя богиней, не ударив палец о палец, чтобы оправдать это высокое назначение.
5: Да вообще это смешно! Пат меня не бросал. Он пал смертью храбрых в бурскую войну.
1: Дорогая моя, мужья Оринтии не Пат и не Джорджи. Это собирательный образ миллионов мужчин.
5: Да вообще это ерунда, и ни к чему ваша эта сцена.
1: Пожалуйста, пожалуйста, читайте дальше. Пожалуйста.
5: Почему бы вам не сделать то, что завещано моей и вашей судьбой?
1: А как же моя жена, королева?
5: Ну, удавите ее или утопите, или скажите шоферу, пусть увезет в лес и там бросит. Эта женщина делает из вас посмешище.
1: Пожалуй, так не пойдет. Публика может подумать, что убивать жену некрасиво.
5: Вы что, не понимаете, что я вам говорю? Разведите с ней. Заставьте ее дать развод. Ну, это же так просто. Ну, все так делают, если хочется что-нибудь новенькое.
1: Что же я буду делать без королевы?
5: Да никто не понимает, что вы делаете с королевой. Никто не понимает? Ну, Джой, ну уж это...
2: Если вы на мне женитесь, я разрешу вам быть с вашей женой сколько угодно.
1: Какое великодушие, дорогая. Но я скорее женюсь на Мегере. Быть женой не ваше призвание.
2: Джой, да у вас же просто нет воображения. Со мной вы бы были счастливейшим из смертных.
1: Разве я могу быть счастливее, чем сейчас, дорогая моя? Разве меня не устраивают эти прекрасные платонические отношения?
2: Джой, ну уж это враг.
1: Стелла, подожди. Меня ждут дела, Стелла.
2: А разве у вас могут быть дела важнее, чем быть со мной?
1: Конечно, нет, дорогая, но меня половина пятого ждут к чаю.
2: Садитесь. Обойдите взбесить чая.
1: Талла, вы задерживаете меня для того, чтобы взбесить мою жену?
2: Да что вы ее так боитесь? Она же вами помыкает.
1: Помыкает? А как назвать ваше поведение? Она хоть волю рукам не дает. Стелла, я позову стражу.
2: Зовите. Завтра об этом напишут все
1: газеты. Так. Входит первый секретарь Семпроний. И с ужасом наблюдает неприличную сцену. Ну вот, вот. Чем не ваш портрет в натуральную величину?
2: Порвите.
1: Что?
2: Порвите и перепишите все от первого до последнего слова. И уберите ваши мещанские шпильки по поводу Шарлотты. Не то люди подумают, что старческий маразм и болезненное самолюбие лишили вас вообще остатков здравого смысла.
1: Как вы смеете так со мною разговаривать?
2: Вы знаете, кто вы?
1: Кто?
2: Амфисбена!
1: А что это такое?
2: Существо с двумя головами. И обе тянут в разные стороны.
7: Это у древних греков.
1: Прошло 7 лет. 7 долгих лет. Мы оба стали старше и сварливее, и все дальше и дальше отходили друг от друга. Во времена немого кино Стеллу не раз приглашали в Голливуд, она всегда отказывалась, но на этот раз она решила испытать счастье и оказалась совершенно неподготовленной к голливудской жизни. Короли и королевы Голливуда представлялись ей только тенями на целлулоидной пленке. И когда она встречалась с ними на званых вечерах, она просто не могла удержаться от издевательств. Знакомясь со знаменитейшей Джоан Кроуфорд, она спросила, чем та занимается. Джону Джильберту, величайшему герою-любовнику, она сказала: «Молодой человек, попробуйте пробиться в кино». На съемках она вела себя даже хуже, чем на сцене. «Как поживаете?» – приветствовал ее режиссер. «Так себе», – ответила она. «Ну-ка расскажите, в чем тут у вас дело, и поскорее покончим с этой ерундой». Нечего и говорить, что ее там не очень любили. Роли становились все меньше и меньше, деньги таяли. Кое-кто пытался помочь ей, но все было тщетно. Она напоминала тонущий корабль, который ведет огонь по своим спасителям. Вдобавок, при ней был ее последний китайский мопс, эльфик. Она отказалась от многих предложений из-за него. Она вообще не ездила туда, куда не пускали эльфика. И в Англию она не могла вернуться из-за строгого карантина для собак. В конце концов, мне удалось устроить ей небольшую роль в моей новой комедии «Миллионерша». Она просто не явилась для переговоров. В 35-м году, узнав о миллионерше и решив, увы, что она может сыграть центральную роль, она прислала мне письмо из Голливуда.

0: Солнечный закат.
1: Солнечный закат.
0: Бульвар солнечного заката.
1: Бульвар солнечного заката.
0: Голливуд, Калифорния.
1: Калифорния.
0: Милый Джой, ваше письмо доставило мне огромную радость. Посылаю вам свою фотографию, снятую полгода назад. Как видите, я еще не развалена. Это на случай, если вы действительно захотите, чтобы я сыграла эту вашу миллионершу. Интересно, как она себя ведет, какая она, как говорит. Голливуд и съемки приучили меня к смирению. Величайшему смирению. 3 недели работы за 16 месяцев. Подумайте, какое невезение. Оно меня почти сломило. У них всегда для меня один и тот же ответ. Студия «Метро Голден Мэйр» думает о вас, но ничего подходящего пока не подвернулось. Ну, если бы я кончила играть, поселилась где-нибудь во Флоренции, ну, я могла бы кое-как просуществовать. Но искра во мне еще не погасла. Пока. Странно. Как-то я не стесняюсь у вас попрошайничать. Я попала в безвыходное положение. Не поможете ли вы мне? Я, конечно, готова бороться до конца, но тут вам и бороться не дают. Вас просто оставляют висеть в воздухе. Посылаю вам фотографию Эльфика. Но неужели же у вас хватит духу запрятать его в один из собачьих карантинов, где собаки мучаются, не слыша голоса хозяина? Вы понимаете, что это для собаки? Для эльфика я богиня. Так как же я могу его бросить?
1: Августа 1937 года. Мои древние годы, мне уже исполнилось 81, заставили меня привести в порядок бумаги и принять меры на случай близкой кончины. Оказывается, я допустил большую оплошность. Вопреки своим правилам не хранить ничего, кроме деловых бумаг, я сберег все ваши письма. Письма Элен Терри я не мог сжечь, ее почерк искусства. Сжечь ваши было бы меньшим вандализмом, но они, очевидно, просто не горят в огне. Я выслал все письма на ваше имя, чтобы вся переписка оказалась в ваших руках. Это увеличит им цену на случай, если вам вздумается когда-нибудь ее продать. Судя по тому, что вы еще сплетничаете с нашими старыми знакомыми, вы все еще прежняя Стелла. Ах, как бы я хотел быть прежним веселым клоуном Джоем, но вынужден довольствоваться ролью старого шута.
0: Джой, я жду не дождусь ваших заказных писем. Боже мой! Даже сердце сжимается. Так хочется снова вспомнить молодость. А Почему это письма могут быть напечатаны только тогда, когда ваш пепел и ваши шарлоты рассеются по ветру? Ну, тогда никто книг читать не будет. Разве что о машинах, электричестве, винтиках. Нет. И тогда в своих сумках летчики будут возить ваши письма ко мне. И только потому, что там звучат соловьиные песни. Как они там заливаются, эти соловьи! Песни заглохнут, если письма пролежат 50 лет зря. Смерть Джеймса Барри, как и много других смертей, наводят на грустные размышления. Конец все ближе. Я живу в дешевом пансионе Нью-Йорка. У меня даже есть холодильник. Посылаю вам главу своей новой книги. Если вы ее прочтете, вы поймете, почему я убежала из Голливуда в горы. Я писала книгу день и ночь. Моя милая ирландская служанка каждое утро входила ко мне и говорила: «О, я думала, вы умерли, а вы улыбаетесь, и эльфик машет хвостом». Ну, потом поднялось давление, начались обмороки. Доктор изрек: «Вы слишком высоко забрались». Я вернулась в Нью-Йорк, кое-как доползла до этого пансиона, вернулась с гастролей в двухлетних театрах. Ежевечерние овации приносили мне удовольствие, если это вообще может теперь приносить мне удовольствие. И только ваше чувство ко мне поднимет меня над унылой чередой дней и поставит где-то недалеко от вас. Я этим горда и счастлива.
1: Ответить на это трогательное письмо мне не удалось. Я серьезно заболел.
0: А со мной моя милая Талия сотворила чудеса. А теперь важно только одно – чтобы выздоровели вы.
1: Наш век – век чудес. Я снова вернулся за письменный стол. И хотя врачи ежедневно кололи меня в зад гигантским шприцем, я еще не умер. Хотя поддерживать мне жизнь – чистый формализм. Мне 82 и меньше не дашь. Но если нас не прикончили врачи, за них это сделает Гитлер.
0: Джой, перестаньте вы жаловаться на возраст. Это смешно. Лучше пользуйтесь теми последними дарами, которые дарит нам жизнь. Я слышала об огромном успехе вашего фильма «Пигмалион». Вы, наверное, загребаете такую кучу денег, что не знаете, куда их девать. А сколько же у меня было возни с этим пигмалионом? А когда же это было-то? 30 лет назад.

0: Я принесла рукопись Бирбому III, упросила его пригласить вас почитать и сказала, что я хочу сыграть Элису. Ну и натерпелись мы тогда от вас на репетиции. Все забыли, все. Не то бы прислали мне рождественский подарок. И вы еще смеете трубить по всему свету, что я невыносима на репетициях? И все из-за одного того раза, когда действительно не могла вас терпеть больше 5 минут. Я вышла на авансцену и сказала: если из театра не уйдет мистер Шоу, уйду я. И вы еще упрекаете меня в том, что я грублю людям? Да вы как только обмакнули свое перо в чернильницу, так только этим и занимаетесь.
1: Если бы я мог написать за вас ваши воспоминания, я сделал бы вас самой знаменитой женщиной Европы и Америки. Денег у меня нет. В понедельник мне нужно вносить большие налоги, а фильм «Пигмалион» пока не принес мне ни гроша. Что же касается того, чтобы привезти вас в Лондон... Нет, Шалиш, вы превратили бы мою жизнь в полный кавардак. И жизнь всех других тоже. Вы даже себе не представляете, до чего я благословляю вашу злосчастную собачонку. Взяли бы, да и написали правдивую книгу под названием «Почему, хотя я была замечательной актрисой, ни один антрепренер не предложил мне второй раз ангажемента, если хоть как-то мог обойтись без меня».
0: Ну, это уж бог знает что. 9 у Александра, 4 у Демурье.
1: Демурье, да.
0: Что там с вами говорить? Меня тревожит, что будет с нашими письмами, когда начнется война. Я их всунула в шляпную коробку и прячу на ночь у себя под кровать. Вот, где вы, наконец, очутились, Джой, у меня под кроватью. Вы, говорят, написали пьесу? Это ваши-то годы. Ой.
1: Да, пьеса просто ужасна. Самый вежливый из моих критиков назвал меня почтенной обезьяной, швыряющей кокосовые орехи в публику. Пьеса напоминает предвыборный митинг. Пора перестать причинять всем неприятности. Но это сильнее меня. Война надвигается. И все такое прочее. Шутовская кличка Джой — самое умное, что вы когда-либо выдумали. Самое-самое умное.
0: А разве это придумала я? Меня вдохновили ваши письма. Но если вы и там были неискренни, тогда и Джой только обманщик. Ну, теперь мы встретимся на небесах. Вы мне отвесите поклон. Я вам сделаю реверанс, а ангелы скажут друг другу: ну уж эти не сорвут тут цветов наслаждения и не спортят нравов нашего крылатого братства.

Еще только один раз я получил от Стеллы письмо. Ответил спустя месяц. И это было все. Последнее письмо было датировано 28 июня 1939 года.

0: предложила свои услуги местному английскому театру за 25 фунтов, а то и меньше, в неделю. В ответ они мне прислали для ознакомления пьесу. Я должна была играть в ней роль еврейской мамаши, чей слабоумный сын убивает маленьких девочек и прячет их тела в саквояже матери. Вся моя роль сводилась к фразе: «Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не надо было оставлять его одного». Я спросила директора: «Зачем он ставит эту мерзость?» А он мне ответил: «Но ведь надо что-то новенькое, чего не увидишь в Лондоне. А режиссер, он все думал, что я еще маленькая Стелла. Он поверить не мог, что мне 74. В справочнике сказано точно: я родилась 9 февраля 1865 года». Собираюсь уехать на юг Франции. Поселюсь где-нибудь в дешевом пансионе, где кругом красота, поют соловьи и пахнут апельсиновые деревья. Я уже начинаю привыкать и к неудобствам, и к бедности, и даже к тому, что тяжелее всего. Никто не подаст мне руку, когда я с эльфиком под мышкой перехожу улицу, а вокруг несется страшный поток машин. Стелла
1: моя дорогая, Стелла, гигант превратился в развалину, а его жена прикована к постели радикулитом. Паскаль хотел предложить вам роль, но вы опять отказались расстаться с вашей собакой. Бога ради, когда это злосчастное животное подохнет естественной смертью, купите себе буйвола, жирафа, медведя на худой конец. Что-нибудь такое, что можно брать с собой в поездки. В этом году я не поехал на театральный фестиваль в Мальверино, но моя новая пьеса его несколько оживила. В ней действуют Карл II, его жена, две его наложницы, Исаак Ньютон, его экономка и прислуга, художник Келлер, первый квакер Джордж Фокс и Джеймс II, тогда герцог Йоркский. Я больше не ставлю своих пьес, я слишком стар. Слишком стар. Джордж Бернард

Вы слушали спектакль театра имени Вахтангова «Милый лжец», режиссер Адольф Шапира, пьеса Джерома Килти. В ролях Юлия Борисова и Василий Лановой.

0: Спектакль записан в 1995 году. Материал предоставлен Гостелерадиофондом.
1: История, которую я хочу сейчас рассказать вам, очень проста. Каждый год в жаркие летние месяцы, в июле-августе, когда множество москвичей предпочитают на время покинуть столицу, уехать на дачу, на юг или к своим родным в какой-нибудь маленький зеленый городок, с поездами, прибывающими со всех концов Советского Союза, ежедневно приезжают в Москву все новые и новые лица. Особенно много приезжает в конце июля молодежи. Юноши и девушки едут держать экзамены в высшие учебные заведения. Помните ли вы те неповторимо взволнованные дни юности, когда школа уже позади, а впереди лежит новый, неведомый путь, твой путь в жизни? Каким он будет? Какую дорогу избрать? Сколько сомнений, вопросов, горячих споров, сколько тревог. Люди, с которыми я хочу вас познакомить, очень дороги мне, хорошо знакомы, и мне хочется, чтобы и вы тоже полюбили их. Ну, достойны ли они этого, я не знаю. Познакомьтесь с ними. Вот большой новый дом на одной из московских улиц. Четвертый этаж. На двери висит старательно начищенная медная дощечка. Доктор биологических наук Аверин Петр Иванович. Петр Иванович дома. Он занят. Сидит в своем кабинете и работает. В комнате, которая отведена детям, на кровати с книжкой в руках лежит старший сын Петра Ивановича Аркадий. У него давно скверное настроение. К тому же он только что поссорился со своим младшим братом Андреем, попросту говоря, выгнал его из комнаты. И Андрей один расхаживает по просторной столовой гостиной, придумывая, чем бы ему заняться.
2: На-ни-на-на-на-на-на-на-на.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуй, Андрей. А он что, занят, да?
0: Чем? Лежит на кровати, какие-то театральные мемуары читает.
1: Ты позови его сюда. Только не говори, что это я.
0: Артист, к тебе пришли. Кто? Выйди и посмотри. Сейчас появится, он там в одной майке валялся.
1: А ты что его дразнишь?
0: Сам напрашивается. Органически не перевариваю неудачников. Вечно им что-то мешает, кто-то их заедает.
1: Тебе обидно за него, да?
0: Ну, брат, все-таки, ну как у человека самолюбия нет? Торчит в своем театре. А его дело.
1: Безусловно. А ты-то как время проводишь?
0: Да как всегда. Тоска. Вы обратили внимание, Маша, какая у нас в доме тоска?
1: Да нет, что-то не замечала.
0: Ну да, эта мать все чистоту, блеск наводит. Ха, какую пепельницу купила. Каракатица. А для чего? В доме никто не курит. Говорит, для гостей. Или часы. Так бабахаешь, что по ночам просыпаешься, вздрагиваешь. В детстве, я помню, мы жили в Сибири у каких-то родственников. В войну. Так ничего не помню. Бревенчатые стенки и ходики. Мягко тикали. От них на душе что-то приятное осталось. А у нас? Иногда хочется пройтись по всем нашим чистым комнатам и наплевать во все углы. В школе хоть весело было. А скорее бы ребята пришли.
1: А ты так и не решил, в какой институт поступить?
0: Мать заставляет идти в высшее техническое училище имени Баумана. Говорит, солидно. А с чего она взяла, что я туда поступлю? Ладно, срежусь, какой-нибудь другой пристроюсь.
1: Ну, а сам ты куда хотел?
0: Никуда.
1: Да что же, у тебя никакого призвания нет?
0: Маша. В 9 классе нам уже задавали такой вопрос. Кто кем хочет быть?
1: Да.
0: Но ребята отвечали по-разному, кто как думал. Так ведь не все правды. Вон Федька Кусков написал: «Хочу быть летчиком». А для чего написал? Так, для бахвальства. А сейчас хочет пристроиться туда, куда легче попасть. А Володька Цепочкин еще хлеще написал: «Кем бы ни быть, лишь бы приносить пользу родине». А этот Володька был, есть и останется под лицом первой марки. Прихлебала и прилипала. А я тогда честно написал: «Не знаю». Так что поднялось? Как комсомолец в 9 классе не знает? Чуть ли не всей школы прорабатывали. Ведь так же на всю жизнь ко всякому призванию отвращение можно выработать. Я надоел?
1: Да не выдумывай ты.
0: Маша, а вот скажите, только умоляю вас честно, вот вы фотограф. Профессия, прям скажем, нехти какая. Это что же, был предел ваших мечтаний?
1: Конечно, нет. Ну, так вот, волею судеб я стала фотографом. И мне эта работа нравится. Представь себе, даже очень нравится.
0: Не представляю.
1: Ну, конечно. В 18 лет вы все мечтаете стать великими. А вдруг из тебя получится обыкновенный смертный? Счетовод, провизор или фотограф?
0: Не получится. Ну, а кем вы хотели стать? У вас какие были планы?
1: Пианисткой и обязательно знаменитой.
0: Шутите?
1: Ничуть.
0: А ну, сыграйте что-нибудь.
1: Да что ты? Я 2 года к инструменту не подхожу.
0: Почему?
2: А, это ты, Маша.
1: Да, Аркадий, всего-навсего.
3: Андрей, поди прибери на своем столе. Устроил свинарник.
0: На своем столе что хочу, то и делаю. А выйти могу и так, без предлога. С вами приятно было поболтать, Маша. Вы не глупый.
1: Андрюшка ужасно важный стал, верно?
3: Смешного мало. Растет оболтус, в голове каша.
1: А я, оказывается, не злопамятна. Перебрала вчера в голове все твои доводы, так и не могу понять, почему мы не должны встречаться.
3: Я решил.
1: Твердо?
3: Да.
1: Окончательно?
3: Да.
1: Почему?
3: Ты не поняла?
1: Нет.
3: Ну, мне трудно тебе это объяснить, но если хочешь полной правды...
1: Жажду.
3: Я не люблю тебя.
1: Врешь.
3: Вот занятно. Ну, мне сейчас не до любви, ты можешь это понять?
1: Понимаю. Хотя и с натяжкой. Вот ты говоришь, у Андрея каша в голове, да? Но это в его возрасте допустимо. А ты? Ну ты посмотри, на кого ты становишься похожим, а? Вот я принесла тебе наглядные пособия, фотографии, смотри. Вот артист Аверин 4 года тому назад. Смеющийся парень. И теперь кислая физиономия человека средних лет. Смотри, смотри, полночи трудилась.
3: А.
1: Да, потерять чувство юмора – это для человека гибель.
3: Вчера распределили роли в новой пьесе. Мне опять ничего. Вася Мышкин получил главную. Когда учились в театральной школе, он не проявлял особенных способностей.
1: Ну, может быть, вырос.
3: А я врос. Оставь, пожалуйста. Наш главный режиссер делает все, что ему в голову взбредет.
1: Аркадий, пойдем с тобой завтра на собачью выставку, а?
3: Куда?
1: На выставку собак. Наш заведующий был, говорит, такие интересные экземпляры, лохматые, кривоногие. Пойдем, а?
3: Тебе интересно?
1: Ну, конечно, интересно посмотреть, какие собаки бывают на свете.
3: Слушай, если бы все собаки мира и сейчас подохли, поверь, я остался бы абсолютно равнодушным.
1: Ой, какой ты злющий ты стал, а? Аркадий, ну помнишь, как 2 года тому назад, как бродяги, где мы с тобой только не ходили, а?
3: Легче смотрел на жизнь, был глуп.
1: А сейчас поумнел,
3: ну,
1: да?
3: Ну, во всяком случае, повзрослел. Да, как вспомнил, зачем на собраниях выступал, в стенгазете зубоскалил, лез на рожон. Сидел бы тихо, мирно, как некоторые, переползал бы из категории в категорию, играл бы роли.
1: Был бы артистом.
3: Да, был бы. Слушай, перестань улыбаться.
1: Слушай, Аркадий, мне очень больно, что ты стал таким. Я не знаю, но ты мне о театре раньше рассказывал, как о чем-то светлом, красивом, легком, а сейчас все ругаешь.
3: Ну, говорю, что был глуп.
1: Ну, ты-то веришь в свои способности?
3: Да, верю.
1: Так это же самое главное. Я у какого-то автора вычитала очень меткое замечание, что загубленных талантов не бывает.
3: А ты?
1: Да ну,
3: банальнейшее изречение. Вот у нас
1: да
3: в театре...
1: Перестань. Не надо, Аркадий.
3: Да. Да-да. Ты знаешь, я уйду из театра.
1: Зачем?
3: Да-да, даю слово. И скоро сделаю одну попытку и уйду.
1: Какую попытку?
3: Я готовлю роль большую. Мне разрешили. Покажусь, если неудачно, уйду.
1: А когда будет просмотр?
3: Не скажу. Просмотр будет днем. Никого посторонних не пустят.
1: Слушай, Аркадий, а может быть, не надо, а? Ну, ты играешь маленькие роли, играешь хорошо, а тебе не раз писали. Ну, я не знаю. По-моему, если человек влюблен в свое дело, ну, пусть он даже будет незаметен.
3: Для этого я и театральную школу кончал. Для этого и на свет родился. Оставь, пожалуйста, тебе легко говорить, ты как-то приспособилась к жизни.
1: То есть, как это я приспособилась?
3: Ну, устроилась.
1: Когда со мной случилось несчастье, ты приходил ко мне, целовал руки и говорил. Думаешь, я помню хоть одно твое слово? Мне тогда было не до тебя, мне хотелось умереть. Но грубости я себе никогда не позволяла.
3: Маша!
1: Не надо! Ты потерял вкус к жизни. Стал любить себя не искусство. Вот оно и мстит тебе. А я не приспособилась, а живу. И гораздо более счастлива, чем ты.
3: Маша! Маша! А все равно, все равно.
4: Уже в театр?
3: Нет, папа, еще рано. Мне к последнему акту.
4: Душно. Не открой ты нам эту форточку. Не открой ты нам эту... Канальство. Колючка. Маленький цветочек и целая загадка.
3: Опять какая-нибудь находка?
4: Наша экспедиция в Азии натолкнулась на новые элементы иранской флоры. На растения, которые до сих пор попадались только в Иране. И вдруг бац у нас! Поразительно! Что это такое? Случайность? Или, быть может, климат у нас меняется? Или почва стала другая? Или остатки древней растительности? Вот тут и решай. Приедет Николай Афанасьевич, обязательно узнаю его мнение.
3: Эх, счастливый ты человек.
4: Пожалуй, пожалуй. А не поехать ли тебе на периферию, Аркадий? Ну, не вышло здесь, попробуй свои силы в другом городе.
3: Думаешь, приму с распростертыми объятиями. Актер низшей категории, соблазн невелик.
4: Да, неважно это у тебя получается, неважно.
3: Это я сам знаю.
4: Мать вернулась. А не ошибся ли ты, Аркадий, в выборе профессии? Ведь это нередко бывает. Сделает человек в молодости неверный шаг, а потом всю жизнь кается.
3: Я уже размышлял на эту тему.
4: Ну, ты не злись, пожалуйста, я ведь откровенно...
3: Откуда ты взял, что я злюсь? Я не раскаиваюсь, ни в чем не раскаиваюсь, слышишь?
4: Ах, колючий стал, сил много, девать некуда.
1: Узнавал относительно Андрюши. Очень трудно попасть. Наплыв огромный. Проехала к Сазоновым, хотела у Василия Ивановича спросить. Оказывается, он нынче в Баунском преподавать не будет. Да. Петруша, тебе что-нибудь нужно?
4: Нет. Засиделся. Косточки разминаю. Через полчаса, пожалуйста, приготовь кофе.
1: Хорошо. Это что, Маша принесла фотографии?
3: Да.
1: Нехорошо, Аркаша. Если ты решил порвать с девушкой, не нужно ей голову кружить.
3: Мама, я сказал, жениться не собираюсь.
1: Тем более, это совсем нечестно.
4: Безусловно.
3: Оставьте ее в покое.
1: Вот, видал?
4: Парень в девках засиделся.
1: Да ну,
4: впрочем, когда работа не ладится, ничто на ум не идет.
1: Да просто его в театре затирают. Так за него сердце болит. А он все обижается.
4: Уже уходишь?
3: Да.
4: А говорил рано.
3: Пойду пешком прогуляюсь.
4: Останься. Останься. Сядь. Посиди минут пять. Устроим маленький семейный совет. Вот письмо от наших сибиряков. Дорогие Петя, Настасья Ефремовна и мальчики, я обращаюсь к вам, особенно к тебе, Настасья Ефремовна, с просьбой и большой. В этом году мой Алексей окончил школу и мечтает поехать учиться в Москву. Не могли ли бы вы принять его к себе на время учения? Конечно, если он выдержит экзамены, на что я почти не надеюсь. Я понимаю, просьба моя тяжелая, я и писать-то не хотела, да Алексей уговорил, прямо заставил, упрямо и до невозможности. О своей жизни напишу подробно в следующий раз. Сейчас спешу на заседание завкома, надо кое-кому задать перцу. Целую вас и мальчиков, ваша Ольга. Вот, как, принимаем гостя?
1: Как хочешь, Петя. Оля твоя сестра.
4: Нет-нет, Настенька, ты хозяйка, ты и решай.
1: Все в Москву едут, как будто Москва резиновая. И так уж от народа задохнуться можно, так нет, все едут и едут.
4: Но это вполне понятно. Центр культуры, средоточие мысли.
1: Куда мы его положим?
4: Это не проблема. Можно к мальчикам в комнату.
3: Нет уж, пожалуйста, не надо. Хватит с меня и Андрея. У тебя вон в кабинете диван свободен.
4: А, ну да, конечно. Можно ко мне.
1: Не выдумывай. Отец до 3 часов ночи занимается, у него люди бывают, а там кто-то будет храпеть. Нет, как люди сами этого не понимают?
4: Ну, Настенька, ну жила же ты у них во время войны 2 года вместе с детьми.
1: Петя, они не могут на нас обижаться, мы им помогаем.
4: Ну, не гостеприимство же мы им оплачиваем, Настенька.
1: Ну, хорошо, ну давайте вот здесь, посредине комнаты, кровать поставим.
3: Да не волнуйся ты, мам.
1: Да как я могу не волноваться? Кто этот Алексей? Что он за человек?
5: Андрюша такой неуравновешенный, восприимчивый. Больше всего боюсь дурного влияния. А тут непременно начнут ходить приятели, девицы какие-нибудь появятся.
4: Но, Настенька, не нервничай.
5: Да, Петя, я нервничаю. Я нервничаю. Андрюшу надо сейчас устраивать в институт. Как? Ведь я голову сломала. За тебя, Аркадий, вся душа изболела.
3: Ну вот что. Решайте, как хотите. Мое мнение, парень должен приехать. Поместить его в моей комнате не возражаю.
5: Я понимаю, Петя. Я понимаю, отказать неловко, неудобно. Но ты пойми, мы можем попасть в более нехорошее положение. У тебя же огромная работа. Вдруг я что-то пропущу, не догляжу. Нет, я напишу Оле совершенно искренно, и она не обидится. А Лёша может устроиться там, на периферии. Институтов теперь везде много. И напишу сегодня же. Нет, я даже телеграмму дам. Да-да, именно телеграмму. А то Лёша может опоздать с подачей документов.
4: Когда мы жили в одной комнате, Настенька, ты была как-то добрей.
5: Просто у меня было больше сил. Ты что, ты думаешь, мне самой все это приятно? Ну, уверяю тебя, лучше сразу и честно.
4: Да, конечно, Алексей не пропадет.
5: У тебя нет знакомства в Баунском училище?
4: Нет. У Николая Афанасьевича встречал Коробова, но это так, шапошное знакомство.
5: Коробова? Декана?
4: Да.
5: А Николай Афанасьевич не в хороших отношениях?
4: Кажется, да. Что?
5: За Андрюшу надо как-то похлопотать.
4: Пусть больше занимается, вот и все.
5: Он занимается, но конкурс огромный.
4: Не нравится мне, Настенька, это похлопотать.
5: Ничего особенного, Петя. Не мы одни так делаем. Николай Афанасьевич скоро приедет?
4: Кажется, да. Если ко мне, меня нет дома. Кофе не забудь.
5: Хорошо, хорошо, знаю.
6: Здравствуйте.
7: Ну, проходите.
6: Спасибо.
7: Проходите, будущие студенты. Ну, как дела?
8: Ничего, трудимся, занимаемся.
9: Эх вы, обещали в 7, а сейчас 9. Приятели называются. Ты дома с тоски помираешь.
10: Галка, ты почему вчера не пришла?
11: Не здоровилась.
10: Врёшь?
11: Ну, тогда не хотела.
10: Да ты не обижайся, Галка. Я ж тебя ждал, ждал.
12: Да вот, держи конспекты по алгебре и по физике.
10: А
12: ты? Пробежал вкратце. Точные науки не моя стихия.
7: Счастливчик ты, Вадя. Институт внешней торговли. Как красиво звучит.
9: Не огорчайся, мать. Бауманский тоже не бесславный.
7: Только бы попал. Галя. Какая на тебя красивая кофточка, а?
11: Вам нравится, да?
7: Очень, очень изящно.
11: Очень. Цвет очень красивый. И потом еще цвет пуговиц играет большую роль.
8: Галина Георгиевна, не садитесь на своего любимого конька. Нам некогда.
7: Ничего, Галя, не смущайся.
11: А чего с них взять-то?
9: Ну, пошли.
7: Вадя!
9: Да, Анастасия Ефремовна?
7: Вадя, Николай Афанасьевич когда приезжает?
12: Не знаю. Отец всегда приезжает и уезжает экспромтом, так что...
7: Но к первому вернется?
12: Надеюсь. Я сам жду его с нетерпением.
7: Какой ты всегда подтянутый, Вадя. Вежливый, опрятный. Да еще и умница.
12: Я смущаюсь, Анастасия Ефремовна.
7: А вы куда идете?
12: В кафе «Мороженое» на улице Горького.
7: Ну, с тобой никуда не опасно отпустить.
12: Надеюсь.
7: Ну, иди. Андрюша! Андрей!
9: Ну, чего тебе? Ну?
7: А, какая разница, а? Вы гулять идете? Отправь, пожалуйста, телеграмму.
9: Давай.
7: У тебя листок бумаги есть?
9: На. Мать, телеграмму я отправлю, а ты дай рублей 20.
7: Еще чего? Хватит и 10 рублей.
9: Поскорее бы самому зарабатывать. Да чего, клянчить надоело?
7: Отправь, не забудь. И выпей чай, и котлетку съешь. Разогрею.
9: Мам!
7: Ну, что это?
9: Ну, а деньги-то?
7: Забыла?
9: Память у тебя.
7: Какой ты все-таки резкий, Андрюш. Поучился бы у Вадима. На, возьми деньги и телеграмму. Отправь и не забудь.
13: Анастасия Ефремовна ушла. Да, ей очень досадно, что ее любимый, милый Андрюша так не похож на Вадима. Но досада досадой, а котлетки для Андрюши надо поджарить. Мальчик проголодался. И пока Анастасия Ефремовна жарит котлеты на кухне, в пустую столовую вошли трое. Высокий, чуть сутуловатый юноша, девушка и коренастый небольшого роста паренек. В руках у них чемоданы, за плечами рюкзаки. Они входят медленно, осматриваются по сторонам.
14: Никого.
5: Дверь не заперта, стало быть, кто-то есть?
15: Эх, квартира!
14: Да.
15: Везет тебя, Лёшка. В эдаких хоромах жить будешь, а? Тишина, учись свое удовольствие.
14: Да сюда ли?
5: Дощечку ты видел на двери? Доктор биологических наук Аверин Петр Иванович.
15: Ну да.
16: Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Вы как вошли?
15: А там не заперто, мы свободно.
7: А вам кого?
14: Тетя Настя. Не узнала. Да я же Алексей.
7: Приехал.
14: Ну да.
17: Алеша все беспокоился, в Москве ли вы?
14: Мать-то говорит, не езди, подождем ответа. Но я думаю, ну чего ждать-то? Вон время-то идет, вон они едут. Ну я с ними заодно на риск. Да вы ставьте вещи-то, ставьте.
7: Да. А это с тобой?
14: Да, это из одного класса. Вот это Афанасий Кабанов.
15: Кабанов.
14: А вот это Катя Сорокина. Да вы ее помните? С нашего двора вот такая вот бегала.
7: Откуда что-то?
14: А вот это и есть Анастасия Ефремовна, моя тетя. Я вам говорил, вот вы теперь познакомьтесь.
15: Очень приятно.
7: Очень приятно.
14: А дядя Петя дома?
7: Нет, то есть он дома. Он в своем кабинете занимается. И вы потише, ребята.
14: А,
15: понятно.
14: Ты садись, садись, Катенька. Вот. Эх, не узнали меня.
7: Нет, не узнала. Вырос ты, да. Большой. Так. Значит, вы все приехали учиться.
15: Ага, как мне отец на дорогу сказал. Иди, говорит, в жизнь. Попробуй, какова она на вкус-то, на ощупь. Ну вот. Идем.
7: А вы тоже к нам?
17: Нет, у меня сестра родная в Москве, да я их провожаю. В Москве впервые еще заблудятся. Вот.
7: А вы?
15: Кто, я? Нет, у меня тут тоже родственники. Тьма, Тверской бульвар, 42, квартира 2. Нет, спасибо, у меня есть.
7: Ну вот, видишь ли, Алеша, я буду говорить с тобой попросту, как тетка. Не знаю, будет ли тебе удобно у нас?
14: Да, тетя Настя, вы не беспокойтесь. Мне бы только где-нибудь спать, и все.
15: Да вы ему вот тут к окошечку поставьте, к примеру, и все.
7: Я понимаю, спать. Но не здесь же я тебе действительно положу. Это у нас гостиная. В кабинете у Петра Ивановича, сам понимаешь, неудобно. С виду-то у нас, кажется, много места.
14: Так что, нельзя, что ли?
7: Да нет, ну почему нельзя? Я не про это. Просто мы с Петром Ивановичем решали, ну, где тебя поместить.
14: Да нет, вы, тетя Настя, мне прямо скажите. Мне мать-то строго-настрого наказала, чтобы я самовольно не лез.
7: Конечно, ты поспешил. Мы же сегодня только получили письмо. И все как-то неожиданно.
14: Понимаю. Извините.
7: Постой. Постой, куда ты? Ну, что я тебе такое сказал? Верно ли писал упрямый?
14: Да нет, не упрямый.
7: Подожди, я тебе говорю. Да... Подожди. Ой, у меня, кажется, котлеты пригорают. Подожди, я сейчас вернусь.
14: Провалиться бы мне сквозь землю.
15: Да, по совести говоря, это называется поцелуй, пробой, иди домой.
14: Перестань ты. Пошли.
7: Подожди, Алеша.
14: Ты чего разлетелся сюда? Сюрприз устроил. В какое положение людей-то поставил? Неудобно.
15: Побыстрее, побыстрее, Афанасий.
16: Да подожди ты, лямка Алёша. Оборвалась.
5: Алёша.
16: А места, говорит, мало. Да в одной же этой комнате 20 коек поставить можно.
15: Да не твое дело.
0: Вам кого?
14: Да никого.
0: А чего?
14: Ничего.
0: Туманно.
5: Это твой брат, Алёша.
14: Наверное.
0: Какой брат?
5: Твой двоюродный из-под Иркутска, Алексей. Поздоровайся, поздоровайся, нехорошо.
14: Ну, здравствуй. Ты не как Андрей.
0: Андрей? Погоди, погоди, у меня действительно где-то родственники там имелись. Недавно вспоминал. Так это ты?
14: Угу.
0: Смотри-ка, занятно.
16: Трогательная встреча.
5: Вот. А Алёша приехал в институт поступать учиться.
0: Да ну!
5: Да.
0: Я, понимаешь, тоже этим кислым делом занимаюсь.
5: Вот, хотел у вас остановиться, оказывается, нельзя.
0: Почему?
16: А это ты свою мамашу спросил.
5: Мы разговаривали с Анастасией Ефремовной. Она говорит, у нас тесно.
0: У нас? Да что, вон какая квартирища-то?
5: Она говорит.
0: Да нет, это вы, наверное, чего-то не поняли.
5: Может быть, правда, Алёша?
0: Скидывайте рюкзаки.
16: Да нет, мы уже скидывали.
0: Да ну снимай, снимай.
16: Не, не, снимай, не, не, не. Снимай, давай, давай.
15: Я ж подожди.
5: Алёша.
15: Ну я ж тебе сказал, я не останусь.
0: Да что она тебе там такое наговорила? Во-первых, ты не обращай на нее внимания. Во-вторых, у нас с Аркадием своя комната. Что хотим, то и делаем. Останешься
15: нет,
0: и
15: нет, все. Ну,
5: правда,
15: что?
5: Алёша, до завтра потом что-нибудь придумаем. Ну? Ну не на улице ж будешь ночевать. Ну темнеет уже, должна ж у человека быть крыша над головой. Я прошу тебя, Алёша.
16: Алёшка.
5: Я прошу
0: ну?
5: Тебя.
0: Эх.
14: Неудобно.
0: Да ну что, чего ты тут раздумываешь-то, не понимаю, а?
14: Ну ладно, пока останусь.
16: Ну вот,
5: правильно. Я завтра зайду, Алёша.
16: Да, Алёшка, только ты здесь не суйся ни во что. Держи нейтралитет. Это ведь пока начало, пустяки. Дальше-то хуже будет. Экзамены. Ну, до завтра. До завтра, Алёшка. Пошли, Катя, пошли.
5: Ну, пошли, Афанасий. Теперь тебе
0: можно. А у тебя что же еще есть где ночевать? Ну что ж, прям бы на улицу пошел.
14: Ну и что?
0: Хм, смотри-ка, занятно.
14: Ну, чего ты на меня смотришь-то, а? Хм,
0: длинный ты.
14: Ну и раз.
0: Ну, в общем, это ты правильно сделал, что приехал. А то тут дома ни одной живой души, тоска, понимаешь?
14: А что, Аркадий-то его уехал?
0: Ну нет, ну он сумасшедший.
14: Как?
0: Да нет. Ну, помешан на своем театре. Вообразил, понимаешь ли, что театр это единственное, ради чего стоит жить на свете. А по-моему, театр это увеселительное заведение и все. Ты как считаешь?
14: Не знаю, над этим вопросом не задумывался.
0: Да и думать нечего. Веселый спектакль так стоит смотреть. А если тоска, так ее и дома много.
14: Ну, приятели поди есть.
0: Да есть, выручают.
14: Слушай-ка, тетя Настя котлеты жарит.
0: А? Ладно, успеем, проинформируем. Ну, ну пошли, что ли, ко мне, пойдем.
18: Андрей, Андрюшка, ты обещал пепельницу.
0: Вот возьми каракатицу. Слушай, ко мне брат приехал.
18: Разве у тебя есть еще брат? Ты мне ничего не говорил.
0: Сам забыл. Двоюродный сибиряк. Вот, познакомься.
18: Вадим Развалов.
14: Алексей.
0: Об академике Развалове слыхал?
14: Нет.
0: Сын.
18: Ну, Андрей, ну сколько раз я тебя просил, не делай из этого афишу. Ну, что значит сын академика? Отец это фигура, а я еще из себя ничего не представляю.
0: Ну, будешь фигурой.
18: Это очень тяжело иметь отца знаменитость.
14: Наверное, ответственно.
18: Абсолютно правильно.
19: Мальчики, куда это вы исчезаете поодиночке?
0: Чрезвычайное происшествие, у меня появился двоюродный брат. Вот, познакомься.
20: Галя.
14: Алексей.
20: Где-то я вас видела.
14: Да нет, вряд ли.
0: Разве что во сне.
20: Может быть.
0: Ты в сновидениях ей являлся. Ее мать-певица в Большом театре, народная артистка.
20: Ой, перестань, перестань.
0: Галочка, что-то тебя раньше не угнетало это. Ну как, не растерялся, а?
14: Я говорил, у тебя скучно.
20: Эх ты, хозяин. Брат устал с дороги, умыться хочет.
10: А, да-да, пойдем, пойдем ко мне, пойдем.
12: Да. А что, остальные-то вещи где? В прихожей, что ли?
14: Да нет, тут все.
12: Не густо.
10: Ну, пошли, пошли сюда, вот сюда.
5: Алеша, что, ушел? Ой, как нехорошо получилось-то. Петя! Петя!
2: Да?
5: Петя, ты один?
2: Один.
5: Ай, как неприятно все это, а? Никакой самолюбивый. А что я ему такого особенного сказала?
10: Галка, ты не рассердишься, если я не пойду, а? Как-никак неудобно, брат приехал, надо устраивать.
20: Ну, не рассержусь, конечно, чудак.
14: Жаль, всю компанию расстроил, как же так?
10: Да, ребята! Мать просила телеграмму отправить. Зайдите по дороге, я обещал. Где же она? Не та. А, о! Иркутская область. Да. Потерял. Завтра сам отправлю.
14: Ну ладно, будь здоров.
10: До свидания.
20: До свидания. До свидания.
14: Я тебе планы спутал.
10: Переживу. Слушай, а тебе понравилась Галина, а?
14: Да, красивая.
10: Моя.
14: Что значит твоя?
10: Ну что ты, маленький, не понимаешь, да? А с тобой приехал тоже ничего. Симпомбончик.
14: Чудак.
10: А, котлетки. Ты, наверное, с дороги здорово лопать хочешь, а?
14: Да нет.
10: Вот, мам, Алексей на тебя обиделся, чуть не ушел. Еле уговорил.
5: Да? А я на него. Что это такое? Тетка ему откровенно говорит, а он тоже мне гонор.
10: Тебе с дороги умыться нужно. Пойдем.
14: Да нет, нет, подожди.
10: Пойдем покажу. Да по коридору направо, вторая дверь в ванной. Полотенце мое возьмешь с голубой каймой, мохнатой. Ты что это в самом деле выдумал, а?
5: Что?
10: Читал твою телеграмму. Как тебе не стыдно?
5: А, много ты понимаешь.
10: И понимать тут нечего. Давай, неси раскладушку в мою комнату.
5: Вот ты очень гостеприимный хозяин. А мать, давай, неси, убери.
10: Ладно, без тебя сделаем. Давай одеяло и подушку.
5: А где я возьму подушку?
10: Да у тебя там на кровати 3 штуки валяются.
5: Да с какой стати на моих подушках будет спать еще кто-то?
10: Ну вот что. Ты эти свои фокусы брось. Не дашь? Сам на пол лягу, без одеяла, без простыни, на голых досках, запомни!
5: Ты провалишься на экзаменах, так и знай. Тебе не посторонними делами заниматься надо, а готовиться. Ты что, ты думаешь так на ура проскочить? Смотри, останешься ни с чем, на завод пойдешь, прямо к станку.
10: Ладно, не запугивай.
5: В этом году наплыв будет больше, чем в прошлом. 9 человек на место, я узнавала. Теперь в институты будут попадать только самые лучшие. Остальные после 10-летки прямо работать. Ты этого не забывай.
10: Ну что ты за человек? Обязательно нужно настроение испортить. Только, понимаешь, отвлекся.
5: И присмотрись к Алексею. Узнай, что он за человек. Ты видал, с какой компанией приехал?
10: Ну...
5: Да этот рыжий, нечестный, и лицо какое-то странное. И уже девицы с ними начнут сюда ходить.
10: Ну что, съедят они меня, да?
5: Ой, да ведь к тебе самое плохое прилипает. Вот откуда это у тебя лопать? Ладно, давай.
10: Ну вот что, если и я тебя тоже критиковать начну, не заулыбаешься.
5: С тобой невозможно разговаривать. Ты покорми Алексея получше. Что такому котлетка на один зубок?
10: Алексей!
14: Иду, иду.
10: Алексей!
14: Да.
10: У матери голова заболела. Я сейчас сам ужин организую. Вообще ты ее не слушай. Знаешь, она со странностями. Иногда такое городит,
14: что... Перестань.
10: Что?
14: Ну, нехорошо матери так...
10: Так я же не выдумываю.
14: Ну, все равно.
10: А-а-а. Ну, ладно, сейчас принесу покушать.
13: Тут Андрей отправился выполнять свои обязанности гостеприимного хозяина. Алексей подошел к окну. За окном залитая огнями Москва. Глаз не оторвешь, особенно когда это видишь впервые. Андрей долго в это время лазил по кухонным шкафам, в надежде отыскать что-нибудь особенно вкусное для брата. Заглянул в холодильник. Нет, ничего. Он вернулся в гостиную, держа в руках всего-навсего маленькую кастрюльку и тарелку.
1: Ад!
18: Да, Москва красивая.
0: А мне, понимаешь, надоело. Уехал бы куда-нибудь хоть на край света.
18: Вот кончишь институт, поедешь.
0: Еще чего, здесь останусь.
18: Да ничего, может, пошлю.
0: Ну да. Вот, понимаешь, раздобыл супчик и вот остатки торта. Садись. А ты куда думаешь поступать, а?
18: Я?
0: Ага.
18: В Тимирязевскую.
0: У тебя медаль?
18: Нет.
0: А четверок много?
18: О, да у меня и тройка есть.
0: Да ну,
18: да.
0: Не попадешь. Туда и медалистов меньше половины попадает. Ну, я, конечно, без медали, но тройки ни одной, то, думаю, завалюсь. А почему именно в Тимирязевскую?
18: Хочется.
0: Призвание, да?
18: Да не знаю, хочется туда, вот и все.
0: А, не попадешь.
20: Андрей, что ты делаешь?
0: Да ты чего?
20: Ведь это... Это я кошки сварила.
0: А житье, понимаешь, у нашей кошечки, а? Ну, тогда котлетки по-братски, а? Идет?
20: Вот. Поешьте лучше холодной телятины. А то придумал.
0: Ну, вот видишь, не бывать бы счастью. А тебе что, трудно давалось в школе, да?
18: Нет.
0: Болел?
18: Да почему? Нет.
0: А, понятно. Я, понимаешь, тоже как-то все больше по верхам скакал. Учиться нетрудно было, да неохота, понимаешь, надоело.
18: Семья у нас большая, а без отца, ты знаешь как?
0: А отец где?
18: А ты что, не знаешь?
0: Да откуда же?
18: Ну, мать-то вам регулярно пишет.
0: А я, понимаешь, ни одного вашего письма не читал. Свинство, конечно, да? Ну-ну.
18: Ну, помнишь, когда вы у нас жили... Отца в армию взяли.
0: А, что-то такое смутно, да. Не, не помню.
18: Ну, не вернулся он. А у нас в семье, не считая матери, я четвертый. Ну, чего смотришь-то? Денег-то в обрез. Ну, мне приходилось тротуары чистить, дрова колоть нанимался. Бревна из реки вытаскивал, у нас там лесопильный завод. Последние 2 лета в мастерских при МТС работал. Ну и не хватало времени учиться-то.
0: А?
18: Да.
0: Ну ты ешь, ешь.
18: Ну это ты зря говоришь. Я жилы из себя вытяну, а сдам. Попаду.
0: Нет, может и попадешь. Ну ешь, ешь, ешь.
18: Нет, ты. Это мы давай сразу договоримся. Я тут у вас есть не буду.
0: Что?
18: Да-да-да-да. И ты не обижайся, у меня... Деньги есть, я рассчитал, мне хватит.
0: Ну, даже. Все психи, все, определенно. Вот, вот мать взъерепенится-то.
18: Ну, почему?
0: Ну, что ж, голодным ляжешь, да?
18: Да нет, у меня есть, мать напекла.
0: Ну, чай-то, надеюсь, выпьешь, в основном вода.
18: Налью.
0: Ну, вот.
18: Ну, спасибо, спасибо.
0: Торт хочешь? Вкусно, а? Пропитан чем-то. Хочешь?
18: Чудак.
0: Между прочим, котлетку мог бы съесть. Моя.
18: Не твоя.
0: А, не я заработал, да?
18: Да.
0: Комедия, а? Ну вот что, ты свои фокусы брось и ешь. Ну что ты подумаешь, какой выискался? Ешь, говорят, то сейчас матери скажу.
18: Ну-ну-ну. Ты...
0: Мама!
18: Андрей, что? Да будет тебе.
0: Алексею холодная телятина не нравится.
20: Да? Ну, если хочешь, Алёша. Я могу разогреть.
18: Да нет.
20: Ну, или хочешь, я тебе яичницу сделаю?
18: Да нет, тетя Настя, все очень нравится. Ведь это же он так шутит.
0: Я шучу, мам.
20: Вот, возьми, Алеша. Если любишь спать повыше, Я могу вторую подушку принести.
1: Да нет, тетя Надя.
20: Да ушла.
1: Да хватит на одной.
21: Ну вот, видишь, все и налаживается. В средние века на вопрос о том, сколько нужно есть в гостях, отвечали. В гостях всегда нужно есть много.
18: Угу.
21: Если ты у друга, ему это приятно. Если у врага, ему это неприятно. Умно, понимаешь, придумали.
18: Да.
21: Так что успокой свою совесть и ешь.
18: Угу.
21: Устанешь, спать ляжь.
1: Да нет, рано. Матери обещал открытку написать сразу.
21: А, ну пиши, я пока налажу.
22: Да. Я на тебя, наверное, странное впечатление произвел. Думаешь, веселый дурачок. Это ведь так. Тоска. Сейчас таких, как мы, ну вот что со школы-то распрощались. По союзу сколько? Тысячи. Решают свою судьбу. Чего-то добиваются, хотят. Волнуются, переживают. А я как-то все перепуталось у меня.
1: Подожди, ты чего?
21: Ничего.
18: Дорогая мама, доехал я благополучно. Остановился у наших. Они в Москве. Встретили меня хорошо.

0: и Алексей поселился в Москве. В комнате мальчиков недалеко от окна поставили раскладную кровать. Дни летят. Главное – выдержать экзамены, пройти по конкурсу. Надо больше готовиться, читать, изучать, запоминать. Ведь экзамены все ближе и ближе. Вот они оба, Алексей и Андрей, сидят за учебниками. Легко заниматься, когда жажда знаний велика, и Алексей не замечает летящих минут и часов. А Андрей? Андрей верен себе. Ему хочется за город, поваляться на траве, искупаться. И чем ближе подходит стрелка часов к трем, в это время ребята как раз делают перерыв, тем беспокойнее вертится Андрей на стуле, с нетерпением ожидая удобного случая заговорить.
1: А зря ты думаешь в Тимирязевскую идти. Это ведь только с виду звучит академия. А загонят в колхоз, не обрадуешься.
2: Да я не скотина, чтобы меня загоняли.
1: Ну, предложат поехать.
2: Ну и поеду.
1: Даже поднимать сельское хозяйство, тоска там.
2: Да ты в деревне-то бывал?
1: Ну, слыхал.
2: Москва красива, а вот если лес да луга, да еще река большая. Ты бреднем рыбу лавливал?
1: Не.
2: А со строгой ночью ходил?
1: Это где же, у парка культуры, что ли?
2: Рысь ловил.
1: Чего?
2: Я говорю, рысь живьем ловил.
1: А ты?
2: А хлеб с маслом любишь?
1: Комик ты. А что, если мне тоже пойти в Тимирязевскую, а? Вместе бы сдавали. Мне все равно куда.
2: Балаболка ты, вот что. 2 недели тебя разглядываю и не могу понять, то ли ты теленок, то ли подлая душа.
1: Сам не знаю. Смесь, по-моему.
2: Ну, тогда еще ничего. Вот если химическое соединение, тогда хуже. Из теленка, ты понимаешь, вырастешь, но одна подлая душа и останется.
1: Я ведь почему такой пустой? Потому что мне все на блюдечке подносят. В доме достаток, сыт, одет.
2: Ишь ты, ишь ты. Придумал оправданец. Вон Афанасий, отец, начальник флотилии на Енисей. Живут тоже неплохо, а не тебе, чета. Или у Катерины, отец лауреат, достаток полный. Ты ни на кого не сваливай, к себе присмотрись. Душно, а? Воздухом бы подышать.
1: А вот сейчас Галина придет, съездим куда-нибудь.
2: На что это она к тебе зачастила?
1: Ну, понятно.
2: Ты бы отсоветовал ей сюда ходить.
1: Почему?
2: Отобью.
1: Чего?
2: Ну, что сказал, то сказал.
1: Самомнение, брат, у тебя много.
2: Ну, мое дело предупредить.
1: Вот сейчас Галин придет, расскажу.
2: Баба ты или мужик?
1: А что, если я все экзамены сдам? Вот смеху будет.
2: Да. Ты быстро схватываешь, вот я так не могу.
1: Быстро. Я верхушки хватаю. Ты как-то вглубь берешь, намертво.
2: Да мне бы теперь хоть так, как ты.
1: Так это от человека не зависит. Как у кого мозги устроены?
2: Вот, наверное, зря я мать не слушался.
1: А что, боишься, да?
2: Ну, конечно, издали-то все проще казалось. А тут посмотрел, какой народ на экзамены съезжается. Призадумаешься.
1: Да, пишешь ты плохо, ошибки.
2: Я когда так-то с разгона пишу, то меньше делаю. А вот начну о правилах думать и обязательно наляпаю.
1: Так ты на экзаменах так не думаешь, прямо с разгона и пиши.
2: Да вот так и хочу.
3: Мальчики, как дела?
1: Делаем героические усилия. А ты сегодня шик, блеск, нарядная.
3: Сейчас еду в метро, а какой-то мальчишка, бледный, в очках, типичный отличник, с тетрадками и книжками под мышкой, уставился на меня в упор и глазеет. Ну, я не выдержала, подхожу, спрашиваю, к экзаменам готовишься? Он ротик разинул, и не вдохнуть, не выдохнуть. На его счастье охотный ряд выскочил.
1: Да, на тебя многие заглядываются.
3: Да, удивительно.
1: А тебе нравится, да?
3: Конечно. А ты не волнуйся, Андрюшечка, у меня кроме кудряшек ладошки есть, ты знаешь.
1: Вот у Алексея грамматика хромает.
3: Да ну, а я думала, он все на свете знает.
1: Нет, кроме шуток, помогла бы ему.
3: Пожалуйста.
1: Она может. Недаром серебряную медаль получила.
3: На обе ноги хромает или на одну?
2: У тебя медаль.
3: А что? Разве у меня в лице есть что-нибудь дегенеративное? Спасибо, Андрюшечка, ты просто поднял меня в глазах своего брата. У меня такое ощущение, будто я прошлась перед ним на ходулях. Очень приятно. Так что ж тебя интересует? Морфология или синтаксис?
2: Да не беспокойся, сам управлюсь.
1: Нет, Алёшка, ты напрасно.
2: Ну, я тебе сказал сам.
4: Мальчики!
5: А, Галочка, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Анастасия.
4: Мальчики, вы кончили заниматься?
1: К сожалению, не навсегда. Слушай, мать, я хочу пойти в сельскохозяйственный.
4: Куда?
1: В сельхоз. Как ты думаешь, не поздно будет документы перебросить?
4: Ты что? Ты в своем уме?
1: Да вот Алексей уговаривает. Говорит, будем рысь ловить.
4: Какую рысь?
1: Мяу!
4: Алеша, зачем тебе нужно сбивать Андрея? Пожалуйста, оставь его в покое.
1: Я шучу, мама.
4: Не смешно.
1: Ради тебя я готов стать кем угодно. Хоть клоуном в цирке.
3: О, вот это твое прямое призвание.
1: А что? Добрый вечер, товарищи. Я к вам прямо с Северного полюса.
4: Ну, перестань. Я вам приготовила покушать. Идемте.
2: Тетя Настя, ну, ведь мы ж только что обедали.
5: Ничего, ничего. Вы много занимаетесь. Идем.
2: Я не могу.
1: А я могу. При всех неприятностях жизнь аппетит меня не покидает. Галка, пойдем за компанию?
4: Да, Галочка, идем.
1: Что ведь вкусненькое, да? Есть, уверен.
3: Нет, спасибо, я только из-за стола
5: ну,
3: встала.
5: Ну, смотри, как знаешь.
1: Ну, тогда посидите в ожидании. Да, мам,
4: ну?
1: Мы должны погулять пойти. Алексей у нас задыхается.
4: То есть как?
1: В буквальном смысле, мам.
4: Ой, ты мне надоел своими шутками.
1: Алешка, развлеки Галину. Про ладошки не забудь.
3: Развлекай.
2: Сейчас танцую.
3: Что же значит, агрономом стать собираешься?
2: Предположим.
3: Знаменитым, что-нибудь вроде Тимирязева?
2: Да нет, обыкновенным, без вроде.
3: А что это у тебя за шрам на щеке?
2: Кошка оцарапала.
3: Ай-яй-яй, бедный. А тебе нравится Вадим?
2: Умный.
3: А Андрей?
2: Да.
3: А я?
2: Слушай, ну что ты все ломаешься? У нас бы такую, как ты...
3: Да вы вызвали, перевоспитали.
2: Да не таких обламываешь.
3: А вот именно, что не таких.
2: А что в тебе особенного?
3: Во-первых, я хорошенькая.
2: Ох ты, какой-то дурак в метро вылупил на тебя глаза. Ты и обрадовалась,
3: ну-ка,
2: вообразил.
3: Ну-ка, дай-ка мне мою сумочку.
2: Вот давай-ка ножками и возьми.
3: А между прочим, когда в прошлый раз мы шли по Красной площади, и я уронила косынку, то ты поднял, и даже раньше Андрея.
2: Машинально.
3: А, врожденная вежливость. Замечаю. А все-таки я не дурна. А тебе нравится эта кофточка?
2: Слушай, тут у вас в Москве, говорят, живые модели ходят. Вот, ну не лазь бы туда-то.
3: Да, спасибо, спасибо, я подумаю, говорят, неплохо платят.
2: Как это ты серебряную медаль получила?
3: О, это по знакомству. А что ты злишься?
2: Да бесишь ты меня.
3: Я чем?
2: Мещанка ты, мещанка до мозга костей.
3: Смотри-ка, до мозга костей, как быстро рентгеновский снимок сделал. Между прочим, у меня о тебе тоже определенное мнение складывается.
2: Да можешь не говорить, не интересуюсь.
3: Да, прямолинейный дуб.
2: Ишь ты, на какой ты картинке прямолинейные дубы ты видал?
3: Ну, сосна корабельная.
2: Сосна-то женского рода.
3: Ну, скажи, пожалуйста, кое-что из грамматики все-таки помнишь, да?
2: Да-да.
3: Столб устраивай.
4: Алёша! Алёшенька, вынеси, пожалуйста, мусорное ведро во двор.
2: С удовольствием.
1: Фух, Галка, а у нас действительно жарища, а? Ты даже раскраснелась.
3: Да?
1: Ага.
3: Да на улице тоже духота.
1: Слушай, чего тут делали-то, а?
3: Ух, подумаешь, какой классный наставник выискался.
1: Кто?
3: Твой двоюродный. Учит и учит.

0: пожалуйста.
1: Да не обижайся, но тут же вопрос мужской чести.
0: Нет, Галка. Пожалуйста, не надо, не надо, не надо.
1: А, Алёшка, ну я быстро, только желе проглочу.
2: Да, вот если в высотном доме лифт сломается с 15-го этажа, ведро тащить далеконько.
0: Там есть мусоропроводы.
2: Да-да, верно. А у нас там деревянный дом одноэтажный и помойка во дворе недалеко.
0: Интересно.
3: Здравствуйте.
2: А, Катя.
0: Выручай своего земляка.
3: А что?
0: Тяжелая работа досталась.
3: Какая работа здесь?
0: Да, меня развлекать.
3: Ой, уж я подумала. Ты смотри, Алёша, если что, денег у меня займёшь. Он рассказывал тебе, как с моим отцом в тайге рысь ловил? Памятку, видишь, на щеке живьём поймали.
0: Андрею рассказывала, мне только пообещал.
1: Живы?
3: Ну вот вам, и Афанасий явился.
2: Лёгок на помине. Ты где был?
1: Как где? У родственников на Тверском.
2: 42, квартира 2?
1: Ну да.
2: Да что ты говоришь? Тверской бульвар на доме 28 кончается.
1: Да? Тьфу ты, чудак ты, Алёшка. Да не дом 42, квартира 2, а дом 2, квартира 42. Ах, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Афанасий.
0: Галя.
1: Очень приятно. Да, так я там только 3 дня и жил. Узнали, что я в Москве, вся родня съехалась. Вы знаете меня на расхват? Тетя Вера говорит, ко мне переезжай. Дядя Коля говорит, ко мне. Тетя Саша к себе тащит. Вот, к тете Вере переезжаю. На Можайское шоссе. По пути заехал. Ну, как дела-то?
3: Дрожим.
1: Алешка, а здесь как?
2: Терпимо.
1: Ну, крыша над головой, это, брат, великое дело. Терпи. Да, у нас авиационный наплыв, что-то невероятное.
2: У нас то же самое. Вчера с ребятами разговаривал. Здорово знаю. А я что будет?
3: Нет, я-то обязательно провалюсь. Вчера зашла в институт, здание огромное. Внутри тишина. Какие-то важные люди степенно ходят. Жутко.
1: Ты трусиха, но дотошная. Все знаешь. Эх, диванчик. Блаженство.
3: Да, Алёша, вот выписки из синтаксиса вчера сделала. То, что тебе особенно не дается.
2: Угу, спасибо.
0: А я предложила ему свои услуги. Он гордо отказался.
3: Напрасно, напрасно, Алёша. Надо пользоваться любой возможностью.
0: Вот видишь?
2: Да не кривляйся.
3: Что ты, Алёша? Галя перед экзаменами волнуется. А вообще-то мягкий, такой добрый. Ну, правда ведь, Афанасий? Ой, вы смотрите-ка, Афоня-то заснул.
2: Старая слабость одолела. Гражданин, вставайте.
1: Мне на поезд 42, квартира 2.
2: Гражданин, вставайте!
1: Что вы? Фу ты, дьявольщина какая, а? Ты знаешь, Алёшка, вокзал какой-то приснился, еду. Ну да, всю ночь ты занимался. Вот диван проклятый разлагает.
4: Надоели вы мне и все!
1: Братцы, выручайте, прорабатывает.
5: Не спорь, не спорь. Анастасия Ефремовна абсолютно права.
1: Поехали в Химки купаться, а?
5: Прыгаешь, как блоха. Думать же все-таки нужно.
1: Поплаваем, а?
5: Успеешь поплавать на экзаменах. Алексей, Анастасия Ефремовна говорит, что ты имеешь на Андрюшку влияние. Так вот, вдолби ему в голову, что учиться в наше время шаляй-валяй, лишь бы на какого-нибудь инженера выучиться, недостойно.
2: Ну...
1: Алёшка, не лезь.
2: Да. Да он сам знает.
1: Святые слова, все знаю сам. Что вы хотите? Чтобы я пошел учиться? Кончу институт, буду работать, приносить пользу государству. Устраивает? Устраивает.
2: Кривляешься, Андрюшка.
0: Аркашенька.
6: Здравствуйте, Аркадий.
0: Здравствуйте, Аркадий. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Аркашенька, иди обедать.
2: Сейчас.
5: Кривляешься. А вот потом выучишься на какого-нибудь задрипанного инженеришку, наплачешься.
2: Ну, быть инженером-то не так уж плохо.
5: Рядовым? Ха, ничего привлекательного.
1: Ну, ты же в необыкновенные личности метишь.
5: А я не скрываю этого. Плох тот солдат, который не хочет быть генералом. Ты обязан ставить перед собой большую цель и добиваться ее.
0: Да, посмотри на Аркадия.
1: В артисты не собираюсь. В любом

0: профессии можно прозябать, а можно стать человеком.
1: Совершенно правильно.
2: Да, ну а что же я на простых-то смертных поплевывать должен?
0: А я не хуже твоего знаю, как мы должны относиться к простым смертным. Но труд труду рознь. И к профессору Петру Ивановичу Аверину я испытываю все-таки больше уважения, чем к своей домработнице Клаве. Хотя с ней я абсолютно корректен. Вот
2: Пушкин-то няню свою просто любил.
0: Да не ищи ты исторических прецедентов в его оправдании.
1: Да, Вадя совершенно прав. Вы обязаны думать и об аспирантуре, и о профессорском звании.
0: Не в званиях дело, Анастасия Ефремовна.
1: Так, в этом.
0: Но если мы сейчас, именно сейчас... Не будем мечтать о чем-то крупном, большом. Из нас ничего не получится потом.
3: Нет, ну бывает же, что у человека мало способностей.
0: Но кроме способностей есть воля, упорство, настойчивость в достижении цели. Кажется, нас этому учили и в школе, и в комсомольской организации.
4: Да это верно.
0: Верно-то верно. Только для многих это в одно ухо влетело, а в другое вылетело. А я запомнил на всю жизнь. И ставлю перед собой большую цель. Да, я иду в институт внешней торговли. И не хочу затеряться в должности какого-нибудь мелкого делопроизводителя в министерстве.
5: Будешь чрезвычайным и полномочным представителем.
0: Может быть. Во всяком случае, хочу побывать во Франции, в Италии, в Англии, даже в Америке.
6: Слушай, Ваня, а ты не будешь шпионом в пользу какого-нибудь иностранного государства?
0: Дурак!
1: Ах, ну тебе все шутки. А вот увидишь, Вадя будет занимать крупный пост, и у него будет и квартира, и большая зарплата.
0: А практическая сторона меня мало интересует, Анастасия.
1: Ну, Вадя, ты еще мальчик. Но вам всем придется думать и о квартирах, и о деньгах, и о семье.
0: А ты, Андрюшка, ты попросту лентяй. Вот я сейчас как проклятый изучаю итальянский, французский, английский знаю уже хорошо. Это нелегко.
5: Ну ты гений.
7: Нет, Вадя прав. Быть каким-нибудь просто агрономом – это доля ограниченных людей.
2: А я считаю плохо, когда, к примеру, писатель начнет говорить о себе, а я буду, ну, как Лев Толстой.
0: Но мечтать он об этом может? И должен.
2: Да, но про себя.
4: Да не связывайся ты с ним, Алёшка.
3: Нет, нет, верно, товарищи. Есть такие чувства, они очень высокие и благородные, но их обязательно надо хранить в тайне. Помечтать разок в тишине и как будто забыть. Помечтать как о большом-большом счастье, которого, может быть, и не будет. И говорить об этом не надо. Надо так жить, чтобы... Нет, ну правда ж смешно. Ну выйдет солдат перед строем и вдруг вслух скажет: «Я хочу быть генералом». Ну смешно ж.
2: Да, сочтут ненормальным, освидетельствуют и уволят по чистой.
6: Вадька, смотри-ка, они, кажется, тебя за хвост поймали.
0: Удивительно, как много у людей бывает всяких уверток, приспособлений. Видите ли, все благородное так глубоко держится в тайне, что его порой и не видно. Сугубо провинциальная теория.
2: Ну, знаешь, есть и такое приспособление. Говорить хорошие слова, целый забор из слов, а что за ним-то не видать?
0: А ты встань на цыпочки-то и загляни, если любопытно.
8: Настенька, дай-ка нам с Николаем Афанасьевичем чего-нибудь перекусить.
1: Николай Афанасьевич приехал? Наконец-то!
9: Аркаша, иди же пообедай вместе с отцом.
0: Ну ладно, едемте купаться, что ли? С тобой спорить абсолютно бессмысленно, Андрюшка. Горячимся мы, горячимся. А чего, спрашивается, горячимся? Дни такие. Как-никак решаем свою судьбу. Ну, а чего ее решать? Двери институтов у нас в стране открыты. Заходи в любой.
4: Да, с оговоркой. Сперва конкурс выдержи.
0: Ну, что поделаешь, приходится поиграть в эту лотерею. И тебя, Алексей, я прекрасно понимаю. Учение тебе давалось с трудом. По причинам весьма уважительным, мне Андрей рассказывал. Но ведь мы же не понесем в приемную комиссию наши семейные обстоятельства. Вот ты сейчас... И нервничаешь, беспокоишься.
1: Вадим, а это уже бессовестно.
0: Что?
7: Языки ты знаешь, занимаешься ими в свое удовольствие, а по остальным предметам...
0: Галина Георгиевна, я из детского возраста вырос. Если считаю, что в моей будущей профессии какие-то школьные науки не потребуются, могу заниматься ими постольку, поскольку...
7: Врешь! Если бы тебе надо было идти по конкурсу, ты бы не держался сейчас таким независимым. Ты же отлично знаешь, Николай Афанасьевич позвонит в институт, и для тебя откроется особая дверка.
3: Неужели примут, а?
6: Ха, наивная.
7: Академику Развалову вряд ли откажут. Ну, в виде исключения, как-нибудь.
4: Так, это что же, значит, вне конкурса пойдет?
7: В обход, дипломатическим путем.
2: Так, значит, те, которые по конкурсу зря стараются. Человек 10 сейчас вхолостую занимаются, ведь одно место занято.
0: Да ты-то что беспокоишься? Мы с тобой идем в разные институты, тебе я не конкурент.
6: Нет, Галка, Алешка, это вы напрасно. Иметь лазейку — великое дело.
10: Эх, за меня бы кто-нибудь замолвил словечко, прямо бы в ножки тому бултык. Продаю честь и совесть. Ведь пролечу, пролечу.
0: Конечно, конечно. Элемент маленького жульничества тут и есть, что и говорить. Но, положа руку на сердце, кто бы из вас отказался от такой возможности? Ну, только честно, без высоких слов.
3: Нехорошо, но заманчиво.
4: Да? А что ж ты теряешься-то? Папа у тебя лауреат. Да. Дал бы письмишко кому-нибудь.
3: Сиди ты, сиди.
6: Ну, едемте, а? Алёшка, Алёшка. Да ты чего носом сопишь?
2: Воля! Упорство! Комсомол воспитал! Ты зачем хорошие слова поганишь?
6: Ты что, взбесился, что ли?
2: Все двери открыты, в жизнь вступаем! Что ж ты в нее с черного-то хода заползаешь?
6: С какого это черного?
2: Не понимаешь, где-то кумен! А где-то к святой Аким простота.
0: А за твоими словами знаешь, что сидит?
2: Что?
0: Обыкновенная, маленькая.
2: Ну-ну, договаривай.
0: Зачем? Сам догадаешься.
2: Боишься.
0: Обижать не хочется.
2: Завидую.
0: Да.
6: Алёшка, Алёшка, не делай из него общественного явления. Тут все свои, случаи редкие.
2: Да ты считал, что ты из этих окошек-то видал. Чести в тебе нет. Совести, подлец ты!
0: Я? Что?
2: Ну, ударь! Ничтожество!
7: Алексей, так нельзя!
4: Да можно! В таких случаях можно! Закон-то один для всех. По конкурсу и становись в общую очередь. Чего ж ты лезешь?
2: Ничтожество, кривая душа. Таких, как ты, ненавижу.
6: Верно, Алёша, верно! С черного хода идут. Не он один. Есть такие. Везде норовят пролезть, устроиться, приспособиться. И других за собой тянут. Зараза! Вон он уже где-то за партой у Мишком своим оттачивал, кумекал. Как, куда? Выгоднее, удобнее. И цели он ставит великие для себя. В начальство хочет вылезти, а вскарабкается, так любое чистое дело в махинацию начнет превращать, в выгоду для себя, все для себя.
4: Да прямым-то путем идти проще.
6: Проще. Много ты прошел. Прямая дорога в жизни самая трудная, зато по ней человек идет, человек настоящий.
0: Аркадий Петрович, вы, конечно, хороший актер.
6: Ну, не укусишь. Не артист я, все. Сам сегодня подал заявление, чтобы уволили. Сам, хватило духу.
0: Эх, не по той дорожке пошел. Не так, не так.
4: Ты ушел из театра?
6: Да, так получилось. Ушел. Совсем.
0: Демагоги. А я уверен, что будь у вас хоть какая-нибудь возможность, все как Андрюшка бы, бултых в ноги. Не так, что ли?
7: Поблагодарил бы меня.
2: Да за что тебя благодарить?
7: За то, что подсадила
1: через забор заглянуть.
4: Да. Ну, пошли, Катя. К тете Любе на Можайское шоссе.
3: Ты ж сказал к тете Вере.
4: Ах, всех родственников перепутал.
3: До свидания.
4: До свидания, Лёшка.
3: До свидания, Лёш.
11: Аркашка. Аркадий. Он же специально учился. Сколько лет работал в своем театре.
2: Да пойдем. Погуляем маленько.
1: Аркаша. Я для тебя специально разогревать должна.
11: Он ушел из театра.
1: Что ты? Как? Как ушел?
11: Подал заявление и ушел совсем.
1: Аркашенька, это правда?
2: Да. Через 2 недели буду свободен.
1: Ой, зачем, Аркаш? Зачем? Разве так можно? Что ж ты теперь будешь делать? Ведь тебе же не 17 лет, Аркаш. Ну, ладно, ладно. Ничего, ничего. Ты не очень огорчайся. Мы подумаем. Мы что-нибудь придумаем. А, здравствуйте, Мария Алексеевна.
12: Здравствуйте, Анастасия Ефремовна. Я только на 2 минуты пришла.
1: Пожалуйста.
12: Здравствуй. Какой последовательный.
2: Здравствуй.
12: Спасибо. Я 2 недели ждала, надеялась. Думала, что он придет извиниться. В его пользу оправдание придумывала. Занят в театре, уехал на гастроли, может быть, болен. А он, к сожалению, здоров. Ты, вероятно, встретишь какую-нибудь девушку, и тебе будет неприятно, что у меня есть свидетели. Вот здесь письма. Это в первый год, когда ты был в Киеве, в Полтаве на гастролях. Это когда я в санатории отдыхала. Тут вот из Читы, Хабаровска, Владивостока. Здесь вот записки мне в больницу. Тут вот фотопленки. Негативы я разбила. Фотографии. А тут... Так, разные пустяки, игрушки, на Новый год, на день рождения, на 8 марта. Все.
2: Маша.
12: Нет, нет, ты меня не провожай, не надо.
11: Здравствуйте, Маша.
12: Здравствуйте.
11: Вот, познакомьтесь, наш двоюродный брат Алексей.
12: Давно приехал? Откуда?
2: Да из-под Иркутска.
11: Как раз в тот день, когда вы у нас последний раз были.
12: А, да-да.
11: Вы расстроены?
12: Что ты? Чем?
11: Ну, разве вам все равно?
12: Что все равно?
11: Что он ушел из театра?
12: Ушел?
11: А разве он вам ничего не сказал?
12: Аркадий, сегодня был просмотр?
2: Угу.
12: Я сейчас в Сокольники ездила. Прошлась, а скамейку кто-то сломал. Только 2 столбика торчат. Хорошо, тихо. И мороженым торгует та же толстуха. Только вот павильон перекрасили в синий цвет. Жалко. Пойдем сегодня вечером с тобой в ресторан, а? Или по улицам пойдем? Надо ходить, ходить, ходить. И непременно где люди. Они о чем-то говорят, смеются. А ты идешь, и тебе все равно. А кругом шумят. Я тебя очень люблю. Очень. Нет, нет, ты мне ничего не говори, не надо. Я за 4 года тебе ничего не рассказывала, у меня есть. Ну, встань, встань, встань, встань, Аркадий, встань. Нет, ты галстука не надевай, не надо. Так будет лучше. Мы с тобой в Сокольники пешком пойдем. Мы с тобой пойдем по улице Горького, мимо Большого театра. Потом выйдем на Кировскую улицу, к Красным воротам. Там будет вокзальная площадь.
11: Смотри-ка, игрушки.
2: Не трогай, не трогай.
11: Да.
2: Помолчи.
11: А на отвлеченную тему можно?
2: Давай.
11: Вот нас учат в школе, там все более-менее ясно. А иногда посмотришь в жизни, ни черта не понимаешь.
2: Согласен.
1: Андрюша, завтра с утра пойдешь в Банское и передашь эту записку Коробову. Иван Андреевичу, поговоришь с ним.
11: Кто это?
1: Коробов, декан училища. Андрюшенька, иди поблагодари Николая Афанасьевича. Ну, за тебя я, слава богу, спокойно. А где Аркадий?
11: Ушел с Машей.
1: Ах, какой бесхарактерный. Ну, Андрюшенька, ну иди же. Иди поблагодари скорее Николая Афанасьевича.
11: Ну, считай, что я в Бауманское попал. А что, понимаешь, таким, как Вадька, можно, а нам... Да, как-то даже сердце застучало. Да, обдумаем. Ты куда?
2: Да пойду погуляй, Макс.
11: Ну, я с тобой тоже...
2: Да что ты? Уж прицепился, ходит по пятам.
11: Разозлился, да?
2: Эх, сними... Комсомольский значок, ты ну чего прицепил?
11: Ну ты поосторожней! Я тебе не Вадька!
1: Андрюша, ты Николай Афанасьевич уходит. Ну иди же, иди.
11: Я сейчас пойду и отнесу эту записку в газету.
1: Что? Перестань говорить глупости.
11: Несу!
1: Не смей так шутить, слышишь?
11: Я не шучу.
1: Не смешно? Дай сюда записку.
11: Не дам.
1: Я позову отца.
11: Зови.
1: Да ты понимаешь, что ты делаешь? Это ты его научил?
11: Да никто меня не учил.
1: Оставь, у тебя не хватило бы ума. Алёша, ты приехала к нам в дом и изволь уважать чужие порядки. Мы тебя приютили.
11: Да что ты вытащила какое-то поганое слово «ютили»? Никто его не ютил. Приехал и все.
1: Нет, ты дурно. Ты дурно влияешь на Андрея. Имей в виду сбить с толку такого, как он, заслуга невелика. Петя! Петя! Петя!
11: Ну, правильно я поступил, а? Вадьки щель заткнем. Забегают тебе.
2: Отдай записку обратно.
11: Что?
2: Отдай, говорю, записку.
11: О, как бы не так.
2: Отдай.
11: Не отдам.
2: Слышишь?
11: Сказал, не отдам, ну.
2: Ну, Андрей, давай записку.
11: Я тебе сказал, не отдам. Ой, пусти,
2: я кому
11: пусти,
2: сказал?
11: Отбегай.
2: Отдай записку.
11: Мама!
1: Сюда. Ну? Сейчас же прекратите. Алёша, я прошу тебя уехать. Куда-нибудь, куда хочешь.
8: Зачем ты это сделала? Значит, пока я в кабинете искал рукописи, ты вынудила Николая...
11: Вынудила?
8: Не сметь говорить о нем дурно. Будет ли кто из вас таким ученым, как он, неизвестно.
1: Петя, я же... Я
8: ты плакала перед ним. Плакала, да. Поди сейчас же извинись. Слышишь?
1: Хорошо.
11: Нате, возьмите вашу записку.
8: Оставь ее себе на память, дрянь. Если б ты хорошо учился, мать не сходила бы с ума. Не волновалась за твою судьбу. Ты ее довел до этого, ты виноват.
11: Вот люди. Сами там чего-то напридумывают, а потом на меня сваливают.
2: Завтра же уеду отсюда.
11: Что? А меня тут на сиденье оставишь, да? Хорош!
2: Да я-то тут при чем?
11: Видишь, какой чистенький выискался. Да, может быть, если бы не ты, я пошел бы с этой запиской и все шито-крыто.
1: Сделал красивый жест. Чего ты добился? Остался без института, а ты доволен, да?
8: Настя!
1: Иду! иду, Петя. Все из-за тебя. Все из-за тебя.
11: Ну, Алешка, до экзамена 3 дня осталось. Мостик спалил. Куда лечу, не знаю. Ладно, не заплачу.
13: Да, после того, как Андрей сжег мостик, который так заботливо проложила для него мама, ему оставалось только одно – прилежно готовиться к экзаменам. И он готовится, но науки по-прежнему почему-то не идут ему на ум. Все друзья и одноклассники Андрея подолгу сидят над книгами, торопливо перелистывают учебные программы и волнуются. Но, пожалуй, больше всех сейчас беспокоится Вадим. Дело в том, что его отец, академик Развалов, наотрез отказался открыть сыну лазейку, через которую тот собирался проскользнуть в институт без всяких трудов и хлопот. Впрочем, в дом Авериных Вадим давно уже не приходил. Вот зато друзья Алексея здесь бывают часто. И сейчас, вот в этот вечер, когда Петр Иванович был уже дома, Катя и Афанасий зашли навестить своего земляка. Надо вам сказать, что Алексей давным-давно пришел домой, пришел вместе с Галей. Только Андрея все еще нет и нет. Так и не возвращался из высшего технического училища. Анастасия Ефремовна тоже где-то задержалась. Вот, наконец, щелкнул замок. Вошла Анастасия Ефремовна. Она поздоровалась с ребятами и отвела мужа в сторону.
1: Петя?
8: Да?
1: Объездила все институты. Андрюше есть кое-какая возможность устроиться в Рыбный.
8: Но ведь он сдает экзамены и сейчас пошел в Баумановское.
1: Нет, в Баумановское он не выдержит. У него уже есть 1 четверка. Конечно, будет и 2. А с 2 четверками не принимают, я узнавала. Безобразие все-таки, какие строгости развели.
8: Но почему Рыбный?
1: Ну а куда, Петя?
8: А если он не захочет?
1: Ну, когда провалится, в любой пойдет. Надо же ему иметь образование.
8: Посмотрим, посмотрим. Позови меня, когда он придет.
14: Кто дома?
1: Ой, Андрюшенька.
15: Андрюша.
1: Андрей.
15: Ну как?
1: Ну, Андрюша, ну как?
14: Срезался начисто. Ни на один вопрос не ответил. Все.
1: Ой.
14: Нуль.
1: Андрюшка.
15: Дело дрянь.
2: Да ты же неплохо знал.
14: Траурные венки и гирлянды складывайте в ту комнату.
1: Так. Что ты теперь думаешь делать?
14: Удавлюсь.
1: Ты что? Ты не выпил ли?
14: А, ерунда, 100 грамм.
1: Петя! Петя!
8: Да-да.
1: Петя, иди сюда.
8: Ну как?
1: Все. Конечно, он провалился.
8: Так-с. Ну, что ты дальше думаешь делать?
14: Не знаю.
8: Ну, а все-таки... Тебе не стыдно, товарищи? Они приехали сюда за 100 километров, чтобы поступить учиться. Живут здесь, можно сказать, на птичьих правах. Быть может, не доедают, не досыпают. А тебе чего не хватало?
1: Ума.
8: Мать говорит, что есть возможность устроиться в Рыбный. Пойдешь туда.
2: Почему в Рыбный?
1: Больше некуда. Я все бегала.
14: Я не хочу в Рыбный.
8: Тебя не спрашивают, хочешь ты или не хочешь.
1: Мы думаем о том, чтобы ты в люди вышел. И считаться с твоими капризами больше не намерены. Перейдешь на будущий год в другой, если, конечно, поумнеешь.
8: Ты что, не понимаешь значения образования в наше время?
14: Папа, когда ты поступал на географический факультет, какой институт ты держал про запас?
1: Андрей, как ты разговариваешь с отцом?
8: Я стремился к своей профессии. Я рвался к ней. Я 4 года работал чернорабочим с геологическими партиями, прежде чем пойти учиться.
14: Нет, ты все-таки представь себе, что устроился в Рыбный, в пищевой, в электромеханический, в полиграфический. Кто бы ты был? Ученый? Ничего подобного. Вот ты часто любишь повторять... Слишком много людей развелось при науке. Они не науку любят, а выгоду от нее. Откуда же такие берутся? Все с высшим образованием и все как Вадька.
1: Ты же глуп, ты идеалист, ты ничего не понимаешь в жизни.
14: А я не хочу понимать то, что ты понимаешь.
1: Петя, он пьяный.
14: Не пил и не буду никогда.
15: Верни мои тетрадки по физике.
14: А, точные науки потребовались.
15: Это вы с Алёшкой отца напугали. Старик сдрейфил.
14: Заткнули щель. Да ты не беспокойся, ты другую найдешь.
15: Можешь не радоваться. Экзамены сдаю прилично.
14: Сдавай на горе трудящимся.
15: Анастасия Ефремовна, зачем это вам потребовалось у отца записку клянчить? Да еще слезу пускать.
1: Вадя!
14: Не смей так с матерью разговаривать. Пошел на улицу.
15: Тетради отдай.
14: Пошел, пошел. Стой на тротуаре, в окошко выброшу. Примите уверение в совершеннейшем к вам почтении. Провались.
1: Вы бы зашли, ребята, к Андрюше в другой раз. Завтра может.
16: Да-да. Меня ждут, дядя Лёва.
12: Да. До свидания, Алёша. Я завтра зайду. Можно?
2: Ну, конечно, конечно, Кать.
12: До свидания.
16: До свидания, Алёшка. До свидания. До свидания.
1: Выручай Андрюшку, Алексей.
7: До свидания.
1: Петя. Петя. Ну?
17: Андрей. Я предоставляю тебе полную свободу выбора. Решай все сам.
1: Что?
14: Это как его понять?
1: Боже мой! Аркаша! Что с тобой?
7: Да невредим! Невредим! Вылезли на какой-то пристани, пошли гулять, и вдруг ливень! Да какой!
1: Аркаша, а меня поражает твое легкомыслие. Катаешься на пароходике, тебе же думать надо о будущем.
14: Я думаю, мама. Я все время думаю, думаю.
1: Не вижу.
12: Аркаша устал, Анастасия Ефремовна. Ему отдохнуть надо.
1: Кажется, он в театре не был перегружен работой.
12: Он устал думать об одном и об одном. Ему хочется посмотреть, что вокруг делается.
1: Ну, хорошо, хорошо. Поступайте, как хотите. Делайте все, что вам угодно. Хоть на Луну улетайте, посмотрите, как там люди...
14: Мама! Мама, ну перестань же ты!
18: Это я мать расстроил.
12: Чем?
18: Провалился на экзаменах.
12: Ну... Впрочем, так тебе и надо.
18: Это откровенная формулировка. Слыхал, Алёшка? Ну, выучился бы я. А потом как Аркашка, да?
12: Слушайте, ну что вы от него хотите? Вы хотите, чтобы он в гений ходил, да? Главные роли играл? Ну, как вам не стыдно? Ну, будьте хотя бы снисходительны, не долбите его в больное место.
14: Да мне, в общем, все равно, какой он величины звезда. Только чего он сам бесится?
12: Да потому что такие, как вы, считаете его неудачником. А ты знаешь, что его сегодня вызывали в дирекцию и просили не уходить из театра? Просили. Он талантлив. Да. А двигается медленно, потому что трудно. А вы его своим нетерпением и подхлёстываете, подхлёстываете... Вот он и решил сделать прыжок. И сорвался. Совсем озлобился. А злоба убивает в человеке все, даже талант.
14: Маш, а вы тоже были злые?
12: Да откуда ты взял-то?
14: Ну как же, хотели стать знаменитой пианисткой. Не получилось.
12: Ну, это произошло совсем иначе.
14: А как?
12: Ну, самым прозаическим образом. Каталась на коньках и два пальца сломала.
14: Совсем не можете играть?
12: Не знаю, с тех пор не пробовала. С горя фотографии занялась, это не так скучно. А искусство, оно жестоко. Тянет к себе, а потом всех на свои места расставляет. Без снисхождения.
18: Аркадий!
19: Да?
18: Ты почему до сих пор не женишься на Маше?
12: Андрюшка!
14: Что?
18: Честное слово, будь я постарше, давно бы женился на вас.
12: Да посмотрите, какой нахальный, а? Да я, может, за тебя бы не пошла.
14: Ты глупости не болтай. Подумай лучше, чем заниматься будешь. Да балбесничался. Пойдем, Маша.
12: Пойдем. Да, Андрей, поставь эти цветы в комнату к Аркадию.
19: Маша!
12: Иду!
18: Кажется, я про женитьбу безответственно брякнул.
2: Тебе глупости-то прощают.
18: Алёшка.
17: Ну?
18: А ведь я сегодня экзамены не сдавал.
2: Как? Подожди. Что, отменили?
18: Нет. Ушел.
2: Вот тебе раз. Почему?
18: Да вхожу, понимаешь, в училище. Народу, как всегда, тьма. У всех глаза беспокойные, волнуются, переживают. А мне хоть бы хны, абсолютно равнодушен. Вижу, в углу стоит какая-то девчонка. Худенькая, белобрысая. Косички висят жиденькие. Во, в палец толщиной. Одета так себе, неважно. Прижала к груди книжки и что-то шепчет. Не поймешь, не то зубрит, не то молится. Такая меня взяла тоска. Ну чего, думаю, лезу? Может, ей поперек дороги становлюсь? Мне-то все равно, ей охота и другим тоже. Призвание, наверное. Взял, повернулся и ушел. Глупо, да?
2: Ну, а что теперь-то делать, думаешь?
18: А, и ты этот пустой вопрос задаешь. Видишь, не знаю.
14: Я вот что думаю. У каждого человека должна быть своя точка.
2: Какая точка?
14: Ну, место свое. Оно единственное. Вот попал человек на это место, и все твои способности наружу выходят. Все, что есть. Тут, понимаешь, человек обязательно счастливый бывает, и другие его любят, ценят. Самое главное – найти эту точку. Вот ты свою чувствуешь, тебя к ней тянет, и другие тоже. А я никак не могу понять, где она. Но где-то есть это мое место. Оно только мое, мое. Вот я и хочу его найти. Призвание – это, наверное, тяга к этой точке. Да?
2: Угу, похоже.
14: Я найду ее. Найду. Обязательно найду.
13: Довольно странно поступил Андрей. Не правда ли? Впрочем, может быть, в его поведении была и закономерность. Но действительно, что было ему делать дальше, он решительно не знал. А время шло. Алексей и его друзья держали конкурсные испытания. Вот подошел и последний день экзаменов. Вернее, день уже кончился. За окном была ночь. В квартире Авериных было пусто. Только одна Анастасия Ефремовна бродила по комнатам в потьмах. Почему же никого нет дома?
1: Петенька, что ж ты так поздно-то, а?
8: Совещание затянулось. Ты одна дома?
1: Да, одна. Брожу вот по комнатам, как привидение. Изо всех все волнуюсь и волнуюсь, волнуюсь. Ну, садись, пей чай.
8: Спасибо.
1: Ну, где Алексей может быть?
8: Да, это странно, конечно. Но ты не волнуйся, придет.
1: Да?
8: Обязательно придет.
1: Аркадий вот должен был вернуться в 10, и тоже нет. Наверное, задержался в театре. В последний раз выступает.
19: Прощальная гастроль.
1: Да. Ну что он будет делать? Ума не приложу.
19: Ну, а сам-то он что думает?
1: Молчит. Наверное, еще не решил. Спрошу еще раз. Петя, а Андрюш придется год переждать? Пусть обдумает, успокоится. Можно репетиторов нанять.
19: Андрею работать надо.
1: Работать?
19: Ну, не сидеть же дома, сложа руки.
1: Куда? На завод?
19: А что особенно? Другие же работают.
1: Петя, у него же слабое здоровье.
19: Не замечал. Не замечал.
18: Мама, Алёшка не приходил?
1: Нет.
18: Понимаешь, загулял.
7: Поехали к Кате. Она все экзамены сдала, на радость пошла в театр с сестрой. Думали, может, у Афанасия. Адреса не знаем.
17: Здравствуйте, Галя.
7: Ой, простите, Петр Иванович. Здравствуйте.
18: Я ей говорю, не сходи с ума. Она требует, звони в бюро несчастных случаев.
7: Человек все-таки.
17: Конечно. Спасибо.
1: На здоровье, Петечка. Ну, садитесь, пейте чай. Миндаль не трогай. Это я для Аркадия приготовила.
18: Заперла бы в шкаф. А то вводит, понимаешь, в искушение.
7: Во-первых, я не схожу с ума. А во-вторых...
18: Нельзя ли прямо в десятых?
7: Хорошо. В 25-х.
18: Вот так будет ближе к делу.
7: Он не только ко мне равнодушен. Он просто иногда груб бывает.
18: Тебе кажется?
7: Нет. Нет, не кажется. Вот когда ты ко мне хорошо относился, я же сразу все поняла.
18: Я дурак, потому и поняла.
7: Ой, ты... Ты можешь говорить серьезно?
18: Стараюсь.
7: Вот когда мы с ним на серьезные темы разговариваем, он терпим. Но как только на личные переходим, он диким становится. Нет, он ко мне более чем равнодушен. Он...
18: Галочка, хочешь, я поселю в твою душу относительный покой?
7: Ой, опять шуточки.
18: К сожалению, всерьез.
7: Ну?
18: Помнишь, ты меня спрашивал, о чем мы с ним говорили тогда?
7: Ну?
18: Так вот он сказал, что отобьет тебя у меня.
7: Он?
18: Если ты будешь переспрашивать, я опять начну острить.
7: Ой, Андрю...
18: Не смей!
7: Что ты?
18: Не смей, говорю! Нашла, понимаешь, громотвод!
7: Ой, Андрюшка, милый, ты не расстраивайся!
18: Многого захотела, расстраиваюсь! Да я на таких, как вы, чихал пачками на всех разом, да!
7: Ну и правильно, и правильно, Андрюшка. Только хочу тебе два слова сказать.
18: Не желаю.
7: Ну, Андрюша. Андрей, два слова.
18: Мама!
7: Да-да, Андрюшенька. Ты что?
18: Мама, посиди с нами, а то что-то скучно.
1: Ну что ж. С удовольствием.
18: Так о чем ты начала говорить, Галочка?
7: Я хотела сказать, что на будущий год тебе надо поступить в медицинское. Туда мальчиков берут охотно.
1: Да, конечно. Медицина – это благородная профессия. Можно стать хирургом, невропатологом, глазняком.
18: Ну, вот как-то сразу веселее стало.
1: Да. А пока отец хочет, чтобы ты поступил работать.
18: Куда?
1: Ну, найдем что-нибудь нетрудное. Вот Петя говорит, что есть возможность устроиться в ботанический сад.
18: Куда, куда?
1: Ну, в ботанический сад, в лабораторию.
18: Ха! Это же здорово, а? Буду выращивать орхидеи, бананы, пальмы. Слушай, мать, а почему именно в лабораторию, а? Я хочу стать садовником. Это же романтично, а?
1: Очень.
18: Садовник, а?
1: Очень. Копать землю, воду таскать.
18: Ой, мама, ну какой-то отчаянный прозаик, а?
1: Кто пришел, Галя?
7: Аркадий.
1: А, Андрюша, только прошу тебя, не расспрашивай его ни о чем.
20: А, и Мария Алексеевна?
18: Да.
1: Здравствуйте.
20: Здравствуйте.
1: На улице дождь.
20: Да вы знаете, накрапал, сейчас перестал.
1: Ну, идите, садитесь, пейте чай.
20: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
21: Здравствуйте.
20: Здравствуйте.
18: Привет. Аркашка, там миндаль в сахаре есть, нам не дают. Говорят, для тебя. Дал бы горсточку.
22: Бери. А вы что это так поздно?
18: Да Алексея ждем, исчез, понимаешь. Галка, я там в кабинете у отца книгу одну разыскал. «Золотой осел» называется. Наверное, юмористическая. Пойдем, покажу.
20: Правда, не совсем юмористическая?
18: Нет, почему же? Я начал читать смешно.
1: Аркаша, а что это за книга?
22: «Апулея».
1: Это что такое?
22: Не совсем подходящие для совместного чтения. Не маленькие.
1: Да? Надо послушать.
20: Не будет ли маленькой стычки?
22: Чего? Андрей умеет ладить с матерью. Ты 3 часа простоял на улице. Не продрогла? Вечерами прохладно становится.
20: Да, скоро сентябрь. Но нет, не озябла. Мне хотелось тебя дождаться.
22: Да. Разговор затянулся. Нет, у нашего главного режиссера есть душа. Это главное.
20: А чаю действительно выпить неплохо бы, а?
22: Давай. Все остается по-старому. Знаешь, Маша, вот смотрю я на своего отца. Сколько ему в жизни перенести пришлось. В обвалы попадал, в Сибири замерзал. А все шел, шел, шел к своему. Вот помнишь у Чехова, когда идешь темной ночью по лесу, и если светит тебе огонек, то не замечаешь ни темноты, ни трудностей, ни колючих веток, бьющих тебя по лицу. Вот отцу все время, наверное, светил такой огонек, а у меня то зажжется, то погаснет. Последние 2 года я шел куда-то в сторону, в сущности, искал легкой дороги с эффектом в конце. Не в этом дело. Главная роль. Да не важно, большая или маленькая роль. Важно, как ты ее сделаешь. Важно быть художником. Да-да, Маша, художником. 28 лет – это немного. Увидим, увидим. И ты знаешь, Маша, по-моему, тебе лучше не связывать свою жизнь с моей. Не надо, я трудный человек, тебе нелегко будет со мной.
20: Да что ты какие глупости говоришь, Аркадий?
22: Не глупости. Не глупости. Каждый человек берет на себя обязательства, клятву. Вот ты 2 года не подходишь к роялю. Я же не говорю, что это глупо.
20: Ты думаешь, что я не подхожу к инструменту? Это при людях. А... дома мама слушает. Ну, конечно, неважно, получается. Слушай, Аркадий, можно я тебе сыграю?
22: Конечно. Конечно, Маша.

0: Видишь, еще не разучилась играть, а? А променяла. Променяла на фотографию. И не жалею. Вот закончу институт и начну всерьез заниматься фотографией. Ведь для подвига не требуется большого пространства. А мне хочется сделать что-то такое необыкновенное.
1: Маша!
0: Клятва преступница?
1: Это вы к чему?
0: Безотносительно.
2: Аркаша, сначала действительно что-то вроде сказки. А я полистала, в середине ужас, что написано. Нет, сначала я сама прочту.
1: Мама, не мешай.
2: Что такое?
3: Андрей, иди-ка сюда, Андрей.
1: Живой! Алёшка пришел!
2: Живой ты, Алёша!
0: Вернулся.
1: Ты где был?
4: Да всю дорогу сочинял, чтобы соврать, так и не придумал. Ходил по Москве.
5: Как экзамен?
4: Сдал.
2: Ну вот. Ну, Алёшенька, поздравляю. Поздравляю тебя, дорогой. Только не пропадай так неожиданно. Очень беспокойно бывает.
0: Поздно, мне же домой пора, я не высплюсь.
2: Мария Алексеевна,
0: да?
2: А вы не дурно играете, а?
0: Да что вы, Анастасия Ефремовна, дурно, очень дурно.
3: Маша, я тебя провожу.
0: Нет, нет, я сама.
3: Я тебя не спрашиваю.
2: Аркаша, завтра мы с тобой поговорим.
3: О чем, мама? Я взял свое заявление обратно, остаюсь в театре. Дверь на цепочку не закладывай.
2: Петя! Петя! Петенька!
1: Ты знаешь, Алёшка, гуляй, да не загуливайся. Люди тут с ума сходят.
4: Кто это?
1: Ну, я! Я о тебе беспокоюсь. Кто тебя тут в доме оставил? Я! Значит, я за тебя и отвечать должен в первую голову. И ты свои фокусы брось, исчезай хоть на неделю, но предупреждай, так и договоримся. Понял?
4: Идет, идет.
1: И, пожалуйста, не улыбайся. Я тут всех успокаиваю, уговариваю. Отвлекай, развлекай. Интересно это для меня занятие.
4: Что это с ним?
5: Что, конечно, ты мог попасть и под машину, и вообще... Мало ли разных случаев. Мы тебя встречать хотели, и у Кати искали. Думали, у Афанасия.
4: Да ты-то что с ним ходила?
5: Да не я с ним, а он со мной. Вот в автобусах, да в трамваях все платье помяли, вида нет.
4: Да нет. Нарядное.
5: Наконец-то. Оценил. Сама себе шью. Мама на швейной фабрике работает, вот и выучила.
4: Подожди, а говорили певица?
5: Нынче на выпускном вечере познакомилась с Вадимом Андреем. Они мне важными показались, вот я и придумала, благо есть одна фамилия. Так, дурачество, а шить люблю. Иногда полночи сидишь, фантазируешь, а к вам придешь одни шуточки, даже обидно. Впрочем, мальчишеская ограниченность.
4: Галя.
5: Что?
4: Занятно получилось. Только тебя встретил. Эх, да чего же уезжать не хочется?
5: Куда уезжать?
4: Откровенность за откровенность. Ведь я же не сдал сегодня экзамена.
5: Неправда.
4: На эту тему шутить не рискнул бы.
5: Да как же, да ты же сказал.
4: Ну, при тебе говорить не хотел, уехал бы и все. Ну вот, гляди на мою растерянную физиономию. Не вышел в лучшие-то.
5: Да подожди, да что ты чепуху городишь, лучшие какие-то. Андрюша! Андрюша! Андрюша! Андрюша, Алёша экзамена не сдал.
4: Чушь! Ну, на первых два вопроса отвечал хорошо, потом сбился, уверенность потерял, стал что-то мямлить. Они меня спрашивают, а я молчу. Дополнительные вопросы задают легкие, я бы на них сейчас не задумываясь ответил, а там молчу, молчу. Ну, потом стал отвечать по 2-3 слова.
1: Что поставили?
4: Не знаю, не дождался.
5: Так может быть четверку?
4: Ну что, пятерки нет, это же ясно. А с двумя четверками не принимают этот факт.
1: Да подожди, подожди.
4: Нет, нет, Андрей, ты меня не успокаивай, не уговаривай. Я и по улицам ходил, и реветь собирался, и проклинал себя за все.
5: Нет, это все-таки безобразие. Принимать в институт по одним оценкам, по очкам. Может быть, какой-нибудь зубрила, в сущности, тупица.
4: Ну, это, конечно, но ведь не ждать же, пока новые правила-то выработают.
5: Андрюша, он уезжать хочет.
1: Зачем?
4: Ну, же ж я тут останусь, прохлаждаться буду. Я домой поеду, опять на машино-тракторной работать стану. Ничего, это полезно. Своего-то добьюсь.
5: И скоро ты хочешь ехать?
4: Да, через 4 дня.
5: Так скоро?
1: Да подожди, подожди, вывесят списки, может, проскочить.
4: Ну чего ждать, позора? Сюда я на авось приехал и опять на авось. Выучиться поскорее хотелось. Вот что, Андрей, выйди-ка ты отсюда, а? 10 минут.
3: Могу.
5: Зачем ты так?
4: Он не обидится. Я с ним потом обо всем откровенно поговорю.
5: Я тебе мешала, да? Своим присутствием.
4: Да чему ты мешала? Ты мне только помогала. Он. Андрей с Аркадием спать лягут, а я лампочку зажгу, сижу, занимаюсь. И ты мне... нравишься. Я никогда ничего подобного не испытывал. И ты меня не забывай. Я уеду, а ты не забывай. Ну, если можешь. Эх, ты даже вообразить не можешь, до чего же ты мне нравишься.
5: Мне пора домой.
4: Я провожу. Можно?
5: Нет. Нет, не надо.
4: Нет, ну ведь поздно.
5: Это ничего, я одна, хочу идти одна.
4: Ну, скажи мне что-нибудь.
5: Обещаю тебе, я лучше буду, лучше.
4: Андрей! Андрей! Ты знаешь... Извини меня. У меня и сила воли, и выдержка есть, а вот тут не мог. Я виноват перед тобой.
1: Вот люди. До чего любят язык трепать, трепет и трепет, благо без костей.
4: Ах ты, Андрюшка.
1: Телячьи нежности. А насчет твоего отъезда надо еще подумать.
4: Думать нечего. Я уже на вокзале был. Вот, гляди, билет. Эх, кончилась моя московская эпопея.
6: Итак, Алексею предстоит возвращение домой. Знаете ли вы, как бывает не по себе, когда после напряженных, заполненных дней вдруг оказывается, что тебе нечего делать? А время, как назло, идет томительно, долго, и ты думаешь, скорее бы что-нибудь начать делать, только скорее, что-нибудь. Дома Алексея ждали дела, и как не жаль ему было расставаться с Москвой, с новыми друзьями, он стремился обратно, в родной город. Там его ждала интересная работа, которая рано или поздно должна была его привести к овладению любимой профессией. Ну, а Андрей? Зайдемте в комнату. Правда, сейчас его нет дома. Ну что ж, подождем. Послушаем пока, о чем разговаривают с Анастасией Ефремовной Аркадий и Маша.
7: Анастасия Ефремовна?
2: Да.
7: Я всегда чувствовала себя виноватой перед вами. Ну, вы, вероятно, считаете, что я хочу женить Аркадия на себе, но это совершенно не так, вы знаете.
2: Что вы, Мария Алексеевна, что вы? Я никогда так и не думала, что вы. И вы не должны на меня обижаться. Я мать, у меня больше опыта, я знаю жизнь. Но я всегда знала, что у вас и Аркадия достаточно благоразумия, чтобы не связывать себя по рукам и ногам. Мы с ним не раз говорили на эту тему, и он сам понимает.
3: Мы поженились, мама. Расписались. Сейчас.
7: Я люблю его. А больше я даже не знаю, что сказать.
3: И ты не беспокойся, мама. Мы будем жить у Машиной мамы. Я перееду. У них комната большая, мы перегородим.
2: Так. Да. Ты не счел нужным даже сначала поговорить со мной?
3: Я знал ответ.
2: Ну что ж. Поздравляю вас. Что же, вы теперь будете приходить ко мне только в гости?
3: Так лучше, мам.
2: Да. Вам виднее.
7: Анастасия Ефремовна, мы хотели посоветоваться с вами, как лучше отпраздновать свадьбу.
2: Ну, это надо сделать по-человечески, как полагается.

0: Маша, создать дома для мужа хорошую обстановку – это очень многое, но не так легко. Ну что ж, поздравляю вас.
1: Да. Надо все-таки было ей раньше сказать об этом.
2: Да, пожалуй. Ну, ничего. Отец знал. Ему в конце концов раньше говорили. А маме, может быть, нужно было сказать именно сейчас. Ну, теперь ты, конечно, будешь мне всю жизнь мстить.
1: За что?
2: Ну, как же, говорил, не люблю, мне не до тебя. Что ты ходишь за мной?
1: Смешной. Да если бы ты разлюбил меня на самом деле, я бы это поняла гораздо раньше твоих слов. И первой тебе бы сказала: Аркадий, мне с тобой скучно, мы разные люди. И ушла бы незаметно, но навсегда.
2: Ты настойчивая, Маша.
1: Ой, Аркадий.
3: Какая гадость.
1: Андрюша, мы поженились.
3: Наконец-то. Это, наверное, он меня испугался, не иначе.
2: Так, Алексей, когда отходит поезд?
4: Да минут через 40 надо выходить.
2: Жалеешь?
4: Ну, обидно, конечно. Но ничего, поработаю, не вредно.
2: Да, вот и Андрей поработает в ботаническом саду.
3: Давай укладываться, не забудь бы чего.
1: Ну, пойдем, Аркадий. Пойдем.
2: Мы еще вернемся, Алеша.
3: У нас с тобой другая дорога будет. А Вадька, подлец, все экзамены сдал. Такие, как он, настырные.
4: Ничего, все равно себе шею сломает. Несчастье потом раскусит.
3: Определенно. Да вот, печенье возьми, сверху положи, в дороге понадобится.
4: Ну я ж тебе говорил, не покупай ничего. Брать не буду, на, бери обратно.
3: Время мало. Ну вот что, Алешка. Слушай, я еду с тобой. Билет купил на следующий день, как только твой увидел. Вагон тот же, 7.
4: Ты чего?
3: Поеду. Я вообще говорить ничего не хотел, но вот сказал, поеду. Не возражаешь?
4: Да мне-то что? Да, но у матери с отцом спросил.
3: Нет, и не буду, шум поднимут.
4: Нет, так не годится.
3: Я поработаю. В мастерские меня кем-нибудь устроишь. Да, ходики-то у вас там висят.
4: Какие ходики?
3: Ладно, обдумаем. Вон наши не все учиться попали. Многие работать пошли, но больше по неволе. А я сам хочу. Место свое найду, мое место. Жить интересно только по-настоящему. А не так, что выучиться, работать от и до. В кино ходить, зарплату получать, спать. Мы с тобой обязательно что-нибудь поищем и найдем. Да?
4: Ну, конечно. Да, но только у матери и отца спроси.
3: Записку с вокзала пришли.
4: Ну что, боишься?
3: Да не боюсь, понимаешь, а подниму тра-та-та, тра-та-та.
4: Тра-та-та, тра-та-та, ну значит боишься. Скажешь, а то не поедешь. Да я сейчас сам скажу.
3: Ну скажу, ладно, скажу. А, смотри, лишнего не беру, все фасонистое оставляю. Да, на такси поедем, а?
4: Ну еще чего.
3: Ладно, на вот возьми, мне не давай.
4: Откуда у тебя столько денег?
3: На москвича копил. Бери-бери, говорю.
4: Да нет, зря, ну что ты.
3: Мои кровные, отец с матерью дарили, по грошам собирал. 3 года не дотрагивался, святыня. О, еды хватит? Я вообще хотел с собой ничего не брать. Поехать в чем есть, да глупо, думаю, по-мальчишески. Из первой зарплаты отцу с матерью хоть 10 пришлю. Мою 10, кровную. Я ведь не дурак, не лентяй. Все могу делать, все, только жить надо по-настоящему. Ну, вот, все.
5: Алешенька! Алешенька! Алеша, тебе надо поесть хорошенько перед дорогой.
4: Да спасибо, тетя Настя.
5: И ты голодный с утра бегаешь.
3: Мать, я уезжаю.
5: Куда?
3: С Алексеем.
5: А, ну и поешьте перед отъездом, еще успеете.
3: Да не на вокзал, а совсем с ним к
4: к тете Оле.

0: Ты рехнулся.
1: Не возражай, я вообще говорить ничего не хотел. Вскочил бы в поезд и все, но вот он велел сказать.
0: Петя! Петя!
1: Ну, началось.
0: Петя! Он уезжает.
2: А, иду. Ты что это, Алешенька, уже собрался?
0: Да не он!
2: А кто?
1: Я.
2: Куда?
1: Вот с Алексеем к тете Оле. Жить там хочу.
2: Ты что еще выдумал?
0: Ой,
1: погодите,
0: Андрюшенька, мальчик мой.
1: Да погоди, мама, ну... Ну, что, помираю я, что ли, а? Без паники, ба?
0: Петя, запри его, запри на ключ. Не выпускай.
1: Мам, ну, я же сказал не куда-нибудь, а к нашим.
0: Андрюшенька, не пущу, Андрюшенька. Ой.
1: Не еду. Все. Остаюсь. Ну почему мне не ехать? Почему?
0: Андрюша,
1: не еду,
0: мальчик,
1: мам! Не еду, сказал же, не еду. Ну что, я маленький, что ли? Вот Алексей приехал учиться. Что особенного? Загрызут мне там медведи, что ли? Ведь если в Ленинград я поехал учиться, ты бы отпустила меня, да?
0: Андрюша,
1: не,
0: сыночка,
1: мама, не еду уже, ты... не еду, мама. Все, я же сказал, не еду. Остаюсь. Вот даже, смотри, чемоданы распаковываю. Вот. Я практичный человек, все, что нужно, взял. Даже теплое белье, которое ты заставляла меня носить, а я не хотела, а теперь буду, мама, буду.
0: Нет, Андрюша...
1: Ну не еду же, сказал же, мама, не еду. Остаюсь. Вот. И носки шерстяные.
0: Ой.
1: Ну не могу я не ехать, не могу. Папа, ну чего она боится? Ну что, у меня одна дорога, что институт. Вон Федька Кусков никуда не поехал, так по нем дома целые поминки справляет. А сам он чуть ли не удавиться хочет. А почему? Боится. Работать боится, мразь он. А я не боюсь, я хочу. Мама,
0: сыночка.
1: Мама, ну разве важно, кем я буду? Каким буду? Вот главное.
0: Нет.
1: А если во мне что-нибудь путное сидит, обязательно наружу выйдет. Обязательно. И учиться я буду. Все время буду, мама. Пап, ну ты меня понимаешь?
2: Понимаю.
0: Петя!
3: Ну, тетя Настя, у нас же там хорошо.
1: Алешка, скажи, что ты с меня глаз пускать
3: ну,
1: не будешь.
3: Конечно.
1: Я во всем буду его служить,
3: ну, да.
1: Во всем.
0: Не смей говорить.
3: Тетя Настя.
0: Андрюшенька, ну не хочешь в ботанический сад, иди куда хочешь, только здесь, в Москве. В Москве заводы какие, серп и молот, шарик-подшипник, все новое, техника. Ну, Андрюшка, или хочешь, ничего не делай, обожди год, обдумай. А?
1: Нет, мам, я и так уже ничего не делал.
2: Настенька, ну не понравится ему там, вернется. Ты съездишь туда, посмотришь.
0: Андрюшенька, мальчик мой, разве тебе дома плохо? Ну, хочешь, Алёша у нас совсем останется? Вместе будете, а?
1: Ну, что ты мне его как игрушку суёшь? Разве мне Алексей нужен?
0: А что? Ой, Петя, я не могу, у меня голова раскалывается.
2: Ну, пойдем, Настенька, пойдем, прими пирамидон.
0: Я не отпускаю тебя. Слышишь, я тебя не отпускаю.
1: Алёшка, сдается, а?
3: По-моему, сдается.
1: Да, у меня есть карточка Галины. Возьмешь?
3: Нет.
1: Не дарила. Сам из сумки вытащил. Тебя, как первую любовь, Андрея сердце не забудет. До свидания, мечта. Да, носовые платки забыл.
4: Здравствуй, Лёша. Успела.
3: Я уже беспокоиться начал.
4: А я в Тимирязевской была.
3: Зачем?
4: Да там сегодня списки вывесили. Думала, может, ты есть. Нет.
3: Я сам с утра туда ездил. Смолодушничал все-таки. Но вот видишь, не зря сюда прокатился. Тебя встретил.
4: А говорят, чувства не выдерживают испытания времени и расстояния.
3: Ну, какое расстояние? Всего 6 суток езды. У нас там нынче педагогический институт открывается.
4: Нет, нет, меня мама не отпустит.
3: Да нет, это я просто так.
4: Вот, на память.
3: А что это?
4: Да, пустяк, рубашка. Я сама сшила.
3: Ага.
4: И вот письмо.
3: От кого?
4: От меня. Нет, ты здесь не открывай. В поезде прочтешь.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Чуть не опоздали. Ну, Алёшка, ездили списки смотреть. Да, ну, как?
3: Да вот так. Домой-то, конечно, стыдно возвращаться. Ну, ничего, покраснею мало. С мать-то, конечно, обрадуется.
2: Обрадуется мать.
4: Наверное.
3: Вот он, Андрей, со мной едет.
2: Как?
4: К нам.
5: На чего мне? Захотел, поехал.
4: Ну, ты конечно. Едешь.
5: Вот люди обязательно себя лучше других считают.
3: А ты сегодня, Афанасий, налегке. Где обосновался-то?
2: Да в общежитии.
6: Да ты что думаешь, он правда у родственников жил? Как бы не так. На бульварах да на вокзалах ночевал. У него, оказывается, кроме нас-то в Москве ни души.
2: Да и полно тебе, Катя. Это только сначала бродяжил, а потом с ребятами познакомился, у них ночевал. То здесь, то там. Ничего, гостеприимные. Эх, пролетело, забыто. Да, Алёшка, теперь комнатка на четверых не каплет. Ну вот.
4: Да, ну вот и все.
2: Все.
7: Мать сказала, слово мать сказала, чтоб ты взял валенки и термос.
2: Отпустила. О, папа. Папа, ну зачем же валенки? Я ведь в них не ходил совсем, а?
3: Бери, обязательно бери, там пригодятся.
2: Ладно.
7: И велела взять ватное одеяло.
2: Это что, зеленое атласное?
7: Именно.
2: Ни за что.
3: Да бери, раз мать велит.
2: Да что ты на мне еще перину предложишь?
3: Ну и перину возьмешь, ты ее не огорчай. Бери все. У нас там чулан есть, в случае чего свалим.
2: Ладно. Папа, папа, уговори ее не ездить на вокзал. Сидели бы дома. Ребята проводят.
7: Дурачок ты, дурачок. А мы и не собирались.
3: Ну что, жаль тебе, если родители с тобой на вокзал поедут.
2: Да что, у меня сердце-то каменное, да? Хватит с меня и того, что здесь было. Ну, все.
8: Очередная выходка, да?
3: Не выходка.
8: О матери бы подумал.
9: Да перестань, Аркадий.
2: О себе я не должен думать, что ли?
9: Да ты не слушай его, Андрей. Правильно делаешь, что едешь, правильно.
8: Ума набираешься. Ну-ну.
0: Ну вот, мы с отцом решили отпустить тебя.
7: Да.
0: Я сейчас ничего говорить не буду. Вечером сяду писать тебе письмо. Ой.
7: Настя. Настя.
0: Возьми все эти вещи.
2: Мам, ну зачем?
3: Андрей.
2: Ну зачем ты все это сама тащила? Я бы принес. Спасибо.
0: Алёшенька, прошу тебя, присматривай там за ним. А Оле я тоже напишу.
3: Да вы не беспокойтесь, тётя Настя, всё будет хорошо.
8: Ты в случае чего бей меня, я ведь не обижусь.
3: Да.
2: Не опоздать бы, а? Пора.
8: Ну, мам, ты меня прости.
0: Не говори ничего. Мальчик мой, если заболеешь, пиши. Я приеду, я сразу приеду.
8: Хорошо, хорошо.
7: Береги, береги себя. И взрослей, взрослей.
3: Ну, тетя Настя.
0: Алёшенька, ну, будь здоров, мой дорогой. Будь здоров. Алёша, если на будущий год надумаешь приехать, мы будем очень рады.
3: Спасибо, тетя Настя, спасибо за все.
0: Что ты за что?
3: Ну-ну.
8: Андрей, поцелуемся. Ладно, без сентиментальности.
0: Ой.
9: Ну, в час добрый.
2: Комнатку вам освободили. Простор.
9: А мы к нам переезжаем.
2: О матери бы подумал, Аркашка.
8: Ну, ладно, ладно.
3: Ну-с.
9: Ну, Алексей, счастливо.
2: Присядем по старому обычаю.
5: Пошли.
0: Андрюшенька.
2: Настя.
0: Ой. Мальчик мой.
2: Ну вот и уехала.
0: Петя.
2: Настенька.
0: Ну, а ты, Аркадий, когда думаешь переезжать?
5: Мы решили остаться здесь, мама, если ты не возражаешь.
0: Почему же я должна обязательно возражать?
9: Да вы не волнуйтесь за Андрея. Ну, ему надо было поехать, надо.
0: Я знаю, знаю, да. Наверное, что-нибудь забыли.
5: Что?
0: Ну, конечно. Оле телеграмму надо дать, чтобы встретила. Аркаша, сходи на почту.
5: Да, я сейчас.
0: Нет, я сама.
5: Ну, нет, я успокойся, мама.
9: Вы не торопитесь. Мама, телеграмму можно дать завтра. Они же суток 6 в дороге.
0: 6 суток в дороге?
5: Ну, успокойся, мамочка.
9: Да это же очень интересно для него. Но вы подумайте, мимо него пронесутся леса, селения, города, реки. Везде люди разные, интересные.
2: Когда я мальчишкой убежал с геологической партией, дома, вероятно, тоже переполох был. Ну, ничего, пусть поищет. Пусть поищет.
10: В добрый час всем. Всем, кто неустанно думает о будущем. Кто ищет, пускай трудную, но самую честную, самую прямую, самую правильную дорогу в жизни.

0: В эфире радиостанция «Юность». Программа «Вечерний курьер».
1: Над сегодняшним выпуском в аппаратной и в студии работают звукооператор эфира Лариса Рудницкая, режиссер Вадим Жуков, музыкальный редактор Николай Рыбинский, техническое обеспечение эфира инженер Александр Молчанов. У микрофона Леонид Азарх. Вы знаете, я в некотором смущении собираюсь объявить вам название песни, которую вы сейчас услышите. Но надеюсь, вы не отнесете это название к содержанию всей передачи, хотя понимаю, что я, так сказать, подставляюсь. Ну что же, вам и только вам судить, что у нас получилось, что нет, что было интересно, что не слишком, и не было ли ненужных пустот. А песня, которую исполнит для вас эстонская группа «Контакт», называется «Пустота». Группа «Контакт»

0: «Полевая почта вечернего курьера». Рубрика, которая становится у нас уже традиционной. Ну и надо сказать, почта велика, даже очень велика. Сотни и сотни наших слушателей откликнулись, например, на разговор о неуставных отношениях в армии. Вот они, письма передо мной. Ну, некоторые из них, разумеется, не все. Начну я с неожиданного поворота темы. Вот читаю вам фрагмент такого письма интересного. Какой-нибудь маменькин сынок напишет матери по всякой мелочи о своих огромных страданиях, не думая о том, каково матери читать эти слова, не думая о том, что на свете есть такие качества, как гордость, достоинство, и не думая о том, что он мужчина, в конце концов. Раз уж родился мужиком, будь им. Вот такое письмо. Но я с ним и согласен, и не согласен. Что касается волнений матери, да, о них, видимо, нужно думать. Помню, с каким вниманием и сочувствием читал я статью в «Правде». Какое сильное впечатление произвела история, как парень служил в Афганистане, вы, возможно, читали, описал маме, что в Чехословакии, чтобы не волновалась, не переживала. И только вот уже в конце самого срока службы узнала мама, какую тяжелую воинскую ношу на самом деле нес ее сын. Но это, как говорится, одна сторона проблемы. А вторая – говорить или не говорить о дедовщине вообще. Может быть, лучше, считают некоторые, лучше просто молча искоренять. Но вот получится ли молча, без гласности? Так или иначе, но почту мы это Марина Ивашова и я, просматривали, читали вместе с лицом заинтересованным, вместе со старшим инструктором отдела комсомольской работы Главного политического управления Советской армии и военно-морского флота Александром Беловым. Послушайте, пожалуйста, запись нашего разговора. Вот, например, письмо из Свердловска от Савельева. Письмо, в котором он пишет: «Да, армии достаются трудные ребята, и главное, ребята уже во многом впитавшие в себя культ насилия над слабым». Это есть. Он это полностью признает, тем не менее дедовщину частично оправдывает. И более того, он предлагает нам перестать говорить об этом. Понимаете, почему? Вот он пишет.
1: Молодец, я его поддерживаю, Леонид. Я объясню потом, почему.
0: Извините. Хорошо. Вот смотрите, как он аргументирует. Он говорит так. Вы делаете эти передачи, и тогда у подрастающего поколения возникает впечатление, что армия – это какое-то болото пороков, страшная, ужасная жизнь там, и что там портятся люди. Не портятся, пишет он. Константин Симонов как-то сказал: на войне хороший человек становится еще лучше, плохой еще хуже. Так и в армии.
1: Очень интересная мысль. Спасибо, что вы именно на ней остановили наше внимание. Что получается? Получается две полуправды. В так называемый период застоя мы больше говорили о позитивных, значит, делах в армии. Иногда даже злоупотребляли, так сказать. Был элемент и парадности. Этого скрывать не надо. Это общепризнано сегодня. Но сегодня шарахание как бы в другую сторону происходит. Пошла вторая полуправда. А мы за объективность. Ведь если говорить преступность, преступность, преступность, от этого ее меньше не станет. То же самое с этим явлением. Дедовщина, стариковщина, ярлыков много на флоте, годковщина и так далее, и так далее. Суть не в названии, да? А суть в том, что, к сожалению, во многих воинских коллективах на сегодня есть болезнь, мешающая, будем говорить, кадровым нам военным, политработникам, искоренить существо аморальное это явление. Что за болезнь? Круговая порука.
0: Помнится, один из ветеранов у нас выступал армии и сказал: на что вы рассчитываете? Разве выйдет солдат из строя при приезде какой-то инспекции? Нет, не выйдет. Да, видимо, круговая порука существует. И поэтому вот есть такое обвинение, что офицерам легче управлять через дедов. Понимаете?
1: Они... Это мнение, я вам сразу скажу, человека, ну, извините, недалекого. Давайте разберемся действительно с истоками. Видеть панацею от всех нравственных бед молодежи сегодня только в воспитательных возможностях воинской службы, это значит идти по пути наименьшего сопротивления. Подойдет, мол, призывной возраст, и будьте любезны, принимайте товарищи офицеры, прапорщики, наших парней в свою воинскую семью. Но а то, что многие до призыва уже успели с рюмкой подружиться, с милицией встречались не по одному разу. Думаю, есть тут над чем задуматься всем нам вместе. Ведь пока, к сожалению, часто можно услышать: да у них там в армии такое. Вот в ваших письмах тоже пишется. Да, ну, за голову порой хочется взяться, так, от таких суждений. А как соизмерить в то же время вот это обывательское «у них там», подчеркиваю, «у них там», и в то, что мы живем уже десятилетия мира? То, что нами достигнут военно-стратегический паритет, названный в программе партии историческим достижением, нами, обществом, на что мы сейчас сосредотачиваем усилия в том, чтобы действительно разорвать порочный круг круговой поруки. Значит, нужны лидеры. Нужны настоящие лидеры молодежи, которые, ну, имеют, будем говорить, такую моральную потребность дать бой всем вот этим проявлениям глумления, издевательств со стороны нескольких, как правило, нескольких, двух, трех появляющихся в коллективе с ущербной моралью, значит, парней, о которых я говорил, и они уже, так сказать, прикоснулись ко всем, будем говорить, теневым сторонам жизни еще до призыва. Вот дать им бой.
2: Но где гарантия того, что лидер будет именно такой, которого мы себе представляем? Понимаете, если идет круговая порука, ведь может лидер выделиться и совсем другой человек.
1: Правильно, конечно.
2: Который будет, наоборот, за эту дедовщину. И все это будет на страхе.
0: Так это вот, и держится на лидерах.
1: Да, кстати. И вот здесь можно еще одну грань проблемы назвать. Двойная мораль. Если такая. Ведь что в иных воинских коллективах случается? Значит, когда идет нормальный рабочий день, боевая учеба, везде на месте офицеры, прапорщики, сержанты, все внешне благополучно. Стоит офицеру за порог казармы выйти, значит, начинает срабатывать, к сожалению, вот таких вот двуличных людей, значит, вторая их сторона и, видимо, основная сторона их человеческого существа. Есть и такие примеры у нас.
0: Как быть вот с этой претензией ольховика, нашего слушателя из Бобруйска? Вот он пишет, вы привели пример, военнослужащий, солдат, обратился за помощью к офицеру. Это была пленка живая. По поводу дедовщины. И услышал в ответ, что, дескать, до тебя это было, и ты привыкай, мол. Это не офицер, пишет автор письма. Я бы с такого сорвал погоны.
1: Но, видно, у парня действительно наболело.
0: Наболело,
1: да.
0: Видно.
1: И вот он тут же сам продолжает и делает вывод. И я просто зачитаю его слова из этого письма. «Подобные офицеры наносят колоссальный моральный ущерб советской армии, калечат души ребят и в конечном итоге озлобляют их против армии как таковой». Откровенно говоря, я предвидел такое письмо. К сожалению, некоторая часть, их немного, моих товарищей по офицерскому корпусу сегодня благодушествуют. Где-то притуплена их ответственность за моральное здоровье, за моральное состояние своего коллектива. Может быть, некоторые письма взять, и у нас есть возможность вникнуть конкретно в эти факты, чтобы не был наш разговор таким общим и ни к чему не обязывающим. Это наша обязанность.
0: Мы соберем письма наших слушателей. Убежден, что после нашего сегодняшнего разговора придут новые. Мы просим писать совершенно конкретно, указывать воинскую часть, потому что бороться с каким-то явлением можно только действительно гласно. Здесь нужно мужество человеческое. Будем ждать писем. А вот еще какое есть тогда предложение. Найдется ли у вас во вторник время с 17 до 19 по-московски? Нам будут звонить. Непосредственно поговорить со слушателями.
1: Время найдется, я вам обещаю.
0: Значит, тогда мы договариваемся, что 31 мая у наших традиционных телефонов 215-6356 и 215-9774 будут находиться не только я один, Леонид Азарх, но и будет Александр Белов.
3: Повторю еще раз номера телефонов. 215-6356, 215-9774. Ну, разумеется, мы ждем звонков не только по поводу дедовщины, а и по всем другим интересующим вас вопросам.

0: Кто из вас не знает кошек, этих милых домашних животных? Но уверен, что до 20 мая с кошками, теперь произношу это слово в кавычках, не было знакомо подавляющее большинство любителей музыки у нас в стране. А речь идет о мюзикле «Кошки», который был показан вот в эти дни в Москве австрийским театром «Андервин», мюзикл английского композитора Эндрю Уэбера. Последнее представление закончилось 30 мая, перед самым выходом в эфир вот этого выпуска «Вечернего курьера». И своими впечатлениями после этого спектакля делится с вами музыкальный редактор радиостанции «Юность» Николай Рыбинский.
1: Более 10 музыкальных спектаклей, а среди них «Иисус Христос. Суперзвезда», «Иосиф Прекрасный», «Звездный экспресс» созданы этим 40-летним композитором, точно чувствующим сегодняшний день, где есть место ностальгии по прошлому и звуки электронной компьютерной музыки. Во всяком случае, в музыкальной ткани мюзикла «Кошки» есть все стили и направления. От рока до рэпа, от степа до свинга и даже стилизации под итальянскую оперу XIX века. И такая полистиличность органична, ведь кошек, а на сцене действуют только они, даже двух одинаковых не бывает. В трущобах Лондона сегодня ночью праздник. Кошачий предводитель старый Дейтеронимус проводит выборы. Самый достойный в кошачьем царстве сможет получить вторую жизнь. Второе детство, вторую юность, молодость и, словом, радость бытия. И вот перед нами исповедь каждого участника этого кошачьего бала. История жизни, в которой есть все. Трагическое и лирическое, ностальгическое и смешное.

Lass Wasser zur Schau. Oh, wow, wow. В основе либретто мюзикла «Кошачьи стихи». Книга старого Поссума, лауреата Нобелевской премии английского поэта Томаса Элиота. «Мне повезло», — рассказывал композитор. «Эти стихи необычайно музыкальны. То лирика, то жесткое движение, и, в сущности, они-то и определили музыку». Ошеломляющий успех «Кошек» был на премьере в 1981 году в Новом Лондонском театре. В 1982 году этот же мюзикл вызвал восторг на Бродвее, а в 1983 и в австрийском театр «Андер Вин» с хореографией и режиссурой Джулиан Лин. Эта постановка оказалась одной из самых дорогих в мире. Но риск оправдал себя. В Вене прошло 1300 представлений с аншлагами. Именно эту постановку мы увидели в Москве. Запись, которую мы вам демонстрируем, удостоена золотого, платинового и двойного платинового дисков в Австрии и ФРГ. А что же тем временем происходит на сцене? Старая кошка Гумби и Рамтам Таджер, Гризабелла и Бустофер Джонс, кот Скайбл с железной дороги и мистер Мистофелис разыгрывают сценки вместе или поодиночке. Кто же станет счастливым избранником? И уж никто не ожидал, что больше всех повезет потрепанный в кошачьих битвах Гризабелли, наделенный композитором вот этой удивительной мелодией.

0: Вы слушаете программу радиостанции «Юность» «Вечерний курьер». У микрофона сегодня Леонид Азарх. Следующий раздел нашей программы ведет Виталий Максимов.
1: В эфире «Битлз Клуб».

0: сегодняшний выпуск «Битлз Клуба» я решил посвятить гамбургскому периоду легендарного ансамбля. Эти гастроли в Западной Германии стали их первым шагом на пути к мировой славе. К этому моменту в составе «Битлз» не было ударника. В августе 60-го года Пол Маккартни позвонил Пету Бесту, который раньше играл в группе «Блэк Джекс», и предложил сотрудничать. Бест согласился. И через некоторое время «Битлз» в составе Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон, которому в то время было 17 лет, Пит Бест и Стюарт Сатклифф, пятый член «Битлз», друг Джона по художественному колледжу, играющий на бас-гитаре, отправились в Гамбург, несмотря на то, что их родители были не в восторге от этого решения, поскольку о Гамбурге ходила не очень добрая слава города, который был средоточием всякого рода мошенников, гангстеров и проституток. Но, тем не менее, их гастроли начались. «Шимми, шимми».
1: «Шимми, шимми!»

В начале гамбургских гастролей Битлз выступали в клубе «Индра». Им приходилось играть по 8 часов в сутки. Этой аудитории кривляния на сцене доставляли удовольствие, и успех молодых музыкантов зависел от того, сколько шума они произведут. И Битлз шли на поводу у гамбургской публики. Джон кривлялся все время, то прыгая в экстазе, то катаясь по полу. От невообразимого шума, на который жаловались соседи, клуб «Индра» закрыли. И Битлз переехали в Кайзер-Келлер, где продолжали свои концерты. В Кайзер-Келлер была приглашена еще одна ливерпульская группа «Рори Сторм» и «Ураганы», в которой на ударных играл Ринго Старр. Это была их первая встреча, но пройдет еще 2 года, прежде чем он войдет в состав «Битлз». Продолжение рассказа о гамбургском периоде «Битлз» вы услышите в следующем выпуске «Битлз-клуба».

0: продолжаем нашу программу. Зоопарк вечернего курьера. Я прошу москвичей только не волноваться. Речь не о строительстве зоопарка в Битце. Я просто хотел вас спросить, есть ли у вас домашние животные? Если есть, не возникает ли у вас проблем? Как быть с ними, ну, скажем, когда вы уезжаете в отпуск? Второй вопрос. Любите ли вы животных? Ну, если они у вас есть, то, наверное, да. А ваши маленькие дети? Ведь любовь к животным – это залог вообще воспитания доброты в человеке. К чему все это я говорю? К тому, что в Москве создано, наконец, городское общество защиты животных. Учредительная конференция состоялась 16 мая. И в том, что мы так поздно даем вам отчет об этом, спустя практически две недели, в том повинно то, что конференция проходила далеко не без противоречий. Но об этом несколько позже. А сначала поговорим с избранным председателем общества, членом-корреспондентом Академии наук Алексеем Владимировичем Яблоковым. Алексей Владимирович дал интервью корреспонденту «Юности» Анатолию Кудрявцеву.
1: Сейчас как-то трудно оценить по существу вот значение этого события. А значение очень большое. Ни в одном городе России нет общества защиты животных. Вообще нет общества защиты животных. И мы создаем первое. Мы надеемся, что за нами будут созданы такие общества во всех других крупных городах. Мы не защитники собак, кошек, попугаев самих по себе. Мы боремся за нравственность человека, за самого человека. Это наша сверхзадача, сверхцель. А достигаем этой цели мы действительно тем, что мы пробуждаем гуманные чувства по отношению к нашим братьям меньшим, которые живут вместе с нами, которые требуют нашей заботы.
2: Алексей Владимирович, а какими конкретно способами достичь этих целей?
1: Да, способов очень много, их трудно даже назвать вот в таком коротком интервью. Приюты для животных, для тех, которые почему-то потеряли своих хозяев, тех, которые могут... хозяева уезжают куда-то на день, на два, на три, чтобы они попали в добрые руки, чтобы не нужно было бегать, мучиться, чтобы так, как делано во всем мире. Ну, кроме того, общество, конечно, будет заниматься пропагандой во всяческих формах. Будут издаваться брошюры, будут лекции, будут благотворительные концерты. Вот для того, чтобы организовать эти приюты, нам, конечно, нужны деньги. Я очень рад, что прозвучали предложения от художников, от литераторов перечислить гонорары в пользу вот этих самых приютов для животных.
2: Создание таких приютов для животных и пунктов передержки, которые есть во многих странах. Насколько это реально для нас, для Москвы?
1: Абсолютно реально. Есть планы создания такого приюта на территории Национального парка «Лосиный остров». И вроде было согласие со всех сторон. И мы, наверное, в общем, реализуем это. В этом году, я думаю, что мы начнем делать это все реально.
0: Я уже говорил вам, что учредительное собрание прошло далеко не гладко. Не все там голосовали «за», были и те, что голосовали «против». Вот просто любопытно послушать, узнать их точку зрения.
3: Александр Сергеевич Никифоров, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук СССР. Я считаю, что конференция подготовлена плохо, проще сказать, не подготовлена по той причине, прежде всего, что не были приглашены представители всех шести, или сколько их там существует, пяти зоозащитных обществ города Москвы. Проект устава общества по существу не обсуждался.
4: Минчина Елена Семеновна, адвокат. Сейчас собираются организовать общество, которое будет защищать животных. Смысл основной в защите. Обсуждали на собрании все, что угодно, но не обсуждали, как сделать так, чтобы зверски их не уничтожали. Вот этого не обсуждали. Тогда зачем это общество?
5: Я по профессии преподаватель СПТУ. СПТУ 164, меня зовут Зиненко Андрей Борисович. Ничего конкретно о защите животных сказано не было. Меня это не устраивает. Мне не нужны президиумы, мне не нужны должности. Я хочу действовать.
0: Вот это последнее утверждение, наверное, самое правильное, самое верное. Я понимаю, может быть, и были изъяны во время учредительного собрания, о чем-то не договорились до конца, но, безусловно, создание таких обществ – дело полезное, и нужно, чтобы оно, с моей точки зрения, нужно, чтобы оно оказалось реализованным не только в Москве. Ну, а теперь мы прощаемся с вами, вот призвав вас к любви братьям нашим меньшим, прощаемся. Это наша бригада, звукооператор эфира Лариса Рудницкая, режиссер Вадим Жуков, музыкальный редактор Николай Рыбинский, инженер Александр Молчанов и ведший сегодняшнюю передачу Леонид Азарх. Всего вам самого-самого доброго.

0: Богатая зала в доме Аристарха Владимировича Вышневского, крупного влиятельного чиновника. Мраморная парадная лестница поднимается снизу в залу. Сияет позолота на мебели, канделябры и вазы, рамы дорогих картин и зеркал. Направо от лестницы комнаты жены Вышневского, Анны Павловны. Налево дверь в его кабинет. Из своих комнат выходит Анна Павловна. За ней идет Аристарх Владимирович. Круглая лысая голова его поблескивает при свете люстры. Выпечена тяжелая челюсть, нахмурен низкий лоб. Аристарх Владимирович раздражен.
1: Какая неблагодарность! Какая злоба! Пять лет вы за мной замужем, и в 5 лет я не могу ничем заслужить вашего расположения. Странно. Может, вы недовольны чем-нибудь?
2: Нисколько.
1: Я думаю, не для вас ли я купил великолепно отделан этот дом? И для вас я в прошлом году выстроил дачу? Ничего, вас мало. Я думаю, ни одной купчихи нет столько бриллиантов, как у вас.
2: Благодарю вас. Впрочем, я ничего от вас и не требовал.
1: Вы не требовали? Но я должен был чем-нибудь вознаградить вас за разницу в летах. Я думал найти вас женщину, способную оценить те жертвы, которые я вам принес. Я ведь не волшебник. Я не могу строить мраморных палат одним жестом. На шелк, сол, парк, в который вы окутаны с головы до ног. Нужны деньги, их нужно доставать. Они не всегда легко достаются.
2: Мне ничего не нужно, я уже говорил вам не один раз.
1: Но мне нужно же, наконец, покорить ваше сердце. Ваша холодность сводит меня с ума. Я страстный человек. Из любви к женщине я способен на все. В нынешнем году я купил вам подмосковную. Знаете ли, что деньги, на которые я ее купил, ну как бы вам сказать? Одним словом, я рискну. Более, нежели позволял благоразумие, я могу подлежать ответственности.
2: Нет, ради Бога, не делайте меня участницей ваших поступков, если я не совсем честна. Не оправдывайте их любовью ко мне, я вас прошу, для меня это невыносимо. Впрочем, я не верю вам. Пока вы меня не знали, вы жили и поступали точно так же. Я даже перед своей совестью не хочу отвечать за ваше поведение.
1: Поведение. Из любви к вам я готов даже на преступление. Чтобы только купить любовь вашу, я готов заплатить своим бесчестием.
2: Аристарх Владимирович, я притворяться не могу.
1: Притворитесь.
2: Никогда.
1: Ведь я вас люблю, я люблю вас.
2: Аристарх Владимирович, не унижайте. Вам одеваться.
0: Входит Антон, слуга в доме Вышневского.
3: Одеваться, Аристарх Владимирович.
1: Пожалуйте, готово-с.
0: Высоко подняв голову, Вышневский идет вслед за слугой, но в дверях останавливается негодующий.
4: Змея! Змея!
0: Анна Павловна, обессиленная, опускается в кресло. По лестнице взбегает мальчик, подает письмо. Анна Павловна читает его.
3: От кого? Вот еще, мил, любовное послание. И от кого же? Пожилой человек, жена, красавица. Мерзко, оскорбительно. Что делать женщине в подобном случае?

0: Пожилой чиновник с огромным красным портфелем в руках. Это Аким Акимыч Юсов, ближайший помощник Вышневского. На его голове редкий серый пух, на широком расплывшемся лице с узкими щелочками глаз постоянное выражение самодовольства.
1: Доложи-ка, Антоша.
0: Антон уходит. Юсов медленно прохаживается по комнате, бросая довольные взгляды на себя в зеркало.
2: Пожалуйте.
0: Юсов выпрямляется, неторопливо и важно идет к кабинету. Но подойдя ближе, он вдруг быстро согнулся почти под прямым углом и, склонив голову, боком проскользнул в широко раскрытую дверь. По лестнице, стелющейся походкой, поднимается Белогубов. Еще с первого этажа начинает приятно улыбаться начальству.
3: Аким Акимыч, ты здесь?
2: Сейчас прошли в кабинет.
3: А сами как сегодня? Ласка?
2: Не знаю.
0: Белогубов вертится у зеркала, старательно приглаживая свои белесые волосы. Из кабинета выходит Юсов с пачкой бумаг.
1: Здесь. Белогубов.
3: Чего извольте?
1: Вот, братец ты мой, возьми домой и перепиши это почище. Приказали.
3: Мне приказали. Переписать.
1: Тебе. У него сказали почерк хорош.
3: Мне это очень приятно слышать.
1: Ты слушай, братец, ты не торопись. Главное, чтоб было почище. Видишь, куда посылать?
3: Я понимаю, Аким Акимыч. Каллиграфически перепишу. Всю ночь просижу.
1: Хо-хо-хо-хо-хо-хо.
3: Мне бы только обратили внимание, с...
1: Что? Ты шутишь этим, что
3: Нет,
1: ли?
3: Как можно, с...
1: Обратили внимание. И легко сказать. А что еще нужно чиновнику? Чего он еще желать может?
3: Да.
1: Обратили на тебя внимание? Ну, ты человек, дышишь. А не обратили, что ты...
3: Да что уж...
1: Червь!
3: Я, кажется, Аким Акимыч, стараюсь.
1: Ты? Ты у меня на хорошем замечании.
3: Я, Аким Акимыч, даже в пище себе отказываю, чтобы быть чисто одетым. Ведь чисто одетый чиновник, он всегда на виду у начальства. Вот извольте, посмотрите, какая талия.
1: Постой, постой. Талия хороша. Еще Белогубов, смотри по грамотнее.
3: Вот прописали-то я, Аким Акимыч, плохо-с. Верите ли, даже самому обидно-с.
1: А их важность правописания. Не все вдруг привыкнешь. Ты напиши сначала черновую, да и попроси поправить. А потом с этого и пиши. Ты слышишь, что я тебе говорю?
3: Уж попрошу у кого-нибудь поправиться. А то все Жадов смеется.
1: Кто?
3: Жадов.
1: А сам-то он что такое? Что за птица еще смеется?
3: Да ведь как же надо показать, что ученый-с?
1: Фу, вот что.
3: Я даже никак не могу понять, Аким Акимыч, что он такой за человек?
1: Ничтожество. Я сейчас там был. Так говорили, не знаю, что с племянником делать, вот пойми из этого.
3: А как о себе-то мечтает?
1: Высоко летает, где-то сядешь. Чего лучше? Жил здесь, на всем готовом. Так что ты думаешь, благодарность им какую-нибудь чувствовал? Уважение от него видели? Как бы не так. Грубость и вольнодумство. Он хоть и... Родственник ему, но это же особо. Кто же будет переносить? Ему и сказать. сказали другу.

0: Милому, вот пойди-ка поживи своим разумом на 10 целковых в месяц. Вот авось поумнее будешь.
1: Вот ведь глупость-то до чего доводит, Аким Акимыч. Да. Кажется, если Господи, эдакое счастье, должен поминутно Бога благодарить. Ведь так, я говорю, Аким Акимыч должен он Бога благодарить.
0: Еще
1: сам от своего счастья бегает. Да чего ж ему еще нужно? Чин имеет, в родстве с таким человеком, содержание имел готовое. Как захотел, мог бы место иметь, хорошее, с большим доходом. Ведь Аристарх Владимирович ему бы не отказали.
0: Так вот поди же!
1: Мое мнение такое, Аким Акимыч, что другой человек с чувством стал бы сапоги чистить Аристарху Владимировичу, а он огорчает такого человека.
0: Это все гордость. И рассуждение.
1: Так о чем же мы можем рассуждать? Я, Аким Акимыч, никогда-с.
0: А еще бы ты...
1: Я никогда, Аким Акимыч, потому что это не ведет ни к чему хорошему, кроме неприятностей.
0: Так как ему не разговаривать, когда ему нужно показать, что он в университете был?
1: Какая же польза от учения, когда в человеке нету никакого страху перед начальством, никакого трепетус.
0: Чего?
1: Трепетус.
0: Ну да.
1: Меня бы, Аким Акимыч, стало начальником.
0: У тебя губы-то не дура.
1: Я больше потому, что у меня невеста есть, барышня. Отлично образованность. Тут без места нельзя, кто же отдастся?
0: А что же не покажешь?
1: Первым долгом хоть нынче же, как место родственника.
0: А о месте я доложу, мы подумаем.
1: Мне бы это место на всю жизнь. Я хоть подписку дам, потому что выше я не могу, мне не по способностям.
2: Входит Жадов, его серьезное лицо спокойно.
1: А что, дядюшка, занят?
0: Занят.
1: Так жалко, мне очень нужно его видеть.
0: Что же, можно и подождать. У них дела-то поважнее ваших.
1: Почем вы знаете мои дела?
0: А какие у вас дела? Так, вздор какой-нибудь.
1: С вами лучше не говорить, Аким Акимович. Вы всегда на грубость напрашиваетесь.
0: Что? Каков?
1: Не стоит внимания и разговаривать-то. Только себя на старости лет беспокоить. Прощайтесь.
2: Белогубов уходит. Юсов садится в кресло спиной к Жадову.
0: Да. Жили, жили. Слава Богу, дожили. Мальчишки стали нос поднимать.
1: Что вы там ворчите?
0: Делать, что приказано, мы не любим. Рассуждать, вот наше дело. Как можно нам в канцелярии сидеть? Нас всех министрами нужно сделать. Ну что же, извините, пожалуйста, ошиблись. Не заметили ваших талантов, извините, пожалуйста. Сделаем вас министрами, сделаем, непременно сделаем. Погодите немного, завтра же.
1: Надоел.
0: О, боже мой, боже мой, ни стыда, ни совести. У иного губы не обсохли, а он уже амбицию показывает. Кто я? Не тронь меня, скажи.
3: Пожалуйте к барину.
2: Юсов стремительно вскакивает и, прижав к себе обеими руками портфель, ныряет в двери кабинета.
1: Скажи Анне Павловне, что я хочу их видеть. Что этот старый хрыч разворчался? Что я ему сделал? Университетский, говорит, терпеть не могу.
4: Да разве я виноват? Вот и служи под этим начальством.
3: Здравствуйте, Василий Николаевич.
4: Арсеньевна, здравствуйте. Я вам новость скажу.
3: Садитесь. Что за новость?
4: Я жениться хочу.
3: А не рано ли?
4: Влюблен, тетушка, влюблен. И какая девушка-то, совершенство.
3: Ну, а богата она?
4: Нет, тетушка, у нее ничего нет.
3: Да чем же вы жить-то будете?
4: А голова-то? А руки-то на что? Дядя советует прежде всего нажить денег, каким бы то ни было образом. Купить дом, завести лошадей, а потом уж завести жену. Могу ли я согласиться с ним? Я полюбил девушку, как любит только в мои лета. Неужели я должен отказаться от счастья, от того только, что она не имеет состояния?
3: Ну, страдает не от одной бедности, страдает и от богатства.
4: Помните наши разговоры с дядей? Что не скажешь, бывало, против взяток или вообще против всякой неправды, у него один ответ. Поди-ка поживи, не то заговоришь. Ну, вот я и хочу пожить, да еще не один, а с молодой женой.
3: Позавидуешь женщинам, которых любят такие люди, как вы.
4: Ну уж как я буду трудиться, тетушка. Больше, вероятно, жена от меня не потребует. Ну, а даже если случится некоторое время перенести нужду, так, вероятно, Полина из любви ко мне не покажет даже и виду неудовольствия. Но, во всяком случае, как бы жизнь ни была горька, я не уступлю даже миллионной доли тех убеждений, которыми я обязан воспитать.
3: За вас-то можно поручиться. Но ваша жена, молодая женщина, ей трудно будет перенести какой бы то ни было недостаток. У нас очень дурно воспитывают девушек. Вот вы, молодые люди, считаете нас ангелами, а поверьте, Василий Николаевич, мы хуже мужчин. Да-да. Надо сознаться, в нас чувство чести и строгой справедливости гораздо меньше. Женщина способна упрекнуть. А иногда глупый попрек женщины тяжелее всякой обиды.
4: Это верно. Но я сам буду ее воспитывать. Она же совсем ребенок. Из нее можно сделать все. Только надо ее поскорее вырвать из семейства, пока не успели испортить пошлым воспитанием.
3: Ну, не смею сомневаться и не хочу вас разочаровывать. Давайте больше воли вашему чувству. Не бойтесь бедности. И поверьте, никто так не пожелает вам счастья, как я.
4: Я всегда был в этом уверен, тетушка.
3: Одно меня беспокоит. Ваша нетерпимость. Вы постоянно наживаете себе врагов.
4: Да, мне все говорят, что я нетерпим, что от этого я много теряю. Да разве нетерпимость недостаток? Разве лучше равнодушно смотреть на Юсовых, на Белогубовых и на все мерзости, которые постоянно кругом тебя делаются? От равнодушия недалеко до порока. Кому порок не гадок, тот сам понемногу втянется.
3: Я не называю нетерпимость недостатком. Я только знаю, как она неудобна в жизни. Я видала примеры. Ну, когда-нибудь вы узнаете.
4: Но как вы думаете, откажет мне дядюшка или нет? Я хочу попросить прибавки жалования. Мне бы теперь очень кстати.
3: Не знаю. Попросите.
2: Из кабинета выходит Вышневский и Юсов.
5: Садись. Садись, Акима Кимыч. Все леешься? На службу? Редко ходишь?
4: Делать нечего, не дают дела.
0: Мало ли дела у нас.
4: Переписывать-то? Нет уж, я слуга покорный. На это у вас есть чиновники способнее меня.
5: Все еще не уходил с Амонил. Все проповеди читаешь. Представьте, читает писарям в канцелярии мораль. Те натурально ничего не понимают. Сидят, разиня рот, выпуча глаза. Смешно, любезный.
4: А как я буду молчать, когда я на каждом шагу вижу мерзости? Я еще не потерял веру в человека. Я думаю, что мои слова произведут на них действие.
5: Они уж произвели. Ты стал посмешищем всей канцелярии. Ты уж достиг своей цели. Успел сделать так, что все с улыбкой переглядываются и перешептываются, когда ты входишь, и распространяется общий хохот, когда ты уйдешь.
4: Да. Однако что же смешного в моих словах?
5: Все, мой друг. Начиная от излишнего, нарушающего приличие увлечения, ребяческих, непрактических выводов. Поверь, каждый писец лучше тебя знает жизнь. Знает по собственному опыту, что лучше быть сытым, чем голодным философом. И твои слова, естественно, кажутся им глупыми.
1: А мне кажется, что они знают только одно, что взяточником быть выгоднее, нежели честным человеком.
5: Глупо, мой милый, и дерзко, и глупо.
1: Позвольте, дядюшка, а для чего же нас учили? Для чего же нас развивали такие понятия, которых нельзя выговорить вслух без того, чтоб вы не обвинили в глупости или в дерзости?
5: Не знаю, кто вас там и чему учил. Мне кажется, лучше учить делать дело и уважать старших, чем болтать вздор.
0: Да, гораздо бы лучше.
1: Извольте, я буду молчать. Но расстаться с моими убеждениями я не могу. Они для меня единственное утешение в жизни.
5: Да, на чердаке, за куском черного хлеба. Славное утешение. С голоду восхвалять свою добродетель и ругать товарищей и начальников за то, что они умели устроить свою жизнь и живут в довольстве, семейно и счастливо. Прекрасно, тут и зависть посольству.
3: Это жестоко.
5: Пожалуйста, не думай, чтобы ты говорил что-нибудь новое. Всегда это было и всегда будет. Человек, который не умел или не успел нажить в себе состояние, всегда будет завидовать человеку состояние. Это в натуре человека. Оправдать зависть тоже легко. Завидующие люди обыкновенно говорят: я не хочу богатства, я беден, но благороден.
0: Медоточивые уста.
5: Благородная бедность хороша только на театре. А попробуй перенести ее в жизни. Это не так легко и приятно, как нам кажется. Ты же привык служиться только забава себя. Порой еще женишься, что тогда будет? Вот любопытно.
1: Да, дядюшка, я женюсь. И хотел об этом говорить с вами.
5: И, вероятно, по любви на бедной девушке, да еще, пожалуй, и на дуре, которая о жизни имеет столько же понятий, как и ты, уж, наверное, она образована и поет под расстроенные фортепиано с милым рай и в шалаше.
1: Да, она бедная девушка.
5: Прекрасно.
0: На размножение нищих.
1: Аким Акимыч, не оскорбляйте меня. Я вам не давал на это никакого права. Дядюшка, брак – дело великое. Я думаю, что каждый в этом деле должен следовать собственному внушению.
5: Сделай одолжение, тебе никто и не мешает. Только потому ли ты вот о чем? Ты, конечно, любишь свою невесту.
1: Разумеется, люблю.
5: А что же ты готовишь для нее? Какие радости в жизни? Нищету? Всевозможные лишения? По-моему, кто любит женщину, тот старается усыпать путь ее, так сказать, всеми наслаждениями.
0: Да.
5: Вместо шляпок там и разных мод, которые женщины считают необходимыми, ты будешь читать лекции о добродетели. Она, конечно, из любви тебя выслушает, но шляпок и салопов у нее все-таки не будет.
3: Его ли так? Любовь еще не покупает.
1: Тетушка говорит правду.
5: Я согласен. Покупать любовь тебе нет надобности. Но вознаградить ее, отплатить за любовь обязан всякий. Иначе самая бескорыстная любовь остынет. Пойдут попреки, Вся твоя не на судьбу. Не знаю, каково тебе будет переносить, когда твоя жена поминутно вслух будет раскаиваться, что по неопытности связала свою судьбу с нищим. Оглянись вокруг себя. Какая благоразумная девушка задумается выйти замуж за богатого старика или урода? Такая мать усомнится выдать дочь свою таким образом даже против ее воли. Каждая мать наперед уверена, что дочь после будет благодарить ее. Ты для собственного спокойствия, которое что-нибудь достоит, муж обязан обеспечить жену совершенно в материальном отношении. Тогда даже если она не совсем счастлива, так не имеет права, не смеет жаловаться. Женщине взятой из нищеты, окруженной попечениями и роскошью, кто же поверит, что она несчастна? Спроси у жены, правду ли я говорю?
3: Ваши слова так умны и убедительны, что могут обойтись и без моего согласия.
2: Анна Павловна выходит.
1: Не все же женщины таковы, как вы говорите.
5: А, почти все. Бывают, конечно, исключения, но я сомневаюсь, что на твою долю выпало такое исключение. Как ты будешь жить с женой без средств?
1: Я буду жить трудом.
5: А твоего труда мало. Мне твоя мать поручила заботиться о тебе. Я обязан сделать для тебя все, что я могу. Вот что я тебе советую. В последний раз укроти немного свой характер. Брось! Северальные идеи, брось, глупо ведь. Служи, как служат все порядочные люди. То есть смотри на службу и на жизнь практически. Да я могу помочь тебе советами, и деньгами, и протекцией. Ты уж не маленький, жениться собираешься.
1: Никогда! Ну, так живи, как знаешь, без поддержки. Поддержка будет для меня в общественном мнении.
5: У нас общественного мнения нет и быть не может. Вот тебе общественное мнение. Не пойман, не вор.
1: Какое дело обществу, на какие доходы ты живешь? Лишь бы ты жил прилично и вел себя как следует порядочному человеку.
5: Я служил в губернских городах. Там короче знают друг друга. И там при мне смеялись над одним чиновником, который жил только на жалование с большой семьей, и говорили по городу, что он сам шьет себе сюртуки. И там весь город уважал первейшего взяточника за то, что он жил открыто, и у него два раза в неделю бывали вечера.
1: Неужели это правда?
5: Поживешь, так узнаешь. Пойдем.
1: Дядюшка.
6: Что тебе нужно?
1: Я получаю очень мало жалования. Мне нечем жить. Теперь есть вакансия. Позвольте мне занять ее. Я женюсь.
5: Для этого места мне нужен не женатый, а способный человек. Я не могу по совести тебе дать больше жалования. Во-первых, ты его не стоишь. А во-вторых, ты мой родственник. Сочтут лицеприятием.
1: Как вам угодно. Буду жить на те средства, какие имею.
5: Да вот еще, мой милый, скажу тебе один раз, навсегда. Мне твой разговор не нравится.
7: выражения твои резкие и непочтительные.
5: И вдруг все мои отношения к тебе, кроме начальнических, можешь считать совершенно конченными.
1: Так и я перейду лучше в другое место.
2: Юсов и Жадов остались вдвоем.
1: Чему вы смеялись?
8: Да как же не смеяться-то? Да с кем вы спорите? Да на что это похоже?
1: Да что же тут смешного?
8: Да что ж, дяденька-то, глупее вас, меньше вас понимает в жизни. Ведь это курам на смех. Посидите у меня семейство.
1: Вы этого, Аким Акимыч, не понимаете.
8: Да тут понимать нечего. Тут хоть 1000 человек приведите сюда, и все умрут со смеху, глядя на вас. Да ведь вам этого человека слушать надо было, разиня рот, чтоб словечко его не проронить. Да слова-то его на носу зарубить, а вы спорите. Ведь это комедия. Ей-богу, комедия. Вот вас, дядюшка-то, и отделали. Да, да еще мало, то ли следовало. Будь я на его месте.
2: В дверях появляется лакей и полупоклоном приглашает Юсова в кабинет. Юсов торопливо проскальзывает в двери.
1: Да, разговаривайте. Не верю я вам. Не верю и тому, чтобы честным трудом не мог образованный человек обеспечить себя с семейством. Не хочу верить и тому, что общество так развратно. Это обыкновенная манера стариков. Разочаровывать молодых людей, представлять им все в черном свете. А людям старого века завидно, что мы так весело и с такой надеждой смотрим на жизнь. А, дядюшка, я вас понимаю, вы теперь всего достигли. И знатности, и денег, вам некому завидовать. Вы завидуете только нам, людям с чистой совестью, душевным спокойствием. А этого вы не купите ни за какие деньги. Да, рассказывайте, что хотите, а я все-таки женюсь и буду жить счастливо.
2: Жадов быстро сбегает по лестнице и скрывается. В залу возвращаются Вышневский и Юсов.
5: На ком он женится?
0: На Кукушкиной, дочь вдовы коллежского асессора.
5: Ты знаком с ней?
0: Так с мужем был знаком, а Белокубов на другой сестре жениться хочет.
5: Белокубов совсем другое дело. Во всяком случае, ты съезди к ней, растолкуй, чтобы она не губила своей дочери и выдавала за этого дурака.
2: Вышневский спускается по лестнице. Юсов провожает его, изогнувшись в почтительном поклоне.
0: Что это за время такое? Что теперь на свете делается? Глазам своим не поверишь. Как жить на свете? Мальчишки стали разговаривать. И кто разговаривает, кто спорит, так ничтожество. Кажется, дунул на него, и нет человека. И с кем спорить? С гением. Аристарх Владимирович гений. Гений, Наполеон. Ума необъятного, быстрота, смелость в делах. одного не достает, в законах не совсем тверд, из другого ведомства. Но как бы Аристарх Владимирович, да при его уме, знал бы законы, да все порядки, как его предшественник. Ну и конец, конец, разговаривать нечего. Садись, как по железной дороге, и поезжай. И чины, и ордена, и всякие дома, и угодья с пустошами. Дух захватывает.

0: Небогатая гостиная в доме вдовы коллежского асессора Кукушкиной. На стенах дешевые, но с претензией фисташковые обои. На окнах ярко-розовые занавески, герань в горшках. Посреди комнаты на тумбе тоже цветы в огромной катке. День только начался. В гостиной возле небольшого зеркала стоят дочери Кукушкиной Полина и Юленька. Нарядные и оживленные, они поправляют на себе бесчисленные оборочки, бантики и складки. Горничная Стеша, ерзая на коленках по полу, стирает пыль с кресел и тумбочек. Полина и Юленька поют.
1: Готовы. Хоть сейчас женихи наезжайте. Как на выставку выставлены. Первый сорт. Такой форс покажем, в нос бросится. Генералу какому не стыдно показать.
2: Ну, Юленька, по местам. Сядем, как умные барышни сидят. Сейчас маменька будет нам смотр делать. Товар лицом продает.
1: Уж как не смотри, а все в порядке. Все на своем месте. Все подколно да подшпилено.
2: Она у нас такой ревизор, что-нибудь отыщет.
1: Ой, в самом деле, барышня, вам от нее житья нет вовсе. Муштрует, муштрует, как солдат на учении. О, все на вычке да на вычке. Потому что ноги поднимать не заставляет. Потому что надо мной-то измывается, измывается. Одной только чистотой одарена.
2: Нравится тебе твой жених, Василий Николаевич? Ой! Просто душка. А тебе, твой Белогубов?
3: Нет, дрянь ужасная.
2: А зачем же ты маменьке не скажешь?
3: Вот еще. Сохрани, Господи. Я рада радехонькой за него выйти, только из дома поскорее вырваться.
2: Да-да-да, правда твоя. Не попадись и мне, Василий Николаевич. Я, кажется, рад бы первому встречному на шею броситься. Хоть бы плохненький какой, только бы из беды выручил и из дома взял.
3: Уж истина. Мука мученическая, уж верно, барышня, говорите.
2: Другие девушки плачут, Юленька, как замуж идут. Как же это с дома в расстаться?
4: Каждый уголок оплачет. А мы с тобой хоть за 3-9 меньше.
2: Ой, какой змей Горыныч унес.
3: Ну вот не смотри, вот я здесь. Как будет тебе на орехи. А кто тут увидит, кому нужно?
2: Ты счастлива, Полин, тебе все смешно. А я серьезно начинаю подумывать. Выйти замуж не хитро, эта наука нам известна. Надобно подумать и о том, как будешь жить замуж.
4: Ну, а в чем тут думать? Уж верно не будет хуже, чем дома.
2: О, не хуже. Этого мало, надобно, чтобы лучше было. Уж коли выйти замуж, так быть дамой, как следует парой.
4: А, ну очень хорошо, чего же лучше. Да, вот только как это сделать? Ты ведь у нас умница, научи.
2: Надо бы замечать из разговора, у кого что есть, кто на что надеется. Коли теперь нет, так в виду чего не имеет ли? Уж сейчас из слов видно, кто какой человек. Твой Жадов, что говорит с тобой, когда вы одни остаетесь?
4: Ну уж, Юленька... Ну вот хоть сейчас голову на отсечении, ничего не понимаю, что он мне говорит. Он зажмет руку вот так крепко и начнет говорить, и начнет чему-то меня учить хочет.
2: Чему же?
4: Уж право, Юленька, не знаю. Что-то очень мудрено. Погоди, погоди, может быть, вспомню. Ой, только как бы не засмеяться. Слова такие смешные. Подожди, подожди, подожди. Вспомнила. Какое назначение женщины в обществе? Еще про какие-то гражданские добродетели говорил. Я уж и не знаю, что это. Нас ведь этому не учили?
2: Нет, не учили.
4: Это он, должно быть, в тех книгах читал, которые нам не давали. Помнишь, в пансионе? Да мы, правда, никаких не читали.
2: Есть о чем жалеть, я тебе из них тоска смерть. Может, в театр или на гулянь другое дело.
4: Да, действительно.
2: Ну, Полина, признаться сказать, но твоего надежды мало. Нет,
4: мой не таков.
2: А каков же твой?
4: Мой Белогубов хоть и противен немного, а надежды подает большие.
2: Вы, говорит, полюбите меня-с. Теперь еще мне жениться не время-с, а вот как стал начальником сделаю, тогда женюсь. Я у него спрашивал, что такое стал начальник, это, говорит, первый сорт. Значит, должно быть что-нибудь хорошее. Я, говорит, хоть и не образованный человек, но у меня много дел с купцами-с. Так я вам буду из города шелковой разной материи возить, и насчет провианту все будет. Ну, что ж, Полина, очень хорошо, пускай возит. Тут и думать нечего, за такого человека надо идти.
4: А у моего, должно быть, нет знакомых купцов. Он мне об этом ничего не говорил. Ну, как он мне не станет привозить ничего, а?
2: Нет, должно быть, и у твоего есть. Ведь он служащий. А служащие всем дарят, кому что нужно. Кому материи разные, коли женаты. А коли холостой, сукна, трико. У кого лошади, тому овса или сена. А тут так, деньгами. В прошлый раз Белогуб был в жилетке, помнишь, такая пестрая? Купец подарил, сам сказывал.
4: Все-таки надо бы спросить, есть ли у Жадова знакомая купец.
0: Стеша бежит открывать дверь. Входит Кукушкина. Это высокая, дородная женщина лет 50.
5: Как себя не похвалить? У меня чистота, у меня порядок, у меня все в струне. Это что такое?
1: Да помилуйте, сил моих нет, всю поясницу разломила.
5: Как ты смеешь, мерзкая, так разговаривать? Ты за то жалование получаешь. У меня чистота, у меня порядок, у меня все в струне. Юленька, я хочу с вами говорить.
1: Что вам нравится, маменька?
5: Вам известно, сударыня, вы знаете, что у меня ни за мной, ни передо мной ничего нет.
1: Знаю, маменька.
5: Пора знать, сударыня. Доходов у меня никаких. Одна пенсия. Своди концы с концами, как знаешь. Я себе во всем отказываю. Поворачиваюсь, как вор на ярмарке. А я еще не старая женщина, могу еще партию себе составить. Понимаете вы это?
1: Понимаю.
5: Я вам делаю модные платья и разные безделушки, а себе перекраиваю да перекрашиваю старо. Не думаете ли вы, что я это делаю для вашего удовольствия? Так ошибаетесь. Не для фронтовства. Все это делается для того, чтобы вас выдать замуж, с рук сбыть. По моему состоянию я могла бы вас в ситцевых и в затрапезных платьях водить. Так оно и будет, если не хотите или не умеете найти себе жениха. Я для вас обрывать и обрезывать себя понапрасну не намерена.
4: Маменька, мы все это слышали. Вы скажите, в чем дело?
5: Ты же молчишь, что ты молчишь? И с тобой говорят. Тебе Бог за глупость счастье послал, так ты и молчи. Кабы не дурак этот Жадов, так тебе бы век горе мыкать, век в девках сидеть за твое легкомыслие. Хвастаться-то тебе нечем, уж тут твоего ума ни на волос не было. Уж нельзя сказать, что ты его приворожила. Сам набежал, сам в петлю лезет, никто его не тянул. А Юленька девушка умная, должна своим умом себе счастье составить. Позвольте спросить, будет от вашего Белогубова толк или нет?
1: Я, маменька, не знаю.
5: А кто же знает? Вам известно, сударыня, что я посторонних мужчин в дом не принимаю. Я принимаю только женихов. Или таких, которые могут быть женихами. У меня были мало-мальски похож на жениха, милости просим, дом открыт. А как только завилял хвостом, поворот от ворот. Нам таких не надобно. Я свою репутацию берегу и вашу также.
1: Ну что же, маменька, мне делать?
5: Да делать то, что приказано. Вы помните одно? Вам в девках оставаться нельзя, вы на кухне будете жить.
1: Я, маменька, делала все, что вы приказали.
5: Что же вы делали? Извольте говорить, я буду вас слушать.
1: Когда он пришел к нам во второй раз?
5: Да.
1: Помните, вы еще его насильно привели?
5: Помню.
1: Я сделала ему глазки.
5: Ну, а он что?
1: А он, ну,
2: как-то странно сжимал губы, облизывался. По-моему, он так глуп, что ничего не понял. Нынче всякой гимназии словчей
5: ему. Но я этих ваших наук там не понимаю. Я знаю только одно, что он почтителен, и есть в нем это какое-то приятное искательство к начальству. Значит, он пойдет далеко. Я это давно поняла.
2: Когда он был у нас третий раз, помните, в пятницу?
5: Помню.
2: Я ему стихи читала любовные. Он тоже, кажется, ничего не понял. А уж четвертый раз я ему записку написала.
5: Ну что же он?
2: А он пришел и говорит: мое сердце никогда от вас не отвращалось, а всегда было, есть и будет.
5: Что такое? Ну что же дальше?
2: Говорит, как только получу место столначальника, так буду вашей маменьке слезно просить руки ваши.
5: Скоро он получит.
2: Говори, что скоро.
5: Поди, Юленька, поцелуй меня. Ах, выйти замуж, мой друг, для девушки — великое дело. Вы это после поймете. Я ведь мать, и мать строгая. Женихом что хочешь сделай, я так буду всегда сквозь пальцы смотреть. Я молчу, мой друг, я молчу. Но уж с посторонним не отшалишь. Не позволю. Поди, Юленька, сядь на свое место. А выйдите, дети, замуж, вот вам мой совет. Мужьям по тачке не давайте. Так их поминутно и точите, чтобы денег добывали. А то обленится, потом сами же плакать будете. Много бы надо наставлений сделать, но вам, девушкам, теперь же сказать всего нельзя. Но если случится что, приезжайте прямо ко мне. У меня всегда для вас дом открыт, никогда запрету нет. Всякий совет я могу дать, даже и по докторской части.
2: Маменька, кто-то приехал! Белогорушка, каким-то стариком!
5: Садитесь на места. Юленька, спусти мантилью с правого плеча. Ну, так, вот.
0: Порхающей походкой в комнату вбегает Белогубов. За ним, не удостаивая никого взглядом, идет Юсов. Полина и Юленька приседают.
6: Вот они сжелались. Это мой начальник и благодетель Акима Акимыч Юсов. Все-таки лучше сад Грасненко, раз начальство.
5: Милости просим, милости просим.
0: Юсов направляется к хозяйке.
5: Садиться покорно просим.
0: Все рассаживаются.
5: Вот, рекомендую вам две мои дочери, Юленька и Полина. Совершенные дети, они ни о чем понятия не имеют. Им бы в куклы играть, а не то, что замуж выходить. И жаль расставаться. Да что поделать, такой товар дома не удержишь.
7: Да-с. Это уж закон судеб-с, круг житейский-с, что предначертано от века, того человек не может.
5: Я вам правду скажу, Аким Акимыч, они у меня в строгости воспитываются. Я люблю детей, Аким Акимыч, но строга, очень строга. Полина, пойдите, распорядитесь чаем.
4: Сейчас, маменька.
7: Я сам строгс. Белогубов.
6: Чего извольц?
7: Ведь я строг
6: строгис. А у меня опять новая жилетка. Смотрите-ка.
4: Очень хороша. Это вам тот же купец подарил?
6: Нет, у этого фабрика больше.
8: Пойдемте в гостиную. Я вам там свою работу покажу.
0: Белогубов и Юленька уходят. Юсов достает из кармана табакерку. Кукушкина садится рядом с ним на диване.
5: Как любят друг друга. Трогательно смотреть. Одного не достает молодому человеку. Места, говорит, нет хорошего. Не могу, говорит, обеспечить жену всем полным спокойствием. Как бы, говорит, меня столоначальником сделали, я бы, говорит, мог жену содержать. А ведь жаль, Аким Акимович. Такой прекрасный молодой человек, так влюблен.
7: Понемногу, Фелисата Герасимовна, понемногу.
5: Однако вы должны знать, скоро ли он это место получит. Может быть, это даже от вас зависит. Я за него просительница. Вы не можете мои просьбы не уважить. Я мать. Я нежная мать. Я хлопочу о счастье своих детей, своих птенцов.
7: Скоро, скоро будет. Я о нем докладывал уже нашему генералу. А генерал весь в моих руках. Что скажу, то и вот мы его сделаем столоначальником. Я захочу, будет столоначальником. А не захочу, не будет столоначальником. Будет, будет, будет. Генерал-то у меня вот где.
0: Но Фелисата Герасимовна не только слушает рассказ своего собеседника. Заметив огоньки в его подслеповатых глазках, она кокетливо жмет в руке платочек и незаметно взбивает
5: руками. Пытаться вам сказать, я даже не люблю холостых. Ну что они делают, так только землю тяготят.
7: Да, бремя на земле. Время и празднословие.
5: По-моему, молодого человека надо женить поскорее. Он потом сам будет благодарен. А то ведь они глупы. Они своей пользы не понимают.
7: Ну да, это от рассеянности. Но жизнь... Это море житейское, кстати, поглощает.
5: Холостой человек не может вести хозяйство, о доме не заботится, ходит по трактирам.
7: Ну, это и мы ходим. Отдохновение от трудов.
5: Аким Акимович, разница. Вы пойдете, когда вас позовут, когда вам захотят уважение оказать, захотят вас угостить. А на свои вы ведь уж не пойдете,
7: нет? Как можно? Нет, не пойду.
5: Теперь возьмите. Холостого человека проситель за какое-нибудь дело пригласит в трактир. Угостит обедом, и все тут. А женатый-то скажет. На что мне твои обеды? Я лучше дома пообедаю с женой. Тихо. В своем угле. А деньги ты мне дай чистыми. И деньги-то принесет. Так оно две выгоды. И трезвый придет, и с деньгами.
7: Да, это верно.
0: Юсов встал, искоса посмотрел на себя в зеркало и сел в кресло.
5: Который вы год женаты?
9: 43-й год.
5: Скажите, а как вы молоды на лицо?
7: Регулярность в жизни. Банки вчера ставил.
5: Здоровому все здорово. Особенно, когда человек душой покоен. Когда он живет в довольстве.
7: А вот я вам доложу, Какая игра природы бывает с человеком из бедности, да в богатство. Вот меня, сударыня, давно это было, привезли в присутствии за трапезном халатишке, только грамоте знал читать и писать. Вижу, сидят все люди пожилые, важные, сердитые, тогда брились-то не часто, так оно еще больше важности придает. Но страх на меня напал, слово выговорить не мог. Вот года два был на побегушках. Комиссии разные исправлял, за водкой бегал, и за пирогами, и за квасом, кому с похмелья. Да, и сидел-то я не на стуле, не у стола, а в окошко на связке бумаг. И писал не из чернилицы, а из старой помадной банки. И вот вышел в люди. Ну, конечно, это все не от нас, это все свыше. Знать уж так мне надобно было быть человеком, занимать важный пост. Вот иной раз с женой думаем, за что Бог на нас сыскал своей милостью. На все судьба, и добрые дела нужно делать, помогать неимущим. Да-с, имею теперь 3 домика. Хоть и далеко отсюда, мне это не мешает. Лошадок держу 4, оно подальше-то и лучше. Земли побольше, да и не так шумно. Да и разговоров меньше, пересуду.
9: Ну да, конечно. Садик чай имеете при домах-то.
7: Ну как же, с в летний зной прохлада и отдохновение членом с... А вот, вот гордости во мне нет. Гордость усыпляет. Вот мне хоть и... Вот мужик, я с ним как с своим братом, все равно ближний. Вот по службе нельзя, особенно верхоглядов не люблю из нынешних, образованных. С ними строг и взыскателен, возмечтали очень. Для них у меня правило всячески теснить их по долгу службы, потому что от них вред. Вот я как-то Фелисата Герасимова, да, вот как-то душа больше к простым людям лежит. Они по нашему делу понятливее, подобострастнее, душа у них открытие. Вот бывало, выведешь такого человека в люди, он тебе всю жизнь благодарен. И в посаженные отцы зовет, и в кумовья зовет, ну и в будущем веке мзда. Вот Белогубов грамоты не знает, а я его люблю как сына. В нем чувство есть, Фелисата Герасимовна. А вот признаться вам сказать, другой ваш жених, он тоже под начальством у меня, так я могу судить.
9: Что же такое, Аким Акимыч?
7: Неблагонадежен.
9: Отчего же? Ведь он не пьяница, не мод. Он к службе не ленив.
7: Да-с, но неблагонадежен.
9: Каким же образом, Аким Акимыч? Растолкуйте мне, батюшка, ведь я мать.
7: Вот извольте видеть... Имеет такого человека родственником. Аристарх Владимирович, вы ж не...
9: Знаю.
7: Но это уж особо. Это, можно сказать, особо.
9: Знаю.
7: Он выказывает непочтение против начальства групп.
9: Знаю.
7: Да, и разные там, даже такие мысли развращает юношество. Особенно вольнодумство начальству должно строго смотреть.
9: Знаю.
7: А коли знаете, так сами можете рассудить. Даже, Сатта Герасимовна, какие времена пошли. Житья нет. От кого? От дряни, от мальчишек. Вот сотнями выпускают их, скоро заполонят нас совсем.
5: Ах, Аким Акимыч, женится, переменится. А не знать все этого я не могла. Я не такая мать. У меня правило, как появится молодой человек, я пошлю узнать про него всю подноготную. Или сама от сторонних людей разведаю. По-моему, все эти глупости в нем только от холостой жизни. А вот как женится, да как мы на него насядем, так и с дядей помириться и служить будет хорошо.
7: Он переменится, и начальство к нему переменится. Нет прежних чиновников-то, Фелисата Герасимова. Упадает чиновничество, да. Духу нет того. А какая прежде жизнь-то была? Рай просто. Умирать не надо. Купались. Просто купались, Фелисата Герасимовна. Эти прежние чиновники-то были орлы. Орлы. А теперь молодежь, мелкота, пустота какая-то.
0: Кукушкина быстро идет в переднюю и возвращается с Жадовым.
5: Милости просим, Василий Николаевич, милости просим. Полина заждалась вас совсем. Все глаза проглядел, то к тому окошко подбежит, то к другому. Уж так любит, так любит, я и не видывала. Счастливы вы, Василий Николаевич. За что вас так любят-то? Скажите вы мне.
6: Извините, Фелисата Герасимовна, я опоздал немного.
5: Ничего.
6: А Аким Акимыч, вы каким образом?
5: Да Аким Акимыч так добры. Они так пекутся о своих чиновниках. Я даже не знаю, как им быть благодарны. Сами потрудились приехать и познакомиться.
6: Благодарю вас. А, впрочем, напрасно беспокоились.
7: Речь, Фелисата Герасимовна, больше для Белогубова. У него родных нет, я ему вместо
5: отца... И не говорите, Аким Акимыч, не говорите. Я сразу заметила, что вы всячески стараетесь поощрять молодых людей к семейной жизни. Я сама того же мнения, Аким Акимыч. Ах, вы представить себе не можете, Василий Николаевич, как я страдаю, когда я вижу, что два влюбленных сердца разделяют какие-нибудь препятствия. Когда читаешь роман и видишь, что родители не позволяют, или состояние нет, как я страдаю тогда в эту минуту, я плачу. Я просто плачу. Но когда видишь, что все препятствия уничтожаются, любовь торжествует, и молодые люди соединяются законным браком. Как тогда приятно, как сладко становится на душе, даже так нега какая-то, просто по всем членам.
4: Пожалуйста, чай готов. Василий Николаевич, не стыдно ли заставлять так страдать? Я ждала, ждала.
6: Виноват.
5: Пойди, дитя мое, поцелуй меня.

0: на разговор. Мужчины барышням комплименты говорят, а барышни им не верят. Говорят, что мужчина обманщик. А,
1: вот, вы все знаете. Вы должны быть сами очень много комплиментов говорили в своей жизни.
0: Мне некому было. Да я и не умеюсь. Ведь вам же известно, что я недавно стал вхож в ваш дом. А прежде этого я и знакомства никакого не имел.
1: И вы никого не обманывали?
0: А насчет чего вы спрашиваете?
1: Не говорите. Я вам ни одного слова не верю.
0: Да за что же? Это даже обидно.
1: Кажется, можете понять.
0: Не понимаю.
1: Не хотите.
0: Я вас могу заверить чем угодно, что я завсегда как был влюблен, так и сейчас. Ведь я уже вам докладывал.
1: Любите, а медлите.
0: Да-с. Теперь понимаю-с. Ох, столько скоро нельзя, это не такого рода дело-с.
1: А чего же Жадову можно?
0: Да другое дело-с. У него дяденька богатый человек и самый образованный. Везде может место иметь. Хоть в учители пойдет и то хлеб-с. А я что-с, пока не дадут места столоначальника, ничего не могу-с. Да вы и сами не захотите щиды кашу кушать. Ведь это только нам можно, а вы, барышня, вам нельзя-с. А как получу место, то-то совсем другой переворот будет.
1: Ну, когда ж этот переворот будет?
0: Теперь скоро. Обещали. И как только получу место, так в ту же минуту я только платье новое сошьюсь. Я уже и маленький говорился. Вы не сердитесь на меня, Юлия Ивановна. Потому ведь это не от меня зависимость. Пожалуйте ручку.
2: Юленька томно протягивает Белогубову руку.
0: Я и сам жду, не дождусь.
2: В дверях показываются Полина и Жадов.
1: Уйдемте отсюда. Оставимте их одни. Знаете, что я вам скажу?
3: Нет, не знаю.
1: Только вы, пожалуйста, маменьке не сказывайте.
3: Да уж не скажу, будьте покойны.
1: Я бы сказала вам, да я боюсь, что вы меня разлюбите.
3: Вас разлюбить? Да разве это можно?
1: Да вы правду говорите.
3: Да уж не разлюблю, поверьте.
1: Ну, смотрите же. Я вам по простоте скажу. У нас в доме все обман. Все, решительно все. Вы, пожалуйста, ничему не верьте, что вам говорят. За нами ничего нет. Маменька говорит, что нас любит, а совсем не любит, только хочет скорее с рук сбыть. Женихам в глаза льстит, а за глаза ругает. Нас заставляет притворяться.
3: Вас-то возмущает. Возмущает.
1: Только я не притворяюсь. Я в самом деле вас люблю.
3: Вы меня с ума сведете.
1: Да, ой, вот еще что я вам хотела сказать. Ведь мы же совсем не образованы. Это еще Юлия кое-что знает, а я так вовсе дурочка.
3: Как дурочка?
1: Так, как бывают дурочки. Ничего не знаю, ничего не читала. Вот что вы иногда говорите, я ничего не понимаю, решительно ничего.
3: Вы ангел.
1: Я вот только добрее Юленьки, а глупее ее гораздо.
3: Зато-то я вас и люблю, что вас не успели ничему выучить, не успели испортить вашего сердца. Вас надо поскорее взять отсюда. Мы с вами начнем новую жизнь. Я с любовью займусь вашим воспитанием. Какое наслаждение ожидает меня.
1: Ой, поскорее бы.
3: А чего же откладывать? Я уж и решился.
1: А у вас есть знакомые купцы?
3: Что за вопрос? На что вам?
1: Так, я хочу знать.
3: Я не понимаю, однако, для чего вам это?
1: А вот для чего. Белогубов говорит, что у него есть знакомые купцы и что они дарят ему жилетки. А когда он женится, то будут дарить материи жене на платье.
3: Ах, вот что. Ну нет, нам дарить не будут. Мы будем с вами сами трудиться. Так ведь, Полина?
1: Да-с.
3: Нет, Полина, вы еще не знаете высокого блаженства жить своим трудом. Вы во всем обеспечены, Бог даст узнаете. Все, что мы приобретем, будет наше. И муж никому

0: не будем обязаны. Вы понимаете, тут два наслаждения. Наслаждение трудом и наслаждение свободно и спокойной совестью распоряжаться своим добром, не давая никому отчета. А ведь это лучше всяких подарков. Не правда ли, Полина? Ведь лучше.
1: Да-с, лучше-с. Хотите, я вам загадаю загадку?
2: Загадайте.
1: Что идет без ног?
2: Вот какая загадка. Дождик.
1: Как это вы все знаете? Досадно, право. А я так вот никак не могла догадаться. Уж мне Юленька сказала.
2: Дитя, останьтесь всегда таким ребенком.
1: А можно 6 звезд на небе?
2: Можно.
1: Нет, нельзя. Я вам не поверю.
2: Да нечего и трудиться считать. Они уже сосчитаны.
1: Ну, вы смеетесь надо мной.
2: Мне смеяться над вами? Я всю жизнь хочу посвятить вам. Посмотрите на меня хорошенько. Могу ли я смеяться над вами?
1: Нет, нет.
2: Вы говорите, что вы дурочка. Я дурак. Смейтесь надо мною. Да уж многие смеются. Без средств, без состояния, с одними надеждами на будущее. Я женюсь на вас. Зачем ты женишься, говорят мне. Зачем? Затем, что люблю вас. Что верю в людей, что я поступаю необдуманно, с этим я согласен. Когда ж мне думать? Я так люблю вас, что мне некогда думать.
1: Я сама вас люблю.
3: Входят Кукушкина, Юсов точно и Белогубов с Юленькой.
4: Не мешайте им. Трогательно видеть.
2: Филисата Герасимовна, отдайте мне это сокровище.
4: Признаюсь вам, мне тяжело с ней расстаться. Это любимая моя дочь. Она была бы мне утешением в старости. Но бог с ней, возьмите ее. Ее счастье для меня дороже.
5: Вы истинная мать.
4: Да, я этим похвастаться могу. Нет, воспитание дочерей неблагодарное дело. Вырастешь, взлелеешь подле себя, и потом отдай чужому человеку, останешься сиротой. Ах, ужасно!

трактире. Свечи слабо освещают низкие сводчатые потолки, столы, стойку и в глубине залы машину, небольшой орган. Слышна музыка. Гуляют купцы. Входят Жадов и Мыкин, его старый университетский товарищ. За год, что прошел со дня его женитьбы, Жадов заметно осунулся, побледнел.

0: Ну что, старый приятель, как поживаешь?
1: Плохо, брат. Дай-ка нам чаю.
0: А ты как?
2: Да, ничего. Живу себе. Учительствую понемногу.
0: Много ли ты получаешь?
2: 200 рублей.
0: И тебе довольно?
2: Вот так и живу, соображаясь со средствами. Лишних затей, как видишь, не завожу.
0: Да, холостому жить можно.
2: И тебе не следовало жениться. Нашему брату жениться не след. Где уж нам, голикам? Сыт, прикрыт чем-нибудь от влияния стихий. И довольно. Ты знаешь пословицу? Одна голова не бедна, а хоть и бедна, так одна.
0: Дело сделано.
2: Посмотри ты на себя, такой ли ты был прежде. Что, брат, видно, укатали сивку крутые горки. Нет, нашему брату жениться нельзя. Мы работники. Уж служить... Так служить, а для себя пожить после успеем, коли придется.
0: Что же делать? Я полюбил ее очень.
2: Мало ли что полюбил. Разве другие-то не любят? Эх, брат, и я любил. Да не женился вот. И тебе не надобно было жениться.
0: Да чего же?
2: Да очень просто. Холостой человек думает о службе, а женатая жене. Женатый человек ненадежен.
0: Вот вздор.
2: Нет, брат, не вздор. Я не знаю, чего бы я ни сделал для той девушки, которую любил, но я решился лучше принести жертву. Лучше, брат, заморить в себе это весьма законное чувство, чем подвергнуться искушениям.
0: Я думаю, тебе нелегко было.
2: Что уж говорить. Отказываться вообще нелегко. А отказываться от любимой женщины, когда и препятствий-то нет никаких, кроме бедности. Да ты что, очень любишь свою жену?
0: Безумно.
2: Плохо дело. Что, умна она?
0: Прав не знаю. Знаю только, что она мила необыкновенная. Какая-нибудь безделица ее расстроит. Она так мила, так искренне расплачется, что и сам, глядя на нее, заплачешь.
2: Ты мне скажи откровенно, как ты живешь? Ведь я тебя полтора года не видал.
0: Изволь, история моя коротка. Я женился по любви, как ты знаешь. Взял девушку неразвитую, воспитанную в общественных предрассудках, как и все почти наши барышни. Мечтал ее воспитать в наших убеждениях. И вот уже год женат.
2: А, ну и что же?
0: Разумеется, ничего. Воспитывать мне ее некогда, да я и не умею приняться за это дело. Она так и осталась при своих понятиях. А по их понятиям умный человек должен быть непременно богат.
2: Вот куда пошло. Ну... А как насчет средств?
0: Работаю с утра до ночи.
2: И все не хватает?
0: Нет ничего, жить можно.
2: Ну, а жена?
0: Дуется немного, а иногда поплачет. Что же делать-то?
2: Да. Жаль мне тебя. Нет, брат, нам жениться нельзя. Вот я. Год был без места, ел один черный хлеб. Что бы я с женой-то делал?
3: Дом жизни! В трактир входит новый посетитель. Он уже не молод. Пронзительные глаза его глядят умно и насмешливо. Он сбрасывает на руки половому крылатку, не глядя протягивает ему цилиндр и толстую трость. Это Досужев, известный в городе ходатай по купеческим делам, завсегдатай трактиров.
4: Кто на меня смотрит? Я вот карася дожидаюсь.
2: Какого карася?
4: Придет с рыжей бородой, я его буду есть. Ты, Василий, поглядывай его там. Как придет, так скажи мне.
5: Слушай.
6: Ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах
4: видали, как пьяные немцы плачут?
3: С бокалом в руке Досужев прохаживается по комнате. Забавными гримасами он изображает растроганного немца.
2: Ну, прощай. Как-нибудь зайду к тебе. Прощай. Пожалуйте, пришелся.
4: Подай сюда.
2: Не идет, сел в задней комнате.
4: Конфузится. Прощайте. Коли посидите здесь, я приду поговорить с вами. Мне ваша физиономия понравилась.
3: Досужев уходит в отдельную комнату. Туда же провожает Василий вошедших купцов. Жадов остается один.
2: Дай-ка почитать что-нибудь. Извольте вот прочитать статейку. Одобряется.
3: Вдруг все оживилось в трактире. Забегали, засуетили, задвигали стульями половые. В воздухе замелькали накрахмаленные салфетки. Входят Юсов, Белогубов, за ними еще два чиновника. Белогубов впереди всех. Он пришел потчевать Юсова.
5: Победами, а тут здесь вас вино угостить и музыка поиграется.
4: Угощай, угощай.
5: Шагов прекрасен, шампанского.
4: Ну,
5: так и не нос. Господа, останетесь. Василий, вот только на вину заграничные развитки. Братец, здравствуйте. Не укладывайся на Алис и компанию.
6: Благодарю вас, я не пью.
5: Ну что это, врач, с одной рюмочкой для меня-то. Мы теперь с вами родственники. Понимаете?
4: Ну, брат, за твое здоровье.
6: За ваше здоровье.
4: В этом лбу... В этой голове всегда видел прок. Поцелуемся.
5: Нет! Позвольте ручку!
4: Ну, не надо, не надо.
5: Через вас человеком стал. Позвольте.
3: Белогубов подходит к Жадову.
6: Я вам сказал, что не пью.
5: Не забывайте, видите?
6: Это скучно, конец.
5: Кровина не угодно, чем приказ вас почивать. Все, что пожелаете, все с удовольствием.
6: Ничего мне не нужно, оставьте меня в покое.
5: Ну, как угодно. Не знаю, за что обижаете, я со всем расположением.
4: Оставь его.
5: Господа, еще одни ручки. Пирожные прекрасные. Василий! Принеси пирожного! Побольше!
4: Что-то ты нынче разгулялся! Должно быть, ловко хватил!
5: Да! Попало таки!
4: Аня!
5: А кому вся эти мама дата?
4: Зацепил давно.
5: Вот они.
4: Я тебя знаю. У тебя рука-то не сфальшивит.
5: Нет, позвольте. А кому же я обязан? Да разве бы я понимал, если бы не вы? От кого я в люди пошел? От кого я жить стал? Как не от вас. Под вашим крылом воспитался. ведь другой в 10 лет не поймет всех этих тонкостей и оборотов, что я в 4 года узнал. С вас пример брал во всем. А то где бы мне с моим-то умом, ведь другой отец не сделает того для сына. Что вы для меня сделали?
4: У тебя душа благородная. Ты можешь чувствовать. Другие не могут.
5: А что бы я был? Дурак. А теперь я член общества. Все меня уважают. По городу идешь, все купцы кланяются, в гости позовут и знают меня посадить. Жена меня любит, а то за что и любить меня, дурака? Василий, нет ли конфет каких дорогих?
0: Можно достать.
5: Это женец. Так заверни в бумагу побольше, что хочешь, возьми, ничего не пожалею. Постой, и пирожную ей положи туда всякого.
4: Будет, будет с нее и с малой.
5: Вся, постой, всего, всего положи. Люблю, очень люблю жену. Будешь угождать ей, и она, Кинокимыч, больше будет любить. Ну что я перед ней? Она образованная. Платье нынче купил. То есть не купил, так взял, после сочтёмся.
4: Все равно. А и неужели деньги платить? Слышите, дело какое будет-то? А ну и квит. Гора с горой не сходится, а человек с человеком сходится.
0: Пожалуйте.
5: Положи шляпу. Господа, еще по рюмочке. Василий, еще бутылку.
4: Ну, будет.
5: Нет, позвольте. Ведь не вы распоряжаетесь, а я.
3: Вино придало отваги рыжеватому коротконогому чиновнику. Визгливо смеясь, он пододвигается к Юсову.
7: Какой случай был? Писарек у нас так дрянненький. Какую штуку выкинул, фальшивую копию с решения написал, своему в голову пришло и подписался за всех присутствующих. И снес кусту, а дел-то интересные денежные. Только он копию-то не отдал, он себе на уме, а только показал. Ну и деньги взял большие. Тут после приходит, сам дел-то совсем не так.
5: А это уже подлость. Это выгнать надо.
4: Именно выгнать.
3: Оторопевший чиновник прячется за спинку стула.
4: Не морай чиновничество. Ты возьми за дело, а не за мошенничество. Возьми так, чтобы посетитель был не обижен, и ты был бы доволен. Живи по закону, живи так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Курочка по зернышку клюет, всегда бывает. А и что за человек? Вынеси завтра под красную шапку попадет.
8: Аким Акимыч, пожалуйте.
4: Здорово тебе.
8: Эх, я тебе Аким Акимыч, что я у вас попрошу, вы мне не откажете, а? Я вам в ножки поклонюсь.
4: Ну, проси, проси.
8: Помните, прошлый раз прошлись под машину по улице мостовой.
4: Аким Акимыч, Аким Акимыч, Аким Акимыч,
8: Аким Акимыч, осчастливьте, чтоб уж я всю жизнь помнился.
4: Ну, изволь, изволь, для тебя только. Вели пустить по улице мостовой.
8: Василий! Вели пустить по улице мостовой.
9: Постой у двери, чтобы не нашел бы что.
3: Юсов встает, оглядывается вокруг. Покосившись в угол, где сидит Жадов, он недовольно морщится.
4: Вот этот не люблю. Еще подумает чего-нибудь не будет.
9: Братец! Будьте с нами по-родственному. Аким Акимович вас конфузится.
6: Чего же он конфузится?
9: Они потанцевать хотят. Надо, братцы, развлечение какое-нибудь иметь после трудов. Не все же работать. А я тут удовольствие невинные. Мы никого не обижаем.
6: Танцуйте сколько угодно, я вам не мешаю.
9: Аким Акимович не... Они ничего, они с нами по-родственному. Прикажете пустить?
4: Пускай.
3: Юсов взмахивает над головой большим красным платком. На мгновение замирает, и вдруг нескладная и неповоротливая фигура его начинает двигаться в такт музыки. Изогнув коротенькие ручки, Юсов приосанился и медленно пошел по кругу. Все чаще взмахи платком. Все быстрее пляска.

0: Вот Юсов пытается пуститься в присядку, но ноги его заплетаются, и он падает. Белогубов и чиновники бросаются поднимать Акима Акимыча.
1: Ноша не тянет, семейство обеспечил мне, можно плясать. Я теперь только радуюсь на Божий мир. О, птичку увижу и на нее радуюсь. Цветок увижу и на него радуюсь. Премудрость во всем вижу, помня свою бедность, нищую братью не обижаю, других не осуждаю, как некоторые молокососы из ученых. Кого мы можем осуждать? Мы еще сами не знаем, что будем. А посмеялся ты нынче над пьяницей, а завтра сам, может быть, будешь пьяницей. Осудишь нынче вора, а может быть, сам завтра будешь вором. Почем мы знаем наше определение? Кому чем быть назначено? Мы знаем одно, что все там будем.
0: Юсов подходит к столику Жадова, хватает его газету и возвращается обратно.
1: А ты посмеялся нынче надо мной, что я плясал? А завтра, может быть, хуже меня запляшешь. За подаянием пойдешь, руку протянешь. Вот гордость до сего доводит. Гордость! Гордость! Я плясал от полноты души, а сердце весело, а душа покойна. Я никого не боюсь. Я хоть на площади перед всем народом буду плясать. И мимоходящие скажут, сей человек пляшет. Значит, душу имеет чистую. И всякий пойдет по своему делу.
0: Юсов покачнулся. Чиновники подхватывают его и усаживают на стул. Положив под голову газету Жадова, он сразу засыпает.
2: здоровья. Акима! Акимча! Ура! Аким Акимыч! Осчастливили бы нас! Заехали бы к нам как-нибудь. Мы с женой люди молодые. Посоветовали бы нам, поучение бы сказали, как жить в законе и все обязанности исполнять. Ведь кажется, будь каменный человек, а он и то в чувство войдет, как вас послушает.
1: Заеду как-нибудь.
2: Братец, я от вас не отстал.
3: Что мне почитать не даете? Интересная статья попалась, а вы все мешаете.
2: Братец, вы напрасно ко мне претензию имеете. Бросимте, братец, эту вражду. Выкушайте. Мне ведь это теперь ничего не стоит. Будемте жить по-родственному.
3: Нельзя нам с вами жить по-родственному.
2: Отчего же?
3: Не пара мы.
2: Это, конечно, это как кому судьба. Я в счастье, а вы в бедном положении. Но ведь я же не горжусь. Ведь это же как кому судьба. Я теперь все семейство поддерживаю маменьку. Братец, я вижу, вы нуждаетесь. Может быть, вам деньги нужны? Не обидьтесь, сколько могу. Я даже за одолжение не сочту. Ну, что за счеты между родными?
3: Чего вы вздумали предлагать мне деньги?
2: Братец, я теперь в довольствии. Мне долг велит помогать. Я же вижу вашу бедность.
3: Какой я вам братец? Оставьте меня в покое.
2: Ну, как угодно. Не знаю, за что обижаете. Я, братец, зла не помню и у вас. Мне только жаль смотреть на вас с женой вашей.
0: Юсов неожиданно просыпается, с ожесточением комкает газету, бросает ее на пол и поливает шампанским.
1: Еще он ручится. Поливает, поет.
2: Пойдем.
0: Чиновники собираются уходить. Юсову приносят шинель и галоши. Он долго не может попасть в галоши ногами. Наконец, надев правую и топнув левой ногой, удовлетворенный уходит. Маленький чиновник услужливо несет за ним другую галошу.
4: Не стая, Ворона взлетала.
0: Это из соседней комнаты вышел Досужев.
4: Поедемте в Марьину рощу.
3: Мне нельзя.
4: Да чего ж, семья, что ли, детей нянчит надо?
3: Детей не нянчите, а жена дома дожидается.
4: Да вы давно с ней не видались?
3: Как давно? Сегодня утром.
4: Ну, так это недавно. Я думал, дня три не видались. Что на меня смотрите? Я знаю, что вы думаете обо мне. Вы думаете, что я вот такой же, как эти франты, что только что ушли? Ошибаете, заслы в овиной шкуре. Только шкура-то и страшна, ну и пугает народ.
3: Признаться вам сказать, я никак не разберу, что вы за человек.
4: А вот извольте видеть, во-первых, я веселый человек, а во-вторых, замечательный юрист. Вы учились, я это вижу. Так вот, я тоже учился. Ну, поступил на маленькое жалование. Взяток брать не могу, душа не переносит, а жить как-нибудь надо, ну. Вот я и взялся за ум, принялся за адвокатство, стал купцам слезные прошения писать. Так что ж, коли не ехать, так что же, давайте выпьем, а? Василий, водки!
3: Уже я не пью.
4: Ты что, где вы родились? Да ну это кто? Кто? Со мной можно. Так вот, стал я слезный прошение писать. Да, ведь вы не знаете, что это за народ. Вот я вам сейчас расскажу. Налей две. Получи за весь графин.
5: И с меня за чай.
4: Выпьемте.
5: Ну, извольте, только для вас, а то, право, не пью.
4: Напиши Бороде прошение просто. Да возьми с него недорого. Так ведь он тебя оседлает. Откуда фамильярность явится? Ну, ты, писака, на тебе наводку. Почувствовал я к ним злобу неукротимую. Выпьем ты. Пейте в мерти и не пейте в мерти. Так же лучше пейте в мерти. Стал я писать им по их вкусу. Например, ну там надо представить вексель ко взысканию. Там и письма всего там 10 строк. А ему пишешь так, листа 4. Начинаю так. Будучи обременен в многочисленном семействе количеством членов и все его орнаменты вставишь, так напишешь, что он плачет, а семья вся рыдает до истерики. Насмеешься над ним, да возьмешь с него кучу денег, вот он тебя и уважает. И кланяется тебе в пояс, хоть веревки из него веют. Тещи, толстые тещи, бабушки, невест тебе сватают, богатых. Больно, человек уж хороший, больно, по душе им пришелся. Выпьем тебя.
5: Нет, то будет.
4: За мое здоровье.
5: Ну уж разве за ваше здоровье.
4: Да, много надо силы душевной, чтоб с них взяток не брать. Над честным чиновником они сами же смеяться будут, унижать готовы. Это им не с руки. Кремнем надо быть. Да и храбрить справа не с чего. Тащить с него шубу и все тут. Жаль. Не могу. Я только беру с них деньги за их невежество да пропиваю. И охота вам было жениться. Как зовут?
5: Василий.
4: Тезка. Выпьем, Вася. Я вижу, ты человек очень хороший.
5: Какой я человек? Я ребенок. Я об жизни не имею никакого понятия. Все ново для меня, что я от вас слышу. Я не знаю, вынесу ли я. Мне тяжело, кругом разврат, силы мало. Зачем же нас учили?
4: Пей, легче будет.
5: Нет, нет.
4: Да. Ну, значит ты не поедешь сам.
5: Не поеду. Зачем меня поили? А, ну? Что вы со мной сделали?
4: Прощай, вперед будем знакомы. Захмелел, брат. Василий Манто! И меня строго не суди. Я человек потерян. Постарайся быть лучше меня. Коли сможешь. Да. Вот. Вот еще мой тебе совет. Может быть, с моей легкой руки запьешь, так вина не пей, а пей водку. Вино нам не по карману, а водка, брат, лучше всего. И горе забудешь, и дешево. Адю.
0: Досужев уходит. Жадов встает, пошатываясь, хватается за колонну, прижимается к ней лбом.
5: Пить нехорошо. Ничего не легче. Еще тяжелее.

0: кто же ты, моя лучинушка, не ярко горишь, да не вспыхивая.
1: Жадов возвращается на свое место, опускает голову.
0: Пожалуйте. Нехорошо-с, безобразно-с.
1: Половой помогает Жадову встать, набрасывает ему на плечи шинель и тихонько подталкивает к выходу.

Под самой крышей дома, в бедно обставленной комнате, живет Жадов со своей женой Полиной. Небольшая ширма, обтянутая дешевым голубым ситцем, разделяет рабочий кабинет и спальню. У потемневшей кафельной печи потертая кушетка. На столе стопки книг. Через венецианское окно в комнату проникает яркий дневной свет. На подоконнике сидит Полина и с грустью смотрит на улицу, на верхушки деревьев, на пожарную вышку.

такая песня в голову пришла. Провалился бы, кажется, от скуки. Загадать разве на картах? Ну что ж, это можно, чего другого, это у нас есть. Ой, как хочется поговорить с кем-нибудь. Хоть бы кто-нибудь пришел, вот бы я рада была, ой. Сейчас бы развеселилась, а то на что это похоже? Сиди одна, все одна. Уж нечего сказать, люблю поговорить. Бывало, мы у маменьки, утро-то настанет, трещим, трещим, трещим, и не заметишь, как пройдет. А вот теперь поговорить не с кем. Разве к сестрице сбегать? Да уж поздно. Так и я, дура, не догадалась пораньше, что...

загадать-то? А в чем бы загадать-то? А вот загадаю я, будет ли у меня новая шляпка?

0: Входит пышно разодетая Юленька с картонкой в руках.
1: Ну, скидай шляпку.
2: Нет, нет, нет, я к тебе. На минутку.
3: Как ты хорошо одета, сестрица.
2: Да, я теперь себе покупаю все, что только есть лучшую новую за границей.
3: Счастлива ты, Юленька.
2: Да, я могу про тебя сказать, что я счастлива.
3: А ты, Поленька,
2: как ты живешь? Ужасно. Нынче совсем не такой тур. Нынче все принято жить в роскоши.
3: Ну а что же мне делать-то? Разве я виновата?
2: А мы вчера в парке были. Как весело было, чудо! Какой-то купец угощал нас ужином. Шампанским, фруктами разными.
3: А я все дома сижу, одна. Со скуки погибаю.
2: Да, Полина, я теперь уже совсем не та стала. Ты не можешь представить, как деньги и хорошая жизнь облагораживают человека. В хозяйстве я теперь ничем не занимаюсь, считаю низким, пренебрегаю все, кроме туалета. А ты, это ужасно. Что же твой муж делает, скажи, пожалуйста?
3: Да он меня даже к вам не пускает. Все велит сидеть дома одной и работать.
2: Как это глупо. Представляет из себя умного человека, а нынешнего-то он совсем не знает. Он должен знать, что человек создан для общества.
3: Как ты говоришь?
2: Человек создан для общества. Кто же это не знает, решительно всем известно.
3: Хорошо, я это ему скажу.
2: Ты бы с ним ссориться попробовала?
3: Да пробовала, а что толку-то? Он всегда прав выходит, а я виновата остаюсь.
2: Да он любит тебя?
3: Очень любит.
2: А ты его?
3: Ну и я люблю.
2: Ну, так ты сама виновата, душа моя.
4: Ласка из мужчин ничего не сделаешь. Ты к нему ластишься, вот он и сидит, сложа руки. Ни о тебе не думает.
3: Нет, он много работает.
4: Да что проку в его работе-то? Вот мой муж немного работает, а посмотри, как мы живем.
2: Надо бы, правда, сказать, Анисим Панфилович для дома отличный человек. Настоящий хозяин. Чего-чего только у нас нет, как бы ты посмотрела, и в какое короткое время, откуда он только берет, а твой что это? Срам, смотреть, как вы живете.
3: Он все говорит, сиди, работай, не завидуй другим, будем и мы жить хорошо.
2: Когда ж ты будет? Заставишься, пока дождешься? На что тогда удовольствие, всякое терпение лопнет?
3: А что ж мне делать? Он просто тиран?
2: А что с ним много разговаривать? Скажи, что ты его не любишь, вот и все тут.
3: Или вот что лучше.
2: Ты скажи ему, что тебе надоела такая жизнь. Что ты не хочешь с ним жить и переедешь к маменьке. И чтоб он не знал тебя. А я маменьку предупрежу об этом.
3: Хорошо. Ух, я это обделаю в лучшем виде.
2: А сумеешь ли ты?
3: Еще бы. Я какую хочешь сцену могу сыграть, не хуже любой актрисы. Во-первых, нас как-то с малолетства приучили, а теперь я все сижу дома одна, работать скучно. Вот я сама с собой разговариваю. Так научилась, что просто чудо. Ой, вот только вот жаль его немножко будет.
2: Ну, а ты уж не жалей.
3: Да, Полина, я тебе шляпку привезла.
2: Ой, какая прелесть!
4: Спасибо, сестрица!
2: А то уже так, это нехорошо!
3: Ой, ужасный мерзкий, скверно на улицу выйти! Вот я теперь муж-то и подразню, скажу, вот, мой милый, посторонние купили, а ты не догадаешься!
2: Да уж делать нечем, Поленька! Мы пока столько можем будем тебя поддерживать, только не слушай, пожалуйста, своего мужа. Ты ему... Растолкуй хорошенько, что ты его даром любить не будешь. Ты глупенькой пойми, за что их даром-то любить мужьё-то. Довольно странно. Обеспечь, дескать, меня во всем, чтоб я блистала в обществе, тогда тебя стану любить. Он от капризу не хочет твоего счастья, ты молчишь. Попроси только он у дяди. И ему дадут такое же доходное место, как у моего мужа.
3: Ну уж я теперь к нему пристану.
2: Ты только представь себе, ты такая хорошенькая. Одень ты тебя со вкусом. Да посади. театр. Прягнета. Так все мужчины на тебя, лорнет, и устал.
1: Ой, ой, не говори, сестрица, заплачу.
2: Вот тебе денег. Иногда, что понадобится, можешь без мужа обойтись. У нас есть средства, так что мы решили даже другим благодетельствовать.
4: Спасибо, сестрица.
2: Только он, пожалуй, рассердится.
4: Ох, велика важность. Что на него смотреть? От родных и от чужих? Что ж по его милости, голодный сидеть, что ли?
2: Прощай, Полиночка, прощай. Прощай, сестрица.
4: Прощай,
2: милая. Как я тебе благодарна, что ты приехала, она совсем погибала. Какая ты, Юленька, у нас умная. А я-то дура, дура.
4: Новая шляпка.
2: Новая шляпка, новая шляпка. Я теперь целую неделю буду весела, если только муж не расстроится. Матушка голубая.
0: Дверь открывается. На пороге Кукушкина. В светло-синем шелковом платье, в бархатной мантии, с щегольским зонтиком в руках.
5: У тебя все песенки на уме.
2: Здравствуйте, маменька! От скуки!
5: Я к тебе и ходить-то не хотела.
2: А чего же, маменька?
5: Мерзко мне, сударыня. Мерзко бывать у вас. Да так уж мимо шла, так и зашла. У меня чистота, у меня порядок. А здесь что такое? Нищенство, бедность. Видеть этого не могу.
2: Ну а чем же я-то виновата? Ну.
5: Изба деревенская, гадость.
6: Бывают же такие мерзавцы на свете. Впрочем, я его и не виню. Я никогда на него надежды не имела.
5: Ты-то что же молчишь, сударыня? Не я ведь тебе твердила, не давай мужу покоя, тверди ему и день, и ночь, точи его, давай денег, да давай, где хочешь, возьми, да подай. Мне, мол, на то нужно, на другое нужно, маменька, мол, у меня дама тонкая, ее принять надо. Скажет, нет у меня, мне, мол, какое дело, где хочешь, возьми, да подай. Да так бы с утра вечера и долбила ему, таковось бы в чувство пришел. Но я бы на твоем месте и разговора другого с ним не было.
2: Ну что же делать-то, маменька? У меня в характере никакой строгости.
5: Да ты лучше скажи, что у тебя в характере глупости много. Баловства. У тебя все нежности на уме. А ты знаешь ли, что это баловство портит мужчин? Так бы все на шею к нему и вешалось. Обрадовалась, что замуж-то вышла. Дождалась! А нет того, чтобы обжить.

0: Меня так и делает, когда муж привезет ей что-нибудь из города, она так и кинется к нему на шею, так и замрет, на силу стащут. Оттого он чуть не каждый день и возит ей то кольцо, то подарки. А если не привезет, так она и губы надует и не говорит с ним 2 дня. Висни, пожалуй, к ним на шею-то, они рады. Им только этого и нужно было, бесстыдница.
1: Я чувствую, что я глупа. Да. Он приласкает меня, я и рада.
0: Да, погоди, мы на него обе насядем, так авось подастся. Главное не слушать его глупостей. Он свое, а ты свое, спорь до бесчувствия, до обмороку, а не уступай. Ах, уступи им, так они рады воду возить на нас. Да гордость-то... Гордость-то ему шибить надо. Ты знаешь, что у него на уме-то?
1: Ну, где мне знать?
0: А это, видишь ли, такая дурацкая философия теперь пошла. Она в моду пошла, я недавно в одном доме слышала. Они забрали себе в голову, что они умнее всех. А то все дураки да взятошники. Ах, это глупость-то непростительная. Мы, говорит, не хотим брать взяток. Мы, говорит, хотим одним жалованием жить. Да как же жить-то после этого? За кого же дочерей-то отдавать? Это, пожалуй, род человеческий прекратится. Взятки. Какое глупое слово придумали. Взятки. Не взятки, а благодарность. От благодарности отказываться грех, обидеть человека можно. Нет, коли ты холостой человек, на тебя и суда нет. Пожалуй, хоть и жалование не бери, твое дело. Но коли женился, умей жить с женой. За что не терзают водительское сердце? Вот другой полоумный возьмет благородную барышню, ну, которая с детства родители воспитывая не жалели средств, отдаляли от всего в самых строгих правилах, и вдруг запирает ее в конуру какую-то. Что же им хочет из воспитанных барышень прачек переделать? Уж коли хотят жениться, женились бы на каких-нибудь заблужденных, которым все равно. Что, кухаркой быть, что барыней, которые из любви к ним готовы себе юбки стирать, на рынок по грязи трепать. А ведь есть такие женщины, без понятия.
1: Вот-вот, он, должно быть, из меня тоже хочет.
0: Да, а что нужно для женщины, образованной, которая видит и понимает жизнь, как свои 5 пальцев? Для женщины нужно, чтобы она была одета всегда хорошо. Чтобы прислуга была. А главное, нужно, чтобы она была решительно далека от всего. По своему благородству ни в какие хозяйственные дрязги не входила. Ха-ха, вот Юленька, она у меня так и делает. Она от всего решительно далека, кроме как занята собой. Она спит долго. Муж по утру должен распорядиться насчет стола и вообще всем по хозяйству. Ну, потом девка напоит его чаем, и он уезжает в присутствие. Наконец, она встает. Чай, кофе, все это для нее готово. Она кушает, потом разоделась отличнейшим образом и села с книжкой у окна дожидаться мужа. Вечером надевает лучшие платья и ездит или в театр, или в гости. Вот жизнь, вот порядок. Вот как образованная дама должна вести себя. Да что может быть лучше, что может быть благороднее, деликатнее? Хвалю.
1: Ой, вот блаженство-то. Хоть бы недельку так позже.
0: Да с твоим мужем поживешь, как же, дожидайся.
1: Маменька, уж вы его хорошенько, а то мне, правда, завидно. Юленька как не приедет, все в новом платье. А я все в одном, да в одном. Вот он.
2: Полина прижалась к матери. С портфелем в руках входит Жадов.
1: Идет.
3: Здравствуйте, Фелисавета Герасимовна.
0: Да.

0: Ах, как устал. Заработался, совсем отдыху себе не знаю. Утром в присутствии, днем на уроках, ночью за делами сижу, беру выписки составлять, порядочно платят. А ты, Полина, вечно без работы, вечно сложа руки сидишь, никогда тебя за дело не заставят.
1: Они у меня не так воспитаны. Они к работе не приучены.
0: Очень дурно. После трудно привыкать, когда с малолетства не приучены, а надобно будет.
1: А нет, зачем им привыкать? Я их не в горничные готовила, а замуж. За благородных людей.
0: Мы с вами различных мнений, Фелисята Герасимовна. Я хочу, чтобы Полина слушалась меня.
1: То есть вы хотите из нее сделать себе работницу? Так такую уж себе под пару и искали. А нас, извините, у нас благородство врожденное.
0: Какое-то благородство. Это фанфаронство пустое. Она права не до того.
1: Вас послушают и куша вянут. А вот что надо сказать. Если бы я знала, что она несчастная, будет такую нищенскую жизнь вести, никогда бы ее не отдала за вас.
0: Вы, пожалуйста, не втолковывайте, что она несчастная женщина. Я прошу вас, а то она в самом деле подумает, что несчастная.
1: А то счастлива. Разумеется, в самом плачевном положении женщины. Да я бы на ее месте не знаю, что сделала.
0: Полина, перестань дурачиться, пожалей меня.
2: Ну, у тебя все дурачится. Видно, ты не любишь, когда тебе правду-то говорят.
0: Какую правду?
2: Уж разумеется, правду. Маменька не станет лгать.
0: Ну, мы с тобой уже об этом поговорим.
2: Не о чем говорить-то.
1: Разумеется.
0: От несчастья.
3: Жадов садится за стол и вынимает из портфеля бумаги.
1: Вообрази, Полина. Я вчера была у Белогубова.
2: Да.
1: Он подарил жене бархатное платье.
2: О, бархатное? Какого цвета?
1: Вишневое.
2: Ой, боже мой, я думаю, как к ней?
1: О, чудо! Только вообрази, какой проказник Белогубов. Насмешил. Право, насмешил. Вот, говорит, маменька, я вам жалуюсь на жену. Я, говорит, ей привез бархатное платье. Она, говорит, меня так целовала, так целовала. Укусила даже очень больно. Вот любовь. Вот жизнь. Не то, что у других.
0: Это невыносимо.
3: Кукушкина решительно наступает на Жадова.
1: Позвольте спросить, милый сударь. За что она страдает? Дайте мне отчет.
0: Она уже вышла из-под вашей опеки и поступила под мою, и потому оставьте мне распоряжаться ее жизнью. Поверьте, что будет лучше.
1: Но я мать, милый сударь.
0: А я муж.
1: Мы видим, каков вы муж. Никогда любовь мужа не может сравниться с родительской любовью.
0: Каковы родители?
1: Каковы бы ни были, не вам чета. Мы вот, милый сударь, какие родители. Мы по грошам собирали деньги, чтобы воспитать дочерей, чтобы отдать их в пансион. Как вы думаете, для чего это? Для того, чтобы с детства приучить их хорошим правилам и к благородству в словах и поступках.
0: Благодарю вас. Я вот почти уже год стараюсь выбить из нее ваше воспитание. Да никак не могу. Кажется, половину бы жизни отдал, чтоб только она его...
1: Да разве я ее для такой жизни готовила? Я бы руку отдала на отсечение, чем видеть дочь в таком положении, в нищенстве, в убожестве, в страдании.
0: Оставьте ваше сожаление, я вас прошу. Да,
1: вот разве они у меня так жили? У меня чистота, у меня порядок. Средства мои самые ограниченные, но они жили у меня как герцогини, в самом невинном состоянии. Где ход в кухню не знали? Не знали, из чего щи варятся. Только и занимались, как подобает благовоспитанным барышням, разговорами о чувствах и предметах самых облагороженных.
0: Да, такого глубокого разврата, как в вашем семействе, я еще не видал.
1: Ну, а разве такие люди, как вы, могут ценить воспитание? О, моя вина, я поторопилась, выйти за человека с образованием. и с нежными чувствами, он бы не знал, как благодарить меня. И она была бы счастлива, потому что порядочные люди не заставляют жен работать. Для этого у них есть прислуга. А жена только да...
0: Для чего?
1: О, боже мой! Как для чего? Кто же этого не знает? И известно для чего? Ну, для того, чтобы одевать ее как нельзя лучше, вывозить ее в люди, любоваться ей, исполнять каждое желание как закон, боготворить.
0: Стыдитесь! Вы пожилая женщина, дожили до старости.
1: Да!
0: Вырастили дочерей, воспитывали их, и вы не знаете, для чего человеку дана жена. Не стыдно ли вам? Жена не игрушка, а помощница мужу. Вы дурная мать!
1: Да, да я знаю, что вы хотите из жены кухарку сделать. Бесчувственный вы человек.
0: Полночи вздор болтать.
2: Вы оставьте.
1: Да нет, я не оставлю. Чего ты выдумал, чтобы я его оставила?
0: Перестаньте! Я вас слушать не стану и жене не позволю. У вас на старости лет все вздор в
1: голове. Каков разговор? Каков разговор?
0: Между мной и вами другого разговора быть не может. Ага. Оставьте нас в покое. Я вас честью прошу. Я люблю Полину и обязан беречь ее. А ваши разговоры вредны для Полины и безнравственны.
1: Да вы не очень горячитесь, мил сударь.
0: Вы ровно ничего не понимаете.
1: Не понимаю? Нет, я очень хорошо понимаю. Видала я примеры-то, как женщины-то гибнут от бедности. Бедность-то до всего доводит. Другая вот так бьется, да и собьется с пути. И винить ее за это нельзя.
0: Что? Как вы можете говорить при дочери такие вещи? Увольте нас от своего посещения сейчас же, сейчас же!
1: Дома голодно да холодно, да муж лентяй, так поневоле будешь это искать средства.
0: Оставьте нас, я вас честью прошу! Вы меня выведете из терпения!
1: Конечно, уйду! И нога моя больше у вас никогда не будет! Что? Каков муж у тебя, Полина, а? Вот горе-то! Вот и счастье-то!
2: Прощайте, маменька!
1: Ой. Да ну плачь! Плачь, несчастная жертва! Оплакивай свою судьбу, плачь до могилы! Ты лучше умри! Несчастная, чтобы не разрывалось мое сердце, чтобы я была покойнее. Торжествуйте, вы свое дело сделали, обманули, прикинулись влюбленным, обольстили словами и погубили. Вся ваша цель была в этом. Теперь я вас понимаю.
3: Возмущенная Фелисата Герасимовна поспешно надевает мантилью и, раскрыв зонтик, уходит. Опустив голову, Полина следует за ней.
0: Надо будет с Полиной построже поговорить, а то, чего доброго, ее вовсе с толку собьют.
3: Полина возвращается. Слезы на ее глазах уже высохли, но губы обиженно надуты.

0: Фелисата Герасина, вероятно, больше к нам не придет, чему я очень рад. Я бы желал, Полина, чтобы и ты к ней не ходила, а также и к Белогубовым.
1: Не прикажете ли для вас всю родню бросить?
0: Не для меня, а для себя. У них у всех такие дикие понятия. Я тебя учу добру, а они развращают.
1: Поздно меня учить, я уж учен.
0: Для меня было бы ужасно убедиться в том, что ты говоришь. Нет, я надеюсь, что ты поймешь меня, наконец. Вот сейчас много работы у меня будет, поменьше мы с тобой займемся. Утром будешь работать, а по вечерам будем читать. Тебе ведь многое надо прочесть, ты ведь ничего не читала.
1: Да как же, дожидайся. Стану я сидеть с тобой куда как весело. Человек создан для общества.
0: Что?
1: Человек создан для общества.
0: Откуда это у тебя?
1: Ты меня в самом деле за дуру считаешь. А кто же этого не знает? Это все знают. Что ты меня с улицы, что ли, взял?
0: Да ведь для общества -то нужно приготовить себя, образовать.
1: Ничего этого не нужно. Все вздор. Нужно только одеваться по моде.
0: Ну, а мы этого не можем. Стало быть, и толковать нечего. Займись-ка лучше работой какой-нибудь, и я примусь за дело.
1: Работой займись? Чего это ты выдумал-то? Уж будет тебя надо мной командовать-то, помыкать-то всячески, да насмехаться-то.
0: Что это, Полина?
1: А то же, что я хочу жить, как люди живут, а не как нищие. Надоело уж. И так я с тобой загубила свою молодость.
0: Вот новости, я этого не слыхала еще.
1: Не слыхал, так послушай. Ты думаешь, я молчал-то почти год? Так я и все буду молчать. Нет, извини. Ну, да что толковать-то? Я хочу жить, как Юленька живет, и как все благородные дамы живут. Вот тебе и сказ.
0: Вот что. Только позволь тебя спросить, на какие же средства нам так жить?
1: А мне что за дело? Кто любит, тот найдет средства.
0: Да ты пожалей меня, я и так работаю, как вы.
1: Работаешь ты или не работаешь, мне вовсе никакого дела нет. Ни на мытарство, ни на тиранство я за тебя замуж.
0: Вы меня нынче совсем измучились. Замолчи, ради
1: Бога. Да, как же. Дожидайся. Стану я молчать. По твоей милости все смеются надо мной, что я стыда натерпелась. Сестрица ужалилась. Нынче приехал, ты, говорит, настромишь всю нашу фамилию. В чем ты ходишь? Это тебе не стыдно? А еще уверял, что любишь. На свои деньги. Сестрица купила да привезла шляпку мне.
0: Шляпку?
1: Да. Вот она. Вот. Смотри, на. Что, хорошо?
0: Отнеси сейчас назад.
1: Назад?
0: Да. Сейчас, сейчас снеси. И не смей от них ничего брать.
1: Ну уж этому не бывать, уж будьте спокойны.
0: Ну так я ее выкину за окно.
1: Так ты вот как стал. Хорошо, мой друг. Я снесу.
0: И снеси.
1: И снесу. Снесу. Снесу.
0: Прощай.
2: Взяв зонтик, Полина нерешительным движением чертит им в воздухе.
1: Простимся хорошенько. Уж вы меня больше не увидите.
0: Это что за вздор еще?
1: Я к маменьке пойду. Там останусь. Ты уж и не ходи к нам.
0: Что за глупости ты говоришь, Полина?
1: Нет. Я уж давно обдумала, что моя за жизнь. Одно только мучение, никакой радости.
0: Не грех тебе говорить, неужели ты со мной не видала никакой радости?
1: А какие радости? Вот как бы ты богат была, да другое дело, а то бедность терпеть, что за радость? Наведни пьяный пришел. Еще, пожалуй, бить меня
0: Боже
1: будешь.
0: Боже мой, ну что ты говоришь, один раз пришел на веселье.
1: Да знай мою бедность, что ты чего доводишь. Мне маменька сказывала. И ты, пожалуй, запьешь. Ты я с тобой пойду.
0: Все вздор какой тебе в голову.
1: А чего мне ждать хорошего-то? Я уж и на картах гадала про судьбу свою. И у ворожеи спрашивала. Выходит, самые несчастные.
0: На картах гадает, к ворожеям ходит.
1: А, по-твоему, чьи карты вздор? Нет, уж извини, ни в жизнь не поверю. Карты никогда не лгут. Вот же всегда правду говорят, что вот даже на уме у человека и то сейчас по картам видно. Но и ты ничему не веришь, у тебя все вздор. Вот-вот от того нам и счастья нет.
0: Полина.
1: Сделайте милости стать.
0: Нет, ты меня не любишь.
1: А за что мне тебя любить? Очень нужно даром-то любить.
0: Как даром? Как даром? За любовь я тебе плачу любовью, ведь ты же жена моя. Разве ты забыла это? Ты обязана со мной делить и горе, и радость, если б я был даже последний нищий. Это уж гадко, наконец. Это безнравственно.
1: А я не понимаю, что вам так охота жить с безнравственной женщиной. Прощай.
0: Бог с тобой. Прощай, коли ты можешь бросить равнодушно мужа, так прощай.
1: А что ж такое? Рыба ищет где глубже, а человек где...
0: Ну, прощай, прощай.
2: Полина перед зеркалом поправляет шляпку.
1: Вот шляпка так шляпка. Не то что моя. Матушка, голубушка, солнышко мое. В этой по улице-то пройдешь, все-таки кто-нибудь взглянет, скажет, ах, какая хорошенькая, прощайте.
0: Что у меня за характер, куда он годится? С женой и то ужиться не мог. Что же мне делать теперь? Без нее мне незачем на свете жить. И как ты сделался, я право не понимаю. Как же ты я мог отпустить ее от себя? Что она будет делать у матери? Там она погибнет совсем. Марья! Марья! Догони поди барыню. Скажи, что мне нужно с ней поговорить. Да поскорей, Марья, поскорей. Да что это в самом деле, Марья, какая ты неповоротливая. Да беги же, беги, скорей! А ну, как она не захочет вернуться. И прекрасно сделает. Она имеет полное право. Чем она виновата, что я не могу содержать ее прилично? Ведь ей только 18 лет. Ей жить хочется, хочется удовольствий. А я держу ее в одной комнате. Целый день дома не бываю. Хороша любовь. Ну вот и живи один. Прекрасно. Очень хорошо. Поутру пойду в присутствие, после присутствия домой незачем ходить. Посижу в трактире до вечера, а вечером домой один на холодную постель залюсь слезами. И так каждый день. Каждый день. Ну что ж, очень хорошо. Не сумел с женой жить. Так живи один. Нет, нет, я должен решиться на что-нибудь. Я должен или расстаться с ней, или жить. Как люди живут, расстаться. Да в силах ли я с ней расстаться? Какая мука! Какая мука! Нет уж лучше, что с мельницами-то сражаться? Нет, нет, что я говорю? Что я говорю? Какие мысли лезут мне в голову?
2: Тихо входит Полина, садится в кресло. Жадов стоит у окна, прижавшись лицом к стеклу, и не замечает ее.
1: Что вам угодно?
0: Пришла. Опять пришла.
3: Ты меня так расстроила, Полина, так расстроила, что я даже и с мыслями не сберусь. Я совсем растерялся. Полиночка, друг мой.
1: А ты с нежностями ко мне не подъезжай.
3: Ты ведь пошутила, Полина, да? Ты меня не оставишь, не оставишь.
1: Да, куда, как интересно жить с тобой, горе-то мы.
3: Ну, не убивай меня, Полина. Уж коли не любишь, так хоть пожалей меня. Ты ведь знаешь, как я тебя люблю.
1: Да, ну и видно, так и любит, да.
3: Ну, а как же еще любит? Ну как, ну скажи. Я исполню все, что ты мне прикажешь.
1: Пойди сейчас к дяде, помирись с ним и попроси такое же место, как у Белогубова. И денег попроси, кстати. Мы после отдадим, как разбогатеем.
3: Ни за что на свете. Ни за что на свете. И не говори ты мне этого.
1: А зачем же ты меня тогда вороти? Смеяться, что ли, надо мной хочешь? Так уж будет, я теперь стала умнее. Прощай.
3: Постой, мне постой, погоди. Дай мне с тобой поговорить.
1: Об чем говорить? Уже все переговорили.
3: Нет, нет, нет. Не все еще. Много мне еще нужно сказать тебе. Многого ты не знаешь. Вот как бы можно было мне вдруг передать тебе свою душу, передать то, о чем думал и мечтал я, как бы я был счастлив. Ну, давай, давай, Полина, поговорим. Ты только ради Бога слушай, одной милости прошу тебя.
1: Ну, говори, говори.
3: Слушай. Всегда, Полина, во все времена были люди, они теперь есть, которые идут наперекор устаревшим общественным привычкам и условиям. Не по капризу, не по своей воле, нет, а потому, что правила, которые они знают, лучше, честнее тех правил, которыми руководствуется общество. Борьба трудна и часто пагубна, но тем больше славы для избранных. На них благословение потомства, без них ложь, зло, насилие выросли бы до того, что закрыли бы от людей свет солнечный.
1: Да ты сумасшедший, право, сумасшедший. И ты хочешь, чтобы я тебя слушала? У меня и так ума-то немного, я и последний с тобой потеряю.
3: Да ты послушай меня, Полина!
1: Нет, я уж лучше буду слушать умных людей.
3: Кого ж ты будешь слушать? Кто эти умные люди?
1: Кто? Сестрица Белогубов.
3: И ты сравняла меня с Белогубовым?
1: Скажите, пожалуйста, а ты что такое? Конечно, Белогубов лучше тебя. У начальства в уважении. Свои лошади, отличный хозяин, жену любит. А ты что? Только что хвастать. Я умный, я благородный, а все дураки все взяли.
3: Что за тон у тебя? Что за манера? Какая мерзость?
1: Ох, ты опять ругаться? Прощай.
3: Постой, погоди. Полиночка, друг мой, погоди.
1: Ну что ты меня держишь руками-то? Вот чудак-то. Захочу уйти, так и не удержишь.
3: Что же мне с тобой делать? Что мне с тобой делать с моей милой Полиной?
1: Пойди к дяде и помирись.
3: Погоди, дай подумать.
1: Подумай.
3: Ведь я тебя люблю. Я для тебя готов на все на свете. Но что ты мне предлагаешь? Ужасно. Ужасно. Да, подумать надо. Надо подумать. Ну, а если я не пойду к дяде? Ты уйдешь от меня?
1: Уйду.
3: Совсем уйдешь?
1: Совсем. Не 10 раз тебе говорить. Ты надоел уж, прощай.
3: Постой, погоди.
1: Долго ли мне ждать?
3: А ведь знаешь что, Полина? Ведь хорошо, когда хорошенькая жена, да хорошо одета.
1: Очень хорошо.
3: Ну да. И хорошо с ней выехать в хорошем экипаже.
1: Ой, как хорошо!
3: Да, да, да, да, да, да! Ведь молодую хорошенькую жену надо любить, надо ее лелеять. Да, да, да! Ведь надо ее наряжать! Ну что же, ну что же, это легко сделать. Это я сделаю. Прощайте, юношеские мечты мои. Прощайте, великие уроки. Прощай, моя честная будущность.
2: Жадов подходит к столу и в отчаянии прижимает к груди свои книги.
3: Старик, будут у меня и седые волосы, будут и дети.
1: Ну что ты, что ты?
0: Нет, детей будем в строгих правилах воспитывать. Пусть идут за веком, нечего им на отцов смотреть.
1: Да перестань ты!
3: Дай ты мне поплакать-то, ведь уж это я плачу в последний раз.
1: Ой, ты что-то нехорошее говоришь.
3: Ничего, ничего, все легко на свете, все легко. Только надо бы, чтоб не напоминало ничто. Это просто сделать, это я сделаю. Я буду сторониться, прятаться от прежних товарищей. Не буду ходить туда, где говорят про честность, про святость долга. Целую неделю работать, а в пятницу на субботу собирать разных белогубовых и пьянствовать на наворованные деньги, как разбойники. Да-да-да, а там и привыкнешь.
1: Что с тобой такое?
3: Пить песни? Ты знаешь эту песню? Бери, большой тут нет науки. Бери, что можно только взять. На что ж привешены нам руки, как не на то, чтоб брать! Брать! Брать! Хороша эта песенка!
1: Ты что-то нехорошее говоришь!
3: Пойдем! Пойдем! Пойдем к дядюшке просить доходного места!
2: Снова зала в доме Вышневского. Вечер. Из своих комнат в вечернем туалете выходит Анна Павловна. В руках у нее распечатанное письмо. Она с возмущением читает его.
4: Извините меня, если мое письмо вам не понравится. Ваши поступки со мной оправдывают и мои. Я слышал, что вы смеетесь надо мной и показываете посторонним мои письма. Вы не можете не знать моего положения в обществе, и сколько компрометирует меня такое ваше поведение. Вы знаете мои отношения к любимому. Между бумагами, которые остались после него, я нашел несколько ваших писем. Я предлагал вам их получить от меня, стоило только вам побороть свою гордость, но вам угодно было обращаться со мной презрительно, в таком случае вы должны меня извинить. Я решился передать эти письма вашему мужу. Ай, мерси. Ну да тем лучше. По крайней мере, я объяснюсь с мужем. Я даже хочу этого объяснения. Он увидит, что если я виноват перед ним, то он виноват передо мной еще больше.
2: По лестнице медленно поднимается Юсов. Он заметно расстроен. Щелочки его глаз расширились, словно страх приоткрыл их. Юсов неловко опускается в кресло.
5: Еще не приезжали?
4: Нет, садитесь. У тебя с чем-то встревожено?
5: Слов нет. Уста не имеют.
4: Да что такое?
5: Человек все равно корабль по морю. Вдруг кораблекрушение и не спасающих.
4: Я вас не понимаю.
5: А бренность, что прочно в жизни сей, с чем придем, с чем предстанем, одни дела, как ноша за спиной, в обличении. И помышления наши все записаны, все.
4: Да что, Умер, что ли, кто-нибудь?
5: Переворот в жизни! Богатство, затмение бывает чувств наших. Забываем нищих братьев. Гордость, плотоугодие. Вот за это вот наказание бывает по делам наших.
4: Ну, я прекрасно это сама все знаю. Не понимаю только, почему вы передо мной. Даром теряет свой красноречие.
5: Так близко сердцу моему. Я, положим, большой ответственности не подлежу, но все-таки на такой особой, что прочно, когда сам не помогает.
4: Над какой особой?
5: Опала на нас!
4: Договорите же.
5: Ну, открылись якобы упущения, недочеты сумм, разные злоупотребления.
4: Ну и что же?
5: Нас под суд. Я, собственно, большой ответственности не подлежу. А Аристарх Владимирович должны будут...
4: Что должны будут?
5: Ответствовать всем своим имуществом и предстать перед судом за противозаконные якобы действия.
4: Начинается расплата.
5: Ну, конечно, смертный. Начнут придираться, найдут чего-нибудь. По нынешним строгостям должно быть отставить. Должен будут бедствовать без куска хлеба.
4: А, да вам-то кажется далеко до этого.
5: И говорит, я все думал, я дорогой с прискорбием думал. За что на нас такое попущение? За гордость. Гордость ослепляет, застилает глаза.
4: Да какая там гордость, просто взятки.
5: Да взятки, взятки маловажные вещи, многие подвержены. Смирения нет, вот главное. Вот. Судьба. Все равно, как фортуна изображается на картине. Видали? Вот колесо, на нем люди, поднимается кверху и опять опускается к низу, возвышается, а потом смиряется, превозносится собой и опять ничто. Вот так вот. Все кругообразно. Устраивай благосостояние, покупай имущество, возносись в мечтах и однак. Вот. Надпись написана под этой фортуной. Чуден в свете человек, суетится целый век, счастье сыскать желает, оттого не воображает, что судьба им управляет. Вот. Вот что человеку раскусить нужно, вот что человек должен помнить. Родимся, ничего не имеем, так и в могилу. Зачем трудимся? Вот философия.
2: Тяжело ступая, входит Вышневский. Трудно узнать Аристарха Владимировича. Катастрофа словно пригнула его. Потух высокомерный блеск в запавших глазах. Еще жестче стали черты лица. Вышневский молча проходит в кабинет.
4: Как он переменился?
5: За доктором послать, с ним присутствие дурно сделалось. Такой удар человеку благородных чувств, как его перенес.
4: Сходи за доктором, попроси поскорее приехать.
2: Вышневский выходит из кабинета и тяжело опускается в кресло.
4: Я слышал от Акима Акимовича. С вами несчастье. Не падайте духом. Вы ужасно изменились. Вы себя дурно чувствуете. Я послала за доктором.
6: Какое лицемерие. Какая гнусная ложь. Какая подлость.
4: Никакой лжи. Я жалею вас, как жалела бы всякого в несчастье. Ни больше, ни меньше.
6: Не нужно мне ваших сожалений. Не жалейте меня. Я бесчещен, разорен. За что?
4: Ну, спросите у вашей совести.
6: Не говорите о совести. Вы не имеете права говорить о ней. Юсов, за что? Что я погиб?
5: Превратность, судьба.
6: А, вздор. Какая судьба? Сильные враги. Вот причина. Вот что меня сгубило. Проклятие. завидовали моему благополучию? Как не позавидовать? Человек несколько лет возвышается, богатеет, смело созидает свое благоденствие, строит дома и дачи, покупает деревню за деревней, вырастает выше их целой головой. Как не позавидовать? Человек идет к богатству и почестям, как по лестнице, чтоб переиграть его, а? Или хоть догнать? Нужен ум, гений, ума негде взять, так подставить ему ножку. Я задыхаюсь от бешенства.
5: Зависть человека может на многое подвигнуть.
6: И падение меня бесит. Нет. А торжество, которое я доставлю своим падением, что теперь разговор, что радость, о черт, я не перенесу. Воды.
2: Юсов подает Вишневскому стакан воды.
6: Теперь с вами мне нужно поговорить.
4: Что вам угодно?
6: Мне угодно сказать вам, что вы развратная женщина.
4: Аристарх Владимирович, здесь посторонние люди.
5: Прикажете уйти?
6: Останься, я тоже скажу при всей дворне.
4: За что вы оскорбляете меня? Вам не на кого излить свою бессильную злобу?
6: А там доказательство. Моих слов.
2: Вишневский бросает к ногам жены пачку писем. Юсов проворно нагибается, поднимает и подает их Анне Павловне.
4: Благодарю.
6: Юсов, что делают женщины, которые, несмотря на все благодеяния своего мужа, забывают свой долг? Я тебе скажу, выгоняют с позором. Юсов, я несчастен. Я вполне несчастен. Я одинок. Не бросай хоть ты меня. Человек, как бы ни был высоко поставлен, когда он в горе, он ищет утешение в своем семействе. А я нахожу в моем семействе.
4: Не говорите о семействе. У вас его никогда не было. Вы даже не знаете, что такое семейство.
6: Нет, оправдание.
4: Я не хочу оправдываться. Мне не в чем оправдываться. За минутное увлечение я перенесла много горя, много унижений, но без ропота на судьбу и без проклятий, как вы. А если бы у вас было сердце, вы бы чувствовали, что это вы меня пробили.
6: Видите кого другого, а не меня в вашем поведении.
4: Нет, вас! Разве вы жену брали себе? Вспомните, как вы сватались за меня. Я не слышала от вас ни одного слова о семейной жизни. Вы видели мое отвращение к вам, и все-таки вы купили меня за деньги у моих родственников. Чего же вы от меня хотите?
6: Моя жена, не забывайте, я всегда вправе требовать от вас исполнения вашего долга.
4: Да, вы свою покупку закрыли, замаскировали браком. Так ведь иначе нельзя было. Мои родные не согласились бы, а для вас все равно. И потом, когда вы стали моим мужем, вы никогда не смотрели на меня, как на жену. Если вы замечали во мне отвращение к вам, вы спешили ко мне с каким-нибудь дорогим подарком, и тогда уже подходили смело, с полным правом. Перестанешь уважать себя за это. Но что со мной было потом, когда я узнала, что даже деньги, которые вы мне дарите, не ваши, что они приобретены не...
6: Замолчите!
4: Я замолчу об этом. Вы уже достаточно наказаны. Но я буду говорить о себе.
6: Говорите, что хотите, мне все равно. Вы не измените мое мнение о вас.
4: Помните, как я дичилась обществом. Как я боялась его! Вы требовали, я должна была уступить. И вот неподготовленно, без совета, без руководителя, вы ввели меня в свой круг. Я сама узнала всю мелочность и весь разврат тех людей, которые составляют ваше знакомство. В то время я встретила в обществе любимого. Вы его знали. Помните, как горячо он спорил с вами? Как смело говорил про всякую ложь и неправду? Он говорил то, что я сама уже чувствовала, хотя и не ясно. Я ждала от вас возражений. Возражений от вас не было. Вы только клеветали на него. За глаза распускали гнусные сплетни. Всячески старались уронить его в общественном мнении. Как мне тогда хотелось заступиться за него. Но у меня не было тогда недостаточно возможности, недостаточно ума. Мне оставалось только полюбить его.
7: А, как вы и сделали?
4: Да. Так я и сделала. Я видела потом, как вы губили его, как мало-помалу достигали своей цели. Он принужден был оставить службу, родных, знакомства, уехать отсюда. Я все это видела, все выстрадала на себе. Вы своим эгоизмом засушили мое сердце. Вы отняли у меня возможность семейного счастья. Вы заставили меня плакать о том, чего воротить нельзя, о моей молодости. Вот все, что я хотела сказать вам. Больше вы от меня не услышите упрека никогда.
7: Прекрасно. Я теперь бедный человек, а бедные люди позволяют своим женам ругаться. Если бы я был тот Вышневский, каким был до нынешнего дня, я бы вас прогнал без разговора.
2: На лестнице быстрые шаги. Опустив голову и ни на кого не глядя, входит Жадов, ведя за руку Полину.
8: Дядюшка, извините.
1: Здравствуйте, дяденька. Здравствуйте.
7: Ты пришел посмеяться над дядей?
8: Я, быть может, оскорбил вас. Извините меня, увлечение молодости, незнание жизни. Я не должен был, вы мой родственник.
7: Ну?
8: Я испытал, что значит жить без поддержки, без протекции. Я женат.
7: Ну да что ж тебе?
8: Я живу очень бедно. Для меня бы стало. Но для жены, которую я очень люблю. Позвольте мне опять служить под вашим начальством. Дядушка, обеспечьте меня, дайте мне место, где бы я мог приобрести что-нибудь.
1: Подоконник!
7: Юса! Вот они,
8: герои-то!
7: Молодой человек! Который кричал на всех перекрестках про взяточников, говорил о каком-то новом поколении, приходит к нам же просить доходного места, чтоб брать взятки. Ха-ха-ха. Хорошо, новое поколение.
9: Одни слова, слова словами останутся.
7: Это какой бултон, какая уверенность в самом себе, какое негодование к пороку. Не ты ли говорил, что растет какое-то новое поколение? Благородных, честных людей, признаюсь тебе, я верю.
8: Я вас глубоко ненавидел, я боялся,
7: да, не шутя. И что ж оказывается, вы честны только до тех пор, пока не выдохлись уроки, которые вам долбили в голову. Честны только до первой встречи с нуждой. Ну, обрадовал ты меня. Нечего сказать, нет? Вы не стоите ненависти. Я вас презираю.
8: Презирайте. Презирайте меня, я сам себя презираю.
7: Вот! Люди, которые взяли себе привилегию на честность, вы с тобой осрамлены, нас отдали под суд.
8: Что я слышу?
5: Люди всегда люди.
10: я не говорил, что наше поколение честнее других. Всегда были и будут честные люди, честные граждане, честные чиновники. Всегда были и будут слабые люди. Вот вам доказательство, я сам. Я говорил только, что в наше время общество мало-помалу бросает прежнее равнодушие к пороку. Слышатся энергические возгласы против общественного зла. Я говорил, что у нас пробуждается сознание своих недостатков, а в сознании есть надежда на лучшее будущее. Я говорил, что у нас начинает создаваться общественное мнение, что в юношах воспитывается чувство справедливости, чувство долга, и оно растет, растет и принесет плоды. Не увидите вы, так мы увидим. Моей слабости вам нечего радоваться. Нужда, обстоятельства, необразованность родных, окружающий разврат могут загнать меня, как загоняют почтовую лошадь. Но довольно одного урока, хоть такого, как теперь. Благодарю вас за него. Я могу поколебаться, но преступления я не сделаю. Я могу споткнуться, но не упасть. Мое сердце уже размягчено образованием. Оно не загрубеет в пороке. Я не знаю, куда мне деться от стыда. Да, мне стыдно, мне стыдно, что я у вас.
11: Ну, так поди вон.
10: Пойду. Полина, теперь ты можешь идти к маменьке. Я тебя держать не стану. Уж теперь я не изменю себя. Если судьба приведет есть один черный хлеб, буду есть один черный хлеб. Никакие блага не соблазнят меня, нет. Я хочу сохранить за собой дорогое право глядеть всякому в глаза прямо, без стыда, без тайных угрызений, читать и смотреть сатиры и комедии на взятошников и хохотать от чистого сердца откровенным смехом. Если вся жизнь моя будет состоять из трудов и лишений, я не буду роптать. Одного утешения буду просить я, одной награды буду ждать. Чего думаете вы? Я буду ждать того времени, когда взятошник будет бояться суда общественного больше, чем уголовного.
11: Я тебя
9: задушу своими руками.
11: Юсов, мне дурно. Проводи меня в кабинет.
2: Шатаясь, Вишневская выходит. Юсов поддерживает его. Полина бросается к Жадову, прижимается к его груди.
1: Ты думал, что я в самом деле хочу тебя оставить? Это я нарочно. Меня научили.
11: Доктор!
2: В дверях появляется бледный, испуганный Юсов.
11: Что, Аристарх Владимирович, ударь!

0: Басни Крылова. Вельможа. Читает народный артист Союза СССР Черкасов.
1: Какой-то в древности вельможа с богато убранного ложа отправился в страну, где царствует Плутон. Сказать простее, умер он. И так, как в старь велось, в аду на суд явился. Тот сейчас допрос ему. Чем был ты? Где родился? Родился в Персии, а чином был сатрап. Но так как живучи я был здоровьем слаб, то сам я областью не правил, а все дела секретарю оставил.
2: Что ж делал ты?
1: Пил, ел и спал, да все подписывал, что он не подавал.
2: Скорей же, в рай его!
1: Как? Где же справедливость? Меркурий тут вскричал, забывши всю учтивость.
2: Эх, братец, отвечал Эак, не знаешь дела ты никак. Не видишь разве ты, покойник был дурак? Что если бы с такой властью взялся он за дела к несчастью? Ведь погубил бы целый край, и ты б там слез не обобрался. Затем-то и попал он в рай, что за дела не принимался. Вчера я был в суде и видел там судью. Но так и кажется, что быть ему в раю.
3: Абрикосовое варенье. Нахожусь я в ошалелом рассудке. Если что не так напишу, вы все ж дочитайте, пустого не будет. Мне сказали, вы знаменитый писатель. Из библиотеки дали книжку ваших статей. Я школу кончил у нас в селе. Недосужно было мне все читать, прочел несколько. Вы пишете: фундамент счастья – наше коллективное сельское хозяйство. И у нас горемычный мужичок едет сейчас на своем велосипеде. Еще пишите: героизм у нас становится жизненным явлением. Цель и смысл жизни – труд в коммунистическом обществе. На это скажу вам, что вещество того героизма и того труда слякотное, заквашено на нашей изнемоге. Не знаю, где вы все это видели, вы про заграницу много, как там плохо, и сколько раз вы замечали на себе завистливые взгляды, вот, мол, русский идет, так я тоже русский. Зовут меня Федя, хотите, Федор Иванович, я вам расскажу про себя. Отвеку жили мы в селе Лебяжий Усад Курской губернии, но положили отруб нашему понятию жизни. Назвали нас кулаками за то, что крыша из оцинкованной жести, 4 лошади, 3 коровы и хороший сад при доме. А начинался сад с раскидистого абрикосового дерева и туча на нем абрикосов каждый год. И я, и младшие братья мои, сколько по нему полазили, любили мы абрикосы больше всякого фрукта. И вперед мне уже таких никогда не есть. На летней кухоньке во дворе варила мать по домашеству и варенье из тех абрикосов. И мы с братьями тут же пенками обслащивались. А когда раскулачники вымогали от нас, где чего у нас спрятано, то иначе вот, мол, лучшее дерево срубим. И порубали его. На телегах всю семью нашу и еще несколько повезли в Белгород. И там загнали нас в отнятую церковь, как в тюрьму. И свозили туда со многих сел. На полу места не было лечь. А продукты, кто какие из дома привез, ничем не кормили. А эшелон на станцию подали к ночи. Заварилась большая суматоха при посадке. Конвой метался, фонари мелькали, и отец сказал: «Хоть ты бежи!» И удалось мне в толпище скрыться. А мои односемьяне поехали в тайгу, в тупик жизни, и ничего о них больше не знаю. Но и у меня началась жизнь перенылая. Куда деваться-то? Назад в село нельзя. А город хоть не малый, а тебе места нет. Куда объем скроешься? Кто в своем доме приютит себе на беду? И хотя уже большой, нашел я себе пребывалище среди беспризорников. У них свои укрытия были. В разрушенных домах, сараях, в сточных люках. Милиция этими босомыжниками не занималась. Как некуда было их подевать. Всех на прокормежку не возьмешь. Были они все в лохмотьях, грязные, чумазые. Они и дворобродничали, просили подаяния. Но резвей с тайками, гурьбой побегут на базар. Лотки опрокинут, торговок толкают, кто товары нахватает, кто дамскую сумочку срежет, кто и целую кошелку из рук вырвет, и айда прочь. Или в столовую ворвутся, между столами бегают и в тарелки плюют. Кто не успел сберечь свою тарелку, иной перестает есть. А обтрепанцам только этого и надо, все доедают. И на станции воровали, и в асфальтных котлов грелись. Только я среди них слишком здоровый, заметный, уж не ребенок, и не так обтрепанный. Можно бы стать паханом, сидеть в убежище, а их посылать на добычу. Да у меня сердце мягкое. И скоро меня оперативная группа ГПУ выловила из шпаны, отделила, повела в тюрьму. Сперва я не выдавал

и там предъявить местным властям справку об освобождении. И не спросили ГПУшники, как я доеду без копейки денег, а только взяли подписку, что я испытал и слышал за эти месяцы в тюрьме ГПУ, не должен никому говорить ни слова, иначе посадят опять без следствия и без суда. Вышел я за ворота, ума не найду. Куда ж мое горькое существование прилагается? Как ехать или опять бежать, куда подали? А из первого же проулка ко мне подступили две женщины, как стерегли там, старая и молодая. Не из ГПУ ли я выпущен? Я ответил, да. А такого-то человека не видел? Говорю, в нашей камере не было, а еще много других набито. Тогда свекровь спросила, не хочу ли я есть. Я сказал, уже к голодной жизни приобык. Повели меня к себе. Подвальная сырая квартира. Свекровь шепнула невестке, та ушла, а эта стала варить для меня 3 картофелины. Я отказывался. Они у вас, наверное, последние. Она, арестанту поесть, перворазное дело. И еще поставила мне на стол бутылочку конопляного масла. Я прощения прошу, а сам ем, как волк голодный. Старая сказала, хотя живем мы бедно, но все ж не в тюрьме, а покормить такого человека, как ты, Бог велел. Может, кто когда, где и нашего покормит. Тут вернулась молодая и протягивает мне 1 рубль бумажкой и 2 рубля мелочью на дорогу, а больше, мол, собрать не удалось. Я не хотел брать, а все ж старое вдавило мне в карман. Но на вокзале я увидел в буфете закуски, и все туловище мое заныло. Лих только начать есть, не остановишься. И проел я эти деньги, все равно их на дорогу не хватало. Ночью втиснулся я в поезд без проверки билета, но через несколько станций контроль меня обнаружил. Вместо билета я показал контролеру справку о моем освобождении из ГПУ. Они переглянулись с кондуктором. Кондуктор отвел меня в свою клетушку. «Вши есть?» Я говорю, «У какого ж арестанта их нет?» Кондуктор велел мне лезть под лавку и сказать, на какой станции разбудить. От дергачей я остался без доброго впечатления. Пожить мне там не выпало. Явился я в местный совет. Меня зарегистрировали и сразу велели идти в военкомат, оставляя в недогляде, что возраст мой еще не призывной. Врач осмотрел меня по конец пальцев и выдали мне картонную книжечку, а на ней марка серого цвета с надписью «ТО». Это значит «Тыловое ополчение». И послали меня в другой дом, а там сидел представитель от стройконторы при ХПЗ, Харьковском паровозостроительном заводе. Я ему сказал, что всю хорошую одежку у нас забрали при раскулачивании. Был я в обносках, затертый пиджак и брюки крестьянского изготовления, а на сапогах потрескались подошвы, скоро буду босой. Он ответил, что это не причина для избежания. На тыловом фронте тебе выдадут одежду 2-го сорта носки и сапоги тоже. Я еще думал, перебывное дело. Может, докажу возраст, и на том мои страдания закроются. Но уже захопили меня в тугое пространство. Никто ничего не слушал, а слали. Под ХПЗ для тылового ополчения были построены бараки. Стенки из 2 слоев досок, а между ними древесные опилки. Где неплотно пристает доска или выпал из доски сучок, опилки высыпаются, и ветер ходит по бараку. Матрасы набиты древесной стружкой и малая головная подушка с соломой. В одном бараке считается взвод ТО. В то место согнали 4000 ополченцев, считался полк. Не было ни единой бани, ни прачечной. И никакого не давали обмундирования, а сразу строем на работу. ХПЗ ополченцы объясняли, ходи, пока сдохнешь. Мы рыли котлованы для постройки 3 цехов. Они зачем-то углублялись, почти полностью в землю. И когда построены, то видны только их крыши.
Землю таскали носилками по два человека, и как живым конвейером

0: на всю обширь. Входим в котлован, одна пара за другой, в покачанный затылок. И по дороге каждый копальщик кидает тебе лопату земли. Пока пройдешь ряд копальщиков, набросают полные носилки, что и нести не в силах. А втужались. Котлован копали круглые сутки, чтобы за ночь земля не могла замерзнуть. Иногда кому и продляли смену. И порядок военный. Подъем, отбой, строиться на работу. Играла труба по-военному. Столовая была на 600 человек, а обслуживала в первую очередь 1000 вольнонаемных, потом 4000 ТО. И завтрак не с утра был, а обед пересовывался чуть не к вечеру. А итак, пригонят нашу партию на обед, а там еще обедает другая партия, и перед столовой топчемся с ноги на ногу, иногда и вовьюгу, а всего только за тепленькой похлебкой. А в барак с морозу вернешься, тут вши оживляются, давим их. И не оставалось в нашей жизни уже никакой прилежности. Кто недовычный, и вовсе сваливается. А кроме работы, еще ж политруки все уши прогудили, не допускали нам терпеливого положения. То вечером, то в выходной приходят во взвод, и ну тебя накачивают в головы идеологический газ для сознательности, для понимания сущности производительного труда при пятилетке в 4 года. А надо всеми политруками был комиссар лагерного сбора Мамаев, значок-флажок, член ВЦИКа и 3 шпалы в черных петлицах. Среди ополченцев были и сыновья Непманов. Они приехали с большими чемоданами, тепло одетые, и получали из дому посылки. Были и простые уголовные, но по суду лишенные еще и права голоса. Были и местные, их и домой отпускали на выходной. Но больше были мы, сыновья кулаков, почти все оборванные, все на себе износя, но начальство как не замечало того. В моем пиджаке и верхней рубахе протерлись дыры на локтях. Брюк одно колено лопнуло, а на сапогах переда распались, так что видна была портянка. Вот такая бедень. Я ноги обертывал тряпками из рваных мешков, когда удавалось найти их на строительстве, а сверху обматывал проволокой. От такой замучливой жизни стал я болеть фурункулезом. Однако лагерный врач мазал йодом и велел идти на работу. Я стал слабеть и уже безразличен. Что со мной будет? Свое тело бесчулое, как чужое. Зарос, перестал бриться. Вдруг одним вечером заиграла труба на общее построение. Выстроили всех на снежном поле за бараками. Тут появился комиссар с револьвером на боку. При нем политруков несколько и писарь с бумагой. Комиссар громким голосом грохотал свое раздражение и внушал нам о происходящих условиях. И потому отныне никаким уклонщикам пощады не будет, вплоть до суда и расстрела. Потом стал обходить строй и тыкал иных, а писарь записывал, какой роты взвода. Ткнул и меня, и этого тоже. Писарь записал. На том строй распустили. А вечером пришел в барак взводный. Комиссар назначил тебя в выходной на работу, как штрафника-симулянта. Не знаю, кем так было докладано. Я говорил в штабе, что нет, но внимания ко мне не дошло. Комиссара никто отменить не может. Но ты поработай завтра, а мы тебя тишком дадим выходной послезавтра. А это был февраль. Ночью разгулялась сильная метель, потом пошел дождь, а на утро схватил мороз. Утром обмотал я ноги тряпками и пошел. Нас 11 человек погнали на работу в лесной склад. Там был штабель тонких длинных слег. Велели перенести его на другое место, метров за 40. Сделаете работу раньше, уйдете в барак. Не сделаете, будете и в ночь работать. Я молчал, потому что мне было уже все равно. Но остальные, они были все непманские сынки, городские, сытые, одеты, выставили, что раз выходной, то работать не будут. Взводный, не мой, пошел доложить в штаб, а это далеко. И была одна только протоптанная в снежной целине дорожка, по которой он ушел, по которой и жди грозы. А я был голодырый, меня морозный ветерок продувал пробористо. Я им: ребята, вы как хотите, я буду работать, иначе скоро замерзну. Один шустрый подскочил ко мне. «Ты провокатор? Нарушаешь солидарность?» Я ему: «Давай поменяемся одежкой, и я не стану работать». А другие: «Ничего, пусть поработает. Придет взводный, и работа видна». И я взял кол, развернул верхний ряд смороженных слег, поделал из них шлюзы и стал скатывать слеги. Они были обледенелые и хорошо катились. Работал я, даже стало жарко. Вдруг с другой стороны слышу крик и крутой мат. Это сзади в обход подошел под краткой комиссар. Так и прет по целине. За ним тот взводный и еще из штаба. А ребята ждали их с протоптанной дорожки и прозевали. Комиссар замотал обнаженным пистолетом и остробучился на них, разварганился. «Всех арестую, сволочи буржуйские! На гауптвахту, до трибунала!» И повели их. А мне: «Почему так бедно выглядишь?» «Раскулаченный я, гражданин комиссар». Черной кожаной перчаткой ткнул мне в голое колено. «Ты что, нательного белья не имеешь?» «Имею, гражданин комиссар, но только одну пару. А прачечной нет, белье грязное. Носить все время тело ноет, рубаха как из резины стала. Так я это белье на день закапываю под бараком в снег для дезинфекции, а на ночь надеваю». «А одеяло имеешь?» «Нет, гражданин комиссар». «Ну, 3 дня отдыха тебе даю». И выдали мне одеяло, 2 пары нательного белья, ватные поношенные штаны, новые сапоги на деревянной несгибной подошве, трудно в них по скользкому месту. Но уже умучился я, еще фурункулез, и через несколько дней упал на работе в обмороке, отямился в городской совбольнице. Здесь и пишу вам. Водил меня врач к начальнику в кабинет. Этот человек так истощен, что если ему не улучшить условия жизни, даю гарантии, он через 2 недели умрет. А начальник сказал: «Вы знаете, для таких больных у нас места нет». Но пока еще не выписали. И вот выявляю я вам свое положение. А кому мне писать? Родных у меня нет, и никакого поддержу ни от кого. И нигде сам ничем не издобудешься. Я невольник в предельных обстоятельствах, и настряла мне такая прожитьба до последней обиды. Может, вам недорого будет прислать мне посылку продуктовую? Смилосердствуйтесь. Профессор киноведения Василий Киприанович был позван к знаменитому писателю на консультацию о формах и приемах киносценария. Писатель задумывал, видно, что-то в этом жанре и хотел перенять готовый опыт. Приглашение такое было лестно, и профессор ехал в солнечный день в подмосковной электричке в отличном расположении. Он хорошо знал, и какими новинками киносценарного дела, несомненно, поразит писателя. И интересно будет посмотреть благоустроенную, даже и круглогодичную дачу. Сам он мечтал хотя бы о летней, и только небольшой, но еще не зарабатывал столько, и каждое лето вынужден был спасать семью от московского зноя в какой-нибудь съемный домик, даже и за 130 верст как в Тарусу, по общему голодному времени, везя туда чемоданами и корзинами сахар, печенье, чай, копченую колбасу и корейку из Елисеева. В глубине-то души Василий Киприанович не уважал этого писателя. Талантлив он был богато, у него была весомая платяная фраза, но и какой же циник. Сверх его романов, повестей, 1,5 десятка пьес, впрочем, слабых, еще и вздорных водевилей, вроде омоложения покинутых старух, сколько еще управлялся он писать газетных статей, и в каждой же ложь. А на публичных его выступлениях, тоже нередких, поражала лихость импровизации, с которой писатель красочно, складно плел требуемую пропаганду, но на свой ярко-индивидуальный лад. Можно представить, что и статьи он так писал. Ему звонили из ЦК, и через 30 минут он диктовал по телефону страстную статью. Открытое ли письмо американским рабочим, что за ложь плетут про СССР, будто у нас принудительный труд на добыче леса, или львиным рыком «Освободите наших черных товарищей», 8 американских негров, присужденных к смертной казни за убийство. Или грезил: «Будем выращивать абрикосы в Ленинграде под открытым небом и абиссинскую пшеницу на болотах Карелии». Его всегда выпускали в Европу. Он писал о Берлине и Париже разные мерзости, но всегда с убедительными деталями, а свой въезд в индустриальный Лондон уверенно назвал «Орфей в аду». Мечтал бы Василий Киприанович получить на недельку командировку в один из этих адов. Мог напечатать статью «Я призываю к ненависти» и часто отвечал на вопросы газет с явно же неискренней прибедненностью. Богатство литературных тем он охватывает, только овладев марксистским познанием истории. Это для него живая вода. Или так, мы, писатели, уже сейчас знаем меньше, чем верхний слой рабочей интеллигенции. Но и напротив, до сих пор только вредительство мешало нашей литературе достичь мировых результатов, а американские романисты – просто карманники старой культуры. Однако трезво рассудить, кто сегодня не мерзавец? На том держится вся идеология и все искусство. Какие-то сходные типовые выражения были и в лекциях Василия Киприановича, а куда денешься? И особенно, если у тебя есть хоть пятнышко в биографии. У писателя было даже заливистое черное пятно, всем известное. В гражданскую войну он промахнулся, эмигрировал и публиковал там антисоветчину, но вовремя спохватился и потом энергично зарабатывал себе право вернуться в СССР. А у Василия Киприановича почти затертый факт, а все же пятно – происхождение с Дона. В анкетах он это маскировал, хотя никак не был связан ни с какими белогвардейцами, и даже искренний либерал, и отец его в царское время тоже либерал, хотя судья, но пугает само слово «Дон». Так что политически можно было писателя понять, но не эстетически. Столь талантливый человек, как мог громыхать такой кувалдой? И с таким воодушевлением слога, будто его несла буря искренности. Дача писателя была обнесена высоким деревянным заплотом, окрашенным в темно-зеленую краску, не броскую среди зелени, а поверх и дом, в глубине участка, не был виден. Василий Киприанович позвонил у калитки. Спустя время открыл сторож, картинный, старорежимного вида, с великолепной раздвоенной седоватой бородой. Где теперь такого возьмешь? И крепкий старик. Он был предупрежден, повел песчаной дорожкой мимо цветочных клумб, росли тут и розы, красные, белые, желтые. А чуть отступя, густая роща бронзовоствольных сосен с высоко взнесенными кронами. В глубине и черные ели, под ними садовая скамья. Смоляной хвойный воздух, абсолютная тишина. Да, так можно жить. А говорят, и в царском селе содержит писатель затейливый старинный особняк. Со второго этажа в прихожую спустился и сам писатель, очень доброжелательный, и от первых же слов и жестов радушный, именно по-русски размашисто радушный и неделанно. Он не был еще толст, но весьма приплотнен, широкая фигура, к ней лицо крупное и крупные уши. В петлице его пиджака был значок члена ЦИКа. Этот человек, переступя свои 50 лет, с пышным юбилеем, видно было, уже насытился успехами и славой и держался с баристой простотой. Повел к себе наверх в просторный светлый кабинет, крупные белые плиты кафельной печи. Наверное, много тепла дает, уютно здесь зимой, и смотреть на снежный лес. Большой дубовый письменный стол, без нагромождения книг-бумаг, мощный чернильный прибор в виде Кремля, видимо, из юбилейных подарков, а на выдвижной доске открытая пишущая машинка с заложенным листом. Объяснил. Всегда сочиняет прямо на машинку, без предварительной рукописи. Странно, что при массивной фигуре у него оказался тенор. Сели в креслах у круглого столика. Через остекленную широкую дверь видна была открытая веранда. Писатель курил трубку. Душистый высокий сорт. Его гладкие светлые волосы еще не были седы, чуть присеребривали на теменах, но далеко назад до макушки широкая лысина. Брови немного придавливали глаза, а низы щек и подбородок уже расплывчатые начинали свисать. Поговорили очень мило и содержательно. Писатель ничего не записывал, а хорошо схватывал и вопросы задавал к месту и толково. Василий Киприанович рассказал о разных типах написания сценария. И скупо конспективным, дающим полную свободу режиссеру, и эмоциональным, главная цель которого – только заразить режиссера и оператора настроением. И манера подробно видовая, когда сценарист предопределяет и сам экранное изображение, и даже способ – панорамный или монтажно-стыковой – перехода от одного изображения к другому. Видно, что писатель хорошо это все перенял, а особенно понравилась ему мысль, что сценарий постоянно должен быть увязан с жестами. «Да», – страстно подхватил, – «это чуть ли не главное. Я считаю, что вообще и в каждой фразе присутствует жест, даже иногда и в отдельных словах. Человек постоянно жестикулирует, если не физически, то всегда психически. И всякая социальная среда требует от нас прежде всего жеста». Было уже к 5 вечера, и писатель пригласил профессора вниз к чаю. Спустились на первый этаж, прошли гостиную. Там стояла антикварная мебель, резной диван, кресло, фигурная рама зеркала. Висели в копиях «Серовская девочка с персиками», пейзаж Моне с розовым парусом. И такая же, как наверху, большая белокафельная печь. Тут, видно, топили, не жалея дров. За углом от столовой писатель завел, не преминул, простосердечно похвастаться замечательной новинкой – электрическим холодильным аппаратом, привезенным из Парижа. А тут, зная ли время, когда посидеть поболтать, к писателю заглянул и сосед его по даче – Ефим Мартынович. Рядом с породистым, крупнофигурным писателем – этакий низкорослый, едва ли не гном, одержался со значительностью никак не меньше, чем у хозяина дома. Был он лет 40, помоложе и Василия Киприановича, но как преуспел. Имя его грозно гремело в советской литературе. Правда, только до последнего времени, не сегодня. Боевой марксистский критик, известный сокрушительно разгромными статьями по одним писателям и победоносно похвальными по другим, и во всех случаях он требовал боевых классовых выводов и добивался их. Он и повсюду преподавал в Институте красной профессуры, заведовал отделом художественной литературы в ГИЗе, то есть от него-то именно и зависело, каких писателей печатать, а каких нет. И он же директор издательства искусства, и еще одновременно редактор двух журналов по творчеству, да просто бразды литературной телеги все у него, опасно иметь его врагом. Он же и в РАППе, это он возглавил разгром и школы Воронского, и школы Переверзева, а после недавнего роспуска РАППа молниеносно схватился за консолидацию коммунистических сил на литературном фронте. И все это производил так успешно, что вот приобрел и хорошую дачу рядом, наверное, не хуже этой. Василий Киприанович, конечно, о нем наслышанный, видел его в первый раз. Неинтеллигентное лицо, глаза проворные, волосы с рыжинкой. Встретишь такого в обществе, хоть и в хорошем костюме, не догадаешься, что он служитель МУС, а скорее удачливый зам промтоварной базы, ну, в лучшем случае, бухгалтер треста. Однако обходиться с ним, как с наточенной бритвой. Пути не пересекались, а вперед не знаешь, и Василию Киприановичу полезно, что критик застал его у писателя, да при благорасположении хозяина. Жены писателя не было дома. Но на веранде первого этажа, в сторону теплого склоненного солнца, уже был сервирован чай пожилой прислугой с простонародным лицом. И они сели в удобные плетеные кресла. На столе был нарезанный к маслу и сыру белый пуховый хлеб, в вазочках два сорта рассыпных печеней и два варенья – вишневое и абрикосовое. Ветра не было. Шапковидные кроны сосен наверху, над изгибисто вытянутыми бронзовыми стволами, и даже каждая иглинка на тех ветках была неподвижна. И все так же шума ниоткуда. Милая смоляная тишина, покой насыщали эту полную отъединенность от мира. Попивали свежий чай густо кирпичного цвета из стаканов в изрезных подстаканниках. А разговор, естественно, зашел на темы литературные. «Да», – вздохнул писатель, сознавая и свое же несовершенство. «Как мы должны писать? Как мы могучи должны писать? Мы окружены всенародным почетом. К нам внимание партии, правительства и высокое внимание самого товарища Сталина». Этот последний фрагмент годился, кажется, не для чайного стола. Нет, теперь входило в моду и в частных компаниях так говорить. А писатель – это всем ясно в каком-то личном фаворе у Сталина, не говоря о тесных отношениях с Горьким. Создавать искусство мирового значения – вот задача современного писателя. От нашей литературы мир ждет образцов архитектонических. И руки его не сильные, даже припухлые, но еще не ревматически свободные и в кистях, и в пальцах, показывали, что и на такой размах он готов. Не мог же он быть голоден, а бутерброды заглатывал чуть не за раз и один за другим. Рассказывали, он импровизировал целые лекции о Кулебяке, о Стерлиде. Ну уж, в такую-то тему критик никак не мог не вступить. Да, от нас ждут монументального реализма. Это совершенно новый вид и жанр. Эпопея бесклассового общества, литература положительного героя. А черт его знает, заколебался Василий Киприанович. Как оно не топорно звучит, а может быть, оно и есть настоящее. Как ни дико оно слышится, но ведь и к прежней литературе, правда, уже никогда не повернуть. Действительно распахнулась совершенно новая эпоха, и это, вероятно, уже необратимо. На этой веранде, за этим столом, под тихим теплым светом, играющим в цветах варенье, вполне выглядело так, что это все установилось на века. А отстающая общая жизнь будет к тому подтягиваться, под него шлифоваться. Сюда не властна была протянуться никакая жестокость жизни, никакие стуки-грюки пятилетки, впрочем, уже и законченные в 4 года и 3 месяца. Да и разве есть что-нибудь плохое в порыве творить в искусстве эпические формы? Да вот трагедия Анны Карениной, щедрым жестом отпускал писатель. Сегодня уже пустое место, на этом не выедешь. Колесо паровоза не может разрешить противоречие между любовной страстью и общественным порицанием. А страж общественного порицания Ефим Мартынович что-то не был так уверен и непреклонен, каким изливался из прежних статей. Да и не было у него этой убеждающей, размашистой манеры, как у писателя. Он отстаивал, ну, совсем уже несомненное, как закалялась сталь. Вот вершина новой литературы, вот новая эпоха. А видно, писателю этот критик вовсе не был приятен. Только что вот сосед, и не прямо же в лицо. Против стали он не заспорил, однако и повернул, что не всякая новизна указывает нам путь вперед. Вот раб. Уж до чего представлялся новизной, а не оказался рупором широких масс и отгорожен от них стеной догматизма. Ах, попал, да кажется, и целил в незаживающую уязвимость. Критика поежила, как гриб от близкого огня. Ах, как бы взгневался он еще год назад, а тут только отползая своим поскрипывающим голосом. Но раб дал много ценного нашей пролетарской культуре. Он дал ей несгибаемый стержень. Никак нет и нисколько, наотмашь отметал писатель, чуть что не хохоча от наступившей теперь перемены. Не зря же вот высказывается подозрение, что в руководство раппа прокрались и вредители. Да-с, вот как-с. И они искали ловкий путь, как опорочить нашу литературу. Меня, например, позорили, что я реакционер и буржуазен, и даже ничтожен в таланте, а критик... Он сделал паузу, несколько выпучив глаза в сторону критика и, казалось, занося удар. Да нет, хватало ему юмора. Он повернул даже со вдохновением. Критик должен быть другом писателя. Когда пишешь, важно, значит, у тебя такой друг есть. Не тот Робеспьер в конвенте искусств, который проскрипционным взором проникает в тайные извилины писательского мозга для одной лишь классовой дефиниции, а ты пиши хоть пером, хоть помелом, ему все равно. Про Робеспьера это было уже и в лоб. Да, эпоха омерзительно переломилась, и этот писатель из подозрительного попутчика каким-то образом оказался в более верной колее. Какая-то загадочная независимость оказалась у него. И, похлопав безресничными веками, Ефим Мартынович еще приежился. Да разве же он не друг? Да он и пришел-то расспросить о нынешней работе, о творческих планах писателя. Впрочем, писатель по восхитительной широте своей натуры уже и не помнил зла. Открыл, что ныне перерабатывает вторую часть своей трилогии о гражданской войне. У меня там недостаточно показана организующая роль партии. Надо создать и добавить характер мужественного и дисциплинированного большевика. Что поделаешь, сердце? Да, я люблю и Россию. Из-за этого я не сразу все понял, не сразу смирился с Октябрьской революцией. Это была жестокая ошибка. И тяжелые годы там, за границей. А говорил это все легко, вибрирующим тенором и с покоряющей широкодушной искренностью. И тем осязаемой проявлялась сила его прочного стояния в центре советской литературы. Да ведь и Горький тоже жестоко ошибся и тоже эмигрировал. И кто смеет говорить о несвободе наших писателей? Да у меня, когда я пишу, вольный размах кольцовского косаря, раззудись, рука! И верилось, это шло от души. Да, симпатяга он был. И лысина его маститой головы сверкала честно, внушительно. Только никак не досматривалось, что верхний слой рабочей интеллигенции он считает осведомленнее себя. Но в литературе выдумка иногда бывает вполне выше правды. Персонажи могут говорить и то, чего они не сказали. И это будет еще новоявленнее, чем голая правда. Это будет праздник искусства. Я, когда пишу, постигаю своим воображением читателя и рельефно вижу, в чем именно нуждается он. Разговорился и почти то, как Василий Киприанович, с симпатией. Язык произведения – это просто все. Если бы Лев Толстой мыслил так ясно, как товарищ Сталин, он не путался бы в длинных фразах. Как стать ближе к языку народа? Даже у Тургенева перелицованный французский, а символисты таки прямо тянут к французскому строю речи. Я, признаюсь, в 1917 году, тогда еще в богеме, с дерзновенной прической, а сам робок, пережил литературный кризис. Вижу, что, собственно, не владею русским языком. Не чувствую, какой именно способ выражения каждой фразы выбрать. И знаете, что вывело меня на дорогу? Изучение судебных актов 17 века и раньше. При допросах и пытках обвиняемых дьяки точно и сжато записывали их речь. Пока того хлестали кнутом, растягивали на дыбе или жгли горящим веником, из груди пытаемого вырывалась самая оголенная внутренняя речь. И вот эта дымящаяся новизна. Это язык, на котором русские говорят уже 1000 лет, но никто из писателей не использовал. Вот, переливал он из чайной ложки над малым стеклянным блюдечком густую влагу абрикосового варенья. Вот такая прозрачная янтарность. Такой неожиданный цвет и свет должны быть и в литературном языке. Да ведь в хрустальной вазе и каждый абрикосовый плод лежал, как сгущенное солнце. У вишневого варенья был тоже свой загадочный цвет, неуловимо отличный от темно-бордового, а не сравнить с абрикосовым. Да вот иногда и из современной читательской глуби выплывает письмо с первозданным языком. Недавно был у меня от одного строителя Харьковского завода. Какое своевольное и вместе с тем покоряющее сочетание и управление слов. Завидный писателю. Не выдавал им свое размышление. Нашел причину для избежания. Или в нашей жизни не осталось никакой прилежности. А? Каково? Только ухо, не забитое книжностью, может такое подсказать. Да какая лексика, пальчики оближешь. Нашел себе пребывалище. Втужались в работу. Поддержу нет. Стал совсем бесчулый. Такого не придумаешь. Хоть проглоти перо, как сказал Некрасов. А подает человек подобные речевые повороты, надо их подхватывать. Вы отвечаете таким? Спросил Василий Киприанович. Да что ж отвечать, не в ответе дело. Дело в языковой находке.
1: Горький о Ленине. Писать его портрет трудно. Был он прост и прям, как все, что говорилось им. Героизм его почти совершенно лишен внешнего блеска. Его героизм – это героизм человека, который отказался от всех радостей мира ради тяжелой работы для счастья людей. Воспоминания мои о нем написаны с досадными пробелами. Мне следует начать с Лондонского съезда, с тех дней, когда Владимир Ильич встал передо мною, превосходно освещенный сомнением и недоверием одних, явной враждой и даже ненавистью других. До этого года я не встречал Ленина, да и читал его не так много, как бы следовало, но то, что удалось мне прочитать, а особенно восторженные рассказы товарищей, которые лично знали его, потянуло меня к нему с большой силой. Когда нас познакомили, он крепко стиснул мою руку, прощупывая меня зоркими глазами и, потирая другой рукой сократовский лоб, ласково поблескивая удивительно живыми глазами, тотчас же заговорил о недостатках книги «Мать». Оказывается, он уже прочитал ее в рукописи. Я ожидал, что Ленин не таков. Мне чего-то не хватало в нем. Весь он как-то слишком прост, не чувствовал с нем ничего от вождя. Я сказал, что торопился написать книгу, но не успел объяснить, почему торопился. Ленин, утвердительно кивнув головой, сам объяснил это. «Очень хорошо, что я поспешил. Книга нужная. Много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для себя. Очень своевременная книга». Это был единственный, но крайне ценный для меня его комплимент. Затем он деловито осведомился, переводится ли «Мать» на иностранные языки, насколько испортила книгу русская и американская цензура, а узнав, что автора решено привлечь к суду, сначала поморщился, а затем, вскинув голову, закрыв глаза, засмеялся каким-то необыкновенным смехом. Смех его привлек рабочих, подошли еще человека 3-4. Никогда я не встречал человека, который умел бы так заразительно смеяться, как смеялся Владимир Ильич. Было даже странно видеть, что такой суровый реалист, человек, который так хорошо видит, глубоко чувствует неизбежность великих социальных трагедий, непримиримый, непоколебимый в своей ненависти к миру капитализма, может смеяться по-детски, до слез захлебываясь смехом. Большое, крепкое душевное здоровье надо было иметь, чтобы так смеяться. «О, да вы юморист!» — говорил он сквозь смех. «Вот не предполагал, черт знает, как смешно!» И, утирая слезы смеха, он уже серьезно, с хорошей, мягкой улыбкой сказал: «Это хорошо, что вы можете относиться к неудачам юмористически. Юмор – прекрасное, здоровое качество. Я очень понимаю юмор, но не владею им. А смешного в жизни, пожалуй, не меньше, чем печального. Право, не меньше». Я был настроен очень празднично. Я находился в среде 300 отборных партийцев, узнал, что они посланы на съезд 1500 организованных рабочих, но праздновал я только до первого заседания, до споров по вопросу о порядке дня. Свирепость этих споров сразу охладила мои восторги, и не столько тем, что я почувствовал, как резко расколота партия на реформаторов и революционеров, это я знал с 1903 года, а враждебным отношением реформаторов к Ленину. Оно просачивалось и брызгало сквозь их речи. Открывая съезд, Плеханов в сюртуке, застегнутом на все пуговицы, похожий на протестантского пастора, говорил как законоучитель, уверенный, что его мысли неоспоримы, каждое слово драгоценно, так же, как и пауза между словами. Он ласково и непрерывно гладил пальцем одну из пуговиц на его сюртуке, а во время паузы прижимал ее, точно кнопку звонка. Можно было думать, что именно этот нажим и прерывает плавное течение его речи. Коротенький Федор Дан говорил тоном человека, которому подлинная истина приходится родной дочерью. Он ее родил, воспитал и все еще воспитывает. Сам же он, Федор Дан, является совершенным воплощением Карла Маркса. Красиво, страстно и резко говорила Роза Люксембург, отлично владея оружием иронии. Но вот поспешно взошел на кафедру Владимир Ильич, картаво произнес «товарищи». Мне показалось, что он плохо говорит, но уже через минуту я, как и все, был поглощен его речью. Первый раз слышал я, что о сложнейших вопросах политики можно говорить так просто. Он не пытался сочинять красивые фразы, а подавал каждое слово на ладони, изумительно легко, обнажая его точный смысл. Очень трудно передать необычное впечатление, которое он вызывал. Его рука, протянутая вперед, и немного поднятая вверх ладонь, которая как бы взвешивала каждое слово, отсеивая фразы противников, заменяя их вескими положениями, доказательствами права и долга рабочего класса идти своим путем, а не сзади и даже не рядом с либеральной буржуазией, все это было необыкновенно и говорилось им, Лениным, как-то не от себя, а действительно по воле истории. Его движения были легки, а скупой, но сильный жест вполне гармонировал с его речью, тоже скупой словами, но обильной мыслью. И на лице горели, играли эти острые глаза неутомимого борца против лжи и горя жизни, горели, прищуриваясь, подмигивая, иронически улыбаясь, сверкая гневом. Блеск этих глаз делал его речь еще более жгучей и яркой. Иногда казалось, что неукротимая энергия его духа брызжет из глаз искрами, и слова, насыщенные ею, блестят в воздухе. С удивительной простотой из-за этих слов возникала художественно выточенная фигура правды. И весь он на кафедре, точно произведение классического искусства, все есть и ничего лишнего. По счету времени он говорил меньше ораторов, которые выступали до него, а по впечатлению значительно больше. Не я один чувствовал это, сзади меня восторженно шептали «густо говорит». Так и было. Каждый его довод развертывался сам собою, силою заключенной в нем. Меньшевики, не стесняясь, показывали, что речь Ленина неприятна им, а сам он более чем неприятен. Чем убедительнее он доказывал необходимость для партии подняться на высоту революционной теории для того, чтобы всесторонне проверить практику, тем озлобленнее прерывали его речь. Злой горячий ветерок раздражения, иронии, ненависти гулял по залу. Сотни глаз разнообразно освещали фигуру Владимира Ильича, но незаметно было, что враждебные выпады волнуют его. Говорил он горячо, но веско, спокойно. В Гайд-парке несколько человек рабочих, впервые видевших Ленина, заговорили о его поведении на съезде. Кто-то из них характерно сказал: «Не знаю, может быть, здесь в Европе у рабочих есть и другой такой же умный человек, Бебель или еще кто, а вот чтобы был другой человек, которого я бы сразу полюбил, как этого, не верится». Другой рабочий добавил, улыбаясь: «Этот наш, Ленин, вождь и товарищ наш». Человек изумительно сильной воли, Ленин в высшей степени обладал качеством, свойственным лучшей части революционной интеллигенции – самоограничением. В тяжелом голодном 19-м году Ленин стыдился есть продукты, которые присылали ему товарищи, солдаты и крестьяне из провинции. Когда в его неуютную квартиру приносили посылки, он морщился, конфузился и спешил раздать муку, сахар, масло больным или ослабевшим от недоедания товарищам. Неприхотливый, чуждой привычки к вину, табаку, занятый с утра до вечера сложной и тяжелой работой, он совершенно не умел заботиться о себе, но зорко следил за жизнью товарищей. сидит за столом у себя в кабинете, быстро пишет и говорит, не отрывая пера от бумаги. «Здравствуйте, как здоровье? Я сейчас кончу. Тут один товарищ в провинции скучает, видимо, устал. Надо поддержать настроение, немалая вещь». Таких писем он написал разным людям, вероятно, десятки и десятки. Как-то в Москве прихожу к нему, спрашивает, «Обедали?» «Да». «Не сочиняйте». «Свидетели есть, обедал в кремлевской столовой. Я слышал, скверно готовят там». «Не скверно, а могли бы лучше». Он тотчас же подробно допросил, почему плохо и как может быть лучше. И начал сердито ворчать. «Что же они там, умелого повара не могут найти? Люди работают буквально до обморока. Их нужно кормить вкусно, чтобы они ели больше. Я знаю, что продуктов мало и плохи они. Тут нужен искусный повар». И процитировал рассуждение какого-то гигиениста о роли вкусных приправ в процессе питания и пищеварения. Я спросил, «Как это вы успеваете думать о таких вещах?» Он тоже спросил, «О рациональном питании?» И тоном своим дал мне понять, что мой вопрос неуместен. Как-то пришел к нему и вижу, на столе лежит том «Войны и мира». Да, Толстой. Захотелось прочитать сцену охоты, да вот вспомнил, что надо написать товарищу, а читать совершенно нет времени. Только сегодня ночью прочитал вашу книжку о Толстом. Улыбаясь, прижмурив глаза, он с наслаждением вытянулся в кресле и, понизив голос, быстро продолжал. «Какая глыба, а! Какой матерый человечище! Вот это, батенька, художник! И знаете, что еще изумительно в нем? Его мужицкий голос, мужицкая мысль, настоящий мужик. До этого графа подлинного мужика в литературе не было». Потом, глядя на меня прищуренными глазами, спросил, «Кого в Европе можно поставить рядом с ним?» Сам себе ответил, «Некого». И, потирая руки, засмеялся довольный. Я нередко подмечал в нем черту гордости Россией, русскими, русским искусством. Иногда эта черта казалась мне странно чуждой Ленину и даже наивной, но потом я научился слышать в ней отзвук глубоко скрытой, радостной любви к рабочему народу. На Капри он, глядя, как осторожно рыбаки распутывают сети, изорванные и спутанные акулой, заметил, «Наши работают бойчее». А когда я выразил сомнение по этому поводу, он не без досады сказал, «А не забываете вы России, живя на этой шишке?» Василий Алексеевич Десницкий сообщил мне, что однажды он ехал с Лениным по Швеции в вагоне и рассматривал немецкую монографию о Дюрере. Немцы, соседи по купе, его спросили, что это за книга. В дальнейшем оказалось, что они ничего не слышали о своем великом художнике. Это вызвало почти восторг у Ленина, и дважды с гордостью он сказал Десницкому, «Они своих не знают, а мы знаем». Как-то вечером в Москве на квартире Пешковой Ленин, слушая сонаты Бетховена, сказал, «Ничего не знаю лучше апассионаты. Готов слушать ее каждый день. Изумительная нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю, вот какие чудеса могут делать люди». И, прищурясь, усмехаясь, он прибавил невесело, «Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы. Хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головкам никого нельзя. Руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно. Хотя мы в идеале против всякого насилия над людьми. Должность адски трудная». Старый знакомый мой тоже Сармович, человек мягкой души, жаловался на тяжесть работы в ЧК. Я сказал ему, «И мне кажется, что это не ваше дело, не по характеру вам». Он грустно согласился, совсем не по характеру. Но, подумав, сказал, «Однако вспомни, что ведь Ильичу тоже, наверное, частенько приходится держать душу за крылья, насиловать органический социальный идеализм свой ради торжества дела, которому они служат. Приходилось ли самому Ленину держать душу за крылья? Он слишком мало обращал внимания на себя для того, чтобы говорить о себе с другими. Он, как никто, умел молчать о тайных бурях в своей душе. Но однажды в горках, лаская чьих-то детей, он сказал: «Вот эти будут жить уже лучше нас. Многое из того, чем жили мы, они не испытают. Их жизнь будет менее жестокой». И, глядя вдаль на холмы, где крепко осела деревня, он добавил раздумчиво: «А все-таки я не завидую им. Нашему поколению удалось выполнить работу изумительную по своей исторической значительности. Вынужденная условиями жестокость нашей жизни будет понята и оправдана. Все будет понято. Все». Детей он ласкал осторожно, какими-то особенно легкими и бережными прикосновениями. «Часто я любовался тем азартом юности, которым он насыщал все, что делал. Он умел с одинаковым увлечением играть в шахматы, рассматривать историю костюма, часами вести спор с товарищем, удить рыбу, ходить по каменным тропам Капри, раскаленным солнцем юга, любоваться золотыми цветами дрока и чумазыми ребятами рыбаков. Он любил смешное и смеялся всем телом, действительно заливался смехом, иногда до слез. Коренастый, плотный, с черепом Сократа и всевидящими глазами, он нередко принимал странную, немножко комическую позу. Закинет голову назад и, наклонив ее к плечу, сунет пальцы рук куда-то под мышки за жилет. В этой позе было что-то удивительно милое, и весь он в такую минуту светился радостью. Великое дитя окаянного мира сего, прекрасный человек, которому нужно было принести себя в жертву вражде и ненависти ради осуществления дела любви. Для меня исключительно велико в Ленине именно это его чувство непримиримой, неугасимой вражды к несчастьям людей, его вера в то, что несчастье не есть неустранимая основа бытия, а мерзость, которую люди должны и могут отмести прочь от себя. Я бы назвал эту основную черту его характера воинствующим оптимизмом материалиста. Именно она особенно привлекала душу мою к этому человеку. Человеку с большой буквы.

0: Уважаемые слушатели, мы, две женщины, приглашаем вас всех на мужской разговор.
1: Вы спросите, почему мы его затеяли? Все очень просто.
0: Ведь есть же, например, Международный женский день, когда к женщинам относятся подчеркнуто внимательно, говорят о них или высокопарно, или с нежностью, и не без лести.
1: Но всегда положительно. И, к сожалению, нет международного мужского дня. Так почему бы не поговорить о мужчинах, например, сегодня?
0: Да, думаю, никто нас в этом не осудит. Хотя мне кажется, что наш разговор нам не удастся выдержать в позитивных тонах.
1: Ну, давайте перелистаем книги мудрецов-юмористов и посмотрим, каким они представляют себе мужчину и его место в окружающем нас мире.
0: А для этого нужно сделать необходимое предисловие.
1: Так называется рассказ Антона Павловича Чехова «Необходимое предисловие». Читает заслуженный артист РСФСР Олег Янковский.
2: Молодая, только что повенчанная пара едет из церкви восвоясь. «Ну-ка, Варя, — говорит муж, — возьми-ка меня за бороду и рвани изо всех сил». Бог знает, что ты выдумываешь. «Нет-нет, пожалуйста, прошу тебя, возьми и рвани без всяких церемоний». «Ну, полно, для чего тебе это? Варя, я прошу, требую, наконец. Если ты любишь меня, то возьмешь меня за бороду и дернешь. Вот моя борода. Рви». «Ни за что причинять боль человеку, которого я люблю больше жизни, нет, никогда. Но я прошу», — начинает сердиться новоиспеченный супруг, — «понимаешь? Я прошу и требую». Наконец, после долгих ломаний, недоумевающая жена запускает свои маленькие ручки в мужнину бороду и рвет ее, насколько хватает сил. Муж даже не морщится. «Представь, а мне ведь нисколько не больно», — говорит он. «Ей-богу, не больно. А ну-ка, постой, теперь я тебя». Муж берет жену за несколько волосков, что около виска, и сильно дергает. Жена громко взвизгивает. «Теперь, мой друг, — резюмирует муж, — ты видишь, что я во много раз сильнее и выносливее тебя. Это тебе необходимо знать на случай, если когда-нибудь в будущем полезешь на меня с кулаками или пообещаешь выцарапать мне глаза. Одним словом, жена, да убоится мужа своего».

0: Да, к сожалению, на практике мужчины не всегда бывают на высоте. Попадаются среди этих представителей рода человеческого и не совсем тактичные.
1: И не совсем красивые.
0: И не совсем внимательные к женщине.
1: И непостоянные в своих привязанностях.
0: Да, непостоянные. И сколько трагедий разыгралось в результате этого непостоянства.
2: По поводу мужского непостоянства говорит и Аркадий Аверченко в своем рассказе с лаконичным названием «Мужчины». Его сейчас исполнят народная артистка РСФСР Алла Казанская и народный артист СССР Юрий Яковлев.
3: Кто жил в меблированных комнатах средней руки, тот хорошо знает, что прислуга никогда не имеет привычки докладывать предварительно о посетителях. Как бы ни был неприятен гость или гостья, простодушная прислуга никогда не спросит вас, расположены ли вы к приему этих людей. Однажды вечером я был дома, в своей одинокой комнате, и занимался тем, что лежал на диване, стараясь сделать как можно меньше движений. Я человек прилежный, энергичный, и это занятие нисколько меня не утомляло. По пустому коридору раздались гулкие шаги, и чья-то рука неожиданно громко постучала в мою дверь. Машинально я сказал: «Войдите». Вошла немолодая женщина, скромно одетая. Я вскочил с дивана, сделал по направлению к посетительнице 3 шага и удивленно спросил: «А чем могу быть вам полезным?»
4: Вот он каков! Таким я его почему-то себе и представляла. Красив. Красив даже до сих пор. Хотя прошло уже около 6 лет.
3: Я вас не знаю, сударня.
4: И я вас, сударь, тоже не знаю.
3: Тогда простите.
4: А вот привелось встретиться. И придется вести еще длинный разговор.
3: В таком случае садитесь, пожалуйста. Но я очень удивлен. Кто вы?
4: Я мать той женщины, которая любила вас 6 лет тому назад, которая... Но об этом после.

0: Не помнить. Впрочем, повторите их. Так ли она вам их передала?
1: В тот вечер мужа ее не было дома. Пришли вы, какой-то особенный, светлый, как она говорила.
0: Ага.
1: Вы заметили, что у нее заплаканы глаза, и долго добивались узнать причину слез. Она долго отказывалась. Через несколько дней вы гуляли с ней в городском саду.
0: Ага.
1: Вы стали просить ее зайти на минутку к вам,
0: ага,
1: выпить чашку чая.
0: Ага.
1: Она отказалась, ссылаясь на то, что не принято ходить замужней даме в гости к молодому человеку. Вы
0: да,
1: тогда обиделись на нее и целую аллею прошли молча.
0: Ну, все...
1: Она спросила, вы сердитесь? Да, сказали вы, вас оскорбляет такое отношение, и вы вообще страдаете. Тогда
0: да,
1: она сказала, ну хорошо, хорошо, я пойду к вам, если вы даете слово вести себя прилично. Вы пожали плечами, вы меня обижаете. Через полчаса она была у вас,
0: ага,
1: а через час она была уже ваша.
0: О,
1: вы это помните?
0: О, помню. А что она говорила, уходя от меня?
1: Она рассказывала, что вы видели с ней сначала каждый день. А потом на вас свалилась неожиданно какая-то срочная работа, и вы видели с ней раз в неделю.
0: О, Боже.
1: Однажды, явившись к вам неожиданно, застала вас...
0: Зимой.
1: Вы это помните?
0: Помню. Я
1: а когда она расплакалась, вы сказали ей, сердцу не прикажешь, и предложили ей остаться хорошими друзьями.
0: Боже мой, неужели я мог предложить ей это? Я опустил голову и стал сконфуженно разглаживать рукой подушку. Простите, а не передавала ли мне ваша дочь чего-нибудь?
1: Да. Она поручила вам свою маленькую дочь.
0: Мне? А почему же?
1: Как видите, я стара и часто хвораю.
0: Почему же именно мне?
1: Сейчас я скажу вам вещь, которая неизвестна никому. Тайну, которую моя дочь свято хранила от всех и открыла мне только в последний момент. Настоящий отец ее ребенка вы.
0: О, Боже мой! Неужели? А вы в этом уверены?
1: Вы отец! И вы должны взять на себя заботу о вашей дочери.
0: Я побледнел, сжал губы, опустил голову, долго сидел так, волнуемый разнородными чувствами. А может быть, она ошиблась? Может быть, это не мой ребенок?
1: Милостивый государь! Женщины никогда не ошибаются в подобных случаях. Это инстинкт.
0: Боже мой, я отец, у меня дочь. Я отец, у меня дочь, я отец, я отец, у меня дочь. А как ее зовут?
1: Вера.
0: Вера.
1: Так же, как и ее мать.
0: Мать, как мать. Мать тоже, Вера, мать, Вера. Надежда, любовь. Хорошо, я согласен. Но в таком случае я усыновлю ее, но пусть она носит фамилию Двуутробникова.
1: Почему? Двуутробникова.
0: Да потому что это моя фамилия. Да, моя-то фамилия Двуутробников.
1: Вы Двуутробников?
0: Ну а кто же?
1: Боже мой, значит, это не вы.
0: Что это значит, это не я?
1: Вы, значит, не Класевич.
0: Как?
1: Дочь называла фамилию Класевича и дала этот адрес.
0: Класевич? Класевич? Класевич! Поздравляю вас, вашей близдверью, мадам! Класевич в следующей комнате номер 11, а моя комната номер 10. Пойдемте, мадам, я провожу вас к Класевичу. Моя же фамилия Двуутробников. Номер 10.

50-й. Акласевич дальше, он номер 11-й. Он тут давно живет в этих комнатах, вот тут рядом со мной. Как же, Акласевич, он же очень симпатичный человек. Вы сейчас с ним познакомитесь. Акласевич! Акласевич! Вы дома? Дома! Акласевич, а то тут одна дама вас по очень важному делу спрашивает. Прошу вас, сударыня. А я-то слушаю, слушаю. Ой, ой, ой.

0: Мне кажется, что мы сегодня слишком строги к мужчинам. Напираем на их недостатки и критикуем.
1: Да. А ведь мужчина – это существо слабое, легко ранимое. Он даже не может справиться с той работой, с которой мы, женщины, справляемся ежедневно, даже порой не замечая ее. Так чего же мы хотим от него? Вы когда-нибудь видели, как какой-нибудь добытчик и глава семейства остается на продолжительное время один со своими детьми?
0: Да, приходилось.
1: Но тогда вы заметили, какое жалкое зрелище он являет.
0: Ну, просто хочется подойти к нему, погладить по головке и сказать что-нибудь очень ласковое. Ну, например, маленький мой, глупенький, но не плачь.
1: Об этом есть замечательный рассказ Бориса Юдина «Папа, мама и я». Его исполнит народная артистка СССР Рина Зеленая.
2: Мой папа ходит по всей комнате и не работает. У него ведь отпуск. А мама сказала, как чудесно, я бы съездила денька на три к бабушке в Калугу. Но только я беспокоюсь, как ты тут с Вовкой будешь сам управляться? А папа говорит, какая ерунда, что ли он ли грудной ребенок, по-твоему? Большой такой парень, прекрасно мы тут с ним отлично управимся. И мама нам написала на записке, что нам делать, и когда меня нам надо купать. И мы поехали провожать маму на вокзал, и мама уехала. А мы пошли домой, а дома папа сказал, ничего, Вовка, двое мужчин не пропадут. Сейчас я почитаю журнал, а ты поиграй немножко в твои кубики, а потом будем спать. А утром папа меня разбудил и говорит, ну, вставай, Вовка, уж довольно тебе валяться. Сейчас я тебя умою и сварю манную кашу, и молоко уже принесли. Не знаю, я только одну ли, что ли, чашку крупы довольно нам, или лучше положить две. И папа надел мне башмаки и меня умыл, а зубы-то мы даже совсем не чистили. А потом папа принес кастрюльку с кашей и сказал, какая ты удивительная каша получилась. Ну, ничего, будем мы ее есть вилкой. И он нарезал кашу мне кусочками, и я и ел немножко. А потом мы пошли гулять. А папа вдруг через немного, через богатя говорит, что такое, почему ты весь мокрый? Ну, так мама и знала, наверное, ты заболел. А тетя на скамеечке сказала, нет, ему жарко, ведь вы же зачем его так закутали? Ведь сегодня даже не мороз, а совсем 2 градуса теплоты. А папа сказал, ну, это-то вполне можно исправить. И он с меня снял шарфик и свитер, и гамаши. И сказал, ну что, теперь тебе не жарко? А я сказала, нет, мне не жарко, я хочу домой, я уже замерз. И мы пришли домой. А папа сказал, знаешь, я, пожалуй, сегодня-то уж варить-то обед не стану, ведь я и так все утро провозился с кашей на кухне. Прям какая-то совершенно неблагодарная работа. А сейчас мы что-нибудь сообразим. Вот тут в буфете есть, смотри-ка, банка сгущенного молока. Это очень питательно, даже еще лучше, чем суп. И мы съели всю эту питательную банку. А папа сказал, ну, теперь я спокоен, ты сыт. Теперь давай играй в свои кубики, а я еще должен шахматную задачку решить, то у меня никак не получается. И я играл в кубики, а потом стал строить такой большой-большой большой гараж и заснул прямо на коврике. А утром папа говорит: знаешь, я даже и не заметил вчера, как ты заснул. Ты так сладко спал, что я даже тебя не хотел будить. Прям положил тебя на диван. Ну вот видишь, ничего страшного. Прямо сейчас зато только надену на тебя башмаки, и ты уже готов. И папа надел мне башмаки и сказал: знаешь, я сегодня-то ведь не стал варить кашу, потому что вчерашней еще много осталось, и она вполне доброкачественная. Не бойся, Вовка, уж мы это с тобой не пропадем. И мы съели эту вчерашнюю доброкачественную кашу и пошли гулять. А папа вдруг мне говорит: почему же у тебя-то губы-то такие синие? Так мама и знала, наверное, ты заболел. А тетя сказала: нет, это вы его сегодня очень легко все-таки же одели, ведь все-таки же мороз сегодня 7 градусов. А папа говорит: какая-то ненормальная погода, никогда не знаешь, как одеть ребенка, пойдем-ка лучше домой. А дома папа сказал: знаешь, я, пожалуй, обед-то сегодня варить не буду. Поздно, и тем более я вот тут нашел в буфете кильки пряного посола, очень хороший, высший сорт. И мы съели кильки, высший сорт. Еще папа мне дал молока, я выпил. А папа говорит: ну, чем бы теперь нам с тобой заняться? Вот когда детям 2 года, говорят, они прям почти весь день спят. Ну ладно, давай садись со мной, может быть, споем с тобой что-нибудь. И мы с папой пели, как в радио: сердцу больно, уходи довольно, я ничего не знала, что тебе мешало. А потом мы пели-пели, а вдруг папа как закричит: батюшки мои, совсем я забыл, надо ведь сегодня тебя купать. Вот тут в записке у мамы так написано. Ладно, сейчас мы это все дело сделаем, это пара пустяков. И он налил воды в ванну и посадил меня туда, и всю мне голову намылила, мыла, вдруг как у него выпрыгнула из рук и ускакала прямо куда-то под ванну. Баба искала, искала, и я вылез из ванны, и тоже везде искали, искали на полу, и так и не могли найти бабу. Прямо не знал даже, что со мной делать. А потом говорит: смотри-ка, вот тут-то видишь, чего есть, написано «Порошок, новость». Тут написано, он даже еще лучше мыла. Ведь вот написано, если очень грязное место, надо посыпать порошком, и все отмоется. И папа меня посыпал порошком и на мои коленки, и они, правда, стали совсем белые. А утром папа никак не мог меня совсем одеть. Тут мои пропали резинки. Везде мы искали, искали. А папа говорит: куда ты их девал, безобразный ты парень? Ну ладно, ничего, сейчас что-нибудь придумаем. И он взял свои вторые другие подтяжки и надел меня за шею и зацепил за мои чулки. И они прям замечательно зацепились. А папа сказал: ну ладно, теперь нам надо что-нибудь такое сочинить на завтрак. Я прям как-то даже ничего не успел купить. Все время ведь я с тобой вожусь. Ну ничего, ладно, вот тут еще есть большое яблоко. Перекуси пока что. Я стала его перекусывать. А папа сказал: ешь с хлебом, а то будешь голодный. Я съел с хлебом, а папа сказал: ну вот, теперь ты сыт, я спокоен. А гулять-то уж мы не ходили, потому что папа не знал, какая сегодня ненормальная погода. Он сказал: возможно, на бульваре свирепствует чувствует грипп. Лучше уж совсем не будем теперь гулять, пока мама не приедет. Посидим дома. Прям только не знаю, что нам с тобой сегодня придумать с обедом. Прямо ума не приложу. Может быть, даже пойдем в какой-нибудь ресторан и там пообедаем. Хотя, конечно, это уж совсем не то, что домашнее питание. Я просил, чтобы папа поиграл немножечко со мной, а он сказал, какой-то все-таки утомительный парень. Прям не знаю, как ты, мама, с ума не сойдет от тебя. Хоть бы уж скорее вечер пришел, только я и отдыхаю, когда ты спишь. Ведь все-таки уж тебе уж скоро 5 лет. Неужели же ты не можешь найти себе занятия? Или бы поиграл бы ты в кубики? И я тогда нашел себе занятие. Я пошел в ванную и пустил туда воду. А потом свои колошки, чтобы они плавали. Они плавали, потом они потонули. И в это время вдруг зазвонил звонок, и приехала моя мама. И папа вот так обрадовался. А мама сказала, извини, пожалуйста, я приехал немножко раньше, знаешь, я очень беспокоилась. А папа говорит, ну, в чем дело? Что ж, вот видишь, вот тебя твой Вовка, и ничего с ним не случилось. Совершенно напрасно, ты беспокоилась, отлично, мы тут с ним управлялись. А мама говорит, спасибо тебе, мой дорогой, действительно, ты молодец, ведь другие мужчины совершенно не умеют обращаться с детьми. А я теперь всегда буду уезжать спокойно, хоть на целый месяц.

0: Пусть не сердятся на нас мужчины. Мы сегодня сгустили краски.
1: Но ведь этого требовал от нас жанр нашей передачи. Жанр юмористического рассказа.
0: Если же говорить откровенно, то мы прекрасно относимся к мужчинам.
1: Ведь без них не было бы и нас, женщин.
0: А если бы мы и были, то не над кем было бы нам посмеяться.
1: Неким восхищаться.
0: И некого любить.

Теперь, оживляя прошлое, я сам порой с трудом верю, что все было именно так, как было. И многое хочется оспорить, откинуть. Слишком обильна жестокостью темная жизнь. Но правда выше жалости. И ведь не про себя я рассказываю, а про тот тесный душный круг жутких впечатлений, в котором жил простой русский человек. Горький.

0: Въезжая улица – это два ряда одноэтажных лачужек, тесно прижавшихся друг к другу, ветхих, с кривыми стенами и перекошенными окнами, дырявые крыши изувеченных временем человеческих жилищ испечлены заплатами из лубков, поросли мхом, над ними кое-где торчат высокие шесты со скворечницами, их осеняет пыльная зелень бузины и корявых ветел, жалкая флора городских окраин, населенных беднотой. Вверху, на горе, в пышной зелени густых садов прячутся красивые каменные дома. Колокольни церквей гордо вздымаются в голубое небо. Их золотые кресты ослепительно блестят на солнце. В дожди город спускает на въезжую улицу грязь, в сухое время осыпает ее пылью, и все эти уродливые домики кажутся тоже сброшенными оттуда сверху, сметенными как мусор чьей-то могучей рукой. В конце этой улицы, выброшенный из города под гору, стоял длинный двухэтажный выморочный дом купца Петунникова. Большой старый дом имел самую мрачную физиономию среди своих соседей. Самый дом необитаем, но в глубине двора есть низенькое закопченное здание с железной крышей на один скат. В этом здании раньше кузницы теперь помещалась ночлежка, содержимая ротмистром в отставке Аристидом Фомичом Кувалдой. Внутри ночлежки длинная мрачная нора, размером 4-6 сажень. Она освещалась только с одной стороны четырьмя маленькими окнами и широкой дверью. Кирпичные неоштукатуренные стены ее черны от копоти. Посреди ее помещалась громадная печь. Вокруг печи и по стенам шли широкие нары с кучами всякой рухляди, служившей ночлежником постелями. День ротмистр всегда проводил у двери в ночлежку, сидя в некотором подобии кресла, собственноручно сложенного им из кирпичей, или же в харчевне Егора Вавилова, находившейся наискось от дома Петунникова. Там ротмистр обедал и пил водку. Вечерами, сидя в своем кирпичном кресле с трубкой в зубах, он принимал постояльцев. Каждого вновь приходившего клиента он внимательно оглядывал.
1: Что за человек?
2: Мы мастеровые мы. Вот, из города.
1: Представь в подтверждение твоего вранья законную бумагу. Так, все в порядке. За ночь 2 копейки, за неделю гривенник, за месяц 3 гривенника. Ступай и займи себе место. Да смотри, не чужое, а то тебя вздуют. У меня живут люди строгие. Да баб ко мне не водить. Бабы, купцы и философия – 3 причины моих неудач. И забью, если увижу кого-нибудь, явившегося с бабой. Бабу тоже изобью. За философию оторву голову.
2: А чаем, хлебом или чем съестным не торгуете?
1: Я торгую только стеной и крышей, за что сам плачу мошеннику-хозяину этой дыры, купцу 2-й гильдии Иуде Петунникову, 5 целковых в месяц. Ко мне идет народ к роскоши непривычной. А если ты привык каждый день жрать, вон напротив харчевня. Но лучше, если ты, обломок, отучишься от этой дурной привычки. Ведь ты не барин, значит, что ты ешь? Сам себя ешь.
0: Часто случалось, что бывший клиент ротмистра являлся на двор к нему уже не рваный и угнетенный, а в более или менее приличном виде и с бодрым лицом.
3: Здравствуйте, ваше благородие!
2: каковенько живете?
1: Здоров, жив.
3: Говори дальше.
2: А? Не узнали?
1: Не узнал.
2: А помните, я у вас зимой жил с месяц? Да ну вот когда облава была, и трех забрали.
1: Ну, брат, под моей гостеприимной кровлей то и дело полиции бывает.
2: Ах ты, Господи! Ну, помните, помните, вы еще тогда частному приставу кукиш показали.
1: Ну, погоди. Ты плюнь на воспоминания и говори просто, что тебе нужно.
2: Аристид Фомич, не желаете ли принять от меня угощение маленькое? Да, потому как я у вас жил от упору. А вы мне, значит, Аристид...
1: Благодарность должна быть поощряема, друг мой, ибо она у людей редко встречается. Ты должна быть славной малой. И хоть я совсем тебя не помню, но в кабак с тобой пойду с удовольствием. И напьюсь за твои успехи в жизни с наслаждением.
2: А вы все такой же, все шутите.
1: А что же мне еще делать, живя среди вас, Горюнов?
4: И они шли. Иногда бывший клиент ротмистра, весь развинченный и расшатанный угощением, возвращался в ночлежку. На другой день они снова угощались. И в одно прекрасное утро бывший клиент просыпался с сознанием, что он вновь пропился дотла.
2: Ваше благородие. Вот и раз. Опять я к вам в команду попал. Как же теперь, а?
1: Приехали. Баста. Положение, которым нельзя похвалиться. Но, находясь в нем, не следует и скулить. Нужно, друг мой, ко всему относиться равнодушно. Не портя себе жизнь философией и не ставя никаких вопросов. Философствовать всегда глупо, философствовать похмелье невыразимо глупо. Похмелье требует водки, а не угрызений совести и скрежета зубовного. Зубы береги, а то тебя бить не почему будет. Ну, теперь, когда мы с тобой, дурак, пропились вполне совершенно, попытаемся снова вступить на путь трезвости и добродетелей. Справедливо сказано, не согрешив, не покаешься, не покаявшись, не спасешься. Первое мы исполнили, но каяться бесполезно. Давай же прямо спасаться. Отправляйся на реку и работай. Если не ручаешься за себя, скажи подрядчику, чтобы он твои деньги удерживал, а тот давай их мне. О, когда накопим капитал, я куплю тебе штаны и все прочее, что нужно для того, чтобы ты вновь мог сойти за порядочного человека и скромного труженика, гонимого судьбой. Да. В хороших штанах ты снова можешь далеко уйти. Марш!
4: И действительно, через 2-3 месяца каторжной работы ротмистр, глядя на реставрированного клиента, говорил ему.
1: Ну, друг мой, штаны и пиджак у нас есть. Это вещи громадного значения, верь моему опыту. Пока у меня были приличные штаны, я играл в городе роль порядочного человека. Но, черт возьми, как только штаны с меня слезли, так я упал в мнении людей, должен был скатиться сюда из города. Люди, мой прекрасный болван, судят о всех вещах по их форме. Сущность же вещей им недоступна по причине врожденной людям глупости. Заруби себе это на носу и, уплатив мне хоть половину твоего долга, с миром иди и доубрящешь.
2: Я, Аристид Фомич, сколько состою?
1: 1 рубль 7 гривен.
2: Так.
1: Теперь дай мне рубль. Или 7 гривен, а остальные я подожду на тебе до поры, пока ты не украдешь или не заработаешь больше того, что сейчас имеешь.
2: Покорнейше благодарю за ласку. Экой вы добряга, право. Ох, напрасно вас жизнь скрутила. Какой же вы чай орел были на своем-то месте, а?
1: Что значит на своем-то месте? Никто не знает своего настоящего места в жизни, и каждый из нас лезет не в свой хомут. Купцу Иуде Петунникову место на каторжных работах, а он ходит среди бела дня по улицам и даже хочет строить какой-то завод. Вот и ты идешь искать место лакея или коридорного, а я вижу твое место в солдатах, ибо ты не глуп, вынослив и понимаешь дисциплину. А? Учителю нашему место около хорошей бабы и среди полдюжины ребятишек, а он валяется у Вавилова в кабаке. Видишь, какая штука. Нас жизнь тасует, как карта, и только случайно, и то ненадолго, мы попадаем на свое место.
2: Покорнейше благодарю за ласку.
1: Иди, иди и да обрящешь. Иди.
4: Упомянутый ротмистром учитель был именно одним из тех клиентов, которые чинились лишь за тем, чтобы тотчас же разрушиться. Этот учитель когда-то что-то преподавал в учительском институте Приволжского города, но был устранен из института, запил горькую и попал к ротмистру. Средства к жизни, или вернее к пьянству, он добывал репортерством в местной газете. Учитель не все свои деньги пропивал, по крайней мере, половину их он тратил на детей въезжей улицы.
1: Опять ты, Филипп, полные руки гостинцев набрал, а? Все детишкам?
5: Детишкам. Жалко смотреть на них. Бегают по нашей улице полуголодные, оборванные.
1: Бедняки всегда детьми богаты.
5: В поле на реку с ними пойдем.
1: На лоно природы, а?
5: Дети живые цветы земли.
1: Ага, только на нашей улице они имеют вид преждевременно увядших.
5: Вот тот и есть. Пусть хоть иногда повеселятся. Хоть день сытыми побегают. Да и мне с ними хорошо. Наедятся, сил наберутся, такую возню подымут. На целую версту вокруг шум и смех слышим. Мы в обществе друг друга себя прекрасно чувствуем.
1: Тесная дружба. Тут они тебя просто Филиппом называют, а даже не дядей.
5: А что ж, я не против этих вольностей. Они вокруг меня играют, бегают, как вьюны вьются, по лысине хлопают, за нос дергают. Все же я не протестую. Если хочешь знать, мне это даже нравится. Я разговариваю с ними мало. Мне все кажется, что я своими словами не то выпачкаю, не то поврежу им. Люблю я их, ребят.
1: А потом опять к Вавилову в трактир напиться до потери сознания, а? Эх, Филипп, удержаться не можешь.
5: Не могу.
1: Да. В большинстве случаев бесполезно спорить с роком.
4: Почти каждый день, возвращаясь с репортажа, учитель приносил с собой газету, и около него устраивалось общее собрание всех бывших людей. Шел толстый, как бочка, Алексей Максимович Семцов, бывший лесничий, метко прозванный Кубарь, за свою круглую фигуру и речь, похожую на жужжание. Вылезал откуда-нибудь из-за угла конец, мрачный молчаливый пьяница, бывший тюремный смотритель Мартьянов. Являлся механик Павел Солнцев, чахоточный человек лет 30. Левый бок у него был перебит в драке, лицо желтое и острое, как у лисицы. Его прозвали «объедок». Приходил высокий, костлявый и кривой на левый глаз человек, фамилия его была Кисельников, но звали его Полтора Тараса, потому что он был как раз на полроста выше своего неразлучного друга дьякона Тараса, растриженного за пьянство и развратное поведение. Был тут еще какой-то нелепый юноша, прозванный Кувалдой Метеором. Однажды он явился ночевать, и с той поры постоянно торчал около этой дружной компании. Кроме них являлся, когда учитель читал газеты, старик-трепичник Тяпа. Про него говорили, что где-то им спрятаны большие деньги. Из-за этих денег года два тому назад его шарпнули ножом по шее, и с той поры он наклонил голову. Он вылезал из своего угла, где чинил свои лохмотья или читал Библию.
1: Эй, ты, чернокнижник, что ты там читаешь? Что понимаешь-то? Брось!
6: А ты что понимаешь?
1: И я ничего не понимаю. Но я ведь не читаю книг.
6: А я читаю.
1: Ну и глуп. Когда в голове заведутся насекомые, это беспокойно. Но если в нее заползут еще и мысли, как же ты будешь жить, старая жаба?
6: Мне недолго уж.
7: А где ты выучился грамоте, типа?
6: В тюрьме.
7: Ты был там?
6: Был.
7: За что?
6: Так, ошибся. Да. Вот и Библию оттуда вынес. Барыня одна дала. В тюрьме, брат, хорошо.
7: Ну, чем это?
6: Вразумляет. Грамоте вот научился, книгу достал. Все даром. Учитель! Вот ты ученый был. Библию читал?
7: Читал.
6: Помнишь, были там амаликитяне?
7: Ну?
6: Где они теперь?
7: Исчезли типа, вымерли.
6: А филистимляне?
7: Ну, эти тоже.
6: Все вымерли?
7: Все.
6: Так. А мы тоже вымрем?
7: Придет время, и мы вымрем.
6: Вымрем, говоришь? А от кого мы произошли-то?
7: Видишь ли, Тяпа, были кемерийцы, скифы, славяне.
6: Врешь ты все.
7: Почему врут?
6: Какие ты народы назвал, нет их в Библии. Был ты ученый, должен знать, кто мы.
7: Славяне, Тяпа.
6: Говори по Библии, там таких нет. Ага, молчишь? Которые в Библии записаны, Господь тех знал.
7: А я не знаю.
6: Вот так и скажи, а то говоришь ты, будто все знаешь. Слушать мне тебя тошно. Душу ты мне мутишь. Молчал бы лучше, а то вымрем, вымрем. Да разве целый народ может умереть? Народ русский не может исчезнуть. Врешь ты. Он в Библию записан. Только неизвестно под каким словом. Ты народ-то знаешь, какой он. Он огромный. Сколько деревень на земле? И все народ там живет. Настоящий, большой народ. А ты говоришь, вымрем. Народ не может умереть. Человек может. А народ Богу нужен. Он строитель земли.
7: Эх, Тяпа. Это верно. И народ верно. Он огромный, но я ему чужой, и он мне чужой. Вот в чем трагедия. Ну и пусть. Я действительно говорю много, и это не нужно никому. Я буду молчать. Только ты не говори со мной так. Эх, старик, ты не знаешь. Не знаешь, не можешь понять.
6: Ну, какой ты человек. Душа у тебя изорванная. Шел бы ты в деревню, просился бы там в учителя или в писаря. Был бы ты и сыт, и проветрился бы, а то Чего маешься?
8: Учитель охаживает типу, к деньгам его держит курс.
1: Это его кувалда подучил разведать, где стариковы капиталы.
4: Когда все эти люди соберутся вокруг учителя с его газетой, начинается чтение.
6: Ну-с, о чем сегодня рассуждает газетина? Фельетон есть?
2: Нет.
6: Жадничает издатель. А передовица имеется?
2: Есть. Гуляева.
6: Ага, уваляй ее. Он, шельма, толково пишет, гвоздь ему в глаз.
4: После передовой читает местную хронику, потом судебную.
6: Что там сегодня?
2: Тебя, брат, конечно, купцы интересуют. Обворовали купца, ты ликуешь. Прекрасно, жаль только, что мало. Лошади купца разбили.
6: Приятно слышать, но прискорбно, что он остался жив. А сегодня что?
2: А сегодня иск в суде проиграл купец.
6: Великолепно. Ну, покажи. Так, прекрасно. Но печально, что судебные издержки не наложили на него в удвоенном количестве.
2: Это было бы незаконно.
6: Так, незаконно. Но законен ли сам купец? Что есть купец? Рассмотрим это грубое и нелепое явление. Прежде всего, каждый купец – мужик. Он является из деревни и по истечении некоторого времени делается купцом. Для того, чтобы сделаться купцом, нужно иметь деньги. Как известно, они не являются трудов праведных. Значит, мужик так или иначе мошенничал. Значит, купец – мошенник-мужик.
2: Ловко!
6: Ох! Если бы я писал в газетах, я бы показал купца в его настоящем виде. Я бы показал, что он только животное, временно исполняющее должность человека. Он груб, он глуп, не имеет вкуса к жизни, не имеет представления об отечестве и ничего выше пятака не знает. Ох, да чего же купец скверно делает жизнь и как портит сделанное до него? Я живу. Значит, должен негодовать при виде того, как жизнь портят дикие люди, полонившие ее.
2: И смеются над благородным негодованием ротмистра и человека в отставке.
6: Хорошо. Это глупо, я согласен. Как бывший человек, я должен смарать в себе все чувства и мысли когда-то мои. Это, пожалуй, верно. Но чем же я и все вы, чем же вооружимся мы, если отбросим эти чувства?
2: Вот ты начинаешь говорить умно.
6: Нам нужно что-то другое. Другие воззрения на жизнь, другие чувства. Нам нужно что-то такое новое.
9: Зачем? Не все ли равно, что говорить и думать? Нам недолго жить. Мне 40, тебе 50, моложе 30 нет среди нас. И даже в 20 долго не проживешь такой жизнью. Все это глупости, мечты, ерунда.

0: А в дождливые, серые, холодные дни осени бывшие люди собирались в трактире Вавилова. По субботам вечерами, в воскресенье с утра до ночи трактир был полон, и бывшие люди являлись в нем желанными гостями. Они вносили с собой в среду забитых бедностью и горем обывателей улицы свой дух, в котором было что-то облегчавшее жизнь людей, истомленных и растерявшихся в погоне за куском хлеба. За буфетом стоял трактирщик Вавилов, каждым своим движением позволяющий узнать в нем старого унтер-офицера.
1: Эй, Вавилов! Еще графинчик с закуской!
2: Эх, не в полном составе, брат, спьем.
1: Как? Рот пестра, и учителя не хватает. Чего это они не идут? Кажись, самое время. А?
2: Без них как-то не того. Точно чего не достает.
1: С ними и пить сподручнее.
3: Разумляет больше.
4: Они, брат, головы! Что ротмистр, что учитель.
5: Да, вот ротмистр тот по забористи учителя будет.
1: Куда по забористи? Настоящий воин!
3: Храбрый сиум у него большущий.
5: Мы вот подчас и трусов празднуем, а ему сам черт не брат.
1: Да.
2: Ну нет, не скажите. Учитель? Он во всех отношениях ротмистра перевешивает.
1: Но, где это?
2: Он тебе и прошение составит, и совет любой даст.
1: И смошенничать поможет.
4: Правильно! Он, брат, законы хорошо знает.
5: Ну, законы, законы. Законы и ротмистр хорошо знает. Характер у них у обоих. Ну, как бы это сказать? Поговоришь с ними, точно легче жить становится.
1: Эй, Егор Терентьевич, еще графинчик. Ну, братцы, пьем за их здоровье.
6: Ну, хорошо. Все нутро прогревает.
7: От простуды водка полезна. Особенно в такую погоду. Видишь, ветер какую музыку завыл.
8: Да, так и стучит в окно. Точно все разнести хочет.
9: Да. Да.
8: Холодно, зима скоро. День-то короткий стал.
9: Да.
1: Да. Эй, Егор Терентьевич, еще графинчик.
10: Хватит. У вас за прошлое не заплачено.
7: Получишь, получишь. Ты за счастье почитать должен, что мы твою капусту с душком кушаем.
1: И селедка эта, она тоже не соответствует.
8: Разметаемся, не скули.
4: Вон, Яков, с себя уже последнюю жилетку снял.
7: Не бойся, в убытке не останешься.
10: Да разные бывают.
1: Эх, и пропьюсь же я, братцы, сегодня.
11: Так ведь сегодня и полагается.

0: пришел. Эх, и кабы не было мне жалко лаптей, убежал бы от жены и от детей. Эх, и Сашки, канашки мои, разменяйте вы бумажки мои.
1: Яшка, присаживайтесь, присаживайтесь, господин учитель.
2: Спасибо.
1: Вот сюда вот.
2: Спасибо.
0: Вавилов, еще стаканчик его благородию.
2: Спасибо.
1: Поздненько вы что-то сегодня.
3: Ну и погодка. Дождь, слякоть, продрог совсем.
0: Пожалуйста, ваше благородие.
3: Пожалуйста.
4: Видел, видел я, Яков, как ты бил свою жену.
0: Видел. Понравилось?
4: Нет, не понравилось.
0: Ну, кажись бы, я старался. Жена довольна и сегодня не устает.
4: Видишь ли, Яков, почему мне не нравится это? Разберем основательно, что именно ты делаешь и чего можно тебе от этого ждать. Жена у тебя беременна. Ты бил ее вчера по животу и по бокам. Значит, ты бил не только ее, но и ребенка. Ты мог его убить, и при родах жена твоя умерла бы от этого или сильно захворала. Увозиться с больной женой неприятно и хлопотно. И дорого это тебе будет стоить, потому что болезнь требует лекарств, а лекарства – денег. Если же ты ребенка не убил еще, то, наверное, изувечил. И он, быть может, родится уродом, кривобоким, горбатым. Значит, он не будет способен к работе. А тебе важно, чтобы он был работником. Даже если он родится только больным, и то скверно. Свяжет мать и потребует лечения. Видишь ли, что ты себе готовишь? Люди, живущие трудом своих рук, должны рождаться здоровыми и рожать здоровых детей. Верно я говорю, а?
0: Ну, это чай того не случится.
4: Ты скажи.
0: Ведь она, дьявол, больно уж ведьма! Чуть я что, и пойдет меня есть, как ржа железа!
4: Нет, нет, нет, нет!
0: Эх!
4: Не характер твоей жены причина, что ты ее так неосторожно бьешь, а вся твоя темная и печальная жизнь. Ты злишься, Яков, на жизнь, а терпит твоя жена. Самый близкий к тебе человек. И терпит без вины перед тобой. Только потому, что ты ее сильнее. Она у тебя всегда под рукой, и деваться ей от тебя некуда. Видишь, как это нелепо.
5: Что, брат Яша, понял? Вот она какая правда-то бывает.
0: Гляди, ребят, кувалда!
6: Где?
0: Вон, вон! Вот!
7: Вот и я тоже, друзья мои мерзавцы!
1: Ваше благородие! Наконец пожаловали!
8: А мы тут без вас маленько позаправились.
7: А я вижу.
8: Догонять придется.
7: Догоним, это можно.
1: Пожалуйте, ваше благородие, штрафную за опоздание.
7: Можно. Филипп, ты уже здесь, да?
9: Здесь.
7: Газету принес?
9: Принес.
7: Ну, что там нового?
0: Ну-ка, ну-ка!
9: Да,
0: давай, давай,
9: давай,
0: давай, давай,
1: давай, давай, давай, давай, давай, Что нового?
7: Да, да.
1: Да вот постановление Думы.
7: Да.
1: Коим обыватели въезжей улицы обязываются рытвины и промоины своей улицы засыпать, но навоза и трупов домашних животных для сей цели не употреблять, а применять к делу только щебень и мусор с мест постройки каких-либо зданий.
2: Откуда же я должен взять этот самый щебень и мусор, ежели я за всю свою жизнь только одну скворечницу хотел строить, да и то еще не собрался.
7: Откуда взять щебень и мусор? Иди, ребята, всей улицей в город и

0: А то разрушьте дом купца Иуды Петунникова и вымостите улицу деревом. Кстати, Макей! Макей! О, Макей, я знаю, на чем твоя жена сегодня калачи пекла.
1: На чем?
0: На ставнях с третьего окна и двух ступеньках с крыльца Иудина дома.
1: А все-таки как же быть-то, ваше благородие?
0: Как быть? Ни рукой, ни ногой не двигать. Размывает улицы, ну и пускай.
1: Некоторые дома попадать хотят.
0: Не мешай им, пусть падают. Упадут, дери с города вспомоществование. Не даст? Валяй к нему иск. Вода-то откуда течет? Из города? Ну, город и виновен в разрушении домов.
1: Вода от дождя, скажут.
0: Да ведь в городе дома от дождя не валятся.
2: Правильно говорит кувалда. Будем ждать.
3: Город с нас налоги дерет. А голоса нам для разговора о наших правах не дает. Да. Ну и пускай все смывает к чертовой матери.
4: Тут жаловаться надо, вот что.
0: Поможет это.
5: Как мертвому банки.
4: Вот они поможет, там увидим. А все попробовать надо.
3: Попробуй. Учитель, пусть напишет жалобу в Думу.
6: Реляцию в Думе. Что же, это можно.
0: Валяй, учитель, пиши. Пиши жалобу в Думу. Город вам жизнь и имущество портит, да вас же и чинить заставляет. Катай его! Впереди, сзади!

0: Ну и какая же у нас жизнь, тесная и аховая. Нет тебе нигде настоящего размаха.
1: Не горюй, братцы. Все имеет свой конец. Это самое главное достоинство.

так в равнодушном отчаянии, в тоске сжимавшей сердца, в неведении исхода из этой подлой жизни, бывшие люди проводили дни.

Однажды поздней осенью ротмистр Аристид Кувалда сидел по обыкновению в своем кресле у дверей ночлежки и, глядя на возведенное купцом Петунниковым каменное здание свечи,

0: печного завода думал. Ротмистр думал о том, что скоро и на месте старого дома, рядом с трактиром Вавилова, начнут строить. Сломают и ночлежку. Жалко, грустно уходить с насиженного места. Уходить же придется только потому, что некий купец пожелал производить здесь свечи и мыло. И ротмистр чувствовал, что если бы ему представился случай хоть на время испортить жизнь своему врагу, о, с каким наслаждением он испортил бы ее. Ротмистр в волнении следил, как купец ходил вокруг своего завода, ходил по лесам вверх и вниз. Ему очень хотелось, чтобы купец упал и изломал себе кости, но нет. Петунников благополучно спустился вниз, не торопясь подошел к ротмистру и остановился перед ним.
1: Сидишь?
2: Мыкайся.
1: Денег у меня много, вот я и мыкаюсь. Да. Деньги хотят, чтобы их в жизнь пустили. Вот я и даю им ход.
2: Не тебе, значит, рубль служит, а ты рублю.
1: А лет не все равно? С ними, с деньгами, всяк приятно. А вот, ежели без них...
2: Имея ум и совесть, можно жить и без них. Деньги обыкновенно являются как раз в то время, когда у человека совесть усыхать начинает. Совести меньше, денег больше.
1: Это верно.
2: Да.
1: Да-да. А то есть люди, у которых ни денег, ни совести.
2: Ты с молоду таким и был.
1: Мне с молоду, ох, большие тяжести поднять пришлось.
2: Я думаю.
1: Да-да.
2: Да-да.
1: Работал я?
2: Да.
1: Ох, как я работал.
2: Работал.
1: Да.
2: Да-да. А многих... обработал.
1: Таких, как ты? Дворян-то? Ничего, ничего. Достаточно их от меня Христовой молитве выучились.
2: Не убивал, только грабил.
1: А хозяин ты плохой. Сидишь, а гость стоит.
2: Пусть и он сядет.
1: Да не на чем, видишь.
2: На землю. Земля всякую дрянь принимает.
1: Это я по тебе вижу. Однако пойти мне от тебя, ругателя.
2: Ушел. Боится, ох, боится.
0: Некоторое время ротмистр сидел, измеряя глазами плотную красную стену завода. Потом вдруг встрепенулся и, возбужденный какой-то мыслью, торопливо направился к трактиру Вавилова.
3: Эй, Вавилов! Вавилов, выгляни-ка сюда!
4: Кто меня? О, вашему благородию здравия желаем!
3: Егор, слушай. У тебя вводный лист и план на дом есть?
4: Имею.
3: Покажи мне.
4: А зачем?
3: Болван, неси скорей.
4: Где они у меня, эти самые бумаги?
3: Будет тебе кабиница.
4: Да я рестить память уже вспомнил. Кажись, они в окружном суде остались. Как я вводился во владение.
3: Егорка, брось! Ввиду твоей же пользы. Покажи мне сейчас план, купчую и все, что есть. Может быть, ты не одну сотню рублей выиграешь от этого. Понял?
4: Ага. Сейчас погляжу, нет ли в укладке.
3: Погляди, погляди. Да получше!
0: Через минуту Вавилов возвратился с бумагами в руках.
4: А на ней проклятые дома.
3: Ах ты, паяц из балагана, а еще солдат был.
0: Кувалда вырвал из его рук бумаги и начал измерять шагами землю.
4: Что это вы, ваше благородие, землю-то мерить стали? Рестить, Фомич? Неужто?
5: Вот те и неужто.
3: Больше аршина отрезано. Это по фасаду, а вглубь сейчас узнаю.
4: Вглубь 10 сажен, 2 аршина.
3: Что? Догадался, бритая харя.
4: Как же рестить, Фомич? Ну и глазок у вас. В землю вы на 3 аршина видите.
3: Итак, вся стена завода стоит на твоей земле. Действуй без всякой пощады.
4: Понимаю.
3: Придет учитель, и мы накатаем прошение в окружной.
4: Ага.
3: Цену иска, чтобы не тратиться на гербовые, назначим самую скромную, а просить будем о сломке. Это, дурак ты мой, называется нарушением границ чужого владения. Очень приятное событие для тебя. Ломай! А ломать такую махину, да пододвигать ее дорого стоит. Мировую. Тут ты прижми Иуду. Мы рассчитаем, сколько будет стоить сломка самым точным образом. С битым кирпичом, с ямой под новый фундамент. Все высчитаем, даже время примем в расчет. И позвольте, Иуда, 2000 рублей.
4: Не даст.
3: Врет, даст. Ты пошевели мозгами, что ему делать? Ломать? Ага. Но смотри, Егорка, не продешеви. Покупать тебя будут, не продавайся дешево. Пугать будут, не бойся, положись на нас.
6: 2 недели жила ночлежка ожиданием новых событий. И за все это время Петунников ни разу не являлся на постройку. Кувалда громил практику гражданского судопроизводства. Едва ли когда-нибудь и кто-либо ждал этого купца с таким напряженным нетерпением, с каким ожидали его босяки. И вот однажды под вечер в харчевне Вавилова появился младший Петунников, краснощекий малый в длинном клетчатом пальто и темных очках.
7: Егор Терентьевич Вавилов, это вы и есть?
8: Точно так.
7: Имею к вам дело.
8: Вполне приятно. Пожалуйте в комнату.
6: Петунников-младший вошел в комнату, не торопясь осмотрелся, поморщился брезгливо и сел на клеенчатый диван перед круглым столом. Хозяин опустился на стул против него. Они пристально осмотрели друг друга и оба взаимно произвели хорошее впечатление. Петунникову понравились откровенно вороватые глаза Вавилова. Вавилову открытое, холодное и решительное лицо Петунникова.
7: Ну-с, вы, конечно, догадываетесь, насчет чего я буду говорить.
9: Насчет иску, я так полагаю.
7: Именно. Приятно видеть, что вы не ломаетесь, а идете к делу как человек прямой души.
9: Солдат я.
7: Это видно. Итак, будем вести дело просто и прямо, чтобы скорее кончить его.
9: Вот именно.
7: Хорошо. Ваш иск вполне законен, и вы его, конечно, выиграете. Это прежде всего я считаю нужным сообщить вам.
9: Покорно благодарю.
7: Но скажите, зачем же вам понадобилось начинать знакомство с нами, вашими будущими соседями, так резко, прямо сюда? Было бы проще прийти к нам и устроить все мир. А? Как вы думаете?
9: Да это, конечно, приятнее. Да видите ли, тут есть одна закорючка. Не своей волей я действую, а по наущению.
7: Так, вас, я полагаю, адвокат какой-нибудь научил?
9: О, в этом роде...
7: Ну-с, так желаете покончить дело миром?
9: С полным удовольствием.
7: А почему вы этого желаете?
9: Все известно почему. С людьми надо стараться жить в мире.
7: Но это не совсем так. Вы, как я вижу, неясно понимаете, почему бы вам хотелось помириться с нами. Я расскажу вам это. Вам нужно помириться с нами потому, что наше соседство вам очень выгодно. А выгодно оно потому, что у нас на заводе будет рабочих не менее 1500 человек, со временем более. Если 100 из них после каждого недельного расчета выпьет у вас по стакану, значит, в месяц вы продадите на 400 стаканов больше, чем продаете теперь. Это я взял самое меньшее. Затем у вас харчевня. Вы, кажется, не глупый и бывалый человек. Сообразите-ка сами выгодность нашего соседства.
9: Это верно. Это я знал.
7: И что же?
9: Да ничего. Давайте помиримся.
7: Очень приятно, что вы так скоро решаете. Вот я припас заявление в суд о прекращении вами претензий против отца. Прочитайте и подпишите.
9: Позвольте подписать, а как же это?
7: Просто вот напишите имя и фамилию, и больше
9: да,
7: ничего.
9: Да нет, это что? Я не про это. Я насчет того, какое же мне вознаграждение за землю вы дадите.
7: Да ведь вам эта земля ни к чему.
9: Однако она моя.
7: Конечно. А сколько вы хотели бы?
9: Да хоть бы по иску, как там прописано.
7: 600?
5: Чего?
7: Вы чудак.
5: Чего? Да я имею право. Я могу хоть 2000 требовать. Могу настоять, чтобы сломали. Я так и хочу, потому и цена иска такая малая. Я требую ломать!
7: Валяйте! Ой. Мы, может быть, и сломаем. Года через 3 втяну вас в большие издержки по суду. А заплатив, уж откроем свой кабачок и харчевню получше вашей. Вы пропадете, как швед под Полтавой. Пропадете, голубчик. Уж мы об этом позаботимся. А в таком близком соседстве с нами находясь, вы, служивые, хорошо могли бы заработать. Об этом мы тоже позаботились бы. Я, например, даже сейчас порекомендую вам лавочку маленькую открыть. Знаете, табачок, спички, хлеб, огурцы и так далее. Все это будет иметь хороший сбыт. Ну-с, так как же? Вы мириться намерены?
9: Мириться? Эх ты, жизнь наша темная.
7: Учиться надо.
9: Учиться? Да не в этом дело, сударь мой. Свободы нет, вот что. Ведь у меня какая жизнь? В трепете живу, с постоянной оглядкой. Вполне лишен свободы желательных мне движений. А почему? Боюсь. Этот кикимора-учитель в газетах пишет на меня, санитарный надзор навлекает, штрафы плачу. Постояльцы ваши того гляди сожгут, убьют, ограбят. Что я против них могу? Полиции они не боятся. Посадят их, они даже рады хлебом дыровой.
7: А вот мы их и устраним, если сойдемся с вами.
9: Как же мы сойдемся?
7: Говорите ваши условия.
9: Да что ж, 600 по иску.
7: 100 рублей не возьмете? Больше не дам ни рубля.
9: Ну... 500.
7: Не больше 100 рублей, Егор Терентьевич. Ну, подписывайте.
9: Ах ты.
7: Подписывайте. Вот так. Вот и хорошо. Вот получите ваши деньги.
9: 100 рублей.
7: 100 рублей.
9: Ну, теперь остается мне с золотой ротой ведаться. Засмеют, застыдят они меня, дьяволы.
7: А вы им скажите, что я заплатил вам всю сумму иска.
9: Ну, да разве они там поверят?
10: Это тоже умные мошенники, не хуже.
7: А это гнездо беспокойных людей мы разорим. Об этом уж я постараюсь.
5: Будьте так милостивы, ваше благородие. Житья от них нет.
7: Хорошо, хорошо.
0: В тот же день в харчевню Вавилова явился ротмистр.
2: Ну, достойный потомок Каина Иуды, рассказывай.
9: Порешили.
2: Не сомневаюсь. Сколько сребреников получил?
9: 400 целковых.
2: Наверное, врешь. Но это мне же лучше. Без дальнейших слов, Егорка, 10% мне за открытие, четвертную учителю за писание прошения, ведро водки всем нам и приличное количество закуски. Деньги сейчас подай, водку и прочее к 20:00.
5: Это с дудки. Это грабеж.
2: Но.
5: Я не дам. Что вы, Аристид Фомич? Нет, уж это вы оставьте ваш аппетит до следующего праздника. Ишь вы как? Нет, я теперь имею возможность не бояться вас. Я теперь...
2: Даю тебе, Егорка, 10 минут для твоего поганого разговора. Не дашь? Сожру. Конец тебе кое-что продал. Ты в газете о краже у Басова читал? Понимаешь? Спрятать не успеешь ничего, помешаем. И сегодня же ночью, понял?
9: Аристид Фомич, за что?
2: Без слов. Понял или нет?
9: Видно, верно сказано. Сама себя баба пьет, коли нечисто жнет. Наврал я на себя вам, Аристид Фомич. Хотел умнее показаться, чем я есть. 100 рублей получил только.
2: Дальше.
9: А не 400, как сказал я вам. Значит...
2: Ничего не значит. Мне неизвестно, когда ты врал, давеча или теперь. Я получаю из тебя 65 рублей. Это скромно. Ну?
9: Господи Боже мой, я вашим благородию всегда, сколько мог, оказывал внимание.
2: Ну, брось слова, правнук Иуды.
9: Извольте, я дам. Только Бог вас накажет за это.
2: Молчать! Ты гнойный прыщ на земле. Я наказан Богом. Он меня поставил в необходимость видеть тебя, говорить с тобой.
9: Трясти.
2: Пришибу! На месте, как муху!
0: Кувалда потряс кулаком перед носом трактирщика и вышел из харчевни. А вечером бывшие люди собрались во дворе ночлежки, чтобы распить водку Вавилова.
2: Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Итого нас 13. Нет учителя. Ну, да еще кое-какие архаровцы подойдут.
11: Будем считать 20 персон.
2: Да.
12: По 2,5 огурца на брата.
2: Как?
12: По фунту хлеба и мяса.
11: Недурно.
2: А, да.
12: Водки приходится по бутылке.
11: Есть кислая капуста, яблоки и 3 арбуза.
2: Спрашивается, какого дьявола еще нужно вам, друзья мои мерзавцы? Итак, приготовимся же пожирать Егорку Вавилова, ибо все это его кровь и плоть. Приступим, братья. Сколько чаш мы имеем?
11: 6, а нас 13.
2: Кубарь.
12: А Алексей Максимович.
2: Ах, да, Алексей Максимович. Наливай, да. Наливай. Давай, передавай, передавай. Так, да, готово?
12: Готово. Готово.
2: Ну, первый взвод.
11: При!
2: Да. Ну, итак, друзья мои, благоденственному и мирному житию нашему под кровлей Иуды пришел конец. Попрет нас Иуда вон. О чем я объявляю по веренному мне департаменту Сан-Кюлотов. Тюремщик, ты чего?
13: Эй, куда же я пойду?
2: Это, душа моя, вопросище. Судьба твоя ответит на него, не беспокойся. Мы подождем критического момента, когда нас вытурят вон, тогда мы и поищем норы для себя. А пока не стоит портить жизнь такими думами. Ну, будь здоров. А учителя нет. Вот уж третьи сутки я не вижу его. Никто не видал?
12: Никто.
2: Это не в его характере. Ну, все равно. Выпьем еще.
13: Наливай.
2: Выпьем за здоровье Аристида Кувалды. Единственного моего друга, который всю мою жизнь ни на одну минуту не оставлял меня одного.
13: За Аристиду Кувалды.
2: Во-во-во. Да.
12: Мое здоровье.
2: Твой здоровье. Хотя, черт ее побери, может быть, я и выиграл бы что-нибудь, если бы он на некоторое время лишил меня своего общества. Ну, а ты, Алексей Максимович, куда преклонишь свою седую голову, а?
12: Не знаю. Да. Увижу. Наше дело маленькое. Выпил, да еще.
2: Почтенная, хоть и простая задача.
12: Я что? Обо мне не беспокойтесь. Я, скорее всех вас устроиться могу. Меня женщины очень любят.
14: Вот старый черт.
15: Твое счастье, отче, устроишься. Раз бабы любят, это самое верное средство.
12: А почему они меня любят?
15: Почему?
12: Потому что я знаю, чем жива их душа.
2: Да.
12: Очень да. Умею заставить их жалеть меня. А женщина, когда она пожалеет, хоть зарежет из жалости. Плачь перед ней, проси ее убить тебя. Пожалеет и убьет.
13: Это я убью. Кого? Все равно. Петунникова, Егорку, хоть тебя.
2: Зачем?
13: Хочу в Сибирь. Мне надоело это. Подлая жизнь. А там уж буду знать, как нужно жить.
2: Да, там укажут подробно.
14: Ну-ка, братцы, повторим.
2: Да, верно. Давайте.
14: Взяли.
2: Давайте, давайте.
14: Передавай. Передавай чашки по кругу. Передавай.
2: Давай. А где бы это мог быть учитель?
13: Придет.
2: Я уверен, что он именно придет, а не в карете приедет. Выпьем. Будущий каторжник за твое будущее.
13: За мое будущее?
2: Да, да.
13: Выпьем.
2: Вот если убьешь ты денежного человека, поделись со мной. А?
13: Поделюсь.
2: Я, брат, поеду тогда в Америку. И в эти, как их, в лампасы. В пампасы. Поеду туда. И достукаюсь там до президента штатов.
13: Ого!
2: Потом объявлю всей Европе войну и вздую ее. Армию куплю. И в Европе тоже приглашу французов, немцев, турок и буду ими же их родственников бить, как Илья Муромец бил татар татарином. Слушай, ты знаешь, с деньгами можно быть Ильей, уничтожить Европу и нанять себе в лакеи Иуду Петунникова. А он пойдет. Дать ему 100 рублей в месяц и пойдет. Но лакей будет скверным, ибо станет воровать.
16: Ну и тоска же.
17: Кривой. Объедок, давайте вспомним старину, споем на реках вавилонских.
18: Он разве умеет?
17: Он? Он, брат, в архиерейском хоре солистом был. Ну, Кривой,

0: собаки!
1: Погодите вы. Кто-то едет. На пролетке. О, это к нам.
2: Полиция?
3: На пролетке-то? Дурак.
4: Кувалда встал и пошел к воротам. Объедок склонил голову и стал слушать.
2: Это ночлежный дом?
1: Да.
2: Здесь жил репортер Титов.
1: Это вы его привезли?
2: Да.
1: Пьяный?
2: Болен.
1: Значит, сильно пьяный. Эй, учитель, ну-ка, вставай.
2: Да подождите, я помогу вам.
1: Ну?
2: Он сильно болен.
1: Да, да.
2: Берите подмышки.
1: Так.
2: Он двое суток лежал у меня. Был доктор, знаете, очень скверно. Ну, вот так вот.
1: Зажгите огонь в доме.
2: Так, так.
4: Метеор побежал в ночлежку и зажег в ней лампу. Ротмистр вместе с каким-то маленьким человечком, одетым в сильно потертый пиджак и с худым голодным лицом, ввели учителя. Голова у него дрябло повисла на грудь, ноги волочились по земле, и руки висели в воздухе, как изломанные. При помощи типы его свалили на нары.
5: Мы с ним в одной газете работали. Очень несчастный. Я говорю, пожалуйста, лежите у меня. Вы меня не стесняете. Но он молит меня, отправьте домой. Волнуется. Я подумал, что это ему вредно. И вот привез его. Ведь это именно здесь, да?
1: А по-вашему, у него еще где-нибудь есть дом? Типа, ступай, принеси холодной воды.
5: Так вот. Ежели что случится, вы известите в редакции. Моя фамилия Рыжов. Я написал бы маленький некролог.
1: Некролог, говорите. 20 строк 40 копеек.
5: Так я полагаю, я не нужен ему.
1: Вы нет. Вы ему не нужны. Здесь таких, как вы, много.
5: Значит, до свидания.
1: Да. До свидания.
4: Ротмистр сел на нары рядом с учителем, пощупал рукой его лоб, прислушался к его горячему и прерывистому дыханию.
1: Филипп. Это... Брат, нелепо.
0: Вот вода.
1: Не надо воды.
0: Папа надо?
1: Ничего не надо. Пойдем выпьем, старый черт.
0: А он?
1: Ты ему поможешь?
4: Типа повернулся к учителю спиной, и они вышли на двор.
2: Что там?
1: Ничего особенного. Кончается человек.
2: Избили его. Как будто знал, что у нас есть чем поминки о нем справить.
6: И где же праведные упокоятся?
2: Ты что орешь-то?
1: Дай ему в рожу.
0: Дурак! Когда человек кончается, нужно, чтобы тихо было.
1: А скверно на душе, когда умирает человек близкий. Среди нас он был лучший, самый умный и порядочный. Мне жалко его.
6: Со святыми упокоя.
2: Молча ты! Я его ударю по башке.
1: А ты, Мартьянов, не спишь, слышал? Учитель-то у нас...
2: Слышал.
1: Типа, а ты куда?
0: Пойду посмотрю. Может, ему надо чего.
1: Гроб надо?
2: Не говорите вы про это.
1: Так-то, Мартьянов. Жалко тебе, Филипп?
3: Нет. Я, брат, ничего такого не чувствую. Разучился. Мерзко так жить. Я серьезно говорю, что убью кого-нибудь.
1: Да? Ну что же, выпьем еще.
0: Тихо! Кончается.
4: Кувалда встал и, усиленно твердо ступая ногами, пошел в ночлежку.
0: По что идешь? Не ходи. Пьяный ведь ты. Нехорошо.
1: А что хорошего на этой земле? Пошел ты к черту.
4: Ротмистр вошел в ночлежку. На нарах, вытянувшись во весь рост, лежал учитель. На лице его было такое напряженное выражение, как будто он силился сказать что-то большое, трудное, и не мог, и невыразимо страдал от этого.
1: Филипп, скажи мне что-нибудь. Слово утешение другу. Брось. Я, брат, люблю тебя. Все люди скоты. Ты был для меня человеком. Хотя ты и пьяница. Да. Ах, как ты пил водку, Филипп. Именно это тебя и погубило. А почему? Нужно было уметь владеть собой и слушаться меня. Разве я тебе не говорил, бывало?
4: Учитель глубоко вздохнул, вздрогнул, вытянулся и замер.
1: Хочешь, я принесу тебе водки? Но лучше не пей, Филипп. Сдержись. Победи себя. А то выпей. Зачем, говоря прямо, сдерживать себя? Чего ради, Филипп? Верно? Чего ради? А? Ты уснул? Филипп, ну спи. Покойной ночи. Завтра я все тебе разъясню, и ты убедишься, что ничего не надо запрещать себе. А теперь спи. Спи. Если ты не умер.
4: Накрапывал дождь. Густая душная тьма покрывала фигуры людей, валявшихся на земле, скомканные сном или опьянением. С горы из города неслись унылые редкие удары в колокол. Сторожили церковь. На утро первым проснулся Типа.
0: Вставай. Эй, слышь, надо полиции заявить. Ну, вставай.
7: А? Что?
0: Что умер он.
7: Это кто?
0: Ученый-то.
7: Филипп?
0: Ах, да ты забыл. Ух, ма.
7: Так и иди ты и объяви.
0: Я не пойду. Не люблю я их.
7: Ну, разбуди дьякона, а я пойду посмотрю.
0: Да. Вот и умер. И я умру скоро.
7: Тебе пора.
0: Пора уж. Тебе тоже надо помереть. Все лучше, чем так-то.
7: А может, хуже. Ты почем знаешь?
0: Хуже не будет. Помрешь, с Богом будешь иметь дело. А тут с людьми. А люди, что они значат?
7: Ну, ладно, не хрипи.
0: Хоронить его ты будешь?
7: Я нет. Полиции пускай хоронят.
0: Ну, чай ты и схорони. Ведь за прошение с Вавилова взял его деньги. Я отдам, коль не хватит.
7: Деньги его у меня, хоронить не стану.
0: Да нехорошо, это мертвого грабишь. Я вот скажу всем, что ты его деньги заесть хочешь.
7: Глуп ты, старый черт.
0: Да не глуп я, только это нехорошо. Мол, не по-дружески.
7: Ну и ладно, отвяжись.
0: Мышь. А сколько денег-то?
7: Четвертная.
0: Дал бы мне хоть пятерочку там.
7: Какой ты мерзавец, старик.
0: Ну, право, дай.
7: Пошел к черту. Я ему на эти деньги памятник устрою.
0: Ну, что ему?
7: Куплю жорнов и якорь. Жорнов положу на могилу, а якорь цепью прикую к нему. Это будет очень... тяжело.
0: Ну зачем? И чудишь-то все.
7: Ну, не твое дело. Ну,
0: я смотри, скажу. Слышь, едут.
7: Ну-ка, пойди посмотри. Кто там?
4: В дверях ночлежки явился частный пристав, следователь и доктор. Кувалда сидел, не обращая на них внимания, пока пристав не спросил его.
8: Отчего он умер?
7: Спросите у него. Я думаю, от непривычки.
8: Что такое?
7: Я говорю, умер он, по моему мнению, от непривычки к той болезни, которой захворал.
8: А давно он хворал?
9: Вытащить бы его сюда. Не видно там ничего. Может быть, есть знаки.
8: Ну-ка, позовите кого-нибудь, вынести его.
7: Зовите сами. Он мне не мешает и тут.
8: Ну? Я, черт возьми, я вам этого не спущу!
10: Добренького здоровья, господа честные.
8: Здравия.
4: В дверях появился купец Петунников. Окинув острым взглядом всех сразу, он вздрогнул, отступил шаг назад и, сняв фуражку, истово перекрестился.
10: Что это здесь? Не как человека убили?
11: Да вот, что-то в этом роде.
12: Ох! Ты, Господи, Боже мой, как я этого боялся. Всегда, бывало, зайдешь сюда, посмотришь, потом придешь домой, и все такое начинает мерещиться, Боже упаси всякого. Сколько раз я господину этому вот... главнокомандующему Золотой Роты хотел отказать от квартиры. Но боюсь все. Знаете, народ такой лучше уступить, думаю, а то как бы не того. Опасные люди. И господин этот вроде начальника у них совершенно... атаман разбойников.
8: А вот мы его пощупаем. Он мне тоже хорошо известен.
7: Да, мы с тобой, брат, старые знакомые. Сколько я тебе и приснам твоим взяток за молчание переплатил. Ой-ой-ой.
8: Господа, вы слышите? Прошу запомнить, я этого не спущу. А, так вот что, ну ты у меня помни это, я тебя сокращу, мой друг.
7: Не хвались, нарать идучи.
10: Видите, видите, вот какие люди, а?
7: Господа, может, вы хотите познакомиться с моими квартирантами и приятелями? Хотите?
13: Все равно, рано или поздно, вам придется по обязанностям службы знакомиться с нами.
8: Сидоров, свисти! Скажи, когда приду сюда, чтобы достали телегу.
7: Ну, а я пойду. Квартирку вы мне сегодня освободите, господин. Я ломать буду эту хибарочку. Позаботьтесь, а то я обращусь в полицию.
1: Итак, не хотите знакомиться? Невежливо.
4: Петунников достал из кармана кошелек, порылся в нем, вытащил 2 пятака и, крестясь, положил их в ноги покойному.
10: Господи, благослови на погребение грешного праха.
1: Что? Ты? На погребение? Возьми прочь. Прочь возьми, я тебе говорю, мерзавец. Ты смеешь давать на погребение честного человека твои воровские гроши? Разражу!
10: Ваше благородие!
8: Сидоров, сюда!
1: Подлец и вор! Возьми деньги, гнусная тварь.
8: Возьми деньги!
1: А то я в зенки твои вобью эти пятаки. Бери.
10: Будьте свидетелями, господин пристав, и вы добрые люди.
13: Мы, купец, не добрые люди.
1: Хочешь, я заставлю тебя, ехидно подлая, ноги целовать у этого трупа? Хочешь?
14: Караул! Убираю!
1: Пусти!
14: Караул! Убили!
8: Арестовайте его! Пишите его! Пишите
14: его, голубчики!
1: Не сметь!
10: Подожди!
1: Не сметь! Я не бегу. Я сам пойду.
8: Ведите его!
10: Что? Атаман! Что? Попал? Погоди! Погоди! То ли еще будет?
8: Идите его!
4: Кувалда, не протестуя, молчаливый, насупившийся, двинулся со двора и, проходя мимо учителя, наклонил голову, но не взглянул на него. Мартьянов со своим окаменелым лицом пошел за ним. Телега тронулась, затряслась по неровной земле двора. Учитель, покрытый каким-то тряпьем, вытянулся на ней вверх грудью, и живот его дрожал. Казалось, что учитель тихо и довольно смеется, обрадованный тем, что вот, наконец, он уезжает из ночлежки и более уж не воротится в нее. Никогда не воротится. И по мере того, как пыль исчезала, со двора видно было, как по улице в гору шел ротмистр с прикрученными на спине руками, высокий, серый, в фуражке с красным околышем, похожим на полосу крови. В серых строгих тучах, сплошь покрывавших небо, было что-то напряженное и неумолимое. Точно они, собираясь разразиться ливнем, твердо решили смыть всю грязь с этой несчастной, измученной, печальной земли.

0: Есенин возвращается в родное Константиново.
1: Приехал домой, читал стихи мне, что он был знаменитым поэтом, и всем людям читал. Но он стал читать «Москву Кабацкую», мне не понравилось это, не нужно это. Прожил он полтора месяца, как было хорошо, весело. Стариков соберет угостить, все было хорошо. Какую-нибудь старуху где-нибудь поймает, приведет, посадить, угостить ее. Послушай, за прошлое время ему было интересно. Ну, тогда еще убирали луга, с отцом ходили косить на луга. И так у него все лето проходило.
2: Ни облака на туманном беловатом небе, ни малейшего ветра на снежных равнинах. Красное, но неясное солнце своротило с невысокого полдня к недалекому закату. Жестокий крещенский мороз сковал природу, сжимал, палил, жег все живое. Но человек улаживается с яростью стихии. Русский мужик не боится мороза. Небольшой обоз тянулся по узенькой, как ход крестьянских саней, проселочной неторной дорожке. Или, лучше сказать, следу, будто недавно проложенному по необозримым снежным пустыням. Пронзительно, противно для непривычного уха, скрипели, визжали полозья. Одетые в дубленые полушубки, тулупы, серые суконные типуны, нахлобученные башкирскими глухими малахаями, весело бежали мужики за своими вазами. Запушенные инеем, обмерзшие ледяными сосульками, едва разевая рты, из которых белый дым вылетал, как из пушки при выстреле, и не скоро расходился, они шутили, припрыгивали, боролись, толкали, будто невзначай друг друга, с узенькой тропинки в глубокий сугроб. Столкнутый долго барахтался и не скоро вылезал из мягкого снегового пуха на твердую дорогу. Тут-то сыпались русские остроты, по природе русского человека всегда одетые в фигуру иронии. «Не больно болтай», — говорил один другому, — «язык обожжешь». «Вирзной какой, так и палит». «Шути, шути», — отвечал другой, — «самого-то цыганский пот прошибает». Все хохотали. Так греются на морозе дух и тело русского мужичка. Подвигаясь скорым шагом, а подызвала к рысью, обоз поднялся на возвышение и въехал в березовую рощу, единственный лесок на большом степном пространстве. Чудное, печальное зрелище представляла бедная роща. Как будто ураган или громовые удары тешились над нею долгое время. Так все было исковеркано. Молодые деревья, согнутые в разновидные дуги, увязили гибкие вершины свои в сугробах и как будто силились вытащить их. Деревья постарее, пополам изломанные, торчали высокими пнями, а иные, разодранные надвое, лежали, развалясь на обе стороны. «Что за чертовщина?» — сказал молодой мужик. «Какой леший?» — исковеркал березник. «Не леший, а иней», — отвечал старик. «Глянь-ка, сколько его нальнуло к сучьям. Тяга смертная. Ведь под инеем-то лед толщиной в руку. И все к одной стороне, все к полуночи. Это живет после оттепели. Случается не каждый год и вещует урожай. Хлеба будет в волю. Да куда с ним деваться? Подхватил молодой крестьянин и хотел продолжать, но старик, с некоторого времени внимательно озиравшийся на все стороны, с прищуренным глазом припадавший к дороге, сурово крикнул: «Полно калякать, ребята! До умета далеко, ночь близка, дело негоже. Бери вожжи, садись, погоняй лошадей». Безмолвно повиновались строгому голосу старика, умудренного годами опытов, проницательный взор которого провидел в ясности тьму, в тишине бурю. Все струсили, хотя ничего страшного не видали, проворно повскакали на вазы, крикнули, тронули вожжами мочальные обрати невзнузданных лошадей, и обоз, выбравшись из рощи на покатую равнину, побежал шибкой рысью. Все по-прежнему казалось ясно на небе и тихо на земле. Солнце склонялось к западу, и косыми лучами скользя по необозримым громадам снегов, одевало их бриллиантовой корою. А изуродованная налипнувшим инеем роща в снеговом и ледяном своем уборе представляла издали чудные и разновидные обелиски, осыпанные также алмазным блеском. Все было великолепно. Но стаи тетеревов вылетали с шумом из любимой рощи искать себе ночлега на высоких и открытых местах. Но лошади храпели, фыркали, ржали и как будто о чем-то перекликались между собою. Но беловатое облако, как голова огромного зверя, выплывало на восточном горизонте неба. Но едва заметный, хотя и резкий ветерок, потянул с востока к западу. И, наклонясь к земле, можно было заметить, как все необозримое пространство снеговых полей бежало легкими струйками, текло, шипело каким-то змеиным шипением, тихим, но страшным. Знакомые с бедою, обозы знали роковые приметы, торопились доезжать до деревень или уметов, сворачивали в сторону, в ближнюю деревню с прямой дороги, если ночлег был далеко, и не решались на новый переезд даже немногих верст. Но горе неопытным, запоздавшим в таких безлюдных и пустых местах, где нередко проезжает целые десятки верст, не встретишь жилья человеческого. Быстро поднималось и росло белое облако с востока. И когда скрылись за горой последние бледные лучи закатившегося солнца, уже огромная снеговая туча заволокла большую половину неба.

Если не собьемся с дороги, авось Бог помилует. Петрович, сказал он, обратясь к высокому плотному мужику, также немолодому, поезжай сзади. Твой Гнетко хоть не боек, зато не стомчив, не отстанет, да и ты не задремлешь. Гляди в оба, чтобы кто не отстал, да в сторону по дровяной или сенной дороге не отбился, а я поеду передовым. С большим трудом перетащили стариков воз вперед, а лошадь Петровича, столкнув с дороги в сторону, объехали. Потом вытащили ее из сугроба, и Петрович стал задним. Старик снял рысий малахай, вымененный у башкирского кантонного старшины на жирную молодую лошадь, в осеннюю гололедицу, переломившую ногу, помолился Богу и сел на воз. «Ну, Серко, — сказал, хотя не веселым, но твердым голосом, — выручал ты меня не один раз, послужи теперь, не сшибись с дороги». И обоз поехал шагом. Снеговая белая туча, огромная, как небо, обтянула весь горизонт. И последний свет красной погорелой вечерней зари быстро задернула густою пеленою. Вдруг настала ночь. Наступил буран со всей яростью, со всеми своими ужасами. Разыгрался пустынный ветер на приволье, взрыл снеговые степи, как пух лебяжий, вскинул их до небес. Все одел белый мрак, непроницаемый, как мрак самой темной осенней ночи. Все слилось, все смешалось. Земля, воздух, небо превратились в пучину кипящего снежного праха, который слепил глаза, занимал дыхание, ревел, свистал, выл, стонал, бил, трепал, вертел со всех сторон, сверху и снизу, обвивался, как змей, и душил все, что ему не попадалось. Долго тащился обоз со своими 20-пудовыми вазами. Дорогу заносило, лошади беспрестанно оступались, люди по большей части шли пешком, увязая по колено в снегу. Наконец все выбились из сил, многие лошади пристали. Старик видел это, и хотя его Серко, которому было всех труднее, ибо он первый прокладывал след, еще бодро вытаскивал ноги, старик остановил обоз. «Други», — сказал он, скликнув себе всех мужиков, — «делать нечего. Надо отдаться на волю Божью. Надо здесь ночевать. Составим вазы и распряженных лошадей вместе, кружком, оглобли свяжем и поднимем вверх, оболочим их кошмами, сядем под ними, как под шалашом, да и станем дожидаться свету Божьего и добрых людей. Авось не все замерзнем». Совет был странен и страшен, но в нем заключалось единственное средство к спасению. Буран свирепел час от часу, бушевал всю ночь и весь следующий день, так что не было никакой езды. Глубокие овраги делались высокими буграми. Наконец стало понемногу затихать волнение снежного океана, которое и тогда еще продолжается, когда небо уже блестит безоблачной синевою. Прошла еще ночь. Утих буйный ветер, улеглись снега. Степи представляли вид бурного моря, внезапно оледеневшего. Выкатилось солнце.

сумасшедший. И дивный дом, где все засталось и таким, каким было шмат ходу назад. Незграбный куфер, где жили бабульчины успамины и таямнейшие шоргаты. Ой, вот мой дравляный ложек, який по жаданию перетворался то у хуткий автомобиль, то у поветренный корабель. Стается варта зараз прилегче на яго, и сон одразу накине на мяне свою чаровную кудру. А что, коли так и зарабить? Ноги няма куды деть.

Есть у леса лесовик, есть у речцы водяник, есть у поля полявик, а я уходя.

віночку гляжу, на променях ворожу, ты никому не скажу. Не заиздростить лесовик, не заиздростить водяник,

ату. Учился кепско в школе, не мел подлогу хате, не працевал, ни коли.

0: Раневске в школе не мел подлогу Кате, не працевал мухой, а думал о богатстве.
1: А зараз хучай у палац до феи.
0: Полетели.

Ведай, девчинка, королевство сном – самое дивное королевство в свете. У им всем снов. Теперь мы с тобой находимся у першем сне – кветковым. Это сон кветок, колеров, пахов. У этом сне я опранаю самые яркие сукенки. Как трапить у кветковый сон, не треба зараз говорить магичное слово «аксарка». Для королевства это сон реальность. Другий сон люстерковый, как зазернуть его, треба сказать «арберс».

0: Чуєш? А? Зморочка, чуєш? Аксарк і Арберс. Запомніш?
1: Ні, треба, віддай, записати.
0: Давай, записуй хутенько.
1: Так.
0: Аксарк. Давай, хучей. Арберс. Цудово.
2: Ведаешь, девчонка, тут, глядя у сребные люстерки, можно убачить не только свой твар, але и свою душу. Доведаться про себе такое, что и не подозревал. Кабы войти у третий сон, золоты, говорим магичное слово «аталоз».
0: Мора, записывай хутенько.
1: Записываю, Атар.
0: Лос.
1: Хозе. Что это?
0: Тише ты. Вот, разбираться будем.
2: Тут, девчонка, заховываются наивысшие духовные каштовности, але только немногие ведают про это. Звичайные люди бачат тут только груды золота, грошей, камянёв. Соправдные каштовности схованы от их сквапных вачей. У четвертым костяным сне небеспечно долго затрымливаться. Сказавши «Аремих», мы трапляем у полон черных жахов, жудасных подшваров, и сама смерть ходит десяти поблизу. Тому треба вымовить слово «Амур» и хутенько перенестися у пятый сон. Ружовый сон, каханье и любовь. Дорослые, не разумеючи каханье, личат, что детям нельзя показывать этот сон. Але без любови у сердца, навод до своей ляльки, дитя не вырасти счастливым человеком. Трапить у полон четвертого черного сну. И только прошедший про сон кахания и любови можно досягнуть шестого шкляного сну, сказавши Акмуд.
0: Записывай, зморочка. Акмуд.
1: Давай.
2: У гэтым прозрыстым, безгучным сне нараджаецца геніальная ідэя, прыадкрываецца мудрасць. Што знаходзіцца ў сёмым вогненным сне, не ведае ніхто. Магічнае слова ад яго страчана шмат дзесяцігоддзяў назад, і самыя вялікія варажбіты чарадзеі марна шукаюць яго. Нехто патрабуе мяне ў кветкавым сне. А цябе, мілыя госці, я пакінуў у другім сне. Там сярод срэбных люстэркаў табе не будзе сумна, і ты, калі захочаш, зможаш убачыць сваю будучыню. Арберс.
3: Вітаем тебе, шановная фея.
2: И я рада вас бачить, иношеземцы. Ти подобается вам мое королевство?
3: Судовное королевство. Нигде не бачу таких пригожих кветок и такой юной и мудрой королевы.
2: Так, у меня самое незвычайное королевство в свете – королевство снов. И коли человек трапляет сюда, ему сдается, что он бачит сон, тому, вернувшись до дому, забывая мое королевство, как забывают сны.
4: Вот чему мне так хочется спать. Коли я слухаю фею.
2: Какие у тебя невыхованные сябры, отважный рыцарь.
3: Просто я на упершиню у королевстве снов, феи.
5: А на во что ты загадал забрать у королевства снов мою сестру?
0: Давай, звора червоного мотыля. Стоп. Мы зараз его пригласуем на банд. Ось и все. Все, утекай.
4: калі б ты сапраўды была добрай феяй, ты не выкрадала б маленькіх дзяцей.
3: Сябры, спыніцеся, мы парушаем этыкет, так нельга.
5: Якія нявыхаваныя госці, якія няветлівыя. Пэўна, трэба ператварыць іх у кветкі, каб не псавалі мне нервы. Так, зараз вы станеце кветкамі. Раз, два. Ой, ой, здаецца, я развучылася чараваць. Я не ведаю патрэбных для гэтага магічных слоў.
6: Я пакажу. Абрафартысіма.
1: Абра.
6: Пьянісіма.
5: Успомніла. Я фея сноў за нявыхаванасць і няветлівасць ператвараю чужаземцу ў кветкі. Абрафартысіма. Абрапьянісіма. Хлопчык стане макам, а ты, дамавічок, званочкам. І не спрачацца ўсё.
1: Мірна, хутчэй да мой. Бягом. Зараз. Мыш, я бяры. Да хутчэй ты.

0: Что со мной? Я 2000 годов не зловалась. А эти чужеземцы так расхвалявали меня, что я забылась на чародейный закон. Я зробила дрянную справу. И теперь повинна изникнуть.
1: Что теперь робить? Все были зачарованные. Фея зникла. Что же робить?
2: Давай отпочнем.
3: Давай.
2: Ой, силы моей нема.
3: Где ж ты возьмешь силы? Силы нема, ни у кого нема, силы нема.
2: Тяжки этой клумки и чемоданы с золотом.
3: А как же? Зморочка моя. Можно и отпочить, покули все зачарованные. Нашего золота хопить на все житё. Змора, ты счастливая, а? Усё житё разом.
2: Усё
3: житё разом с золотом.
4: Расправимся с ворогами.
5: Не силой
4: я
5: разумом.

0: Ой, ой, а ты рыцар, рыцар, а чего ты не зачаровался, а? А?
1: Ты ж повинен был стать каштаном.
0: А як же ж каштаном?
2: Ой, я уже был каштаном, и что год у травня мои дужие галины распускались белыми духмяными кветками.
0: Бачь ты.
2: Коли ж я состарею, меня секли и зарабили драуляным рыцарем. А куды зникла ваша господиня фея?
0: Ха, господиня фея. Бачь ты, у нас нема больше господини. Мы сами теперь... Вось со зморочкой владары королевства снов, и нам належит еще вось этое золото.
1: Еще.
0: Наивеличшая каштовность в свете.
2: Эх, не разумею, какая корысть золота.
1: Чому ты такий занедбаный, что не разумеешь?
0: Правильно, правильно разумеешь.
1: Золото може все.
0: Моя разумница.
2: А можешь золото расшаровать моих сябров, знайсти девчину и вернуть фею?
1: Ну и ёлуп же ты, твоих сябров може расшаровать только фея. А яна зникла, личина заусёды, бо зараз знаходится во владаннях смерти, у самой глубини четвёртого.
0: Костяного сну.
1: И николи не вернется оттуль, бо смерть... Николи не отпуская своих полонных.
0: Чуешь? Николи.
2: Але коли золото, наивысшая каштовность на свете, ти не можешь на его обменять у смерти на житё феи.
1: Модае, житё можно обменять только на житё. А який варьят сам отдай свое житё деле життя иншага.
0: Правильно, правильно
1: разумеешь. Иди прэч с нашего королевства, вертайся до дому и забудься на своих неразумных сябров.
2: Не, я не покину моих сябров, я повинен их выратовать.
0: Ай, Смора, ищи ты. Давай, давай, ушка.
1: Что?
0: Отправимся в шкляный сон. Фея завсёды ходила туды думать. Там приоткрывается мудрость. И мы одразу сдогадаемся, як покорочить рыцара. Зерни-ка у своим нататнику магичное слово.
1: Ой, ой.
0: Что такое?
1: Ой, я покинула нататнику золотым сне. Я памятаю, как трапить у шостый сон, треба сказать... Аремих.
0: Дурница.
1: Что?
0: Який Аремих? Аремих. Аремих, Аремих. Як там Аремих? Сказавши Аремих, одразу трапиш у четвертый. Костяный сон.
1: Ой.
0: Каб увойсти у шостый сон, моя дорогая, треба вымовить Амур.
2: Сказавши Аремих, одразу трапиш у четвертый. Костяный сон. Тады фея вернется и сможет расшаровать хлопчика и домовишка, знайсти девчинку.
1: Який ты у меня разумный, скнучок.
0: Я еще разумнейший. Хочем уж

Хочу у костяны сон, как смерть забрала меня и вернула фею Армиха.

0: Где мы, домовичок?
1: Где и были у палацы королевы Сноу.
2: Брат, это ты?
0: Сестра, мы знайшли тебе.
2: И фея тут.
3: Як приемно бачить счастливых детей. Хочется выконать любое их жадание. Дети, какое у вас зараз самое великое жадание?
2: Мы хочем
0: до дому.
3: Самое великое жадание у вас трапить до дому. А вы ни про что не забылися.
4: И нехай драуяный рыцар вернется с нами.
3: Нареште, рыцар, теперь ты вольный.
5: Сябры, я рады знову бачить вас.
3: Ты выратовал меня, рыцар. И по чародейному закону феи я могу выконать твое самое великое жадание. А раз ты хочешь вернуться до дому, то не можешь заставаться у костяным сне.
5: А неужо смерть отпустила меня?
3: Так, отпустила покуль что. Бо як оказалось, житье твое належить не тобе, а детям. И покуль будут жить дети и памятать про тебе, будешь жить ты. Але дети хутко вырастают у дорослых и забываются на свои любимые ляльки и цацки.
5: Ничего не зробишь. Такое житье.
6: Глядите, кто это?
3: Да это ж скныр из мора.
7: Ты самый добрый, самый пригожий на всем свете.
8: А ты, Зворочка, ты еще пригожий.
5: Что это с ними?
3: Яны переблытали магичное слово, трапили у пятый сон и закахались одно у одного. Рыцар, заставайся в моем королевстве. Ты будешь мне первым помощником и сябром.
5: Дякую, фея. Але застаться у твоим чаровным королевстве я не могу.
3: Вось погляди у гэтай люстерка. И оно покажет, что будет с тобой праз 5 годов. Ну что, бачишь?
5: Бачу.
3: Что бачишь?
5: Покинутую хату, где никто не живи. Забиты крыж на крыж в окны. Себе на цвіку, тишиня і змрок.
3: Застанешся?
5: Ні.
3: Але чому, чому?
5: Да хоча б тому, що для дітей я не просто лялька, а храбрий і верний рыцар. Тому що для покинутої хати, де я самотно трішать з трави каштановий пень, а побач з їм будуть набиратися сили танкляві молоді древці. Там мої корені. Там и моя крона. Бывай, фея!
3: Бывай, высокородный рыцарь!

0: Шановні слухачі, у Театрі Білоруського радіо ви почули музичний радіоспектакль «Аднойчі у князьстві снов» поводле п'єси драматурга Сергія Ковальова. Композитор Едуард Зарицький, автор віршів для пісень Галина Булика. Режисер Зинаида Павловская. Гукорежисеры Юрий Букин, Александр Гиль, Эдуард Мартенс. Гукооператор Нелла Харченко. Редактор Светлана Вавилова. Роли выконывали брат, заслуженный артист Республики Беларуси Виктор Манаю. Сестра, артистка Валерия Лиходей. Драуляный рыцарь, артист Юрий Вутта. Домовичок, заслуженный артист Республики Беларусь Сергей Журавель. Фея, уладарка королевства снов, артистка Алена Пастревич. Яе служки Скныр из Мора, артисты Юрий Аверьянов и Катерина Доунар. Спевы феи, артистка Вольга Николаеня. Год запису спектакля 1991.
1: Приглашаем вас послушать инсценировку по рассказам Аркадия Аверченко «Как зовут себя мальчик».

всем любящим детей, я должен признаться, что когда-то сам был ребенком. И так как память об этом розовом периоде моей жизни до сих пор живо сохранилась в моем мозгу, то мои рассказы о детях таким образом приобретают пленительный профессиональный отпечаток откровений специалиста по детскому вопросу. Все должно быть логично. Вересаев был врачом, он написал записки врача. Куприн был военным, он написал поединок. Я был ребенком, рассказываю о детях. Впечатление специалиста всегда ценный вклад в данный вопрос.

0: все прочие дети не любили его. Маленького, хрупкого, с прозрачным личиком и причудливо растрепавшимися каштанового цвета кудрями. Не любили. Почему? Почему? Может быть, по той же самой причине, по которой взрослые не любят взрослых, подобных ему, светлоглазому, задумчивому мальчику.
1: Оп, ой, простите, ради бога, сэр. Я случайно вас толкнул, сэр. Я нечаянно, поверьте мне, сэр.
0: Как тебя зовут, мальчик?
1: Меня? Джим.
0: А, вот как.
1: Да.
0: Ты разве не русский?
1: Нет, я англичанин, сэр.
0: Вот оно что. А почему же ты так хорошо говоришь по-русски?
1: О, мы бежали из Лондона с отцом, когда я был совсем маленький.
0: Бежали? Что ты говоришь?
1: Да.
0: С какой радости вам нужно было бежать?
1: О, сэр, это тяжелая история, сэр. Дело в том, что мой отец убил человека.
0: Убил человека? За что?
1: Вы знаете, что такое сити, сэр?
0: Да черт его знает. Ну?
1: В сити был банк. Да и сейчас он есть. Так

0: золота много.
1: Отец спрятался и стал следить. И кто же, вы думаете, это оказался?
2: Ну?
1: Директор банка! Он вошел в кладовую, набил портфель золотом и банковскими билетами и только вышмыгнул из кладовой, как отец схватил его за горло. Отец же понимал, что если тот уйдет, то, конечно, вся вина за происшедшее пойдет на отца.
2: Ну что же дальше?
1: Отчаяние придало ему силу. Произошла борьба, отец задушил негодяя. Вот. В ту же ночь он пробрался домой, захватил меня. Мы переплыли в какой-то скорлупе Темзу и бежали в Россию.
3: Бедная твоя головушка. А где ж твоя мать?
1: Ох, она сгорела, сэр.
3: Как сгорела?
1: Однажды лондонские мальчишки облили керосином на улице большую крысу и подожгли ее. В это время мимо шла за покупками моя мать. Ну,
3: бедный, бедный крошка. Ну, пойдем, пойдем, я отведу тебя домой. А то и с тобой случится что-нибудь нехорошее.
1: Нет, сэр, ничего. Со мной ничего не случится. О, вы видите этот талисман? Он от всего предохраняет.
3: Вот это свистулька.
1: Да вы что? Этот талисман мне дала одна старая татарка в Крыму. Мы, я помню, стояли с ней на высоком обрыве у самого моря. И что же? Только что она мне его передала. Как сейчас же оступилась, из-под ног ее выскользнул огромный камень, и она полетела с громадной высоты в море.
3: Чудеса, чудеса. Прямо-таки чудеса.
1: Вот.
3: Так ты вот здесь и живешь?
1: Ага.
3: Ну, прощай, Джим. Будь счастлив, милый мальчик.
1: До свидания. До свидания. До свидания, сэр.
3: Джим бодро взбежал по лестнице, а я долго провожал задумчивым взглядом удивительного ребенка. Я стоял так долго, что привлек внимание любознательной швейцарихи.
4: Вы к кому?
3: Я никому. Скажите, кто этот мальчик, который взбежал сейчас по лестнице?
4: Ху, это сынишка Черепицыных, Костя. А что, разве...
3: Как? Разве он не англичанин?
4: Ой, с какой-то радости. Простой себе мальчишка. Не что, опять наврал что-нибудь? И сколько его мать не муштрует, все без толку.
3: У него разве есть мать? Она жива?
4: Хо! А что ей сделается? Живехонько. Только вгонит он ее в гроб своей брехней. Вот помяните мое слово. И что это за врущий такой мальчишка? Даже удивительно. По всей улице его узнай за такого. Накажи меня, Бог.

0: Иду, иду, иду, иду, иду, иду. Ой, и где это вы, Костенька, шатались до сих пор?
1: На улице задержался. Там нашего дворника Степана автомобилем переехал. Так я смотрел.
0: Ой.
1: Да, да.
0: Ой.
1: Погляди, у меня сзади башмак не в крови?
0: Как переехала?
1: Да.
0: Степана?
1: Да.
0: Совсем?
1: Да. Ой. Дело в том, что лошади взбесились и понесли какую-то красивую барыню. А Степан бросился, схватил их под усы.
0: Ну что вы, Костенька, врете-то? Да вы что, да, то лошадь, то автомобиль. Вечно какую-нибудь ерунду размажете.
1: Да почему? Да нет, не ерунду. Эта графиня сказала, что если его вылечит,

0: Она выйдет за него замуж.
1: Ладно, вам врете больше.
0: Да не вру.
1: Обед уже совсем застыл.
2: Покачиваясь на тонких ногах, Костя сделал таинственное лицо и вошел в столовую.
3: Костя, где тебя носило?
0: Да я уж час назад был у наших дверей, а нам пришлось повернуть обратно. Да-да, очень интересная история.
3: Ну, что там еще?
0: Ну, понимаете, мама, только что я подхожу к нашим дверям.
3: Да.
0: Смотрю, двое каких-то стоят, возятся над замочной скважиной. Понимаете? Один другому говорит: «Воз крепкий, оттиск не выходит». А тот, что пониже, отвечает: «Нажми посильнее, выйдет».
3: Костечка, опять ты врешь.
0: Ой, ну хорошо, ну пусть вру. А вот когда заберутся, да стянут у нас все, да прирежут нас, тогда будете знать, как вру. Мне что, мое дело сказать?
3: Костечка, да ведь ты врешь. Ведь по глазам вижу, что сейчас только выдумал.
0: Выдумал? Выдумал? А если я вам этот кусок воска покажу? Тогда что, выдумал?
2: При этих словах из кармана извлекается деревянная свистулька и издали показывается маме.
3: Как же он к тебе попал?
0: Очень просто. Они сели на извозчика, а я прицепился сзади. А когда мы приехали на окраину города, я пробежал мимо низенького, ну, будто нечаянно толкнул его, и в это время вынул из кармана оттиск, вот и все.
3: Позови ко мне Ульяшу.
0: Хорошо. Ульяша! Ульяша! Ульяша! Ульяша!
3: Что?
0: Ульяша!
3: Ну?
0: Опять забыла завернуть в кухне кран.
3: Ой!
0: Полная кухня воды.
3: Ой!
0: Уже все вещи в окно выплывают. Поток!
1: Костенька, вы опять наврали, ну опять выдумка. Ой, вот ей-богу, нынче же расчет возьму, не могу, больше слушать, не могу.
0: Яша, ну мне же показалось, что вода течет. Мне, ну правда, но мне же шум воды послышался. Ульяша.
2: Ульяшин сын Димка, в отличие от хозяйского Костеньки, врал не так часто. Первый разговор о елке между ним и Ульяшей возник дня за три до Рождества. И возник не преднамеренно, а скорее случайно, по дурацкому звуковому совпадению. Намазывая за вечерним чаем кусок хлеба маслом, мама откусила кусочек и поморщилась.
3: Ой, масло-то совсем елкое.
0: А у меня будет елка?
3: Еще что выдумал? Не будет у тебя елки. Не до жиру быть бы живу. Сама без перчаток хожу.
0: Вот ловко, а у других детей сколько угодно елков. А у меня будто я и не человек.
3: Попробуй сам устроить, тогда и увидишь.
0: Ну и устрою.
3: Угу.
0: О, большая важность.
3: Угу.
0: Еще почище твоей будет.
1: Где мой картуз? Опять на улицу? Что это за ребенок такой? Скоро совсем уличным мальчишкой сделаешься. Был бы жив отец, он бы тебе бы...

0: Но так и не узнал Димка, что бы сделал с ним отец. Мать еще только добиралась до второй половины фразы, а он уже выбежал на улицу. Вообще, нужно сказать, голова Димки – самый прихотливый склад обрывков разных сведений, знаний, наблюдений, фраз и изречений. Практическая же его мудрость вся целиком заключалась в трех поговорках, вставляемых им всюду сообразно обстоятельствам. Бедному жениться ночь коротка, была не была повидаться надо, и не до жиру быть бы живу. Последняя поговорка была, конечно, заимствована у матери, а первые две черт узнает у кого. Дойдя до театра, Димка на секунду запнулся о порог, потом смело шагнул вперед и подошел к билетерше, отрывавшей билеты.
1: Ну, была не была, повидаться надо. Вам мальчики тут не нужны, чтобы играть?
2: Пошел, пошел. Не болтайся тут.
1: Слушайте, тут у вас в театре сидит один господин с черной бородой. У него дома случилось несчастье. Жена умерла. Меня прислали за ним. Позовите-ка его быстро.
2: Ну, стану я там твою черную бороду искать. Иди сам и ищи.

Иди сам ищи. Димка, заложив руки в карманы, победоносно вступил в театр и сейчас же, высмотрев свободную ложу, уселся в ней, устремив на сцену свой критический

0: такой?
1: Молодой человек.
2: Эта ложа занята.
1: Чем?
2: Мною. Разве не видите?
0: Пусть посидит с нами, хорошо? Он такой маленький, такой важный. Хочешь с нами сидеть?
2: Сидеть уж. Это у вас что, программка?

0: так и сидели трое до конца первой серии. А когда занавес опустился, загрустивший было Димка сразу вспомнил о деле.
1: Уже конец. Эх, бедному жениться, ночь коротка. Эта программка вам больше не нужна?
2: Не нужна. Можешь взять ее на память о такой приятной встрече.
1: Почем платили?
3: 5 рублей.
1: Продам на вторую серию.
0: Продам на вторую серию, подумал Димка, и, подцепив по пути из соседней ложи еще одну брошенную программку, бодро отправился с этим товаром к главному выходу. На другое утро Димка, зажав в кулаке свой оборотный капитал, долго бродил по улицам, присматриваясь к деловой жизни города и прикидывая глазом, во что бы лучше вложить свои денежки. А когда он подошел к кафе, его осенило. Димка уселся за столик и стал выжидать, шныряя черными глазенками во все стороны. Тем временем пожилой господин, к которому он обратился, дочитал газету, сложил ее и принялся за кофе.
1: Господин, сколько платили за газету?
3: 5 рублей.
1: Продайте за 2, все равно это прочитали.
3: А зачем она тебе?
1: Продам за работу.
3: А ты, брат, деляга. Ну да. Вот тебе 3 с дачи. Хочешь удобного хлеба кусочек?
1: Я не нищий. Только вот на елку заработай, шабаш. Не до жиру, быть бы живу.
0: Через полчаса у Димки было 5 газетных листов, немного измятых, но вполне приличных на вид. Прочитав с превеликим трудом совершенно непонятный ему заголовок «Новая позиция Ллойд Джорджа», Димка как безумный помчался по улице, размахивая своими газетами.
1: Цена 5 рублей.

Ульяша пришла домой поздно вечером. На столе, за которым, положив голову на руки, сладко спал Димка, стояла крохотная елочка, украшенная парой яблок и тремя свечками. У основания елки были разложены подарки: цветные карандаши для Димы и пара теплых перчаток для мамы. Крепко спал продувной мальчишка, и неизвестно где, в каких сферах витала его плутоватая купеческая душонка.

0: Светская жизнь очень хитрая, запутанная штука, и не всякому удается проникнуть в ее прихотливые изгибы и завитушки. Привыкать к ней надо с детства. Когда вы приходите в гости, то самое лучшее, не откладывая дело в долгий ящик, сразу завести светский разговор или похвалить хозяйских детей, которые обыкновенно вертятся под ногами.
1: Ваш мальчик, да?
2: Мой.
1: От кого?
2: Что значит от кого? От мужа?
1: Ну да, неужели от мужа? Вот не думал. А мальчишка вылитый секретарь вашего супруга.
2: Что вы говорите?
1: Здравствуй, секретаренок.
2: Что вы такое?

0: передней очень рекомендуется для хорошего тона потрепать снимающую с вас пальто горничную по щечке и ущипнуть за подбородок. С лакеем это делать не принято, равно как и с хозяйкой, хотя щечки и подбородок были бы у нее самые располагающие к этому игривому жесту. Но давайте оставим переднюю. Не в ней происходят главные события, когда в доме дается званый обед.
1: Ну, конечно.
2: Все
1: конечно.
2: Под Богом ходят.
3: Аристарх Семенович, вы господина Бузыкина изволили знать?
2: Ну как же, гений, талант. А вы читали его нравы и привычки, ихтиозавр?
3: Ну кто ж этого не читал? Так вот, Бузыкин погиб.
2: Да как? Как?
1: Да что?
2: А мне говорили, он здравствует.
3: Да Бузыкин погиб во мнении общества. И погиб он только потому, что однажды на официальном обеде не только резал спаржу вилкой, но еще и пил ликер из большой рюмки.
2: Боже мой.
3: Как известно, предназначенный для белого вина.
2: Конечно, кошмар какой.
3: А высосав тремя глотками весь ликер, утер губы краем пышного газового рукава своей дамы. Хотя для этой цели у него был под самым носом край скатерти.
1: Конечно.
3: Человек, изумительно изучивший нравы и привычки ихтиозавров, не знал нравов и привычек светского общества.
4: Дали тебе под лицо вилку, так ты и ешь вилку.
3: Вот именно.
2: Жестоко, но верно.
3: И общество это сурово закрыло перед ним двери.
4: А он из-за правду помер. Третьего дня осматривал с научной целью мыльный завод. Нечаянно упал в котел с кипящим мылом и сварился.
0: Какая нелегкая занесла Вовку под стол, неизвестно, но факт остается фактом. В то время как взрослые бестолково и безалаберно усаживались за обильно уставленный яствами и питьями стол, Вовка, искусно лавируя в целом лесе огромных для его роста колоннообразных ног, взял да нырнул под стол вместе с плюшевым верблюдом, половинкой деревянного яйца и замусоленным краем сдобной бабы. Разложив свои припасы, приладил сбоку угрюмого необщительного верблюда и погрузился в наблюдение.
5: Господа, господа, режьте, господа, сами, не стесняйтесь. Будьте как дома. Вот там сардинки. Вот там еще, пожалуйста.
2: Хорошо. Марья Семеновна, напрасно вы второго дня в музыкальной драме не были.
5: Да? Почему?
2: Аиду давали.
4: Да.
2: Да.
4: Уж лапийский ловкой шею. Ведь сделать.
0: Под столом хорошо. Прохладно, а ног сколько. Вовка лениво погрыз край сдобной бабы, дал подкрепиться и верблюду, и вдруг внимание его приковали очень странные эволюции лаковой мужской туфли с белым замшевым верхом.
2: Если достаточно земли, да. Берешь один...
5: Что это вы сегодня такой грустный?
4: Да, так, знаете. Это лучше не расспрашивайте меня.
5: Дела плохие.
4: Я ж подарю меня дела. Я о них даже и не думаю.
5: Ну, что-то сегодня бледны.
4: Ночь не спал.
2: Да?
5: Бедный, почему же?
4: Вы мне снились все.
6: Мы на вареном заводе.
0: Нога, обутая в лаковый башмак, сначала стояла спокойно. Потом вдруг дрогнула и поползла вперед, изредка настороженно поднимая носок, как змея, которая поднимает голову и озирается, ища, в которой стороне добыча. Вовка поглядел налево и сразу увидел, что целью этих змеиных эволюций были две маленькие ножки, очень красиво обутые в туфельки темно-небесного цвета с серебром.
1: Мне очень нравится, вот когда делают морковь.
4: Чем занимаетесь? Так. Кое-что покупаю.
6: Нет, это продаю. Простите,
4: да. А раньше? Правда вам сказать, дело прошлое. При жандармской охранке в провокаторах служил.
0: Да. Но все-таки вы, может быть, скажете, каким бы способом увеличить во Франции деторождение?
4: Во Францию чего?
0: Деторождение.
4: Ну?
0: Рожают мало. Так сказать, сапожник без сапог.
4: Французы мало?
0: Мало. Все говорят. Так каким способом?
4: Ну, каким способом? Ясный способ.
0: Именно.
4: Ну, скажем, живет в предместье Сент-Оноре молодой человек, ну, Жан. И в том же предместье проживает также девица Луиза. Ну, что же делаю я? Иду к этой самой Луизе и говорю: «Ах, мадемуазель Луиза, вы ранили стрелой Амура сердце одного моего друга. Вы же сами понимаете, что за любопытная публика девушки. Сейчас же: «Ах, кто такой?» А вот этот самый Жан, живущий в предместье Сен-Сарай. И вот уже затравка сделана. Тут я иду к Жану и говорю ему: «Бонжур, мон ами, Жан». «Бонжур», отвечает Жан. Подмигну я ему эдак, ткну пальцем в бок, французы это любят, и скажу: «Бонжур-то бонжур, а зачем вы сердце одной барышни разбили? Вот вы мне на такой вопрос ответьте». Сейчас же: «Где? Да что? Да познакомьте». Ну, там и пошло.
0: Виноват. Это вы говорите о браке. А меня интересует вопрос о детях. Вот мне один сведущий человек рассказывает, что как только вечер, француз надевает цилиндр и бежит в Елисейские поля плясать конкар.
4: Побежит, да? У меня не побежит. Пусть-ка попробует, я его тут же на улице, у самого дома встречу. Куда, мон ами Жан? Иду с кокотками канкан плясать. Ага, а я к вам иду посидеть. Ну, да вы отправляйтесь, я уж посижу с вашей женой, чтоб ей скучно не было. Ах, какой вы, моншер, счастливый человек, что у вас такая жена. Что за грудь, что за плеть, а ножки! Воображаю так же, как она целуется. Так ведь он после этих моих слов, как соленый заяц, обратно домой побежит. И уж можете себе представить, что не он в Елисейских полях, а я у него через год на крестинах канкан плясать буду.
0: Тем временем скрещенные ножки спокойно вытянулись под столом и, ничего не подозревая, мирно постукивали каблучками. Край темной юбки поднялся, обнаружив восхитительную, полную подъемистую ножку в темно-голубом чулке, а у самого круглого колена нескромно виднелся кончик пышной подвязки, черной с золотом. Но все эти замечательные, с точки зрения другого, понимающего человека, вещи совершенно не интересовали бесхитростного Вовку. Наоборот, взгляд его был всецело прикован к таинственным и полным жути зигзагам туфли с замшевым верхом.
5: Господа! Господа! Аристарх Семенович чудесно рассказывает анекдоты. Да. Аристарх Семенович, пожалуйста.
7: Ну, ладно. Да, Аристарх Семенович,
5: Ну, нет, пожалуйста,
7: хотя, вот, свеженький.
3: Тихо, внимание. Давайте.
7: На парижском аэродроме к пилоту подходят два еврея. Послушайте, вы сейчас в Лондон летите, возьмите нас. А вы кто такие? Так себе обыкновенные евреи. О, евреи ни за что не возьму. Евреи такой темпераментный народ, что начнут кричать, за плечи хватать, еще катастрофа будет. Но мы не будем кричать ей-богу. Абраша, правда не будем? Ей-богу, говорит Абраша, не будем. Ну, я вас возьму, но с условием. За каждое сказанное слово вы платите мне фунт стерлингов. Согласны? Абраша, ты согласен? Согласен. Сели, полетели, прилетели в Лондон, пилот слез, мотор осматривает, подходит к нему один из пассажиров. Теперь уже можно разговаривать? Теперь можно. Абраша в воду упал.
0: Между тем замшевое животное, скрипя и извиваясь, доползло, наконец, до кончика голубой ножки, клюнуло носом и испуганно отодвинулось в сторону с явным страхом, не дадут ли за это по шее. Голубая ножка, почувствовав прикосновение, нервно, сердито затрепетала и чуть-чуть отодвинулась назад. Развязный ботинок повел нахально носом и снова решительно пополз вперед.
4: Ты, брат, чуть только останешься с женщиной наедине, бросаешься на нее, будто пират малайский. А если получишь отпор, что тогда? Скандал?
3: А? Не, отпор бывал часто. А скандалу не было.
4: Но.
3: Женщина предпочитает молча, без крику отвесить пощечину.
4: А, значит, ты получал пощечину.
3: Ну, от женщин не считается. И потом, нас-то женщин только 60 дерутся. Значит, я работаю в предприятии из 40% чистых. Этого не приносят владельцам даже самые лучшие угольные копии или учетный банк.
4: А вдруг жена пожалуется мужу?
3: Побоится. Ты не знаешь мужей. Муж никогда не поверит, чтобы человек ни с того, ни с сего полез целоваться, закусывать. Ага, скажет он. Значит, ты перед этим кокетничала.
4: Да.
3: Значит, до лапу. Нет, эта штука безопасная.
5: Я не замечу.
0: Вовка отнюдь не считал себя цензором нравов. Но ему просто нравилась голубая туфелька, так прекрасно вышитая серебром. Любуясь туфелькой, он не мог допустить, чтобы ее запачкали или ободрали шитье. Поэтому Вовка отважно подсунул вместо голубенькой ножки морду своего верблюда и энергично толкнул ею предприимчивый ботинок. Надо было видеть разнузданную радость этого беспринципного щеголя. Он заерзал, заюлил около безропотного верблюда, как коршун над падалью. Опасаясь за целость своего верного друга, Вовка выдернул его и отложил подальше. А так как верблюжья шея оказалась все-таки помятой, пришлось в виде возмездия плюнуть на носок предприимчивого ботинка. Этот развратный щеголь еще поюлил немного и уполз, наконец, несолоно хлебавши. А наверху все уже подошло к концу. Стулья задвигались, и под столом посветлело.
5: Если устали, так прилягте тут на диван. Никто беспокоить не будет. Мы переходим в гостиную.
4: Ну, нет, как-то это... неловко.
5: Что там неловко? Ловко?
4: Да и бог, как-то не того.
5: Ну, чего там не того? Дело праздничное.
4: Я говорил, не надо было Мадеру с пивом мешать.
5: Пустое, пустое. Поспите и ничего. Я вам сейчас с Ульяшей подушку пришлю.
4: Не знаю уже, что не надо делать.

0: Вот вам подушка. Барни прислала.
1: Давай ее сюда.
0: Так вот же она, я положила. Вот.
1: Нет, нет. Ты подойди сюда.
0: Так зачем же сюда? Вы же стоять-то не можете.
1: Я не могу стоять. Чтоб у тебя отец на том свете так не стоял, как... Ну, смотри, ну вот, смотри.
0: Пустите, что вы делаете? Войдут.
1: Ну и дура же. Все женщины, по-моему, дуры. Такую дрянь сюда развели. Мадера с пивом. Напудрит нос и думает, что она корова лева, неаполитанская. И богу право. Взять бы хлыст хорош, да как попудрить трясогузки. Мне что, бутылочку спулить в карман? И коробка сардин целая не открыта. Я думаю, это дурачью и не заметит.
2: Что-то коснулось его ноги. Он выронил сардины, испуганно отскочил к дивану и, повалившись на него, с ужасом увидел, что из-под стола что-то ползет. Но, разглядев, успокоился.
1: Чего? Мальчик? Откуда ты, мальчик?
3: Из-под стола.
1: Да? А что ты там не видел?
3: Так, сидел, отдыхал.
1: Отдыхал?
3: Чудная погода.
1: Еще чего? Шел бы ты спать лучше.
2: Самое лучшее было для Вовки уйти в детскую, но между столовой и детской... Были две неосвещенных комнаты, где всякая нечисть могла схватить за руку. Приходилось оставаться около этого тяжелого человека и поневоле поддерживать с ним разговор.
3: Дядя, не люблю женщин.
1: Ах, как ты этим огорчил. Сейчас пойдут и все утопятся.
3: А где вы были? У Заутыни?
1: Тебе какое дело?
3: Я не боюсь пойти через комнаты. Только там темно, страшно.
2: Облюбованная гостем бутылка уже, казалось, начала плавиться под его взглядом.
1: Я вот тоже взял одному мальчишке.
3: Ага.
1: Да и голову отрезал. Да.
3: Ой, а он был плохой?
1: Ага. Такая же дрянь, как и ты.
4: Володя!
1: Да, такой был, как и ты, хорошенький такой, прямо Дуся, такое право, малая козявочка.
4: Мама.
1: Такая вот козявка.
4: Мама.
1: Я бы ее каблуком хрюст в лепешку дрянь такую.
4: Мама.
1: Ну что хрюст, пошел вон, иди, или тут из тебя дух вон.
2: Несмотря на явную угрозу своему здоровью, Вовка мужественно проглотил слезы и опять кротко спросил, озираясь на темную дверь.
3: Дядя, а вам наши пирожки понравились?
1: Чихать на ваши пирожки? Я мальчишек ем, таких, как ты. Ну, дай-ка свою лапу, я грызу.
4: А куда это
0: Мамин сын задевает.
3: Мама!
1: А мы тут, да, с вашим сынком разговорились. Угу. Очаровательный мальчик. Такой бойкенький. Старший идти, наверное, такой же. Да?
0: Ну, Костя уже почти взрослый. А Володенька вам не мешал спать?
1: Ну,
0: разрешите, я только уберу все со стола, а там спите сколько хотите.
1: Зачем же убирать?
0: А к вечеру опять накроем?
1: Да. Она все-таки мальчишка. Из-под носа увел бутылку.

0: Вечером следующего дня Костя сидел у письменного стола в кабинете отца и широко открытыми глазами глядел на быстро мелькавшие среди бумаг отцовские руки.
1: Ты где был нынче, Костя?
2: В сквере.
1: Что там видел хорошенького?
2: Видел. Видел маму Лидочки Пряхиной.
1: Что ты, чудачина?
2: Да.
1: Ведь Лидочкина мама умерла.
2: Вот, вот, это-то и удивительно. Я сижу на скамейке, а откуда-то из кустов вдруг такое серое облако. Пш, ближе, ближе. Смотрю, Лидочкина мама печальная такая. Страшно быстро подбежала к Лидочке. Положила руку ей на голову, погрозила мне пальцем и тихонечко ушла.
1: Так-с. Бывает.
2: О, что это у тебя за бумага? А? О, пистолет нарисован.
1: Это, брат, счет из оружейного магазина. Я револьвер покупал для нашего банка.
2: Что? Револьвер? Револьвер?
1: Нашему артельщику, который возит деньги.
2: Револьвер.
0: Широко открытыми, не мигающими глазами глядел Костя в улыбающееся лицо отца, а в голове его мимолетными, неуловимыми тенями скользили какие-то легкие, еле намеченные, как паутина, мысли.
2: Мама! Мама! Мамочка! С папой нехорошо!
3: Что такое? Что?
2: Я вхожу к нему,
3: да?
2: А он лежит у стола, в кабинете на ковре. И около него револьвер валяется.
3: Револьвер?
2: На лбу пятнышко, а в комнате пахнет как-то странно.
3: Ой! Ой!
1: Что случилось?
3: Ой,
1: ну что случилось?
3: Ну что я с ним буду делать? Ведь этот мальчишка своей ложью, своими выдумками может целый дом с ума свести. Горничная его ненавидит, а дети гонят от себя, как паршивую собачонку. Прямо какой-то жуткий ребенок. Ну ты себе можешь представить, что с ним будет, когда он вырастет?
1: К сожалению, представляю. Вырастет он, и так же его будут гнать все от себя, не понимать и смеяться над ним.
3: Да, ну что ж он будет делать, когда вырастет?
1: Милая, он будет поэтом.

чем выше и чище нас. Моя была бы воля, я бы только детей признавал за людей. Как человек перешагнул за детский возраст, так ему камень на шею да в воду. А детей я люблю, и дети любят меня. С детьми я прикидываюсь невероятно наивным, даже жалким человечишкой, который нуждается в покровительстве и защите. Может быть, в глубине души малыш даже будет немного презирать меня. Пусть. Зато он чувствует свое превосходство. Милостиво берет меня под свою защиту, и душа его раскрывается передо мной, как чашечка цветка перед лучом солнца. Ох, как много надул я этим приемом маленького доверчивого народа, и сколько я знаю о нем такого, чего умные, покровительственно хлопающие малыша по плечу не знают. Простите меня, голубчики. Я это делал на пользу великой, чудесной русской литературы.

0: театре рассказа прозвучала инсценировка по рассказам Аркадия Аверченко «Как зовут тебя, мальчик». В постановке были заняты Николай Буров, Николай Мартон, Станислав Ландграф, Борис Улитин, Светлана Карпинская, Нина Казаринова, Лейла Керакасян, Людмила Сапужникова, Светлана Андрианова и Елена Ложкина. Запись 1992 года.
1: Колобок отправился в свое далекое путешествие.
2: Долго-долго я копился, мне никто не отвечал. Кто смеется, кто смеется, кто смеется по ночам. Здравствуйте, лайки! По-моему, они обрадовались. Скажите, пушистые лайки, не живет ли в вашей снежной стране зверь, который умеет смеяться? Странно. Рассердились и убежали. Ведь я им не сказал ничего плохого. Что это?
3: Лисица. Давно не встречались. Эй, лиса, можешь ты хоть раз в жизни сказать правду? Значит, можешь. Тогда скажи, какой зверь хохочет по ночам? Лисичка, так это ты! Значит, тебя-то я и искал. Спасибо тебе. Теперь я могу сказать ребятам, кто смеется по ночам. Как же мне не удивиться, ведь теперь я знаю сам. Это хитрая лисица веселится по ночам.
1: И Колобок собрался было в обратный путь, как вдруг увидел голубого песца.
3: Эй, песец, а я знаю, кто из зверей смеется. Это лисица.
2: Не может быть. Она меня обманула. Что ж теперь делать? Снова лиса меня провела. Котики дорогие, котики морские, вы слышали, как надо мной посмеялась лисица? Может быть, вы чем-нибудь мне поможете?
3: Значит, и вы надо мной смеетесь.
2: А вы, морские львы, как-нибудь дальше посоветуете?
3: Да вы успокойтесь, пожалуйста.

0: Бедный Колобок. Он плачет и не может понять, что ему надо искать странного зверя, который хохочет по ночам, совсем в другом месте.
1: Африка! Африка, здравствуй! Как интересно! Верблюжонок! Верблюжонок, да ты не бойся меня! Мне Африка очень нравится, только жарко и хочется искупаться. Ой, вода шевелится. Вряд ли этот зверь смеется по ночам. Какой смешной бегемот. Нет, нет, это я не про вас, это я про носорога. Совсем не про вас, а про другого зверя. Вот это уже страшно. Я и говорю, лев это страшно. Какие у вас симпатичные львята. Вот и хорошо, вот и хорошо. Знаете, я первый раз в Африке и попал в очень неприятную историю. Вы не представляете! Понимаете, я никак не могу найти одного очень любопытного зверя. Представьте себе, он по ночам хохочет! Да-да-да! Помогите мне его найти, львы! Долго-долго я скатился, мне никто не отвечал. Кто смеется, кто смеется, кто смеется по ночам. А теперь вперед, ребята, отправляемся скорей. С нами львица, с нами львята, с нами даже сами зверей.
0: Давно бы так, Колобок. Но торопись, в Африке наступает ночь.
1: Кто это там кричит? Куда же вы? Зачем вы бросились за зеброй? Не оставляйте меня! Ой! Ой, что это колется? Это дикобраз! Больно! Слон! Добрый! Большой слон! Спаси меня! Посади меня к себе на спину! Я боюсь! Вот спасибо. Мне уже совсем не страшно. Кто это? Я узнал! Вот кто хохочет по ночам.
0: Правильно, Колобок. Ты угадал. Это хохочет трусливая и коварная гиена. Но ты не напрасно совершил свое далекое путешествие, Колобок. Ведь ты узнал и услышал столько удивительных зверей. А это удается не каждому.
2: Итак, смотри на картинку и слушай пластинку. Только условие одно. Нужно смотреть очень внимательно. И тогда...

Слышишь? Море, нарисованное на картинке, оживает. Теперь надень маску, ласты и осторожно спускайся в воду. Вот он, подводный мир. Мир своих, не похожих на земные, звуков. Слышишь? Полон звуков таинственный мир глубин. Утро. На дне рыхлыми пятнами первые солнечные лучи. Качается бурый ковер водорослей. Стаей выплывают на добычу черные горбыли. Плывут, шевелят губами, подбирают рачков, клюют водоросли. Все, что попадется в рот. Плывут, стучат. У каждой рыбины внутри плавательный пузырь, что твой барабан. Движется голодное войско, развиваются, как знамена, хвосты. Тра-та-та-та, тра-та-та-та, играет рыбий оркестр. А в ответ им целый хор голосов. Рыбы-барабанщики поют свое, а рачки Олафеуса, рыбья пожива, мелкие рачки свое. Вытащили как-то Алфеуса из моря, посадили в банку. Сидит, молчит, потом вдруг как выстрелит, щелк. Оказывается, рак поет клешнёй. Прищелкивает ею, брызжет водой, щелк, щелк. Поет на морском дне двуголосый хор. Раки Алфеуса свое, рыбы-барабанщики свое. Однажды люди услышали в море и такое. Правда, как будто кто-то молчал-молчал, а потом забормотал. Помолчал и снова. Торопятся друг друга переговорить. Никто не хочет, чтобы последнее слово за другим осталось. Самое интересное, что записать-то эти звуки записали, а вот кто болтал под водой, узнать не сумели. А пока что таинственных незнакомцев назвали морскими болтунами. Таких необычных артистов в море не так уж мало, и у каждого свое настроение. Эти чем-то недовольны, а эти, наоборот, щебечут, словно птички в лесу. Плывут, стучат, тра-та-та-та, тра-та-та-та, щелк, щелк. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Кто это? Совсем земной звук. Мама. Таинственные незнакомцы заговорили, как люди. Вот они выплывают прямо на нас. Приближаются медленно. Этот скрипит. Один даже присвистывает. Явно заигрывают с нами. Это дельфины. Видно, не зря они все время подают голос. Наверное, зовут своих. Идите все сюда. Здесь человек. Вот и кончается пластинка. Ты снова видишь картинку. А представь-ка себе. Наступила зима. Мальчик, который смотрит на нас с журнала, уж давным-давно снял маску и ласты, надел валенки, пушистую шапку и зашагал по замерзшей реке. Он слышит, как хрустит снег под ногами, и даже не представляет, что если сейчас очутиться подо льдом, можно услышать удивительные звуки. Звенят колокольчики,
Потом вдруг что-то зашуршит, заскрипит, будто волокут по полу мешок с битым стеклом. А потом опять... Это звенит лед. Трутся льдины одна о другую. Повернется ледяной блин и заденет тонким краем о другой.

0: Много пословиц сложил народ. Есть среди них и такие: нем, как рыба, тихо, как под водою. Да так ли это? Теперь-то ты знаешь, полон звуков таинственный мир глубин.
1: Извините за опоздание, но у меня съемки кончились в 6 часов, я пулей летел сюда.
2: Дорогие друзья, я хочу сказать, что встречи с Виталием Яковлевичем на тему операции с Китаевой мы ждем очень давно, и это, конечно, наш общий праздник. Очень много

А в большой квартире на Новочеканченко жил замечательный чтец Антон Исаакович Шварц, друг моего отца. Я был мальчик, хрупкий, ничего не знающий, читающий книжки, восторженный. Я вспоминаю себя, это очень странно. А хозяйкой дома была Наталья Александровна Вишневская, Наталиша. Ее имя очень часто упоминается среди тех, кто занимается творчеством Ахматовой. Это были годы, когда мы все изучали на университете доклад Жданова в журнале «Звезда и Ленинград», полублудница, полумонахиня, помню, все это очень хорошо. Помню, как Анна Андреевна приезжала, я ее никогда не видел, но Наталья Александровна всегда ходила к ней, рассказывала мне. В доме была огромная библиотека, и я, естественно, очень увлекался Ахматовой. И однажды Наталья мне сказала: «Но ты вот увлекаешься Ахматовой, а ведь был поэт, на мой взгляд, гениальный, и ты ее не знаешь. Марина Цветаева». И достала мне с верхней полки тоненькую книжечку «Версты». Я прочел «Версты». Мне это было очень сильное, помню, впечатление. Больше в доме Цветаева ничего не было. И Наталья рассказала мне о гибели Цветаевой, ничего не упоминая ни об Эфронии, ни о чем, просто рассказывала о самоубийстве в Елабуге. Когда прошло время, я уже учился в аспирантуре, и в доме чтеца, именно потому что отец был связан с Антоном Исааковичем Шварцем, а Шварц дружил с Дмитрием Николаевичем Журавлевым. В доме Журавлевых я очень много раз слышал имя Лизаветы Яковлевны Эфрон. Она была режиссером Дмитрия Николаевича. И много раз говорилось о том, что вот здесь, на этой кухне, в этой кухне бывала Цветаева. Ну, так никаких деталей биографии не было. А меня в то время, кроме театра, вообще ничего не интересовало. Вообще ничего. В театр я ходил каждый день, и у меня был свой кумир, Мария Ивановна Бабанова. Я смотрел все ее спектакли, это был конец 50-х, начало 60-х годов. И как-то Дмитрий Николаевич мне сказал: а по-моему, Цветаева за все время жизни в Москве в театре была один раз. Она, по-моему, видела Бабанову. Я спросил Марью Ивановну, Марья Ивановна сказала: я об этом ничего не знаю. Прошли годы. Я уже начал переводить пьесы. Вся Москва в середине 70-х годов увлекалась повестью о Сонечке. Имя Галидей мне было знакомо. И, конечно, я прочел характеристики Завадского. А это совпало с тем временем, когда я перевел пьесу «Царствие земное» Теннесси Уильямса. Она должна была идти, она потом ушла в театр имени Моссовета. И я пришел первый раз в жизни в дом к Завадскому. Я никогда это не забуду, потому что это было, в общем-то, не очень давно. Помню в деталях, как я вошел в очень обыкновенную квартиру, по нынешним временам очень бедно обставлена, какой-то был шкаф, был кабинет, где был целый огромный стол, было очень много карандашей, Завадский был очень элегантный, очень такой изысканный, очень красивым лицом. Должна была быть читка, пьеса у него в столовой. Должны были играть Жжонов, Бортников и Талызина. Они опаздывали. Ну, актеры всегда опаздывают. И он мне сказал: ну, они придут не скоро. Потом они скажут, что они были заняты, у них концерты какие-нибудь. Он очень спокойно к этому отнесся.

0: Я вдруг заметил, что я не оставил в прихожей журнал «Новый мир», в котором была повесть о Сонечке. И он понял, что я читаю. Я попал, потому что там про Завадского написано довольно жестоко. Вот я даже взял американское издание, здесь текст немножко отличный, кстати, от того, что опубликован в «Новом мире», когда она пишет: «Вся прелесть и вся опасность Завадского в глубочайшей невинности. Невинность в тщеславии. Невинность в себялюбии. Невинность в беспамятности. Невинность в беспомощности. Итог – ничтожество как человек и совершенство как существо. Из всех соблазнов его для меня я бы выделила три главных: соблазн слабости, соблазн бесстрастия и соблазн чужого. Он ни часу не был мне другом. Володю я с первой минуты назвала Володей, а Юа ни разу. Я только написала цикл и знаю, что главное его свойство – лицедейство». Не все строчки есть в последнем.
1: Очень много этой культуры, много и есть.
0: Да, очень много, очень много. Да. Но можете представить, я тогда не знал этого текста. С меня было достаточно то, что я читал. Завадский очень внимательно посмотрел на меня и сказал: «Вы любите Цветаева?» Я сказал: «Очень». Он помолчал и сказал мне: «Когда она вернулась из-за границы, она видела мой спектакль». Я говорю: «Какой?» «Беспреданница». Я тогда вспомнил, что Журавлев мне говорил о том, что Цветаева видела Бабану. Она, конечно, пошла не из-за Бабана. Бабан ее совершенно не интересовал. В то время, когда она вернулась, это был единственный спектакль, который шел в Москве в Завадского. Потому что театр Завадского открылся позже, в Советском. Она пошла смотреть спектакль Завадского. И, судя по всему, он об этом знал. Он мне ничего не сказал. Видел он ее, не видел. Ни слова. Он только достал мне один листок и сказал мне: «Ну, пока наших нет, я вам сейчас прочту очень интересные стихи Цветаевой, они мне сохранились». Он не сказал, что они были посвящены ему. «Не любовь, а лихорадка. Легкий бой, лукав и лжив. Нынче тошно, завтра сладко. Нынче помер, завтра жив. Бой кипит, смешно обоим, как умен и как умна. Героиней и героем я равно обольщена. Жезл пастуший или шпага, зритель бой или гавот. Шаг вперед, назад три шага, шаг назад и три вперед. Рот как мед, в очах доверие, но уже взлетает бровь. Не любовь, а лицемерие. Лицедейство, не любовь». И итогом этих, в скобках, несодеянных грехов будет легенькая стопка восхитительных стихов. У меня сохранилась дома эта страничка, написанный рукой Заводского. И я помню его пренебрежительную улыбку, когда он мне сказал: «Если вы так любите Цветаеву, вот у меня остались эти стихи». Я же не понял, что они ему посвящены, они были написаны его почерком. Он очень болезненно тогда отнесся к публикации «Повести о Сонечке». Он никогда об этом ни слова не говорил. Но я лично не слышал. В театре не говорил. В театре не разговаривал. Я с ним общался тогда очень много. Так сложилось, это было незадолго до его смерти. И я приходил к нему, он всегда чертил, чинил карандаши, и всегда разговаривал на отвлеченные темы. Ну, тогда я уже больше соображал, поэтому я понимал, что это очень непростой человек. Он всегда говорил об Улановой с восторгом. А все знали в театре, что любил он в своей жизни только одну женщину, Веру Петровну Морецкую, и больше никого на свете. Он ее звал ВП, и она его звала ЮА. И сын Морецкой Завадского, она ушла от него довольно быстро. Она в театре была главным человеком. Она уже тогда болела, когда я сблизился с театром совета. Я так очень хорошо помню, как люди волновались, что сказать после... Он же ставил очень много плохих пьес. Он безумно боялся советской власти со страшной силой. Теперь это можно понять. Он ставил Сафронова, ставил Сурова. Он ставил очень много барахла. Очень много. И всегда играл Вера Петровна. И я знаю, как люди... Мне рассказывали, ну что сказать после спектакля ему? И все говорят, да ничего не надо говорить. Выводят в кабинет, и он скажет: ВП гениально. Он говорил так всегда. Ему даже не нужно было думать, что вы говорите. Это не имело вообще никакого значения. Главное было Вера Петровна. С ее голосом насмешливым. Сейчас же много легенд всяких ходит. Я помню жизнь театра Моссовета того времени. Какое место занимала Любовь Петровна Орлова, которая тихонько, как мышка, проходила к себе играть два спектакля «Странный миссис Севич», что-то тут еще. Я помню про Ангелину Раневскую, которая всегда, будучи блестящей женщиной, огромного ума, окучивала всегда Веру Петровну, понимая, что это очень важно. Много чего я помню, что там было. А Цветаевой говорил весь театр. Все читали «Повесть о Сонечке». И вот однажды, в какой-то разговор, я его спросил, я не помню сейчас, конечно, точную фразу, смысл, а почему цветаевские пьесы не идут? Он сказал, а потому что она поэт. И кончил разговор. Ну, все знают знаменитые строчки. Вот их Анна Саакянц приводит, по-моему, единственное в таком полном тексте. Она приводит замечательные строчки из Цветаевской рассуждения о себе, как о драматурге. Когда... Я сейчас найду и прочту, потому что я люблю точность, я поэтому взял эту книжку. Когда она пишет: «Люди театра не переносят моего чтения стихов. Вы их губите. Не понимают они, корабейники строк и чувств, что дело актера и поэта разное. Дело поэта – вскрыв, скрыть. Голос для него – броня, личина. Вне покрова голоса он гол. Поэт всегда заметает следы. Голос поэта водой тушит пожар строк. Поэт не может декламировать. Стыдно и оскорбительно. Поэт уединенный. Подмостки для него позорный столб. Преподносить свои стихи голосом наисовершеннейшим из проводов, использовать психею для успеха. Достаточно с меня великой сделки записывания и печатания. Я не импресарио собственного позора. Актер другой, актер вторичный. Насколько поэт быть, настолько актер казаться. Актер упырь, актер плющ, актер полип. Говорите, что хотите, никогда не поверю, что Иван Иванович, а все они Иван Ивановичи, каждый вечер волей чувствует себя Гамлетом. Поэт в плену у психеи. Актер психею хочет взять в плен. Наконец, поэт самоцель, покоится в себе, психеи. Посадите его на остров, перестанет ли он быть? А какое жалкое зрелище. Остров и актер. Актер для других, вне других, он немыслим. Актер из-за других. Последнее рукоплескание, последнее биение у сердца. Нет, господа актеры, наши царства иные. Вот я абсолютный гений чистой воды, но я в связи с этим помню, когда я это впервые прочел. Так складывалась моя собственная биография, поскольку я не столько... Никогда себя не называю критиком, потому что занимаюсь историей театра. Но поскольку я много переводил пьес, особенно в то время, я как бы находился по ту сторону рампы. И очень многих актеров знал близко. И ко мне особенно нежно относились некоторые старухи мхатовские, особенно Анастасия Платоновна Зуева. И я вот с какой-то книжкой от Цветаевой прихожу к Зуевой. Она жила в новой квартире, она была очень оригинальным человеком. Потому что так, она же была полуграмотна, писать она особенно не умела. Абсолютно, она образования не имела никакого. За границей ее всегда копировали, когда она ходила в магазин, говорила, покажите мне чулке шерстке по-французски. Ее очень много было насмешек над ней. На самом деле она была очень умна, очень талантлива, очень оригинальна. И я ей что-то рассказываю про Цветаеву, понятия не имею, что она мне сейчас покажет. А это был период, когда она очень хотела играть одну западную пьесу. А западные пьесы были ей противопоказаны. Ну, просто в силу ее данных. У него был очень странный дом. Все было очень красиво в квартире. Она рассказывала мне о своем романе с Валерием Павловичем Чкаловым, я помню, как он хотел уходить от жены. Вообще масса всяких сказок, что это было в жизни. Но на самом деле я понимал, что что-то за всем этим стоит. Потом же я узнал, что все в ее жизни было по-другому. Она была женой композитора Аранского. Потом он ее оставил, всю жизнь любила его, всю жизнь с ним возилась, уже когда у него жизнь изменилась, воспитывала его детей, вообще была однолюбом. И вдруг она мне говорит, а Маринку-то Цветаеву я хорошо знал, я вздрогнул. Маринку Цветаеву, такого я просто не слышу, чтобы кто-нибудь так произносил.
1: Они жили здесь, в Борисоглебском месте.
0: Ну, конечно. И она достает альбом. У нее огромный альбом.
1: Где он?
0: Вы знаете, это таинственная вещь, куда...
1: Где это? Где, куда мы не можем найти?
0: Это же альбом, их было два.
1: Вообще ее архивы не можем найти.
0: Ну, это тут тайна есть. Да. Он есть. каких и есть. А она ведь была как заварочка. Это ведь, когда начинаешь рассказывать, сразу тянет в другие разные стороны. Потому что заварочки боялась советской власти. А Зуева боялась смертельно. Заварочки рядом с ней Олег Кочевой. Потому что трудно даже себе представить, как она боялась. Она была лауреатом Народной артисткой Советского Союза, был Чкалов, она ездила в гости к Ворошилову, к Будённому. Она все время боялась.
1: А это тем более.
0: А потом было понятно, что она боялась и почему. Все не так просто. Завадский просто никогда не говорил, что он сидел.
1: И что брат был гвардейцем.
0: И сестра жила за границей. Да. Но это все он сидел. Он никогда не мог это забыть. Он попал в 29-м году в эпоху, когда, даже немножко позже, по-моему, был арестован в 31-м, а не в 29-м, да, в 31-м, когда шли остатки вот этого салона, где бывал Михаил Чехов, где, когда сгорели все, кто занимался спиритизмом. И он был арестован во дворе художественного театра в день спектакля. Он должен был в этот вечер играть «Безумный день» и «Женитьбу Фигаро». Потому что он числился в Амхате, хотя у него была уже студия в то время своя на Сретенке. И Станиславский звонил, чтобы его спасти. Он его спас. Он сидел, одни говорят, 2 месяца, другие говорят, 1.5 месяца. Сроки называют разные. Он вышел, чтобы его как бы обезопасить. Когда МХАТ стал официальным театром, то Юрий Александрович числился в труппе МХАТа до 1936 года. Хотя он не работал и не играл. Но до 1936 года он был артистом МХАТа. И он никогда об этом никому не говорил. Никогда. И было понятно, что это его сломало внутренне. И когда вот высылали театр, скажем, из Москвы, все, и Каверин не хотел уезжать, он поплатился за это, в общем, довольно скоро, никогда уже не подымался. А Завадским предложили уехать, он сразу уехал в Ростов. Это его спасло в 1937 году. А Анастасия Платоновна Зуева была студийкой второго МХАТа. Она была самая близкая подруга, самая близкая, Аллы Константиновны Тарасовой. Их было 3 подруги. Вера Редлих, такая была народная артистка Советского Союза, которая в Сибири была худруком театра, Анастасия Платоновна и Алла Константиновна. И Марина Ивановна Цветаева была в этой компании, потому что она еще до Галидей бывала в этой компании, где была сестра Софьи Парнок. И поэтому она бывала, поэтесса Парнок, она бывала там. И когда Анастасия Платоновна принесла этот альбом, что она мне тогда сказала, знаете, это вот с годами, понимаешь, какое количество человек совершает глупых ошибок непростительных. Она говорила, а мне не нужен этот альбом. Возьми его. У нее внучка жила в Лондоне в этот момент. Она воспитывала правнука. Он, по-моему, был в 7 классе. Она им все говорила, что ты учишь уроки-то? Что учить-то? Учиться надо в жизни. Как вы ему говорите? У него химия, у него там физика. Так, не знаю. Она говорит, да кому это знает химия, физика? Лена, когда приезжала оттуда, была в ужасе, потому что Она его отпускала гулять во двор. Да что ты эту физику ты учишь? Да господи! Говорила она, приводя мать просто в состояние отчаяния. Он был ей очень избалован. И у нее были эти ненужные ей альбомы. Она носила все всегда медали. Она была много раз лауреатом Сталинской государственной премии. А мне она очень доверяла, действительно. И она мне показала... Вот первый альбом я помню очень хорошо. Вот сижу я, говорила она, тут Сонька Калиды, маленькая, талант-то маленький был. Это все Марин придумала. Это Алла сидит, а это... Кто же сидит? Это Илюшка Судаков. И вот так она рассматривала все фотографии. И была одна замечательная фотография. Молодая Марина Цветаева, Аля и Анастасия Платонова. Втроем. И к этой фотографии приложены были такая желтенькая бумажонка. Выцветшая, полуграмотно написанная, и она говорит, это я писала. Она очень про ошибки, ну, кошмар был какой-то. Но забыть было невозможно. Это были стихи Цветаевой, посвященные Завадскому. Совсем другие.
1: Их много.
0: 23. А эти стихи были такие... Короткий смешок, открывающий губы, и легкая наглость прищуренных глаз. Люблю вас, люблю. Ваши зубы и губы. Все это вам сказано 1000 раз. Еще полюбить я успела. Постойте, мне помнится, руки у вас хороши. В долгу не останусь. За все успокойтесь. Воздам неразменной деньгой души. Посмейтесь, пусть нынешней ночи приснятся мне впадины чуть улыбнувшихся щек. Но даром не надо, давайте меняться. Червонец за грошек, смешок за стишок. Это тоже было у нее. Она это хранила. Я говорю, что же вы не отдали Юрию Александровичу? А она говорит, да чего ему отдавать-то, Юрий? Я ему сказал, да уйди, уйди, уйди. И тогда я задал вопрос. Анастасия Платоновна, скажите, а вы видели Цветаеву, когда она приезжала? Я никогда не забуду ее реакцию. Никогда. Как она вдруг сжалась, сказала мне, нет. Мне позвонили, что она в Москве. Я даже помню, позвонили в октябре. Какой год, не помню. Но позвонили. И сказали, что она хочет меня повидать в садике напротив дома, где я жила. Она уже с сыном была, уже и Аля была в тюрьме, и Эфрон. А Эфрон, сказала она, был замечательный человек. Необыкновенный. Чистый. Красивый. Она его обманывала, Марина. И любила. И я сказал, нет, я встретиться не могу. Я же из МХАТа. Не могу. А когда я узнал, что она покончила с собой... Я молилась дома, я в церковь не ходила. Я тебе покажу, где у меня икона стоит. Она меня повела вглубь квартиры. Это была маленькая комната, и стояла икона. К сожалению, тогда я не записывал. И что-то по памяти она рассказывала мне. Но самое было интересное рассказ о Федоре. Тогда я написала 6 пьес. Спорить сегодня, заниматься литературоведением о том, драматургия это или не драматургия, я этим не занимаюсь, и мне кажется, это нелепо этим заниматься. что это бессмысленно. Для меня Цветаева самый гениальный поэт. Я никогда не могу простить, никогда не прощу газете «Московские новости», которая опубликовала недавно статью Синельникова о Цветаевой. И дело не в ее судьбе, не в ее биографии. К сожалению, сегодня с Цветаевой происходит очень странное явление. Явление, связанное с тем, что ее биография как бы опережает ее знание ее поэтического творчества. Я с этим столкнулся в Америке сейчас. На 5-й авеню, вот я был только что, 2 недели назад, есть огромный магазин, один из лучших книжных магазинов. Здесь русский отдел, очень большой. Ну, естественно, на английском языке, в переводах. Там очень много книг Чехова, Толстого, Достоевского, там много всего. И там есть поэтический ряд. Был период, когда все знали только Пастернака. Когда я приехал в Америку жить в 92-м году, когда я там преподавал и жил, я очень хорошо помню, что в моей библиотеке Нью-Йоркского университета было огромное количество Пастернака. Огромное. И книжка Ивинской была повсюду. И все знали «Доктор Живаго», фильм «Джуди Кристи», «Омар Шариф». Это так вот распространяется. Потом был период, когда очень увлекались Ахматовой. И Ахматову по сегодняшний день очень ценят, чтут и любят американские интеллектуалы. Очень. Но сегодня, и в прошлом году, и в этом году, сегодня огромное увлечение Марины Цветаевой. Причем, если когда-то была известна только книжка Саймона Карлинского, когда она была опубликована, по-моему, еще в 60-х даже годах, то сегодня очень много книг о Цветаевой, много биографий. Вот недавно я читал книгу, изданную в Америке, совершенно мне неизвестного автора, которая называется «Трагические дни конца Марины Цветаевой». Все эти книги, они очень фактологичны, они сделаны по определенному американскому стандарту. Никакого осмысления, очень много фактов. И очень много переведено из нашей литературы. Вообще мы недооцениваем нашу литературу. Потому что можно как угодно относиться там, к книге Белкиной, Кудовой, Саакян, который, на мой взгляд, очень опытный, знающий в этом деле человек. Это все равно намного выше, чем эти пересказы, кроме тех книг, где используется архив Бахметьева. Вот в частности, тема театра Цветаевой очень связана с Бахметьевским архивом.
1: Книга Разумовская.
0: Да, книга Разумовская, но все равно она не полностью использовала Бахметьевский архив. Он бездонен. Бахметьевский архив – это русский архив, который находится в Колумбийском университете, на 6-м этаже, очень охраняемый. Он был куплен когда-то в Париже в 1952 году. И он принадлежит теперь Колумбийскому университету. Это уникальное вообще явление. Там можно сидеть с утра до ночи, с ночи до утра, годами, и все равно его не освоить. Что там было особенно интересного для меня? Я даже никогда не знал, что в Лондоне после смерти Цветаевой была поставлена первая ее пьеса «Червоный валет». Она была поставлена в одном из университетских театров. Это была первая пьеса Цветаевой, 18-й год. Это поэтическое произведение. Как, собственно говоря, все, что написано Цветаевой. Потом была поставлена Федора в Испании, в Мадриде, в 46-м, да, в университете, в университетском театре города Коимбра на испанском языке. Сведений, кто переводил, нет. Есть сведения факта, что это было поставлено. Было очень, судя по всему, несколько постановок Федры в Париже. Опять-таки на факультетах славистики в 60-х годах. Я сам присутствовал на спектакле, который назывался «Марина» в Париже в прошлом году. Это тоже было одно очень интересное явление. Французы очень странно ходят в театр. Есть театр бульвара, где идут фарсы. Они, когда я был, там было не так много народу. Есть комедии францез, который всегда забит. От тоски там можно умереть. Очень средне играют. Я был в прошлом году на «Идеальном муже» в театре на бульваре Севастополь. Попасть было физически невозможно. Была жара, духота, немыслимое, что творил. С трудом я достал билет, я сейчас не помню, сколько франков входной, где-то наверху. Я даже не мог представить, что так вообще можно играть. Наш мхатовский спектакль «Идеальный муж» — это как сон золотой. Я никак не мог понять, почему парижане сходят с ума. Мне объяснили, как, почему. Потому что «Идеальный муж» никто не знает. Эта пьеса не была лет 50. Блестящая пьеса. Я говорю, ну как играет? О, Витали, сказала мне одна француженка. Какое это имеет значение? Какой текст? Это совсем другой взгляд. Почему мы всегда в Париже имеем огромный успех. Театр Додина играл 2,5 месяца в Париже. Нельзя было попасть. Билеты были за какие-то баснословные цены. Они играли 2,5 месяца в театре Одеон. Я сейчас видел только что, что творилось в Нью-Йорке на Вишневом саде в «Современника», когда я вышел в коридор, и, помню, сказал Галя Волчок. Я говорю, Галя, слушай, по-моему, сидит Эл Пачино в 11-м ряду сбоку. Она говорит, ты с ума сошел. Я говорю, по-моему, пойди посмотри. Это явно Эл Пачино. На него никто не обращал внимания, ни один человек. Кроме наших актеров, которые сразу звенели. А, Пачино! С перевязанным лицом, после косметической операции очередной, вставными зубами, очень живыми, энергичными глазами. Вот в пальто до сих пор он влетел за кулисы в потрясение от Вишневого сада. Вообще, у меня было ощущение, что он его дальше раньше не видел никогда. Но вообще вот это безумный ажиотаж, который происходит всегда с русским театром. И вот в Париже вдруг мне говорят, идет пьеса «Марина». Французы сыграли такой коллаж из Федры Казановы. Вот как вы соедините Федру с Казановой? В голову не придет. Никогда. Они соединили. Они взяли куски из Федры, куски из Казановы. На сцене была такой задник, который составлял лицо Цветаевой. В разное время. Молодой, немолодой. Это все время менялось. Вышла актриса, загримированная под Цветаеву. Она играла Федру. Я не говорю, как играли. Мне было просто любопытно, что творилось вокруг. Это один из самых, по-моему, сегодня интересных, вообще один из самых интересных явлений, почему сегодня Цветаева вызывает к себе, и в частности театр Цветаевой, такой невероятный интерес. Конечно, цветаевская драматургия, она непривычна. Ее нельзя судить по законам даже поэтической драмы. Судя по всему, Цветаева от театра в сущности была далека. И то, что я процитировал, я думаю, очень очень точно говорит о ее отношении к театру. Она была поэтом. Она, видно, это понимала, поэтому она написала 6 пьес и на этом кончила, и к театру никогда не возвращалась. Но ее волновал мир театра. И в ее поэзии, на мой взгляд, есть определенная театрализация. И она существует в ней. Она ей присуща. Ведь вообще любой поэт и любой человек, и голос Цветаевой, и голос ее души, и вот эта звуковая обольстительность, которая ей свойственна, она родилась из этой ее жажды ощущать театральный воздух. Она была действительно очень близка с художественным театром. Особенно со второй студии. Но все знают, это позже. Таиф – это позже. А первый период – это Стахович. Это было все-таки до Таира. Потому что...
1: Таира был с самого с 14 года сначала.
0: Да, но с Стаховичем она познакомилась в 13-м впервые. Как не так, как обозначают у нас. Потому что в письме Ольги Леонардовны, книга, есть сообщение в 13-м году. Я могу вам сказать точную дату.
1: Она утверждает 19-й.
0: Нет, в 13-м году она была девочкой. Ну, она была девочкой фактически. Ее кто-то привел в дом к Стаховичу. В 13-м году. Если вы обратили внимание, как она в своем знаменитом эссе о Стаховиче, когда она пишет о Станиславском, то вы можете почувствовать ее отношение к Станиславскому. Очень высокое. А увидела она его впервые в 13-м. А сближение было уже значительно позже. Таиловский театр, он ведь возникший в 14-м году, тогда был такой декаданс, куда кинулась вся молодежь. Но с МХАТом она была особенно дружна. Ее близость, ведь, во-первых, Эфрон же работал короткое время у Таирова.
1: Да.
0: В массовке. Очень короткое время.
1: У Баржанова еще.
0: Да, ну, он работал, он был связан с ними. А с МХАТом было связано другое. С МХАТом было связано ее приобщение к этой студийной атмосфере. Есть фотография, ее, конечно, надо найти, где Цветаева присутствует на премьере «Зеленого кольца». Потому что он мне ее показывал.
1: Я у Пруткина тоже.
0: Видели ее, да? Она сидит во втором ряду, сбоку. Это премьера «Зеленого кольца» Гиппиус, 15-й год. Молоденькая Алла Константиновна Тарасова, тогда ставшая воистину на утро самой знаменитой актрисой. Кстати сказать, если надо, я не знаю, может быть, у вас это и собрано, но когда я в Париже, в Гришинской библиотеке, именно это, по-моему, было в консерватории, когда еще там были книги и журналы, там в старых журналах 20-х годов было найдено цветаевское определение Тарасова. Не знаете его? Оно очень короткое. Любимица Белой гвардии, ставшая любимицей Красной армии. Я не знаю дату, когда это было написано. Потому что тарасовская судьба ее очень интересовала. Когда она приехала сюда, и ни с кем не общаясь, и, в общем, из них...
1: Они Анну Калинину возили в Париж?
0: Неизвестно, была она или нет. Никаких данных нет. Потому что перечни иммигрантов, которые были на Анне Карениной, ее фамилии нигде нет. Я очень подробно этим занимался. Очень много есть имен, фамилий людей, которые бывали на спектакле. Особенно на скандальном спектакле «Любви Яровой», «На врагах». Ее имени нигде нет, неизвестно. Я не думаю, что она стремилась к общению в те годы. Думаю, что в 37-м году, зная, что она под колпаком там, думаю, что она была под колпаком, с одной стороны, это безусловно, и думаю, уже со всех, конечно, вряд ли она с ее щепетильностью хотела подставить кого-нибудь под удар. Но...
1: У нее уже был советский паспорт.
0: Был, конечно. Да. Это был 37-й год, конечно, был.
1: Она в 32-м
0: году. Да. И надо сказать, что вот эта ситуация, которая была у нее, она была очень странной. Вот не записаны рассказы людей, которые с ней общались. Часто это зуевские рассказы. Вот Зуева с ней не общалась, как она утверждала. Я повторяю, как она утверждала.
1: Но приехать ей было запрещено общаться.
0: Это безусловно.
1: Вот после ареста только, да.
0: Но я думаю, что Надежда Ивановна, сила заключалась в том, что при всем запрете вот Зуева имела о ней информацию.
1: Да, то есть выезжать.
0: А это вот неизвестно. Вот она имела о ней очень большую информацию. И ту информацию, которую потом нигде нельзя прочесть. И эта информация у нее была. И она изредка бросала что-то. Потому что она, именно Зуева, рассказывала, когда я помню, я ей сказал о том, что... А вот вы знаете, что Марина Ивановна... Говорят, смотрела «Бесприданницу» с Бабановым. Она говорит, так это она смотрела сразу после премьеры. Когда Юра поставил спектакль, она сразу и пошла и смотреть. Я, знаете, кто ей билет доставал. Потому что билет тогда достать было невозможно. А жила она в этот момент не в центре. И вообще она боялась очень многого, сказала она мне. Я был потрясен, откуда... Анастасия Платоновна это знает.
1: Из Звягинцева, может?
0: Неизвестно. Она не общалась. Говорила, что не общалась. Она знала про Тарасову, ей сообщали. Потому что ей было интересно. Тарасова панически боялась встречи. Панически. У нее был невероятный испуг. Никто никогда не мог это понять. Почему Алла Константиновна... Первая официальная актриса страны так всего боится. Тогда никто не знал, что Тарасова была эмигрантка, что она не вернулась с Амхатом, когда Амхат вернулся, что она осталась в Нью-Йорке, что она играла в театре у Рейнгарта «Миракль», что она открыла, как называется, кофейню, где она работала официанткой. А муж ее варил кофе, что муж ее был белый офицер, что вся родня мужа жила в Праге, что сестра была Святополк Мирская, замужем за братом Святополк Мирского, который был близким другом Цветаевой. Никто этого тогда же понятия ничего не имел, что Тарасова не собиралась возвращаться в Россию, что ее вынудил вернуться Константин Сергеевич Станиславский, что когда она приехала сюда позже, чем все, она оказалась здесь никому не нужна, потому что здесь были другие первые актрисы. Еланская в тот момент, Андровская в тот момент, Соколова. У нее была очень сложная жизнь до 1932 года, до момента, когда она соединилась с Москвиным. Лучшие годы жизни она играла вторые и третьи роли во втором-третьем составе. У нее почти не было премьер. И это все, по рассказам Зуевой, Цветаева очень интересовало. И она все это знала. Точно так же, как вся коллекция фотографий Галидей, коллекция, была у Анастасии Платоновой. Никто не знал, что когда Галидей жила в Свердловске, она приезжала и останавливалась у Зуевой.
1: В том числе.
0: Да, ну во многих местах, но она и у Зуева останавливалась. А Зуева ее очень любила как раз. И вообще, когда я слушал ее, я никак не мог понять, как это умещается с той Анастасией Платонной, которая потом одевала пиджачок со всеми своими наградами, шла в театр, аплодировала всем и была впереди прогресса. Это очень интересная тема двойственности интеллигентского сознания. И, кстати сказать, Зуева, у которой была репутация темного человека, которая мало читает, на самом деле меня поражала своим прозрением. Это совсем не случайно, что Пастернак ей посвятил стихи. Не случайно. Это совсем не случайно, что Пастернак посвятил стихи Алле Константиновне Тарасовой. И что Бакханалия написана после Марии Стюарт. А Зуевой написано просто замечательное пастернаковское произведение. И с Пастернаком они встречались. И с Пастернаком они вели разговоры о Цветаевой. И меня всегда интересовало вот это, да, вели, потому что от Зуевой я узнал то, что я прочел сравнительно недавно, а я это знал очень давно, как в 1941 году кто и как провожал Марину Ивановну, когда она уезжала в Чистополь в Елабугу. Их двое.
1: Двое, конечно.
0: Да, только.
1: Да, и все. Никакой легендинской.
0: Никого не было, это все же не было никого. Но это Зуева об этом очень хорошо знал.
1: И все
0: знали. И знал тот узенький круг, который в этом существовал. Но очень интересно, почему сегодня, спустя столько времени, почему сегодня не только к поэзии, не только к биографии, но и к драматургии Цветаевой огромный интерес. Меня вот это занимает очень. Я посмотрел спектакль у Левитина Казанова. Я видел спектакль Вахтанговского театра. Это все спектакли, мы будем говорить, средние. И видел приключения, видел. Это, пожалуй, наиболее интересно. Да. Я не знаю, блестящий ли, но это наиболее интересно, безусловно. Я скажу об этом. Я об этом скажу. Я, ну, это не будем сейчас обсуждать, не это является темой. Я просто думаю, что практически вот этот интерес к драматургии Цветаевой сегодня, он не случайен. Его нельзя объяснять только тем, что волнует судьба Марины Ивановны, что волнует ее биография. Она интересна всем, потому что в ней есть элемент детектива. У меня есть свое объяснение. Оно связано с тем, и сейчас, может, это вам покажется кощунственным, может быть, нет, что я скажу. Мне кажется, что в цветаевской поэзии, и особенно в ее драматургии, где она очень свободна и раскована, порой не соблюдая, то есть почти никогда не соблюдая законов драмы, она ощущает массовость сознания. Она на грани той массовой культуры, на грани, которая доступна очень многим людям. В ней есть и загадка, и тайна, и секрет, и таинственность, и возвышенность чувств, и романтика, и романтизация. Ведь что такое сегодняшняя, скажем, поп-культура и рок-культура? Это не время сейчас этим заниматься, но она же тоже в основе ее лежит тоска по невероятной современной романтизации. А в Цветаевой это все существует. Ведь недаром запели, я помню, как я пришел в какой-то ресторан в гостинице «Астория» в Ленинграде несколько лет назад, и совершенно был потрясен, как вышла певица и стала петь на романс на стихи Цветаевой. Это ведь происходит повсюду сегодня. Цветаева вошла в жизнь не только узкого круга интеллигенции. Нет. И я понимаю, что очень многих интересует все, что связано с Эфроном, что меня интересует гораздо меньше сегодня. Я когда сейчас делал передачу о Цветаевой на телевидении и снимал и здесь, в музее, благодаря любезности Надежды Ивановны, и в этом Большого в музее, и много копал всего, и вот эту атмосферу, которая сохранилась Большего, где Цветаева прожила свои 145 дней, то я видел на реакцию молодых, которые меня окружали. Она была поразительна. Им была интересна биография. Прежде всего, биография. Есть люди, которым интересны стихи. А театр до сих пор не нашел ключик к решению цветаевской драмы. Такой талантливый человек, как Роман Виктюк. Можно его любить, не любить, он талантливый режиссер. Он театральный режиссер. И в Федру играла у него замечательная актриса Алла Демидова. Но все было сделано поперек Цветаева. Все было сделано противно цветаевскому тексту. Потому что Виктюка, как всегда, интересовали, ну так обозначим, фрейдистские мотивы. Его всегда интересует то, что, о чем всю жизнь никогда никто не говорил. А его это безумно интересует. Я ему как-то сказал, я говорю, мне так вас очень жалко, Рома. Он говорит, Виталий, почему? Я говорю, мне просто вас лично жалко. Вы так всегда сосредоточены на таких темах, что я так понимаю, что у вас очень неблагополучно. Потому что когда у человека благополучно, он не будет этим так бесконечно заниматься, как занимается он. И это в ущерб его большому таланту. Но Федра при этом кусками отдельными, она была очень интересна. Потому что в ней была поэтика Цветаевой, и он нашел ее. Ее нашла, конечно, Алла Сергеевна Демидова. Потому что, когда я делал вот недавно передачу о Демидовой и смотрел Федру, то ее показывать было нельзя, потому что она очень плохо была снята, а тем не менее, когда я слушал радиозапись, это было очень интересно. Приключение, которое было поставлено в мастерской Фоменко, это в высшей степени талантливое произведение. В высшей степени. Оригинальное очень. Но оно все равно ниже текста. Тут возникает одна всегда постоянная тема. Тема, когда что-то выше текста, а что-то ниже текста. Чем труден Чехов? Потому что надо всегда найти эту стилистику и эту поэтику чеховскую. А цветаевская поэтика очень сложна. Тот, кто хочет разбирать подробности цветаевского театра с точки зрения драматургической структуры, то для этого мы можем собраться еще раз, потому что это отдельная тема. Как это построено? По какому закону? Как для Цветаевой важны, например, паузы, молчание на сцене? Как для нее важна всегда тема призраков и сценической пустоты, манящей и всегда обольстительной? Это проходит, начиная от Червонного Валета до Казанова.

много знает о Стаховиче. Она идеализировала Стаховича. Она же создала, как она всегда придумывала людей. Она создала тот образ Стаховича, который в жизни таким не был. Драма Стаховича в конце, она как бы изменила, ну, его жизненную суть. Он был очень непростым человеком, который сыграл тоже довольно непростую роль в жизни Московского художественного театра. Он очень был близок к Станиславскому, он был противником Немировича Данченко, а без Немировича Данченко не было бы никогда художественного театра. Это сегодня происходит, ну, такое, я бы сказал, резкое, ну, перемещение или смещение, когда у нас все время говорят о Станиславском, а имя Немировича Данченко в тени. Это не вера. Причем на Западе вообще знают только одного Станиславского. В Америке это связано с тем, что Станиславский приехал туда с художественным театром без Немировича. И 2 года, что МХАТ был в Америке, там был только один Станиславский, который потряс американцев на всю оставшуюся жизнь. Поэтому сегодня, кто хочет заработать деньги, он сразу открывает студию имени Станиславского. Ты открываешь театральный журнал, одни студии Станиславского, сплошняком. Причем понять, какая из них, какого качества, просто нельзя. Стелла Адлер стала, например, в Америке, она недавно умерла, но к ней относятся как к Богу, потому что она ученица Станиславского. А на самом деле она приезжала к нему в 1933 году в Ниццу и 2 месяца брала у него уроки. И Лилин от нее сходила с ума, потому что она ничего не понимала. Потом она вернулась в Америку и стала давать уроки по системе Станиславского. И все сходили с ума. Потом она приезжала в Москву, потом она открыла студию, открыла школу. Я когда попал на уроки учеников Стеллы Адлер, я замер, потому что в Тульском областном работали бы гораздо лучше. Но американцы все говорили, это Станиславский. Станиславский бог. А Немирович Данченко там не знали. И Немирович был, к сожалению, сегодня, к столетию МХАТ, это очень печально, что он по разным причинам как бы в стороне и в тени. А он был фактически создателем всех выдающихся произведений, ну, советского времени, тут, безусловно. «Воскресенье», «Три сестры» гениальные, «Каренина» — это все Немирович Данченко. Я не говорю уже о Карамазовых, которые были созданы им до революции. Стахович его не любил. И Стахович был очень сложный человек. Когда ты читаешь Марину Цветаеву, ты забываешь обо всем, что ты об этом знаешь. Потому что это уже не имеет никакого значения. Ты находишься во власти Марины Цветаевой. В этом сила ее гениального дара. Я могу бесконечно перечитывать стихи ее, написанные Завадским. Я считаю, что это одна из вершин лирики. Я позволю себе прочесть одно самое свое любимое. «Вы столь забывчивы, сколь незабвенны. Ах, вы похожи на улыбку вашу. Сказать еще? Золотого утра краше. Сказать еще? Один во всей вселенной. Самой любви молодой военнопленный, рукой Челлини вареная чаша. Друг, разрешите мне на лад старинный сказать любовь, нежнейшую на свете. Я вас люблю. В камине воет ветер, облокотясь, уставясь в жар каминный. Я вас люблю. Моя любовь невинна. Я говорю, как маленькие дети. Друг, все пройдет. Виски в ладонях сжаты, жизнь разожмет. Молодой военнопленный, любовь отпустит вас, но вдохновенный всем пророкочет голос

0: мой крылатый, о том, что жили на земле когда-то вы, столь забывчивы, сколь незабвенны. Я знаю, что когда одна актриса в присутствии Завадского прочла эти стихи, он сидел совершенно с каменным лицом и после исполнения ушел из зрительного зала.
1: Он каменный ангел.
0: Он каменный ангел, ему это и было и посвящено. И сегодня очень многие хотят, я знаю людей, которые хотят ставить Марину Цветаеву. Для этого нужно замечательно читать стихи. Это условие. Но дело ведь не только в этом. Они так далеки все от сегодняшней жизни. И каменный ангел, и Федра, и Казанова. В образе Казанова, кстати сказать, выписан очень точно в каких-то местах Стахович. И надо найти то, что называется на театре режиссерское решение. Это очень сложно. Для меня было открытием, что пьесы Марины Цветаевой, я всегда думал, что они только у нас. Я, занимаясь этим, набрел, что в Португалии был поставлен «Каменный ангел» в Лиссабоне в 1981 году в одном из интереснейших лиссабонских театров. И видел фотографии из этого спектакля. Похоже это ли на Цветаеву? Вряд ли. Потому что то, что я видел по парижскому спектаклю «Марина», это не имеет никакого отношения к моему представлению. Но очень важно другое, что в цветаевских стихах, в ритмике в цветаевской драмы каждая нация находит свою нишу. И это свидетельство того, что ее гениальный дар сегодня очень распространен. Стихи переводить очень трудно. Ведь не случайно, что в Америке не знают Пушкина, не знают Лермонтова, не знают Блока, не знают цветаевских стихов, знают ее прозу, знают, что написала пьесы, и все интересуются ее биографией. Вот я говорил об этом книжном магазине, где внизу висит огромный ее портрет сегодня. Он стоит. И около этого стоит огромный том, том биографии Марины Цветаевой. Разбор литературоведческий ее пьес, он сегодня не входил в мою задачу, потому что для меня всегда очень важно понять, имеет ли право на существование этот театр, или он относится только к зоне поэзии. Я убежден, что он не только принадлежность поэзии. Не только. Я убежден, что драмы Цветаева принадлежат театру. И точно так же, как очень сложно играть Блока, так же сложно играть Цветаева. Блок никогда не получался. Ни у кого. Он не получился даже у Станиславского. Это Борис Годунов, пушкинский, мало у кого получился, потому что таганковский Борис, он имел отношение к нашей жизни, а не к Пушкину. Мхатовский Борис имеет замечательного Ефремова Бориса. Все вокруг напоминает самодеятельность. Поэтому очень сложно всегда играть поэзию. Пожалуй, только Лермонтов написал «Маскарад», в котором летящая лирика, она замкнута в рамках очень четкого сюжета. Театру нужен сюжет. Театр – искусство очень грубое и очень резкое. Я думаю, что это не случайно, что Марина Ивановна в какой-то прекрасный день решила больше никогда пьес не писать. А я думаю, что так же, как и вы, я люблю читать ее пьесы. Но это не значит, что они пьесы для чтения. Я думаю, что это пьесы, которым принадлежит будущее. Вот что я хотел вам сказать.

0: Пожалуйста. Какие вопросы у вас есть, я с удовольствием отвечу.
1: В официальном архиве Зуевой ничего нет. Вы не скажете, где может быть, где можно его искать?
0: Я могу высказать вам свои только соображения. Они связаны с тем, что у внучки Зуевой, Лены, она теперь в Москве живет. Она живет в Москве. Я думаю, со временем она займется разбором этих бумаг. Потому что архив у нее был. И архив был очень интересный. Очень. И был замечательный фотографии, которые сохранились об этом времени. Я у нее впервые видел фотографию Володи Алексеева.
1: Например. У нас есть.
0: У вас она есть. И у нее я видел.
1: У меня одна, у нас несколько.
0: У нее много было фотографий. У нее были замечательные фотографии Али, девочки, которая сидит у нее на коленях, у Зуевой. Это очень страшно представить себе, что вернувшись в 1939 году, никто из этих людей не хотел встретиться. Никого нельзя судить. Но она не актриса. Я говорю о театральных людях.
1: Она считала себя актрисой.
0: Ну, это мало кто, я тогда могу считать себя, там, не знаю, кем. Это не имеет значения, кто же тебя как считает. Важно, что она не принадлежала театру. Надо сказать, что надо покопаться в бумагах камерного театра.
1: Вы знаете, нету их, как не дают они. Вот была выставка, и дальше... Куда-то
0: уклона,
1: не знаю, куда они
0: есть. Но они есть. Вот. Это надо разговаривать с директором Бахрушинского музея. У него много есть. И там есть очень много материалов, которые связаны как раз со временем, когда Цветаева была связана с театром. Мне вообще кажется, что надо собрать все, что есть вокруг этих немногих театральных увлечений. Меня лично очень тронул и задел сам факт, который очень показательный, что в сложнейшее время своей жизни, в 40-м году, когда Цветаева уже стояла в очередях и делала передачи Али и Фрону, когда ей было совсем не до театра, когда она нигде не бывала, она после повести о Сонечке, написанной в 1936-м, она все равно, приехав в Москву, посетила театр революции, где шла бесприданница, поставленная Завадским. Факт голый, очень говорящий, очень многозначный.
1: И в Праге она была в театре все время.
0: Но это другое, там совсем она бывала в Париже очень часто в театре.
1: Да.
0: В Париже, я могу рассказать вам, в Париже, например, было, вы даже себе не представляете, что во Франции в 1932-1933 году было 6 русских драматических театров, которые работали совершенно регулярно. Цветаева всегда их посещала, всегда бывала. И был вечер, 1933 год, вечер, посвященный Рощиной и Царовой, знаменитой актрисе Екатерине Николаевне, очень красивой женщине, актрисе, которую очень любил Мерхольд. Это была родная сестра Веры Николаевны Пашенной. Она устраивала раз в год вечера в театре небольшом, который снимался в районе бульвара Сен-Жермен. И там всегда бывала Цветаева. Более того, Цветаева однажды читала стихи о театре свои, как бы, в честь Екатерины Николаевны Рощиной-Царовой. Потом был очень интересный театр Дины Кировой. Это тоже связано с Мариной Цветаевой. Дина Кирова была, у нас ее никто не знает, была маленькая актриса Незлобинского театра до революции. Муж у нее был князь. Они уехали в Париж в эмиграцию. И там она создала театр в начале 20-х годов. У них были деньги. На ее собственные деньги это было и создано. Вообще в 20-х годах во Франции было очень много русских театров, которые создавались и гасли, а 6 было постоянно. Даже была потрясающая опера, которую основала знаменитая русская певица Мария Николаевна Кузнецова. Она была женой племянника композитора Массне. И у нее был замечательный оперный театр. Там за дирижерским пультом стояли выдающиеся русские дирижеры. Там бывала Цветаева. И есть фотографии Цветаевой, сидящей в театре с маленьким Муром на каком-то балетном спектакле. Потом театр закрыли, потому что они погорели. А Дина Кирова, она хранила театр с 25-го года до прихода немцев в Париж. Актриса она была средняя, но труппа у нее была очень сильная. Они играли репертуар только дореволюционный. И только в начале 30-х годов это был первый театр, который поставил пьесу Катаева «Растратчики». И на премьере «Растратчиков» была Марина Цветаева.
1: Она много ходила.
0: Она очень любила театр русский. И Дина Кирова, она чудом уцелела, потому что на сцене ее театра произошло очень такое громкое событие. Это случилось еще когда Цветаева... Нет, Цветаева уже уехала. Она уже ехала в Москву. Это было в 40-м. Когда немцы вошли в Париж, и одна актриса театра Дины Кировой, узнав, что немецкий гауляйтер посетит русский театр, а он пришел в сопровождении человека, который, ну, как бы был главным при оккупации для русских. Он возглавлял, я забыл это выражение, русский штаб, такую русскую зону. Его все очень боялись. Макеев. Это был муж Нины Бербервой. И именно на сцене этого театра, когда немец сидел с Макеевой в ложе, актриса, исполнительница главной роли, она выстрелила в него и убила его наповал. Гауляйт. Она была казнена, театр был закрыт, Дина Кирова исчезла. Остались замечательные воспоминания Дины Кировой, такой толстенный том. Он лежит в Бахметьевском архиве в Нью-Йорке. Как она хотела вернуться сюда в 49-м году. И как она мечтала о России. Ее остановили чудом, потому что ей сообщили, что она может здесь сгореть. Она умерла в 56-м. Она была в очень добрых отношениях с Мариной Цветаевой. И она была одним из организаторов в помещении своего театра одного из вечеров, когда Цветаева читала свои стихи. И вообще тема Цветаева «Театр в эмиграции»
1: —
0: это бездонная тема. Ее можно просто вычленить по датам, по годам, по временам, когда она бывала, с кем она бывала. В частности, когда приезжала в Париж из Лондона Саломея Андоникашвили, она всегда ходила в театр. Она вообще очень интересовалась. Бывала ли она во французском театре, у меня сведений нет. Но вообще...
1: На Стравинского ходила всегда.
0: Ну, это все-таки не драматический театр. А вот есть одна фотография в Ахметском архиве, уникальная, по которой очень многое можно определить. Стол, за которым идет дискуссия. Дискуссия литературная. Устраивал ее журнал «Современные записки». В первом ряду сидит такая элегантная, с папиросой, очень элегантная, закинутой головой, Зинаида Николаевна Гиппиус. А наискосок сидит тоже с папиросой, с абсолютно презрительным лицом ко всем Марина Ивановна Цветаева. И фотограф так удачно снял, что вы видите...
1: Мизансцену.
0: Да, это мизансцена. Двух женщин. Причем такое ощущение, что они работали друг на друга. Одна работала на одной, другая работала на другую. А там, за кафедрой, что-то вещает Мережковский. И фотография очень, очень интересная. К сожалению, фотографию в Ахметском архиве переснимать не дают. Ну вот, а если эту тему вы захотите продолжить, то мы можем встретиться в следующий раз и говорить только о литературоведческой части, о том, что такое театр Цветаевой, как говорится, раздраконит с точки зрения законов драматургии.
1: Виталия, расскажите, она очень интересовалась еще при организации Габима. Что-нибудь вы об этом знаете?
0: Вы знаете, единственное, что известно, что в театре Габима в Тель-Авиве есть музей. Ну, музей, это громко сказано. Это одна комната. Эта комната посвящена знаменитой израильской актрисе Хане Ровиной. Хана Ровина была артисткой Габимы. Она уехала туда в 28-м году, в Палестину. И всю жизнь играла там. У нее есть список приглашенных на вечер в честь Станиславского, когда играли Гадибук. Этот список хранится вот в музее в Тель-Авиве.
1: В Кисловском переулке это
0: было? Я не знаю, где это было, но вот этот список гостей, и там есть Марина Цветаева. В этом списке есть.
1: Есть еще тема для всех диссертаций.
0: Да, вот диссертации. Диссертации-то никто не читает, а есть тема для обсуждений. Ну, если... Тогда мы на этом кончим, а то я сегодня с утра...

0: почему ты не отвечаешь? Я пишу тебе каждый день. Адреса своего ты не оставил.
1: Не надо писать, Таня. Я ведь, ну как тебе сказать, я не чувствую того, что ты. Ты лучше не пиши.
0: Я люблю тебя.
1: Не могу тебе ответить тем же. До свидания.
0: До свидания.
2: Марина, что произошло? Я звоню тебе по два раза в день, ты не отвечаешь, ты даже не подходишь к телефону. Ты занята или ты не хочешь подойти? Ну скажи, я не буду больше звонить, не буду больше говорить. Ты хочешь, чтобы я звонил?
0: Не хочу. Не хочу, не хочу.
1: Почему? Только честно.

0: Витя, мне очень плохо, мне кажется, у тебя что-то произошло. Ты помнишь, мы с тобой стояли всю ночь? А сейчас ты боишься опоздать на электричку, что-то тебя гложет. Витя, родной мой, что с тобой? Скажи, я не могу без тебя. Чем дальше, тем хуже. Родной мой, что произошло?
1: Ничего, я к тебе так же отношусь, щеку взяла. А на электричку? Я должен успеть, потому что у меня сейчас много работы, ты же знаешь. Но в понедельник я позвоню.
0: Я не могу без тебя.
1: Я знаю. Позвоню.
2: Ты уходишь, друг, от меня, меня, от звезды.

0: надоел, как горькая редька, господи. Никогда не думала, что смогу так не выносить человека.
1: Валь, от ненависти до любви один шаг. Раз, два.
0: Уйди, уйди, сделай одолжение. Ну, хочешь, я на колени встану, только уйди.
1: Валь.
0: Уйди, иначе я закричу.
1: Эх, Валюха, я ухожу. Раз, два.

0: сделала?
1: Ты извини, но я не могла, мы должны поговорить.
0: Мы уже говорили. Мне на работе неудобно. Чего звонишь? Что ты хочешь? Ты же умная женщина. Не звони, не дергай меня. Во мне, кроме злости, ничего нет. Я ухожу. Не ходи за мной. Таня, а я вырву тебя.
2: Меня нет дома.
0: Хорошо, я завтра зайду.
2: Меня нет дома. Володька, Володька, ну что ты совсем уже не отвечаешь? Ты даже не хочешь...

0: Володя.
1: Марина.
0: Витя.
2: Валь.
0: Костя.
1: Таня.
0: Володя. В тех шагах,

Они мне сказали, ты, Федя, пропагандист. Во. Полтора часа говоришь, но непонятно о чем. Кому непонятно? Кому непонятно? Вот я скажу вам, а вы им скажите, вам понятно или нам непонятно? Я решил сказать, потому что я старше их, не по возрасту, а по годам. Конечно, да, конечно, нужно выражаться, чтоб тебе понимали, чтоб ты сам себе понимал. Да, чтоб все остальные нет. Не забывали о силе слова, потому что слово это... Это сила, это слово, это сила, это такая сила, слово, что никакое слово, вот какая сила, это слово. Это понимает каждый, каждый это понимает с детства, но ему нужно объяснить, иначе он не поймет ни черта. Речь пойдет о силе, о слове силе, о силе слова, о речи, о правильной речи, о чем я буду ниже перечислять. Слушай. Теперь после кукурузы все внимание стали уделять людям. Вы заглянули в цех, вас бросило в жар от холода. Вас это устраивает? Да, не устраивает. Значит, воспитательная работа в кочегарке ведется? Да, не ведется. Там сменили руководство. Парень молодой, ему 24 года, он 45 года рождения. Прошедшему тоже 24 года, но он 38 года рождения. Конечно, да, конечно. Новая метла метет проницательно. У ей свежий взгляд. Но в каждом деле нужен свой запевало. Ты запьешь, другие подхватят. Пошла, покатилась, участок на первом месте, но их никто не ругает, они пару не дают. Другой пример приведу. В подшефном колхозе двое наших пожинали чужие плоды, то есть грузили навоз. Погоди смеяться, погоди. Погоди смеяться, ты же ни черта не понял. Слушай, слушай, слушай, погоди, слушай, так, дык они вместо этого послали председателя и лошадей матом на поля, сами пошли на танцы. Отставание воспитательной работы становится хроникальным. У конструкторским бюро на потолке обнаружены следы неизвестного животного. А мы не знаем, что это за животное. Животное ли это вообще? Может, это потолок протекает? Нужно людей водить в музеи и на примере первобытного человека показать, насколько мы оторвались. Перехожу к спорту. Спортзал. Не, фундамент, да. Крыша, да. Стены, да. Паровое отопление, нет. Рамы, нет. Стекла нет. Поехали в главк. Вырвали рамы, выбили стекла. Оторвали отопление. Спортзал готов. Кто висит на турнике? Инструктор. И вбили два кольца в потолок. На них что? Вот, ни одного человека. Отсюда наша хилость. И мы так будем хилять, чем дальше, тем больше. Перехожу к самодеятельности. Вместо того, чтобы выпьемше петь, танцевать на улице, иди на сцену. Дурень, мы тебе аплодировать будем. Так нет, нет. Мы свой балалаишный оркестр передали с баланса на баланс родильному дому. Устроили мне комиссию, это экзамен мне. Я говорю, вы хотите поставить меня в тупик своими вопросами, а я вас поставлю в тупик своими ответами. Нет, говорит, Федя. Меня Федя зовут. Нет, говорит, Федя. Это не комиссия, все Федя. Нет, говорит, Федя. Мне 40 лет, все Федя. Нет, говорит, Федя. Ты, говорит, Федя, в состоянии пропагандистом не быть. Сила в словах у тебя есть, но ты их расставить не можешь. Ты говоришь... Долго и правильно, Федя, но непонятно о чем. Кому непонятно? Вам понятно, нет? А, нет, во,
а они говорят «Ехен».

Ha, ps, efendi, послушай меня, дорогой, что я тебе скажу. Все идет к тому, что всюду все путит. И сапилии путит. Но хорошо ли это будет? Подожди, не торопись. Ты молодой, карачи, кровь играет. Я сам был огонь, сейчас потух немного, хотя дым еще идет иногда. С изобилием. Не надо торопиться. Почему? Ты идешь по улице, встречаешь меня. Здравствуй, дорогой. Заходи к мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Я прихожу к тебе, ты через завсклад, через директор магазин, через творовед достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у тебя есть. Я попробовал, во рту тает вкус специфически. Я тебя уважаю. На другой день я иду по улице, встречаю тебя. Здравствуй, дорогой. Заходи к мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Ты приходишь к меня, я через завсклад, через директор магазин, через товаровед, через заднее крыльцо. Другой достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у меня есть. Ты попробовал, язык проглотил, речь лишился. Вкус специфический. Ты меня уважаешь. Я тебя уважаю, ты меня уважаешь. Мы с тобой уважаемые люди. В театр просмотр премьер идет. Кто в первом ряду сидит? Уважаемые люди сидят. Зав склада сидит. Директор магазин сидит. Сзади он меня не видит, я его вижу, товаровед сидит. Все городское начальство зав склад любит, ценит, уважает. За что? За всклад на дефицит сидит. Дефицит – великий двигатель общественных специфических отношений. Представь себе, исчез дефицит. Исчез. Я пошел в магазин, ты пошел в магазин. Мы его не любим, он тоже пошел. Фифли «С» – «С». Черный «С» – «С». Лактированный «С» – «С». Белый верх, черный низ. Yes, yes. Черный верх, белый низ. Yes, yes. 42-й, самый ходовой. Yes. Слушай, никогда не было. Сейчас есть. Дамский, лакированный, бордо, пряжка, пуговиц, шнурок. Есть. Yes. Ты купил, я купил. Мы его не любим. Он тоже купил. Все купили. Все ходим скучные, бледные, зеваем. Завсклад идет, мы его не замечаем. Директор магазин, мы на него плюем. Товаровед, обувной отдел, как простой инженер. А? Слушай, это хорошо? Это противно. Пусть будет изобилие, пусть все будет, но пусть... Чего-то не хватает!

0: Белибердинский. Как выполняется наше распоряжение изготовления насосов? Все сроки прошли. Телеграфируйте дату отгрузки. Ой. Зайцев?
1: Вызывали.
0: Читай. Когда отгрузим?
1: Когда сделаем.
0: Когда сделаем?
1: Никогда не сделаем. У нас некем, у нас нечем и у нас не на чем.
0: Что такое?
1: У нас программа, у нас колеса.
0: Ты мне брось свои колеса. Ты знаешь, что это за заказ?
1: Знаю, что это за заказ. Но они-то знают, какое у нас оборудование. Ну чем они там думают? Вчера колеса, сегодня насосы. Завтра они нас пароходы заставят делать. Вы знаете, что уже рабочие говорят?
0: Я знаю, что рабочие говорят. Ты мне скажи. Скажи, что мы будем делать?
1: Давайте честно. Напишем и откажемся.
0: Честно? Вот за такой ответ нас завтра разгонят и никуда больше не возьмут.
1: Давайте молчать.
0: Молчать нас сегодня разгонят. Никуда не возьмут.
1: Что делать?
0: Что делать? Нам надо выиграть время. А что, если мы запустим дурочку?
1: Дурочку? Какую дурочку?
0: Запустить дурочку — это значит писать, отвечать, загружать почту, тянуть резину. За это время или насосы отменят, или завод реорганизуют, или министерство ликвидируют. Тебе ясно?
1: Ясно.
0: Рискнем?
1: Угу.
0: Отвечай.
1: Отвечаю.
2: Телеграмма из Белибердинска насчет насосов. В ответ на вашу телеграмму за номером от такого-то, такого-то докладываем радостью. Ваше распоряжение выполнено. Колеса направлены на Урал. Сидоров представлен правительственной награде. Ждем дальнейших распоряжений. Какие колеса? Кто такой Сидоров? Я говорю, мы запрашивали насосы. Причем здесь колеса? Колеса направлены на Урал.
3: Обратный адрес Белибердинск?
2: Обратный адрес Белибердинск. Они что-то перепутали. Запросите еще раз.
1: Есть.
0: Какие колеса, какой Сидоров? Вы нас не поняли.
1: Вы их не поняли.
0: Правильно. Немедленно телеграфируйте дату отгрузки насосов. Нечем качать управление. Клюнуло. Отвечайте.
1: Отвечаю.
2: Ну вот, все в порядке. В ответ на ваш номер такого-то, такого-то сообщаем. Ваши телеграммы поняли, колеса вы не получили. Самолет колесами потерпел аварию горами Азербайджана. Сидоров катапультирован. Колеса раскатаны местными жителями по улам. Коллектив снова сел в трудовую вахту.
0: Какие колеса, какой Сидоров? Слушайте, мы запрашиваем насосы. Причем здесь колеса?
1: Обратный адрес Белибердинск.
2: Белибердинск.
1: Может быть, у них девчонка путает. А ну-ка, запросите последний раз. Угрожайте.
0: Есть. Какие колеса, какой Сидоров? Вы нас с кем-то путаете. Волнируйте дату отгрузки насосов. В противном случае гарантируем скандал.
1: Я отвечу.
0: Отвечайте.
2: Молния, мы вас поняли. Колеса вы не получили. Так, по вашему требованию высылаем. Вот, наконец-таки. 100 000 штук. Бигуди. сидит под следствием. Местком, домком, замком, военком. Все! Ясно. Еду в Белибердинск. Узнаю, кто такой Сидоров. Я им покажу домком, замком. Все! Я пошел.

0: Я из Комаринского.
1: Здравствуйте, очень приятно.
0: Мы вам направили телеграмму, и вот что вы нам ответили.
1: Так. Сидоров сидит под следствием.
0: Да.
1: Кто такой Сидоров?
0: Это ваша телеграмма?
1: Да, это наша.
0: Кто ее подписал?
1: Это Зайцев. Ой, этот Зайцев. Ничего, я ему сейчас при вас, я от него камня на камне не оставлю. Зайцев?
2: Вызывали?
1: Вы им писали, не отпирайтесь.
2: Куда?
0: В Комаринское!
2: С приездом.
0: Спасибо.
1: Вы писали туда? Писали.
2: Да.
1: Ну вот видите, мы нападаем на след. Скажите, Зайцев, почему вы пишете им о колесах, когда они нас спрашивают о насосах?
2: Кто спрашивает о насосах?
0: Мы спрашиваем о насосах.
1: Они спрашивают о насосах.
2: Где?
0: Вот.
2: Что?
0: Наша телеграмма.
2: Да.
0: А вы?
2: Что?
0: Что?
1: Слушайте, как вы могли так ответить?
2: Я не мог так ответить.
0: Не мог.
2: Здесь о колесах, правильно?
0: Правильно.
2: А здесь о насосах, правильно?
0: Правильно.
2: Ну вот,
1: слава богу, разобрались, все в порядке.
0: Минуточку. Это ваша телеграмма.
3: Да, это наша.
0: Ваша, это ваша подпись.
2: Где?
1: Где?
0: Вот.
1: Вот.
2: Что?
1: Что?
0: Что?
1: Что?
0: Что? Что? Что? Что? Что? Что?
1: Вы плетете интриги. Это же лоно ему затер.
0: И вообще...
1: Где вы были сегодня с 8 до 11?
2: Кто?
1: Вы?
4: Вы, да.
2: Что?
1: Ну, где вы были сегодня с 8 до 11?
2: Когда?
1: Сегодня.
2: Вчера?
1: Нет, сегодня.
2: Что?
1: Где вы были сегодня с 8 до 11?
2: Кто?
1: Вы.
2: Что?
1: Ну, где вы были сегодня с 8 до 11?
2: Завтра?
1: Нет, сегодня, я спрашиваю.
2: Что?
1: Где вы были сегодня с 8 до 11?
2: Не понял.
1: Я говорю, где вы были сегодня с 8 до 11?
2: Когда?
1: Ну, товарищ, я же беседую. Кстати, по вашему делу. Где вы были сегодня с 8 до 11?
2: С 7 до 7?
1: Нет, с 8 до 11.
2: Кто?
1: Вы.
2: Что?
1: Ну где вы были сегодня с 8 до 11?
2: Что?
1: Ну где вы были сегодня с 8 до 11?
2: Кто?
1: Где... Да,
0: слушай. Товарищ, я проехал 3000 километров.
1: Товарищ, проехал 3000 километров. Где вы были сегодня с 8 до 11?
2: Когда?
1: Сегодня.
2: А где я был?
1: Ну вот я и спрашиваю, где вы были сегодня с 8 до
2: 11? А где я был?
0: Товарищ, меня интересуют насосы.
1: Вот товарищи интересуют насосы. Где вы были сегодня с 8 до 11?
2: Кто?
1: Вы.
2: Что?
1: Ну где были сегодня с 8 до 11?
0: Товарищ, я же сказал, что меня интересует, где вы были сегодня с 8 до 11?
2: Кто?
0: Что?
2: Что?
0: Кто я? Я говорю, где вы были сегодня с 8 до 11? А вы мне говорите, кто? Я вас по делу спрашиваю.
1: Про насос.
0: Минуточку. Разберемся.
1: Разбирайтесь, пожалуйста.
0: Где вы были сегодня с 8 до 11?
2: С 8 до
0: сегодня,
2: чего?
0: Сегодня, почему я слеп на рабочем месте?
2: Почему?
0: Где вы были с 8 до 11, я спрашиваю вас.
1: Про насосы его спрашивают.
0: Слушайте, а вы где были с 8 до 11? Где вы были? Слушайте, где он был с 8 до 11?
2: Ну подождите, что его интересует?
0: Минуточку, товарищи, минуточку, меня интересуют колеса.
2: Колеса, да, правильный, ну, Урал.
0: Вот. Какие колеса?
1: Ну какие? Надо знать, какие.
0: Минуточку, меня интересуют насосы.
2: Так насосы или колеса?
0: Колеса.
1: Товарищ сам не знает, что ему надо, колеса насосы.
2: Вот именно, приехал издалека.
0: Слушай, товарищ. То есть немедленно, вы слышите меня, немедленно скажите мне, когда нам будут... Я... Насосы! Иначе звоню в министерство и сообщаю, чем вы сегодня здесь в наше время занимаетесь, и все.
1: Все, хватит, надоело.
0: И все.
1: Я вас увольняю.
0: Да.
2: Что?
1: Я вас уволил.
2: Сейчас.
1: Сейчас.
2: Все минуту.
1: Все минуту.
2: Не уходите.
1: Уходите.
0: Минуту. Давай.
5: Подождите, ну я ничего не понимаю. Может быть, человек не хотел.
1: Или... Он не хотел, он именно хотел. Вы же видите здесь, я же здесь один в вопиющей пустыне.
0: Я проехал 3000 километров, чтобы выяснить, наконец, где он был с 8 до 11.
1: Товарищ дорогой, ну что вы хотите? Я его уволил и все.
0: Слушайте,
1: подождите, его не возьмет теперь ни один завод, он остался без средств.
0: Но я...
1: Собирайтесь и пишите, я сам лично буду отвечать. Сам лично.
3: Выясню.
1: Я теперь их чернилу мне подпущу. Они мне все развалили, теперь я им все развалю.
0: Слушайте, я вас спрашиваю, где он был с 8 до 11?
1: Ну, дорогой, ну я вам напишу, где он был с 8 до 11. И сообщу, где он бывает с 2 до 4.
0: Спасибо.
1: Вы знаете, я им сейчас такое наделаю, дорогой, и вы приедете, никого не узнаете.
0: Так я...
5: Кому он наделает, кого не узнаю. Подожди, зачем я туда ездил, что мне там надо?
1: Что?
4: Грандиозный скандал, министерство требует насосов.
5: Насос? Насосов нет! Что делать?
4: Ну давайте честно напишем и откажемся.
5: Откажемся, нас сегодня разгонят и никуда больше не возьмут.
4: Ну хорошо, что делать?
5: А что если мы запустим дурочку? Пишите! Куры передохли. Высылайте новый телескоп.

0: Она, кибернетика, во. Она, электроника. А голова на что?
1: Голова?
0: Черепок. Он ведь варит, кумекает, шарики бегают. Мысль движется, мозги шевелятся, думает человек, соображает. Руки ат-два, ат-два, зарядка, придумали, лишь бы не работать. Лишь бы дурака валять, здоровенный бугай. Гири поднимает впустую, воздух перемалывает, пусть он камни таскает. Камни в вагонетке с углем, и платить ему не надо. Он же за гири деньги не берет, а? Ежели у нас народ, ежели у нас весь трудовой народ, по утрам вместо физзарядки будет яму копать, уями что-то будет. Туда и воды накачать. И этих водоплавающих. Гусей. Перспектива. Через год на каждого. Во! По два гуся. Не, по четыре. Вместо физзарядки. Во! Во! Ноги, футбол. 22 бугая. Один мяч перекатывают. А вы дайте каждому дайте этот каток. Да конечно, 22 бугая на полтора часа. Полтора часа на 22 бугая. Два пишем, 7 на ум пошло. Они все поле заасфальтируют. А еще зрители по рублю дадут. 100 000 зрителей по 1 рублю, это будет? 100 000 зрителей по 1 рублю, это будет? 6 пишем. 8, 2, 4, 0, 6, 5, 17. Сумасшедшие деньги. Марафонцы видали? Страус 40 километров бегом дает. Его кто-нибудь использует, он уже порожняком бегит. А если он почту захватит, а сюда еще мешок с крупой, в глубинку, у нас же составы освободятся, парохода, грузовики, велосипеды, роли. Слушай, у нас такое будет? У нас такое? У нас... Кто у нас еще остался? Кто? Кто у нас эти артисты и музыканты эти? Ревматики и склеротики? Прочий боевой отряд физически маломощных хлепаков. А, съеб, стой. Ну-ка. Ага, их на легких работах использовать. Балерину видали? Она вертится, аж в глазах рябит. Фу, привяжи к ноге динамо. Пусть она ток дает в недоразвитые районы. Ты кто, иллюзионист, фокусник? У тебя из ведра курица вылетает? Пойди обеспечивай народ курями. Ведра у всех есть, курей не хватает. Тебе каждый спасибо скажет, если ты честно будешь работать. Писатель, как он пишет, видали? Он ходит, он обдумывает, что он напишет, еще неизвестно. А пока он ходит, привяжи к ему рычаг. Ать, ать, ать, ать. Вот он уже воду качает. Хоть какая польза. Вот так каждого использовать. Вот так. Такое будет. Слушай, такое... состояние блага. Такой, понимаешь, прогресс, в смысле урожай. Вместо голубей дурных на заборах, во, индюки будут сидеть. А, когда вперед-то скакнем. Только надо, чтоб каждый был.

Идет и едет советское человечество. Разные лица, разные мысли. Радость и тревога. Время быстрое, дело много. Мы спешим и толкаемся. Девочка плачет. Парень улыбается, кто-то стоит потерянно. Вот так войти в поток, взглянуть кому-то в глаза и спросить совсем тихо, о чем ты сейчас? Хочешь, пойдем с тобой по улице, потом к тебе домой, к тебе на работу, и ты сам нам расскажешь, что тебя волнует, а мы тебе покажем то, что нам нравится, и то, что нам не нравится. Мы никого не снимем, никого не накажем. Мы расставим на улице знаки. Осторожно, дети! Внимание! Человеку плохо! И наш главный знак – люди, внимание! Больше внимания друг другу! Зеленый свет движению, зеленый свет добру. Стоп невежеству, стоп разгильдяйству. От каждого из нас зависит чья-то жизнь и вся наша судьба. Пустеет улицы, мягко мигает светофор, как будто спрашивает нас по-человечески: «Здравствуй, друг, как живешь? Счастливого пути!»

Йозеф Гайден жил 200 лет назад. В молодости он учился в австрийской столице Вене, здесь же прожил свои последние годы. И во времена Гайдена и теперь Вена – один из красивейших городов мира. Конечно, если бы Гайден сейчас появился на ее улицах, он бы многого не узнал. Увидев широкие проспекты, современные дома, автомобили, автобусы на улицах, он удивился бы, наверное, гораздо сильнее, чем тогда, когда 8-летним мальчиком впервые приехал в этот город в 1740 году. Тогда, запрокинув голову, он изумленно смотрел на грандиозный собор святого Стефана с высоким шпилем. Теперь, правда, он тоже смог бы увидеть его. Этот замечательный памятник готической архитектуры по-прежнему стоит в центре города. Сохранились и великолепные венские дворцы и парки, созданные руками талантливых мастеров. Ведь настоящие произведения искусства сохраняются и не перестают радовать людей. Так и музыка Гайдна радует нас.

Не будем представлять себе пышных дворцов или храмов, устремленных к небесам. Сравним лучше эту музыку с радостным кипением жизни на улицах города. –

Вот звучит увлекательный плясовой мотив. Подобные мелодии часто слышались на улицах Вены. Многие из них Гайдн помнил еще с детства. Их пели его родители, крестьяне из деревни Рорау. Сам Йозеф брал тогда в руки дощечку и водил по ней палочкой, воображая, что аккомпанирует на скрипке. Глядя на его ритмичные движения, родители поняли, быть ему музыкантом. И вот, когда мальчик вырос, из простых, совсем простых мелодий он создал свои симфонии. Эти симфонии – целые музыкальные повести или романы, в которых, как в жизни людей, сменяются радость и печаль, гнев и нежность, тревога и спокойствие, грусть и веселье. Современники были поражены богатством различных характеров, контрастами света и тени в симфониях Гайдна, и еще тем, как удивительно развивается, изменяется в них музыка. Кажется, говорили они, будто на глазах карлик превращается в гиганта. Вот эта мелодия, которую сейчас заиграет оркестр, похожа на веселый марш, который как будто насвистывают на каких-то самодельных деревенских инструментах.

А дальше вы только послушайте, что произойдет с этой танцевальной мелодией. Она как будто рассердится, станет грозной. Танец крестьян на лугу превратится в бурную сцену, в какой-то взволнованный разговор. –

прозвучала одна только первая часть одной симфонии Гайдна, а всего симфоний у него больше 100, и в каждой по 4 части, и в каждой части свой характер. Но какие бы разные они ни были, последняя часть, финал, всегда светлая, всегда жизнерадостная. Жизнерадостный. Какое хорошее слово. Человек радуется жизни, любит ее, любит людей и приносит им радость своей музыкой. Таков Гайдн. Только не нужно думать, что ему уж так легко жилось на свете. В его жизни, как и в его музыке, радость и печаль сменяли друг друга. Перенесемся на 200 лет назад и представим себе один какой-нибудь эпизод из жизни Гайдна. Это можно сделать довольно точно. Сохранились воспоминания современника, которому сам композитор многое рассказывал о себе. Итак, один из дней 1761 года. Гайдну 29 лет. Он приезжает в Эйзенштадт, небольшой венгерский городок, расположенный недалеко от Вены. Эйзенштадт – резиденция князя Эстергази, который пригласил Гайдна к себе на службу, но потом забыл об этом. И вот в день рождения князя в тронной зале дворца торжественный концерт. Среди прочих сочинений исполняют симфонию Гайдна.

0: Не успел оркестр доиграть до конца, как князь прерывает музыкантов и спрашивает, кто автор этого прекрасного сочинения. «Гайден», отвечает один из музыкантов и подводит композитора к князю.
1: «Как? Музыку написал этот мавр?»
0: Цвет лица у Гайдена был очень смуглым, и прозвище потом надолго осталось за ним. «Так вот, мавр, отныне ты у меня на службе. Ступай и изволь одеться капельмейстером. Я не желаю видеть тебя таким, как ты сейчас. У тебя слишком низкий рост и невзрачная физиономия. Надень новое платье, парик с буклями, кружевной воротник и туфли на красных каблуках. Я хочу, чтобы каблуки были повыше, чтобы твой рост был вровень с твоими познаниями. Слышишь? Ступай. Тебе выдадут все необходимое». Так Гайден стал капельмейстером, то есть дирижером, руководителем капеллы. И потекли дни за днями целых 30 лет службы во дворце Эстергази. За это время княжеский оркестр, благодаря Гайдену, прославился на весь мир. Но испытывал ли в полной мере радость сам знаменитый капельмейстер? Однажды в письме к другу Гайден написал такие слова. «Вот сижу я в моей пустыне, почти без человеческого общества, печальный». Последние дни я не знал, капельмейстер я или капельдинер. Печально ведь постоянно быть рабом.

Композитору часто напоминали, что он, несмотря на всю свою славу, всего лишь княжеский слуга, с которым можно разговаривать на «ты» и отдавать различные приказания. Музыка – вот самая большая радость Гайдна. В ней он свободно выражает все, что думает и переживает. В его замечательных фортепианных сонатах, как и в его симфониях, богатство характеров, контрасты света и тени, изящество формы.

было в характере Гайдна одно замечательное свойство, которое очень помогало ему в жизни и которое нельзя не заметить в его музыке. Это юмор, склонность к шутке и выдумке. Рассказывают, что музыканты оркестра, очень любившие своего капельмейстера и называвшие его отцом, пожаловались как-то Гайдну на то, что князь давно не отпускает их в отпуск, а они очень устали. Тогда Гайдн сочинил симфонию, в конце которой постепенно замирают все инструменты, а музыканты гасят свечи и один за другим уходят. Говорят, что князь оценил выдумку Гайдна и удовлетворил просьбу музыкантов, а симфонию эту и теперь называют прощальной. А однажды Гайдн проделал такую штуку. Это было уже когда закончилась его служба у Эстергази. С огромным успехом он дирижировал своими сочинениями в Лондоне. Но вот он заметил, что во время одной медленной части симфонии некоторые лондонцы зевают. Тогда для тех, кто дремлет, слушая медленную музыку, он кое-что придумал. В следующий раз при исполнении той же пьесы среди затишья вдруг раздался громовой удар всего оркестра. Вот как это было.

Гайден, дирижировавший этой симфонией, она так и называется «Сюрприз», улыбался всякий раз, когда приближался один из ее сюрпризов. Впрочем, он всегда улыбался в наиболее удачных моментах. И публика могла это хорошо видеть, потому что в те времена дирижер стоял не так, как теперь, лицом к оркестру, а наоборот, лицом к слушателям. В 1792 году, возвращаясь из Лондона в Вену, по дороге Гайден остановился в немецком городе Бонне. Здесь, на завтраке, устроенном его честь, он познакомился с молодым боннским музыкантом Людвигом Бетховеном. На следующий год Бетховен приехал в Вену и стал учеником знаменитого Гайдена. Правда, занятия продолжались недолго. Дерзкие замыслы ученика пугали старого мастера. И он, отдавая должное таланту ученика, говорил ему так: «Вы производите на меня впечатление человека, у которого несколько голов, несколько сердец и несколько душ». Сочинения Бетховена ему казались слишком смелыми. А между тем и сам Гайден в своих последних работах открывал нечто новое для себя, нечто такое, что предвосхищало силу и драматизм будущих бетховенских симфоний. Таким было его последнее крупное сочинение «Оратория для хора, трех солистов и оркестра», которое называется «Времена года». Картины природы и крестьянской жизни, знакомые Гайдену с детства, чередуются в четырех частях оратории. Первая часть – весна. Пробуждается природа, в каждой почке и цветке зарождается жизнь. Начинаются работы в поле, и пахарь поет свою песню, шагая за плугом. Наступает жаркое лето. Можно ли обойтись здесь без изображения грозы, очищающей атмосферу душного дня? И Гайден создает замечательную симфоническую и хоровую картину, которая с бетховенской силой рисует разбушевавшуюся стихию.

осень. Это сбор урожая и пора охоты. А зимою вновь надвигаются туманы, и мороз сковывает землю.

«Не так ли происходит и в жизни человека?» – спрашивает Гайден. «Весна юных лет сменяется более зрелой порою, а потом приходит старость.

Но если человек достойно прожил жизнь в труде, он может быть счастлив. Потому и здесь, в картине «Зимы», несмотря на некоторые печальные моменты, звучит жизнерадостный гайдновский смех, который мы так часто слышим в его музыке. Вот послушайте в заключение песенку Ганны, героини «Времен года». Сидя за прялкой в кругу соседей, она рассказывает смешную историю о том, как простая девушка перехитрила богатого важного франта. Она рассказывает, а слушатели в ответ хохочут.

умирая, не скажу «была», и не жаль, и не ищу виновных. Есть на свете поважнее дела страстных бурь и подвигов любовных. Ты, крылом стучавший в эту грудь, молодой виновник вдохновения, я тебе повелеваю, будь, я не выйду из повиновения.

0: Правду могу сказать. Редко кому случалось видеть такое знатное собрание. Вся императорская семья, все чужестранные министры, все наши знатные господа, весь генералитет. Одним словом, столько было гостей, сколько дом наш мог вместить. После обручения одарили нас богатыми дарами, бриллиантовыми серьгами, часами, табакерками. Казалось мне тогда, по моему малодумию, что все это прочно и на целый век будет. А того не знала, что в здешнем свете нет ничего прочного, а все на час. А я, счастливица, все не могла поверить, что жених мой Иван Долгорукий.
1: Дело в том, что, если говорить откровенно, Иван был большой негодяй. Пьяница, развратник, картежник. Как пишут современники, когда Иван скакал по улицам Москвы, все прятались по своим домам. Он мог ворваться в любой из этих домов и изнасиловать жену хозяина. И такие вещи были. И тут вдруг он посватался к этой девочке, к Наташе Шереметьевой. И она согласилась выйти за него замуж. Я думаю, что здесь все очень просто. Во-первых, она ждала своего часа и ждала такого красивого, такого знатного мужа, жениха. А то, что он был ловелас, это наоборот придавало ему особое своеобразие, потому что Наташа наверняка подумала: он из всех своих многочисленных любовниц выбирает меня, значит, я лучше их. Известно, что ловеласы всегда кажутся лучшими женихами.
2: Всякая любовь, она с первого взгляда. То есть, на самом деле, это все происходит мгновение. Есть даже версия в 1/10000 секунды. Почему она полюбила именно Ивана Долгорукого? Всем нравится этот контраст между ее целомудрием и его распущенностью. Как бы вот два противоположных полюса. А он в ней спасение свое нашел. Только он в тот момент еще, может быть, и не знал, какой наукой можно это предусмотреть, какой мудростью можно это предугадать. Это судьба, это Бог.
0: Как себя помню, мне часто снится один и тот же сон. Я одна в лесу, пытаюсь найти дорогу. На мгновение все притаилось и молчит. Еще секунду назад светлое небо становится черным, огненная красная струя перерезает тучи и подсвечивает странные лица, которых я никогда раньше не видела. Взлетает с ветки птица. Она пытается взмахнуть ввысь, еще раз и еще, но не может. Как будто какая-то неведомая сила тянет ее к земле. Наташа, Наташенька, что с тобой?
3: Мама, мне снится какой-то кошмар, я боюсь.
4: Ну что ты, моя дорогая,
0: это только сон. Смелая Наташа Шереметьева ничего не должна бояться, правда?
5: Я думаю, что Наталье Борисовне Долгорукой, урожденной Шереметьевой, в жизни очень повезло. Потому что, несмотря на все невзгоды, которые ей выпали, она все-таки смогла сохранить свою личность в неприкосновенности. Ну, она была дочерью Бориса Петровича Шереметьева, прославленного петровского полководца. Он свою кровиночку очень любил. Это с одной стороны. С другой стороны, она недаром, наверное, в детстве, играя, взбиралась в седло Карла XII, поверженного ее отцом. И думаю, что она слышала все время разговоры о доблестях, о подвигах, о славе и о победах своего отца. И вот это ощущение мужества и благородства, которое присутствовало в доме, наверное, было впитано с молоком матери, что называется.
1: Но в 1718 году Борис Петрович умер, а потом умерла и мать Наталья. И так получилось, что эта 15-летняя девочка оказалась самой богатой невестой России. Владения Шереметьевых тянулись от Урала до западной границы. Целые волости, огромные села были собственностью молоденькой девочки. Ну, надо понимать, что это была невеста на выданье, и рой женихов вокруг нее был, она все выбирала, и все ей не нравилось.
3: После смерти матери моей я ни с кем не хотела видеться. Пришло на меня высокодумие. Я не старалась жить весело и играючи, не было в этом удовольствия. Я много читала, думала, размышляла. И знала, что будет еще у меня время и для счастья, и для удовольствия. Слезы не возвращают утраченного. Они только снимают ненадолго с сердца то невыносимо тяжелое бремя, которое все время душит меня.
2: В 14 лет начинают думать о смысле жизни, а зачем я, откуда мы? Зачем мы живем, зачем умираем и так далее. Тому. Что такое любовь, что такое верность. То есть вот с одними это случается, а с другими нет. Хотя должен вам сказать, что с точки зрения психологии в той или иной форме это случается почти со всеми именно в этом возрасте. Именно в возрасте 14, 16, 17 и закладывается зерно личности, ее принципы, по которым... В большинстве случаев эта личность так или иначе, но будет строить свою жизнь.
1: Род князей Долгоруких был не просто знатным родом, уходящим к Рюриковичам. Долгорукие при Петре II фактически управляли государством благодаря фавору Ивана и благодаря тому, что отец Ивана, князь Алексей, ведал практически всеми делами. И, стремясь удержать власть, ее закрепить, Алексей Долгорукий придумал такой ход. Он решил женить императора Петра II, которому был тогда 15 лет, на своей 16-летней дочери Екатерине, сестре Ивана, и тем самым стать родственниками царя. А сам Иван тоже решил как бы остепениться и выбрал в невесты как раз Наталью Шереметьеву. Совершенно ясно, что это был брак по расчету, и не просто по расчету, а желанием захватить огромные шереметьевские владения.
3: Постоянный страх тревожил Наташу. Она попыталась уснуть. Во сне увидела священника. Она подошла к нему, пытаясь о чем-то спросить его, но он быстро прошел мимо, не останавливаясь. Наташа знала, что это плохая примета. 6 января 1730 года, в день праздника Водосвятия, стояла солнечная и морозная погода. Дул сильный ветер, холодные лучи солнца сверкали и переливались в золоте роскошно убранных саней, где сидели, смеясь и весело болтая со своими невестами, император Петр II и любимый друг и фаворит Иван Долгорукий. После 4 часов гуляния все вернулись во дворец, где был приготовлен пышный праздничный обед в честь молодых. «Мне что-то не здоровится», — сказал Петр. «Наверное, немного простыл». «Превозмогите себя, в приятной беседе все пройдет». Петр еще немного посидел и удалился к себе.
1: 19 января 1730 года, после непродолжительной болезни, император Петр II умер. И все благополучие семьи Долгоруких, семьи фаворита, разом рухнуло. На престол была избрана императрицей Анна Иоанновна. Она очень любила Долгоруких, это все знали. И Долгорукие, не дожидаясь коронации императрицы, уехали в свое подмосковное имение с символическим названием Горенки. А между тем дата предстоящей свадьбы приближалась. Но Наталья вдруг проявила, как многим казалось, упрямство. А на самом деле то, что называется честность, воля, благородство.
0: Все родственники Наташи очень хорошо понимали, что происходит. Долгорукие теряют власть. Каждый день они съезжались и советовали больше не принимать князя Ивана. «Берегись, Наташа, опомнишься, когда уже поздно будет. Подумай, что ожидает твоего жениха. Может быть, даже ссылка, Сибирь». Наташа не отвечала, а только шепотом все время твердила: «Я на все готова, только не на разлуку с ним. С другом есть и в горе наслаждение». Наташа не находила себе места, она металась по дому. Как вдруг ей доложили, что пришел князь Иван Алексеевич. Она бросилась к нему. Он был бледен, глаза лихорадочно блестели от бессонных ночей. «Не гоните меня, я в отчаянии», — сказал Иван и разрыдался. Наталья обняла его и, целуя его волосы, шептала: «Я тебя никогда не покину. Сам Бог выдавал меня замуж, а больше никто».
2: Удивление, которое во мне вызывает Наталья, это вот эта осознанность решения, принятого в экстремальной ситуации 16-летней девчонкой. Да, мы можем сказать красиво: подвиг любви, да, верность, преданность и так далее. Это, безусловно, есть. Это засвидетельствовала она. Она, как она сама написала, я всему миру показала верность любви. Но с психологической точки зрения самое фантастическое – это принятое ею решение в абсолютно экстремальной ситуации. Умение принять решение и принять все последствия этого решения. Этому у нее может учиться любой человек, любого возраста, потому что нет ничего в человеческой жизни труднее, чем принять решение и ответственность за нее, за его последствия.
1: Наталья с одной служанкой приехала из Москвы в Горенки и в скромной сельской церкви местный священник обвенчал Ивана и Наталью. Семья Долгоруких – это единственный, кто присутствовал в церкви. Они без восторга встретили невестку, а думали о том, что их ждет. Между тем, девушка совершила неординарный поступок. Она вошла в семью, над которой разразилась гроза царского гнева. Что ее двигало? Чем она руководствовала в своей жизни? Конечно, любовью. Она сразу же полюбила Ивана и дала согласие за него выйти. Еще жертвенность, которая была присуща ей и, наверное, сотням и тысячам русских женщин, которые шли за своими и избранными в Сибирь, в ссылку.
0: Господи, дай силы изъяснить мои беды, чтобы я могла описать для знания желающим и для утешения печальным, чтобы помни меня, утешались. Сколько помню себя, проводила в бедах и все опробовала: гонения, странствия, нищету, разлуку с милым. Я не хвалюсь своим терпением, но по милости Божьей хочу сказать, что Он дал мне столько сил, чтобы я все перенесла и все перенесу. Невозможно человеку смертному такие удары понести, если б сила Господня не подкрепляла.
1: Начальник конвоя имел приказ везти Долгоруких в Сибирь, в Березов. Здесь был даже замысел такой: коли вы, Долгорукие, сослали Меньшикова в Березов, то теперь и вы туда отправляетесь. Сначала на барже, вот тут-то она и обронила ожерелье. Потом на перекладных, это все долго, тяжко. Вообще приехали, когда Березов, Наталья показала себя человеком незаурядным, терпеливым, мужественным, потому что жизнь ссыльных была тяжела сама по себе, а Долгорукие были семья недружная, большая. Можно себе представить этот большой барак, темные деревянные посуды, глиняные чашки, и эти вчерашние правители России. Очень плохой характер был у Екатерины Долгорукой, порушенной невесты. Она все время ссорилась с отцом Алексеем. Вообще, там были драки такие, что охранник был вынужден постоянно разнимать их. И сам от этого страдал. И это тот фон, в котором началась семейная жизнь Натальи Борисовны. Она родила двоих сыновей, Михаила и Митю. Иван, муж ее, был супругом негодящим. Пьянствовал, играл в карты, завел знакомство в городе Березове, подружился с подьячим и за столом, как не раз, ругал государыню Анну Иоанновну непотребными словами. Как-то этот подьячий Тишин стал ухаживать за Екатериной Долгорукой. Ей это не понравилось. Подьячий обиделся, написал донос на Ивана и всех Долгоруких о том, что они ведут противозаконные разговоры. Сначала все было спокойно. Потом неожиданно приехала воинская команда, арестовали всех Долгоруких и еще полсотни жителей Березова. Всех повязали. Самого Ивана заключили в земляную тюрьму.
3: Ночами Наталья, умолив стражу, пробиралась к Ивану и совала между железными прутьями еду. Она старалась шепотом разговаривать с ним, чтобы охрана не услышала бы ее и не выгнала. Когда в очередной раз она пришла, то землянка была пустой. Наталья бросилась к охранникам, кричала, билась. «Где он? Дайте только взглянуть на него и проститься!» Но не было милосердного человека. Никто ее не утешил. К ней подошли охранники и бросили в темницу. Спустя месяцы Наталья получила в Березове страшную весть. Иван и его родственники подверглись позорной казни под Новгородом. Ивана казнили особенно свирепо. Его четвертовали. Сначала отрубили ногу, потом руку, потом другую ногу, потом другую руку. И, наконец, отсекли голову. Наступил 1740 год.
1: Умерла императрица Анна Иоанновна. И, как принято, все заключенные и узники ссыльные предыдущего царствования выпускали на свободу. Наталья приехала с детьми в Москву. Ей было всего 25 лет. Оказалось, что жизнь уже кончилась. Родственники, особенно брат Петр, не приняли Наталью, не принимали ее и в домах некогда знакомых, знатных вельмож. Она бедствовалась на съемных квартирах, но как-то сумела, благодаря своему терпению, мужеству, воле, поднять старшего сына Михаила, устроила его на службу, он женился, появились внуки. А сама Наталья Борисовна в 1758 году, это уже время Елизаветы Петровны, уехала в Киев, туда, где мечтал всегда быть похоронен ее отец, фельдмаршал Шереметьев, и постриглась в одном из киевских монастырей под именем Нектария.

0: Господи Иисусе Христе, за все благодарю моего Бога, что не попустил меня вкусить сладости мира этого, что есть радость, а я ее не знаю. Отец мой небесный не попустил меня душою погинуть, всячески меня смирял и все пути мои ко греху пресекал.
1: То, что Наталья Борисовна Долгорукая в 45 лет сделала из старицы Нектарии, меня, вообще говоря, нисколько не удивляет. Как и то, что императрица Елизавета, несмотря на все свои старания, не могла ее развеселить ни в каких развлечениях света. У меня в семье был такой опыт. Моя мама очень рано осталась вдовой. И я знаю, что много лет первых, когда она ходила в гости, это для нее было тяжкой обязанностью. Она только плакала там, ей было только тяжелее. Наталья Борисовна, между прочим, ушла в монастырь и не раньше того времени, как она выполнила свой мирской долг. Она вырастила обоих сыновей, и вот только когда младший стал уже взрослым, она ушла. Но и в монастыре, судя по всему, от нее продолжал исходить тот удивительный свет, присущий ей. И по разным свидетельствам всегда ее окружали люди. Она всегда была, что называется, как мы теперь говорим, востребована. И, видимо, до старости она сохранила те свойства души, которые ей были присущи с детства, ясность ума, доброту и способность любить.
2: Наталья Борисовна не просто переселилась в монастырь, она ухаживала за младшим сыном Митей, который сошел с ума. И он умер у нее на руках в 1762 году. А потом умерла и Наталья. Но за несколько лет до смерти, когда к ней приезжал Михаил с детьми, она для них специально написала свои знаменитые своеручные записки. Этот безыскусный, краткий документ, мемуар буквально поражает читателя, в нем как будто светится ее невинная, добрая, христианская душа.
0: Вот любовь до чего довела. Все оставила, и честь, и богатство, и сродников, и стражду с ним, и скитаюсь. Этому причина любовь, которую я не постыжусь ни перед Богом, не перед целым светом, потому что он один в сердце моем был. Мне казалось, что он для меня родился, а я для него. И нам друг без друга жить нельзя. Я по сей час в одном рассуждении и не тужу, что мой век пропал. Но благодарю Бога моего, что он дал мне знать такого человека, который того стоил, чтобы мне за любовь жизнью своей заплатить, целый век странствовать и всякие беды сносить. Могу сказать, беспримерные беды.
3: Бывает бескорыстная любовь, бывает абсолютная верность, бывает такое мужество и терпимость. Бывает. Это ее подвиг. Это не может не восхищать.
0: Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес, от того, что лес моя колыбель и могила лес, от того, что я на земле стою лишь одной ногой, от того, что я о тебе спою, как никто другой.

0: Вы любите ходить в гости?
1: Ну
0: что ж, тогда собирайтесь.
2: Спасибо.
0: Нас пригласил к себе писатель, автор научно-фантастических рассказов. Знаете, сегодня, наверное, нас ждет встреча с неожиданным.
3: Это конечно.
0: Ведь фантасты живут в необычном мире. Всякие там роботы, внеземные контакты, чудовища с других планет.
1: Конечно, конечно. Так можно думать, если принимать всерьез то, что пишут фантасты. А вот если многое из того, что мы сегодня узнаем, всего лишь шутка, а?
4: Да.
0: Ну, короче говоря, отправляемся. Нас уже ждут писатели и его герои. А нужно ли все, что вы узнаете, принимать всерьез, вы поймете в конце. Итак, поехали.

0: какой чудесный аромат жареной утки.
1: Да, вы знаете, и по всей лестнице.
2: Да.
1: Вы знаете, это, наверное, из рассказа «Утка в сметане».
0: Да. У, мы, кажется, вовремя.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Пожалуйста,
1: здравствуйте.
3: Проходите.
1: Спасибо.
3: Проходите.
2: Спасибо.
3: Пожалуйста, располагайтесь. Садитесь, пожалуйста.
1: Спасибо.
3: Садитесь. Ну что же, задавайте вопросы.
1: Простите, вы знаете, очень хотелось бы познакомиться с роботом.
0: Да,
2: да.
1: Говорят, что он живет вместе с вами и член вашей семьи.
3: Да, только сейчас он в ремонте. Кстати, хорошо, что вы с ним не встретились. У него ужасный характер. А все началось с того, что несколько лет назад мне подарили его на юбилей. Как сейчас помню, после тостов и поздравлений в комнату въехал робот. В тот вечер он всем очень понравился. Когда я проснулся на следующий день, Робби стоял у моей кровати, ожидая распоряжений. Будьте добры, Робби, почистите мне ботинки. Они в коридоре у двери.
4: Как это делается?
3: Так, очень просто. В шкафу вы найдете коричневую мазь и щетки. Намажьте ботинки мазью и натрите щеткой до появления блеска.
1: Так, интересно.
3: Робби послушно отправился в коридор. Очень было любопытно, как он справится с первым поручением. Когда я подошел к нему, он кончал намазывать на ботинки абрикосовое варенье, которое жена берегла для особого случая. О, Робби, я забыл вас предупредить, что мазь для ботинок находится в нижней части шкафа. Вы взяли не ту банку.
4: Положение тела в пространстве может быть задано тремя координатами в декартовой системе координат. Погрешность в задании координат не должна превышать размеров тела.
3: Правильно, Робби, я допустил ошибку.
4: В качестве начала координат может быть выбрана любая точка пространства, в частности, угол этой комнаты.
3: Все понятно, Робби. Я учту это в будущем.
4: Координаты тела могут быть также заданы в угловых мерах при помощи азимута

0: Молчал, но целый день двигался за мной по пятам и пытался объяснить жестами особенности перехода из прямоугольной в косоугольную систему координат. Да, сказать по правде, я очень устал за этот день. Включим магнитофон?
1: Да, конечно, конечно.

0: Только вы рассказывайте, пожалуйста, рассказывайте дальше.
1: Пожалуйста, ну, очень просим.
2: Хорошо, но уже на третий день я убедился в том, что Робби создан только для интеллектуальной работы. Прозаическими делами он занимается очень неохотно. Однажды за чаем жена сказала:
3: Робби, возьмите на кухне торт, разрежьте его на 3 части и подайте на стол.
4: Это невозможно сделать.
3: Почему?
4: Единицу нельзя разделить на 3 части. Частное отделение представляет собой периодическую дробь, которую невозможно вычислить с абсолютной точностью.
3: Робби, речь идет не об арифметическом делении единицы на 3 части, а о делении геометрической фигуры на 3 равновеликие площади. Торт круглый, и если вы разделите окружность на 3 части и из точек деления проведете радиусы, то тем самым разделите торт на 3 равные части.
4: Чепуха! Для того, чтобы разделить окружность на 3 части, я должен знать ее длину, которая является произведением диаметра на число пи.
2: Простите, я вас перебью. Значит, существует несколько способов деления окружности на 3 части. Если вы, Робби, пройдете со мной на кухню, то я готов вам показать, как это делается.
4: Я не могу допустить, чтобы меня поучало существо, мыслительные процессы которого протекают с весьма ограниченной скоростью.
2: Да. Этого не выдержала даже моя жена. Она не любит, когда посторонние сомневаются в моих умственных способностях.
3: Я еще сказала, как не стыдно, Робби.
4: Не слышу.
2: Затарахтел Робби, демонстративно выключая на себя тумблер блока акустических восприятий.

0: Продолжайте. Ради бога, продолжайте. Это очень интересно.
1: Пожалуйста.
2: Так первый наш конфликт начался с пустяка. Как-то за обедом я рассказал анекдот.

0: Встречаются на пароходе два коммивояжера. Куда вы едете? В Одессу. Вы говорите, что едете в Одессу для того, чтобы я думал, что вы едете не в Одессу. Но вы же действительно едете в Одессу, так зачем же вы врете? Анекдот понравился.
1: Повторите начальные условия.
0: Знаете, дважды рассказывать анекдот одним и тем же слушателям не очень приятно, но, скрипя сердце, я это сделал.
1: Задача абсурдная. Если он действительно едет в Одессу и говорит, что едет в Одессу, то он не лжет.
0: Правильно, Робби. Но именно благодаря этой абсурдности анекдот кажется смешным.
1: Да? Любой абсурд смешон.
0: Нет, не любой. Но именно здесь создалась такая ситуация, при которой абсурдность предположения кажется смешной.
1: А существует ли алгоритм для нахождения таких ситуаций?
0: Право, не знаю, Робби. Существует масса смешных анекдотов, но никто никогда не подходил к ним с такой меркой.

0: ночью я проснулся от того, что кто-то взял меня за плечи и посадил в кровати. Что случилось?
1: А говорит, что X равен Y. Б утверждает, что X не равен Y, так как Y равен X. К этому сводится ваш анекдот, да?
0: Не знаю, Робби, ради бога, не мешайте мне вашими алгоритмами спать.
1: Бога нет,
0: сказал Робби и отправился в угол. На следующий день, когда мы сели за стол, Робби неожиданно заявил.
1: Я должен рассказать анекдот. Покупатель приходит к продавцу и спрашивает, какова цена единицы продаваемого им товара. Продавец отвечает, что единица продаваемого товара стоит 1 рубль. Тогда покупатель говорит, вы называете цену в 1 рубль для того, чтобы я подумал, что цена отлична от рубля. Но цена действительно равна рублю. Для чего вы лжете?
2: Очень милый анекдот. Нужно постараться его запомнить.
0: Сказала теща, которая, как я заметил, чувствует симпатии к Робби.
1: Почему вы не смеетесь?
0: Видите ли, Робби, ваш анекдот не очень смешон. Ситуация не та, при которой это может показаться смешным.
1: Нет, анекдот смешной, и вы должны смеяться.
0: Как же смеяться, если это не смешно?
1: Нет, это смешно. Я повторяю, смешно. Я настаиваю, чтобы вы смеялись. Вы обязаны смеяться. Я требую, чтобы вы смеялись, потому что это смешно. Требую, предлагаю, приказываю немедленно, безотлагательно, мгновенно. X не равен Y, потому что Y равен X. Очень смешно.
0: Робби был явно вне себя. Жена положила ложку и сказала, обращаясь ко мне.
2: Никогда не дашь спокойно пообедать. Нашел с кем связываться. Довел бедного робота.
0: Но сейчас Робби полностью освоился в нашей квартире. Все вечера он торчит перед телевизором. Остальное время он самовлюбленно копается в своей схеме, громко насвистывая при этом какой-то мотивчик. К сожалению, конструктор не снабдил его музыкальным слухом. Боюсь, что стремление к самоусовершенствованию принимает у Робби уродливые формы. Работу по хозяйству он выполняет очень неохотно и небрежно. Ко всему, что не имеет отношения к его особе, он относится с явным пренебрежением, разговаривает со всеми покровительственным тоном. Жена попыталась приспособить его для переводов с иностранных языков. Он с легкостью зазубрил франко-русский словарь и теперь с упоением поглощает уйму бульварной литературы. Когда его просят перевести прочитанное, он небрежно отвечает.
1: Ничего интересного, прочтете сами.
0: Я выучил его играть в шахматы. Вначале все шло гладко, но потом... По-видимому, логический анализ показал ему, что нечестная игра является наиболее верным способом выигрыша. Он пользуется каждым удобным случаем, чтобы незаметно переставить мои фигуры на доске. Однажды в середине партии я обнаружил, что мой король исчез. Куда вы делили моего короля, Робби?
1: На третьем ходу вы получили мат, и я его снял.
0: Это невозможно. Поставьте моего короля на место.
1: Вам еще нужно поучиться играть.
0: В последнее время у него появился интерес к стихам. Он готов целыми часами изучать классиков, чтобы отыскивать плохую рифму или неправильный оборот речи. Если ему это удается, то вся квартира содрогается от оглушительного хохота. Да, характер его портится с каждым днем. Только элементарная порядочность удерживает меня от того, чтобы подарить его кому-нибудь. Кроме того, мне не хочется огорчать тещу. Как я уже говорил, они с Робби чувствуют глубокую симпатию друг к другу. Но извините, я сейчас посмотрю на кухне, как утка, а вы послушайте пока музыку.
3: Хорошо.

0: Простите, скажите, пожалуйста, чем вы больше всего на свете любите заниматься?
1: Знаете, к сожалению, все, что мне приходится делать, всю жизнь противоречило моим вкусам и наклонностям. Знаете, будучи с детства убежденным домоседом, избрал профессию моряка торгового флота. Имея всегда неудовлетворительные оценки по химии, кстати, эта наука казалась вообще для меня недоступной, я 5 лет руководил электрохимической лабораторией в научно-исследовательском институте. Фантастику я никогда не любил, но вот уже больше 10 лет пишу фантастические рассказы.
0: Смотри. А почему сегодня писатели-фантасты так любят веселую фантастику? Не находите ли вы, что это противоречит самому термину «научный»?
1: Как решать научные проблемы – дело ученых. Писателя же должно интересовать, что из всего этого может получиться. И вообще я убежден, что если бы каждый из нас умел находить смешное в собственных поступках, мир, в котором мы живем, был бы гораздо лучше.
0: А вы не могли бы вспомнить какую-нибудь страшную историю, которая приключилась с вами?
1: Страшную?
0: Да.
1: Пожалуй. Все началось с того, что мне нужно было сдавать экзамен по английскому языку.
0: По английскому языку? Интересно,
1: да.
0: Интересно.
1: Я совершенно лишен способности к языкам. Особенно трудно дается мне заучивание слов. День экзамена неуклонно приближался, и чем больше я зубрил, тем меньше оставалось в памяти. Трудно перечислить все ухищрения, к которым я прибегал. То повторял слова перед сном, то твердил их утром. В конце концов, я начал рифмовать английские слова с русскими. «Мы пойдем сегодня в лес?» «Yes». «Или, может, все равно?» «No». «Так вставай же поскорей!» «Today». К сожалению, дальнейшее развитие этого многообещающего метода ограничивалось моими поэтическими способностями. И вот случай свел меня с молодым ученым, занимавшимся вопросами психологии обучения.
2: Проблема, перед которой вы встали в тупик, не нова. Человеческая память не может считаться неограниченной. Это усугубляется еще тем, что мы чрезмерно перегружаем участки мозга. Чем больше усложняются окружающие нас условия, чем обширнее становится объем необходимых нам знаний, тем труднее заучивается то, что не может быть вызвано из недр памяти при помощи ассоциаций.
1: Теперь моя неспособность к языкам получила теоретическое обоснование. Но что же все-таки делать, если необходимо заучивать слова?
2: О, для этого существуют неограниченные возможности. Я уже говорил, что мы недостаточно рационально используем наш мозг. Человек совершенно не пользуется при обучении подсознательными разделами своей памяти. Знаете ли вы, что за несколько минут внушения в состоянии гипноза можно усвоить на всю жизнь больше знаний, чем за многие часы зубрёжки?
1: Да, но я не слышал, чтобы где-нибудь функционировали гипнотические курсы иностранных языков.
2: Такие курсы вы можете организовать у себя дома. И заучивание слов будет происходить помимо вашей воли, во сне.
1: Как во сне?
2: Очень просто. Запишите то, что вам нужно запомнить, на ленту магнитофона. И пусть ночью магнитофон включается на 10-15 минут. И вы выучите все, что угодно.
1: Покупка магнитофона не была предусмотрена нашим бюджетом. Но нужно отдать справедливость жене. Она проявила полное понимание срочной необходимости этого приобретения. Настал долгожданный вечер, когда я лег в кровать, поставив магнитофон рядом. Проснулся я от ощущения, похожего на удар по затылку. Сначала мне показалось, что в комнату ворвалось стадо быков.
3: Кровать – a bed. Стол – a table. Карандаш – a pencil.
1: Надрывался чей-то противный голос в магнитофоне, и я понял, что забыл вечером отрегулировать громкость. до самого утра никто не спал. В следующую ночь, когда было 2 часа, меня разбудила жена.
4: Я не могу спать. Все время жду, когда он заговорит.
1: До конца ночи мы лежали без сна, прислушиваясь к тиканью будильника. На 4-й день из квартиры уехали все, кроме меня. Не проходило ни одной ночи, чтобы я бы не проснулся за 5 минут до включения магнитофона. Я не мог спать в тот момент, когда магнитофон должен был включиться. Снотворное не помогало тоже. Я снова отправился к ученому.
2: Привычка спать в любых условиях может быть выработана искусственно, как и любой другой условный рефлекс. Вы не спите, потому что ваш мозг возбужден ожиданием включения магнитофона. Попробуйте выработать на него положительный рефлекс. Не засыпайте до тех пор, пока не почувствуете непреодолимую тягу ко сну. Через несколько дней можете спокойно приступать к обучению.
5: Так. Интересно. Интересно. Ну и что же произошло дальше?
1: Так уже через 3 дня я спокойно спал при включенном магнитофоне. Уроки пошли мне на пользу, и мой лексикон непрерывно пополнялся. Наконец наступил экзамен.
4: Так.
1: Я пробежал глазами предложенный мне текст и спокойно ждал своей очереди. К сожалению, я экзамен не сдал. Это был единственный случай в практике экзаменаторов, когда студент при звуках английской речи заснул у них на глазах. Больше того, мне пришлось бросить изучение английского языка и заняться французским, потому что английские слова каждый раз меня усыпляют. Я снова перешел на старый метод. Кто принес вам мампасье? Мсье. Однако дело продвигалось очень медленно. Умоляю, если кто-нибудь знаком с каким-нибудь новым способом изучения языков, напишите мне.

0: Простите, скажите, пожалуйста, да, для кого же вы пишете?
1: Вы знаете, на одной встрече с читателями, да, мне уже такой вопрос задавали.
0: И что же вы ответили?
1: Я сказал, что пишу для самого себя. Тут требуется, правда, пояснение. Я не отделяю себя от своих близких. И если им рассказ не нравится, то он никогда не сдается в печать. Ну, а нравятся ли мои рассказы вам, это уже особый вопрос.
0: Вы смотрите на часы?
1: Нет, не беспокойтесь, пожалуйста, у нас еще есть время.
2: Ну, утка готова.
1: Милости прошу, дорогих гостей, спасибо, к столу. Я хочу угостить вас уткой в сметане.
3: Благодарим.
1: Пожалуйста.
3: Благодарим.
1: Рассаживайтесь. Пожалуйста. Знаете, откровенно говоря, я люблю вкусно поесть и не вижу причины этого скрывать. Потому что ведь от гурмана до обжоры, как принято говорить, дистанция огромного размера. Просто я считаю, что каждое блюдо должно быть приготовлено наилучшим образом. Ну, возьмем, к примеру, обыкновенный кусок мяса. Можно кинуть его в кастрюлю и сварить. Можно перемолоть на котлеты. А можно, потушив в вине с грибами и пряностями, создать произведение кулинарного искусства. К сожалению, в наше время люди начинают забывать, что еда – это прежде всего удовольствие. Пожалуйста, положите себе еще. А вам с каким гарниром?
3: Спасибо.
1: Моченая брусника или яблоки?
3: Спасибо, спасибо. Да. Безумно вкусно. Безумно вкусно.
1: Очень приятно. Уверяю вас, что обычная газовая плита дает возможность приготовить утку ничуть не хуже, чем это делалось нашими предками в пригородных кабачках, где голодного путника ждала у пылающего очага утка, поджаренная на вертеле. Перед тем, как поставить утку в сильно нагретую духовку, не забудьте обмазать всю тушку толстым слоем сметаны. Если вы при этом проявите достаточно внимания и не дадите утке перестояться, ваши труды будут вознаграждены восхитительной румяной корочкой, тающей во рту. Да, вот, кстати, с уткой у меня связана еще одна история, которую я хочу вам сейчас рассказать.
3: О, расскажите, расскажите.
1: Знаете, был воскресный день. Я только посадил утку в духовку, как раздался звонок в передней.
2: Это, наверное, почта.
1: Я пошел открывать дверь. Это был не почтальон. На вид ему было лет 45. Под глубоко запавшими глазами красовались набрякшие мешки, какие бывают у хронических алкоголиков. Длинный, немного свернутый на сторону нос и оттопыренные уши тоже не придавали особой привлекательности своему владельцу. Хотя на улице шел снег, он был без пальто и шапки. Снежинки таяли на его голове с нагло остриженными волосами. Облачен он был в дешевый, видно, только что купленный костюм, слишком широкий в плечах. Рукава же были настолько короткие, что из-под них сантиметров на 10 торчали руки в черные сатиновые рубашки. В людях я разбираюсь хорошо. Не дожидаясь горькой исповеди о перипетиях, приведших его к положению просителя, я достал из кошелька 40 копеек и протянул ему.
4: Вы ошибаетесь. Я к вам по делу, и притом весьма срочному. Прошу уделить мне несколько минут.
1: Он взглянул на свои ноги, обутые в огромные ботинки, такие же новые, как и его костюм, потоптался нерешительно на месте и вдруг направился в комнаты. Обескураженно я последовал за ним.
4: Сейчас я вам все объясню. Только разговор должен остаться между нами.
1: С меня этого было вполне достаточно. Мне совершенно не хотелось выслушивать признание о загубленной жизни. Вот сейчас он скажет: дело в том, что я вернулся...
4: Дело в том, что я прибыл с другой планеты.
1: Это было так примитивно, что я рассмеялся. Моему перу принадлежало десятка два подобных рассказов, и у меня выработался полный иммунитет ко всякой фантастической ерунде. Вместе с тем, мой опыт в таких делах давал мне возможность быстро, я бы сказал, элегантно разоблачить любого проходимца. С другой планеты? С какой же именно?
4: И как вам сказать? Ее название ничего вам не даст. Оно на Земле неизвестно.
1: Я снял с полки энциклопедический словарь и открыл карту звездного неба. Покажите мне хотя бы место, где она находится, это ваша планета.
4: Вот тут. С Земли она должна была бы наблюдаться в этом созвездии. Однако ни в один из телескопов вы ее увидеть не сможете.
1: Ну, а на каком же расстоянии она находится от Земли?
4: На каком расстоянии? Это смотря как считать.
1: А как вы привыкли считать звездные расстояния? Может быть, в километрах? Я вложил в этот вопрос столько иронии, что лишь болван не мог бы ее почувствовать.
4: В километрах? Право, не знаю. Нет, в километрах нельзя. Километры ведь они...
1: Разные.
4: Вот-вот, именно разные.
1: Тогда, может быть, в парсеках или в световых годах?
4: Ну, пожалуй, можно в световых годах. Что-то около 2000 лет.
1: Тут я нанес ему новый удар. Сколько же времени вам пришлось сюда лететь?
4: Я не знаю. Право, не знаю. Ведь наши понятия о пространстве и времени...
1: Да, было видно, что он запутался. Еще два вопроса, и я загоню его в угол. Когда вы прилетели?
4: 20 лет назад.
1: Ну, только сумасшедший мог отвечать подобным образом. Он даже не пытался придать своим ответам хоть какую-то видимость правдоподобности. Сумасшедший. Да, но говорят, что они обладают редким упрямством. С ними нужно во всем соглашаться, иначе дело может принять совсем скверный оборот. Ну, а где же вы были все это время?
4: Там, на орбите. Неопознанные летающие объекты. Слышали?
1: Слыхал. Значит, вы были на этом, летающем блюдце. Чем же вы занимались все 20 лет?
4: Чем занимался? Всем занимался. Наблюдал за вами. Попробовали бы вы так. 20 лет на орбите. Одной синтетикой питался.
1: Я взглянул на часы. Пора было полить утку вытопившимся жиром, иначе корочка пересохнет. Действительно, должно быть очень тяжело. 20 лет не слезать с блюдца. Не каждый выдержит. Видеть под собой землю и не иметь возможности побывать на ней.
4: Бывал я на земле. Бывал. Но ненадолго. Больше в библиотеки ходил, книги читал. Вот и к вам пришел, потому что прочитал ваши рассказы.
1: Час от часу не легче. Гибрид сумасшедшего с почитателем.
4: Так вот, пришел я к вам потому, что вы пишете о внеземных контактах. Решил вот пожить у вас. Познакомиться, себя привести немного в порядок, а то у меня сеанс скоро с планетой.
1: Простите, я не понял, какой сеанс?
4: Сеанс связи. Сами понимаете, 2000 световых лет.
1: Ну и что?
4: А то, что останетесь без помощи еще на неопределенное время.
1: А в чем же вы собираетесь нам помогать? А в мыслях у меня была только утка, которую нужно было вынуть из духовки. Итак, чем же вы нам собираетесь помогать?
4: Разве ваши знания можно сравнить с нашими? Вы можете получить долголетие, управление силой тяжести, преодоление времени и пространства. Нам нужны такие люди, как вы. Любознательные, одаренные фантазией. Я начну вводить вас в курс новых наук. Вы станете первым просветителем новой эпохи. И за все это я только месяц поживу у вас. Спать могу вот тут, на диване.
1: Хватит. Вы попали не по адресу. Обратитесь к ученому, в Академию наук, наконец. Я вам ничем помочь не могу.
4: И пожить не дадите?
1: Не дам. Мой дом не гостиница. Снимите себе номер в гостинице и отдыхайте, сколько влезет. А меня, простите, ждут дела. И я принципиальный противник всякой благотворительности, превышавшей сумму в 1 рубль, тут был готов на что угодно, лишь бы отделаться от этого сумасшедшего. Я протянул ему 10 рублей. Вот, купите себе шапку и пообедайте. Он молча сунул в карман деньги и пошел к выходу, добившись, по-видимому, того, чего хотел. У меня было смутное чувство, что меня одурачили. Но как только я вошел в кухню, мое настроение вмиг улучшилось. Покрытая аппетитной розовой корочкой утка уже красовалась на столе рядом с запотевшим хрустальным графинчиком.
2: Кто это у тебя был?
1: Спросила жена, подавая бруснику. Ну, какой-то сумасшедший, да и аферист к тому же. Наполнив рюмку, я взглянул в окно. Снег валил вовсю крупными хлопьями. Мой посетитель стоял во дворе, ежился от холода и как-то по птичьи вертел головой. Потом он поднял руки, медленно взмыл вверх, повисел несколько секунд неподвижно, а затем, стремительно набирая скорость, скрылся в облаках.

0: очаровательная утка.
1: Да. Пожалуйста, кушайте, кушайте.
2: Спасибо.
1: По-моему, утка сегодня удалась.
3: Очень.
1: Вам с брусникой или с яблоком?
3: Благодарим.
2: Спасибо,
1: спасибо.
3: Скажите, пожалуйста, ну почему вы пишете научно-фантастические рассказы?
4: Да, рассказы? Ну, потому что не умею писать повести и романы. Если бы умел, то обязательно писал бы. Да, ну тогда пришлось бы объяснять, почему я не пишу рассказы. И еще я прошу не приписывать мне более серьезных намерений, чем те, которыми я руководствуюсь на самом деле. Право на шутку – одна из незыблемых привилегий писателя-фантаста. Я считаю, что шутка, даже самая острая, бывает весьма полезна для здоровья, подорванного чрезмерной серьезностью или слишком затянувшимся красноречием. Ну, а сейчас я хочу вас пригласить в мысленное путешествие в кафе будущего. Я назвал его так – молекулярное кафе.
3: С удовольствием.
0: Интересно.
4: Только у меня к вам просьба, не относитесь к этому серьезно. Это всего-навсего шутка, но ее любит рассказывать моя жена.
1: Итак, мы отправимся туда на транспорте фантастов-мыслелете.

0: указатель электронного калькулятора Мишкиного поведения, нашего сына, целую неделю стоял на отметке «Отлично». Ну и мы решили это отпраздновать.
1: Я-то предложил посетить музей запахов алкогольных напитков. Но потом мы все-таки решили отправиться в молекулярное кафе.
0: Да, на мыслелете. Мы доехали быстро.
1: Да, по дороге нас только один раз тряхнуло. Это когда я подумал, что хорошо бы заскочить на минутку в музей.
0: Когда мы уселись за белый столик, на экране телевизора появилось изображение робота в белой шапочке и белом халате. Улыбающийся робот объяснил нам, что в кафе молекулярного синтеза имеется 360 блюд. Для того, чтобы получить выбранное блюдо, необходимо набрать его номер на диске автомата, и оно будет синтезировано прямо у нас в тарелке. Если мы хотим чего-нибудь, чего нет в меню, то нужно надеть на голову антенну и представить себе это блюдо. Тогда автомат выполнит заказ. Конечно же, мы захотели того, чего нет в меню. Я заказала себе тарелку оладий.
1: А я псевдобифштекс. Он был румяный и очень аппетитный на вид.
0: Пока мы этим занимались, Мишка уныло ковырял вилкой в изображенном им блюде, состоявшем из соленых огурцов, селедки, взбитых сливок и малинового джема, пытаясь понять, почему иногда сочетание самого лучшего бывает такой гадостью. Я сказала, что когда придумываешь какую-нибудь еду, нужно больше сосредоточиться. Тогда Мишка начал синтезировать пирожные, похожие на космический корабль.
1: А я пытался представить себе, какой вкус имел бы приготовлявшийся для меня напиток, если бы в него добавить капельку коньяку. Мне почти удалось, но вдруг зажегся красный сигнал, и появившийся на экране робот сказал:
0: «В молекулярном кафе таких вещей делать нельзя».
1: Жена пожалела меня и сказала, что из кафе она поедет домой, а я могу поехать в музей. Мне захотелось сделать ей приятное, и я придумал для нее плод, напоминавший формой апельсин, вкусом мороженое, а запахом ее любимые духи. Она улыбнулась и храбро откусила большой кусок. Когда мы возвращались домой, Люля сказала:
0: «Эти старинные молекулярные кафе – очень милая вещь. Еда в них гораздо вкуснее той, которая синтезируется у нас дома».
1: «Я думаю, что это, наверное, от того, что при синтезе еды по проводам в нее лезут всякие помехи». А вечером Люля расплакалась.
0: «Ой, синтетическая еда – это гадость. Я ненавижу кибернетику, хочу жить на лоне природы, ходить пешком, доить козу и пить настоящее молоко с ржаным хлебом».
1: Мишка тоже расплакался и сказал, что калькулятор поведения – выдумка, что живший в древности мальчик по имени Том Сойер прекрасно обходился без калькулятора. Потом он сказал, что записался в кружок электроники только за тем, чтобы научиться обманывать калькулятор. Я успокаивал их как мог, хотя тоже подумал, что, может быть, музей запахов алкогольных напитков не такое уж замечательное изобретение, так же, как и псевдобифштекс.
0: Потом мы легли спать.
1: И ночью мне снилось, что я вступил в единоборство с медведем, и что мы все сидели потом у костра и ели вкусное медвежье мясо, пропахшее дымом. Мишка засовывал в рот огромные куски, а Люля улыбалась мне своей чудесной, чуть смущенной улыбкой.

0: А теперь мы будем пить чай. Но его тоже нужно уметь готовить.
1: А как?
0: Сначала нужно ополоснуть чайник водой и поставить его на огонь.
2: Да, да, да.
0: Да. Когда из носика пойдет легкий порог, засыпать первую порцию чая.
1: А, надо запомнить рецепт.
0: Да.
2: Запоминайте.
0: Тем временем вскипит вода во втором чайнике. Не забудьте положить немного зеленого чая.
1: Зеленого?
0: Что, да. Никогда не слышали?
2: Нет, зеленый. Ну,
0: это от того, что вы не знаете, что такое настоящий чай. Именно зеленого чая.
2: А.
0: Совсем немного.
2: Ага.
0: Теперь вылейте зеленый навар в первый чайник.
1: Так.
0: И снова на огонь. Только сейчас уж следите, чтоб не закипел. А то все пропало. Отлично. Можно снимать и накрыть колпаком. 5 минут, и чай готов.
1: Понятно.
0: Пить Интересно. Его нужно из маленькой фарфоровой чашки.
1: Так.
0: Сахар?
2: Сахар, да.
0: Ну, кто же пьет настоящий чай с сахаром?
2: Конечно.
0: В крайнем случае, чуть-чуть соли.
1: Понятно.
3: В гостях у писателя-фантаста вместе с вами были режиссер Вадим Пучкин, звукорежиссер Виктор Новиков, звукооператор Мария Клеенышева, редактор Нелли Машинджинова, артисты Вера Карпова, Алексей Савастьянов, Николай Харитонов, Лев Лемке, Леонид Леонидов и Борис Улитин.
4: Да, если вы не успели записать рецепт утки из рассказа «Утка в сметане», повторяем его.
2: Перед тем, как поставить утку в сильно нагретую духовку, надо обмазать всю тушку толстым слоем сметаны. Не забудьте положить внутрь утки, так сказать, в ее недра, несколько зернышек душистого перца, немного укропа и лавровый лист. Это придает блюду ни с чем не сравнимый аромат. Наилучший гарнир – моченая брусника. Если вы при приготовлении проявите достаточно внимания, ваши труды будут вознаграждены восхитительной румяной корочкой, тающей во рту.
0: Ну, а если у вас возникли вопросы к писателю-фантасту, или вы не успели записать наш рецепт, пишите нам.

0: Рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Три встречи» читает Антон Шварц.
1: Никуда я, бывало, не ездил так часто на охоту, как в село Глинное, лежащее в 20 верстах от моей деревни. На половине пути приходится перебраться через небольшой холм. На вершине этого холма лежит усадьба, состоящая из одного необитаемого господского домика и сада. Казалось, давно никто не жил в самом доме. Но в крошечном флигельке на дворе помещался дряхлый вольноотпущенный человек, высокий, сутуловатый и седой. Старика этого звали Лукьянычем. Я заговаривал с ним, но он не был словоохотлив. Я только узнал от него, что усадьба, в которой он жил, принадлежала вдове, у которой была младшая сестра, что обе они живут в городе, да за морем, а домой не показываются. Однажды я как-то долго замешкался в поле. Уже совершенно стемнело, когда я достиг знакомой усадьбы. Мне пришлось идти вдоль сада. Кругом была такая тишина. Неподвижно лежал передо мной небольшой сад, весь озаренный, как бы успокоенный серебристыми лучами луны, весь благовонный и влажный. Разбитый по-старинному, он состоял из одной продолговатой поляны. Высокие липы окружали ее ровной каймой. В одном только месте прерывалась эта кайма сажени на две, и сквозь отверстие виднелась часть низенького дома с двумя, к удивлению моему, освещенными окнами. Воздух весь теплый, весь пахучий, даже не колыхался. Он только изредка дрожал, как дрожит вода, возмущенная падением ветки. Какая-то жажда чувствовалась в нем, какое-то мление. Все дремало, все нежилось вокруг, все как будто глядело вверх, вытянувшись, не шевелясь и выжидая. Чего ждала эта теплая, эта не заснувшая?

звука ждала она, живого голоса ждала эта чуткая тишина. Но все молчало. Соловьи давно перестали петь, а внезапное гудение мимолетного жука, сонливый свист встрепенувшейся птички, далекий крик в поле, короткий быстрый топот по дороге, все эти слабые звуки, эти шелесты только усугубляли тишину. Сердце во мне томилось неизъяснимым чувством, похожим не то на ожидание, не то на воспоминание счастья. Я не смел шевельнуться. Я стоял неподвижно перед этим неподвижным садом и, не знаю сам почему, неотступно глядел на те два окна, тускло красневшие в мягкой плутени. Как вдруг раздался в доме аккорд, раздался и прокатился волною, раздражительно звонкий воздух отгрянул эхом, я невольно вздрогнул. Вслед за аккордом раздался женский голос. Я жадно стал вслушиваться, и могу ли выразить мое изумление? 2 года тому назад в Италии, в Сорренто, слышал я ту же самую песню, тот же самый голос, да-да, это они, я узнал их, это те звуки. Вот как это было. Я возвращался домой после долгой прогулки. Я быстро шел по улице. Уже давно настала ночь, великолепная ночь, южная, вся светлая, роскошная и прекрасная, как счастливая женщина в цвете лет. Луна светила невероятно ярко, большие лучистые звезды так и шевелились на темно-синем небе. С обеих сторон улицы

в обоих жалюзи были спущены, и сквозь узкие их трещинки едва струился матовый свет. Повторив два раза «Вьени, Вьени», голос замер. Полоски света в одном окне исчезли, кто-то изнутри подошел и прислонился к нему. Я сделал два шага назад. Вдруг жалюзи стукнуло и распахнулось. Стройная женщина, вся в белом, быстро выставила из окна свою прелестную голову и, протянув ко мне руки, проговорила «Сейту». Я потерялся, не зная, что сказать, но в то же мгновение незнакомка с легким криком откинулась назад, жалюзи захлопнулась. Я остался неподвижен и долго не мог опомниться. Лицо женщины, так внезапно появившееся передо мной, было поразительно прекрасно. Я тогда же почувствовал, что этого лица я век не забуду. Месяц ударял прямо в стену павильона, в то окно, откуда она мне показалась. И, Боже мой, как великолепно блеснули в его сиянии ее большие темные глаза! Какой тяжелой волной упали ее полураспущенные черные волосы на приподнятое круглое плечо! Сколько было стыдливой неги в мягком склонении ее стана! Сколько ласки в ее голосе, когда она окликнула меня! Простояв довольно долго на одном и том же месте, я отошел немного в сторону и стал с каким-то глупым недоумением и ожиданием поглядывать на павильон. Я слушал, слушал с напряженным вниманием. Наконец раздались в отдалении шаги, они приблизились. Мужчина, такого же почти роста, как я, быстро подошел к калитке подле самого павильона, стукнул, не оглядываясь, два раза железным ее кольцом и запел в полголоса «Экко риденте». Калитка отворилась, он без шуму скользнул в нее. Я встрепенулся, покачал головой и с неудовольствием отправился домой. На другой день я совершенно напрасно и в самый жар проходил часа два по улице мимо павильона и в тот же вечер уехал из Соренто. Пусть же теперь вообразят читатели то изумление, которое внезапно овладело мной, когда я в степи, в одной из самых глухих сторон России, услыхал тот же самый голос, ту же песню. Как и тогда, теперь была ночь. Как и тогда, голос раздался вдруг из освещенной незнакомой комнатки. Как и тогда я был один. Сердце во мне сильно билось. Не сон ли это, думал я? И вот раздалось снова последнее «Вьени». Неужели растворится окно? Неужели в нем покажется женщина? Окно растворилось, в окне показалась женщина. Я ее тотчас узнал. Это была она, моя соррентская незнакомка. Но она не протянула вперед по-прежнему свои обнаженные руки. Она тихо их скрестила и, опершись ими на окно, стала молча и неподвижно глядеть в сад. Да. Это была она, это были ее незабвенные черты, ее глаза, которым я не видал подобных. Все в ней дышало уверенностью и отдыхом любви, торжеством красоты, успокоенной счастьем. Она долго не шевелилась, потом оглянулась назад в комнату и, внезапно выпрямившись три раза, громким и звенящим голосом воскликнула «Аддио!». Она закрыла окно, и через несколько мгновений огонь погас в доме.

0: Только я пришел в себя, я тотчас отправился вдоль сада к усадьбе, подошел к запертым воротам и посмотрел через забор. Ставни в доме были закрыты по-прежнему. Более получаса расхаживал я в недоумении перед забором, так что обратил на себя, наконец, внимание старой дворовой собаки, которая необыкновенно иронически посмотрела на меня из-под воротни своими прищуренными и подслеповатыми глазками. Я понял ее намек и удалился. Но не успел я отойти полверсты, как вдруг услышал за собой конский топот. Через несколько мгновений всадник на вороной лошади крупной рысью промчался мимо и, быстро повернувшись ко мне лицом, причем я только мог заметить орлиный нос и прекрасные усы, съехал с дороги и тотчас же исчез за лесом. «Так вот он», — подумал я, и сердце во мне как-то странно шевельнулось. Мне показалось, что я узнал его. Его фигура действительно напоминала фигуру мужчины, вошедшего в калитку сада Соренто. Через полчаса я уже был в Глинном. Я долго не мог заснуть. «Кто она такая?» — беспрестанно спрашивал я самого себя. «Русская? Если русская, о чем она говорит по-итальянски? И кто этот счастливец? Решительно ничего понять нельзя». Но какое странное приключение! Возможно ли это два раза сряду? Однако я узнаю непременно, кто она и зачем сюда приехала. Всю ночь я спал плохо, до света был уже на ногах и отправился прямо к усадьбе. С тоской ожидания, раздраженного почти до злобы, похаживал я по росистой траве и беспрестанно поглядывал на низенький неказистый домик, заключавший в стенах своих то загадочное существо. Вдруг калитка слабо визгнула, отворилась, и появился на пороге Лукьяныч. Не без изумления посмотрев на меня, он уже было хотел опять затворить калитку. «Любезный, любезный!» — воскликнул я торопливо. «Скажи, пожалуйста, к вам, говорят, ваша барыня приехала?»
1: «Приехала».
0: «Одна?»
1: «С сестрой».
0: «Не было у них вчера гостей?»
1: «Не было».
0: «Скажи, пожалуйста, сколько твоей барыне лет?»
1: «Сколько барыне лет? Не знаю. Лет за 40 будет».
0: «За 40? А сестре ее сколько будет?»
1: «А той под 40».
0: «Неужто? И хороша на собой?»
1: «Кто? Сестра-то?»
0: «Да, сестра».
1: Лукьяныч усмехнулся. «Не знаю. По-моему, не хороша».
0: «А что?»
1: «Так, неказисто больно, мозглевато маленько.
0: Вот как, и кроме их никто к вам не приехал?»
1: «Никто, кому приезжать?»
0: «Да это быть не может, я...»
1: «Эй, барин, с вами, знать, всего не переговоришь», — возразил старик с досадой. «Вишь, холод какой, прощения просим».
0: Я дал себе слово, во что бы то ни стало добиться толка. Около получаса ходил я взад и вперед, не зная, на что решиться. Наконец я положил узнать в деревне, кто именно приехал в усадьбу и чья она. До деревни было с версту. Я тотчас же отправился туда. В деревне я узнал все, что мог только узнать. А именно, что ту усадьбу звали Михайловским, что она принадлежала вдове, майорше Анне Федоровне Шлыковой, что у нее была сестра, незамужняя девица Пелагея Федоровна Бадаева, что обе они в летах, богаты, дома почти не живут, что Анна Федоровна на днях вернулась из Москвы с одной только своей сестрой. Это последнее обстоятельство меня сильно смутило. Нельзя же было предполагать, что и мужикам приказано было молчать о моей незнакомке. Раздосадованный, взбешенный, но еще более непреклонный в своем намерении, я было хотел тотчас же вернуться к усадьбе, но взглянул на часы, еще 6 часов не было. Я решился подождать. В усадьбе, вероятно, все еще спали, а с теперешних пор бродить около дома значило бы только напрасно возбуждать подозрения. Притом, передо мной расстилались кусты, за ними виднелся осиновый лес. Несмотря на волновавшие меня мысли, благородная страсть к охоте не совсем еще замолкла во мне. Авось, подумал я, наткнусь на выводок, время и пройдет. Я вошел в кусты. Но, правду сказать, ходил я весьма небрежно. Не следил постоянно глазами за собакой и беспрестанно взглядывал на часы. Вдруг Огромный черныш затрепыхался из густой травы в двух шагах от меня. Я выстрелил по великолепной птице, ранил ее в подкрылок. Она чуть не свалилась, но справилась, потянула, дробя крыльями и ныряя к лесу. Я проворно пустился вслед за ней, вошел в лес и услышал бессильное клохтанье и хлопанье. То бился несчастный черныш под лапами моей чуткой собаки. Я поднял его, положил в ектаж, оглянулся и, как пригвожденный, остался на месте. Лес, в который я вошел, был очень част и глух. Но в недальнем расстоянии от меня извивалась тележная дорога. И по этой дороге ехали верхом, шагом и рядом моя красавица и тот мужчина, который меня обогнал накануне. Я узнал его. Они ехали тихо, молча, держа друг друга за руку. Опомнившись от первого испуга, именно испуга, другого названия не могу дать чувству, внезапно меня охватившему, я так и впился в нее глазами. Как она была хороша! Как очаровательно несся мне навстречу среди изумрудной зелени ее стройный образ! Мягкие тени тихо скользили по ней, по ее длинному серому платью, по тонкой слегка наклоненной шее, по лоснистым черным волосам, пышно выбегавшим из-под низенькой шляпы. Но как передать то выражение полного, страстного, до безмолвия страстного блаженства, которым дышали ее черты? Голова ее как будто склонилась под его бременем. Золотые влажные искорки просвечивались в ее темных глазах, до половины закрытых ресницами. Они никуда не глядели, эти счастливые глаза, и тонкие брови опустились над ними. Неопределенная младенческая улыбка, улыбка глубокой радости, блуждала на ее губах. Казалось, избыток счастья утомлял и как бы надломлял ее слегка. Обе руки ее бессильно лежали. Одна в руке ехавшего с ней мужчины, другая на холке лошади. Я успел рассмотреть ее, но и его тоже. Это был красивый, статный мужчина с нерусским лицом. Он глядел на нее смело и весело, и, сколько я мог заметить, не без тайной гордости, любовался ею. Он любовался ею, злодей, и был очень собой доволен. Признаться сказать, завидовал я ему. Между тем оба они поравнялись со мной, собака моя вдруг выскочила на дорогу и залаяла. Незнакомка вздрогнула, быстро оглянулась и, увидев меня, сильно ударила хлыстом по шее лошади. Лошадь фыркнула, взвелась на дыбы и помчалась галопом. Они скоро исчезли за холмом. Я постоял, тихими шагами вернулся в лес и сел, закрыв глаза рукою, на дорожке.

0: Лес, в который я вошел, был очень част и глух. Но в недальнем расстоянии от меня извивалась тележная дорога. И по этой дороге ехали верхом, шагом и рядом моя красавица и тот мужчина, который меня обогнал накануне. Я узнал его. Они ехали тихо, молча, держа друг друга за руку. Опомнившись от первого испуга, именно испуга, другого названия не могу дать чувству, внезапно меня охватившему, я так и впился в нее глазами. Как она была хороша! Как очаровательно несся мне навстречу среди изумрудной зелени ее стройный образ! Мягкие тени тихо скользили по ней, по ее длинному серому платью, по тонкой слегка наклоненной шее, по лоснистым черным волосам, пышно выбегавшим из-под низенькой шляпы. Но как передать то выражение полного, страстного, до безмолвия страстного блаженства, которым дышали ее черты? Голова ее как будто склонилась под его бременем. Золотые влажные искорки просвечивались в ее темных глазах, до половины закрытых ресницами. Они никуда не глядели, эти счастливые глаза, и тонкие брови опустились над ними. Неопределенная младенческая улыбка, улыбка глубокой радости блуждала на ее губах. Казалось, избыток счастья утомлял и как бы надломлял ее слегка. Обе руки ее бессильно лежали. Одна в руке ехавшего с ней мужчины, другая на холке лошади. Я успел рассмотреть ее, но и его тоже. Это был красивый, статный мужчина с нерусским лицом. Он глядел на нее смело и весело, и, сколько я мог заметить, не без тайной гордости, любовался ею. Он любовался ею, злодей, и был очень собой доволен. Признаться, сказать, завидовал я ему. Между тем оба они поравнялись со мной, собака моя вдруг выскочила на дорогу и залаяла. Незнакомка вздрогнула, быстро оглянулась и, увидев меня, сильно ударила хлыстом по шее лошади. Лошадь фыркнула, взвелась на дыбы и помчалась галопом. Они скоро исчезли за холмом. Я постоял, тихими шагами вернулся в лес и сел, закрыв глаза рукою, на дорожке.
1: Солнце взошло уже очень высоко, когда я направил шаги свои к усадьбе. Вот глянул, наконец, с холма низенький домик. Сердце во мне опять задрожало. Я приблизился и не без тайного удовольствия увидел Лукьяныча. Я подошел к нему. Он встал и протянул руку к калитке. «Постой! Постой, старик, — заговорил я почти с отчаянием, — какой ты, право, сегодня неразговорчивый. Скажи мне, по крайней мере, твоя барыня, встала она, что ли?»
2: Они встали.
1: И дома она?
2: Нет, их дома нет. В Москву уехали.
1: В Москву? Я со столбенением глядел на Лукьяныча. Этого, признаюсь, я не ожидал. И Лукьяныч глядел на меня. Старчески лукавая улыбка стягивала его сухие губы и чуть светилась в печальных глазах. И с сестрой уехала?
2: С сестрицей.
1: Так что никого теперь в доме нет?
2: Никого.
1: А какая-то госпожа вчера гостила, я ее сегодня встретил в роще. Я надеялся озадачить его моим внезапным вопросом, но старик только глухо засмеялся и, уходя к себе, хлопнул дверью. Я отправился назад в Глинное. Мне было неловко, как пристыженному мальчику. «Нет», — сказал я самому себе, — «видно, мне не добиться разрешения этой загадки. Бог с ней. Не стану больше думать обо всем этом. Через месяц я уехал из деревни, и понемногу эти таинственные встречи вышли у меня из головы». Прошло 3 года. Я переехал на жительство в Петербург. Настала зима, начались маскарады. Однажды, выходя в 23:00 из одного приятельского дома, я почувствовал себя в таком мрачном расположении духа, что решился отправиться в маскарад в дворянское собрание. Долго бродил я вдоль колонн и мимо зеркал, изредка отшучиваясь от пескливых домино и еще реже заговаривая сам с ними. Наконец, наскучавшись вдоволь и добившись головной боли, хотел я уже ехать домой и остался. Я увидел женщину в черном домино, прислонившуюся к колонне. Увидел ее, остановился, подошел к ней и тотчас узнал в ней мою незнакомку. Почему узнал я ее? По взгляду ли, который она рассеянно бросила на меня сквозь продолговатые отверстия маски? По дивному ли очертанию ее плеч и рук? По особенно ли женственной величавости всего ее образа? Или, наконец, по какому-то тайному голосу, который внезапно заговорил во мне, не могу сказать, но только я узнал ее. С дрожью на сердце прошел я несколько раз мимо нее. Она не шевелилась. В позе ее было что-то безнадежно горестное. Я зашел за колонну, о которой она опиралась, и, наклонив голову к самому ее уху, тихо произнес: «Вьени, Вьени». Она вся затрепетала и быстро обернулась ко мне. Глаза наши так близко встретились, что я мог заметить, как испуг расширил ее зрачки. С недоумением, слабо протянув одну руку, смотрела она на меня. 6 мая 1840 года в Соренто в 10:00 вечера в улице Делла Крочи, проговорил я медленным голосом, не спуская с нее глаз. Потом в России, в сельце Михайловском, 22 июля 1842 года. Она подалась немного назад, окинула меня с ног до головы изумленным взором и, прошептав в ней, проворно пошла вон из зала. Я отправился вслед за ней. Мы шли молча. Я не в силах передать, что я чувствовал, идя с ней рядом. Прекрасное сновидение вдруг стало действительностью. Я не верил себе. Я едва мог дышать.

0: Мы прошли несколько комнат. Наконец, в одной из них она остановилась перед небольшим диваном у окна и села. Я сел подле нее. Она медленно обернула ко мне свою голову и внимательно посмотрела на меня. Вы от него? Голос ее был слаб и неуверен. Ее вопрос меня несколько смутил. Нет, не от него.
1: Вы его знаете?
0: Знаю, возразил я с таинственной важностью. Мне хотелось поддержать свою роль. Знаю. Она недоверчиво посмотрела на меня, хотела что-то сказать и потупилась. Вы его ждали в Соренто, продолжал я. Вы видались с ним в Михайловском. Вы ездили с ним верхом. Ваше лицо мне как будто знакомо. Нет, я вам не знаком. Так что же вы хотите? Да уж я знаю, твердил я. Я очень хорошо понимал, что мне следовало воспользоваться отличным началом и идти далее, что мои повторения «я все знаю, уж я знаю» становились смешными. Но мое волнение было так велико, эта неожиданная встреча до того меня смутила, что я потерялся. Она взглянула на меня, проворно встала и хотела удалиться. Но это было бы слишком жестоко. Я ее схватил за руку. «Ради Бога», — сказал я, — «сядьте, выслушайте меня. Я вам сейчас говорил, что я все знаю. Это вздор. Я ничего не знаю, решительно ничего. Я не знаю ни кто вы, ни кто он. И если я мог удивить вас тем, что я вам сказал сейчас у колонны, то припишите это одному случаю, странному, непонятному случаю, который как будто насмех два раза и почти одинаковым образом сталкивал меня с вами, делая меня невольным свидетелем того, что, может быть, вы желали бы сохранить в тайне. Я не стану описывать вам, какое глубокое, какое потрясающее впечатление вы произвели на меня. Видеть вас и не быть очарованным вами невозможно. Поверьте, я не охотник предаваться безумным надеждам. Но поймите также и то неизъяснимое волнение, которое овладело мною сегодня, и извините неловкую хитрость, к которой я решился прибегнуть, чтобы обратить ваше внимание хотя на мгновение. Она выслушала мои сбивчивые объяснения, не поднимая головы. «Что же вы хотите от меня?» — сказала она наконец. «Я ничего не хочу. Я и так уже счастлив. Я слишком уважаю чужие тайны, будто...» «Впрочем, — продолжала она, — я не хочу упрекать вас. Всякий на вашем месте сделал бы то же. При том случай действительно так настойчиво сближал нас. Это как будто дает вам некоторое право на мою откровенность. Слушайте, я не принадлежу к числу тех женщин, непонятых и несчастных, которые ездят по маскарадам для того, чтобы болтать с первым встречным о своих страданиях. Мне ничего сочувствия не нужно. Мое собственное сердце умерло, и я приехала сюда для того, чтобы окончательно похоронить его». Она поднесла платок к губам. «Я надеюсь, что вы не принимаете моих слов за обыкновенные маскарадные излияния. Вы должны понять, что мне не до того». И точно, в ее голосе было что-то страшное при всей вкрадчивой мягкости звуков. «Я русская», — сказала она по-русски. До тех пор она выражалась на французском языке. «Хотя мало жила в России. Имя мое вам знать не нужно. Анна Федоровна Шлыкова — моя старинная приятельница. Я точно ездила в Михайловское под именем ее сестры. Тогда мне нельзя было с ним видеться явно. И без того начинали ходить слухи. Тогда еще существовали препятствия, он не был свободен. Эти препятствия исчезли. Но тот, чье имя должно было сделаться моим, тот, с которым вы меня видели, меня бросил. Он почти все это время провел за границей. Впрочем, он теперь здесь. Вот и вся моя история. Вы видите, в ней нет ничего таинственного, ничего особенного. А Соренто, робко прервал я. Я с ним познакомилась в Соренто. Мы оба умолкли. Странное смущение овладело мною. Я сидел подле нее, подле той женщины, чей образ так часто носился в мечтах моих, так мучительно волновал и раздражал меня. Я сидел подле нее и чувствовал холод и тяжесть на сердце. Я знал, что ничего не выйдет из этой встречи, что между ею и мной была бездна, что мы, расставшись, разойдемся навсегда. Протянув голову и уронив обе руки на колени, сидела она равнодушно и небрежно. Знаю я эту небрежность неизлечимого горя, знаю равнодушие безвозвратного несчастья. Маски читами проходили мимо нас, звуки однообразного и безумного вальса то глухо отдавались в отдалении, то приносились резкими взрывами. Тяжело и печально волновала меня веселая бальная музыка. Неужели, думал я, эта женщина, та самая, которая явилась мне некогда в окне далекого деревенского домика во всем блеске торжествующей красоты? И между тем время, казалось, не коснулось ее. Нижняя часть ее лица, не скрытая кружевами маски, была почти младенчески нежна, но от нее веяло холодом, как от статуи. Вдруг она выпрямилась, заглянула в другую комнату и встала. «Дайте мне руку», — сказала она. «Пойдемте, скорей, скорей». Мы вернулись в зал. Она шла так быстро, что я едва за ней поспевал. У одной колонны она остановилась. «Подождемте здесь. Вы кого-нибудь ищете?» Но она не обращала на меня внимания. Пристальный взор ее вперился в толпу. Томно и грозно глядели из-под черного бархата ее черные большие глаза. Я обернулся в направлении ее взора и все понял. По коридору, образуемому рядом колонн и стеной, шел он, тот мужчина, которого я встретил с ней в лесу. Я узнал его тотчас. Он почти не изменился. Так же красиво вился его русый ус. Такой же спокойной и самоуверенной веселостью светились его карие глаза. Он шел не торопясь и, слегка наклонив свой тонкий стан, рассказывал что-то женщине в домино, которую вел под руку. Поравнявшись с нами, он внезапно поднял голову, посмотрел сперва на меня, потом на ту, с которой я стоял, и, вероятно, узнал ее. Узнал ее глаза, потому что его брови слегка дрогнули, он прищурился, и чуть заметная, но нестерпимо дерзкая усмешка шевельнула его губы. Он нагнулся к своей спутнице, шепнул ей на ухо два слова, та тотчас оглянулась, голубенькие ее глазки торопливо окинули нас обоих, и, тихо засмеявшись, погрозила она ему своей маленькой ручкой. Он слегка приподнял одно плечо, она кокетливо к нему прижалась. Я обернулся к моей незнакомке. Она смотрела вслед уходящей чете и вдруг, выдернув у меня руку, бросилась к дверям. Я было устремился вслед за ней, но она, обернувшись, так на меня взглянула, что я глубоко ей поклонился и остался на месте. Я понял, что преследовать ее было бы грубо и глупо. «Скажи, пожалуйста, братец, — говорил я четверть часа спустя одному из моих приятелей, живому адрес-календарю Петербурга, — что это за высокий, красивый господин с усами?» «Это? Это какой-то иностранец. Довольно загадочное существо, очень редко появляющееся на нашем горизонте. А что?
1: Нет.
0: Так.

0: тех пор я уже нигде не встречал моей незнакомки. Зная имя человека, которого она любила, я бы, вероятно, мог добиться, наконец, кто она была такая, но я сам не желал этого. Я сказал уже, что эта женщина появилась мне как сновидение, и как сновидение прошла она мимо и исчезла навсегда.
1: Рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Три встречи» прозвучал в исполнении Антона Шварца. Запись сделана главной редакцией литературно-драматического вещания Всесоюзного радио в 1954 году.

0: На днях я пригласил к себе в кабинет гувернантку моих детей, Юлию Васильевну. Нужно было посчитаться. Садитесь, Юлия Васильевна. Давайте посчитаемся.
1: Мерси.
0: Вам, наверное, нужны деньги, а вы такая церемонная, что сами не спросите. Ну-с, договорились мы с вами по 30 рублей в месяц.
1: По 40?
0: Нет, по 30. У меня записано. Я всегда платил гувернанткам по 30. Ну-с, прожили вы 2 месяца.
1: 2 месяца и 5 дней.
0: Ровно 2 месяца. У меня так записано. Следует вам, значит, 60 рублей. Вычесть 9 воскресений. Вы ведь не занимались сколи по воскресеньям, а гуляли только. Да 3 праздника.
2: Вы что хотели сказать?
1: Нет. Ничего.
0: 3 праздника. Долой, следовательно, 12 рублей. 4 дня Коля был болен и не было занятий. Вы занимались только с одной Варей. 3 дня у вас болели зубы, и моя жена позволила вам не заниматься после обеда. 19 и 7 — 19. Вычесть останется 41 рубль. Верно?
1: Мам.
0: Вы, кажется, хотели возразить, а? Так верно или нет? Под Новый год вы разбили чайную чашку с блюдечком. Долой 2 рубля. Чашка стоит дороже, она фамильная, но бог с вами, где наша не пропадала. Потом, по вашему недосмотру, Коля полез на дерево и порвал себе сюртучок. Долой 10. Горничная, тоже по вашему недосмотру, украла у Вари ботинки. Вы должны за всем смотреть, вы жалование получаете. Итак, значит, долой еще 5. 9 января вы взяли у меня 10 рублей.
1: Я не брала.
0: Но у меня записано.
1: Ну пусть. Хорошо.
0: Из 41 вычесть 27. Останется 14.
1: Я раз только брала. Я у вашей супруги взяла 3 рубля. Больше не брала.
0: Да? Ишь ведь, а у меня и не записано. Долой из 14 — 3. Останется 11. Вот вам ваши деньги, милейшие. 3, 3, 3. 1 и 1. Получится.
1: Мерси.
3: Черт возьми! За что же мерси?
1: За деньги.
3: Но ведь я же вас обобрал, черт возьми! Ограбил! Ведь я украл у вас! За что же мерси?
1: В других домах мне и вовсе не давали.
0: Не давали. И не мудрено. Я пошутил над вами. Жестокий урок дал вам. Я отдам вам все ваши 80. Вон они, в конверте для вас приготовлены. Но разве можно быть такой кислятиной? Отчего вы не протестуете? Чего молчите? Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть такой размазнёй? Вот вам ваши деньги. 80 рублей.
1: Мерси.
0: Я прошу у вас извинения за мой жестокий урок. Надеюсь, впредь вы будете зубастее.
1: Мерси.
0: Когда она вышла, я поглядел ей вслед и подумал, легко на этом свете быть сильным.
4: Ласточки пропали, а вчера зарей все грачи летали, да как сеть мелькали вон над той горой. С вечера все спится, на дворе темно, лист сухой валит. Ночью ветер злится, да стучит в окно. Лучше б снег да вьюгу встретить грудью рад. Словно как с испугу, раскричавшись к югу, журавли летят. Выйдешь по неволе, тяжело хоть плачь. Смотришь, через поле, перекати поле, прыгает, как мяч.
5: Троицыно утро, утренний канон. В роще по березкам белый перезвон. Тянется деревня с праздничного сна. В благовести ветра хмельная весна. На резных окошках ленты и кусты. Я пойду к обедне плакать на цветы. Пойте в чаще, птахи, я вам подпою, похороним вместе молодость мою. Троицыно утро, утренний канон, в роще по березкам белый перезвон.

В незапамятные времена на далекие берега Северной Двины пришли, спасаясь от преследований, потомки новгородской вольницы, предприимчивые и смелые люди. Они основали там поселки и становища. Главным их занятием стало рыболовство. Крестьяне промышляли не только в реках, но и в северных морях, достигая Шпицбергена и новой земли.

0: На одном из островов Северной Двины, в деревне, расположенной против Холмогор, у крестьянина-помора Василия Ломоносова, в 1711 году родился сын Михайло. С юных лет он помогал отцу вместе с ним убирать хлеб, косил на лугах, а весной, как и все рыбаки, отправлялся на Мурманские берега. Осенью, погрузив в свои баржи-кочи сушеную и соленую рыбу, возвращались поморы домой. Возвращение рыбаков отмечалось как большой праздник. К нему готовились в каждой семье. Праздновали прибытие рыбаков и в ладно срубленной высокой избе Ломоносовых. Арина Семеновна, вторая жена хозяина дома, хлопотала по хозяйству, ожидая гостей. В это время к воротам подошел старик-крестьянин с сумой за плечами.
1: Крещеные, есть кто дома? Василий Дорофеевич, Михаил Васильевич, видно, нет никого.
2: О, это ты! Не подаем, Бог подаст.
1: Спасите Христос, Арина Семеновна, матушка. Михаил Васильевич дома?
2: Это кто-то такой есть, Михаил это Васильевич? У нас нет такого.
1: Что ты, Арина Семеновна, я ведь к Ломоносовым пришел.
2: Да у нас в доме по имени отчеству одного Василия Дорофеевича зовут. Нет дома Мишки-то.
1: А, ну, ежели так, то я в другой раз тогда.
2: Шляются тут всякие нищие, добродяги. О, Господи, Мать Пресвятая Богородица!
3: Чьи грехи-то замаливаешь, Арина Семеновна, краль моя золотая?
2: Да известно, чьи. Все своего Ирода. Думала, вот приедут с промысла, все легче будет. Так не тут-то было. Вон, служба кончается. Скоро гости придут. Приготовить все надо. А Мишку куда-то унесло? Чай с книжками где-нибудь торчит. Вот я и ругаюсь.
3: Да уж, нелегкая твоя доля, Арина Семеновна, с этаким сынком. Кабы хоть свой был.
2: Да и не говори. Вышла в хороший дом за вдовца. Думала, всю жизнь буду жить да красоваться. Ну тут что ни день, то ссора. Вот прямо из дома беги.
3: Ах, ребята, но не пошли вольные. Бога не чтут, родители не уважают. В каждой семье так. У Дудиных какой дом был, а? А как помер отец-то, все в расстройство пришло. Данила ленив. Любашка, хоть и невеста, а тоже несмышлена. Вот Лукерья-то одна и крутись. Ребята молодые, непослушные. Что с них спросишь?
2: Да я и не спрашиваю, что уж.
4: Коли что скоро поделать надо, давай я помогу.
2: Сделай милость, батюшка, сделай милость.
0: Арина Семеновна и бабка Агафья скрылись в избе. В это время из ворот вышел Михайло и увидел сидящего на бревнах старика.
5: Иван Трифонович, ты меня, что ли?
1: О, тебя ищу, Мишенька. Тебя, сынок. Горе у меня, Мишенька.
5: Да что случилось-то, дедушка? Ходил к сыну?
1: Ходил. Нужда заставила. Как взяли его на военную службу, увезли. И 3 года ни слуху, ни духу. Сказывали в Окольском остроге. Вот и выпал мне случай с рыбаками-то до колья доплыть. Приехал, а меня к нему не допускают. Хожу, расспрашиваю. И вот как-то уж под вечер присел я на камушки на берегу моря, в тоске да раздумье. А солдатик подошел ко мне и говорит: дедушка, не ищи и не жди сынка. Помер он от тяжелой работы и от битья. А где схоронили, не знаю. И проклял я тут все на свете. И злых людей, и лихую долю свою. Миша, ослепли от слез и горя очи мои. Хотел броситься в море и сгинуть, чтобы заглушить боль и тоску, но кто, думаю, накормит малых деток Егорушки? Кто защитит от злодеев-обидчиков? Ну, хочу подняться и встать не могу. Подобрали меня там люди добрые, привезли вот. Ну, что же мне теперь делать, Мишенька? Как прийти в хату свою и сказать: помер наш Егорушка? Помер кормилец надежи семьи. Жонка осталась с ребятишками малыми. Им-то как? И работать уж у меня силы не стало. А еще вот в поборы да подать ведь замучили. Грозят во строк посадить. Вот и зашел я к тебе. Напиши мне челобитную в воеводскую канцелярию. Пропиши, мол, грешный раб, черносошный крестьянин, и ваш Ксебелев челом бьет.
6: Ну что же, дедушка, напишу. А ты уж не убивайся. Мы тебе миром поможем. Входи к нам в котляну, будешь рыбакам помогать. А человека в себе унижать не надо.
1: Спасибо тебе, сынок. Пошли, Господи, счастливой долей. Я пойду.
6: Давай, я тебе помогу.
0: В церкви закончилась служба. Мимо дома Ломоносовых проходит, возвращаясь от обедни, хозяйка судостроительной верфи Баженова. За ней почтительно следует Василий Ломоносов и волосной писарь Иван Банев. С ними молодой учитель словесной школы в Холмогорах Каргопольский. Тучный священник отец Иван ведет с Баженовой благочестивую беседу.
7: Усердие твое к церкви Христовой, Анисия Осиповна, весьма похвально. Господь Бог не оставляет вас своей щедрой милости.
8: Денно и нощно молюсь, отец Иван.
7: Не токмо молитвами, но и дарами на церковь Божию рвение христианское достигается.
8: Да что же все с меня да с меня? Пусть и крестьяне жертвуют. Ведь не на утлых лодчонках рыбачат, по 1000 пудов привозят. Ну-ка, сказывай, Краснопольской, как просвещенный-то, здоров ли?
9: Его Преосвященство шлет вам свое благословение.
8: Ладно.
9: Помятуя ваше родение к христианской церкви, Его Преосвященство просит оказать посильную помощь иерархии Холмогорской.
8: Какую же это помощь?
9: Помощь в построении школы для обучения сирот монастырских.
8: Для каких надобностей? Мало, что ли, у нас книжников, еретиков на Двинской земле? Да кто же будешь сам-то, батюшка? Что-то я тебя не видывала.
9: Приезжий из Москвы.
8: А где раньше служил?
9: За пределами государства российского выполнял повеление государя Петра.
8: Царь Петр в нашем крае не один раз бывал. А кто выполнял веление Петра? Дед мой, Афанасий Баженов. Кого жаловал и награждал Петр Афанасия Баженова? 30 лет нашей верфи строит корабли, ладьи и баржи. 30 лет дают работу крестьянскому люду. А что мы видим теперь от них? Ненависть и бунтарство? Отчего?
9: от темноты невежества. Народ просвещать надобно.
8: Ну да ладно, идти мне пора. А его Преосвященству передай. От помощи иерархии не отказываюсь, помогу. Пусть приезжает.
9: Премного благодарны.
10: Милости прошу, матушка Анисия Осиповна, хлеба соли откушать.
8: Спасибо, не смогу. Дел-то у меня столько, не успеваю поворачиваться. Верфи, мельницы, корабли. Когда за ремонт-то баржи будешь платить?
10: Когда будет угодно, матушка, хоть завтра.
8: Заходи пораньше, рассчитаемся. Прощайте.
10: Прощайте, матушка.
7: Прощайте, благодетельница наша, прощайте.
10: Пойдемте, отец Иван, и вы, гости дорогие, милости прошу.
7: Спасибо, зайдем, зайдем.
3: Благословите, святой отец.
7: Во имя Отца и Сына и Святого Духа, и ныне и присно.
11: Слушай, Иван, кто же это такой с Баженовой-то говорил?
7: Учитель новый из Холмогор, Каргопольской по фамилии. Ученейший муж, академию прошел, за границей учился. Говорят, со святыми отцами в Москве не поладил. Вот сюда прислали.
11: Вот что.
0: Из дома вышел крестный Михайло Иван Афанасьевич Шубной.
12: Михайло! Ах ты, блудный сын, где тебя с утра носит?
6: На лугах был, захотелось поглядеть. Соскучился, с весны не видались.
12: А с кем не видались-то? Поди к Дудиным ходил.
6: Угадал.
12: Ну и что, увидал?
6: Нет, крестный, не застал. В Холмогоры ушла.
12: А я, брат, тебе подарок принес. Погляди.
7: Какая шкатулка. Вот это работа. Красно.
6: Садко заморский гость.
12: Ты прочти-ка.
6: Ай, как выехал Садко Новогородской богатый гость, а и выехал сызнова в осенё море, а в осенё море на каменье в острые занесло корабли. Их волной-то бьет, и паруса-то рвет. Хорошо, крестный, отменно. Завидую я твоему художеству.
12: Вот еще научу тебя резать кость. Шкатулки резные, разные разности костяные. Парень, ты со смекалкой грамотный, бывалый. Поездил по морю, повидал диковинки. Только режь.
6: Нет, крестный, не мое это дело. Другому хочу поучиться. Пошире дорогу хочу поискать.
12: Да где же ты найдешь просторней нашей дороги? Ты оглянись. По всей матушке Двине строят, пилят, снастят суда, валяют, ткут. Мы, брат, живем на великом пути. От моря баржи плывут, а зимой по дорогам в Москву обозы идут.
6: Вот и хочу я посмотреть другой народ, другие земли, и поискать иной путь. Другому хочу поучиться.
12: Труден, брат, этот путь для нас, мужиков. Тернист он и горек. Хватит ли сил? Да и как ты уйдешь, не отпустят. Отец-то твой уж больно крут и упрям. Ну что ж, приходи. Приходи, потолкуем. Прощай, прощай, Ваня.
7: Прощай, Иван Васильевич. Да и мне пора, Михайло.
6: Прощай, Иван. Заходи пораньше завтра. Пойдем в Холмогоры.
7: Приду.
0: На дороге показалась Любаша.
13: Михайло!
6: Здорово, Люба.
13: С приездом, Михайло.
6: Спасибо, Люба. Откуда ты?
13: А я из Холмогор к тетушке ходила.
6: А я к вам сегодня два раза приходил, соскучился. Ждала меня?
13: Все время гадала.
6: А как гадала, про что?
13: Ну, гадала, а про что не скажу.

0: А ты ждал?
1: Еще бы. По всему острову искал. Эх, Люба, и до чего осень красна в наших местах. Березы желтые, ивы бурые, рябины, осинки багряные. Чисто золото, не налюбуешься. А придет зима, все осыплются. И весной снова оживут и нарядятся. И с человеком так придет к нему любовь, как весна. А пришла, в полон взяла. Ходил я по лугам и повторял: «Любаву я ныне жду черноку, любовь я ведаю в сердце глубоку».
0: Дроля ты мой, только ты один в моем сердце. Одному тебе Бог судил мне быть отданной.
1: Спасибо тебе за слова твои. Слушай, Люба, если и уйду куда, ты будешь всегда со мной в моем сердце.
0: Уйдешь? А куда? Опять в море? Ну и что за охота? Ведь страшно.
1: Но зато сколько там чудес. Какая шире простор. Плыви в любую сторону, только на компас поглядывай. Одно плохо. Вот когда тихо, и парус не шелохнет. Сидишь день, другой. Такая тебя злоба возьмет, и думаешь: вот ежели бы нам, рыбакам, да науку в помощь. А у кого здесь спросить? Кто знает? Книг и тех не найдешь.
0: А ты бы у нашего Данилы спросил. У него много книг от отца осталось. А как помер отец, все его книги на повет спрятали.
1: На повет?
0: Да.
1: Зачем же на повет?
0: А мы боимся, нет ли каких заколдованных.
1: Что ты, Люба, какое же в книгах колдовство? Это вот гадалки да знахарки людей морочат. Люба.
0: Так ты завтра приди. Прощай.
1: Прощай, Любаша. До завтра.

0: На крыльцо выходят Василий Ломоносов, Арина и отец Иван.
1: Ты не отдал бы мне, Василий Дорофеевич, сынка-то в дьячки, хоть на время. Голос у него хороший, читает толково.
2: А вот мы у него и спросим. Ну как, Михайло, я думаю, на зиму можно в дьячки.

0: спрашивал, ответствуй.
1: Духовный на память, лучше батюшки читаешь. И все-то тебе мало.
2: Мало, Любава, все мало. Нет, не те еще крылья, которых душа просит. Эх, взлететь бы сейчас орлом, подняться высоко в поднебесье, пролететь бы над Москвой белокаменной. Какова она? Кабы можно было, всю Россию матушку облетал.

0: Да чего чудно говоришь, Михайло. Ну, ты ли нигде не бывал?
1: Да, может, и не уйду еще. Это я так. Люба, помнишь, ты мне про книги говорила?
0: Ну вот, опять про книги. А про меня ты уже забыл?
2: На! Вот, растапливай печку-то. Кажись, я вам помешал.
1: Нет, я ведь к тебе, Данила Христофорович, по делу пришел.
2: Ох, ко мне? По делу, ну да. Какое же тебе дело?
1: Да все тоже насчет книг. Не уступишь? Ты ведь обещал.
2: Вот так здорово живешь. Да я ведь тебе приносил книги-то. А ли забыл?
1: Не забыл. Только ты принес не те, которые я просил. Мне бы рифметику надобно.
2: Чего?
1: Рифметику.
2: А это что же, из светских, али из божественных?
1: Из светских. В этой книге пишется про то, как числа слагать,
2: отнимать,
1: множить, делить.
2: Ага.
1: А еще про землю, про море и круги небесные.
2: Ох, круги. А по что ты, Михайло, когда на Балтюге был, с ворами да с еретиками встречался?
0: Господи!
1: А тебе, может, еще что говорили? Врут все!
2: А был такой слух!
1: А ты не всякому слуху верь!
2: Ну да не серчай, не серчай! Это я ведь так, к слову. А насчет книг... У меня покупают их в словесную школу. Тебе не дам больше.
0: А тебе не совестно, Данила. Ну, добро бы, что стоящее было, а то ведь книги.
2: А ты что? Ты что еще тут? Ты помолчи-ка, вот что. Они деньги стоят. Баба, а то же ж не в свое дело суется. Не дам еще! Али я в своем доме не хозяин!
1: Ну, ладно.
0: Михайло, погоди! Я зараз. Наверху они. Только темно там. Страшно. Вдруг домовой.
1: Никого там нет. Хочешь, я сам погляжу?
0: Нет, не ходи, Мишенька. Что, ежели там нечистой-то силой сидит?
3: Вот я и погляжу, какая она.
0: А ты не веришь, что есть нечистая сила?
3: Нет, не верю.
0: Не веришь ни в домового, ни в водяного.
1: Ни в домового, ни в водяного.
0: Ну, стой здесь. Я сейчас. Я одна. Ради науки не посчитаюсь.
1: Ради науки не посчитаюсь. Вот молодец.
0: Мишенька, помоги мне.
1: Давай, давай. Как много-то. Псалтырь, часослов, словесную школу, Евангелие от Иоанна от Луки. Это все к архиереям. Нет, Люба, это все не те. Ты подожди, я сам выберу.
0: Да и там темно, не найдешь.
4: Из-за печки, крадучись, выходит бабка Агафья.
5: Дроля приходил и исполнил.
0: Ой, все исполнилось, бабушка. Дай, Господи, тебе здоровья.
5: Только ты, девонька, плошку одну сделала.
0: А что, бабушка?

0: А что ты книги эти окаянные ему дала? Книги эти твои разлушницы. Молись Богу денно и ношно, а не то в монастырь иди.
1: Входит Лукерья и ее соседка Арина.
2: Входи, входи, входи, Арина Семеновна.
3: Солдаты по домам ходят, еретиков ищут.
0: Ой, не садись к окну-то, сватюшка, не садись, ради Господа.
3: Да что такое-то?
0: Книги окаянные там лежат.
3: Мать Пресвятая Богородица, чур меня, чур.
0: Как же до них приступиться? Изба-то ведь осквернилась, Ноня.
4: Да как же быть-то с ними?
0: Кидай в печь, Арина Семеновна. Огонь святой даст очищение от бесовской силы. Вот моих сейчас. Я ведь давно бесовскую-то силу изгоняю.
5: О, Господи.
0: А ты, доченька, молись денно и ночно.
4: Ума-то у тебя палата, сватьюшка.
0: Палата и преобольшая. Ну, давай почнем.
5: Батюшки.
0: Сгинь, нечистая сила, сгинь.
3: Вот они, окаянные, на огоньке-то. Горять?
4: Горять.
0: Горять, горять.
3: Ох, слава тебе, Господи.
1: Что тут делается? Где мои книги?
3: Очищение проходят, бесовские творения.
1: О, ироды! Вон из избы!
6: Вон,
1: говорю, пока живы еще!
5: Мишенька!
1: И ты с ними!
5: Мишенька, ну прости!
1: Живы! Живы, родимые!
4: Солдаты! Солдаты к дому идут!
3: Батюшки!
4: Что делать-то, матушка?
3: Открой, Данилушка!
7: Да воскреснет Бог и расточатся врази его!
8: По указу воеводы должен ваш дом обыскать.
7: Что это за книги у тебя, отрок?
1: Евангелие и псалтирь, батюшка.
7: Не разучился еще священные книги читать, еретик?
1: Я все их на память помню и ереси не подвержен.
7: Усердие твое похвально. А почему в церковь не ходишь?
1: Я был на промыслах в море.
7: Лжешь, сын мой. От Христовой церкви отшатнулся. Покаяние наложу.
8: Чьи это книги?
1: Мои.
8: Откуда ты их взял?
1: Крестный Шубной подарил.
8: Кто их сжег?
2: По ошибке бросили в печь на растопку, батюшка.
9: Темные мы, гремышные мы.
8: Молчать! Укрывателей книг, еретиков и беглых крестьян-неплательщиков приказано строго наказать.

А жизнь шла своим чередом. Наступило время, когда в Холмогорах открылась ярмарка. Шумно на переполненных улицах и площадях Холмогора. Повсюду снует разношерстный народ. Иностранные купцы, звероловы, разносчики, рыболовы, ремесленники. Немало здесь и гулящих людей, бездомных и гонимых, дерзких и несдержанных на язык.

0: Парусник Ломоносова под названием «Чайка» стоит у ярмарочной пристани в ожидании погрузки товаров. На берегу у старой сторожки Михайло разложил костер и, ожидая, пока сварится уха, беседует со своим старым знакомцем Трифонычем.
1: Ну вот, слушай, челобитную. Так. Всемилостивейшему господину воеводе Холмогорскому, грешный раб, черносошный крестьянин Куростровской волости Ивашка Себелев челом бьет.
2: Так, так, Михайло.
1: И просит его челобитную выслушать, понеже не стало никакой возможности жить. Дошли до последней крайности, хоть по миру идти, Христа ради просить. А причина сему – непосильная подать, которую никак не можно исправно платить.
2: Никак не можно.
1: Потому как в хозяйстве работников великая убыль учинилась. Сына кормильца взяли в солдаты на государеву службу, а сам стар стал, и работать силы нету. При безвыходности прошу подать, скостить.
2: Душевно Михаил Васильевич написал. Спасибо.
1: Вот тут, Иван Трифонович, крестик поставишь.
2: Тут?
1: Тут.
2: О, Господи. Ну вот, как думаешь, скостят?
1: Думаю, что должны, раз человек не может.
2: Премного тебе благодарен, Михаил Васильевич. Заступник ты наш.
1: Ну что ты, Иван Трифонович, чем могу, тем и помогу.
2: Дай Бог тебе здоровья и всякой удачи в жизни.
1: Спасибо за доброе слово.
2: А ежели и это не поможет, тогда ложись и помирай.
1: Не горюй, Иван Трифонович. Войдешь в нашу котляну, прокормим.
2: Да где же правда-то на свете?
1: Правду-то, видно, господа украли, а нам выставили кривду. А чтобы она покраше была, попы ее святой водой покропили.
2: Видно, что так.
1: Но ведь где-то должна же быть правда на Руси.
2: Вот дело-то мое правое, а идти боюсь. Народ-то там непростой. Норовят за все взять. А что я им дам? Ни курей у меня, ни гусей, ни пирогов. О деньгах и говорить нечего. Давно их не видал. Увидят, что взять нечего, посадят в тюрьму. Вот что боязно.
1: Да что ты, дедушка, за что же тебя посадят? Ведь ты не украл. Если хочешь, я без тебя могу бумагу подать. Ну, да мы еще об этом с тобой потолкуем. А ты посмотри котелок. Может, готова уха-то?
3: Я просил узнать тебя. Ищу не первый день.
4: Михайло, встречай.
5: Милости прошу, господин Каргопольский.
4: Здравствуй, юный друг мой. Решил тебя проведать и узнать, как твои успехи.
5: Спасибо. Книгу вашу я уже прочел. И немало дивлюсь стихотворству. Сознаюсь, я пристрастился к стиху и так захотелось постигнуть сие искусство.
4: Весьма похвально.
5: Дозволено будет спросить вас, где можно достать такие книги, которые объяснили бы, из которых я мог бы подчерпнуть большие знания?
4: Для чтения таких книг нужно знать язык латинский.
5: А где можно изучить латинский язык?
4: Этому можно научиться в школе. А сам-то я учился в Московской славяно-греко-латинской академии и за границей.
5: Но не поздно ли мне учиться?
4: Не поздно. В Московской академии обучают и взрослых.
5: А кто же учится там?
4: Дети дворяна духовенства.
5: Вот что. А как же мне так, крестьянскому-то сыну?
4: Кто знает тебя в Москве? Есть такая богиня Фортуна. Если она улыбнется тебе, то тебя и не спросят, какого ты звания. Был крестьянского, станешь дворянского.
5: Фортуна!
4: А при Фортуне той состоит мой дружок, профессор Тарас Постников. Его и спроси.
5: Постников?
4: Да. Напишу ему письмецо. Передай ему, да осторожно, осмотрительно, и помни, в Москву зря людей не пускают. Бродяг да бездомных в тюрьму сажают, да назад по этапу отправляют. Ну вот, Холмогорец, дерзай. Теперь смелые, сильные и даровитые люди России нужны. Им много учиться и много делать должно. А нам помогать и просвещать их завещано. Тебе передаю эти книги. Держи.
5: Спасибо.
4: И мое благословение. Ну, прощай. Не провожай. А письмо в Москву Постникову пришлю.
5: Судьба моя решена, Ваня. Всколыхнул он мой ум, мое сердце.
1: Пока не найду, не познаю, жизни мне нет и не будет.
6: Да разве отец пустит?
1: Не пустит. Не благословит и паспорта не даст. Знаю.
6: Ведь ты же единственный сын. С кем же он останется? Подумай.
1: Думал. Но коли судьба моя не здесь, а там, коли жизнь и счастье мое в науке, что же делать? Коли друг ты мне, помоги. Достань мне паспорт. Без него мне не дойти. Спаси меня, вовек не забуду.
6: Друг ты мой, и жаль мне тебя, и расставаться с тобою горько до слез. Жизнь положу за тебя, вымолю. На подлог пойду, но достану.
1: Спасибо. Спасибо, Ваня.
7: Мир всему святому огню и вам, православные люди.
8: Здравствуйте, добрые люди. Издалека идете?
9: Издалека. Матушка беда загнала нас сюда. Со всей Руси народ сюда бежит. Кто от господ, кто от солдатчины.
8: Да и у нас жизнь не сладка. А про солдатчину и говорить нечего. А чем живете?
10: Живем, чем Бог пошлет, да темная ночь припасет.
8: Веселое житье.
9: А ты, хозяин, да прежде чем расспрашивать о нашем житье, спросил бы, давно ли мы обедали?
8: А коли голодные, садитесь к костру.
10: Спасибо. Спасибо.
8: Прошу покорно, хлебать проворно.
10: Знатная уха.
9: Вкусна.
8: У нас у поморов на рыбку талант особый. Кушайте на здоровье. Кушайте.
9: Спасибо. Хорошо, когда у бедного человека харч постоянный. Ни нужды, ни заботы.
10: Когда же такое счастье у бедного человека бывает? На том свете или на этом?
9: И откуда же, братцы, несправедливость на земле? Откуда?
7: От неправедной веры.
9: А ежели люди не тремя, а двумя перстами креститься будут, им что, легче жить будет?
7: Двоеперстие не вера, а знак истинной веры.
11: В чем же истинная вера? Неужто в бороде?
12: А вот у меня и есть бородка, да жидковато.
7: Истинная вера в душе. И через испытания огнем укрепляется.
10: Я в тот огонь больше верую, на котором в котле что-нибудь варится.
11: Тихо, тихо. Отец Иван идет.
13: Тихо. Братья во Христе, Отец Святый Хонгородской и Вашской шлет вам свое пастырское благословение и повеление вернуться к истинной вере Христовой. Дети мои, придите в лоно Церкви Христовой, и отпустятся вам грехи ваши. Довольно вам бродяжить по лесам и трущобам и предаваться ереси. Чего расселись? Встать!
9: Ворон и тот не все время летает, а наши ребята пока воронята.
7: А проповедь твоя, батя, антихристово семя!
13: О, Ворсонофий, растрига, и ты тут? Гореть тебе в гиене огненной, еретик.
7: Это вы, нехристи, старую веру на злато променяли. Уйди, поганец, не то восстану и сокрушу главу змеину.
13: Уйду, уйду, я отрису прах от ног моих. А, Трифоныч, и ты тут? Все скрываешься. Не покаялся и подать монастырю не внес.
2: Да из чего же мне ее, батюшка, платить? Ведь сам я видал, какое богатство в хате моей. Стены да лавки, да тараканы в запечье.
13: Отлучу и строго накажу. Архиепископ Варнава строгой наказ дал. Вон хоть писаря спроси. Верно, сын мой?
4: Верно, батюшка. Да только и то верно, что нечем платить ему.
2: Из чего платить, батюшка?
13: Не ведаю. Займи.
2: Да кто ж мне даст?
13: Эпитемию наложу. Молись, раб Божий Иван, об отпущении грехов своих.
14: Ну и ты, долгогривый, молись. Будешь еще обирать народ?
13: Грех.
14: Держи его.
0: Трифоныч незаметно скрывается.
13: Господь не простит. Развяжи.
10: О грехах своих забыл? У бедного человека последнюю копейку отнимаешь. Это не грех?
13: Грех, грех. Все мы грешны.
14: В Бога веруешь?
13: Верую. Верую в истинного Господа нашего Иисуса Христа.
14: Клянись, что оброк монастырю заплатишь за старика.
13: А где ж мне взять, сын мой?
9: Лукавишь, отец мой. Клянись по уставу. Читай молитву, отец.
13: Да воскреснет Бог и расточатся врази его, и добегут от лица огня ненавидящие его. Заплачу. Все, все заплачу. Отрок, отрок Михаил, вели, вели отпустить.
12: Эй, вы вольные люди, отпустите святого отца.
9: Ну, смотри, не заплатишь, на страшный суд отправлю. В гиене сгоришь.
13: Вижу, вижу, погряз ты во грехах, раб Божий Михайлов, коли с разбойниками дружбу завел.
12: Нет, отец Иван, это бедные вольные люди, а разбойники те, что людей грабят, последний грош отнимают, сердце и душу терзают.
13: Попомню сие.
15: А вот и Иван Афанасьич.
12: Крестный! Ну как на ярмарке?
16: Ничего, брат, похваливают. Товару всякого вдоволь были бы деньги.
15: Да, денежки ярмарка любит.
17: Что это?
2: Солдаты? Трифоныча ведут крестной.
18: Ведите его!
2: Да чего меня вести? Я и так не убегу.
18: Зачем сюда приходил?
2: Я рыбу ловил.
18: Где же сети?
2: О, вон внизу у реки.
18: Врешь! Лежите руки!
2: Ну, ты! Потише, ты! Эх, у меня сын был в солдатах. Насмерть забили. И тебе достанется. Эх, ты! Недотесанный.
18: Солдаты! На помост его! Бить кнутом нещадно по приказу воеводы!
2: Ратуйте, православные! Ни в чем не повинен!
19: Не тронь старика!
2: Ни в чем не повинен!
18: Молчать, бездельники! Солдаты на помост старика!
16: Стойте! Люди добрые! Этот человек невиновен! У него сына замучили, семью голодать оставили. Теперь на пытку ведут. За что? По какому праву?
18: Молчать, раб!
16: Я не раб, я вольный помор. Наша земля двинская вольная, нам крепостной ошейник не надеть.
14: Эй, люди! Сюда! Свободим старика!
18: Солдаты! Бежите, Ломоносова!
14: Прочь, говорю!
16: А ну! Подходи, кому жизнь недорога.
19: Михайло!
14: Отец?
19: Сын мой!
18: Василий Ломоносов, твой сын бунтовщик и бродяг-укрыватель.
16: Ложь и неправда.
19: Молчи, Михайло! Извините, господин капитан, я с ним дома разберусь. А вы, люди вольные гулящие, идите своей дорогой. Пойдем, Михайло.
16: Слушаю, батюшка.
18: Неплательщика Ивашку Себелева в воеводскую канцелярию. Шагом марш!

0: Наступила зима. За это время окрепло решение Михайлы уйти из родного дома. Однажды между отцом и сыном произошел серьезный разговор.
1: Деды и прадеды век свой прожили на Двинской земле. Слова худого про них никто не сказал. А разве мало на своем веку они видели обид и притеснений? А ты что, усы еще не выросли, а бунтуешь?
2: Я только два слова в защиту сказал, вот и все.
1: Да что ты за заступник такой, судья? Чего ты добился? Позора семье. Трифон еще увели, и тебе, видно, в тюрьму захотелось.
2: Насилие терпеть и душу калечить я больше не буду. Я лучше уйду.
1: Куда? Куда ты уйдешь? Ты подумай сначала. Для черного люда одни порядки везде. Тяжелый труд и неволя. Эх ты, чудак, молодая твоя голова. Силой одной хочешь взять? Не возьмешь. В твои годы я посильнее тебя был и в котлян уходил самым меньшим. 10 лет работал как вол. Достало всего и обид, и горя. И все пересилил. Уважать стали люди. Дом вот построил. Ты думаешь, мне легко это было? А разве я убежал?
2: У тебя, батюшка, своя дорога, а у меня своя.
1: Как-то у тебя своя, у меня своя. Я-то помор, а ты-то кто будешь? Сын мой или нет?
2: Да, сын. Я сын помора.
1: Ну, ты помором и будь. Я умру, все твое. Трудись, продолжай. Тебе что, работа крестьянская стала тяжела да зазорна?
2: Жизнь и работа крестьянская мне не зазорна. Ну, дайте мне свет поглядеть. Поучиться хочу, чтобы не мучиться век в нужде да в обиде.
1: Белой костью хочешь стать? Не станешь. Сомнут, с грязью смешают.
2: На погибель не отпущу и воли своей не сниму. Так и знай. Но ведь я же вернусь. На Москву погляжу, у умных людей поучусь и обратно приду. Ведь учение-то свет...
1: Слыхал я это, слыхал. Да не про нас та наука. Где ты будешь учиться? Чему? С детьми в школу ходить, а с добуки твердить в 20 лет. И не стыдно? Ты послушай отца, ты не блажи. Ты вот что скажи. Любка, по сердцу тебе? Ну, говори.
2: А что?
1: Ну, надо, коли спрашиваю. Ну, что ты молчишь?
2: Ну, а что говорить? До весны я не буду жениться.
1: Ты что, опять за свое? Ты послушай меня, не дури. Если не хочешь в одной избе с нами жить, не неволю, женись, отделю, дом тебе новый построим. Хозяйство обзаведу, работай. На промысел вместе будем ходить, не обижу. Ну что ты молчишь?
3: Ну вот, привела Иван Васильевича.
4: Вечер добрый, Василий Дорофеевич.
1: Раздевайся, раздевайся, Иван Васильевич. Арина?
3: Да?
1: Подогрей самовар.
3: Слушаюсь.
1: Михайло, выйди-ка на минутку. Присаживайся.
4: Спасибо.
1: А я вот все с сыном воюю. Не хочешь жениться? Я тебя попрошу, Иван Васильевич, сходи ты к Дудиным, будь сватом. Сделай ты для меня такую милость.
4: Да какой же я сват, Василий Дорофеевич.
1: Ну как же, ты нас всех знаешь, за словом в карман не полезешь.
4: Вроде не время для свадьбы-то теперь. Обождать бы хоть до весны.
1: Да нельзя, и так чуть во срок не угодил.
4: Угомонится. Он парень с умом, но молод еще и горяч. Да и жених-то, видно, не очень хочет жениться. Ну как тут идти? А может, отпустишь его до весны, коль ему сходить так охотно?
1: Да кто его повезет за 1000 верст? Ты посуди. Что он, пешком по сугробам пойдет? А пурга да метель? Ну, придет он к Москву, поглядит. А что потом делать он станет? Чем жить? улицы выметать, или на паперти с ручкой стоять. А там трактиры, разгул до трущобы пропадет. Вот и все. Ищи там. Москва велика. Ведь он у меня один. Ты пойми. Прошу тебя, ты свой человек. Послужи, в воскресенье свадьбу сыграем.
4: Ну, если так надо, так надо идти. Как-нибудь объяснюсь, ведь спрос не беда.
1: В добрый час. Мы подождем. Ты приди, расскажи, как там и что пришли. Ну, дети, просто беда. Малые горе, а выросли двое.
5: Василий Дорофеевич, пришли к тебе из Холмогор.
6: Воеводская канцелярия приказала явиться тебе, Ломоносов, по делу Ивана Себелева и твоего сына сейчас же.
1: Помилуйте, господин капитан, ведь дело-то это закончено. Ведь вам же это известно.
6: Оказалось, не все. Есть еще одно дело. Собирайся, я подожду.
1: Лука Лукич, сделай милость. Не позорь ты меня. Заступись. Помоги. Объясни там, что парень мой раскаялся. По глупой горячке он там это так поступил. Да и плохого-то ничего ведь он не сделал.
6: Нет, не могу я этого сделать.
1: Нельзя ли хоть завтра явиться?
6: Нельзя. Тебя ждут там. Сейчас же надо явиться и дать показания.
1: Ах ты, Господи. Ну, хоть присядьте немного, погрейтесь. А мы соберем покуда. Ведь с пустыми руками негоже идти. Прошу вас, Лука Лукич. Арина, подай закусить, что там есть у тебя. Икорки, рыбки, солений.
3: Да, да.
1: Пожалуйте, пожалуйте, господин капитан.
6: Ну что ж, не откажусь.
7: Ух ты! Ну и крепой.
1: Да.
7: Фу, огонь. Так и прожгло.
5: А вот грибочки, грибочки. Пирожка с рыбкой. Ведь, знаете, рыбка-то надела. Пользите, не угощайтесь.
1: Ну, слушай,
5: угощайтесь.
1: Еще по одной, чтобы не хромать. Ну, как же, ну, как же. Прошу вас. Прошу вас.
8: Ваше здоровье.
1: Кушайте на доброе здоровье.
5: Кушайте.
8: Ну, просто бальзам.
1: Ну, а коли по нраву, так мы для вас штофик другой завернем на дорожку. Да. Рыбки, корзинку захватим.
6: Вот отлично, приказных там угощу. Они любят это дело.
1: Ну, так я и их одарю. Угощай, Арина, угощай, а я сготовлю, что нужно.
5: Кушайте. Ну, кушайте, господин полковник. Не обессудьте, если что, не по нраву, господин полковник.
6: Ух ты, а что? Господин полковник. Вот наваждение. Я пока что еще капитан.
5: Да. Не обессудьте.
6: Арина Семеновна, ваше здоровье.
5: Ваше здоровье.
1: Михайло!
9: Что, батюшка?
1: Выноси узлы. Арина,
5: да?
1: Одевайся, поможешь мне нести.
6: Ах ты, силач! Бунтарь! Тебя в солдаты надо. Идем со мной. А не пойдешь, солдат пришлю. Они тебя ко мне живо доставят.
1: Михайло, видишь, что ты наделал? Попробуй теперь потуши.
9: Я виноват, батюшка, погорячился. Свою вину перед тобой я долго буду чувствовать и помнить.
1: Ну, то-то. Гляди, не выдумай еще какой-нибудь беды.
9: Ну, да ладно, в добрый путь.
1: Вернусь, потолкуем. Пойдем, Арина.

0: Вот так и простились. Он в Холмогоры, а я... Что будет завтра? Страшно и подумать.
1: Михайло, ваши уехали?
0: Уехали, входи. Ну что, Ваня, как дела?
1: Получай паспорт. Вот он. 1730 года, декабря, 7-го дня, отпущен Михайло Ломоносов до Москвы, да к морю, до сентября месяца предбудущего 1731 года.
0: Отпущен Михайло Ломоносов до Москвы.
1: А порукой по нем в платеже подушных денег Иван Банев расписался.
0: Вот спасибо, Иван! Ваня, ты великое дело для меня сделал. Без паспорта, как без ног, далеко не уйдешь. Спасибо, друг.
1: И вот еще письмо. Это от Каргопольского. В Москве передашь его Постникову. Тут и адрес написан. Спрячь подальше. Не затеряй.
0: Вот это хорошо. Большую мою благодарность передай от меня господину Каргопольскому. Скажи ему, что буду делать все так, как он мне сказал. А ежели что, напишу. Ваня, теперь помоги мне собраться. Не забыть бы чего.
1: Уходишь, друг. Завидую я тебе. У тебя талант есть в душе. Береги его. Быть может, он людям поможет. Устроишься в Москве? Может, и я туда соберусь. А службу писаря после кончины Трифоныча я бросил.
0: Как после кончины?
1: Помер Иван Трифонович, царство ему небесное, в остроге.
0: О, силы ада ненасытные, будь они прокляты. Безвинному человеку жить не дали, но я не покорюсь и не прощу злодеям. А тебе, Иван, мой низкий поклон, ты мне... роднее родных.
1: Ну, а теперь за дело. Терять время нельзя, ваши могут вернуться. О, слышишь?
2: А, молодцы.
0: Крестные.
2: А Василий Тедорофеевич дома?
0: Нет, уехали в Холмогоры. А что?
2: А то, думаю, как бы нам с тобой не помешали.
0: Да я и так спешу.
2: Я помогу собрать. А ты, Иван, пойди у дома, постереги на случай.
1: Иду.
0: Был у Дудиных-то крестный.
2: А как же? Поговорил обо всем, и свадьбу до весны отложили. А Любаше все дело твое объяснил я.
0: Спасибо.
2: Кафтан принес я тебе городской и шляпу. Денег собрал 3 рубля, больше нет. Разной резьбы узелок. Придешь на Москву, продашь, пригодится.
0: Большое спасибо. Всю жизнь не забуду.
2: Смотри, в Москве будь осторожен, немногословь. Пытать, если будут, чей и откуда. Из Холмогор, мол, дворянин, и все тут. Придешь в Москву, переоденься. Так в школу не ходи, ведь ты же дворянин.
0: Вести ему так и скажу. И кафтан твой надену.
2: Все ли взял?
0: Да все должно.
2: Присядем. Ну, крестник, благословляю тебя на трудный путь. Дай Бог тебе сил пройти его честно, прямой дорогой. Ну, С Богом. Я поглядеть пойду, а ты не задержись. Мы будем ждать тебя и знак дадим, коль будут подъезжать.
0: Ну вот, кажется, все. Покидаю родное гнездо. Не жить мне больше здесь, не рыбачить. А сердце стучит, словно выпрыгнуть хочет. И радостное, и тяжело покидать дом родной. Прощай.

0: Михайло вышел на крыльцо. Стояла светлая зимняя ночь. Под снеговыми пластами пригнулись к земле ветви деревьев. Далеко велась дорога, освещаемая вспышками северного сияния.
1: Теперь меня ничто не остановит. Я все готов перенести для милой сердцу моему науки. А ворогам моим скажу: смотрите, вот как полыхает сияние небес, и темная ночь отступила перед ним. Расступитесь и вы, дайте дорогу. Здравствуй, свет мой, Москва белокаменная!

0: Люди на Русь и просить, захочем, прыдем, коли не просить.
1: Дыхнем, и не уздымутся самолеты, заспишем, спынет тягник суметы.
0: Свет побьем,
2: морозим серне,
3: увесь календарь до горы полерне.
4: Михалка, чухая носик облупленный, а перед им морозы насупленные, страхопудилы, сивобородины.
5: Чего яны?
4: Думаю,
5: поприходили.
2: Да что ты нас ганил?
4: Ветры шумнули.
0: Бурчал на нас.
4: Завели дожди.
1: На нас славался.
4: Снеги сыпнули.
3: Чем не угодили тебе, скажи.
4: Михалка протер от здивления в очи. Збираўся ён раніцай на каток. Не трэба дажджу яму, снегу не хоча, вось бы сярэдні яму маразок. Бо калі грым невялікі ў брамы, прасі, не прасі, а не пусціць мама. Зірнуў на дажджы, паглядзеў на снягі. Хто з іх добры, а хто благі, не разабраць, не з рукі спрачацца, бо напсуюць яшчэ ў час вакацыі. Але Михалка быў хлопец смелы. Нешта ему отказать картела.
5: Не страшьте,
4: кажа,
5: хоть вас тут много, занадто на одного малого. Пусть хутка з'явится мой оборонца, а вы ж, як огню, выйтеся солнце.
4: Тут ветры зашугали, ушибы застукали, морозище ногами от гневу затупали.
2: Нашел оборонцу!
1: А что нам солнце?
2: Спить это лежать под теплыми хмарами.
3: А мы господарим, як господарили.
4: Сказали так, и стоять, смеются. Михалка думает.
5: Хоть бы прочнуться, может, сгинули усе напасти.
4: Кличу сестру.
5: Обудися, Настя.
6: И хитровато мергая стихием.
5: С нашей Настею жарты малые. Я на разберется, коли ошуканцевый. Я напрацую на метастанции.
4: Помягчели морозы, стали ветлыми ветры, поласкавили снеги, раздобрылися дожди. Кажуть хлопцу.
2: Ты, сестры, нашей просьбы не кажи. Мы тебе просим. Усе 28.
5: Добро.
6: Говорит Михалка.
5: Сгодим. Больш не рабіце вы зла ў прыродзе, дарог не заносьце, зярнят не марозьце, будзьце ў людзей як жаданыя госці.
4: Михалка дастаў запісную кніжачку.
5: Да вы сядайце, спачніце крышачку, а я вашы прозвішчы пазапісваю.
4: Паселі ў крэслы маразы лысыя, вятры кудлатыя, снягі пухнатыя, дажджы цыбатыя. Вада закапала на падлогу. Михалка зауважил.
5: Душно? Ничего. Вы не стыдайтесь, пораспранайтесь.
4: Морозы, дожди, снеги поскидали кожухи, балахоны, башлыки и подобны стали у момент на людей давно ведомых. Той на батьку, той на дядьку, той на батькового свата, той на дядькового брата, на суседа и на деда. Багато да рання было нагаворана, хто люльку цягнуў, хто смаліў беламорыну. Михалка дазволіў старэйшым курыць, а дым выдзімалі праз фортку ветры. Па праўдзе сказаць, я не быў за беседаю. Ды што адбывалася, ўсё ж такі ведаю. Адкуль? Прачытаў я Михалкаву кніжку. І раю бы вам. Пацікаўцеся крышку.

0: Коли дыхне медком с садом, повея к ветенню з лугов, дык ведай, там мне на працу стал медвяник. И он, зная обовязок свой, несе пылок от хвой до хвой, з раслины на раслину, с травины на травину, каб завязали завязь Антоновка и вишня. Медвяник гонит заяц живелины у вишна. Коли ж сустренится с пчелой, и он допомогу дасть малой, под крыльце подтрымая, под зрыльце обдимая. Лети хучей у свой вулей, назбирвай мед на целый год. Ось тут летить про здалягляд управный ветер водохват. Шумливый, белобрысы, матнеши розным крысим, на узгорках посушее, у долах потужее, и за татахкой мотор, и пара уздымится з разор, и ляжа черным хибом отгорнутая скипа. Апошний ветер перонос. Не вельми пэвны мае узрост, не дед, однако не молоден, парадок вельми любить ён. Поводли гуторок старых был человек ён, а у ветры потрапил за охвоту до розных чуток сплеток. Почуя, что помчал, понес, тому и прозваны перонос. Коли почне ён завывать, говорить можно разобрать, чем устровожен щирый бор, где обзывается топор, что Жора у книговцы сказал, что бусил чапли написал, кто чем дыхнул, кто чем живе, расскажет гэты ветрове. Чем скончилась эта дивная сустреча? Долго Михалка писал. Сомлела, моцно зайшлась у его рука. Самый старейший и самый белый мороз промовляя до хлопчука.
1: За колючему мову, Михалка бабок, будем в узгоде жить, голубок. Коли мы вздумаем тьмуть и морозить, зараз подскочат сюды ветры и попередят вас в погрозе, подкажут на дворе твоей сестры.
2: Вельми дякую за турботу. А ты не час вам, детка, за работу?
0: Настя зайшла. Усхопилися гости, быцем збянтежилися че гости.
2: Ветры кудлатые, снеги пухнатые, дожжи цыбатые,
0: каже девчина.
2: Я ведать вас ведаю, а не здаралася стрэць за беседою. Вы морозы не зрабили мосты, не умацавали, як след балаты. Нельга стаги перавести на фермы. Дякую не скажешь, живёла тепер вам. Боси снеги себе бебеки бьют, курать по хатах, на працу не идуть. Люди щиты поставляли на поле, каб затрымать вас, медь вильгати в волю. Лес для будовли ляжить напилованы, а до чыгунки шляхи нейтралеваны, снегу няма. Я пытаю ветров, может, подгоните выгуль таёв? Метеостанция зводку зложила. Буде мороз не маленькой силы. Мы обвестили, а где ж ты мороз?
0: Тут обозвался вихор перонос.
3: Не починай ты, девчина, с докоров, трохи нам крыўда, трохи нам сором. Справа сюды провела такая, нешта зводки твои кульгают.
2: Не треба пазниться, приходьте у часа.
0: Так пероносу говорит Настя.
1: На что гонориться? Мы бачишь стихии.
2: У человека руки долгие, а у наших людей особливо дужие. Уже сподорожник землю обкруживая, послали ракету мы у той простор, куды не подымется с вас никто. Еще годок, и взлетим на месяц. Тады не будете куловесить. Снизу и сверху почнем загадывать, каб вы працавали дружней бригадами. Ветер с дождем, а мороз со снегом. Улегцы не буде ни водин бегать. А хто не захоче з водки триматься, позбавим одразу права на працу.
0: На гэтым і скончилася размова. На месце пайшлі маразы суровыя, вятры кудлатыя, снягі пухнатыя, дажджы цыбатыя. Пайшлі таксама, правёўшы пасланцаў, Міхалка ў школу, а Настя на станцыю. Хто робіць пагоду? На станцыі дзяўчына з блакітнымі вачыма, з даўжэзнаю касою, харошая сабою, камандуе дажджамі, сябруе са снягамі, а на вятры наводзіць страх. У Насці тэхніка ў руках. У неба пусціць шар пілот і вызначае ветру ход. Барометр бліскучы дыск пакажа ёй паветра ціск. Тэмпературу добра запісвае тэрмограф. Дзяўчыне служыць вельмі шмат прыбораў дзіўных і прылад. Яна прасочыць рух аблок, у глебе змерае цепло, увечары і ўранні запіша назіранні, дзе ўсхватваюцца хмары, адкуль чакаць прыпару з агністай небяспекай для працы чалавека. Чакаюць вестак аграном, пілот, вадзіцель за рулём, у белым кіцелі марак, вучоны, школьнік і рыбак. Давайце неадкладна, ды каб было дакладна, бо трэба знаць і трэба ўмець, каго, калі і як сустрэць. Пасты хлапцоў, пасты дзяўчат абнялі варты далягляд. Яны працуюць без акрас на наш магутны добры час. Пагоду ў дзень і ў ночы і робяць, і прарочаць.

0: Когда умерла мать, меня, тогдашнего семиклассника, приютили родственники. Приютили до нашего устройства. В районном городке был интернат. За наше устройство в него взялась Екатерина Петровна Рябенькая, Катя, молоденькая учительница школы нашего села Никола Александровская. В тот мартовский день она была в приподнятом настроении, потому что везла меня не просто в интернат, а в свой родной городок. В этом городке Катя закончила педучилище и теперь эмоционально рассказывала об этом.
1: Ой, а больше всех в училище любила преподавателя литературы Валентина Павловича Чернышова. Он тогда вернулся с фронта и учил нас как студентов по своим институтским конспектам. Молодой, сдержанный. Мы боялись его тоже больше всех. Сейчас работает в интернате завучем. Он должен нам помочь. Должен.
0: В кабинете сидел сухощавый, подобранный человек. Высокий, напряженно вычерченный лоб и глаза так глубоко, что к ним, наверное, не достучишься. Это и был Валентин Павлович, учитель. Они говорили обо мне, и я изо всех сил старался не мешать им.
2: Пусть они говорят подольше, потому что пока здесь моя любимая учительница, я как бы еще дома. Пусть говорят подольше.
1: Ой, а уж как Сережа!
0: Это я.
1: Как Сережа декламирует, Валентин Павлович! Даже у нас в педучилище никто так здорово не читал стихи. К тому же он очень сообразительный мальчик. Да у нас он точно был бы медалистом, точно! Вы уж обратите на него внимание. Он правда очень хороший, очень хороший.
0: Вскоре машина увезла слезно попрощавшуюся со мной Катю в наше родное село, а я остался в интернате. Чувствовал себя подавленно. Интереса ко мне никто не проявлял, в том числе и Валентин Павлович. Но однажды произошло вот что. Вызвал он меня отвечать. Мы должны были выучить наизусть стихотворение Пушкина «Орион». Естественно, мне захотелось поразить и класс, и учителя. И я стал декламировать. Декламировал так. Первую строку стихотворения выкрикивал во всю силу, вторую шептал. Потом снова орал и снова млел.
3: Нас было много на челне.
4: Иные парус напрягали.
3: Другие дружно упирали.
4: Глубь мощные вёслы в тишине.
3: На руль склонясь, наш кормщик...
0: Тишина
3: умный,
0: в классе была убийственная. Готовая разразиться издевательским хохотом, но учитель пожалел меня.
5: Вы знаете, в этом что-то есть. Движение волн. Всплеск и замирание. Всплеск и замирание. В этом что-то есть.
0: И Валентин Павлович засмолил мне пятерку. Класс, опростоволосившись, молчал. Против движения волн не попрешь. А я, как мне кажется, в тот день разгадал учителя. Мне некуда было прибиться, в классе уже сложились замкнутые группировки, и я притулился к такому же одиночке, как сам. Разница была в том, что этот одиночка Володя Плугов, в отличие от меня, ничего общества не искал и был необыкновенно молчалив. Говорил фразы долго, избивчиво. Сидел себе за партой и рисовал что-то на промокашках. И хотя уроки он знал, редкий педагог долетал до середины затеянной Володей фразы, и вскоре его отправляли на место 3. А тут мы писали сочинение «Мое отношение к Базарову». На следующий день учитель вошел в класс с нашими размышлениями под мышкой.
5: Прошу внимания. Сейчас я зачитаю лучшее сочинение. Слушайте. Древний поэт сказал, что человеку дано высокое лицо для того, чтобы он подымал к созвездиям очи. К сожалению, Евгению Базарову звезды не нужны. Так человек ли он?
0: Класс молчал. Смеяться было страшновато. Как-никак Базаров, могучая фигура в галерее образов русской литературы, как диктовал сам же учитель. Нифига себе фигура!
5: Это сочинение написал товарищ Плугов.
0: Класс удивленно, как будто в первый раз рассматривал Володю Плугова. К нему подошел учитель.
5: Товарищ Плугов, прошу вас подарить мне вашу работу. И лет через 10, если свидимся, мы с вами обязательно перечитаем ее заново.
0: Плугов пожал плечами. Учитель бережно положил тетрадку в сторону от других, как будто это было не сочинение, а собрание сочинений, литературное наследство воспитанника 9 класса политехнической школы-интерната номер 2 Владимира Ивановича Плугова, которое надо читать и перечитывать заново. На лето в интернатских стенах оставалось не больше 4-5 человек. Летняя жизнь у нас была интересной. На подсобном хозяйстве жали серпами сорга и делали из него веники. В это лето остались заикающийся гражданин Развозов или просто гражданин, в свидетельстве о рождении которого решительно значилось «подкидыш», Плугов, я и довеском Джек Свисток. Довесок у нас был знаменитый. Несмотря на то, что учился он где-то в младших классах, его знал весь интернат. Китом Джека Свистка была его мать. Никто ее ни разу не видел, но с кем бы ни заговаривал Свисток, разговор всегда сводился к его матери. Наряду с душевными и физическими совершенствами мать Джека обладала незаурядной способностью исключительно быстро продвигаться по службе. Начинала, помнится, с уборщицы в магазине «Морс», потом последовало несколько промежуточных назначений, и, наконец...
6: Да у меня мамка! Лучше любых ваших мамок! Красавица! У нее столько родинок! То она вся в родинках. А родинки, если вы знаете, это верный признак счастья. А счастье ее в трудовых подвигах. Она у меня знатная ткачиха. Она может одновременно обслужить 50 станков. В это воскресенье вы ее сами увидите. Она приедет за мной и заберет меня из этой паршивой конторы. Auf Wiedersehen, счастливо оставаться.
0: Одно было плохо. По ночам Джек тосковал и плакал. Плакал во сне, тихо, по-щенячьи. Это еле слышное завывание Свистка повергало нас в смятение. У каждого что-то ныло и ворочалось. Каждому мерещились дом и мать. Даже тем, кто никогда не знал ни того, ни другого. А в одну из суббот он пропал. Джек сбежал, это было ясно, как 2×2. Мы знали, что мать Джека живет где-то на Кавминводах. Захватили провизию, навьючили на Плугово мешок с вениками. Гражданин хранил нашу наличность. Билеты покупал он. Он же лихо отхватил и три эскимо у вошедшей на одной станции мороженицы. Когда же мы приканчивали уже третью партию мороженого, перед нами внезапно возникла контролерша.
7: Билетики
8: у него.
0: Гражданин вынул из кармана билет. Один.
7: Почему один? Вас же трое. Где ваши билеты? Я спрашиваю, где ваши билеты?
8: Гражданин, действительно, а где наши билеты?
9: Постойте, граждане, я все объясню. Послушайте, мамаша, мы из спецшколы для недоразвитых.
7: Чего-чего?
9: Из спецшколы, говорю, для недоразвитых. Учимся круглый год, сами понимаете, даже летом просто мучение. А тут на недельку отпустили, домой едем в Минводы, к родным и близким.
7: Врёте ж, паразиты!
9: Никогда, ни при каких обстоятельствах. Развяжи!
0: Плугов догадался, развязал оклунок, вытащил веник.
9: Продукция! В школе делаем. О, физиотерапия! Поучился, потрудился. И так круглый год даже летом. Просто мучение.
7: Ехать без билета! До войны таких безобразий не было! Не было такого до войны!
9: Так и нас же до войны не было.
0: Развозов держал перед контролершей веник, как букет перед любимой. Букет отвергнут не был, и контролерша миролюбиво проследовала дальше. И вот мы уже в минеральных водах. Решили искать Джека на городской толкучке. Ведь если человеку нужны деньги, а Джеку они наверняка нужны, он непременно обнаружит у себя лишнее барахлишко, чтобы продать. И тут Джек и его мать заметили нас.
10: Это еще что за падлы? И почему они мешают мне продавать твою собственную вещь? Что за падлы, спрашиваю?
11: Оставь их, мама. Они из интерната, за мной приехали.
10: Из интерната? Ну вот и хорошо. А то пришлось бы сегодня одному ехать. Мне беспокойство. А то вчетвером. Не страшно, весело наедете. Форму давай. Сама продам. Операции, слава богу, пиво пить ушились. Счастливо, сынок. Не скучай. Счастливо, детки. Абсолютно новая. Новая форма мальчика. Абсолютно новая.
11: Бить будете?
8: Учтем душевные терзания.
0: Учитель входил в класс, и начинался урок.
5: Лев Николаевич Толстой убедительно показал, что истинный герой 1812 года – народ. Главный фактор победы над Наполеоном – дубина народной войны. Записали? Вместе с тем Лев Толстой допустил историческую неточность, нарочито принизив значение вождя народной войны, его полководческого гения. В образе Кутузова уже ощущается ошибочная, утрированная идея растворения личности в массе, наиболее полным воплощением которой стал Платон Каратаев. Записали? Теперь подумаем.
0: Мы думали, учитель слушал нас. Заложив руки за спину, смотрел в окно. Весна, осень, зима. И время от времени он что-либо высказывал по поводу наших мыслей. Цирковой круг. усердное столпотворение зверья и щелчок кнута. Самое главное — вовремя вытянуть кнутом. Лучше, если не по спине, по сцене. Учитель знал, когда вытягивать. Чем реже, тем лучше. Щелкал сухо и четко, не поднимая пыли. По спине учитель не хлестал, не поднимал насмех, не срезал, не подавлял. И все же время от времени он срывался. Спиртовым жалом тогда трепетала в нем невидимая искра, грежа черты, выворачивая голос. После одного из таких яростных срывов он заболел. Мы знали, что учитель был в плену, в концлагере. Да это было видно и по нему. Мы его навестили, и он рассказал.
5: Мне по случаю болезни отпущены всего 2 сигареты на день, не больше. Одну вот выкурил утром, сейчас настал черед для второй. А ведь, знаете, на фронте не курил. 3 года воевал и не курил. Потому и жив остался.
8: Какая ж тут связь?
5: Прямая. Положенную мне махорку отдавал товарищам по отделению. Те делили ее между собой и приговаривали. Эх, учитель, выжить бы тебе и в этом бою. Все лишним табачишком побалуемся. Ну, в самом деле. Убили б меня, и добавки у ребят не было. А курящему человеку на войне крошка махорки бывает дороже крохи хлеба. Крошкой хлеба сыт не будешь. Крошка махры, а? Это, я вам скажу, праздник. С листом ее, да с дымком, да с крепким словом. Табак перед боем давали, как и водку. Так и выжил. На благословениях. Отделение, можно сказать, 3 сменилось, а я живой. А вот в плену и курить нечего было, и карали за курение, а все равно закурил. Думаете, за здорово живешь, пехота мне бессмертие выпросила? Знала, за что просила. Баш на баш. Вас удивляет слово «бессмертие»? Хорошее слово, только в нашем обиходе бесполезно.
8: Хорошо, неся в себе здоровый вкус пирогов с капустой, возвращаться из гостей, когда тебе 16. А если точнее, когда ты вообще человек без возраста. А значит, и без заката, без старости, когда ты бессмертен. Тебе уже ведомо, что было до тебя, но из всего, что будет с тобою, твоя мудро наученная кем-то душа прозорлива только к добру. Главное, она предчувствует всю протяженность предстоящей жизни и так внимательно, так жадна к ней, с такой любовью путается и в ее мельчайших подробностях, что эта невеликая, как и все земное, тропа и впрямь кажется бесконечной.
0: Учитель стоял, опершись на подоконник, и диктовал. Класс молча писал. Плугов молча рисовал. Он рисовал на всех уроках, в том числе на тех, которых не было. Учитель к этому привык, но на сей раз вдруг направился к Плугову.
5: Позвольте на минуту ваш конспект.
0: Плугов красный как рак позволил. тетради во всю страницу был изображен он сам, учитель. Учитель в ярости, искореженное болью лицо, метущиеся, вырвавшиеся из-под надбровей глаза и голос, неслышимый голос ночных госпиталей. Но начавшаяся в учителе реакция ярости вдруг остановилась, заглохла. Учитель молча отдал Плугову тетрадь. Класс облегченно вздохнул. Тем не менее, эта история имела продолжение, причем самое неожиданное. На третьем этаже была маленькая комнатушка, в которой хранились всевозможные наглядные пособия. Учитель распорядился подселить туда Плугова. Преподаватели глухо сопротивлялись, но учитель был настойчив. Из всего, что нужно было Плугову, краски, кисти, нравоучения, сухая докторская рука учителя выхватила главное – одиночество. Одиночество, одиночество. Разве не из него в итоге произрастает все сущее в нас? В этой комнатушке Володя Плугов с радостью рисовал и даже лепил, как настоящий художник в своей мастерской. Само собой разумеется, что вслед за Плуговым в эту комнатушку просочились и мы, читали, спорили до молодого петушиного хрипа.
9: Да пойми же ты, Сергей, пойми!
5: Да понял я уже, все понял!
12: Да ну помолчите же, дайте сказать! Мы рождены для поисков истины!
9: Жизнь человеческая настолько случайное явление, что искать смысл в ней бессмысленно! Самообман!
8: Смысл уже в том, чтобы процвесть! Процвесть, а не просуществовать! Процвесть, как сказал поэт... Общий привет!
9: Самобран!
0: Наши интересы развивались под непосредственным влиянием учителя Валентина Павловича. Так чаще всего и бывает. Учат вроде бы все, а гнет, лепит, кроит один. Не тот, кто с молотом, тот, кто с щипцами, кто способен держать ими горячую упаковку за самую суть ее, за вылущенную, обнаженную душу и поворачивать ее одним боком, другим.
13: Учитель еще стоял в зените моей жизни, а на его горизонте уже восходил Алексей Васильевич Маслюк. Как появился он на моем небосклоне? Просто. В 9 классе началось производственное обучение. Нас собрали в кабинете по технике безопасности, потом сюда же пригласили группу рабочих ремзавода. Алексей Васильевич выбрал меня. Позже я как-то спросил: «Алексей Васильевич, а почему вы взяли учеником именно меня?»
14: «Потому что сильно худой».
13: «Тоже мне толстый нашелся», — подумал я тогда. Наставник мой был высоким, худым, к тому же крепко сутулился. Алексей Васильевич лет 30 собирал коленвалы и один обеспечивал ими весь завод. В первый день никто из учеников ничего путного не сделал. Я же сделал. Показав мне первые приемы сборки, Маслюк вдруг сказал:
14: «Мне надо к дефектовщику. Жди меня тут».
13: И ушел. Я ждал его 5 минут, 10. Наставника не было. Уйти. На свой страх и риск взял первый попавшийся коленвал, с горем пополам установил его, Поднял с полу маховик, при этом моя спина очень явственно повторила застывшую сутулость Маслюка. Когда дед вернулся, я, вытирая рукавом разом вспотевший лоб, уже сбрасывал готовый вал на глиняный пол. Маслюк толкнул его ногой к общей груди. Вот, попробовал, собрал.
14: Так значит, Гусев?
13: Гусев.
14: Ну-ну. Молодец, Гусев.
13: Похвалил. Значит, я правильно собрал коленвал. А с дефектовщиком он меня, конечно, надул. Вот хитрец.

0: Обедали мы, ученики, в кабинете. Отворилась дверь, и вошел Алексей Васильевич.
1: Ты мне нужен, Гусев. Пойдем.
0: Мы спускались по лестнице в цех, и он недовольно бубнил.
1: Нечего отделяться. Единоличник, ядри его пять.
0: Пришли к нашему рабочему месту. Он вытащил из брезентовой сумки хлеб, лук, сало.
1: Ешь.
0: Да я уже поел, Алексей Васильевич.
1: Ешь, тебе говорю.
0: Плата нам не полагалась, но Маслюк в первый же день зарплаты на полном серьезе отсчитал часть денег и буквально всучил их мне. Да вы что, Алексей Васильевич, за что? Не возьму я.
1: Бери, бери, Гусев. Заработал.
0: Да ничего я не заработал.
1: Бери, я сказал.
0: Никто из других наставников никаких денег ученикам не давал. Не думаю, что из-за чрезмерного сопротивления последних.
2: Когда расформировывали старшие классы, я оказался на перепутье. Заикнулся об этом Маслюку.
1: Иди на завод. В тепле будешь работать.
2: Теплое местечко было у Алексея Васильевича Маслюка. И рядом с ним тоже. Чиркнул человек по горизонту, а след все теплится. Когда-то давным-давно в селе у нас был такой весенний праздник — теплый Алексей. Я знал охотника Васю Глотова с Черных земель. Когда я с ним познакомился, его уже постигло горе. Из-за какой-то болезни отнялись ноги. Тоска снедала Васю в четырех стенах. 1-2 раза в год по его просьбе друзья вывозили его в степь. Он сам выбирал место для охоты, ложился в траве навзничь, клал рядом ружье, и друзья покидали его на несколько суток. Когда же за ним приезжали, он, как правило, лежал на том же месте. Добыча его уже была обработана, и тут же начинался охотничий пир. Это надо же! Залечь так, чтобы утки летели точно над тобой. Залечь, определиться даже не в степи, а в целом небе. Вася сам был под ранком, и потому место для засады находил с такой же точностью, с какой находит единственную спасительную, незапятнанную человеческими следами тропинку, истекающий кровью зверь.
0: В той весенней, цветущей, сбивающей нас со следа запахами и красками, ветром и солнцем степи, в болезненной охоте, захватывающей нас в 16 лет, я тоже был Васей Глотовым. Я обладал способностью ощущать, предвидеть появление этой девчонки с точностью и страстью профессионального охотника. Я тогда вообще обладал способностью видеть ее, даже не видя, смотря совсем в другую сторону, видеть Бог знает чем.
2: Мы купались в озере. Тогда в первый раз я рассматривал близко ее карие глаза. Порой она подпускала меня вплотную и вдруг ускользала. Плавала она лучше меня, а звали ее Леной. Я знал, что ни отца, ни матери у нее не было.
3: Ты гляди.

0: взгляды храня.
1: Иногда в интернате были танцы. Я танцевать не умел, и у меня был свой маневр. В разгар танцев я демонстративно проходил через вестибюль и поднимался на третий этаж в свой класс. Уходил я в свой класс не без корысти. Втайне ждал, откроется дверь, и войдет она. Однажды так и случилось.
2: Ты здесь?
3: Да.
2: Что ты тут делаешь?
3: Так.
1: Мы стояли очень близко друг к другу. Мне надо было сделать только шаг. И это наверняка изменило бы или сам путь, или, во всяком случае, многое на пути, что предстоял нам обоим. Но этого шага я почему-то не мог сделать. Одно лето я провел у родственников в селе. Уборка уже шла вовсю, когда меня пригласил к себе копнильщиком комбайнер Петька Мищенко. Возможно, главный итог этого лета состоит в том, что мы собрали 16 центнеров с гектара. 16 центнеров! Для наших мест это было очень хорошо. В тот день дождь собрался внезапно. Мы еле успели выгрузить зерно из бункера, как хлынул ливень. Я влез в кузов, лег на зерно, и машина понеслась под дождем. Не так много в нашей жизни мгновений осознанного счастья. Мне кажется, то было одно из них. Ощущение живого, почти телесного тепла, дышавшего подо мной зерна, скорости, над которой свистело в ушах, капель, отплясывающих на моей спине, наконец, имени, которое я радостно выкрикивал в ливень, в степь.

0: Какая связь была между именем и грозой, что бушевала вокруг? Я был на родной земле, утопал в зерне, к которому я был причастен, собственный труд. Праздник сотворения мира слышался в яростной вольнице ливня, и мне хотелось продолжения жизни.
1: Хочется жить!

0: в это лето я получил письмо от учителя.
1: Будучи на лечении в Пятигорске, видел случайно ваш предмет. Жива, здорова и, по-моему, весьма очаровательна. Живет она, как помните, в станице Константиновской, под Пятигорском.
0: Учитель, оказывается, знал мою тайну и сам, как я теперь понимаю, предпочел бы более решительные действия. Когда мы вернулись в интернат, я и предпринял эти решительные действия. Поскольку старшие классы расформировывали, я знал, что через несколько дней Лена уедет. Тогда это для меня было равносильно тому, что она перестанет существовать. И при первой же встрече я сказал:
2: «Давай поженимся».
3: Вот это задачка! Такие трудные задачи мне попадались только на самоподготовке. Я не знаю. Я тебя не понимаю.
0: Вскоре нас расформировали, и она уехала. Я писал ей письма. Она иногда отвечала мне. Я писал, как люблю ее. Она как учится, как живет. Время от времени я не выдерживал и писал ей, тешась собственной категоричностью: такого-то выезжаю, встречай на вокзале в Минводах, и точка, и выезжал, и никто меня, естественно, не встречал. После одного из таких решительных писем я в очередной раз был в Минеральных Водах, и она встретила меня на перроне.
3: Я ненадолго. У меня времени в обрез. Прости. Завтра выпускной вечер, а в 2 часа надо получить белое платье в ателье.
2: Так ты поэтому все время смотришь на часы?
3: Опоздаю. Еще чуть и опоздаю.
2: Не опоздаешь. Побудь еще немного. Ведь неизвестно, когда теперь увидимся и увидимся ли вообще.
3: И все-таки мне пора бежать. Ну, счастливо тебе.
2: И тебе счастливо.
0: Как обычно, я ходил на работу и, конечно же, писал письма Лене, изредка получая ответы, теперь уже издалека.
3: Учусь в Мангышлаке, в пединституте. Недавно прочитала интересную книгу. Занимаюсь в секции гимнастики.
0: И вдруг такое письмо.
3: Родной,

0: На следующий же день я уже летел к ней. Полет был долгий. Когда прилетели, и я вышел на трап, то разглядел, что меня не встречают. Господи, сколько же раз она меня не встречала! И даже теперь, когда я приехал по ее письму, когда в моем кармане лежал высокий мандат, удостоверявший, что я любим, и меня ждут, она меня не встречала. Пока я привыкал к этой оглушительной ясности, возле меня остановилась легковая машина, и из нее выбралась Лена. И вот мы вновь стояли в почти осязаемой близости друг к другу.
1: Ты действительно приехал?
2: Прилетел.
1: Я не ожидала.
2: Я понял.

0: Это был хозяин легковой машины.
1: Я знал ее 1000 лет. Сама судьба из бог знает каких глубин толкала нас друг к другу. А ему, чтобы укорениться, хватило 2 месяцев, что она училась в Мангашлаке.
0: А ведь это и ей хватило 2 месяцев. Значит, корни висели в воздухе. Но иногда мне кажется, что наши жизни по-прежнему идут где-то рядом, повинуясь все тому же изначальному толчку. Моя и интернатской девчонки Лены, что, выходя замуж без видимых причин, тревожно и счастливо написала когда-то совсем другому: «Родной, я хочу, чтобы ты приехал». И только ли она, вспоминаю Джека Свистка, веду разговор с Плуговым и ловлю себя на мысли, что люди, с которыми судьба когда-то свела меня под общей крышей, по-прежнему живут во мне, как в интернате. И моя жизнь плотно сплетена с их в чем-то уже неизвестными мне, но легко угадываемыми судьбами. Они так и идут рядом, время от времени окликая друг друга голосами привета и ободрения. Детей общества нас и воспитывали исключительно общественные институты. Класс, общежитие, баня. Братский локоть встречал тебя везде, и переступать закон об обществлении не дано было никому. Любые попытки пресекались на корню. Помню Юру Фомичева из Тумузловки. Юра постоянно улыбался всем, улыбался учителям, одноклассникам, старшеклассникам и даже самому себе на всякий случай. Мечтал иметь деньги, но не для того, чтобы иметь барахло, а для того, чтобы со временем из Юры, который улыбается, превратиться в Юрия Тимофеевича, которому улыбается. И мы всей спальней, как могли, дружно перевоспитывали его. Несколько лет спустя в краевом центре встретил я Юру Фомичева.
2: Привет, старина!
1: Привет, старичок!
2: Сколько зим?
1: Гора с горой.
2: Работаешь?
1: Работаю. А ты?
2: Учусь.
1: Специальность нравится?
2: А что? 200 ре. Вот так. Ну, ладно, извини, спешу. Будь здоров, не кашляй.
1: Бывай.
0: Боюсь, что если встречу его завтра, то он уже будет говорить не с вызовом, а с высокомерием. У человека своя дорога к Юрию Тимофеевичу, которому улыбаются. Руки жалко. Домой ездил каждые каникулы, хоть на несколько дней. Родное село открывалось передо мною с горы, словно на ладони. Я без труда отыскивал взглядом свой одинокий, уже тронутый степью дом, и чувство щемящей радости охватывало меня. И я летел к нему стремглав, ласточкой, безошибочно из-под небесья прицелившейся в родное гнездо. Приблизившись к дому, несколько раз обходил его вокруг. Ни дверей, ни окон уже не было. И сквозь образовавшиеся проемы в дом, не смешиваясь и не разбавляя его погребного холода и сумрака, текли гольфстримы солнца.

0: Я садился на подкосившиеся порожки и с наслаждением вытягивал ноги. Как хорошо мне там отдыхалось. И от того пути, что был позади, и для всего того, что еще ждало меня впереди, я приваливался к хате, как к старой скирде. И за моей спиной, как в старой скирде, гудели шмели и возились мыши.
1: Жив человек, и живо все вокруг. Гибнет человек, и все, что стояло века, каждодневно лелеянное им, одухотворяемое им, рушится. Для всего, созданного человеком, смерть его равносильна угасанию солнца. Значит, дома умирают от того же, что и люди. От ран, от голода, от болезни.
0: Мать увезли в больницу, и несколько месяцев мы ездили к ней в райцентр.

0: Но однажды, уже глубокой осенью, мы, проснувшись, увидели ее на этих порожках. Мать была похожа на высохшую странницу. Странница. Много позже я узнал, что в больнице у матери состоялся такой разговор с доктором.
1: Доктор, скажите мне правду о моей болезни.
2: Вам нужна операция.
1: Она остановит болезнь. Я буду жить.
2: К сожалению, и операция дает мало шансов. У вас их почти нет.
1: А без операции?
2: Без операции вы протянете с месяц.
0: Мать выбрала месяц. Только мать могла сделать подобный выбор. После с этих же порожек ее и понесли. Исхудавшая, она вся утопала в гробу. И лишь руки, непомерно большие, разношенные тяжелой работой руки, выделялись, вознесенные над скорбной пустотой. И со стороны могло показаться, что хоронят руки. Так оно и было. Хоронили безотказные руки. Руки доярки, свинарки, птичницы, ударницы, копальщицы оборонительных рубежей Родины. И матери. Только мать могла из бездны сомнительных шансов выбрать один несомненный. Руки, бывшие живительным солнцем для многого-многого вокруг, в том числе для меня. Теперь я сидел, привалившись спиной к дому, и он по капле до дна отдавал мне свое выстывающее тепло. Лицо матери мы припоминаем по родинке. Лицо земли мы узнаем и помним по крохотной, непрочной точке в пространстве и времени. Дому. Да, в ином доме бывает мало довольства, еще меньше счастья. Но сколько бы его ни было, оно все твое. Здесь все, даже стены, даже зеленые калачики во дворе служат тебе. Тем легче, естественнее когда-то самому будет служить другим. Хотя бы твоим детям. Дом, родинка, родины. Почти у всех, кто жил в интернате, он был. В последний раз ездил к дому прошлым летом. Я ходил по своему двору и не находил даже пеньков. Зажила, отболела. И только запах сладкой горечи, то ли смерти, то ли зачинающейся жизни. Жизни? Одно время мне казалось, что наше село не выживет, рассыплется, как рассыпалось в последние годы немало в прошлом крепких сел. Но нет, рушится дом на окраине, растет дом в центре. Село будто собирает, перестраивает свои растрясшиеся жизненные силы, готовится к жизни. пришел на кладбище. Боялся, что не найду могилу матери, и ошибся. Она предстала передо мной подправленной, со смененным, теперь уже железным крестом. Я удивился. Подошедшая ко мне женщина объяснила:
3: «А что тебя удивляет, Сергей? У твоей матери было много подруг. Время от времени мы приходим сюда подправить могилки родственников, а заодно и подправляем Настину. Это как горсть земли в могилу бросить.
0: Прожить так, чтобы и после твоей смерти сего, собирая расстроенные жизненные силы, не забыла и про тебя. Взяла тебя в кулак, в сердце, неважно, в жизнь. Живо, плодоносно то, что способно болеть. Так, наверное, с каждым отдельным человеком, который, как известно, сам по себе и село, и город, и целый мир. То, что с самого начала было живым, болящим, идет в рост, ветвится и плодоносит, горчит и окрыляет, хотя, казалось бы, давным-давно отжито, выработано. Ну что такое интернат? 3 года, оставшиеся далеко-далеко на стыке отрочества и юности. Но, как оказалось, именно на их горизонте, где земля соприкасается с зарей, а корни с небом, из этого взаимопроникновения и рождается первый несущий лист.

0: Моя личная судьба отложилась так, что я буквально через несколько дней после того, как началась война, вместе со своими товарищами, тогда студентами Литературного института имени Горького, мы все добровольно вступили в ряды 22-го истребительного батальона. Это еще была не та, я бы сказал, большая война, в которую мы все потом окунули через какое-то время. Но это уже была война, это была военная работа. Мы охраняли Москву, мы боролись с зажигалками, мы охраняли порядок в этом городе. О чем я хотел написать в документальной, невыдуманной повести «Дом Герцена». Мне хотелось рассказать о нашем героическом поколении юношей 40-х годов, о том, как мы вошли в эту полосу испытаний, как мы были подготовлены к тому, чтобы с честью встретить грозные события Великой Отечественной войны. Я потому сел за эту повесть, потому что в моей душе, в моей памяти, в сознании и тогда, и сейчас, и, наверное, до конца, так сказать, моих дней, ясно стоит Москва, Москва военная, постепенно становящаяся фронтовым городом. Москва, которая мужала буквально с каждым днем, становилась все более суровой, а москвичи мужественно встречали все надвигающиеся якоты войны, показывали удивительные образцы героизма, самоотверженности, выдержки. Мне хотелось в этом документальном повествовании раскрыть ту властно берущую за душу правду о своих товарищах, о молодых людях, о патриотах, о молодых советских интеллигентах, тех, которые изучали классическую литературу, зачитывались Гомером, Пушкиным, Стендалем, мечтали оставить свои имена на корешках новых книг, но все они честь, свободу и независимость Родины, будущее своей страны ценили больше и выше, чем собственную жизнь. Мне хотелось показать в этом документальном повествовании, как наши учителя в литературном институте, такие как Константин Георгиевич Паустовский, Константин Александрович Федин, Илья Львович Сильвинский, Владимир Александрович Луговской, как они заботливо направляли будущую смену, как они внимательно приглядывались к нам, стремясь разглядеть не только приметы таланта, одаренности, но и черты характера гражданина и бойца. Вот это, видимо, и самое главное в этом повествовании. Почему мне захотелось написать эту повесть «Дом Герцена»? Да потому что то, что пережито было нами, бойцами этого 22-го истребительного батальона, это была частица того, чем жила тогда военная Москва, чем жили все ее граждане. Это была наша единая, общая жизнь. Никогда, ни в какие времена я не чувствовал такого родства со своим городом, с его многомиллионным населением. Мы жили едиными мыслями, едиными заботами, едиными чаяниями и надеждами, и единой волей победить во что бы то ни стало. Мне хотелось написать эту повесть еще и потому, что она называется «Дом Герцена», то есть дом номер 25 по Тверскому бульвару. Это один из удивительных, замечательных домов нашей столицы, так прочно и плотно вписанный в историю русской культуры и русской литературы. Потому что здесь родился Герцен. Потому что этот дом на Тверском бульваре уже после революции, да и по сегодняшний день, является тоже очагом советской литературы. Потому что он связан с ее историей. Ведь здесь, в доме Герцена, размещались журналы, размещались литературные группы. Здесь собирались писатели, поэты, критики, имена которых стали классикой советской литературы. И именно в этом доме, на Тверском бульваре 25, располагался вот наш взвод, наша рота истребительного батальона. И здесь мы защищали не только Москву, но защищали и русскую, и советскую культуру, защищали нашу литературу. Моя литературная судьба сложилась так, что у меня определились две главных темы, которые проходят через всю мою работу. Это тема труда, тема рабочего класса, послевоенного рабочего класса. И тема военная. К военной теме я начал готовиться, в общем-то, исподволь. Так получилось, потому что еще до войны я учился в военно-инженерной академии имени Куйбышева и получил военно-инженерное образование. Затем воевал, был и разведчиком, был и сапером, был дважды тяжело ранен и уже в конце войны стал военным журналистом. Мне повезло, мне просто посчастливилось, что я оказался в Берлине в тот период, когда наши войска предприняли окончательный решающий штурм фашистской столицы. И все эти 10 дней, пока наши войска пробивали себе дорогу к имперской канцелярии, к Рейхстагу, мы, военные радиожурналисты, шли за огненным валом, шли за войсками, с тем, чтобы запечатлеть на радиопластинках все то интересное, все то героическое, все то неповторимое, чему мы были свидетелями. Вот весь этот объем пережитого, увиденного, лично прочувствованного, все это, в общем, легло в основу моих военных книг. И сейчас в каждой книге, которую я сейчас задумываю, над которой работаю, я так или иначе возвращаюсь к годам войны. Это исчерпать до конца невозможно. Память о войне у меня и у моих товарищей, у ветеранов, эта память жива. Мы остро чувствуем войну во всех ее деталях, во всех ее подробностях. И первый бой, и последний бой помнятся так же, как будто это происходило совсем недавно. Война никогда не уйдет из нашего сознания, из памяти моих товарищей. Она всегда с нами. Вспоминая о войне, мы многое переосмысливаем, передумываем, смотрим на мир тем обостренным взглядом. Чувствуем это тем сердцем, которое закалилось вот в эти годы войны. Война – это не пепел воспоминаний, а это живой огонь, который по-прежнему трогает наши сердца, горит в нашем сознании.
1: 21-е. Долгий, очень долгий день, как, впрочем, и все предыдущие в июле. Нагрелись дома и излучают тепло. Кое-где подтаял асфальт, воздух не остывает к вечеру, и всюду устойчивая духота, даже на зеленых, пышно расцветших бульварах. В столице жаркое лето. Прошел месяц с начала войны. Вечер 21-го. Время близится к 10, а сумерки все еще медлят переходить в тихую безлунную ночь, которая в затемненном городе выглядит еще более глухой и черной, чем обычно. В эту ночь немцы сделали первую попытку разбомбить Москву. Первая волна их бомбардировщиков начала приближаться к городу, едва только окончательно сгустилась темень. Неожиданно для москвичей и одновременно ожили большие репродукторы, установленные на бульварах и площадях, на фонарях, на зданиях. Что-то громко и резко щелкнуло в них, а затем диктор, волнуясь, вздохнул. Он вздохнул затем еще раз, однако ему не изменил привычный к напряжению и торжественному пафосу голос. Над улицами и площадями Москвы разнеслось громко и тревожно. «Внимание! Внимание! Граждане! Воздушная тревога!» Тоскливо заныла сирена. Может быть, потому что она гудела впервые, она порождала не столько страх, сколько трепетное удивление перед тем, что предвещала тревога, перед грозной явью, в которую было мучительно трудно поверить. Весь этот месяц нам казалось, что война где-то далеко, что к Москве ей не подобраться. Но вот ее первый огневой ветер. Он приходит вместе с татаканьем дальних зениток, еле слышным гулом моторов, и странными звуками, похожими на треск рвущегося на части полотна. Это разрывы наших зенитных снарядов в воздухе. Еще несколько минут, и небо начинает петь надсадным гулом моторов. Звук этот, наливаясь, как-то томительно сосет сердце. Постепенно грозный гул заполняет собой все вокруг. Я, командир отделения в первом взводе роты, состоящим главным образом из бывших студентов Литературного института Союза писателей, расположенного в доме, где родился Герцен, и известном в Москве под именем «Дома Герцена». Наша временная казарма занимает лишь третий этаж, а в нижних этажах института продолжаются занятия. Вчера я и боец Георгий Ломидзе дежурили сутки в штабе батальона, и в эту ночь мы получили разрешение остаться в казарме и отоспаться. Но мы после тревоги перешли из нашего садика на просторный бульвар, соединявший два памятника – Пушкину и Тимирязеву. Здесь открывался более широкий обзор неба, освещенного мощными потоками прожекторных лучей. Мы стояли, задрав головы, и наблюдали за пляской лучей. Неистово, словно бы надрываясь от ярости, все громче и громче рявкали зенитные орудия. Послышались первые тупые удары о землю. Пока бомбы падали вдалеке, казалось, что кто-то слегка трясет землю и коробки домов, пробуя их на крепость. Когда же несколько бомб упало вблизи, к тупым ударам начал примешиваться железный скрежет и дробный звон разбитого стекла. Вначале я не мог заметить ни одного самолета, ни нашего, ни немецкого. Небо стало таинственно зловещим. Бомбы там, в высоте, бесшумно срывались с какой-то невидимой подвески и неслись к земле. Минут через 10 я увидел первый «Юнкерс-88». Он попал в скрещение лучей, как в световую ловушку, на большом расстоянии, похожий на черного безобидного жука, все время пытавшегося ускользнуть в темноту, но его тотчас находили и не выпускали цепкие белые руки прожекторов. Скованный светом, бомбардировщик стал ясной, хотя и движущейся мишенью. Красные звезды вспышек от разрывов снарядов уже роились вокруг самолета сужающимся кольцом. Наконец, прямое попадание. Кренясь на бок, с густым шлейфом дыма «Юнкерс» полетел, все круче забирая вниз тупым носом, пока не грохнулся о землю. Прожектора не выпускали подбитый бомбардировщик из своих рук, пока он не скрылся за домами, вспыхнув ярким костром. И только после этого конвойные лучи снова поднялись в поисках новой цели. Осколки от зенитных снарядов теперь падали на аллеи бульвара. Довольно крупные куски стали со свистом всасывались в землю. Стоять посередине бульвара, задрав голову в небо, становилось опасным. У нас не было касок. Мы выскочили из казармы, не надев даже пилоток. Опасность вывела меня и Ломидзе из состояния созерцательного удивления, с каким мы смотрели на небо, как на громадный черный экран, на котором разыгрывались удивительные и захватывающие события. Потом уже, спустя некоторое время, я понял, только в первую бомбежку, вернее, в ее первые минуты, можно вот так ратозействовать на бульваре. Когда осколок впился в землю около ботинок Ломидзе, едва не прошив его, и небо на какое-то время погасло, прошла первая волна немецких бомбардировщиков, мы по молчаливому согласию быстрым шагом направились по бульвару к памятнику Пушкина. Наш первый взвод все эти июльские ночи охранял центральный телеграф. Это был едва ли не один из самых важных объектов в центре Москвы, сосредоточение всех нитей телеграфной связи со страной. На свои посты мы направлялись, как только стемнеет, по Тверскому бульвару и оттуда вниз по широкой улице Горького. Мы маршировали строем, четко и молодцевато отбивая шаг в такт песни, которая будоражила вечернюю тишину. Прохожие останавливались на тротуарах, провожая нас взглядами. Редко можно встретить человека, равнодушного к марширующей колонне солдат. Москва выставила 25 батальонов общей численностью в 18 тысяч человек. Таким образом, еще в июле, когда фронт находился у наших западных границ, столица переходила, по сути дела, на режим прифронтового города. Правда, это почувствовалось не сразу. Я помню, как 26 июня мы, группа студентов литературного института, удивленные неожиданным поворотом в своей судьбе и вместе с тем где-то в глубине души, гордясь своей решительностью, сгрудились в кабинете секретаря нашего райкома партии. Советский райком размещался на Миусской площади в большом старом доме. Секретарь, человек лет под 40, казавшийся нам 20-летним, уже пожилым, обратился к студентам с речью, сколь краткой, столь и неожиданной, ибо предложил нам право свободного выбора – учеба или служба в батальоне. «Вы студенты старших курсов, молодые деятели культуры», – сказал он. «Для вас вступление в батальон – дело совершенно добровольное. Имеете право продолжать вашу учебу. Так что подумайте». И после минутной паузы повторил еще раз. «Вы все взвесили? Можете отказаться. Это ваше право». «Отказаться? Но разве мы затем пришли в райком, зная уже о формировании батальона? Мне, например, сама мысль о том, что сейчас, когда началась война, можно спокойно продолжать образование, прямо никак не связанное с нуждами фронта, вообще казалась странной. Однако никто из нас этой возможностью не воспользовался. Что сказать о причинах такого единодушия? Идет война. Это объясняло все. Одним словом, из дома на Миусской мы все, пришедшие туда по рекомендации комсомольского комитета, вышли уже солдатами. И вот прошел месяц. И сейчас, в эту июльскую ночь, мы, два бойца, торопливо шли по Тверскому бульвару к памятнику Пушкина. Площадь была в этот час совершенно пустынной. Казалось, что только сам поэт, склонив в задумчивости бронзовую голову, оставался ее бессменным стражем. Лучи прожекторов время от времени скользили по твердым складкам пушкинской крылатки, яркий сноп света освещал лицо поэта, и чудилось, будто он печально прислушивается к грозному гулу московского неба. Когда на крыше семиэтажного углового дома заработали зенитки, и словно бы по их сигналу снова зажглась в небе белая решетка световых линий, мы торопливо зашагали по улице Горького. Побежать сейчас под бомбежкой означало открыть первую лазейку страху. Мы шагали молча, каждый был погружен в себя. Опасность, когда она становится реальной, сама испытывает характеры. Но как много значили эти 5 минут! Они сблизили нас во взаимном узнавании, возвысив в степень самоуважения. Наш взвод охранял телеграф снаружи. Как правило, мы не проникали за большие железные ворота, которые все время были заперты. Там находились кадровые солдаты внутренних войск. Каждому нашему отделению отводилась своя сторона. Мое 4-е патрулировала по улице Огарева, готовая к тушению зажигательных бомб и к истреблению парашютистов, если они вдруг спустятся к нам с неба. Подземный толчок от удара большой мощности докатился из-за Москворечья. Потом еще толчок, еще. Мы старались угадать, где разрывы. Называли улицы, спорили. Но все разговоры прекратились, как только у самого телеграфа посыпались на крыше и на мостовую зажигательные бомбы. Продолговатые, похожие на черные сигары с хвостовым оперением, они летели с негромким свистом, впивая с острием в асфальт дорог и железо крыш. И в то же мгновение взрывались, выбрасывая струи багровой жидкости, долго продолжая фонтанировать и сжигать все вокруг себя. Никто еще не имел опыта тушения этих бомб. пошли в ход клещи, бочки с песком. В первые минуты казалось, что зажигательная бомба еще и взорвется. Показывая пример, командир взвода «Чертог» схватил крутящуюся на асфальте бомбу прямо руками за хвост и бросил ее подальше на песок. Вот Федя Траубе, изловчившись, поймал клещами зажигалку, сунул ее в бочку с водой. Оттуда вырвалось такое густое облако пара и дыма, что на какое-то время в нем утонул и сам Федя. Позже я увидел, что он слегка обжег себе лицо. Так продолжалось минут 30. Темная до сей поры улица Горького осветилась зажигательными бомбами ярче, чем днем. Что-то зловещее было в этом ослепительном сиянии, стершем тени от фонарей и от домов со слепыми, сплошь зашторенными окнами. «Чертог», — приказал мне Иломидзе, — подняться на крышу телеграфа. Люди, там дежурившие, не справлялись с тушением зажигалок. Над нашими головами теперь, казалось, совсем близко бушевали огни прожекторов. Скользя по небу, они часто освещали Кремль, выхватывая из темноты то здание Верховного Совета с красным флагом на голубоватом куполе, то здание Грановитой палаты, то бывшее царское крыльцо и чистенький дворик из крупных гладких плит в обрамлении старинных церквей на самой макушке древнего Кремлевского холма. Мы боялись за Кремль и Красную площадь. Туда тоже падали зажигалки, и кремлевская охрана быстро тушила их. Пожалуй, острее, чем за все прошедшие дни, именно здесь, на крыше телеграфа, глядя с высоты на город, я ощутил к нему такую любовь и нежность, такую томительную за него тревогу, что у меня до боли физической сжалось сердце. Прошло уже 3 волны бомбардировщиков. И хотя каждая последующая, судя по гулу, насчитывала все большее число самолетов, в городе все реже раздавались тупые удары от разорвавшихся бомб. Мы, все время наблюдая за небом, видели, как усиливается отпор нашей зенитной артиллерии. Конечно, пока было темно, мы не видели город и не могли сосчитать разорвавшихся бомб. Но то, что ничего страшного не произошло, чувствовалось всеми. Не разрушить, не зажечь Москву эти волны немецких бомбардировщиков не смогли. Пришел рассвет. Город выплывал из синеватого тумана. Вблизи телеграфа не было заметно никаких разрушений. И вся эта фантасмагория ночи уже начинала казаться диковинным и страшным сном, который измучил нас и исчез в первых же лучах света. Около 5 часов утра, как обычно, мы возвращались в казарму. Улица Горького была пустынна и тиха. Дул легкий, освежающий лица ветер и волочил за собой обрывки газет, бумаги, пепел, щепки. Небо совершенно прояснилось, но солнце еще не поднялось, и аэростаты воздушного заграждения, незаметные ночью, сейчас покачивались над нашими головами в зеленоватом просторе, как продолговатые корабли на невидимых якорях. Один из них висел совсем низко над фигурой женщины, которой увенчивалась башенка углового 7-этажного дома. Протянутая ее рука как бы осеняла и Пушкинскую площадь, и памятник на ней. Сейчас этой скульптуры нет на доме. Ее сняли, может быть, из опасения, что она рухнет вниз на головы прохожих. Мы сворачивали к дому Герцена, как раз у памятника поэту. Было странно, что его не оградили досками, мешками и песком. Он мог бы и сгореть от зажигалок. Однако, насколько я помню, Пушкин, незащищенный, так и простоял всю эту пору бомбежек столицы, непокрытой и гордой своей головой, как бы бросая вызов фашистам. Около дома бойцы подтягивались, резче вбивали свои каблуки в асфальт мостовой, давали ногу. К казарме надо подойти молодцевато, как бы ты ни устал, таков уж неписанный армейский закон. Я оглянулся на шеренгу своего отделения, на товарищей, которые сейчас в такт широко размахивали руками и дышали в затылок друг другу. Еще недавно я сам шагал за командиром отделения Сергеем Наровчатовым, пока его не назначили освобожденным комсоргом батальона. Теперь же на меня, правофлангового, равнялись бойцы. А рядом шагали командиры отделений. Михаил Луконин, Борис Захадер, помком взвода Платон Воронько, участники финской кампании, бойцы Сергей Сергеевич Смирнов, Борис Могилевский, Анатолий Ференчук. И вряд ли кто-либо в то утро, глядя на раскрасневшиеся лица, на прожженные гимнастерки, на грязные в копоти, в пыли руки солдат, взялся бы предугадать, кто же из этих коротко стриженных ребят станет со временем видным поэтом, прозаиком, драматургом. С троем мы подошли к воротам нашего дома. Наши койки и топчаны стояли в бывших учебных аудиториях. Однако лечь и заснуть нам в этот час не удалось. Прошло немного времени, и вся рота была вновь поднята по тревоге. «Новое задание!» – объявил командир роты. Мы быстро протопали к площади Маяковского, оттуда бегом по Брестской и через полчаса уже входили на товарную станцию Белорусского вокзала. До тех пор, пока мы не очутились на железнодорожных путях, никто еще в нашем батальоне не видел последствий бомбежки. Станционные пути заволокло дымом и чадом, в густых облаках которого бегали пожарники, станционные рабочие и вызванные на помощь бойцы двух истребительных батальонов. Бомбы попали в состав с хлебом. Плотный, душный, горьковатый и щекочущий ноздри запах спекшегося зерна, как символ бедствия, первым встретил нас на станционных путях. К нему примешивалась едкая горечь дыма. Это были зловещие запахи большой беды. Хлеб. Тревожное, весомое и грозное слово тех дней. Немцы выжигали хлеб на полях огнем своих орудий, вытаптывали его гусеницами танков. Теперь авиационными бомбами они жгли его на наших вокзалах. Я впервые в жизни видел, как горит хлеб, выброшенный взрывом на землю, на черные шпалы и рельсы, как дымятся золотистые груды зерна, на глазах превращаясь в грязно-медные, спекшиеся комья какой-то твердой горячей массы. Картина эта болью обожгла мне сердце. Мы взяли лопаты. По свободной ветке подкатились пустые вагоны. Лишь в полдень наша рота появилась у ворот дома Герцена. Мы все еле тащили ноги. Впереди был короткий отдых, военные занятия, вечером дежурство у телеграфа, ночь и бомбежка. Через неделю после начала войны я еще раз внимательно просмотрел полосы газет с острым удивлением человека, взирающего на летопись миновавших событий уже из другой эпохи. Вот правда за 20 июня. Какое главное событие? Рейс первого советского тепловоза из Ворошиловграда в Москву. Передовая против болтунов и бездельников. Задача состоит в том, чтобы своевременно ставить вопрос о замене болтунов негодных, слабых, безвольных работников. Против болтунов и бездельников. Но еще мирного времени. Это еще не те, которые дадут повод для грозно обличающих плакатов первой же военной недели. Болтун – находка для шпионов. Болтливость – преступление перед Родиной. Первый месяц войны значительно изменил наш город. Казалось, что прошел не месяц, а по меньшей мере три. Москва заметно переходила на нормы и быт военного времени. У подъездов, у ворот, на перекрестках стояли катки с водой. Появились закамуфлированные под развалины дома, разноцветные пятнистые стены и крыши. Даже троллейбусы и автобусы красили в зеленый цвет. Особенно странно выглядел Кремль с разноцветными зубчатыми стенами, с замаскированными еще недавно белоснежными зданиями и церквями. На гладких камнях Красной площади днем почти каждый день можно было увидеть длиннющие очереди к мавзолею Ильича. Нельзя сказать, чтобы Москва обезлюдила в первый месяц войны. Наоборот, улицы казались еще более оживленными. У щитов для газет постоянно собирались москвичи. Сводки информбюро нередко читались вслух. Оживленно комментировались новости около раструбов громкоговорителей, около сатирических плакатов «Окна ТАСС», напоминавших знаменитые «Окна Роста» времен Гражданской войны с рисунками и стихами Маяковского. С каждым днем все больше мужчин маршировало по улицам с оружием в руках. 7 июля Москва увидела первые отряды народного ополчения. Почти каждый день газеты публиковали новые указы, круто поворачивающие судьбы миллионов людей. Указ о мобилизации, о военном положении, о всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне, об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения, о введении института военных комиссаров. Тем временем с фронта шли неутешительные сводки. Но кроме высших военных, вряд ли кто-либо представлял себе в первый месяц всю серьезность обстановки. Ощущение по-настоящему серьезной и грозной опасности стало созревать повсеместно на втором месяце войны. Удивительно, как война усложнила, как она причудливо окрасила ставшую многогранной жизнь. Соседствовали рядом два противоположных уклада – старый, мирный, и новый, военный. Люди быстро приспосабливались ко всему. Немцы выдерживали точный график налетов. Наши летчики и зенитчики методично сбивали вражеские бомбардировщики. Москвичи привыкли к сиренам, возвещающим о налетах. Ночные бомбежки становились бытом военной столицы. На третий день и у нас в батальоне возобновились нормальные занятия. Походы за город, учения в поле. Газеты подводили первые итоги воздушной битвы. Каждое утро, как обычно, политбоец взвода Могилевской, бывший врач и автор научно-популярных книг, по возрасту едва ли не самый старший во взводе, проводил коротенькую политинформацию. В этот день он читал выдержки из статьи генерала Громадина, начальника противовоздушной обороны Москвы. В статье рассказывалось, как наши службы воздушного наблюдения всякий раз, несмотря на темноту, обнаруживали вражеские самолеты задолго до их появления над Москвой. На ближних подступах к столице врага встречали наши ночные истребители и зенитчики. «В первую же ночь, — сообщал генерал, — 200 бомбардировщиков врага, шедшие эшелонами на Москву, были расстроены, удалось сбить 22 машины, и лишь одиночки самолеты прорвались к столице». Один из сбитых самолетов был доставлен в Москву на площадь Свердлова. Командир роты объявил, что сейчас пойдем туда всем батальоном, а оттуда уже на занятия. Он действительно лежал на площади в самом центре города, этот «Юнкерс-88», с большим черным крестом на фюзеляже и паучьей свастикой на вертикальной плоскости хвоста. Моторы его были обращены в сторону Большого театра. Рядом с бомбардировщиком стояли на асфальте бомбы весом 80 и 250 килограммов. Москва впервые увидела поверженный фашистский самолет со всей его смертоносной начинкой – бомбами, пулеметами. Даже люди сугубо гражданские убеждались, что юнкерсы, которые зловеще гудели по ночам в небе, можно сбивать, сжигать в воздухе и превращать вот в такую груду исковерканного металла. Успех этой выставки под открытым небом вблизи музея Ленина и Красной площади был большой. Несколько военных летчиков, стиснутые с трех сторон толпой, давая объяснения, прохаживались внутри отгороженного канатами пространства. Никто в этой массе людей не охал, не ахал, не пугался, глядя на бомбардировщик и его бомбы. Люди смотрели сурово, внимательно, спокойно. Хорошая песня снимает первый налет усталости, бодрит душу и тело. Я это знал давно, ибо служил в армии еще до института. Но те бойцы, кто впервые испытывал себя в дальних переходах, удивлялись, как незаметно тает расстояние под веселый, молодцеватый подсчет командира «Ать-два» и громкую песню, привлекающую всеобщее внимание. Песен у нас было много. «Слушай, товарищ, война началась, бросай свое дело, в поход собирайся». Или же шуточная: «Ну что же, брось, брось, жалеть не стану, я таких, как ты, всегда достану, ты же поздно или рано все равно ко мне придешь». Это был взводный фольклор, сочинять песни было кому, половина взвода состояла из поэтов. Наибольшей популярностью пользовался «Марш истребительных батальонов». Его сочинили два командира отделения – Луконин и Наровчатов. Музыку подобрал кто-то из наших бойцов, кажется, Евгений Агранович. Песня была напечатана в «Комсомольской правде». Но первым и наиболее рьяным пропагандистом песни стал наш батальон, и особенно третий взвод. Это была песня о городе Н. Но за каждой ее строфой нам представлялась наша Москва с ее теперешним военным укладом, с ее горестями и надеждами и предчувствием ее будущей грозной боевой судьбы. Был каждый день наш счастьем богат, но в этот июньский день на наше счастье позарился гад, на славный наш город Н. Четко отбивая шаг, мы выводили сильным голосом и на всю улицу. Мы вышли в этот грозный час на защиту родимых стен. Каждый камень — наш танк, каждый камень за нас на улицах города Н. Мне особенно нравился завершающий куплет марша, потому что в нем звучало сознание всей значимости наших военных усилий и того святого дела, на защиту которого мы поднялись с оружием в руках. Это была концовка с мыслями о судьбе не только нашего города, но и всего мира. «Мы вырвем свет из кромешной тьмы, мы мир подымем с колен, и последнего гада раздавим мы на улицах города Н». А пока мы давили условным огнем условного противника. Двумя взводами нашего батальона он наступал на нашу оборону, занятую около шоссе. Что такое ратный труд? Он всегда начинается с труда физического. Прежде чем ты услышишь полет пули и сам выстрелишь по противнику, рой окопы полного профиля, в рост человека, бегай с полной выкладкой снаряжения в противогазе, обливайся потом, падай, вставай и снова рой землю. Наш противник это делает более споро, там и люди постарше, и больше настоящей рабочей косточки. Студенту-филологу лопата – серьезное испытание. Вдоль бруствера нашего взводного опорного пункта, постукивая прутиком по голенищам начищенных сапог, прохаживался наш комбат, капитан Салмин. На нем щегольски надетая зеленая фуражка, весь он подтянутый, по-военному ладно скроенный, настоящий кадровик-пограничник, в нашем представлении овеянный романтикой службы на кордоне. Салмин уже повидал немцев, со своей заставой принял бой где-то на западной границе. Из отряда уцелело только несколько человек. «Товарищи бойцы и командиры!» Голос у Салмина твердый, энергичный. «Я вам категорически рекомендую больше внимания лопате, большой саперной и малой пехотной. Лопата вам не раз спасет жизнь. Больше пота на учебе, меньше крови на войне», — продолжил Федя Траубе. «Солдат должен понимать свой маневр. Суворов». «Правильно», — кивнул Салмин, не делая замечания Траубе за то, что он прервал командира, однако без улыбки, строго глядя на бойцов и на окоп. «Вы народ грамотный, а роете слабовато. Больше огонька, огонька! Пуля, она дура! А штык, молодец!» — снова попытался подсказать Траубе, но капитан прервал его. «Пуля, она не будет разбирать, с высшим ты образованием или незаконченным средним. Поэт или, как это у вас, прозаик. Траншею закончить через 10 минут. Через 10 минут капитан вернулся и дал вводную. «Сосед слева при поддержке артиллерии перешел в атаку. Противник откатывается, прикрывая отход сильным минометным огнем. Командир взвода, ваше решение». Платон Воронько вскакивает на бруствер, чтобы оглядеть поле, но комбат кричит ему: «Назад! Убьют! Что, вы раньше не могли оценить местность?» Воронько, подумав, докладывает свое решение. Взвод поднять в атаку короткими перебежками, ручной пулемет с бойцом Розановым выбросить на холм правее, с тем, чтобы прикрывать огнем продвижение взвода. Мы бежим по полю, согнувшись. Потом 50 метров ползем по-пластунски. Снова бежим, прижимаясь к условному огненному валу. Потом комбат дает еще одну вводную. И еще короткий перерыв на обед. Он взят из казармы сухим пайком. И снова рытье траншей, перебежки, условная стрельба и тактические задачи. Батальон возвращался в Москву к вечеру походным маршем. Я попросил разрешения выйти из строя и на полчаса зайти к Ольге. Мы проходили мимо ее дома. Теперь мы видимся редко. Ольга работает на часовом заводе, но уже подала заявление на курсы военных переводчиков, рвется на фронт. К счастью, она дома. Мы обнимаемся и садимся на диван с продавленными пружинами. За месяц заводской работы Ольгины руки погрубели. Кожа попахивает мылом и пемзой, которую она тщательно стирает с ладоней, масляные пятна. Ольга уже не та, что в первые дни. Она все меньше ищет опоры во мне и наших редких свиданиях, а все больше говорит о своих подругах по цеху, описывает мне их, смешных, добрых, искренних, злых. Но за всем этим предотъездное волнение. Я чувствую, что война скоро разлучит нас надолго. А соединит ли когда-либо? И в предчувствии разлуки наши короткие свидания приобретают особую остроту переживаний и оттенок неизбывной тревоги. Я вернулся.

0: громовым «Ура!» взлетели галки над крышами близстоящих зданий.
1: Сегодня мы познакомим вас со стихами из новых поэтических сборников Ольги Бергольц и Всеволода Рождественского. Глубоко гражданственный талант Ольги Бергольц знают и любят миллионы советских людей. В Ленинграде читают и повторяют ее стихи, помнят ее выступления по радио, ее героическую работу в долгие месяцы ленинградской блокады. И сегодня не утратили силу ее страстные слова, обращенные в те дни к защитникам города, ко всей стране. В свои новые поэтические сборники Ольга Бергольц неизменно включает стихи о тех незабываемых годах. «Писать честно, о том именно, что чувствуешь, о том именно, что думаешь» – это стало и есть для меня заветом, тем более, что я ни на миг не могла, не могу и никогда не смогу отделить себя от всех остальных людей, от их труда и судьбы. Так написала Ольга Бергольц в предисловии к новому трехтомному собранию своих сочинений, которое вышло сейчас в ленинградском отделении издательства «Художественная литература».
2: Блокадная ласточка. Весной 42-го года множество ленинградцев носили на груди жетон «Ласточку с письмом в клюве». Сквозь года и радости, и невзгоды вечно будет мне сиять одна та весна 42-го года, в осажденном городе весна. Маленькую ласточку из жести я носила на груди сама. Это было знаком доброй вести. Это означало «жду письма». Этот знак придумала блокада. Знали мы, что только самолет, только птица к нам до Ленинграда с милой-милой родины дойдет. Сколько писем с той поры мне было, отчего же кажется самой, что до ныне я не получила самое желанное письмо, чтобы к жизни, вставшей за словами, к правде, влитой в каждую строку, совестью припасть бы, как устами, в раскаленный полдень к роднику. Кто не написал его, не выслал, счастье ли, победа ли, беда, или друг, который не отыскан и не узнан мною навсегда, или где-нибудь до ныне бродит то письмо желанное, как свет, ищет адрес мой и не находит, и томясь тоскует, где ж ответ? Или близок день, и непременно в час большой душевной тишины я приму неслыханной, нетленной весть, идущую еще с войны. О, найди меня, гори со мною, ты давно обещанная мне всем, что было, даже той смешною ласточкой в осаде на войне. А я вам говорю, что нет напрасно прожитых мной лет, ненужно пройденных путей, впустую слышанных вестей. Нет невоспринятых миров, нет мимо розданных даров, любви напрасной тоже нет, любви обманутой, больной. Ее нетленно чистый свет всегда во мне, всегда со мной. И никогда не поздно снова начать всю жизнь, начать весь путь. И так, чтоб в прошлом бы ни слова, ни стона бы не зачеркнуть. Стихи о Херсонесской подкове. Есть у меня подкова.

0: Ова, чтоб счастливой по всем велениям примет была. Ее на Херсонесе, на обрыве, на стихшем поле боя я нашла. В ней 5 гвоздей. Она ко мне по ходу лежала на краю земном. Наверное, пятясь, конь сорвался в воду с отвесной кручей вместе с ездоком. 16 лет хранила я подкову, недавно поняла, какое счастье щедро и сурово она мне принесла. Был долгий труд, того, что написала, не устыжусь на миг за все года. Того, что думала и что сказала, раз навсегда. Нескованная мысль, прямое слово, вся боль и вся мечта земли родной, клянется херсонесская подкова, что это счастье всегда со мной. А ты, моя любовь, ведь ты была готова на все, на гибель, кручу, зной, клянется херсонесская подкова, что это счастье всегда со мной. Нет, безопасных троп не выбирает судьба моя, как всадник тот и конь, тот, чью подкову ржавую сжимает, как символ счастья моя ладонь. Дойду до края жизни, до обрыва, и возвращусь опять. И снова буду жить. А так как вы счастливой, мне не бывать. Украина. Ты с детства мне в сердце вошла, Украина, пленительной ночью под Рождество, душевную думой певца Катерины, певучестью говора своего. Ты с детством слилась, Украина, как сказка. Я знала, невиданная земля, что вечер в Диканьке волшебен и ласков, что чуден твой Днепр в серебре тополя. Ты в юность вошла, Украина, как песня, за сердце берущая, с первой любовью. Он мне напевал их в дороге безвестной, немножко сдвигая высокие брови. Ты в юность входила трудом, Украина, прямым, опаляющим, как вдохновение. Была Днепростроевская плотина эмблемою нашего поколения. Я рада, что в молодости вложила хоть малую каплю в неистовый труд, когда ленинградская электросила сдавала машину большому Днепру. Гудят штурмовые горящие ночи, проходит днепровский заказ по заводу, и утро встречает прохладой рабочих. 30-е годы, 30-е годы. Ты в зрелость входила с военным мужанием, жестокие ты испытала удары. О взрыв Днепрогесса, рубеж для создания, о страшные сумерки бабьего яра. Фронты твои грозные овеяны славой, все победившие, все 4. Ночные днепровские переправы седою легендой останутся в мире. И снова зажгли мы огни Днепрогесса. Он старым любовно наименован. Да, старый товарищ, ты вправду, как детство, пред тем, что возводится рядом, пред новым. Нам вместе опять для Каховки трудиться, по-новому стала она знаменитой, и вместе расти, и дружить, и гордиться твоей пшеницей, твоим антрацитом, не праздника ради, но жизнь вспоминая. Так радостно думать, что судьбы едины, что в сердце живешь ты, навеки родная, моя Украина, моя Украина. Балка-солянка. А балку недаром солянкой назвали. Здесь речка когда-то жила хорошее, жила, но исчезла. Ее затерзали колючие, мглистые суховеи. И почва соленую стала навечно, как будто б насквозь пропиталась слезами горючей печалью исчезнувшей речки, бегущей, быть может, чужими краями. А может быть, люди в слезах горевали о светлой, о доброй, несущей прохладу, над высохшим руслом ее вспоминали простую, бесценную, давнюю радость. И люди нашли, и вернули беглянку, и мне ли не помнить сверкающий полдень, когда в омертвелую балку-солянку из камеры шлюза рванулись волны, и пахло горячей полынью, и мрели просторы в стеклянном струящемся зное, и жаворонки иступленно звенели в дуге небосвода над бурной волною. Река возвращалась сюда не такою, какую отсюда давно уходила, со всею столетиями зревшей тоскою, достигшей бесстрашья и творческой силы. Вначале она узнавала, вначале все трогало волнами, точно руками. Здесь дикие лебеди в полночь кричали, здесь был острогрудый, неласковый камень, здесь будут затоны, ракиты, полянки, здесь луг домотканными травами устлан. О, как не терпелось речки солянки обжить, обновить незабытое русло! И властно смывая коросту из соли, и жаворонков неостывшие гнезда, река разливалась все шире, все более, уже колыхала тяжелые звезды, сносила угрюмых поселков останки, врывалась в пруды молодого селенья. Прости, что я плачу над речкой солянкой, предчувствуя день своего возвращения.
1: В Ленинграде вышли новые сборники старейшего ленинградского поэта Всеволода Рождественского. Разнообразные темы и жанры, включенных в эти сборники произведений, но их объединяет одно – личность поэта, который как-то писал о себе: «У меня всегда было пристрастие к миру красок, форм и звучаний, к тому вечно цветущему саду жизни, где человеку нашей эпохи суждено быть неустанным и взыскательным садовником». Таким предстает перед нами Всеволод Рождественский в стихах, посвященных родному городу, в лирических раздумьях, воспевающих скромную северную природу.
2: Парк Победы. Вот она, молодая награда за суровые дни и труды. Мы, былые бойцы Ленинграда, в честь побед разбивали сады. Мы сажали их в грозные годы на распаханном пепле войны. И вхожу я под свежие своды, так, как входят в свершенные сны. Здесь, на почве суровой жесткой, в полукруге бетонных громад, клены кустики, липы подростки вдоль дорожек построились в ряд. Но в зеленой толпе отыскать я не могу уж свое деревцо, что к заре простирает объятья и прохладою дышит в лицо. Все курчавые, все одногодки, все зеленые, как на подбор, смотрят липы сквозь прорезь решетки и неспешно ведут разговор. На скамье в вечереющем свете я гляжу, как в аллеях родных ждут влюбленные, кружатся дети, блещут искры снопов водяных, как в пронизанном солнцем покое молчаливую думу храня, воплощенные в бронзе герои дышат с нами спокойствием дня. И широкою песней о мире, осеняя пруды и гранит, на своей густолиственной лире парк Победы бессмертно шумит.
1: Деревья. В земном пути, меняющем кочевья, жилища, встречи, лица и края, беседу с вами я веду, деревья, ни в чем не изменившие друзья. И как мне было с вами не сродниться, приветившими родину мою, когда живые образы и лица я в ваших очертаниях узнаю. Вот старый дуб, листва из звонкой меди, могучий стан в извилинах коры, он весь гудит, ракочет о победе, как некогда на струнах гусляры. Вот сосны прямоствольны и упруги, колючие, ветрам не разорвать, стоят в своей чешуйчатой кольчуге, спокойные, как Игорева рать. И елки неподвижны и суровы, роняя низко рукава ветвей, ждут, пригорюнясь, матери и вдовы, молчальницы в платочках до бровей. А рядом боязливая осина и вовсе простодушная ольха глядят поверх кустов, как из-за тына, на тропку, что тениста и глуха. Но всех милей мне девушка-береза, пришедшая из сказок и былин, Снегурочка, любимица мороза, Алёнушка пригорков и равнин. Ей любы наши зори, сенокосы, ромашки в росах, звонкие стрижи. Зеленые она качает косы над волнами бегущей с ветром ржи. И с нею сам я становлюсь моложе, позабывая беды и года. Она ведь чем-то на тебя похожа. Ну что ж, мы были молоды тогда. Нет, не напрасно я в звездном лесу радостно легкое сердце несу. Переплывая извечный поток, знаю я, мир полногласный широк. Буду я камнем у моря молчать, розовым озером небо качать. Руки раскинув на лунном пути, буду торжественным дубом расти, солнечной ласточкой резать лазурь, прыгать дельфином, товарищем бурь. Время настанет, войду в хоровод скал и деревьев, равнины и вод. Вечной останусь над морем звездой, птицей, растением, зверем, водой. И человеческий голос во мне чьей-то по-братски ответит струне.
3: Тишина. Пока не отгорел закат полоской тлеющей и длинной, по озеру за рядом ряд бегут стеклянные морщины, бегут, ложатся на пески и, наклонясь сосед к соседу, раскачиваясь тростники, ведут безмолвную беседу. О чем, то знает глубина, ее струистые растения, что поднимаются со дна, обвив холодные каменья. Мир полный тайн и тишины, куда и свет доходит тая, где лишь порой скользит, как сны, плотвы медлительная стая. А здесь все в розовом огне, стихают дремлющие воды, и на литой голубизне лежат закатные разводы.
4: Веранда. Просторная веранда, луг покатый, гамак в саду, шиповник, бузина, расчерченный на ромбы и квадраты, мир разноцветный виден из окна. Вот посмотри, неповторимо новые обычные явления естества. Синеет сад, деревья все лиловы, лазурная шевелится трава. Смени квадрат, все станет ярко-красным. Жасмин, калитка, лужа от дождя. Как этим превращением всевластным не верить гамму красок проходя? Позеленели и пруда затоны, и выцветшие ставни чердака. Над кленами все так же неуклонно зеленые проходят облака. Красиво? Да. Но на одно мгновенье. Здесь постоянству места не дано. Да и к чему все эти превращения? Мир прост и честен. Распахни окно. Пусть хлынут к нам и свет, и щебет птичий. Пусть мир порвет иллюзий не вода в своем непререкаемом обличье, такой, как есть, каким он был всегда.
3: Мои стихи просты, я знаю, в них нет рифмованных красот, но их душой родному краю я дам когда-нибудь отчет. Мила мне русская природа не только тем, что вместе с ней я шел все ближе год от года к конечной истине своей. Она во мне растила силы все пережить, перенести, и шум берез, как голос милый, сопровождал меня в пути.
4: Русская природа, ты у моей стояла колыбели, твои я песни слышал в полусне, ты ласточек дарила мне в апреле, сквозь дождик солнцем улыбалась мне. Когда порою изменялись силы и обжигало сердце горечь слез, со мною, как сестра, ты говорила неторопливым шелестом берез. Не тыль под бурями беды наносной меня учила, помнишь те года, врастать в родную землю, словно сосны, стоять и не сгибаться никогда. В тебе величие моего народа, его души бескрайние поля, задумчивая русская природа, достойная красавица моя. Гляжусь в твое лицо, и все былое, все будущее вижу наяву, тебя в нежданной буре и в покое, как сердце материнское зову. И знаю, в этой колосистой шире, в лесных просторах и разливах рек, источник сил и все, что в этом мире еще свершит
3: мой вдохновенный век. Реки русские, я дружу с вами, речки русские, и безвестные, и былинные, с камышами и трясогузками, то коротенькие, то длинные, где в лесах, где полями сжатыми, где болотами, где опушками, с буреломами, медвежатами, росной ягодой и кукушками. Все вы льнете к друг другу сестрами, к старшим младшие, как положено. Сколько с вами лугами пестрыми вдоль по бережку было хожено, сколько розовых зорь здесь встречено с поплавком над застывшим омутом, окуневых глубин примечено в черном озере ряской тронутом. Расплетались вы струйкой каждою, оставляя в лугах разводины, и раскинулись тонкой пряжею на груди моей милой родины. Позатеряны те названия, что дошли к нам из темной давности, наших предков лесных, скитания, песни, полные вашей плавности, и береза, родное дерево, как вдова над струей склоняется, молчаливые реки севера, вами жизнь моя начинается. Уже последняя на юг уплыла стая, равняя тяжких крыл медлительный размах, и осень вышла вслед, туманы расстилая, с супругим яблоком, хрустящим на зубах. Не наглядеться мне на розовые щеки смуглянки осени в шуршащем шушуне, на ленты длинных кос, на жемчуг светлоокий ее кокошника, подобного луне, на эти рукава, как облако сквозные, на бусы пестрые, на весь цветной убор. И кажется она мне девушкой Россией, идущей посреди сдружившихся сестер. Я знаю, к празднику готовясь с позаранку, она от всей души на весь наш братский край расстелит свой платок, как скатерть-самобранку, плодами окружив пшеничный каравай. И пусть тот будет хлеб свежей, душистей меда, пусть переборы струн у нас в сердцах поют на вольном пиршестве великого народа, где места хватит всем, кто мирный славит труд.

0: Улыбки и спорт. Иногда это ликующие улыбки, провожающие спортсменов-победителей. Иногда это улыбки лукавые, которые адресуются болельщиками выигравшей команды, болельщикам команды, которая потерпела поражение. А иногда бывают и улыбки иронические. Ну вот, например, по поводу, о котором вы узнаете из юморески Александра Хорта, «Тришкин кафтан».
1: После окончания первого круга чемпионата Канавинска по баскетболу в городском спортивном клубе было созвано экстренное совещание.
2: Всех нас должно беспокоить положение дел в команде «Паровик».
1: Начал свое выступление председатель клуба.
2: По итогам первого круга «Паровик» уверенно занимает последнее место. Я считаю, команде надо помочь.
3: Что вы предлагаете?
1: Спросил один из присутствующих.
2: Я предлагаю усилить «Паровик» на несколько сантиметров двумя самыми высокими игроками «Энергетика», занимающего первое место.
3: Ну и что это даст?
2: «Паровик» уйдет с последнего места.
4: Допустим, но ведь тогда на последнем месте окажется команда «Маховик», и нас всех будет беспокоить ее турнирное положение.
2: Замечание точное.
1: Подтвердил председатель.
2: Поэтому предлагаю усилить «Маховик» тоже двумя баскетболистами из «Энергетика», занимающего первое место.
5: Но тогда «Паровик» не сможет обогнать «Маховик».
2: Замечание точное. Ладно, усилим «Паровик» не двумя, а четырьмя игроками из «Энергетика».
5: Но в таком случае «Паровик» и «Маховик» обойдут «Пищевик».
2: Замечание точное. А мы «Пищевик» усилим так, чтобы он обошел «Буровик».
3: Тогда на последнем месте окажется «Грузовик». А это, сами понимаете, чревато...
2: Ладно, чтобы не нарываться на неприятности, предлагаю сразу усилить «Грузовик», а заодно идущий рядом с ним «Дождевик» игроками из «Энергетика», занимающего первое место.
1: Это решение было принято единогласно. А в середине второго круга в городском спортивном клубе было созвано экстренное совещание.
2: Всех нас должно беспокоить положение дел в команде «Энергетик», занимающей последнее место.
1: Начал свое выступление председатель клуба.
2: Коллективу не хватает хороших игроков. Средний рост их баскетболистов составляет всего 160 сантиметров. Я предлагаю срочно удлинить «Энергетик» за счет игроков из лидирующих команд «Паровик», «Маховик», «Пищевик», «Буровик» и «Грузовик».

Пребывание басурмана в палатах образца одело их каким-то мраком. Казалось, на них начерчен был знак отвержения. Зато все в доме кляло и ненавидело поганого немчина. Каждый день ходили новые слухи о связи его с нечистым или о его худых делах. То видали, как бес влетал к нему через трубу, падучую звездою, или таскались к нему по ночам молодые ведьмы, то наказывали отцам и матерям прятать от него детей, особенно пригожих, он где похищает их, чтобы пить их кровь, от которой молодеет и хорошеет. Видали нередко, как дьяк Курицын, величайший из еретиков, посещал его, когда люди ложатся спать, и проводил с ним целые ночи в делах бесовских, и как в полночь нечистый вылетел от него из трубы дымным клубом. Умирали холоп или рабыня в доме, виноват был басурман, хворала домашняя скотина, хозяин домовой не полюбил басурмана. Вынуждены были достать живого огня. Растиранием двух кусков дерева, заметьте, вечером, когда в доме не засвечивали еще ни одного огня, и залит был тот, который оставался в печах. Развели костер и заставили каждую скотину, перепрыгивая через него, очищаться от наваждения вражьего. Образец не знал, как освободиться от такого постояльца, и не видел конца своему басурманскому пленению. Просить Ивана Васильевича о разрешении уз своих не смел. Антон Лекарь каждый день более и более входил в милость великого князя. Самого Андрюшу, полюбившего басурмана, принимал образец не так ласково, как бывало, и требовал, чтобы он, приходя к нему, делал умовение. Одна Анастасия любила по-прежнему своего крестника и еще более прежнего находила удовольствие с ним беседовать. О ком же? Отгадаете ли? О басурмане. О басурмане? Может ли статься? Вот видите, добрые люди, Анастасия была очарована. Волшебник околдовал ее с первого раза, как она увидела его. В этом Анастасия твердо убеждена была. Иначе как же объяснить, что чувствовала к немчину, который знается с нечистыми? Кому ж, как не ей, твердили столько худого насчет басурмана? И что ж? Сколько мамка не берегла ее от худого глаза, умывая водой, на которую пускала четверговую соль и уголья, как не охраняли Раисинных девушек, что не говорили ей в остережении отец, домашние и собственный разум, покоренный общим предрассудком, но поганый немчин, латынщик, чернокнижник, лишь с крыльца своего, и Анастасия находила средства отдалить от себя мамку, девичью стражу, предрассудки, страх, стыдливость, и тут как тут у Волокова окна своей светлицы. Заметьте, Волоковое окно есть особенная характеристическая принадлежность русского народа. Еще и в наше время принудьте мещанина, крестьянина сделать у себя на зиму двойные рамы, он хоть и сделает их, но все-таки оставит одно окно свободным, которое можно отодвигать и задвигать, когда ему вздумается. Без этого окна он у себя дома, как в тюрьме. Ему грустно, ему душно. Он скорее согласится выбить стекло. Что ему до мороза, железному сыну севера? Окутанный снегами, он и в жестокий мороз отворяет свое дорогое окошечко и через него любуется светом Божиим. В заточении Анастасии Волоковое окно, заменявшее фряжское, было также ее усладою. Оно сделалось роковым с той поры, как она увидела через него молодого, пригожего иноземца. Невольно влеклась она к этому окну, невольно, несмотря на строгие запрещения, глядела через его скромное, одинокое стеклышко или осмеливалась даже отодвинуть его, так, однако ж, чтобы ее не видно было. Вот он, этот чародей,
Вот пригожий иноземец! Как огонь его голубых глаз пожирает пространство! Как белизна лица его спорит со снегом, когда разливается по нем огненная заря! Какой стройный могучий стан, молодецкая походка! Как пристала к нему богатая его одежда! Сильно бьется сердце Анастасии, будто хочет вырваться из груди и полететь к нему. То расцветет, то заноет. Она любуется им, провожает его до ворот, как верная рабыня проводом своих очей. Часто спрашивает себя о причине своей тоски. Требует у сердца отчета, почему оно любит иноземца, басурмана, которого гнушаются все добрые люди и клянет отец, чью веру прокляли святые отцы на соборе? «Очарование», — говорит ей рассудок, — «другой причины нет и не может быть». Нередко прибегает она к Божией Матери, с горячими слезами молит ее спасти от сетей лукавого. Минуты две-три спокойно, и опять образ пригожего иноземца словно живой перед нею, сидит с нею рядом, держит ее руку в своей. Иногда Андрюша приходит от лекаря к своей крестной матери. Беседы с крестником все о нем одном, об очарователе. Андрюша с жаром рассказывает, как друг его добр, ласков, чувствителен, старается всеми доводами сердечной ласки доказать ей несправедливость худых слухов о нем. Клянется ей всем, что для малютки священной в мире, что Антон не колдун, не басурман-татарин, а христианин, как русские, только не русской веры. Анастасия хотела бы верить и не смеет, не сможет. Он не чародей? Почему же она его любит, когда он не сказал ей словечко, не взглянул даже на нее хоть раз? А молодой врач, весь преданный науке, забыл, есть ли на свете какая Анастасия. Так прошло несколько недель. Пришел день Благовещения. По городу разостлался звон колоколов. Почти все живущее на половине Боярской хлынуло в храмы Божии. Остались Анастасия с верную мамкою, несколько сынных девушек и других дворчан. И мамка, и девушки, и прочие служители, все по своим углам, затеплив перед иконами свечи, молились. Помолилась Анастасия и села потом у рокового окна. Какая-то святая тишина налегла на весь дом. Ни дверь не стукнет, ни кольцо в ворота не брякнет, и слово неосторожное не канет в эту глубокую тишь. Нарушить ее святотатство. Наполовину Антона тоже спокойствие и безмолвие. Он грустно сидел у своего окна. Не вспомнил ли моление с единоверцами в храмах своего второго отечества, Италии, дружеское пожатие руки ученым мужем, приветливую улыбку и огненный взор девы, ласки и благословения матери? Не почувствовал ли грубое отчуждение свое от семейной жизни в Москве и свое одиночество? Тихо в доме, как в пустыне. Наконец он слышит над собой шаги. Шаги девушки, и, как сказывали ему, прекрасной, милой, доброй. Сколько привлекательного роится около нее. Почему нет с ним Андрюши, чтобы поговорить о прекрасной Анастасии, перенять от него поцелуи ее и благословения? Запели снова колокола. Моление в некоторых церквах кончилось. Андрюша на помине легок.
Нынче его предупреждают разнородные щебетания и чириканье птиц. Весь запыхавшись, разрумяненный, влетает он в комнату. В руках держит он торжественно трофей нынешнего дня, огромную клетку со множеством пернатых. Все чижики, жаворонки, зяблики, все вестники благодатной весны. Это подарок Андрюши от детей великокняжеских. Бедные пленники так и бьются в своем тесном заточении. «Что хочешь с ними делать?» — говорит Антон. «Окно! Отвори окно!» — кричит в восхищении малютка. «Разве не знаешь? Ныне Благовещение!» Антон с удовольствием покоряется воле своего маленького друга. Окно отворено, и через него хлынул в комнату свежий весенний воздух. Солнце бросило в нее горсти ослепительного золота, как бы радуясь своему первому годовому празднику. Сотни птичек реяли в воздухе туда и сюда, щебетали, пели на деревьях, на кровлях, на заборах. Никогда еще Антон не видал в городах такого многочисленного собрания птиц. «Слышишь, как они празднуют свободу свою, как они благовестят!» — сказал Андрюша. «Нынче выпускают на волю крылатых узников. Нынче выкупают из тюрьмы и людей, которые содержатся там за долги». «Какое прекрасное обыкновение!» — сказал лекарь. «Оно мирит меня с русскими. Правду, — говорит твой отец, — под грубой оболочкой их нравов скрывается много прекрасных качеств». Между тем Андрюша отворил дверцы клетки. «Ступайте и вы благовестить!» — примолвил он, и пленники его, один перед другим, тесня друг друга, спешили высыпать из своего заточения. Многие тотчас скрылись из виду. Иные, как будто удивляясь неожиданной свободе своей, сели неподалеку, охорашивая крылышки и осматриваясь. Только на дне клетки, за особенной перегородкою, осталась одна птичка. Долго смотрел на нее Андрюша с сожалением и нерешительностью. «Это пело у меня так хорошо целую зиму», — грустно сказал он. Антон ничего не отвечал, но посмотрел ему в глаза, как бы упрашивая за бедного пленника. Малютка с быстротой молнии понял его. «Правда», — примолвил он, — «певец веселил меня так долго, тем скорее выпустить его надо. Но этому пускай даст свободу моя крестная мать. Он так пригож». И мальчик исчез со своим дорогим певцом. Через несколько минут Антон услышал, что вверху, в светлице над ним, отворяют окно. Он высунул голову далеко из своего окна, взглянул наверх. Сперва мелькнула белая ручка, из которой выпорхнула пташка, а потом обрисовалось лицо женщины. Он в жизнь свою ничего прекраснее не видывал, и потом пал на все его существо тяжкий, волшебный взор карих очей. И мигом исчезло прекрасное видение, будто обезумленный. Он остолбенел. В глазах его помутилось. Опомнись, Антон старался привести свои мысли в порядок. Что видел он? Земное ли существо или жители небес? Он помнит чудный очерк лица и вспышку румянца по нем, и томный огненный взгляд, и темно-русую длинную косу, неосторожно выпавшую из окна, и белую ручку. Все это врезалось в его сердце. Мы сказали уж, что он не любил ни одной женщины. Тем сильнее было новое чувство, вдруг обхватившее его. Оно было вместе и чувство одиночества, жизни на чужбине, жажда души пламенной, любящей, но сокрытой доселе под холодную корою наружности и обстоятельств. Жажда сообщиться с душою его понимающую, перенести свои ученые надежды, едва ли не обманутые, свое влечение к прекрасному на живое существо.
Родник сотни лет скрывался под тяжелым утесом. Ударил в этот утес молот грозы, и родник забил живым серебром. Попытайте остановить его. Вот вам любовь, какую любят в первый и в последний раз характеры сильные, необыкновенные. Может быть, любовь Романов, скажете вы, прибавьте и 15 века, резко отмеченного печатью чрезвычайного и еще не сбросившего с себя железной брони, закаленной в огонь рыцарства. С этого времени Анастасия для Эйзенштейна не существо воображаемое. Имя это не соединение пустых звуков, не простое слово. В нем соединена и красота земная, и красота небесная, доброта, ум, чистота, сила души. Ничего не желает он, кроме того, чтобы видеть Анастасию, только смотреть на нее, как ангелы смотрят целые веки, погруженные в море блаженства. Но боязнь ее оскорбить, навлечь на нее подозрение, укрощает в нем это желание. Он не смеет в другой раз открыть окно под светлицей. Могут увидеть отец, брат, свои, посторонние люди. Могут подумать что-нибудь худое насчет девушки. Но часто прислушивается он, не стукнет ли вверху окном. Нет, все тихо. Выходя из дому и приходя домой, не видит он более Анастасии. Только иногда, возвращаясь к себе, находит на крыльце брошенную сверху ветку, перо попугая, которое было подарено Софье Фоминишной маленькому любимцу великого князя и перешло от Андрея к дочери боярина. Раз нашел он даже ленту из косы. Он понимает, откуда дары. Он понимает эту немую беседу и счастливый дорожит ею выше всех милостей Ивана Васильевича. А Иван Васильевич особенно жаловал своего дворского лекаря. То пришлет сказать ему свое милостивое слово, то с приказом видеть его царские очи, то с блюдом со стола своего или с поставом немецкого сукна на платье. Нередко беседует он с ним. Антон начинает довольно хорошо изъясняться по-русски, однако ж служат им переводчиками большей частью или Андрюша, или Аристотель, способствующий и радующийся от души возвышению братнина воспитанника. Беседы их чаще всего о делах Италии, так знакомы Эйзенштейну. Особенно любит великий князь слушать рассказы,